воздействия подобных веществ на организм человека и в их употреблении не видела ничего хорошего. О психоделиках же девушка знала очень мало и ни разу их не пробовала, хотя несколько сортов марихуаны свободно продавалось в киоске, ее курили даже учителя. Но зачем, скажите, вводить свое сознание в какое-то измененное состояние? Юля этого не понимала. Единственное, что ей нравилось из исказителей рассудка, это сухое вино и шампанское. От них становится так легко и так приятно кружится голова. Ей вдруг захотелось выпить чего-нибудь с этим интересным молодым человеком, с хрен поймешь какой прической и в очках, представившимся как Хиросима. А что касается Игоря... Ну, честно говоря, она не ожидала, что он окажется ниже ее ростом и коренастым, как она никак не могла подобрать нужного эпитета. И вообще, судя по той фотографии и беседе по видео, она даже и предположить не могла, что он такой лохматый, что у него такие длинные волосы. Похоже, тогда у него был хвостик. И эти ужасные татуировки на руках, как у бандита. А Хиросима выглядел вполне интеллигентно, его даже не стыдно бы представить маме. Конечно, Юля была несколько смущена. Нет, пожалуй, не смущена, а просто ей было неудобно из-за того, что она приехала в гости к Игорю, а сама ведет себя, да, как шлюха. Но, кажется, если вначале Игорь был крайне этим оскорблен, то сейчас он уже с этим смирился и постоянно шептался с Белкой. Та заливисто смеялась. За 2 часа Юля познакомилась со всеми камикадзе. Всего их в сквоте было около 20. Впрочем, может, они и не все были камикадзе. Правда, всех кличек и имен она пока не запомнила, и не все они показались ей интересными. Но в целом ей здесь нравилось. Тут не нужно было притворяться, ни перед кем было лицемерить. Что касается дюшесок, то Юля даже не знала, что ей делать. Она видела, как один парень с бородой раздает все какие-то конфеты, и Хиросима пояснил ей, что эта штука делает мир как бы порезче и поинтереснее. Отказаться? Или стоит попробовать? Вдруг она станет наркоманкой? Спустя 20 минут она уже растворяла сладкую конфету с психоделиком во рту.

0: Время почему-то двигалось рывками. Юля то проваливалась в него, то выныривала. Промежутки между пиковыми точками исчезали во тьме небытия без каких-либо намеков на свое содержание. Куски реальности смещались и микшировались заново. Ощущения были довольно интересными. В очередной момент просветления и выныривания Юля обнаружила, что целуется с Хиросимой в одной из многочисленных комнат. Вечный студент прижимал ее к стене и был довольно настойчив, хотя в то же время и мягок. Она чуть надавила ему на грудь, и тот отстранился.
1: Господи, она видит каждую его ресничку, каждую пору кожи, каждую нитку рубашки.
0: Он снова наклонился к ней. Юля сопротивляться не стала. Пусть все идет, как идет. Дыхание ее все учащалось, хотя иногда она ловила себя на том, что вообще не дышит. Как странно. Хиросима нащупал ее грудь, потом стал действовать более решительно.
2: Сказала Юля. Хиросима, нет. Не надо.
0: Надо?
2: Не здесь.
0: А где?
2: Я не знаю.
0: Тогда здесь. Будь Юля пьяна, она бы не так сопротивлялась контакту, но под психоделиком все было совсем по-другому. Хиросима тем временем стянул ее комбинезон до пояса.
2: «Я не могу», — прошептала Юля.
0: «Можешь».
2: «Прямо здесь?»
0: «Прямо здесь». Юля вновь погрузилась в океан беспамятства, но буквально тут же вновь вынырнула на поверхность. Комбинезоны, трусики были спущены до колен. Они с Хиросимой ласкали друг друга между ног.
1: «А у тебя гиксер есть?» — смущаясь, спросила девушка.
0: Хиросима, казалось, растерялся.
3: «А нахрена?»
1: «Ну...»
0: Гигиенические и медицинские сертификаты, гиксеры, были введены еще 2 года назад, и в чем-то их концепция была близка к страховым полисам. Разве можно быть уверенной в том, что твой партнер здоров? И разве он может быть уверен, что здорова ты сама? Свой гиксер Юля забыла в сумочке, а сумочка осталась в общей комнате, и ей стало неудобно за свои требования. Насчет случайного зачатия она не беспокоилась. Хиросима на ее глазах проглотил противозачаточную пилюлю, но вдруг он чем-нибудь болен? Снова провал во времени. Контакт есть. Снова провал. Контакт есть. Снова провал. А потом все кончилось. Они оделись, привели себя в порядок, поцеловались и вернулись к остальным. К слову, многие тоже расфасовались по отдельным комнатам, и у Юли было такое ощущение, что весь этот дом — гигантские человеческие соты, состоящие из таких вот комнат, в каждой из которых кто-нибудь занимается сексом. Кстати, в одной из них целовались 2 парней. «А где же Игорь с Белкой?» «Их что-то нет».
1: «А сколько времени-то?» — спросила Юля у Хиросимы.
0: Она держала его под ручку.
2: «Без 5:11.
0: «Может, полетим ко мне?» «Или ты собираешься ночевать здесь?»
2: «Здесь?» — испугалась Юля.
0: «Ведь здесь ни кровати, ничего. А я привыкла спать в нормальной обстановке».
2: «Значит, летим ко мне», — сделал вывод Хиросима. Их ухода никто и не заметил. Про свою сумочку Юля опять забыла.

Прыгать решили начать с 9 утра, чтобы все успели сделать это наступление полной темноты. Помимо 20 постоянных местных смертников, в фестивале должно было участвовать еще около 15 иногородних, плюс наверняка окажется не менее десятка девственников. То есть выходило приблизительно человек 45. Каждый прыжок займет в среднем 15-20 минут. Камикадзе должен подняться на 17 этаж, надеть жилет, прыгнуть и передать жилет следующему. 20 умножим на 45, выходит что-то около 15 часов. Да. Киловатт задумчиво бродил вдоль сквота. Было 8 утра. Ночью прилетели братья Фурмановы из Питера и какие-то две девчушки из Рязанской области. Утром прибыли еще 4 человека из разных городов, а к половине 9 начали стягиваться местные камикадзе. За пультом, как всегда, находился Стив. У Стива была акрофобия, боязнь высоты, и хотя сам он никогда на магнит не прыгал, ему хотелось соприкасаться со своими страхами как можно более тесно. За прошлые лето и осень он здорово поднатаскался в искусстве управления вектором магнитной индукции и регулировки напряженности магнитного поля, вырабатываемого ускорителем, и он мог выделывать с пультом такие вещи, какие не снились и московским магнит-диджеям. Его пальцы так и летали по кнопкам, тумблерам и ручкам, изменяя магнитное поле таким образом, что камикадзе мог и мчаться по трамплинообразной гиперболической дуге и нырять по синусоидальным волнам с постепенно уменьшающейся амплитудой колебаний и падать по прямой прямо на магнит, в метре от него натыкаясь на поле, и вновь взмывать вверх, и снова падать вниз, и так до тех пор, пока Стив окончательно не снимал напряженность. Естественно, если бы не электрожилет, подобный спорт был бы невозможен. Сие хитрое устройство автоматически меняло полярность в зоне действия магнита, а также отвечало за гашение инерции. Весил жилет почти 3 килограмма и был напичкан разной электроникой, питающейся энергией от пластины мини-аккумулятора, вшитой в воротник. Сделали его в том же институте Голубцова по схеме, присланной Марату одним москвичом, а тот, в свою очередь, получил ее от австралийского клуба «Камикадзе». Марат был первым смертником Екатеринбурга, Игорь где-то 8-м. «Самые хреновые», — думал он, продолжая бродить вдоль сквота, что зимой о прыжках придется забывать. Зимы на Урале сейчас были очень суровыми. Магнит установили в 3 метрах от дома, у той его грани, которая состояла из одних лишь пеностальных блоков и не имела ни окон, ни чего-либо другого. Ты подходишь к краю крыши и прыгаешь чуть-чуть вперед. Шанс разбиться минимальный, ведь радиус действия магнитного поля где-то около 6 метров. К тому же его можно вытягивать и вообще делать с ним все, что хочешь. Главное — сообщить о своем желании Стиву. Что до киловатта, то он намерен был сегодня прыгать по синусоиде. Насколько он знал, поле можно растянуть метров до 20, и сила же инерции к финалу должна была совсем погаснуть. Но самое главное во всем этом деле — твое внутреннее состояние, твои эмоции, твои чувства, твои ощущения. Хиросиму с Джулией со вчерашнего дня никто не видел. Похоже, они умотали к вечному студенту. Киловатт был злой на Джулию. Одно слово – женщина. Все они такие. Белка вчера тоже его кинула и улетела домой, так что пришлось несчастному киловатту тащиться с 2 пересадками к себе, матеря, на чем свет стоит весь женский пол. Проснувшись в 7 утра, он сразу полетел к квоту.

0: Проснулись Хиросима и Юля в половине десятого. Они проспали. «Твою мать!» — бормотал Хиросима, натягивая трусы. «Вот блин!» «Подумаешь, опоздаем», — пожала обнаженными плечами Юля, лежащая под одеялом. «В любом случае, они уже распределили очередность». «Да, действительно», — Хиросима призадумался. «Если не удастся влезть без очереди, придется прыгать на ночь глядя». «Черт! Не смотри на меня так, как будто это я виноват в том, что мы оба проспали». «С чего это ты взяла, что я на тебя так смотрю?» — удивился Хиросима. «Ну, мне так показалось». «Ладно, одевайся. Позавтракаем и полетим туда». Из гостиной доносились звуки какой-то передачи. Юля смущенно улыбнулась. «У тебя уже родители проснулись. Как мне себя с ними вести?» «Здороваешься, и хватит с них». Минут за 10 они оба посетили туалет и ванную. Юля познакомилась с отцом Хиросимы, и теперь тот призывал ее присоединиться к нему и вместе посмотреть повтор вчерашней секс-борьбы, репортаж из Нового Лондона, штат Калифорния. Девушка присела на диван рядом с ним. Мать, очевидно, все еще спала в другой комнате, ведь пока Хиросима возился с завтраком, ей все равно делать было нечего. Само шоу еще не началось, и репортеры брали интервью у Мэгги О'Нил. Она имела статус суперзвезды. За 5 лет, проведенных на ринге, умудрилась до сих пор остаться девственницей. В отличие от обычной жизни, в сфере эротического спорта это не считалось чем-то позорным. Сейчас Мэгги должна была бороться с известным спортсменом Риком Кларком по кличке Манчестерский дефлоратор. И журналисты докапывались до девушки, не боится ли она потерять сегодня предмет своей гордости. «Нет», — отвечала им Мэгги. «Какого черта я должна бояться этого жалкого импотента?» Она выглядела очень уверенно и была еще в халате. «Хороша», — протянул отец Хиросимы. В это время в комнату вышел сам Хиросима. «Пошли есть», — сказал он. «А вы здесь позавтракайте», — предложил отец. Но они все же ушли на кухню. До места они добрались на воздушном такси. Погода с утра была хорошей, оставалось надеяться, что таковой она и прибудет до конца дня. Юля была счастлива. Хиросима же вел себя так, как будто ничего не случилось. «Интересно», — думала девушка, — «могу ли я остаться в Екатеринбурге? Устроиться здесь на работу?» Народу вокруг сквота собралось уже порядочно. Человек 30-40. Камикадзе, их знакомые, просто зрители. Штук 6 фигур стояло на крыше. Идентифицировать их Юля не смогла. «Уже прыгают?» — поинтересовался Хиросима у Стива.
1: «Еще как».
0: «На меня очередь кто-нибудь забил?»
1: «Понятия не имею».
0: «А кто имеет?»
1: «Понятия не имею».
0: «А где Марат?»
1: «Понятно, понятия не имеешь».
0: «Понятия не имею», — Стив усмехнулся. Они пошли искать Марата, но неожиданно наткнулись на Игоря. Окинув их злобным взглядом, тот поинтересовался: «Но как ночку провели?» Юля не говорила Хиросиме, что прилетела вообще-то в гости к Игорю, и теперь тот, вероятно, никак не мог понять, чем объясняется такая плохо замаскированная агрессия. «Ты что, репортер?» — удивился Хиросима. Кстати, о репортерах. Здесь их уже присутствовало как минимум 2. Они бродили среди толпы, вооруженные каждой своей голокамерой, мужчина и девушка. По традиции, оба были в специальных масках, не позволяющих видеть их лица. В последнее время репортеров убивали очень часто, поэтому они оба предпочитали скрывать свою внешность. Особенно это касалось криминальных репортеров. «Ладно, забыли», — прошипел Игорь. «Ты уже прыгнул?» — поинтересовалась у него Юля, пытаясь разрядить обстановку. «Но...»
2: «А тут очередь или как?»
0: «Очередь, очередь», — Игорь усмехнулся. «Боюсь, вам придется прыгать часов в 10 вечера. Спать нужно ночью, а не сами знаете, что делать».
2: «Слушай, ты что тут это несешь?» — возмутился Хиросима. «Ты что, охуел, киловатт?»
0: «Сейчас ты у меня сам охуеешь, очкарик». Юля не успела ничего сделать, а Хиросима уже толкнул Игоря в грудь. Взвыв, тот нанес ему удар в лицо. Хиросима упал, очки слетели. Юля залепила Игорю пощечину и закричала: «Ты что это себе позволяешь? Я тебе не принадлежу, ты понял? А после этого я тебя вообще видеть не хочу».
2: «Эй, вы чё?» — рядом очутился еще кто-то со знакомым лицом. Его имени Юля не помнила.
0: Поднялся Хиросима, потирая губу.
2: «Совсем уже крыша поехала, да?» — осведомился он.
0: «Пошли вы оба нахрен», — ответил Игорь и удалился.
2: Кто это с ним поинтересовался? Тут у кого было знакомое лицо. Да черт его знает, пожал плечами Хиросима. Тестостероны, похоже, бушуют. Блин, губу мне разбил, придурок. В это время с крыши кто-то прыгнул. Юля никогда еще не видела камикадзе в прыжке и во все глаза уставилась на летящего вниз человека. Это была девушка, она радостно визжала. У Юли внутри все похолодело, ведь она может разбиться. Но примерно в метре над магнитом траектория ее полета вдруг резко изменилась, и она нырнула в сторону, словно скользя по невидимому трамплину. Через десяток метров ее ноги уже ступили на поверхность земли. Радостно улыбаясь, девушка принялась стаскивать с себя жилет, который тут же надел высокий бородатый мужчина интеллигентного вида. Затем он скрылся в подъезде. «У вас с Киловаттом что, были какие-то отношения?» — поинтересовался Хиросима у Юли, когда некто со знакомым лицом, увидев, что опасность миновала, удалился. Вздохнув, Юля призналась ему во всем. «Баран», — констатировал Хиросима. «Пошли в дом, что ли?» «Поищем Марата, узнаем у него насчет этой дурацкой очереди». «Блин, надо же было так проспать, а!» «Спать нужно было ночью, а не сам знаешь, что делать», — лукаво повторила Юля слова Игоря. Хиросима криво усмехнулся, и они пошли к сквоту. В общей комнате две каких-то девчонки что-то готовили. «Марата не видели?» — спросил у них Хиросима. Они ответили отрицательно. Юля забрала свою сумочку. Все же не деньги лежат, нельзя, чтобы такие вещи валялись, где попало. После чего они с Хиросимой продолжили свое путешествие по этажам и квартирам, разыскивая Марата. В одной из комнат обнаружился какой-то паренек лет 16 с раскрытым компьютером на коленях. Рядом с ним стояли два мужчины и женщина военно-научного вида и внимательно слушали то, что он им излагал.
3: «Да вы же имбецилы! Вы что, не понимаете, что я вам говорю?»
4: «Ну вы тупые в натуре! Вы мне медаль должны дать! Я вам уже третий сервер заморозил, а вы мне херню какую-то несете!»
2: «Джонни, ты Марата не видел?» — осторожно поинтересовался у него Хиросима.
4: «Да какой тут нахрен Марат? Меня тут по трибуналу подвести пытаются!»
2: «Поймите, да не собираемся мы вас арестовывать, рядовой!» — устало заговорила женщина. «Но дело в том, что...» «В натуре тупые!» — развел руками Джонни, обращаясь к Хиросиме с Юлей. Один его глаз подмигнул им. «Первый раз таких тупых милитантов вижу».
5: «Рядовой, ведите себя прилично», — забубнил один из мужчин.
2: Хиросима хмыкнул и потащил Юлю из комнаты.
4: «Марат, кажется, на крыше!» — крикнул им вслед Джонни.
2: «Он, как всегда, в своем репертуаре», — заметил Хиросима. «Но они с ним ничего не смогут сделать, потому что он один стоит сотни всех этих военных ламеров, и они прекрасно знают, что это ему известно, и поэтому сносят оскорбления спокойно. Они уже в третий раз к нему приходят. Но, правда, до этого я знал только об их визитах, только по его рассказам. Я думал, он, как всегда, приукрашивает».
1: «Он что, в войне?» — уточнила Юля.
2: «Ну да», — усмехнулся Хиросима, и пока они поднимались по ступеням, вкратце обрисовал ей ситуацию. Оказывается, когда Джонни шел в атаку, то вместе с вражескими майкрософтовскими серверами он неизменно замораживал и компьютеры однополчан, находящихся поблизости. Это была своеобразная месть за то, что его насильно заставляют воевать, да и вообще его бесило, что вокруг всех принудительно призванных хакеров постоянно болталась куча прилипал из военных, и именно их-то регулярно и погружал в лед. Командующих виртуальными войсками это, конечно, порядком раздражало, но сделать с амбициозным юнцом они ничего не могли, поскольку исключительно благодаря таланту таких вот юнцов и была возможна победа Sony над Microsoft'ом. И победа эта была не за горами. Японский концерн вот-вот должен был подмять под себя последний оплот национальной гордости американцев. Марата они действительно нашли на крыше. Хотя крышей ее назвать можно было лишь усы.

0: Увидев приближающуюся парочку, Игорь что-то прошипел и отвернулся. К прыжку готовился физик Козловский. Киловатту было немного стыдно из-за того, что он позволил себе так глупо сорваться и ввязаться в драку с этим чертовым очкариком, но признаваться в этом он никому, естественно, не собирался. Джулия с Хиросимой подошли к Марату. Тот, как и Игорь, недолюбливал вечного студента, и в проблему с Джулией был уже посвящен. «Кто распределяет очередь?» — поинтересовался Хиросима. «Прыгать собрался, что ли?» — немного иронично уточнил Марат. «Нет, просто занимаюсь статистикой», — Хиросима саркастически усмехнулся. «Нужна точная цифра участвующих в этом мероприятии».
1: «Ах, статистика?» — протянул Марат. «Ну, пока записалось человека 22».
2: «А как бы узнать поточнее? Ты, случайно, не в курсе, как все это записывается?»
0: Киловатт присел на край крыши, фыркнул. Забавный у них диалог.
2: «Совершенно случайно, я в курсе.
0: Все вопросы к Антону».
1: «А где Антон?»
0: «Где-то внизу, наверное».
2: «Это что, нам опять не спускаться?»
0: «Можете спрыгнуть. Но без жилетов. На них очередь».
2: «Хрен с тобой, Марат», — сказал Хиросима раздраженно. «Хорошо, пошли, Юль».
0: И они снова направились к лестнице. Марат хохотнул. Игорь скорчил рожу, передразнивая Хиросиму, распрямился и вновь приблизился к другу. Тот ободряюще похлопал его по плечу.
2: «Да плюнь ты на нее!»
1: «Ну, я пошел», — сообщил Козловский и прыгнул вниз.
0: «Ну, давай», — бросил вслед Киловатт. Что касается его и Марата, то они уже прыгнули в числе первых.

0: Хиросима оказался настоящим джентльменом. «Пускай она первой прыгает», — сказал он Антону. «Не первый», — поправил тот, — «а 26-й. А ты у нас будешь 27-м». «Да», — изрек Хиросима. Антон развел руками, мол, я-то тут ни при чем. «Да», — глубокомысленно заметил Хиросима еще раз, — «это часов 6 вечера получается, если не позже». «Весело». «Сочувствую». «Спасибо». Они с Юлей отошли в сторону. Девушке нравилось здесь, хотя ее и расстроило поведение Игоря. А ведь по Фидо он писал ей такие хорошие письма.
1: «Привет!»
0: — рядом с ними возникла Белка. «Ой, привет!» — обрадовалась Юля. «Гутен морген!» Хиросима почему-то счел нужным поздороваться по-немецки. Был он мрачен. Несколько секунд Белка, растерявшись, молчала.
2: «Гутен морген!» — сказала она наконец. «А че это ты на немецкий перешел?»
1: «О, а почему у тебя губа опухшая?» «Юлька, не ты его укусила?»
0: «Ладно, пойду я тут поищу кое-кого». Хиросима, проигнорировав ее вопросы, добавил: «Если что, я буду где-то здесь». И удалился.
1: «Ну что, вы вчера с ним трахнулись?» Тут же набросилась на Юлю Белка.
0: Юля важно кивнула.
1: «А меня этот твой киловатт вчера задолбал», — пожаловалась Белка. «Весь вечер приставала, я от него кое-как смылась. Принципиально давать ему не хочу».
0: «Это он ведь Хиросиме стукнул.

0: виду клонированные. Ну, я покупала за 200, но это 3 года назад было, а сейчас они дешевле раза в 2. Я тоже хотела бы ребенка, призналась Юля. Но смешивать гены с каким-то мужчиной... Я не знаю, но мне кажется, что это слишком рискованно. Во-во, подтвердила Белка. Еще родится, хрен поймешь, кто. А если от тебя, да еще потом и ДНК-дизайн. У вас уже ДНК-дизайн делают, расширила глаза Юля. А у вас что, не делают? Юля смутилась. У нас в поселке даже эмбрионника-то нет. Женщины либо от мужей беременеют, либо в Татарск ездят. Там есть небольшой генцентр. Ой, мне так хочется побывать в настоящем эмбрионнике. Можно слетать, предложила Белка. А ты правда учительницей биологии работаешь? Юля кивнула. Ничего себе, недоверчиво протянула Белка. А я думала, ты тогда пошутила. Ну ладно, пошли к моей технике. Эмбриональный магазин «Зигота» располагался на 3-м этаже какого-то огромного здания, где находилось множество других контор самого различного профиля. В принципе, это был даже не магазин и не лаборатория, а так, что-то вроде офиса. За столом сидел парень лет 20, на столе лежал компьютер с видеонаушниками, а на стуле рядом примостился еще один парень. Когда девушки вошли, те вели оживленную философскую дискуссию. «Говорю тебе, существует такое понятие, как общечеловеческие ценности», — втолковывал сидящий на стуле сидящему за столом. «И если для тебя этого понятия нет, то это не значит, что такие ценности отсутствуют вообще». «С кольцов. У нас, кажется, клиентки». «Здравствуйте. Что вам угодно, девушки?» «Так, зашли осмотреться», — сказала Белка. «Как насчет чашечки кофе?» — поинтересовался тот, что сидел на стуле. Юля с Белкой переглянулись и кивнули. Парень тут же извлек из-под стола кофейник и чашки на всех. Девушки сели на кресло для посетителей, и Белка закурила. «Так вы ДНК-дизайном тоже занимаетесь?» — уточнила Юля. «Без проблем», — сказал сидящий за столом. «Они тебе слона из мухи сделают, если заплатишь», — добавил его друг. «Или наоборот. И оно будет уметь говорить на 4 языках и сочинять толстые умные книги». «А сколько это у вас стоит?» «Ну, пока очень дорого. От 1200 до 5000. По-разному, смотря что ты хочешь. В стоимость входит и размещение зародыша в матке».
1: «То есть вы берете от меня клетку и...»
0: «Ну да, кусочек кожи, каплю крови. Я, конечно, сам этого не делаю, я только заказы принимаю». В итоге девушки пробыли здесь около получаса. Вначале в разговоре с Ромой и Сашей Юля употребила кучу биологических терминов, но потом Рома признался, что он ни хрена в этом во всем не понимает и напомнил, что он только приемщик заказов. У него даже высшего образования нет. Когда они вновь очутились на улице, Юля вдруг опять начала слышать тот странный писк с перезвонами, что предшествовал обмороку. Казалось, он доносился со всех сторон одновременно и, более того, находился в постоянном движении, словно его источников было несколько.
1: «Кажется, — сказала Юля Белке, — сейчас я снова потеряю сознание».
0: «С чего бы это?» — удивилась Белка.
1: «Пищит что-то в ушах».
0: «Ха, так это на самом деле пищит», — рассмеялась Белка. «Это сейчас мода такая, в туфли или вообще в женскую обувь пищалки вставлять. Или колокольчики на ноги вешать. Это привлекает мужчин», — пояснила она и рассмеялась. «Ты ж знаешь, мы, женщины, любим, чтобы на нас обращали внимание».
1: «Фу», — сказала Юля облегченно. «А я думала, может, это у меня давление поднимается».
0: Весь день Юля с Белкой мотались по разным магазинам. Юля потратила почти все свои деньги на аккумуляторы для Белкиного Сатурна и на штрафы за неправильную парковку. И вот, наконец, наступил момент, когда она стояла на крыше недостроенного дома и дрожа застегивала электрожилет. Хиросима ей помогал. Он, кстати, все же вынужден был прыгать первым, потому что Юля дико боялась, и камикадзе торопились побыстрее все закончить, ведь дело уже близилось к вечеру. Рядом толпилось еще 8 человек. Незадолго до этого в одной из комнат сквота девушка освободила мочевой пузырь от имеющейся в нем жидкости. Это посоветовала ей Белка. Мол, в первый раз у всех имеется определенный риск. «Не бойся», — сказала Хиросима. «С тобой все равно ничего не случится. Поле тебя поймает».
1: «А если ток отключат?» — прошептала Юля.
0: «А если земное притяжение увеличится?» — проворчал ошивающийся рядом Игорь. «А если электромагнитное поле исчезнет?» черт, да не тяните вы время, сказал Марат, который весь день торчал на

вверху. Уже почти 6:30, еще не все прыгнули. А менты сказали, что завтра они нам уже не дадут подключиться. Юля нерешительно сделала шаг к краю крыши и заглянула вниз. Отпрянула назад. Ой, как высоко. Насколько она знала, Стив должен был поставить для нее трамплин. Синусоида ей тоже наверняка бы понравилась, но со стороны сей трюк выглядел как-то странно, и Юле было немного неудобно от мысли, что кто-то увидит ее во время выполнения таких пируэтов. «Пошла!» – поторопил ее Марат. Юля тяжело дышала. Руки-ноги похолодели. И вдруг кто-то толкнул ее в спину. Вскрикнув, Юля начала падать. Время, казалось, встало на паузу. Что-то подобное она испытывала вчера под психоделиком. А если и правда, ток выключат? Она словно катилась по невидимой горке. Что-то поддерживало ее и направляло. Девушка чувствовала эту силу. Земля с каждой секундой делалась все ближе и ближе, и на какой-то миг Юле показалось, что она по-прежнему стоит на крыше и просто смотрит в объектив камеры, быстро увеличивающей панораму. Возможно, она визжала, хотя твердой уверенности в этом у нее не было. В нескольких метрах, впрочем, ей показалось, что в сантиметрах от земли угол падения вдруг изменился, и теперь Юля мчалась по горизонтальной магнитной дорожке, лежа на спине ногами вверх. Кажется, существовал какой-то подобный зимний вид спорта. Похожее ощущение Юля переживала на виртуальных американских горках и еще вчера во время оргазма дома у Хиросимы. Ой, как здорово-то! Но тут все кончилось. Хватка магнитного поля становилась все слабее или, наоборот, все сильнее. Движение Юли замедлилось, и вот ее туфли уже коснулись земли. Видя, как это делали другие, она, чтобы не оказаться в лежачем положении, что выглядело бы довольно глупо, поспешно встала на ноги, радостно улыбаясь. Ее волосы растрепались, глаза блестели. «Ну, давай, снимай жилетку!» Рядом с ней оказалась какая-то интеллигентного вида полная дама. Все еще улыбаясь, Юля принялась расстегивать кнопки. «Блин, как классно было!» Женщина буквально сдернула с нее жилет и поспешила к дому. По дороге промчалась одинокая машина. Становилось прохладнее. Такое впечатление, что ночью мог пойти дождь.

0: Барри Гаррисон. Расследование. Капитан Ризби, коренастый, широкоплечий, сидел за своим письменным столом, словно вырос на этом месте. От него исходило ощущение силы и решительности, что полностью соответствовало действительности, а также медлительности и глупости, что было совершенно обманчиво. Сейчас, почесывая голову с коротко остриженными седыми волосами толстым указательным пальцем, он выглядел каким-то особенно тупым.
1: «Если бы я знал, какова цель вашего расследования, почтенный сэр Питон, я сумел бы принести вам значительно больше пользы».
0: Худой альбинос, сидевший напротив, резко прервал попытку капитана узнать что-то. «Здесь я занимаюсь порученным мне делом. Мне, а не вам. Вы обязаны помочь мне, не задавая никаких вопросов. Когда придет время, вам сообщат о цели моего приезда. Подчеркиваю, когда придет время. Сейчас мне не до этого. А пока помогите мне. Прежде всего, вы можете организовать для меня посещение Королевского дворца, не возбуждая подозрений относительно моего визита?» Почтенный сэр Джордж Суворов Питон не любил пользоваться своим высоким положением. Однако в данном случае это оказалось необходимо. При исполнении обязанностей ему приходилось прибегать к этому, поскольку иногда обстоятельства требовали проявления властности и высокомерия, равно как при осмотре изуродованных до неузнаваемости трупов, одной из неприятных обязанностей сэра Питона. Он выбрал подобный тон для разговора с капитаном Ризби не из чувства гнева, а потому что так подсказал ему опыт. Только таким способом можно подчинить себе упрямых выходцев с планеты Такора, у которых почти полностью отсутствует воображение. Эти люди были самыми преданными солдатами империи, и требовалось принимать во внимание их уважение к общественному положению и редкостное чинопочитание. Разговаривая таким образом с капитаном Ризби, сэр Питон сразу расставил все по своим местам. Как по своим личным качествам, так и по занимаемому положению он намного превосходил собеседника. Отныне его взаимоотношения с капитаном Ризби и его подчиненными будут хорошими. Говоря по правде, резкий тон сановника не оскорбил капитана Ризби. Он сделал попытку оспорить авторитет сэра Питона, и теперь оба знали, как им относиться друг к другу. Беловолосый мужчина, сидевший напротив капитана, был одним из тех, кто сохранял порядок в империи и не давал ей развалиться. Капитан с готовностью исполнит все его приказы. Сэр Питон не принадлежал к числу розовоглазых паразитов, живших за счет других. Когда наступит время, приехавший сановник сообщит ему о цели приезда, а пока капитан проявит терпение. Капитан Ризби не сказал, что догадывается о цели приезда сэра Питона. Королевский дворец, именно здесь таилась разгадка тайны. Слегка повернув свое кресло, он видел его над крышами казарм, на вершине холма за пределами города. Странное сооружение, целиком покрытое керамическими плитками, перекрывающими одна другую, каждая нежно-голубого цвета. Похож на сахарный замок. Создавалось впечатление, что стоит его как следует пнуть, и замок рассыплется на тысячи обломков.
1: «Вы сможете попасть во дворец безо всякого труда, почтенный сэр», — произнес капитан. «Как только ваше имя и звание станут известны королевской семье, вас сразу пригласят туда. Нашу заброшенную планету редко посещают такие знатные люди, поэтому приглашение последует немедленно. Если хотите, я бы мог...»
0: Он не договорил, дав возможность сэру Питону самому принять решение. Сановник продемонстрировал, что ничуть не сердится на командира гарнизона, и кивнул. «Отложим это на более позднее время. Сначала мне хотелось бы кое-что выяснить. Мне понадобится ваша помощь, но никто не должен об этом знать. До тех пор, пока не наступит подходящий момент. Лишь один вы будете в курсе, что я веду расследование».
1: «Слушаюсь, сэр Питон. Я буду исполнять все ваши приказы».
0: Капитан выпрямился и щелкнул каблуками. Сэр Питон вышел из кабинета начальника гарнизона. Кей ждал его на середине казарменной площади. Массивный и приземистый, похожий на дубовый пень. Даже коренастые солдаты Стакары были выше его ростом, потому что сила притяжения на их планете, в полтора раза превышавшая земную, оказала малозаметное влияние на строение их тел. А вот Кэю четырехкратное земное притяжение казалось нормальным. Безжалостный генетический отбор превратил его и всех его соплеменников в массивные невысокие фигуры, состоявшие сплошь из костей, мышц и сухожилий. Физическая сила Кэя была поразительна. В походке сэра Питеона не было заметно спешки. Казалось, он шел без определенной цели. Рассеянность и дилетантизм имперской знати были общеизвестны и потому представляли собой великолепное прикрытие для действий следователя. Проходя мимо Кэя, он громко щелкнул пальцами. Приземистый мужчина подбежал к нему удивительно быстро. «Ну, что тебе удалось узнать?» — спросил сэр Питон, не глядя на Кэя.
1: «Все, что нужно, Джорджи, все, что нужно», — пробормотал Кэй низким голосом. «Пока служащий отсутствовал, я успел снять копию всего дела».
0: Кэй работал с почтенным сэром Питоном еще с того времени, когда перед именем его начальника не было титула «сэр». Дружеские отношения между ними служили бы предметом зависти многих, если бы о них кто-то знал.
2: «Значит, тебе уже известно имя преступника?»
0: Питон широко зевнул. Подслушать их разговор было невозможно, и они поддерживали видимость беседы хозяина и слуги, чтобы обмануть тех, кто решит наблюдать за ними издалека. Кэй низко поклонился и пробурчал в ответ.
1: «Я знаю свое дело, старый приятель, но не настолько хорошо. Мы высадились на этой планете, где сила притяжения ничтожна, всего 2 часа назад. За это время я успел снять копии расследования, показания свидетелей, мнения экспертов. Словом, все. Для первого шага неплохо».
0: «Тогда настало время сделать второй», — произнес сэр Питон, направляясь к выходу. «Начнем теперь от ворот королевского дворца». Кейп поспешил за ним, быстро семеня короткими мощными ногами. Через несколько минут они подошли к воротам королевского дворца. Прохожих на улицах было немного. К тому же у местных жителей, андриаданцев, почти отсутствовал интерес к происходящему вокруг. Они уступали дорогу беловолосому землянину, но делали это чисто автоматически, шагая в сторону длинными, похожими на ходули, ногами.
1: «Арясины», — пробормотал Кэй, оскорбленный удивительной длиной их ног и худобой.
0: Любой из местных жителей мог перешагнуть через него, даже не обратив на это внимания. Свои записи Кэй держал в путеводителе по столице Андриады. Казалось, он читает строки книги, кивая в сторону стены дворца, покрытой нежно-голубыми пластинами.
1: «Это главные ворота, те самые, из которых выехал автомобиль. Судя по журналу привратника, это произошло ровно в 21:35. Затем автомобиль свернул на улицу, что позади нас».
0: «И в машине, кроме водителя, сидел один принц Мелло?» – спросил Питон.
1: «Водитель утверждает, что принц был в машине один. Таковы же показания привратника. Один шофер, один пассажир».
0: «Хорошо. И куда они поехали дальше?» Питон направился вдоль по улице.
1: «Вот до этого угла», — пробормотал Кэй, делая жест в сторону абстрактной керамической конструкции, украшенной колокольчиками, висящую у здания.
0: Колокольчики раскачивались, издавая звон.
1: «Здесь принц крикнул «стой!» и водитель нажал на тормоза. Еще до того, как автомобиль полностью остановился, принц открыл правую дверцу, выпрыгнул из машины и побежал по этому проходу».
0: Они последовали вдоль прохода, по которому побежал несчастный принц год назад. Кэй смотрел в путеводитель и шел вперед в соответствии со своими записями.
1: «Принц выскочил из автомобиля, не оставив указаний водителю. Назад он тоже не вернулся. Прошло несколько минут, и водитель забеспокоился. Он вышел из машины и пошел по тому же проходу, вот до этого маленького перекрестка. И нашел принца лежащим».
0: «Принц был мертв. Удар ножом в сердце. Он лежал здесь один, залитый кровью», — добавил Питон. «Никто не видел и не слышал, что произошло, и никто не имеет ни малейшего представления о случившемся». Он медленно повернулся, глядя по сторонам. Здания, окружающие перекресток, выходили сюда задними стенами, и лишь несколько дверей виднелось в них. Не было видно ни одного прохожего. От крошечной площади уходили 2 улицы. Послышался скрип несмазанной двери, и Питон мгновенно обернулся. Одна из дверей приоткрылась, и в щели показалась фигура высокого андриаданца, который, мигая, смотрел на него. На мгновение их взгляды встретились. Затем местный житель сделал шаг назад и закрыл дверь. «Интересно, эта дверь заперта?» – поинтересовался Питон. Кей не упустил ничего из происшедшего. Он мгновенно поднялся по двум ступенькам и нажал плечом на дверь. Она затрещала, но не поддалась.
1: «Надежный замок», – заметил Кей. «Может быть, нажать посильнее?»
0: «Пока не надо. Подождем с этим. Не исключено, что дверь не имеет никакого отношения к убийству принца». Они вернулись к дворцу другим путем, наслаждаясь теплом золотистого вечера. Андриадское солнце ярко сияло на небе, заливая все вокруг желтыми лучами. Керамические стены здания отбрасывали нежно-пастельный свет на улице. Воздух, напитанный ароматом цветов, негромкий городской шум, доносящийся словно издалека, все это создавало мирную атмосферу, которая казалась им необычной после рева машин в центральных мирах империи.
1: «Никогда бы не подумал, что здесь может произойти убийство», — еле слышно пробормотал Кей.
0: «И я придерживаюсь такой же точки зрения. Но ты уверен, что эти люди такие добродушные, как кажется с первого взгляда?»
1: «Знаю, их считают мирными и спокойными. Тихие, законопослушные аграрии, ведущие жизнь, полную исключительной нежности и домашнего уюта. Действительно ли они таковы, или у них существует скрытая тенденция к насилию?»
0: «Вроде той приятной старой дамы, хозяйки пансионата на Вестериксе-4», — вспомнил Кей. «Той самой, что прикончила 74 постояльца, прежде чем нам удалось накрыть ее. А какой склад чемоданов оказался в подвале пансионата?»
1: «Не надо совершать ошибку и искать сходство между двумя преступлениями, опираясь только на похожие обстоятельства. Множество планет, вот как эта Андриада, оказались отрезанными от главного потока галактической культуры. У них появились свои традиции, характерные черты, особенности, о которых нам ничего не известно. Если мы хотим успешно завершить дело, необходимо все это выяснить».
0: «Тогда почему бы не заняться подобными исследованиями прямо здесь?» Кей ткнул большим пальцем в сторону ближайшего ресторана, где вокруг мирно плещущего фонтана были расставлены столики и стулья.
1: «Мне ужасно хочется пить».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Андриадское пиво оказалось холодным и великолепным на вкус. Его подали в больших керамических кружках. Усевшись за стол напротив Питеона, здесь их никто не знал и не было никакой необходимости продолжать притворяться хозяином и слугой, Кей осушил кружку едва ли не одним глотком. Затем он громко стукнул пустой кружкой по столу и, потребовав новую порцию, что-то сердито забормотал под нос, наблюдая, как длинноногий официант медленно подходит и ставит на стол две полные кружки. На сей раз Кей не спешил и с наслаждением пил пиво маленькими глотками, оглядываясь по сторонам.
1: «Смотри, посетителей почти нет», — заметил он. «Не сомневаюсь, что кухня работает. Я чувствую доносящийся оттуда запах. Дай попробуем местную стряпню. Армейский харч все еще сидит у меня в желудке после завтрака. Мой организм отказывается его переваривать».
0: «Заказывай, если хочешь», — ответил Питон, глядя на улицу через резную деревянную перегородку. «Впрочем, местная пища вряд ли тебе понравится. Если ты еще не прочитал в путеводителе, напоминаю тебе, что андриаданцы едят исключительно вегетарианскую пищу».
3: «Значит, никаких бифштексов!» — застонал Кей. «Если бы я не умирал с голода, то даже не подумал бы прикоснуться к местной жратве. Заказывай уж сам. Если ты сможешь есть здесь, я тоже выдержу».
0: Питон предоставил выбор блюд официанту. Тот принес и поставил на стол большой поднос с тарелками самой странной формы. Их содержимое отличалось запахом и внешним видом, но вкус еды был одинаковым.
1: «Совершенно безвкусно», — пробурчал Кей и посыпал все блюда слоем сухой приправы. Затем принялся за еду, поглощая одно блюдо за другим, надеясь компенсировать качество количеством. Питон ел медленно, наслаждаясь разнообразием запахов.
0: «У различных блюд свое очарование», — заметил он. «Однако их аромат очень тонк. Ничего резкого, вроде лука или чеснока. Если постараться, начинаешь понимать местные вкусы».
1: «Ужасно! В
0: фыркнул Кей, отодвигая от себя пустые тарелки и громко рыгая. Теперь его внимание привлекла ваза с экзотическими фруктами. Крик не был особенно громким или страшным. Скорее, он оказался неожиданным и удивительно не соответствовал мирной атмосфере, царившей в городе. Внезапный дикий вопль рассек негромкие разговоры, доносящиеся с улицы, и деликатную музыку керамических колокольчиков, раскачиваемых ветром. Кей едва не подавился куском чего-то похожего на грушу, но вкусом напоминавшего дыню. Стеклянный нож выпал из его руки и разбился о каменный пол. Тут же в этой руке появился черный пистолет. Питон сидел неподвижно, как статуя. Он только следил за происходящим. Официанты и посетители с быстротой, необычной для андриаданцев, сгрудились у деревянной решетки, отделяющей ресторан от улицы. На тротуарах вокруг оказалось множество людей, заполнивших обе стороны улицы. Все смотрели в одном направлении. На лицах застыло выражение ожидания, смешанного со страхом. «Что здесь происходит?» — спросил Кей. Пистолет уже исчез под рубашкой, но Кей все еще посматривал по сторонам с настороженностью дикого зверя. Снова послышался вопль, на этот раз ближе и громче. Было ясно, что его издает какое-то животное. «Скоро узнаем», — ответил Питон. «О, смотри, вот и они». Множество людей тянулись за канаты, привязанные к большой деревянной клетке. Другие толкали бревна, прикрепленные к ней. Клетка двигалась очень медленно, раскачиваясь на длинных деревянных полозьях. В этом было что-то необычное, ведь весь транспорт на Андриаде передвигался на колесах. Устройство клетки, а также испуганные выражения лиц зрителей, взгляды которых были прикованы к странному зрелищу, свидетельствовали о том, что происходит важное событие. Внутри клетки находилось животное. Пятнистый хищник с огромными клыками и острыми когтями, он превосходил размерами земного льва. Хищник расхаживал по клетке, озадаченно глядя на зевак. Он снова открыл пасть и издал страшный рев. По толпе андриаданцев пробежала дрожь. «Что это за зверь?» — спросил Питон, стоявшего рядом официанта.
4: «Синт»,
0: — произнес тот и вздрогнул. «Что с ним собираются делать?» Судя по всему, это был неудачный вопрос, потому что андриаданец изумленно посмотрел на землянина, затем покраснел, что-то пробормотал и отвернулся. «Заплати по счету», — велел Питон Кею. «И пошли за клеткой. Думаю, мы будем свидетелями того, о чем уж точно не упоминается в путеводителях». Рев Синда, глухо доносившийся издалека, отдавался эхом в опустевших улицах. Когда Питон и Кей догнали медленно движущуюся клетку, та уже почти достигла места назначения — широкого поля чуть ниже королевского дворца. Клетку втащили на возвышение, и ее окружили люди с веревками в руках. Пробиться поближе оказалось совсем нетрудно, потому что местные жители были, казалось, поглощены одновременно любопытством, смешанным с ужасом и отвращением. Здесь и там в толпе виднелись большие просветы, а сама толпа непрерывно двигалась и перемещалась, словно в непрерывном броуновском движении. У самого возвышения было пусто. Никто не решался подойти близко к клетке. Питон и Кей встали в первый ряд и стали наблюдать, как странная церемония приближалась к развязке. Паутина прочных веревок теперь удерживала Синда внутри клетки и не давала ему двигаться. Когда наброшенная на шею зверя петля подняла вверх его голову, обнажив горло, он издал рев, полный ужаса. Происходящее казалось Питону совершенно бессмысленным.
5: «Смотри», — прошипел Кей. «Человек в белой рубашке. Ты помнишь его по фотографиям?»
0: «Да, это король», — кивнул Питон. «Все интереснее и интереснее». С возвышения не доносилось ни единого слова. События развивались с удивительной быстротой. Не прошло и 30 секунд, как все закончилось. Король посмотрел на толпу и опустил голову. Тысячи зрителей кивнули в ответ. Затем король повернулся и взял из рук служителя нож. Молниеносным движением он вонзил нож в середину шеи хищника, обвязанной белой тканью. По толпе пронеслась немая дрожь. Казалось, тысячи зрителей одновременно вздохнули. Связанный с Синт рванулся, пытаясь разорвать удерживавшие его веревки, издал последний ужасный рев, полный смертной боли, и рухнул на пол клетки. Король вытащил нож из горла хищника, и белая ткань на шее животного окрасилась в ярко-багровый цвет. Стоявший рядом с Питоном зритель упал на колени, сотрясаясь в приступе рвоты. И он оказался не единственным. Отвращение и ужас охватили всю толпу. Среди зрителей было всего несколько женщин, и все они упали в обморок при виде страшного зрелища. Немало мужчин последовали их примеру. Друзья и знакомые поспешно выносили их из толпы. Поле опустилось с подозрительной быстротой. Даже король и придворные поспешили уйти. Не прошло и минуты, как на поле остались лишь два пришельца из другого мира и клетка с мертвым зверем.
1: «Черт меня побери!» – изумленно воскликнул Кей. «Я не вижу в случившемся ничего страшного. Мне приходилось видеть более ужасные сцены. Помню однажды...»
0: «Избавь меня от своих мрачных воспоминаний», – прервал его Питон. «Я уже слышал их много раз, а ты прав. Я тоже не вижу в происшедшем ничего особенно страшного. Зверю даже шею обернули белой тканью, чтобы закрыть рану». Он подошел к клетке и задумчиво посмотрел на мертвого Синда, избавленного точным ударом ножа от мерзких страданий.
1: «Ну что все это значит?» – спросил Кей.
0: «Придется выяснить. Нам происшедшее кажется бессмысленным, однако для местных жителей оно имеет, по-видимому, огромное значение. Давай вернемся на базу и поговорим с Ризби. Он прибыл сюда 9 лет назад и не может не знать, в чем дело».

0: Значит, вам удалось раскопать местный секрет, заметил капитан Ризби. Мне трудно сказать, гордятся они этим или стыдятся. Как бы то ни было, они не мешают зрителям наблюдать за происходящим, хотя решительно возражают против рекламы или какого-либо официального внимания. На протяжении 96 лет оккупации планеты мы старались не обращать на эту странную традицию никакого внимания. «Может быть, это нечто вроде религиозной церемонии?» — спросил Питон.
1: «Вполне возможно, достопочтенный сэр. Как-то здесь оказалась антропологическая экспедиция, проявившая к ритуалу немалый интерес, и вскоре мы получили официальную просьбу удалить ее с Андриады. Так вот, один из антропологов рассказал мне, что церемония была исторической необходимостью, которая затем превратилась в ритуал изгнания нечистой силы».
0: «Каким образом?»
1: «Я не знаю, насколько хорошо вы знакомы с историей этой планеты, достопочтенный сэр Питон».
0: Ризби заколебался, не решаясь продолжать.
2: «Ради великой императрицы расскажите нам обо всем, капитан!» — рявкнул Кей. «Если вам кажется, что у сэра Питона достаточно времени, чтобы изучать историю каждой планеты, входящей в состав империи, особенно такой отдаленной, как ваша, уверяю вас, вы ошибаетесь. Он знает лишь то, о чем я сообщаю ему, потому что мне приходится заниматься практической стороной расследования и вести записи. На его долю выпадает одно — решение проблемы. Нам почти ничего не известно о вашем обломке скалы, летающем в космосе. Мы прибыли сюда сразу после завершения предыдущего расследования и не успели ознакомиться с архивами».
1: «Тогда вы извините меня за короткое вступление», — равнодушно произнес капитан Ризби, сознавая свое положение в иерархии и отношение к этим двум пришельцам. «Ранняя история Андриады малоизвестна. Но нет сомнений в том, что после заселения планета прошла период простой аграрной экономики. Это был почти каменный век, поскольку на Андриаде нет тяжелых металлов. Если бы достопочтенный сэр счел необходимым заняться изучением антропологии, он бы узнал, что среди различных теорий эволюции человека на Земле есть одна, согласно которой человеку нужны были длинные ноги для того, чтобы скрываться, убегать от хищников. На этой планете это и случилось. На Андриаде нет высоких гор или обширных лесов. Планета представляет собой идеальное место обитания для травоядных. Вы уже обратили внимание на гигантские стада, пасущиеся на лугах? Разумеется, как часть экологической системы здесь должны быть и хищники. А среди них почти доминировал один вид. Те самые синды, представители которых вы видели сегодня.
0: Но люди намного более опасные хищники, заметил Кей. Следовательно, они истребили синдов и стали питаться травоядными сами.
1: Как раз наоборот. Они убегали от синдов вместе с остальными животными.
0: Кей презрительно фыркнул, однако остальные двое не обратили на него внимания.
1: Жители этой планеты стали вегетарианцами и остаются ими сегодня. Период собирательства и бегства от хищников продолжался, должно быть, длительное время.
0: Но он не был вечным, прервал его Питон. В противном случае этот город так бы и не был построен. Рано или поздно андриаданцы должны были остановиться и избрать иной способ борьбы с хищниками.
1: Разумеется. Они обнаружили, что синдов можно ловить живьем, заманивая в выкопанные в грунте глубокие ямы. К этому времени у них выработалось глубокое отвращение к лишению других живых существ жизни. И им стало трудно убивать пойманных хищников. Нет, не трудно. Невозможно. Но они сознавали, что существует еще более страшное преступление, чем убийство. Оставлять пойманных хищников в ямах, где они умирали бы от голода. И вот тогда Грэм, предок нынешнего короля, основатель королевской династии, убил пойманного синда. Таковы древние легенды, и в данном случае можно предположить, что они соответствуют действительности. Конечно, остальные андриаданцы пришли в ужас при известии о том, что человек способен на такое злодейство. Но в то же время что-то болезненно притягивало их к нему. Грэм быстро укрепил свою власть, по-видимому, он был самым сильным на планете, и передал ее своим детям, от которых и произошел правящий сейчас король Грэм. Интересно, что королевское имя тоже передается по наследству.
0: «Не только имя, но и обязанности», — кивнул Питон. «Все короли убивают синдов. И часто это случается?»
1: «Всего несколько раз в году, когда синды совершают нападение на какой-нибудь из городов. Большинство не трогает людей и предпочитает охотиться за стадами травоядных. Пойманный синт перевозится в столицу, где его умерщвляют, как заведено. Профессор, который рассказал мне все это, утверждал, что убийство синда является также избавлением от злого духа, ритуалом. Король, защитник народа, уничтожает одновременно и символического, и реального дьявола.
3: «Похоже на правду», — задумчиво произнес Питеон. «Несомненно, это объясняет многое из того, что мы видели сегодня. Не считайте наши вопросы глупыми, капитан. Все на этой планете связано тем или иным способом с ведущимся расследованием. Полагаю, вы догадываетесь, почему я оказался здесь?»
1: «Не уверен, но кое о чем я подумал», — вежливо пробормотал капитан Риггер.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гарри Гаррисон. Расследование. Продолжение. «Мне поручено расследовать убийство принца Мелло», — произнес Питер.
1: «Да, конечно, убийство принца Мелло», — согласился капитан, не проявляя особого удивления.
0: «Расскажите мне о принце Мелло. Как его приняли на этой планете?» Капитан Ризби утратил значительную долю своего хладнокровия. Он что-то пробормотал. Внезапно воротничок мундира показался ему слишком тугим, и ему пришлось провести под ним пальцем.
2: «Говорите погромче, капитан», — произнес сэр Питон.
1: «Принц Мелло... Ну как же... Принц был, разумеется, благородным человеком, представителем императорской фамилии. Все восхищались и гордились им».
0: «Перестаньте молоть чепуху, капитан!» — рявкнул Питон, в первый раз по-настоящему рассердившись. «Я веду расследование и не пытаюсь восстанавливать никуда негодную репутацию никчемного человека и прожигателя жизни.
2: Как вы думаете, почему особо императорской крови 82-й кузен императрицы оказался на такой заброшенной планете, как ваша, в таком медвежьем углу? Это потому что интеллект погибшего принца едва был выше уровня слабоумного идиота. Он с трудом писал собственное имя. Из-за глупости и невероятного высокомерия он причинил империи больше неприятностей, чем целая армия республиканцев».
0: Лицо и шея Ризби густо покраснели. Он выглядел словно бомба, готовая взорваться, и Питон пожалел его.
2: «Вам все это известно, капитан. Или, по крайней мере, вы подозревали это», — произнес он более спокойным тоном.
0: «Вы не можете не понимать, что если империя должна процветать и дальше, а мы оба хотим, чтобы она процветала, необходимо как-то избавиться от неприятных последствий узкородственного инбридинга, влияющего нередко на умственные способности последующих поколений. Смерть принца Мелло была скорее благословением, чем трагедией. Но обстоятельства его гибели дурно влияют на императорскую фамилию. И потому их нужно расследовать. Вы провели немало лет на воинской службе и не можете не знать этого, капитан. А теперь расскажите мне, чем занимался принц на этой планете?»
2: Капитан Ризби открыл рот, но не смог произнести ни единого слова. Преданность боролась в нем с честностью.
0: Питон с уважением относился к подобным чувствам, зная, насколько редко они встречаются, и решил разговаривать со старым воином мягко, постараться убедить его.
2: «Поверьте мне, капитан, обсуждение недостатков членов императорской фамилии не будет преступлением, потому что никто не сомневается в вашей лояльности. Со мной вы можете разговаривать совершенно откровенно».
0: Питон поднес руку к одному глазу, и когда убрал его... Капитан увидел, что радужная оболочка глаза стала коричневой и резко контрастировала с розовым альбинизмом другого глаза. Ризби вздрогнул от изумления.
2: «Широко известно, — заметил Питон, — что наградой за особо выдающиеся заслуги является включение в императорскую фамилию. Императрица высоко оценила мои заслуги в расследовании преступлений и службе в полиции и, будучи воплощением доброты, произвела меня в рыцари. Вместе с дворянским званием присваивают честь королевского альбинизма. Мне сделали операцию, которая изменила окраску кожи и даже генетический код, поэтому дарованное мне почетное звание будет передаваться по наследству. Но у меня нет времени на глазную операцию. Пришлось бы провести несколько месяцев в постели, поэтому я вынужден носить контактные линзы. Так что, капитан, я наполовину принадлежу к одному миру, наполовину к другому. Прошу вас быть со мной откровенным. Итак... Расскажите мне о принце Мелло».
0: Ризби быстро пришел в себя, с решительностью, свойственной профессиональному военному.
1: «Благодарю вас, сэр Питон, за проявленное доверие. Надеюсь, теперь вы поймете, что, говоря о непопулярности принца Мелло на Андриаде, я совсем не хотел оклеветать его или распустить вредные слухи».
0: «Вы считаете, что непопулярность — самое резкое слово, характеризующее отношение местного населения к принцу Мелло?»
1: «Ну, пожалуй, будет правильнее сказать, что принц Мелло вызывал у жителей столицы омерзение. Мне больно говорить об этом, но такова правда. Мои солдаты чувствовали отношение местного населения к принцу, и только строжайшая дисциплина сдерживала их. Принц насмехался над местными обычаями, не обращая ни малейшего внимания на чувства жителей планеты. Вмешивался в дела, к которым не имел отношения, и, в общем, можно сказать, он...
2: Все время ставил себя в дурацкое положение.
1: Так точно. Андриаданцы терпели его присутствие здесь лишь из-за знатного происхождения и близости к королевской семье. Он часто бывал во дворце короля. Принц Мелло ухаживал за дочерью короля Грэма, принцессой Мелиной, и мне известно, что она отвечала ему взаимностью. Его смерть так повлияла на принцессу, что она слегла и провела в постели несколько недель. Я сам навестил ее и выразил соболезнования от имени императрицы. Она была потрясена и все время плакала.
2: «Значит, в королевском дворце все было спокойно?» – спросил сэр Питон.
1: «Да, у меня создалось такое впечатление. Король Грэм очень сдержанный человек, и трудно сказать, какие чувства он испытывал. Но если он не поощрял отношения принцессы и принца Мелло, то, по крайней мере, не предпринимал никаких шагов, чтобы помешать их роману».
2: «А как относительно города?» – вмешался Кейт. «Может быть, у принца Мелло появились враги? Или он играл в азартные игры? Посещал девушек с дурной репутацией? Ему никто не угрожал?»
1: «Ну что вы!» – негодующе воскликнул Ризби. «У принца имелись недостатки, но он был все-таки знатного рода. Он редко появлялся в городе, и уж, конечно, у него не было знакомых».
2: «И все-таки он с кем-то встречался в городе», – заметил Питон. «Кого-то принц знал настолько хорошо, что узнал бы в темноте из движущегося автомобиля. Выскочил из него и бросился навстречу, даже не думая, что подвергает риску свою жизнь. И этот человек, по-видимому, убил его. Мне нужны сведения о том, чем занимался принц за пределами королевского дворца. Может быть, он бывал в городе, и вы ничего не знали об этом. У вас есть платные осведомители? Надежные, на которых я мог бы положиться».
1: «Разведывательный отдел может представить более подробную информацию, хотя вряд ли она вам понадобится. У нас есть один осведомитель, никогда нас не подводивший. Всего один, к сожалению. Он любит только деньги, и мы хорошо ему платим. Он расскажет вам обо всем. Но только придется идти к нему, потому что он не хочет, чтобы его видели рядом с расположением нашего гарнизона».
2: «Как его зовут?»
1: «Беспалый. У него изуродована одна рука. Изуродована от рождения. И весьма необычно, на ней лишь один палец. Этому человеку принадлежит дешевый отель и пивной бар в старом городе. Я распоряжусь, чтобы для вас подготовили соответствующую одежду и пошлю с вами своего человека».

0: Никакое переодевание не помогло бы Кэю стать неузнаваемым, поэтому ему пришлось остаться на базе. Он ворчал, глядя, как Питон переодевается в свободные одежды токаранского торговца. Сотрудник разведывательного отдела капитан Лангрупп поправил складки профессиональным жестом. «Через этот город проходит немало торговцев», — заметил он. «Так что появление еще двух никто не заметит. Многие купцы останавливаются в гостинице Беспалова. Таким образом, у нас будет превосходная крыша». «Ты не забыл вызывающее устройство?» «Так, на всякий случай», — спросил Кэй, извлекая из кармана небольшой высокочастотный приемник. Питон кивнул и протянул вперед руку с замысловатым кольцом. Когда он нажал на камень и повернул его, из приемника донесся пронзительный вой. Его тон повышался и понижался по мере того, как Кэй менял угол антенны направленного действия. «Сомневаюсь, что это нам понадобится», — заметил Питон. «Мы просто отправляемся в город за информацией и не подвергаемся никакой опасности». «Так ты говорил и на Серви-4», — фыркнул Кэй. «А потом провел 4 месяца в госпитале. На этот раз я буду поблизости и в случае чего прибегу спасать тебя». Идя по улицам старого города, Питон и капитан, начальник разведывательного отдела, даже не замечали коренастые фигуры, следующие за ними как тень. Кэй был опытным полицейским и не упускал их из виду даже в узких извилистых переулках, временами походивших на темный лабиринт. Когда Лангрупп свернул в неосвещенный проход, Питон уже полностью утратил ориентировку и не представлял, где находится. Узкий проход оказался боковым входом в пивную. Это был плохо освещенный зал, в котором пахло едким дымом наркотической травки, заменявшей табак местным жителям и пролитым пивом. Лангрупп заказал 2 кружки лучшего пива, и Питон внимательно посмотрел на мужчину, который поставил кружки на стол. Его кожа была желтовато-бледной и сморщенной, и висела на тонких костях андриаданского тела, делая хозяина пивной похожим на ходячий скелет. То ли в результате несчастного случая, то ли с рождения, на левой руке остался всего один указательный палец. Впрочем, он казался очень сильным, и мужчина умело пользовался им. «У нас есть товары, которые могут представить для тебя интерес», — негромко произнес Лангрупп. «Хочешь посмотреть?» Беспалый что-то буркнул и стал озираться по сторонам. «Они не слишком дорогие?» — спросил он, наконец, водя единственным пальцем по поверхности стола, словно ожидая денег. «Не беспокойся, ты останешься доволен». Лангрупп откинул полу плаща и показал туго набитый бумажник, висевший на поясе. Беспалый снова что-то буркнул и отошел от стола. «Отталкивающий тип, но дает ценную информацию», — сообщил Лангрупп. «Добивайте пиво, сэр Питон, и следуйте за мной». Они направились по коридору к главному выходу, но в середине прохода свернули в боковую дверь и, молча, стараясь не шуметь, поднялись по лестнице на 2-й этаж. Там Лангрупп вошел в маленькую комнату. Через несколько минут появился осведомитель.
1: «За информацию надо платить», — сказал он, усаживаясь за стол, и единственный палец на искалеченной руке принялся царапать поверхность стола, как маленькое животное, ждущее подачки.
0: Лангрупп выложил на стол перед ним 10 прозрачных монет. «Расскажи нам о принце Мелло», — потребовал он. «Принц приезжал сюда, в город?»
1: «Много раз. В своем автомобиле. По дороге во дворец или в загородное имение».
0: «Не пытайся увильнуть от четкого ответа», — резко бросил Лангрупп. «Мы платим только за факты. Конкретные факты. Приезжал ли он в твое заведение? Ездил ли по другим адресам в городе? Может быть, у него были друзья, которых принц навещал? Или девушки?» Беспалый издал сухой резкий смешок.
1: «Девушки? Да какая из них выдержит запах мужчины, пахнущего хуже Синда? Однажды принц приехал в мое заведение, после чего мне пришлось провести полную дезинфекцию первого и второго этажей. А он еще заявил, что у меня здесь дурно пахнет. Он побывал у меня, навещал другие заведения и никогда не приезжал во второй раз. У него здесь не было друзей».
0: Андриаданец прикрыл глаза.
1: «Или врагов».
0: «Что значит пахнет хуже Синда?» — недоуменно спросил Питон капитана. «Это местные убеждения», — ответил Лангруп, не обращая внимания на осведомителя, словно тот был частью мебели в комнате. «И я не знаю, соответствует оно действительности или нет. Андриаданцы считают, что все, кто прилетел сюда из других миров, пахнут подобно Синду. Это местный хищник. Утверждают, что не могут слишком долго находиться рядом с ними. У Беспалова сейчас, наверное, тампоны в носу». «Это правда?» — повернулся к осведомителю Питеон. Беспалый не ответил, только ухмыльнулся и откинул назад голову. Длинный палец постучал по ноздре, в глубине которой виднелась затычка из белой ваты. «Очень интересно», — задумчиво произнес Питеон. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Я считаю это оскорблением», — огрызнулся капитан. «Если ты собираешься заработать деньги, которые мы тебе предлагаем, расскажи нам что-нибудь по-настоящему интересное. Когда год назад я вел расследование, ты заявил, что не имеешь представления, кто убил принца Мелло. А сейчас какое у тебя мнение? Прошло немало времени. Ты наверняка слышал какие-то разговоры, что-то разузнал». Было очевидно, что Беспалый страдает. Казалось, он извивался внутри своей кожи. Ручейки пота стекали по его лицу. Палец нерешительно протянулся к деньгам и тут же отдернулся. «У тебя могут быть крупные неприятности за сокрытие сведений», — напомнил осведомителю Лангруп, с трудом сдерживая гнев. «Мы можем арестовать тебя, посадить в тюрьму и даже выслать». Беспалый, казалось, даже не слышал угроз. Он был смертельно испуган. «Предложите ему побольше денег», — шепнул офицеру Питу. «Если потребуется, я вам дам необходимую сумму». Лангруп начал медленно выстраивать перед Беспалым высокие столбики монет крупного достоинства, и по мере того, как на столе появлялось все больше и больше денег, осведомитель терял контроль над собой. Он не отводил глаз от денег. «Вот здесь», — произнес Лангруп, — «больше, чем ты зарабатываешь за год. И все твои. Только скажи нам».
1: «Но я не знаю, кто убил принца!» —
0: хрипло воскликнул Беспалый, упал грудью на деньги и сгреб их руками.
1: «Этого я не могу вам сказать! Но кое-что мне известно!»
0: Он перевел дыхание и пробормотал.
1: «Это был человек не из города!»
0: «Нам мало этого!» Лангруп вскочил, стиснул плечи Беспалова и тряхнул его так, что монеты рассыпались по полу. Лицо андриаданца исказилось от страха, но он молчал. «Оставьте его», — тихо сказал Питеон. «Ничего больше мы не услышим. Кроме того, он уже сказал нам, что требуется». Лангруп заставил себя разжать руки, и Беспалый осел на стул, словно кости растворились внутри его тела. Они вышли из комнаты, и Питеон закрыл за собой дверь. «Мы заплатили огромную сумму и получили такую ничтожную информацию», — недовольно пробормотал Лангруп. «Того, что сказал Беспалый, для меня достаточно», — ответил Питеон. «Даже больше, чем я рассчитывал. А теперь прошу вас отправиться на базу и сообщить начальнику, что мне хотелось бы побеседовать с вами обоими у него в кабинете примерно через 2 часа».

0: переулка.
1: Ну и что ты узнал?
0: Сам не знаю. Может быть, очень мало. А может быть, и нашел ключ к разгадке тайны убийства принца. Все это еще не переварилось у меня в голове. Перед тем, как сделать окончательный вывод, нужно выяснить еще одно обстоятельство. Они вышли на площадь, и Питон оглянулся вокруг.
1: Это и есть та самая площадь?
0: Да, перекресток изрезанного трупа, кивнул Кей. Питон медленно обвел взглядом двери, выходящие на площадь.
1: Вон та дверь, которая открывалась вчера, когда мы были здесь, он указал на одну из них. Я не люблю полагаться на совпадения, но иногда они случаются. Кроме того, эта дверь ближе остальных к королевскому дворцу, так что сначала заглянем именно туда. Теперь можешь навалиться на нее, только постарайся не шуметь.
0: На площади было еще достаточно светло, и Питон увидел белозубую улыбку Кэя. Широкоплечий низенький гигант неслышно поднялся по ступенькам и прижался плечом к двери, ухватившись железными пальцами за каменную ручку. Легким движением могучих мускулов Кей всем телом подался на несколько сантиметров вперед, но этого было достаточно. Казалось, что на дверь навалился гидравлический домкрат. Что-то щелкнуло, и дверь распахнулась. Спутники быстро вошли и закрыли за собой дверь. В здании царила тишина.
2: «Сейчас нам нужно найти потайную дверь или люк», — сказал Питон. «Отверстие может быть замаскировано в стене или в полу. Я пойду вдоль этой стороны, а ты осматривай другую».
0: Лучи их фонариков отбрасывали яркие круги на пол и стены. Прошло всего несколько минут, и Кей негромко произнес: «Вот она. Чисто дилетантская работа». Луч его фонаря остановился на каменной плите пола. Щели между ней и другими плитами были чистыми, без следов песка и пыли. Для того, чтобы выяснить, как открывается потайной люк в полу, времени потребовалось еще меньше. Толстая каменная плита скользнула в сторону, и перед ними появилось темное отверстие. Питон осветил уходящий вдаль подземный коридор лучом фонаря.
1: «Интересно, куда ведет этот ход?» — спросил Питон.
0: Кей наклонился и осмотрел ход, насколько доставал луч фонаря.
1: «Если в нем есть повороты, коридор может вести куда угодно. Если он продолжается так, как начался, то приведет к самому центру королевского дворца».
0: «Вот и я об этом подумал», — пробормотал Питон.

0: «Мне следовало бы сказать об этом раньше», — произнес Питон, глядя на обоих офицеров гарнизона. «Я требую, чтобы не осталось никаких записей об этой нашей беседе и вообще о проведенном расследовании. Я представлю доклад императрице в единственном экземпляре».
1: «Извините меня, сэр Питон», — сказал капитан Лангруп, выключил магнитофон и положил его в карман.
0: Ризби молча смотрел перед собой, ожидая дальнейшего развития событий. Питон стал расхаживать взад и вперед по кабинету начальника базы, сопровождаемый взглядами присутствующих. «Мне стали известны некоторые важные обстоятельства», — продолжил Питон. «Одно из наиболее интересных сообщил нам сегодня ваш платный осведомитель. Если он говорил правду, число подозреваемых резко сокращается. Убийца принца Мелла должен принадлежать к одной из следующих групп». Питон начал перечислять их, загибая пальцы. «Первое. Андриаданцы, живущие в городе или его окрестностях. Поскольку принц не был знаком ни с кем из этой группы, он никак не мог узнать кого-то из них и остановить автомобиль. Вторая группа – те, кто прибыл на планету из других миров».
1: «Их тоже можно исключить», – заметил капитан Лангруп. «Я руководил расследованием, проведенным сразу после убийства. Каждого путешественника допрашивали тщательно и весьма подробно. Ни один из них не мог убить принца Мелла».
0: «К третьей группе относятся военные, расквартированные на планете».
2: «Сэр!»
0: — потрясенным голосом воскликнул капитан Ризби.
2: «Уж не полагаете ли вы...»
0: «Нет, капитан, успокойтесь. Ваших солдат, прибывших сюда с Такары, можно заподозрить во множестве преступлений, но к ним не относится убийство члена королевской фамилии. Помимо этого, я не сомневаюсь, что вы проверили, где находились все ваши солдаты в тот вечер».
2: «Конечно! И проверка устранила даже...

0: малейшие сомнения», — ответил Ризби, начиная успокаиваться. Наконец, Пит и он загнул четвертый палец. «Таким образом, логика подсказывает нам, что преступление совершено представителем четвертой группы, кем-то из обитателей королевского дворца». Он улыбнулся, увидев потрясенные лица офицеров. «Перед тем, как вы скажете мне, что такое невозможно, поскольку никто не покидал дворца до отъезда принца, позвольте сообщить об открытии, сделанном нами вчера вечером». «Подземный туннель», — произнес Кейк. «Похоже, что он ведет из дворца к тому месту, где зарезали Меллу».
1: «Ну, конечно! Это вполне могло произойти!» — воскликнул капитан Лангруп от волнения, вскакивая со стула. «Ссора! Столкновение во дворце! Нам известно, что Меллу уехал раньше обычного, и пока он едет из дворца, убийца опережает его. Ждет на площади, привлекает внимание принца, заманивает в темный переулок и убивает».
0: «Логичное умозаключение», — кивнул Питон. «Однако оно не отвечает на все вопросы. Я не собираюсь отнимать у вас, капитан, время, объясняя недостатки такой версии. Просто скажу, что на самом деле все произошло не совсем так. Действительность оказалась несколько сложнее. Мне понадобится выяснить еще кое-что. Я могу поговорить с водителем автомобиля, который видел принца живым в тот момент, когда он на ходу выскочил из автомобиля?» На лице начальника гарнизона появилась унылая гримаса.
2: «Боюсь, это невозможно, сэр Питон», — произнес Ризби. 6 месяцев назад, когда завершился срок его службы, вместе со своим подразделением солдат был откомандирован в другую часть.
0: «Впрочем, это не так уж важно», — небрежно махнул рукой Питон. «От него я все равно ждал отрицательного ответа. Осталось лишь одно обстоятельство, на которое вы можете пролить свет, и все станет ясно.
3: Расскажите мне об отношении принца Мелло к еде».
0: За этими словами последовала тишина. Оба офицера недоуменно переглянулись, а Кей широко улыбнулся. Он не понимал, куда ведут рассуждения Питтеона, но гораздо лучше остальных знал ход мыслей своего патрона. «Ну что с вами? Это достаточно простой вопрос», — нахмурился Питтеон. «Стоит взглянуть на фотографию принца Мелло и познакомиться с соотношением между его ростом и весом, как тут же становится ясным, что он был излишне полный. Если хотите, я прибегну к другому, более грубому термину. Принц был просто жирным. Остается выяснить, является ли это следствием привычки слишком много есть или причина в неправильном обмене веществ».
1: «Он слишком много ел», — ответил капитан Лангруп, стараясь не улыбаться. «Если вам нужна вся правда, то это было единственным положительным качеством принца в глазах солдат. Такаранские солдаты любят поесть, и то количество пищи, которое поглощал принц, внушало им глубокое уважение».
0: «Во время завтрака, обеда и ужина или в промежутках между ними?»
1: «И то, и другое. Главный повар стал его лучшим другом. Принц не любил разговаривать, но всякий раз, когда я видел его, челюсти Мелло постоянно двигались. Он чуть ли не тропинку протоптал от своих апартаментов к задней двери кухни».
0: «Вызовите сюда главного повара. Мне нужно поговорить с ним». Питон повернулся к начальнику базы. «Постарайтесь договориться, чтобы завтра меня пригласили в Королевский дворец. Мне хотелось бы присутствовать там на ужине, в то же самое время, когда принц Меллу ужинал с королем и его приближенными в последний раз». Капитан Ризби кивнул и протянул руку к телефону.
4: «В этой одежде я чувствую себя идиотом», —
0: недовольно прошептал Кей на ухо Питтеона, стоя позади него. Одетый в разноцветный ливрейный костюм слуги, он походил на ярко раскрашенный дубовый пень. «Не расстраивайся, ты выглядишь ничуть не лучше», — тихо ответил Питтеон. «А теперь не отвлекайся и будь настороже. Как только мы закончим есть, я задам королю несколько вопросов. Можешь быть уверенным, от этих молодцов можно ждать каких угодно неприятностей. Посмотрим, что из этого выйдет». Банкетный стол во дворце был составлен в виде подковы, в центре которой сидела королевская семья. Питтеон, как почетный гость, находился между королем Грэмом и принцессой Мелиной. Королева умерла при родах, и молодой принц был слишком юн, чтобы сидеть за столом вместе со взрослыми. В соответствии с андриаданскими обычаями, только женщины, принадлежащие королевской семье, имели право присутствовать на подобных банкетах, и потому за столом сидела одна принцесса.
3: Она была привлекательной девушкой, и Питон не мог понять, что нашла принцесса в этом идиоте Мелло. Возможно, ее ослепил престиж члена императорской фамилии и то, что принц был гостем на планете.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гарри Гаррисон. Расследование. Окончание. Король и принцесса оставались для Питтона непонятными людьми. Придерживаясь протокола, они разговаривали только о пустяках. Правда, у Питтона создалось впечатление, что король Грэм ведет себя слишком уж осторожно. Впрочем, его можно было понять. Предыдущий почетный гость был убит через несколько минут после того, как вышел из-за этого стола. Питтон попробовал множество разных блюд, получив при этом немалое удовольствие. Для того, кто не хотел есть мясо за ужином, еда была достаточно вкусной. На стол были поданы самые разнообразные приправы и специи, даже стручки острого красного перца, горевшие у Питтона во рту. Он ничуть не удивился, когда заметил, что принцесса положила на свою тарелку внушительную порцию перца и ела его с удовольствием. Кроме того, она явно пересаливала еду. Питтон понял, как и почему погиб принц Мелло. Сразу после ужина принцесса извинилась, встала из-за стола и вышла. Питтон остался этим доволен. Предстоящие события не предназначались для чувствительного женского воображения. «Ваше королевское величество», — произнес Питтон, отодвигая тарелку. «Я отужинал с вами, и мне хотелось бы, чтобы мы стали друзьями». Король кивнул. «Надеюсь, вы извините меня, если мои слова покажутся вам оскорбительными. Я поступаю так лишь потому, что нужно открыть, наконец, правду. Ту правду, которая оставалась скрытой слишком долго». «Вы имеете в виду смерть принца Мелло», — произнес король. Это был не вопрос, а скорее констатация фактов. Питтон понял, что когда речь заходит о суровой действительности, король смело смотрит ей в глаза. Внезапно разговор за столом стих, словно застольная беседа велась лишь для того, чтобы провести время перед решающим моментом. Дюжина дворян устремила взгляды на высокого альбиноса, сидевшего рядом с королем. Питтон услышал за спиной шорох одежды Кэя и понял, что его помощник наготове, и его рука, опущенная в карман, сжимает рукоятку пистолета. «Совершенно верно», — кивнул Питтон. «Мне не хочется злоупотреблять вашим гостеприимством, однако нужно снять пятно с отношений между нашими народами. Если вы согласитесь выслушать меня, я расскажу, что произошло тем вечером чуть больше года назад. После окончания моего рассказа мы решим, как поступить». Он протянул руку, взял кружку и отпил глоток великолепного королевского пива. Ни один из сидевших за столом не шевельнулся. Все взгляды были устремлены на Питтона. «Как хорошо», — подумал он, — «что за моей спиной стоит верный Кейт». Питтон повернулся к королю. «Надеюсь, вы извините меня, ваше королевское величество, за вмешательство в личную жизнь вашей семьи, но я должен задать вопрос весьма щекотливый. Это правда, что принцесса Мелина страдает от небольшого врожденного недостатка?»
1: «Сэр!»
0: «Этот вопрос очень важен, иначе я не задал бы его. Скажите, действительно ли у принцессы отсутствует полностью или частично обоняние? И потому она выносила присутствие принца Мелло, даже получала удовольствие от общения с ним?»
1: «Ни слова больше», — прервал его король. «Вы оскорбляете память погибшего принца и мою дочь».
0: «Я совсем не собирался оскорблять их», — бесстрастно произнес Питтон, и присутствующие почувствовали сталь в его холодном голосе. «Но уж если мы заговорили об оскорблениях, мне хотелось бы указать на то, что сейчас у вашего величества в нос вставлены ватные тампоны, позволяющие вам терпеть мое присутствие за столом. Это можно назвать серьезным оскорблением». Король Грэм покраснел и больше не прерывал Питтона, когда тот продолжил. «Этот небольшой физический недостаток не является постыдным, и уж тем более в нем нельзя винить принцессу. Недостаточно острое обоняние — всего лишь простой факт. Все животные, питающиеся мясом, издают острый запах, который легко ощущают те, кто не ест мясо. Народу, населяющему вашу планету, люди из других миров представляются дурно пахнущими. Не надо этого отрицать, нет сомнений, что дело обстоит именно так. Принцесса Мелина, у которой отсутствует острое обоняние, не знала о своем физическом недостатке. Она познакомилась с принцем Мелло, и между ними установились хорошие отношения. Принцесса даже приглашала его обедать во дворец, и все вы были вынуждены мириться с этим ради нее. Так продолжалось до того вечера, когда он совершил то, что он совершил, и был убит за омерзительность своего преступления». Заключительные слова Питеона прозвучали в гробовом молчании. Он высказал вслух нечто непроизносимое. Затем послышался скрип отодвигаемого стула, и бледный, как смерть, молодой дворянин вскочил из-за стола. Но рядом с Питеоном возник Кей с пистолетом в руке. «Немедленно сядьте!» — прозвучал в тишине зала ледяной голос Питеона. «Вы и все остальные будете молчать до тех пор, пока я не кончу. Мы находимся сейчас в очень сложном положении, и мне не хотелось бы, чтобы случилось что-то непоправимое. Выслушайте меня до конца». Он не сводил взгляда с молодого дворянина, пока тот не опустился на стул, затем продолжил. «Принц Мэлло совершил преступление, и его постигла смерть. Все вы были тому свидетелями и по закону несете ответственность в равной степени. Вот почему я обращаюсь одновременно ко всем. Принца убили, и вы вступили в сговор, чтобы перевести его тело в другое место и скрыть совершенное преступление». Теперь не все смотрели на Питеона. Взгляды некоторых устремились куда-то в пространство. Люди заново переживали события той ночи, которые пытались забыть. Голос Питеона будил память. «Вы остановили кровотечение, но принц был уже мертв. Тогда начались споры о том, как поступить дальше, и в конце концов все пришли к единому мнению. Каким бы ужасным ни было преступление, его нужно скрыть. Единственной альтернативой было разрушение всего, чем вы жили. Вы пришли к выводу, что монархия не выдержит такого удара. Тогда вы раздели труп. Один из вас надел одежду принца Мелло и вышел к автомобилю. В темноте, царившей во дворе, было нетрудно сесть на заднее сиденье автомобиля. Водитель не обратил внимания на внешность пассажира. По словам шофера, он не ждал от своего пассажира распоряжения, куда ехать, его и не требовалось. Принц Мелло мог направляться только в одно место – на военную базу, в свои апартаменты. Переодетый мужчина просто сидел в машине, пока она не доехала до условленного места. Тогда он крикнул «Стоп!», открыл дверцу и выскочил из автомобиля. Он добежал до площади, где его уже ждали сообщники с трупом принца Мелло, который они пронесли по подземному туннелю. Времени у них было больше, чем достаточно, чтобы снова надеть на труп принца его одежду, прежде чем водитель машины заподозрил неладное. Дело было закончено. Мелло вышел из дворца живым и здоровым и погиб от руки неизвестного. Это была, конечно, трагедия, но от нее не наступил конец света. «Все это верно», — произнес король Грэм, медленно вставая из-за стола. «Правду скрывали слишком...»
2: «Не надо больше защищать меня, ваше величество!» — раздался пронзительный вопль.
0: Тот самый молодой дворянин снова вскочил.
2: «Я совершил преступление и должен заплатить за него! Вы напрасно защищали меня!»
0: «Кей!» — скомандовал Питеон. «Останови его!» С невероятной скоростью коренастое тело пролетело над столом и сбило говорящего с ног. Однако Кей запоздал всего на секунду. Мужчина успел поднести ко рту руку и что-то проглотить. Когда Кей схватил его за кисти, мужчина не сопротивлялся.
3: «Ваше Величество!» — произнес он и улыбнулся.
0: Затем по его телу пробежала судорога, и оно изогнулось в предсмертных конвульсиях. Кей отпустил его, и мужчина упал на пол, уже мертвый.
2: «Это было совершенно не нужно!» — крикнул Питеон, поворачиваясь к королю.
0: Его лицо исказилось от гнева.
2: «Зачем? Напрасные жертвы!»
0: «Но я не знал!» — пробормотал король Грэм, опустившись в кресло. Казалось, он внезапно состарился.
2: «Мы могли бы придумать что-то, только не это. Для того я и приехал сюда».
0: «Я не знал», — повторил король, закрыв лицо руками. Питеон сел, измученный приступом гнева.
4: «Ну хорошо, так и будет», — тихо произнес он.
0: «Этот человек убил принца Мелло, а затем совершил самоубийство, когда возникла опасность наказания за сделанное. Жизнь одного за жизнь другого. Все остальные, виновные в сокрытии убийства, подвергнутся наказанию, и налоги, выплачиваемые вашей планетой в имперскую казну, увеличатся на 2%, на срок 10 лет. Согласны?» Король кивнул, не отрывая ладони от лица. К
5: Капитан Ризби был очень удивлен, когда прочитал доклад Питтона и выслушал его рассказ о происшедшем во время ужина. Питтон невероятно устал, но держал себя в руках.
6: «Убийца — молодой человек?» — недоуменно спросил Ризби. «Ничего не понимаю. Почему они просто не передали его нам для суда и последующего наказания?»
5: «По той простой причине, что он не убивал принца», — объяснил Питтон. «Это преступление совершил король. Это его дочь подверглась оскорблению прямо на его глазах. Все андреаданцы испытывают ужас при одной мысли о лишении кого-то жизни насильственным путем. Однако король является убийцей, правда, ритуальным убийцей, но животные, которых он умерщвляет, все равно гибнут. Он убивает ножом. Мелло был убит ударом ножа. Вероятно, король был вне себя от ярости и не понимал, что делает. Он осознал всю тяжесть совершенного им лишь тогда, когда все было кончено. Не сомневаясь, что он хотел признаться в содеянном, но придворные отговорили его. Это означало бы конец регентства и, может быть, закат всей королевской династии. Ради благополучия жителей планеты, не для себя, он согласился с необходимостью сокрытия преступления. Когда я приехал во дворец на ужин, знать заподозрила, по-видимому, что мне удалось докопаться до разгадки убийства принца Мелло и приняла меры. Они, наверное, тянули жребий, кому признаться в совершенном преступлении и покончить с собой, даже не поставив короля в известность. Как видите, за одну жизнь заплатили еще одной, а империя даже не пошатнулась. Этим ядом пользуются для эвтаназии, достижения легкой безболезненной смерти.
6: «Значит, король?» — спросил Ризби.
5: «Да, убийца. И, вне всякого сомнения, безжалостно винит себя во всем. Я решил рассказать вам все это для того, чтобы после моего отъезда вы не попытались довести расследование до конца и сами догадаться о том, что произошло в действительности. Тогда вы могли бы послать донесение. В моем окончательном докладе не будет ни строчки о виновности короля. Если об этом будет написано хотя бы единое слово, его придется арестовать. А сейчас все хорошо и гладко, по крайней мере, на бумаге. Разумеется, в личной беседе я обо всем расскажу императрице, как сейчас рассказываю вам. От нее мне не придется требовать клятвы от неразглашения услышанного, как от вас. Поднимите руку и коснитесь священного свитка».
6: «Клянусь, никогда...» —
5: послушно повторял капитан Ризби слова клятвы, слишком потрясенные, чтобы задавать дальнейшие вопросы. Внезапно он вздрогнул и постучал пальцем по докладу.
6: «Но вот это! Жареная баранья нога, которую принц Мелло вынес с кухни! Что здесь преступного?»
5: «Напрягите воображение, капитан Ризби», — произнес Питтон, едва скрывая неудовольствие по поводу тупости офицера. «Он принес в королевский дворец этот дымящийся кусок мяса, еще горячий, завернутый в фольгу, развернул его за столом и положил прямо перед принцессой. Принц был настолько глуп, что решил, будто делает ей приятный сюрприз. Угощает чем-то по-настоящему вкусным».
6: «Да, я знаю, что сделал принц. Но почему король убил его из-за такой безобидной вещи?»
5: «Безобидной?» Питтон откинулся на спинку кресла и засмеялся. «Местные жители строго соблюдают вегетарианские традиции и приходят в ужас при мысли о том, что едим мы. Попробуйте поставить себя на место короля. Представьте себе, что вы пригласили к себе домой на ужин каннибала. Он как будто отказался от своих дурных привычек, но в душе все еще остается каннибалом, и потому просто не понимает, почему традиции его предков кажутся нам отвратительными. Так вот, он решает угостить вас чем-то вкусным, пытается ввести в мир новых кулинарных привычек. Разворачивает и кладет перед вами на стол хорошо прожаренную, еще теплую человеческую руку в разгар дружеского ужина. Как вы поступите в этом случае, капитан?» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Только что мы закончили знакомство с рассказом Гарри Гаррисона «Расследование».

Вячеслав Доронин, Шимун Врочек. Теоретик. Из придорожных кустов высунулась драконья морда, блаженно зевнула, показав розовый язык и черную дыру глотки, насмешливо хрюкнула. Кобыла испуганно всхрапнула, скакнула в бок, высоко подбрасывая тяжелый зад, и сэр Брадис Хольм, рыцарь бубновой розы, не удержал равновесия. Земля прыгнула в лицо, ударила между глаз, высекла сноп искр из шлема, раздавила, смяла, как кузнечным молотом, доспехи и полностью вышибла сознание из бритой головы благородного рыцаря.

0: Лоб приятно холодило. Сэр Брадис Холлем пришел в себя, но глаза открывать не спешил. «Что это было?» – думал он. «Сон или не сон?»
1: «Не притворяйтесь», – сказали у рыцаря над самым ухом.
0: Брадис Холлем вздрогнул и от неожиданности открыл глаза. Потом снова закрыл и снова открыл. Дракон никуда исчезать не собирался. Травянисто-зеленая лоснящаяся шкура покрывала тушу таких габаритов, что хватило бы на прокорм в течение недели всего королевского войска, при условии, что оно, войско, будет питаться не менее 5 раз в день. Дракон шумно плескался в озере, поднимая мириады брызг. Некогда чистая, словно слеза, озерная вода заметно помутнела, как бы если в ней омыли пыльные сапоги 1500-2000 солдат, вернувшихся из крестового похода.
1: «Такому надо много есть», — подумал несчастный рыцарь, глядя на игру чудовища.
0: Сам рыцарь от жары не страдал. Заботливый дракон повесил его, спеленутого наподобие младенца, в тени под ветками раскидистого дуба великана. Хорошая еда заслуживает хорошего обращения.
1: «Ну-с», — сказал дракон, облизываясь, — «приступим».
0: Брадис Холлем шумно сглотнул.
1: «Ответь-ка мне, уважаемый», — приступил дракон. «Каким из способов вы предпочли бы быть употребленным в пищу? Вареным, жареным, пареным, запеченным в золе, маринованным, соленым, вяленым, сушеным, моченым, сырым?»
0: Тут дракон остановился, почесал чудовищную бровь не менее чудовищной лапой.
1: «Последний способ искренне нежелателен».
2: «Почему?»
0: — вяло поинтересовался рыцарь.
1: «А вдруг у тебя паразиты какие-нибудь, болезни там нехорошие? Ты же солдат, а не невинная девушка. Ну-ка, отвечай честно, чем болели?»
2: «Ничем»,
0: — честно признался простодушный рыцарь. Дракон расплылся в улыбке.
2: «Разве что чесоткой», — спохватился рыцарь и сделал попытку почесаться связанными руками. «Пару раз трипером, свинкой, холерой, моровой язвой.
1: Совсем недавно подхватил чуму, но я почти вылечился, честно».
3: «Верю», — сказал дракон.
0: Рыцарь вытаращил глаза.
1: «Значит, сырым отпадает, маринованным тоже. Сушеным? Нет, не будем рисковать. Мы тебя сварим в кипятке с солью, побольше перчика, корицы, пучок укропа, пару свежих помидоров, зеленый лук, немного уксуса. Совсем чуть-чуть, а то бульон станет кислым».
0: В животе рыцаря застрял кусок льда с медведя размером, на лбу выступил холодный пот, по спине забегали крупные в кулак мурашки. Прокашлялся Брадис Холлем. Голос внезапно сел.
2: «Я думал, драконы не любят готовить».
1: «Вот как!»
0: Дракон ухмыльнулся, на его морде это выглядело как зловещий оскал. Рыцарь побледнел.
1: «И со многими драконами ты знаком? Я имею в виду лично».
0: Рыцарь замялся.
1: «То-то же! Впредь не всему верь, что говорят люди», —
0: нравоучительно заметил дракон.
2: «Не буду», —
0: пообещал рыцарь.
1: «Толковый парень», — умилился дракон.
0: Огромный глаз с вертикальным зрачком прищурился.
1: «Так как насчет моего вопроса?»
2: «Какого?»
1: «Основного. В каком виде мы будем тебя есть?»
2: «Вкушать»,
0: — поправил рыцарь.
1: «О-о-о!»
0: Дракон посмотрел на Брадис Холлема с уважением.
2: «Смаковать, наслаждаться вкусом, втягивать ноздрями дивный аромат, медленно отщипывать кусочки, растягивая удовольствие и негу.
1: И в неземном наслаждении прикрывать глаза, ощущая на языке взрыв сверхновой, появление вселенной, зарождение жизни, ее рассвет, падение и гибель, безумие и смысл существования, спрессованные в краткий миг, что наш касается язык кусочка жареный».
2: «Стоп!»
0: — опомнился дракон.
1: «О чем это я?»
2: «О смысле жизни», —
0: соврал рыцарь.
1: «Да?
3: Дракон с сомнением посмотрел прямо в честные голубые глаза Брадис Хольма.
1: «У меня создается впечатление, — сказал дракон после краткого раздумья, — что некий рыцарь пытается заморочить голову некоему дракону, забывая, чем чреваты подобные выходки».
3: Рыцарь мысленно застонал.
4: «Сорвалось! Еще бы чуть-чуть!»

0: После чего все это заливается кипящим соусом, поджигается и прямо в таком виде подается к столу. Прелесть, а не блюдо. А еще возможен вариант. Нет! Закричал рыцарь в выступлении. Нет! Ешь меня, жри! Давись, рви, кусай, но молча!
1: Челюсть дракона отвисла.
0: «Я согласен в любом виде!» —
1: рыдал Брадис Хольм. По щекам катились крупные слезы.
0: «Вари меня, жаль! Копти, вскрывай, потроши все, что угодно, так быстрее, пока я еще не свихнулся от твоих рецептов! Ради Господа Бога, ради всего святого!»
1: «Эй!» Драконья лапа осторожно тронула человека за плечо.
0: «Ради всего святого, ради всего! Съешь меня! Ну, пожалуйста! Ну, что тебе стоит?» «А мы нет! Вон у тебя какие челюсти, а зубы!»
2: «Челюсти, говоришь?»
1: Грустно покачал головой дракон.
2: «Я бы рад. В каком угодно виде, хоть жареным, хоть сырым. Будь вы больной или даже бешеный».
0: «Так ешь!»
1: — потребовал рыцарь.
2: «Не могу».
1: Дракон вздохнул.
0: «А, скотина, не отверти!»
2: «Что?»
1: Брадис Хольм задохнулся и замолчал.
2: «Да».
1: В голосе дракона звучала искренняя печаль.
2: «Не могу. Я, знаешь ли, скорее теоретик». «Язва у меня», — рассказывал дракон. «Уже 30 лет как открылась».
0: «И ни мяса, ни вина?»
2: «Ни-ни. Одна трава, овощи, всякая безвкусная гадость, на которую смотреть противно, не то что есть».
1: «Бедняга», — пожалел сэр Брадис Хольм дракона. Потом до него дошло.
0: «А меня? Меня-то зачем пугал, если мяса не ешь и рассказывал? Все эти блюда, способы варки, жарки, я чуть с ума не сошел, пока слушал!»
1: Дракон скромно потупился.
2: «Единственная у меня радость осталась — поговорить о еде».
0: «В присутствии самой еды?»
1: На лице рыцаря было написано искреннее негодование.
0: «Это недостойно благородного дракона!»
2: «Ну, — признал дракон, — может быть. Зато какое удовольствие получаешь от одного предвкушения! Я же гурманом был. Случалось, новые рецепты узнавал, тут же пробовал. Давно это было. Я и сейчас гурман, но...»
0: «Гурман-теоретик?»
2: «Верно. Рецепты до сих пор собираю. Как представлю, что все это я мог бы съесть, или пусть даже не все!»
1: «Ага, понял рыцарь. Значит, у тебя есть любимый рецепт. Для особого случая, как если бы какой-нибудь волшебник, пусть даже на один час...»
0: «Минутку!»
1: — поправил дракон.
0: «Мне бы хватило!»
1: «И что за блюдо?»
0: «Ein Moment!»
1: — засуетился дракон.
0: «Сейчас покажу!»

0: «Что?»
1: Удивлению Брэди Схольма не было границ. Он вертел в руках натюрморт, выполненный маслом по деревянной доске.
0: «Это и есть твое особенное блюдо? Картошка с салом?»
2: «И с луком»,
1: — смущенно уточнил дракон.
0: «На постном масле!»
1: Глаза его томительно сузились.
0: «Ух, какая прелесть, как вспомню! Шкварчащее на чугунной сковородке сало, мелко порезанная картошка, лучок!»
2: «Запомни главное!» — наставительно изрек дракон. «Картошку солить только после жарки, иначе она не будет поджаристой! Понял?»
1: Рыцарь энергично закивал, подтверждая, что «да, понял, и солить теперь будет только после жарки, и никогда до или во время».
2: Дракон ласково похлопал рыцаря по плечу.
1: Брэди Схольм стиснул зубы, чтобы не закричать от боли.
2: «А теперь, — сказал дракон, — я должен тебя убить. Жаль. Хороший ты парень, сэр рыцарь, хоть и человек. Был бы драконом, цены б тебе не было».
0: «Но почему?»
1: Возмущению Брэди Схольма не было границ.
2: «Потому что драконы — раса, многократно превосходящая человеческую...»
0: «Нет!»
2: «Что нет?»
1: — нахмурился дракон.
2: «Ты считаешь, что люди выше драконов?»
0: «Я тебя не об этом спрашиваю!» — закричал рыцарь. «Я спрашиваю, почему ты должен меня убить? Ты ведь говорил, что не можешь есть мясо!»
2: «Не могу!»
1: — согласился дракон.
2: «Но есть одно «но». Дракон, как и человек, отличается от зверя тем, что убивает не только для пропитания или самозащиты, но и в других, недоступных пониманию зверя целях.
0: Например?
2: Например, из мести.
0: За что?
2: Ты можешь есть жареную картошку с салом, а я не могу.
0: Убить за это?
2: А разве мало?
1: Брови дракона удивленно поползли вверх.
2: «Запомни, человек, есть вещи, за которые стоит убивать, и картошка с салом — одна из них!»
3: «Последнее желание?»
1: — поинтересовался дракон одним движением чудовищного когтя, освобождая рыцаря от пут. Брэди Схольм тихо застонал, разминая затекшие конечности, задумался. Выхода нет. Дракон его не отпустит даже за все золото мира. Жадность драконьего племени до презренного металла общеизвестна, но даже все золото мира не сделает больной желудок здоровым. Как дракон назвал себя? Теоретик? Теоретик.
2: «Может, хочешь чего-нибудь съесть?»
1: — предложил дракон от чистого сердца.
2: «Ты только скажи, я мигом сготовлю. Вот, например, дикий кабанчик потрошится, набивается лесными орехами пополам с фаршем из голубиного мяса. Все это жарится на медленном огне до готовности».
1: «Теоретик, теоретик. А была не была, — решил рыцарь. Хуже не будет. Попробуем». «Нет». Изобразил печаль Брэди Схольм, благо особо стараться не пришлось. Приближение смерти мало у кого вызывает радость. «Благодарю тебя, сэр дракон, но я вынужден отказаться».
2: «Ты уверен?»
1: — засомневался дракон, у которого от собственного рассказа давно текли слюнки. «Абсолютно уверен», — заверил монстр Брэди Схольм. «Но кое-что ты мог бы сделать, сэр дракон, дабы облегчить мне прощание с жизнью».
2: «И что же это?»
1: В глазах дракона зажегся огонек интереса.
0: «Мне стыдно признаться, — начал рыцарь, — но не мог бы ты из уважения к нашей едва не возникшей дружбе...»
2: «Ну-ну!»
1: — подбодрил дракон.
0: «В моей седельной сумке остался один портрет. Я очень хотел бы перед смертью увидеть его, попрощаться».
2: «Возлюбленная?»
1: Деловито поинтересовался ящер. Рыцарь усилием воли вызвал прилив крови к щекам.
2: «Не стесняйся, — сказал дракон. — Здесь все свои».
1: «Нет, — покачал головой рыцарь, — не совсем».
2: «О-о-о!»
1: Вдруг морда дракона расплылась в понимающей усмешке.
2: «Значит,
3: Возлюбленный?
4: Бог с тобой, замахал руками рыцарь, краснея уже по-настоящему. Мы такими делами не балуемся.
3: А какими вы балуетесь?
1: Брэдис Холлин тяжело вздохнул.
0: Честно говоря, никакими.
4: Как так? Изумился дракон. Почесал бровь. Сказал он мгновением позже. Голос его подрагивал от скрытой радости.
3: «Ты, значит, тоже?»
0: «Да»,
4: — потупился Брэдис Холлин.
0: «Теоретик. Уже третий год».
1: Дракон завалился на спину, радостно хрюкая, что, по всей видимости, означало высшую степень сочувствия к бедолаге-рыцарю.
3: «А кто изображен на портрете?»
4: — спросил дракон, отсмеявшись.
3: «Ну, а вот у тебя картошка с салом, а у меня...»
1: «Любимый рецепт!» — рыцарь кивнул. «Особенное блюдо!» — рыцарь снова кивнул.
3: «Так!»
4: — задумчиво протянул дракон.
3: «Значит, хочешь и...»
4: Рыцарь беспомощно развел руками.
3: «Теоретик!»
4: — захрюкал дракон. Ухватился чудовищными лапами за огромный живот. Его трясло от смеха.
3: «Ой, не могу! Самочки! Изящные, грациозные! Ножками треньк-треньк, крылышками бяк-бяк! Чешуйка тонкая, нежная, огнем играет! Глазки кокетливые, лапки мягкие! Такие формы, такой плезир! И ты всего этого лишился!
4: Ой!» Дракон в изнеможении прикрыл глаза лапой.
3: «Бедолага! Ой, не могу, и держите меня!»

0: Ты уж извини.
1: Дракон виновато почесал бровь.
0: Придется тебе пешком. До ближайшей деревни миль 15.
1: Ничего. Бродисхольм забросил на плечо ножны с мечом. Я дойду. Прощай, сэр дракон. Спасибо за приятную беседу. Он повернулся к зверю спиной.
0: Бывай!
1: Дракон игриво помахал когтистой лапой. Уголки его пасти неудержимо поползли вверх. Дракон улыбался.
0: Бывай, теоретик!
1: Лицо рыцаря пошло пятнами. Он скрипнул зубами, пальцы на рукояти меча побелели, заставил себя расслабиться, глубоко вздохнул и широким шагом направился по тропе через лес. 15 миль, значит? 15.

0: Широкая крылатая тень накрыла поляну, стремительно увеличилась в размерах, испуганно ржанула каурая кобыла. «Удар!» — крик боли казался почти человеческим. Огромные когтистые лапы пронзили лошадь насквозь. Дракон ухнул сверху, круша кости огромным весом. Брызнула кровь. Дракон с огромным сожалением слез с бездыханной кобылы, отряхнул лапы, несколько раз вонзил когти в землю, счищая кровь, подцепил правой лапой седло, вытащил из кровавой каши, стряхивая куски плоти и осколки костей, аккуратно отцепил седельную сумку с вышитыми на ней изображением белой розы с красными ромбами на лепестках. Изображение было изрядно замазано кровью, но суть улавливалась и так.
1: «Бубновая роза!»
0: — довольно проворчал дракон, расстегивая сумку. Уже спустя минуту он вертел в лапах небольшой портрет маслом по деревянной доске, хмыкал, вздыхал и задумчиво чесал бровь.
1: «Страшна, как смертный грех», — констатировал в конце концов дракон. «Даже для человека. Бедный сэр Брадисхольм. Плохи его дела, если он такую считает особенным блюдом».

0: «Благородный сэр!» — обратился к Брадисхольму юнец с едва пробивающимися усиками. «Мое имя Ловис Галахарт. Я племянник сэра Гаррета Длинное Копье».
1: «А, понял рыцарь. Так это тебе я должен был передать портрет девицы Изольды».
0: Брадисхольм с интересом наблюдал, как уши юнца приобретают нежно-пунцовый оттенок. «Мне, я, знаете...»
1: «Знаю», — кивнул Брадисхольм. «Гаррет мне говорил, жениться собираешься?»
0: Юнец замялся, щеки заолели. «Ага», — сказал он наконец.
1: Рыцарь одним махом опрокинул в себя кубок темного вина, хмыкнул, пожал плечами. «Извини, парень, не повезло тебе. Потерялся твой портрет».
2: «Как потерялся?» — заломил руки юнец.
1: «Дракон!» — торжественно сказал Брадисхольм. «Огромное, огнедышащее чудовище размером с... вот этот сарай, не больше! С два сарая! Когти как мечи, трехфутовые зубы, кошмарные лапы! Я чудом остался жив, дракон же позорно бежал, прихватив мою лошадь со всеми вещами. Я дрался как лев, но не в моих силах догнать летающего дракона».
0: Глаза юнца разгорелись. Потом снова погасли.
2: «А как же...»
0: — произнес он, чуть не плача.
2: «Как же...»
1: «Я тебе ее опишу», — снизошел рыцарь.
2: «Правда?»
1: «Правда».
0: Юнец в великом смущении почесал руки, потом все-таки решился.
2: «Она красивая?»
0: И затаил дыхание в ожидании ответа.
1: «Красивая ли она?» — завопил рыцарь. «Ты спрашиваешь, красивая ли она?» «Да», — продолжил он тоном ниже и скрестив за спиной пальцы. «Да, она очень красивая. Женись, парень. Сейчас же пошли сватов, пусть договорятся о свадьбе. Не тяни, парень, иначе потом пожалеешь».
2: «Почему?»
1: «Уведут», — отрезал рыцарь. «Из-под самого твоего носа. А вообще семейная жизнь самая прекрасная, что может быть на белом свете».
2: «Вы были женаты?»
1: «Нет, не был», — сказал рыцарь. «Я...»
0: Тут рыцарь замешкался, подбирая нужное слово.
1: «Я, знаешь ли, скорее... теоретик».
2: «Странный титул. Это значит, знаток?»
1: «Именно, мой мальчик. Именно».

Владивостоке. Впереди себя он угнал колючее облако аммиачной пыли. Не прошло и минуты, как Эдвард Энглси был ослеплен. Всеми четырьмя лапами он вцепился в жесткий щебень, устилавший все вокруг. Вжался в него, пытаясь прикрыть телом свою жалкую плавильню. Череп раскалывался от адского завывания ветра. Что-то хлестнуло его по спине так, что брызнула кровь. Вырванное ураганом дерево взмыло корнями вверх и унеслось за сотню миль. Невероятно высоко среди бурлящих ночных туч сверкнула молния. Словно в ответ в ледяных горах грянул гром. Гигантский язык пламени устремился к небу. Целый склон обрушился вниз, лавиной рассыпавшись по долине. Земля вздрогнула. «Натриевый взрыв», — подумал Энглси сквозь барабанный гул. В неверном свете пожара и молнии он отыскал свой аппарат. Его мускулистые руки собрали инструменты, желоб для стока расплавленной воды он отхватил хвостом и начал пробиваться по туннелю к своей землянке. Стены и потолок убежища были сложены из воды. Невероятная удаленность солнца обратила ее в лед, спрессованный многотонным давлением атмосферы. Воздух поступал через узкий дымоход. Коптилка с древесным маслом, горящим в водороде, тускло освещала единственную комнату. Тяжело дыша, Энглси расстелил на полу свою синюю робу. Проклинать грозу было бессмысленно. Такие аммиачные бури часто налетали с закатом, и тогда ничего не оставалось, как только пережидать их. К тому же он устал. Часов через пять настанет утро, а он надеялся выковать свой первый топор еще этим вечером. Впрочем, может быть, даже лучше сделать это

настоящие инструменты, все переменится. До сих пор ему приходилось делать всю работу, рыть, резать, оттачивать предметы при помощи собственных зубов и когтей. Только изредка удавалось приспособить кусок льда поострее или отвратительно мягкие искореженные обломки звездолета. «Дайте мне только несколько лет, и я буду жить по-человечески», — подумал Энглси. Он зевнул, потянулся и улегся спать. За 112 тысяч миль от него Эдвард Энглси снял свой шлем. Устало моргая, он огляделся. После Юпитера всегда казалось немного чудно снова очутиться здесь, среди чистого и спокойного порядка пункта управления. Мускулы ныли, хотя болеть им было не от чего, ведь это не он в 140-градусном холоде под утроенным атмосферным давлением сражался с бурей, несущейся со скоростью несколько сотен миль в час. Он оставался здесь, на почти лишенном протяжении Юпитере-5, дыша азотно-кислородной смесью. Это Джо жил там, наполняя свои легкие водородом и гелием под давлением, которое можно было только примерно оценивать, так как от него лопались анероиды и расстраивались пьезоэлектрические датчики. И все-таки он чувствовал себя изможденным и разбитым. Наверное, все дело в психосоматическом напряжении, ведь как-никак немало часов он сам в известном смысле был Джо, а Джо работал как вол. Без шлема на голове Энглси почти утратил ощущение своей личности. Пси-лучевой передатчик еще оставался подключенным к мозгу Джо, но уже не был сфокусирован на его собственном. Где-то в глубине сознания гнездилось непередаваемое ощущение сна. Время от времени сквозь бархатный мрак проплывали какие-то смутные формы, цвета, может быть, сны? Джо, могло ведь примерещиться что-нибудь, когда ими руководило сознание Энглси? Вдруг на панели пси-передатчика вспыхнула красная лампочка, потерянно завыла аварийная сирена. Энглси выругался. Тонкие пальцы нервно запрыгали по кнопкам электромеханического кресла. Он развернулся и одним махом пересек комнату по направлению к контрольному щиту. Ну, конечно, опять вибрация в К-трубке. Разрыв в цепи. Одной рукой он повернул рубильник, одновременно шаря другой в ящике на щите. Он чувствовал, как связь с Джо затухает. Если бы он утратил ее до конца хоть раз, неизвестно, удалось бы и снова восстановить ее. А ведь в Джо было вложено несколько миллионов долларов и бездна человека лет высококвалифицированного труда. Энглси выдернул негодную лампу из гнезда и швырнул на пол. Стеклянный баллончик взорвался. Это его немного успокоило. Ровно настолько, чтобы найти запасную лампу, ставить ее на место и вновь подключить ток. По мере того, как усилитель разогревался, связь Джо в недрах его сознания снова укреплялась. Потом человек в инвалидном кресле медленно выкатился из комнаты в коридор. Пусть кто-нибудь другой подметет осколки. Черт с ними. Всех к черту.

Ян Корнелиус никогда не улетал от Земли дальше, чем от комфортабельного лунного курорта. Он был немало смущен тем, что Псионикс Корпорейшн обрекла его на 13-месячное изгнание. То обстоятельство, что он знал больше любого другого смертного о псилучевых передатчиках и их капризах, не казалось ему достаточным основанием для этого. Зачем вообще кого-то посылать? Кому это надо? А понадобилось это, видимо, руководству научной федерации. Эти бородатые затворники могут позволить себе за счет налогоплательщиков любую прихоть. Так Корнелиус брюзжал себе под нос весь долгий путь по гиперболической орбите до Юпитера. Затем бесконечное маневрирование при сближении с миниатюрным спутником Юпитера настолько изнурило его, что он забыл все свои жалобы. И когда перед самой высадкой он, наконец, поднялся в оранжерею, чтобы взглянуть на Юпитер, то потерял дар речи. Впрочем, так со всеми бывает. Первый раз. Эрн Викин нетерпеливо ждал, пока Корнелиус наглядится. «Это и на меня действует», — признался Эрн себе. «До сих пор. Даже дух захватывает. Иногда просто страшно взглянуть». Наконец Корнелиус оторвался от окна. Высокий рост и далеко выдающаяся грудная клетка придавали его внешности что-то юпитерианское. «Я и не подозревал», — прошептал он. «Никогда бы не подумал. Я видел снимки, но...» Викин кивнул. «Совершенно верно, доктор. Разве это передашь на снимке?» Со своего места они хорошо видели темную неровную глыбу спутника. Казалось, это небесное тело даже не может служить достаточной опорой. Холодные созвездия плыли мимо, окружая его со всех сторон. Юпитер, нежно-палевый, опоясанный цветными лентами, пятнистый от теней планет-спутников, ощетинившийся столбами гигантских смерчей, занимал чуть ли не пятую часть здешнего неба. Наверное, если бы в этом мире действовали нормальные законы земного тяготения, Корнелиусу невольно показалось бы, что великанская планета обрушивается на него. Но здесь царила почти полная невесомость, и Корнелиуса не оставляло ощущение, что Юпитер вот-вот оторвет его от спутника и засосет. Он так вцепился в поручни, что руки закостенели от боли. «И вы здесь живете? Одни? Наедине с этим?» — слабым голосом спросил он. «Ну, у нас здесь все-таки человек 50. Теплая компания», — ответил Викин. «Все не так страшно. Нанимаешься всего на 4 цикла, то есть пока не прибудет четвертый корабль. И хотите, верьте, хотите, нет, доктор, но я здесь уже в третий раз». Вновь прибывший воздержался от дальнейших расспросов. В этих людях с Юпитера 5 было что-то непонятное. Большинство из них носило бороды, хотя в остальном они следили за своей внешностью. Из-за слабого притяжения их движения казались сонными. Они были скупы на разговоры, словно хотели растянуть удовольствие на все 13 месяцев между двумя посадками. Монашеское существование изменило их. А может быть, они сами наложили на себя обет сдержанности, целомудрия и покорности, потому что никогда не чувствовали себя дома на зеленой земле? 13 месяцев. Корнелиуса передернуло. Впереди было долгое холодное ожидание. Высокая планета и премиальные, которые накапливались для него на Земле, казались теперь за 480 миллионов миль от Солнца весьма слабым утешением. «Отличное место для исследовательской лаборатории», — продолжал Викин. «Любое оборудование отборной коллеги ничего не отвлекает. И, конечно, вот это». Он ткнул пальцем в планету и повернулся к выходу. Неуклюже переваливаясь, Корнелиус последовал за ним. «Спору нет, все это очень интересно», — выдавил он из себя. «Просто поразительно. Но, право же, доктор, затаскивать меня сюда больше, чем на целый год, пока не прилетит следующий корабль, и все ради работенки, на которой мне достаточно пары недель». «А вы уверены, что это так просто?» — мягко спросил Викин. Он повернулся к Корнелиусу, и что-то было в его глазах такое, что заставило того промолчать. «Я еще не сталкивался здесь с проблемой, и какой бы сложной она ни была, чтобы при ближайшем рассмотрении она не оказалась еще сложнее», — сказал Викин.

Викин проводил его в приятно обставленную комнату, в которой ему предстояло жить. «Немного погодя, принесем багаж и начнем разгружать вашу псионную механику. Сейчас все наши заняты, болтают с экипажем или читают письма». Корнелиус, отсутствующий, кивнул и сел. Кресло, как и вся мебель, приспособленная к условиям низкой гравитации, состояло из одного паутинообразного каркаса, но сидеть в нем было удобно. Он ощупал карманы своей туники, надеясь чем-нибудь соблазнить Викина, чтобы тот не уходил. «Хотите сигару?» «Захватил из Амстердама». «Спасибо». Подчеркнуто вежливо Викин взял сигару, скрестил длинные худые ноги и начал пускать сизый дым. «Вы здесь главный?» «Не совсем так. Здесь нет главных. Единственное административное лицо – это повар, на случай, если понадобится что-нибудь организовать. Не забывайте, это исследовательская станция с начала и до конца». «Ну и чем же вы конкретно занимаетесь?» Викин нахмурился. «Никого не спрашивайте здесь так в лоб, доктор», – посоветовал он. «Они предпочитают играть в прятки с каждым новичком как можно дольше. Тут редко встретишь человека, который бы сколько-нибудь вразумительно...» «Нет, не надо извиняться передо мной». «All right. Я физик, специалист по твердым телам в условиях сверхвысоких давлений». Он кивнул на стену. «Здесь этого добра сколько хотите». «Понимаю». Некоторое время Корнелиус молча курил. «Что касается меня, то я считаюсь специалистом по псионике, но, ей-богу, пока я не имею ни малейшего представления, почему ваш прибор может шалить, как сообщалось». «А что, на Земле эти лампы работают как надо?» «И на Луне, и на Марсе, и на Венере. Видимо, везде, кроме Юпитера». Корнелиус пожал плечами. «Конечно, пси-лучи всегда капризны. Порой возникают нежелательные обратные токи, если... Ну нет, не буду зря теоретизировать. Кто работает на передатчике?» «Да Энглси. Он и подготовки-то специальные не проходил. Взялся за это дело после того, как остался калекой и обнаружил такой природный дар, что его отправили сюда. Так трудно подобрать кого-нибудь для Юпитера-5, что мы не смотрим на степени. К тому же Эд, по-моему, управляется с Джонни хуже доктора психологии». «Да-да, ваш искусственный юпитерианец, Ю-Сфинкс. О нем тоже надо как следует подумать», — сказал Корнелиус. Невольно он заинтересовывался все больше. «Может быть, все дело в его биохимии, кто знает? Хочу открыть вам маленький тщательно скрываемый секрет. Псионика вовсе не точная наука». «Так же, как и физика», — ухмыльнулся Викин. И затем добавил более серьезно. «Во всяком случае, моя область физики». «Ну, надеюсь, сделать ее точной. Я, знаете ли, именно поэтому здесь. Мы все здесь за этим».

0: эфире «Модель для сборки». Сегодняшний эфир посвящен памяти писателя Пола Андерсона. Пол Андерсон, зовите меня Джо. При первой встрече Эдвард Энглси производит ошеломляющее впечатление. Казалось, он состоит из головы, пары рук и пронзительного взгляда голубых глаз. Остальная часть его тела, вправленная в инвалидное кресло, была просто дополнением. Бывший биофизик, рассказывал о нем Викин. Совсем молодым исследовал атмосферные споры на земной станции. Несчастный случай искалечил его. Нижняя половина навсегда парализована. Грубый тип. С ним надо поосторожнее. Теперь, сидя в мягком кресле пункта управления, Корнелиус понял, что Викин еще приукрасил истину. Разговаривая, Энглси одновременно ел, давясь и сыпля крошки. Механические руки кресла терпеливо подметали то, что он успевал насорить. «Приходится есть прямо за работой», — пояснил он. «Эта дурацкая станция официально живет по земному времени, по Гринвичу, а Юпитер нет. Я готов перехватить Джо, когда бы он ни проснулся».
1: «Что же, некому вам помочь?» — спросил Корнелиус.
0: Энглси подцепил кусок хлеба и ткнул им в сторону Корнелиуса. Рабочий язык станции английский был его родным языком, поэтому он выплевывал фразы с неимоверным ожесточением. «Ну вот вы! Вы когда-нибудь занимались псилучевой терапией? Не чтением мысли или просто связью на расстоянии, а настоящей...»

0: воспитанием психических функций.
1: «Пожалуй, нет. Для этого нужен природный талант вроде вашего», — улыбнулся Корнелиус. Изрезанное морщинами лицо напротив него проглотило любезное замечание, не заметив.
0: «Насколько я понял, вы имеете в виду случаи вроде восстановления нервных функций у парализованного ребенка. Да-да, неплохой пример. Кто-нибудь хоть раз пробовал подавить психику ребенка? Буквально подчинить его себе?»
1: «Боже мой, ну зачем?»
0: «Просто ради научного эксперимента», — ухмыльнулся Энглси. «Хоть один специалист по пси-лучам пытался когда-нибудь подавить детский мозг своими мыслями? Ну же, Корнелиус, отвечайте, я вас не укушу».
1: «Ну, видите ли, это не по моей специальности». Псионик отвел взгляд, выбрал циферблат прибора покрасивее и начал упорно его разглядывать.
0: «Правда, я кое-что слышал.
1: Ну, в отдельных патологических случаях пытались идти на пролом, что ли, преодолеть заблуждение пациента грубой силой».
0: «И ничего не вышло», — сказал Энглси.
1: Он засмеялся.
0: «Из такой затеи не могло ничего получиться, даже с ребенком, не говоря уже о взрослом человеке с полностью развитой индивидуальностью. Ведь понадобились десятилетия тончайшей работы, пока машину не довели до такого совершенства, что психиатр получил возможность подслушивать. Я имею в виду без того, чтобы нормальные несовпадения образа мыслей и пациента, его, без того, чтобы эти различия не создавали таких помех, которые уничтожают то самое, что он хотел исследовать».
2: «Современная машина автоматически преодолевает такие индивидуальные различия. Правда, нам до сих пор не удается перекинуть мост между отдельными биологическими видами. Пока человек не противится, удается очень осторожно направлять его мысли. И на этом конец. Если же вы пытаетесь захватить контроль над чужим мозгом, мозгом, у которого есть свой образ мышления, свое «я», вы рискуете собственным рассудком. Чужой мозг будет инстинктивно сопротивляться. До конца развитая, зрелая, установившаяся человеческая личность просто слишком сложна, чтобы ею управлять извне. У нее слишком много резервов. Подсознательная сфера ее мозга может призвать на помощь адские силы, если что-то угрожает ее целостности. Да чего там? Мы со своим-то разумом не можем справиться, не то что с чужим».
1: Прерывистый голос Энглси замолк. Задумавшись, он сидел перед пультом управления, постукивая по поручням своей электромеханики.

0: Ну, начал Корнелиус после небольшой паузы. Наверное, было бы лучше, если бы он промолчал. Но трудно было оставаться безмолвным. Тишины и так слишком много. 500 000 миль тишины пролегло отсюда до солнца. Стоило только помолчать 5 минут, и тишина начинала просачиваться в комнату, как туман. Вот, ухмыльнулся Энглси. Так и наш юпитерианец Джо имеет физически взрослый мозг. Единственной причиной, почему я могу управлять им, является то, что у него не было возможности развить свое собственное «я». Ведь я и есть Джо. С того самого момента, как его сознание было рождено, я всегда был при нем. Поток пси-лучей доставляет мне всю его чувственную информацию и посылает назад мои двигательные нервные импульсы. Но все равно у него изумительный мозг, нервные клетки которого так точно вот регистрируют весь опыт, как ваши или мои. Его синапсы приобрели строение, которое и есть мой индивидуальный склад. Перед любым, кому бы я его передал, стала бы задача вытеснить меня из моего собственного мозга. А этого сделать нельзя. Как же Джо располагает только зачатками моей памяти. Например, управляя им, я не повторяю тригонометрических теорем. Но потенциально он вполне определенная личность. «Посудите сами», — продолжал он. «Каждый раз, когда Джо просыпается, обычно бывает разрыв в пару минут, пока я не уловлю это изменение благодаря моей собственной психической восприимчивости и не настрою шлем передатчика, мне приходится изрядно побороться. Я чувствую настоящее сопротивление, пока мне не удается привести поток его сознания в полное соответствие с моим. Даже сон оказывается для Джо достаточно индивидуальным опытом, чтобы...» Энглси остановился на полуслове. «Понимаю», — задумчиво пробормотал Корнелиус. «Картина достаточно ясная. Право же, удивительно, что вам удается такой полный контакт с существом, обладающим настолько чуждым метаболизмом». «Не знаю, надолго ли», — отозвался пси-оператор с сарказмом. «Если только вы не устраните причины, из-за которой сгорают эти проклятые лампы. Мой запас тоже имеет предел». «У меня есть рабочая гипотеза», — сказал Корнелиус. «Но о передачах с помощью пси-лучей так мало известно. Бесконечна ли их скорость или просто очень велика? Действительно ли мощность луча не зависит от расстояния, как может повлиять на передачу, ну, скажем, необычность условий на Юпитере? Господи, планета, где вода, тяжелый минерал, а водород – металл. Что мы о ней знаем?» «Вот вам и предстоит разобраться», – отрезал Энглси. «Весь проект и задуман для этого. Ради знания. Черт!» Он чуть не плюнул на пол. «Я вижу, даже то немногое, что нам удалось узнать, не доходит до людей. Там, где живет Джо, водород все-таки газ. Ему бы пришлось прорыть несколько миль вглубь, чтобы дойти до слоя твердого водорода. И от меня еще ждут, чтобы я провел научные исследования условий Юпитера». Корнелиус не мешал Энглси бушевать, обдумывая возможные причины возмущения в катрубке. «Там на Земле они ничего не понимают. Иногда мне кажется, что они нарочно не хотят понимать. Ведь у Джо нет ничего, кроме голых рук. Он, я, мы начали без всяких знаний, кроме разве предположения, что он может питаться местной фауной. Ему приходится тратить почти все время на поиски пищи. Это чудо, что он сумел сделать так много за эти несколько недель. Построил укрытие, познакомился с округой, занялся простейшей металлургией или водолургией, называйте как хотите. Чего еще одни от меня хотят в самом-то деле?» «Да», — начал было Корнелиус, — «я...» Энглси поднял свое бледное худое лицо. Что-то промелькнуло в его глазах. «Что?» — хотел было спросить Корнелиус.
1: «Заткнитесь!»
0: Энглси развернул кресло, нащупал шлем и натянул его на голову.
1: «Джо просыпается! Уходите!»
0: «Но если вы даете мне работать только когда он спит, как же я могу?» Энглси зарычал и швырнул в него гаечным ключом. Даже для условий невесомости бросок был не слабым. Корнелиус попятился к двери. Энглси настраивал передатчик. Вдруг он вздрогнул.
1: «Корнелиус!»
0: «В чем дело?» Псионик бросился к нему, но перестарался и с трудом затормозил свое тело, навалившись на щит.
1: «Снова эта проклятая лампа!»
0: Энглси сорвал шлем. «Наверное, это страшная боль, когда в твоем мозгу бесконтрольно возникает, нарастая лавина и беззвучный душевный стон». Но он только сказал:
1: «Смените ее. Быстро. А потом уходите, оставьте меня. Джо не сам проснулся. В убежище кто-то прокрался. У меня беда там, на Юпитере».
0: Это был тяжелый день. И Джо спал крепко. Он так и не проснулся, пока чужие лапы не сомкнулись на его шее. какое-то мгновение единственное, что он ощущал, была душная волна безумного страха. Ему казалось, что он снова на земной станции. Вот он плавает в невесомости на конце длинного фала, а перед его глазами тысячи ледяных звезд несутся в бешеном хороводе вокруг планеты. Вот огромная балка вырвалась из своего гнезда и летит на него медленно, но со всей своей многотонной инерцией, крутясь и поблескивая в земном свете, а единственный звук — это его собственный крик в шлеме. Вот он тщетно пытается оторваться от фала, балка мягко толкает его и, не останавливаясь, летит дальше, увлекая его с собой. Вот его ударяет о стену станции, вдавливает в нее. Изуродованный скафандр вспенивается, пытаясь залатать свои пробоины. Он наполняется кровью, смешанной с пеной. Его кровью. Джо закричал. Судорожным движением он оторвал от своего горла и отшвырнул извивающееся черное тело через всю комнату. Оно гулко ударилось о стену. Лампа упала на пол и погасла. Джо стоял в темноте, тяжело дыша, смутно осознавая, что пока он спал, пронзительное завывание ветра за стеной утихло и превратилось в низкое ворчание. Существо, которое он сбросил с себя, приглушенно стонало от боли и ползало вдоль стены. В полной темноте Джо попытался нащупать свою дубинку. Снова раздалось царапание когтей. «Туннель! Они лезут через туннель!» Ничего не видя, Джо двинулся им навстречу. Его сердце лихорадочно стучало. В нос бил чужой смрадный запах. Схватив нового врага, Джо чувствовал, что тот раза в два меньше его. Зато у него были 6 ног со страшными когтями и пара 3-палых рук, которые потянулись к его глазам. Джо выругался, поднял корчащееся тело и грохнул о пол. Раздался стон и хруст костей. «Ну, давайте!» Джо изогнул спину и зашипел на своих врагов. Они лезли через туннель в комнату. Пока Джо боролся с одним, который, извиваясь, впился всеми когтями в его затылок, целая дюжина этих тварей наполнила тесное помещение. Они цеплялись за ноги, старались вскарабкаться к нему на спину. Джо бил их лапами, хвостом. Он упал, и сразу же целая куча навалилась на него. Потом он снова встал, подняв на себе всю эту чудовищную груду. Стена убежища не выдержала напора, вздрогнула, балка подалась, и крыша обвалилась. Энглси оказался в яме среди разбитых ледяных плит под тусклым светом заходящего Ганимеда. Теперь Джо мог разглядеть своих врагов. Они были черного цвета, их головы были достаточно велики, чтобы вместить мозг, конечно, меньше человеческого, но, пожалуй, побольше обезьяньего. Их тут была целая стая. Они выбирались из-под обломков и снова с угрожающим видом бросались на него. Но почему? «Обезьянья реакция», — подумал Энглси. «Видит чужого, боится чужого, ненавидит чужого, старается убить чужого». Его грудь вздымалась шумом, качая воздух сквозь больное горло. Джо схватил балку, переломил ее пополам и начал вращать твердой, как железо, палицей. Ближайшему от него врагу он снес череп, второму перебил хребет. Третьего он ударил так, что тот с переломанными ребрами отлетел к четвертому, и они оба рухнули. Джо захохотал. Это становилось забавным. «Прочь с дороги! Тигр идет!» – заорал он и бросился по ледяной равнине, преследуя стаю. Подвывая, враги кинулись в рассыпную. Он гнал их до тех пор, пока последний не скрылся в лесу. Тяжело дыша, Джо оглядел трупы. Его тело кровоточило и болело, а его убежище было разрушено. Но он им показал. Неожиданно ему страшно захотелось ударить себя в грудь и завыть. На мгновение он заколебался. А почему бы и нет? Энглси задрал голову к сумрачному диску Ганимеда и торжествующе залаял в честь своей победы. Потом Джо принялся за работу. Прежде всего, он разложил костер на груди ржавчины, бывшей когда-то остатками корабля. Где-то вдали в темноте завывала стая. Они еще не оставили его в покое, они еще вернутся. Джо оторвал кусок от одной из тушек и попробовал на вкус. «Отлично! А если еще хорошенько приготовить?» Они сделали непоправимую ошибку, обратив на себя его внимание. Он кончил свой завтрак, когда Ганимед уже опускался на ледяные горы на запад. Скоро настанет утро. Воздух был почти неподвижен. Стая плоских, как блины, птиц пронеслась над головой, отливая медью в первых лучах рассвета. Энглси окрестил их летающими сковородками. Джо копался в обломках хижины, пока не отыскал своей плавильной установки. Она была цела. Теперь первым делом надо расплавить немного воды и залить ее в формы, которые он с таким трудом изготовил. Получится топор, нож, пила и молоток. Все, что надо. В условиях Юпитера метан можно было пить как воду, а вода была прочным твердым минералом. Из нее выйдут прекрасные инструменты. А позже он испробует различные сплавы воды с другими веществами. Но это потом. К черту убежище, можно снова поспать немного под открытым небом. Главное сделать лук, расставить ловушки и приготовиться к расправе с черными бестиями, когда они снова нагрянут. Неподалеку есть расщелина, уходящая глубоко в почву, к самой зоне вечного холода, где водород, металл. Это настоящий природный холодильник. Здесь можно запасти мясо на несколько недель. Это обеспечит ему досуг. И еще какой! Джо радостно засмеялся и прилег полюбоваться восходом. В который уже раз он поразился, до чего хорош этот мир. Какое это наслаждение смотреть, как небольшой ослепительный шар солнца выплывает из лиловых с розовыми и золотистыми прожилками волн тумана на востоке. Как свет постепенно усиливается, пока весь гигантский купол неба не превратится в сплошное ликующее сияние. До чего прекрасна привольная и щедрая равнина, пронизанная теплым и таким живым светом. А низкорослые шелестящие ветром леса, раскинувшиеся на миллионы квадратных миль, а слепящие озера, а похожие на перья диковинных птиц гейзеры, а сверкающие, как голубая сталь, ледяные горы на западе. Энглси втянул свежий утренний ветер глубоко в легкие и засмеялся радостно, как счастливый ребенок.

Пол Андерсон. «Зовите меня Джо». «Сам я не биолог, — осторожно сказал Викин. — Но, может быть, именно поэтому и сумею лучше обрисовать вам положение. Потом Лопец или Мацумото могут ответить на ваши вопросы во всех деталях». «Отлично», — кивнул Корнелиус. «Попрошу вас исходить из того, что я абсолютно ничего не знаю об этом проекте. Строго говоря, это так и есть». «Ну что ж, как хотите», — засмеялся Викин. Они стояли у входа в ксенобиологическое отделение. Вокруг не было ни души, так как часы показывали 17:30 по Гринвичу, а отделение работало в одну смену. Пока деятельность Энглси еще не начала приносить достаточно данных, вводить новые смены не имело смысла. Физик наклонился и взял со стола пресс-папье. «В шутку один из ребят вылепил», — сказал он. «Но здорово похоже на Джо. Только в самом деле в нем с ног до головы около 5 футов. Корнелиус повертел в руках пластмассовую фигурку. Она изображала что-то вроде человека-кошки с толстым цепким хвостом. Этакий юпитерианский сфинкс. Торс мощный, страшно мускулистый, с длинными руками. Безволосая круглая голова с широким носом, большими глубоко посаженными глазами и тяжелой челюстью. Лицо, впрочем, вполне человеческое. Общая окраска синевато-серая». «Насколько я понимаю, самец», — заметил он. «Конечно. Может быть, вы не до конца понимаете. Джо – настоящий юпитерианец, хотя и создан не природой, а человеком. Пока что это последняя модель, разработанная до мелочей. Результат 50-летнего труда». Викин искоса посмотрел на Корнелиуса. «Так вам ясно, насколько важна ваша работа?» «Я сделаю все, что в моих силах», – сказал псионик. «Но если, ну, вдруг какие-нибудь неполадки с этой трубкой или еще что-нибудь лишит вас Джо или того, ну, как я разрешу проблему этих электронных вибраций? У вас ведь есть другие ее сфинксы про запас, да?» «Конечно, есть», – печально ответил Викин. «Но затраты. Мы ведь не на свободном бюджете. Денег на нас идет масса. Каждый наш чих на таком-то расстоянии от Земли влетает копеечку. Но именно поэтому наши аварийные резервы невелики». Викин сунул руки в карманы и тяжело ступил сквозь внутреннюю дверь в коридор, который вел к лаборатории. Он шел, потупив голову, продолжая говорить тихим, торопливым голосом. «Вы, видимо, не понимаете, что за кошмар этот Юпитер. Дело не в поверхностном притяжении, оно только в 3 раза превосходит земное. Возьмите хотя бы гравитационный потенциал. Он же в 10 раз больше, чем на Земле. А температура? А давление? Но самое главное — совершенно дикие атмосферные условия, бури и темнота. Звездолеты, посылаемые на Юпитер, имеют дистанционное управление. Чтобы внутреннее и внешнее давление постоянно уравнивались, корпус сконструирован свободно проницаемым на манер сита. Это необходимо. Но в остальном это прочнейшие и самые мощные модели из когда-либо созданных. Она оснащена всеми приборами, всеми сервомеханизмами, всеми аварийными приспособлениями, какие только придумал человеческий мозг, чтобы обеспечить безопасность всей этой бездны точнейшего оборудования стоимостью в $1 000 000. А что получается, — продолжал Викин, — половина кораблей вообще не достигает поверхности. Бури подхватывают их и швыряют прочь, или же они врезаются в плавающие глыбы 7-го ледяного пояса, или что-то подобное стае чудовищных птиц налетает и сжигает их. А для тех кораблей, которые все-таки сели, возврата нет. Мы не пытаемся снова поднять их в воздух. Даже если посадка обходится без поломок, они все равно обречены на гибель из-за мгновенной коррозии. При юпитерианском давлении водород выкидывает с металлами забавные штуки. Забросить туда Джо, одного Ю-сфинкса, стоит в итоге около $5 000 000. Каждый следующий, если повезет, обойдется еще в несколько миллионов». Викин отворил дверь и первым шагнул в нее. За дверью оказался большой зал с низким потолком. В холодном свете мягко жужжали вентиляторы. Все это напоминало атомную лабораторию. Корнелиус не сразу понял, в чем же конкретно состоит сходство, пока не рассмотрел сложную аппаратуру дистанционного управления и наблюдения и не пощупал мощные стены. «Такие стены приходится строить для защиты от давления», — сказал Викин, указывая на ряды переборок. «И от холода. Еще от водорода, хотя он не так страшен.

0: Вы не участвовали в ловле космических спор? Я лично нет, ухмыльнулся Викин. Команда Токи лет 50 назад доказали, что на Юпитере есть жизнь. Причем жизнь это использует вместо воды жидкий метан, а как исходный материал для азотного синтеза твердый аммиак. При помощи солнечной энергии растения вырабатывают неокисленные углеродные соединения, в результате чего выделяется свободный водород. Животные поедают растения и переводят эти соединения снова в окисленную форму. Там есть даже процесс, соответствующий земному горению. В реакциях участвуют сложные ферменты, но все это не по моей части. Значит, биохимия Юпитера неплохо исследована. О, да, уже во времена Токи умели синтезировать земные бактерии, знали большинство генетических кодов. Единственной причиной, почему так долго не удавалось научно познать процесс жизни на Юпитере, были технические трудности, давление и тому подобное. Когда же, наконец, удалось взглянуть на поверхность Юпитера? Лет 30 назад. Это сделал Трей. Он сумел посадить на Юпитер корабль с телевизионной установкой, которая продержалась достаточно долго, чтобы передать ему целую серию снимков. С тех пор техника далеко шагнула вперед. Нам известно, например, что Юпитер буквально кишит загадочными формами жизни, и она там может быть даже обильнее, чем на Земле. Взяв за образцы атмосферные микроорганизмы, наша команда провела пробный синтез метазона, и Викинг вздохнул. Черт, если бы только там была собственная разумная жизнь. Подумайте, Корнелиус, сколько бы они могли нам порассказать, сколько данных. Вспомните только, как далеко мы шагнули после Лавуазье в вопросах земной химии и низких давлений. А ведь там, по меньшей мере, такие же богатые возможности изучить химию и физику высоких давлений. «А вы уверены, что там нет юпитерианцев?» После небольшой паузы хитровато спросил Корнелиус. «Там их могут быть миллиарды!» Викин пожал плечами. «Города, империи, все, что хотите. Площадь Юпитера в сотни раз больше земной, а мы видели только с дюжину небольших районов. Но мы знаем, что там нет существ, которые бы использовали радио. Вряд ли они додумаются до него сами. Представляете, какую толщину должны иметь на Юпитере радиолампы, которые... Ну, я не знаю, какие нужны насосы, так что мы в конце концов решили создать своего юпитерианца». Викин провел Корнелиуса через лабораторию в следующую комнату. Она была не так загромождена, выглядела более законченной. Творческий беспорядок экспериментатора уступил место уверенной точности инженера. Викин подошел к одному из щитов, тянувшихся вдоль стены, посмотрел на приборы. «За ним лежит другой Ю-сфинкс», — сказал он. «На этот раз самка. Она находится под давлением 200 атмосфер при температуре 194 градуса ниже нуля. Здесь применена установка, я бы назвал ее маточная установка, позволяющая хранить модели существ живыми. В этом, эмбриональном состоянии наша самка развилась до степени взрослой особи. Мы создали нашего юпитерианца по подобию земных млекопитающих. Она никогда не имела сознания и не будет иметь, пока не окажется, так сказать, рождена. У нас здесь запасено 20 самцов и 60 самок. Можно рассчитывать, что половина из них достигнет поверхности. Если понадобится, сделаем и больше». «Не так сами Ю-сфинксы дороги», — продолжал он, — «как их доставка. Поэтому Джо будет оставаться один, пока мы не убедимся, что его вид жизнеспособен». «Насколько я понял, вы сначала экспериментировали с низшими формами жизни», — сказал Корнелиус. «Конечно. Несмотря на применение мощных катализаторов, понадобилось 20 лет, чтобы совершить путь от искусственных космических спор до Джо. Мы отрабатывали пси-лучевую технику управления на всех формах жизни. Межвидовое управление вполне удается, если нервная система и искусственные модели животного специально приспособлены для этого и не имело случая создать собственную систему реакции, отличную от импульсов пси-оператора». «И Джо – первый вид, с которым начались затруднения». «Да. Придется зачеркнуть одну гипотезу». Корнелиус присел за рабочий стол, болтая толстыми ногами и поглаживая ладонью свои жидкие песочного цвета волосы. «Я думал раньше, что это может быть связано с физическими условиями на Юпитере. Теперь же мне кажется, что причины надо искать в самом Джо». «Сначала мы тоже подозревали что-то вроде этого», — сказал Викин. Он зажег сигарету, затянулся так, что его худые щеки глубоко запали, и мрачно посмотрел на Корнелиуса. «Однако трудно понять, как это могло получиться. Биоинженеры говорили мне, что псевдоцентаурус сапиенс конструирован более тщательно, чем любой продукт естественной эволюции».
1: «Даже его мозг?»
0: «Да. Он точно скопирован с человеческого, чтобы сделать возможным пси-лучевое управление. Однако введены некоторые усовершенствования, например, большая нервная устойчивость».
1: «Ну, тут есть еще и психологическая сторона», — сказал Корнелиус.
0: «Не
1: Несмотря на все ваши усилители и прочие хитрые штуки, в силу чего управление до сих пор относится в первую очередь к области психологии. А может, дело и не в этом. Возьмите хотя бы травматические шоки. Наверное, взрослый питерианский зародыш пережил тяжелую посадку. «Корабль, да», — сказал Витин, — «но не сам Юсфинкс. Он спокойно плавал в жидкости вроде той, в которой мы все находились до момента рождения». «И все-таки», — настаивал Корнелиус, — «ведь 200 атмосфер, под которыми он хранился здесь, не могут абсолютно точно соответствовать давлению на Юпитер. Могла эта перемена подействовать пагубно?» Витин посмотрел на него с уважением. «Вряд ли», — ответил он. «Я же вам говорил, что Ю-звездолеты сознательно сконструированы негерметичными. Внешнее давление передается на маточный механизм постепенно через цепь фильтров. Вспомните, что посадка занимает несколько часов». «Ну а потом», — продолжал допытываться Корнелиус, «корабль садится, маточный механизм открывается, пуповина отсоединяется, и Джо, так сказать, рождается. Но ведь мозг у Джо взрослый. Он же не защищен, как полуразвитый детский мозг, от шока внезапно пробуждающегося сознания».
2: «Мы об этом позаботились», — сказал Викин.
1: «Энглси находился на пси-луче, заранее настроенном на Джо, с того момента, как корабль покинул спутник. Так что никакого неожиданного возникновения сознания не было. Джо с самого начала был только психологической копией Энглси. Он не мог пережить большего душевного потрясения, чем Эд. Ведь там, на Юпитере, по сути дела, Эд, а не Джо». «Будь по-вашему», — упирался Корнелиус. «И все-таки не нацию же управляемых моделей вы хотите создать, ведь нет?»
2: «Боже, избави», — сказал Викин. «Об этом и речи быть не может. Как только мы убедимся, что Джо хорошо освоился, мы затребуем Земли еще парочку псиоператоров и отправим Джо подмогу в виде новых Ю-сфинксов. Следующее поколение возникнет, так сказать, естественным путем. Ведь конечная наша цель — это маленькая юпитерианская цивилизация. Там будут охотники, горняки, ремесленники, земледельцы, домашние хозяйки, промышленные рабочие. Они будут содержать несколько привилегированных лиц вроде местного духовенства. Именно эта элита будет находиться под нашим управлением, как Джо. Они будут заняты только изготовлением инструментов, воспитанием населения, научными экспериментами. Они-то и сообщат нам все, что мы захотим узнать». Корнелиус кивнул. Насколько он понял, именно в этом и состояла суть проекта «Юпитер». Теперь он мог оценить важность своего собственного назначения. Но у него так и не было ключа к разгадке этих постоянных вибраций в К-трубке. Пока он был бессилен. Руки Энглси все еще кровоточили. «Господи!» — со стоном подумал он в сотый раз. «Неужели это так на меня действует? Пока Джо там сражался, неужели я действительно мог, оставаясь здесь, в кровь разбить кулаки о металлический пульт?» Его взгляд скользнул по комнате к столу, за которым работал Корнелиус. Он не любил этого толстого сосущего сигары слюнтяя с его бесконечными разговорами. Он уже не заставлял себя быть вежливым с этим земляным червем. Псионик положил отвертку и потянулся, разминая усталые руки. «Хочу немного передохнуть». Наполовину собранный передатчик, легкое ажурное сооружение, выглядел не на месте рядом с его толстым пухлым телом. Да и сидел он на своей лавке как-то пожабьей, неуклюже поджав ноги. Энглси тяжело переживал сам факт, что ему приходится ежедневно с кем-то делить эту комнату хотя бы на несколько часов. Последнее время он требовал, чтобы ему приносили еду прямо сюда. Он уже давно не выходил за порог пункта управления. Да и зачем, собственно? «Что вы с ним возитесь столько времени?» – проворчал Энглси. Корнелиус покраснел.
3: «Если бы у вас был готовый запасной агрегат вместо этих частей», – начал он.
1: Пожав плечами, он вынул окурок сигары и тщательно прикурил. Запас надо было растянуть надолго. Энглси размышлял, не назло ли ему Корнелиус выпускает изо рта эти вонючие клубы дыма.
3: «Вы мне не нравитесь, господин землянин, и это, безусловно, взаимно.
2: Пока не приводят другие псиоператоры, в новом передатчике нет особой надобности», — сказал Энглси угрюмо. «А мой, судя по контрольным приборам, в полном порядке».
1: «И тем не менее», — сказал Корнелиус, «через определенные промежутки времени в нем возникает дикое возмущение, которое сжигает К-трубку. Вопрос в том, почему? Как только новый передатчик будет готов, вы его испробуете».
2: Хотя, откровенно говоря, я вообще не думаю, что дело тут в электронике или даже в каких-то неожиданных причинах физического порядка.
4: В чем же тогда?
2: По мере того, как разговор приобретал чисто технический характер, Энглси чувствовал себя все свободнее.
3: Ну, посудите сами, что такое К-трубка? Это сердце передатчика. Оно усиливает природные психические импульсы, преобразует их в модуляцию волны-носителя и выстраивает пучок пси-лучей туда, к Джо.
2: Она также улавливает ответные импульсы Джо и усиливает их для вас. Все остальное только служебные дополнения.
4: «Обойдусь без ваших лекций», — проворчал Энглси.
2: «Я повторяю очевидные вещи только потому, — сказал Корнелиус, — что порой самый простой ответ труднее всего найти. Может, это не К-трубка шалит? Может, все дело в вас?»
5: «Что?»
2: Побелевшее лицо калеки уставилось на него.
3: «Я не имею в виду ничего обидного, — торопливо проговорил Корнелиус. — Но вы же знаете, что за подлое бестие наше подсознание. Предположите в качестве рабочей гипотезы, что в глубине души вы не хотите быть на Юпитере. Насколько я понимаю, обстановка там жуткая. Что сюда примешивается какой-нибудь затаенный страх? Может быть, например, ваше подсознание не в сознании, не в состоянии понять, что смерть Джонни означала бы вашей собственной смерти?
2: Вы можете объяснить подробнее?»
3: «Только в общих чертах», — ответил Корнелиус. «Ваше сознание посылает двигательный импульс по пси-лучу к Джо. Одновременно ваше подсознание, в котором гнездится страх, подает свои собственные тревожные импульсы, сосудистые, сердечные, всякие. Они действуют на Джо, а его напряженность передается назад по лучу. В свою очередь, вы воспринимаете симптомы страха Джо, и тревога в вашем подсознании растет, снова усиливаете симптомы. Понятно?»
2: «Точь в точь, как обыкновенная неврастения, с одним только исключением. Из-за участия мощного усилителя, К-трубки, обратная связь может бесконтрольно нагнетать вибрацию за считанные секунды. Скажите еще спасибо, что сгорает лампа, а то бы это могло случиться с вашим мозгом». Мгновение Энглси оставался спокойным. Потом он засмеялся. Это был грубый варварский смех, больно ударивший Корнелиуса по барабанным перепонкам.
4: «Хорошенькая мысль», — сказал пси-оператор. «Боюсь только, что не все концы сходятся. Дело в том, что мне там нравится. Мне нравится быть Джо».
2: Он помедлил, а потом продолжал безразличным тоном. «Не судите об обстановке по моим записям. Это просто идиотские цифры вроде скорости ветра, перепадов температур, свойств минералов, все чепуха.
4: Разве можно по ним понять, как выглядит Юпитер в инфракрасном зрении Джо?»
2: «Я думаю, совсем не так, как мы себе представляем», — отважился ответить Корнелиус после минуты неловкого молчания.
4: «И да, и нет. Это трудно выразить словами. Некоторые вещи я просто не в состоянии передать, так как человеческий язык не имеет соответствующих обозначений. Но нет, не могу. Сам Шекспир не сумел бы. Запомните только, что холод, мрак, бури Юпитера, столь пагубные для нас, это именно то, что нужно Джо». Энглси перешел почти на шепот, словно говорил сам с собой. «Представьте себе, что над вами сияющее фиолетовое небо, полное огромных блистающих облаков, тени которых несутся по планете вместе с благодатными потоками дождя. Или горы, словно из отполированного металла, верхушки которых взрываются по ночам алым фейерверком в адском хохоте грома, раскатывающегося по всей долине. Представьте, что вы сидите на берегу прозрачного чистого ручья, окруженного низкорослыми деревьями, а их кроны буквально усыпаны благоухающими цветами, словно выкованными из темной меди. Или водопад, хотите называйте его метанопадом, низвергающийся с огромной скалы. Свежий ветер ворошит его пенистую гриву, в которой запуталась радуга. А темные, полные незнакомой жизни питерианские леса, когда продираешься через их чащу, вокруг тебя то тут, то там пульсируют во мраке красноватые блуждающие огни, жизненная радиация мелких проворных животных, населяющих лес».
2: Голос Энглси превратился в невнятное ворчание, наконец, совсем умолк. Он уткнул голову в сжатые кулаки. Когда он, наконец, поднял ее, из-под плотно сжатых век текли слезы.
4: «Представьте себе, что вы здоровый и сильный!»
2: Вдруг Энглси вздрогнул, нахлобучил шлем на голову и начал судорожно крутить рукоятки передатчика. Далеко в юпитерианской ночи Джо еще спал. Но он вот-вот проснется и, задрав голову к четырем огромным лунам, весело зарычит так, чтобы весь лес замер в почтительном страхе. Корнелиус неслышно выскользнул за дверь.

сливающем медью свете петерианского заката под темными грядами облаков, в которых созревала новая буря, Джо бодро шагал по склону холма с чувством человека, хорошо прожившего трудовой день. За его спиной болтались две большие плетеные корзинки. Одна из них была нагружена черными колючими плодами местной разновидности терновника, другая полна мотками толстых, как канаты лиан, которые должны были заменить ему веревку. Лучи заходящего солнца тускло блестели на лезвии топора, который он нес на плече. Работа не была трудной, но где-то в глубине его сознания залегла усталость, и Джо не хотелось думать о том, что надо еще приготовить пищу, прибраться и выполнить ряд других нудных хозяйственных дел. Чему они не торопятся прислать ему помощников? С обидой, смешанной с надеждой, Джо посмотрел в грозовое небо. Станции Ю-5 не было видно. Отсюда, со дна воздушного океана, можно было увидеть только Солнце да 4 гигантских спутника Галилея. Он даже точно не знал, где сейчас находится Ю-5. Минутку. Здесь сейчас закат, а если я выйду на площадку обозрения, то увижу Юпитер в последней четверти. Или... Черт, мы ведь затрачиваем всего половину земного дня, чтобы совершить оборот вокруг планеты. Джо затряс головой. Хотя прошло столько времени, ему все еще иногда бывает чертовски трудно сосредоточиться. «Это я главный! Я летящий высоко в небесах между холодными звездами на Ю-5. Помни об этом! Открой глаза, если можешь, и ты увидишь призрачный пост управления, словно наложенный на реальный склон холма перед тобой». Джо попробовал и не сумел. Вместо поста управления он увидел серые валуны, разбросанные ветром по мшистому склону. Они не были похожи на земные глыбы, так же, как почва под его ногами не имела ничего общего с сочным земным черноземом. Какое-то мгновение Энгелси размышлял над происхождением кремния, алюминатов и других горных пород Юпитера. Теоретически, на этой планете не должны были встречаться минералы. Им следовало бы быть замурованными в недрах планеты на недоступной глубине, где давление способно вызывать деформации электронных оболочек атомов. Над твердым ядром должен был располагаться слой аморфного льда толщиной в несколько сот миль, а над ним оболочка из металлического водорода. Но ничего подобного не было. Может быть, Юпитер на самом деле возник в соответствии с этой теорией, но затем ненасытная глотка его притяжения засосала достаточно космической пыли, метеоров, газов и паров, чтобы создать корку в несколько миль толщиной. А, скорее всего, сама теория была неверна. Что они знали, что они могли знать, эти мягкие, бледные земляные черви? Энглси сунул свои Джо пальцы в рот и свистнул. В кустах раздался лай, и три полуночных гостя... Этот визит их собратьев когда-то чуть не кончился гибелью. Джо, сломя голову, бросились к нему. Он улыбнулся и погладил их по головам. Приручение щенков этих черных тварей, которых он подобрал на охоте, шло значительно быстрее, чем он ожидал. Они станут его сторожами, пастухами, слугами. На вершине холма Джо решил построить себе дом. Он отмерил акр площади и воздвиг вокруг него частокол. На огороженной площадке уже стоял шалаш, где он спал сам и хранил свои запасы. Тут же журчал метановый ключ. В центре угадывался фундамент будущего дома, большого и удобного. Но работы слишком много для одного. Несмотря на помощь полуразумных черных тварей и холодильника, где держат мясо, большая часть времени по-прежнему будет уходить на охоту. К тому же запасы дичи в округе не безграничны. Примерно через год юпитерианский, в котором 12 земных, подумал Энглси, ему придется заняться земледелием. А еще надо закончить дом, установить на реке водяное, метановое колесо, чтобы приводить в движение десяток машин, которых он задумал. И со сплавами льда он хотел поэкспериментировать. Ладно, оставим вопрос о помощниках. Но почему он вообще должен жить здесь один, без жены, без друзей, единственным разумным существом на всю планету? Это просто несправедливо. Но я не один. Со мной на спутнике 50 человек. Я могу поговорить с любым из них, если захочу. С тем же Корнелиусом. Плохо то, что в последнее время мне этого редко хочется. Мне куда больше нравится быть Джо. И все же... Я, калека, переживаю усталость, гнев, боль, отчаяние этой великолепной биологической машины. Этого никто не желает понимать. Когда аммиачная буря ранит Джо, ведь это у меня идет кровь. Джо со стоном опустился на землю. Блеснув клыками, черные твари бросились к нему, пытаясь лизнуть в лицо.
В животе урчало от голода. Он слишком устал, чтобы встать и приготовить себе поесть. Вот когда он натаскает собак... Но насколько приятнее было бы обучать другого Ю-сфинкса? В сгущавшейся тьме своего усталого сознания Джо до боли ясно увидел, как это будет. Там внизу, в долине, огонь и гром посадки. Стальное яйцо раскроется, металлические руки, уже рассыпающиеся в пыль, ничтожное творение бледных червей вынут тело и бережно положат на землю. Она начнет двигаться. Впервые наполнит свои легкие воздухом, посмотрит вокруг мутными бессмысленными глазами. Джо подойдет к ней, возьмет на руки и отнесет в дом. Он будет кормить ее, заботиться о ней, научит ходить. Это не займет много времени. Взрослое тело быстро усваивает такие вещи. Через несколько недель она даже заговорит. В ней появится личность, душа. Жалкий план людей – сплошное издевательство. Они заставят его ждать еще 2 земных года, а потом подсунут ему новую управляемую куклу вроде него самого, из глаз которой по праву принадлежащих юпитерианцу будет смотреть презренный человеческий разум. С этим нельзя мириться. Если бы только он не так устал. Джо вздрогнул и сел. Сон покидал его по мере того, как сознание возвращалось. О его усталости не стоило и говорить. Это Энглс издал. Ведь он уже целый месяц спит урывками. К тому же в последнее время его отдых нарушен присутствием этого Корнелиуса. Устало земное человеческое тело. Оно-то и посылает мягкие обволакивающие волны сна по псилучу Джо. Энглс и проснулся и выругался. Здесь, под колпаком шлема, четкая реальность Юпитера в его сознании поблекла, словно окуталась дымкой. Стальная тюрьма, служившая ему лабораторией, придвинулась и заслонила ее. Он терял контакт с Джо. Быстрыми, точными движениями Энглси снова настроился на биотоки другого мозга. Он внушал Джо сонливость, как иногда человек наводит сон на самого себя. И как у всякого раба бессонницы, у него ничего не вышло. Тело Джо слишком хотело есть. Оно встало и двинулось к тому месту, где была спрятана пища. Котрубка мелко задрожала и взорвалась.

0: ночь перед отправкой кораблей Корнелиус и Викин засиделись. Строго говоря, это трудно было назвать ночью. За 12 часов миниатюрная Луна полностью обогнула Юпитер, проделав путь от темноты до темноты. Вполне возможно, что теперь над ее утесами вовсю светило маленькое бледное солнце, в то время как в Гринвиче наступил час ведьм. Викин покачал головой. «Не нравится мне это», — сказал он. «Слишком внезапные изменения планов. Слишком велика игра. Чем вы рискуете?» «Всего 3 самцами и 12 самок», — ответил Корнелиус. «И 15 ю-звездолетами. Всеми, что у нас есть. Если идея Энглси себя не оправдает, то пройдут месяцы, может быть, больше года, пока мы не построим новые корабли и не возобновим воздушные наблюдения». «Но если она себя оправдает, — сказал Корнелиус, — то корабли понадобятся вам только для того, чтобы доставлять новых ю-сфинксов. Вы будете слишком заняты обработкой данных, получаемых с самого Юпитера, чтобы заниматься пустяковыми исследованиями в атмосфере». «Конечно. Просто мы не ждали этого так быстро. Мы хотели сначала завести сюда еще пси-операторов для управления новыми ю-сфинксами». «Но они не нужны», — сказал Корнелиус. Он закурил сигарету и глубоко затянулся, подыскивая слова, чтобы тоже выразить свои мысли. «Во всяком случае, некоторое время. Джо достиг такой стадии, когда при соответствующей помощи он способен перескочить через несколько тысяч лет с человеческой эволюцией. Не за горами время, когда он сможет наладить что-нибудь вроде радиосвязи, которая сделает ваше пси-лучевое управление вовсе ненужным. Просто глупо заставлять высококвалифицированного пси-оператора делать черную работу, которую прекрасно могут выполнить другие ю-сфинксы под командой Джо. Когда юпитерианская колония окончательно оформится, тогда, конечно, можно послать туда новых управляемых ю-сфинксов». «Но вот вопрос», — настаивал Викин. «Сумеет ли Энглси один обучить их всех? Ведь много дней они будут беспомощны, как дети, пройдут недели, пока они действительно начнут соображать и действовать. Сможет ли Джо позаботиться о них до тех пор?» «Он запасся пищей и топливом на месяцы вперед», — ответил Корнелиус. «Что же касается способностей Джо, то тут нам приходится положиться на оценку Энглси». «Но когда эти ю-сфинксы оформятся как личности», — проговорил Викин озабоченно, «разве они обязательно будут слушаться Джо? Не забудьте, наши юпитерианцы делаются не под копирку. Принцип неопределенности обеспечивает каждому уникальную генетическую структуру. Если на всем Юпитере окажется только один человеческий разум среди всех этих враждебных... Вы сказали, человеческий?» Вопрос прозвучал еле слышно, но Викин и сам разинул рот от удивления, поняв, что именно он сказал. Тогда Корнелиус быстро заговорил. «О, я уверен, что Джо по-прежнему сможет господствовать над ними. Он представляет собой достаточно яркую индивидуальность». Викин поглядел ошеломленно. «Вы действительно так думаете?» Псионик кивнул. «Да. За последние недели я узнал о нем больше, чем кто-либо другой. Моя профессия, естественно, заставляет меня больше внимания обращать на психологию человека, чем на его тело и лицо. Вы видите только угрюмого калеку. Я же вижу разум, который сумел противопоставить своей физической неполноценности такую адскую энергию, такую нечеловеческую способность концентрации, что она меня почти пугает. Дайте этому разуму здоровое тело, и для него не будет ничего невозможного». «Может быть, тут вы правы», — пробормотал Викин после минуты размышления. «Но это уже не важно. Решение принято. Завтра ракеты приземлятся на Юпитере. Я надеюсь, все будет хорошо». Он снова помедлил. В его маленькой комнате жужжание вентиляторов казалось нестерпимо громким, а краски висящего на стене женского портрета до боли яркими. Потом Викин снова заговорил. «Последнее время вы довольно неразговорчивы, Ян. Когда вы рассчитываете закончить свой собственный передатчик и приступить к опытам?» Корнелиус огляделся. Дверь в пустой коридор была распахнута. Он потянулся и прикрыл ее, прежде чем ответить с легкой усмешкой. «Вот уже несколько дней, как он готов. Только, пожалуйста, никому не говорите».
1: «Как же так?»
0: Викин вздрогнул. В условиях почти полной невесомости это движение едва не выбросило его из кресла на стол, стоявший между ними. «Последнее время я просто бессмысленно для отвода глаз позвякивал инструментами», — сказал Корнелиус. «Я жду минуты, когда буду уверен, что все внимание Энглси направлено на Джо. Завтрашняя операция как раз то, что мне нужно».
1: «Но зачем?»
0: «Видите ли, я уверен, что неполадки в передатчике не физического, а психологического свойства. Мне кажется, по каким-то причинам, запрятанным в его подсознании, Энглси не хочет находиться на Юпитере. Конфликт такого рода вполне может вызывать вибрацию в цепи пси-усилителя. Викинг потер подбородок. Может быть. За последнее время Эд меняется все больше и больше. Когда он только прибыл, он уже был достаточно вспыльчив, но хоть соглашался иной раз перекинуться в покер. Теперь же он настолько забился в свой панцирь, что его совсем не видно. Я как-то не думал об этом раньше, но теперь... Нет, ей-богу, это именно Юпитер так повлиял на него. Да, протянул Корнелиус. Он не хотел вдаваться в подробности. Например, он сознательно обошел тот абсолютно нетипичный эпизод, когда Энглси попытался описать ему, что значит быть юпитерианцем. «Правда, — сказал Викин задумчиво, — на других пси-операторов это не очень-то действовало. Да и на Эда, пока он управлял искусственными организмами более низкого типа. Он изменился только с тех пор, как на Юпитер был высажен Джо». «Да-да», — поспешно согласился Корнелиус. «Знаю. Но хватит беспочвенной болтовни». «Нет, подождите», — проговорил Викин тихим, торопливым голосом, не глядя на Корнелиуса. «Впервые я начинаю что-то понимать». Никогда раньше не пытался этого анализировать, просто констатировал факт, что все не очень гладко. С Джо действительно связаны странные вещи. Вряд ли это может быть следствием его физического склада или обстановки, ведь при работе с низшими формами никаких затруднений не было. Может быть, дело в том, что Джо является первой в истории управляемой моделью с потенциально человеческим разумом. «Мы строим догадки на пустом месте», — сказал Корнелиус. «Возможно, завтра я смогу вам все объяснить. Сейчас я ничего не знаю». Викин выпрямился. Его взгляд буквально впился в Корнелиуса. «Минуточку», — сказал он. «Но...» — Корнелиус беспокойно заворочился, приподнявшись в кресле. «Быстрее, пожалуйста, мне уже давно пора спать». «Вы знаете значительно больше, чем рассказали мне», — сказал Викин с горечью. «Ведь так? С чего вы это взяли?» «Вас нельзя назвать талантливым лгуном. И потом, вы так настойчиво выступали за план Энглс и за эту посылку новых юсфинксов. Настойчивее, чем пристало новичку». «Я же вам сказал. Я хочу, чтобы его внимание было сосредоточено, когда я...» «Будто это вам так уж нужно», — выпалил Викин. Корнелиус с минуту молчал. Потом он вздохнул и откинулся в кресле. «Ну ладно», — сказал он устало. «Мне придется положиться на вашу скромность. Поймите, я совершенно не представляю, как вы, сторожилы станции, воспримете это. Поэтому я не хотел болтать о своих умозаключениях, которые могут еще оказаться неверными. Если бы я имел подтвержденные факты, я бы рассказал о них. Но мне не хочется нападать на сложившиеся убеждения, опираясь только на голую теорию». Викин усмехнулся. «Что вы, черт вас подери, имеете в виду?» Корнелиус яростно запыхтел своей сигарой. Огонек на ее конце то разгорался ярко, то почти потухал, словно таинственная алая звездочка. «Ваш Ю-5 не просто исследовательская станция», — сказал он мягко. «Это образ жизни, ведь так? Никто бы сюда не поехал, даже на один рейс, если бы работа была ему безразлична. Те же, кто остается на второй срок, должны были найти в своем труде что-то такое, чего Земля со всеми своими богатствами не в состоянии им предложить, так?» «Так», — ответил Викин почти шепотом. «Я не думал, что вы настолько быстро поймете. Но что из этого?» «Я не хотел говорить вам, пока у меня не будет доказательств, но, может быть, все было зря. Возможно, вы впустую растратили свои силы и массу денег, и вам не остается ничего другого, как сложить пожитки и отправиться домой». Ни один мускул на худом длинном лице Викина не дрогнул. Казалось, оно застыло. Нарочито спокойным голосом он спросил: «Почему?» «Вспомните, Джо, — сказал Корнелиус. — Его мозг имеет те же способности, что у любого взрослого человека. Он регистрирует всю чувственную информацию, поступающую к нему со дня рождения, регистрирует у себя в своих собственных клетках, параллельно с тем, как она накапливается в копилке памяти. Энглси здесь, на Ю-5. Мысль, знаете ли, тоже является чувственной информацией. и мысли невозможно разделить на маленькие аккуратненькие вагончики. Они образуют сплошное поле. Как раз когда Энглси подключен к Джо, все его мысли проходят через синапсы Джо точно так же, как через его собственные. И каждая мысль порождает свои ассоциации, и все ассоциативные воспоминания регистрируются. Например, когда Джо строит хижину, стволы могут сложиться так, что они напомнят Энглси какую-нибудь геометрическую фигуру, что, в свою очередь, может вызвать в его памяти теорему Пифагора, а... «Я понял», — сказал Викин озабоченно. «Пройдет время, и мозг Джо усвоит все, что накопил Эд». «Верно». Дальше нервная система с закодированным в ней опытом, в данном случае нечеловеческая нервная система. Разве это не отличное определение понятия индивидуальности? Пожалуй, да. Господи, Викин вскочил. Вы хотите сказать, что Джо берет верх? В известном смысле. Исподволь автоматически, сам не сознавая того. Корнелиус глубоко вздохнул и бросился на пролом. Ю-сфинкс — это почти совершенная форма жизни. Ваши биологи учли при ее конструировании все уроки, извлеченные из ошибок природы, когда она создавала нас. Сначала Джо был просто биологической машиной, управляемой на расстоянии. Затем, очень медленно, более здоровое тело. У его мыслей больше веса, понимаете? Джо становится доминирующей стороной. Например, в случае с этой посылкой новых Ю-сфинксов, Энглси только думает, что у него есть логические основания желать этого. На самом деле, его основание – это только продукт осмысливания инстинктивных желаний Джо. Подсознательно Энглси должен смутно, рефлекторно подозревать ситуацию. Он должен чувствовать, что его человеческое «я» постепенно растворяется под напором парового катка инстинктов Джо и желаний Джо. Он пытается защитить свою собственную...

огорчение. «Пока это только мои предположения», — сказал Корнелиус. Как-то сразу он тоже почувствовал неимоверную усталость. Ему было неприятно, что пришлось так поступить с Викингом, который ему нравился. «Но вы понимаете дилемму? Если я прав, то любой пси-оператор превратился в эпидрианца, чудовище с двумя телами, из которых человеческое менее важное служит простым дополнением. Это значит, что ни один пси-оператор не согласится управлять ю-сфинксами. И тогда конец всему проекту». Он встал. «Мне жаль, Эрн. Вы заставили меня сказать, что я думаю, а теперь не сможете спать от тревоги. Право же, очень может статься, что я не прав, и ваши тревоги окажутся напрасными». «Чепуха», — пробормотал Викинг. «К тому же, может быть, вы и не ошибаетесь». «Не знаю». Корнелиус направился к двери. «Попытаюсь завтра найти ответ. Спокойной ночи, Эрн». Ослепительные вспышки ракет, одна за другой взмывавших из своих гнезд, давно растворились в пространстве. Теперь вся армада, включив вспомогательные реактивные двигатели, планировала на легких металлических крыльях сквозь кромешный ад юпитерианского неба. Открывая дверь пункта управления, Корнелиус бросил взгляд на переговорный пульт. Он был выключен. Когда Энглси работал в шлеме, он не допускал, чтобы хоть один посторонний звук мешал ему сосредоточиться. Вещавший на весь мир голос еле доносился откуда-то из-за стены. «Разбился один корабль. Два корабля». Услужливый техник смонтировал над передатчиком Корнелиуса панель с 15 красными и 15 синими лампочками, чтобы он мог быть в курсе событий. Конечно, он сделал это скорее ради Эда, но тот сразу же решительно заявил, что и не взглянет на них. Четыре красные лампочки не горели. Это означало, что четыре синие уже не подадут известия о благополучной посадке. Смерч, разряд молнии, парящий ледяной метеор, стая похожих на гигантских скатов птиц с телами твердыми и плотными, как сталь. Сотни причин могли погубить эти четыре корабля, разбросав их обломки по жутким юпитерианским лесам. А черт, уже четыре! Как же летевшие в них живые существа, каждый из которых обладает великолепным мозгом, не уступающим вашему собственному. Подумать только, быть приговоренным долгим годам кромешной тьмы, обрести сознание на какую-то непостижимую долю секунды, и все для того, чтобы тут же разбиться в кровавые клочья и ледяные уступы. Бессмысленная жестокость всего этого холодным комком подступила к горлу Корнелиуса. Правда, без этих жертв не обойтись, если мы хотим, чтобы на Юпитере появилась разумная жизнь. «И уж лучше сделать это сразу, пожертвовав немногими», — подумал он, «но зато знать наверняка, что следующее поколение разумных юпитерианцев будет обязано своим рождением любви, а не машинам». Он прикрыл за собой дверь и, затаив дыхание, стал ждать. Энглси сидел, повернувшись лицом к противоположной стене, так что можно было различить только инвалидное кресло, да еле выглядывавшую из-за него верхушку шлема. Ни движения, ни хоть какого-нибудь признака жизни, ничего. Боже, будет страшно неудобно, более того, ужасно, если Энглси догадается об этом подслушивании. Впрочем, где ему заметить? Он оглох и ослеп от своей сосредоточенности. Грузное тело псионика медленно двинулось к новому пси-передатчику. Корнелиусу совсем не нравилась роль соглядатая. Он бы ни за что не пошел на это, будь хоть малейшая надежда здесь, на месте, разобраться в том, что происходит. Но особой вины за собой он не чувствовал. Если его подозрения оправдаются, значит, Энглси, сам того не ведая, оказался втянутым в нечеловеческую игру. Проследить за ним в этом случае значит спасти. Корнелиус осторожно включил прибор, и установка начала разогреваться. Осциллоскоп, встроенный в передатчик Энглси, сообщал ему точные данные об альфа-ритме мозга пси-оператора, служая своеобразными биологическими часами. Сначала надо было настроиться на их ход, а когда оба передатчика начнут работать точно в одной фазе, можно попробовать незаметно... «Разберись, в чем дело. Прочитай истерзанное подсознание Энглси и пойми, что там на Юпитере так притягивает и отпугивает его. Пять кораблей разбились. Ничего, уже скоро посадка. Может быть, в конечном счете только эти пять и погибнут, а остальные пробьются. 10 товарищей для Джо?» Корнелиус тяжело вздохнул. Он посмотрел на калеку, слепого и глухого к внешнему миру, искалечившему его, и почувствовал жалость и злость.

0: всем этом была какая-то несправедливость, даже по отношению к самому Джо. Ведь он не был каким-то чудовищем, поедающим человеческие души. Он сам еще не понял, что он действительно Джо, а Энглси превратился в жалкий придаток. Он не просил, чтобы его создавали, и лишить его теперь второго человеческого «я» значило бы погубить. Так или иначе, когда человеческий разум переходит рамки приличий, за это приходится расплачиваться всем и дорогой ценой. Корнелиус беззвучно выругался. «Надо работать!» Он сел и пристроил на голову шлем. Волна-носитель тихо пульсировала, вызывая еле слышное дрожание нейронов в глубине его мозга. Это было непередаваемое ощущение. Он потянулся к приборам и начал настраиваться на альфа-ритм мозга Энглси. Импульсы его собственного мозга имели более низкую частоту. Сначала сигналы должны пройти через гетер-1. Так, почему же нет приема? Ах да, нужно еще подобрать точную форму волны. Ведь тембр – такая же неотъемлемая часть мысли, как и музыка. Медленно, страшно, осторожно Корнелиус поправил настройку. Что-то промелькнуло в его сознании. Видение облаков в лилово-красном небе, ощущение свежего ветра, мчавшегося в безграничном просторе, и снова исчезло. Дрожащими руками он снова тронул рукоятку настройки. Пси-луч между Энглси и Джо ширился, включая в себя сознание Корнелиуса. Он почувствовал, что видит Юпитер глазами Джо. Вот он стоит на холме и смотрит в небо над ледяными горами, ища жадным взором первую ракету. Но одновременно он оставался Корнелиусом, следящим за приборами, ищущим каких-то сигналов, символов, ключа к запертым в душе Энглси страхом. И тут он почувствовал, что его самого охватывает нечеловеческий ужас. Пси-лучевое слежение – это не просто пассивное подслушивание. Как любой радиоприемник является одновременно слабым передатчиком, так и воспринимающая нервная система сама посылает сигналы, откликаясь на источник пси-излучения. Конечно, при обычных условиях это излучение почти незаметно, но если ваши импульсы, в каком бы направлении они ни посылались, проходят через цепь мощных гетеродиновых и усилительных устройств с отрицательной обратной связью... На заре псионики пси-лучевая терапия была зачахла. При тогдашней технике мысль одного человека, пройдя через усилитель и поступая в мозг другого, складывалась с собственным нервным циклом последнего по простым векторным законам. В результате оба чувствовали возникавшие новые частоты, как какое-то кошмарное трепыхание своих собственных мыслей. Пси-оператор, владевший приемами самоконтроля, еще мог их игнорировать, но пациент не мог, и вместо излечения человек получал травму. Однако позже основные волновые тембры человеческого мозга были измерены, и опыты в области пси-лучевой терапии возобновились. Современный пси-передатчик анализирует входящий сигнал и переводит его данные на язык слушателя. Абсолютно чуждые импульсы передающего мозга, которые невозможно перекодировать в соответствии с нейронной структурой принимающего мозга, задерживаются фильтрами. Компенсированная таким образом чужая мысль может быть воспринята так же просто, как своя собственная. Когда пациент включен в пси-лучевую сеть, опытный пси-оператор способен подстроиться к ней без его ведома. При этом он может либо исследовать мысли пациента, либо внушать ему свои собственные. План Корнелиуса, понятный любому специалисту-псионику, основывался именно на этом. Он хотел получить сигналы от ничего не подозревавшего Энглси Джо. Если его гипотеза правильна и личность пси-оператора действительно исковеркана до неузнаваемости, под стать чудовищной индивидуальности Джо... Его мышление оказывается слишком чуждым человеческому, чтобы пройти через фильтры. В этом случае до Корнелиуса дойдут одни обрывочные импульсы или вовсе ничего. Если же гипотеза неверна и Энглси остается Энглси, то он воспримет только нормальный человеческий поток сознания и сможет перейти к исследованию других возможных причин нарушений в катрубке. Страшный звон наполнил его мозг. «Что со мной?» На мгновение чуждое вмешательство, превратившее мысли в невнятное бормотание, потрясло его ужасом. Он судорожно глотнул свежего юпитерианского ветра. Чудовищные верные псы почуяли чужого и завыли. Затем как-то сразу Джо понял все, и неудержимая волна гнева вытеснила из его мозга страх и все остальные ощущения. Он наполнил легкие и заорал во все горло, так что громовое эхо прокатилось по горам. «Вон из моего мозга!» Он почувствовал, как Корнелиус сжался и юркнул куда-то в подсознание. Мощь удара его собственной воли и разума оказалась слишком сильной. Джо засмеялся. Это было больше похоже на рычание, и внутренне расслабился. Над ним сквозь громовые тучи мелькнул свет первой снижающейся ракеты. Корнелиусу захотелось назад, к уютному свету пульта управления. Его руки бессознательно потянулись к приборам, чтобы отключить передатчики и убежать. «Не спеши ты так», — мрачно скомандовал Джо, и мускулы Корнелиуса застыли от ужаса. «Я хочу понять, что происходит. Замри и дай мне разобраться». Джо испустил импульс, который должен был означать раскаленный до бела вопросительный знак. В ответ на этот безмолвный вопрос, помимо воли Корнелиуса, воспоминания ярко вспыхнули и в его мозгу. «Так, вот в чем дело. Вы думали, я боюсь быть на Юпитере в теле Джо и хотели узнать, почему? Но я же вам говорил, что не боюсь». «Я должен был вам поверить», — прошептал Корнелиус. «Ну тогда выключайтесь вон из цепи», — заорал во всю глотку Джо. «И никогда больше не появляйтесь в пункте управления, поняли? К отрубке или что бы там ни было, я не хочу вас видеть. Пусть я калека, но разнесу вас в клочки, а теперь отваливайте, оставьте меня в покое. Первый корабль вот-вот сядет».
1: «Вы калека? Вы Джо Энглси?»
0: «Что?» Огромное серое существо на холме подняло свою варварскую голову, как по зову трубы. «Что вы имеете в виду?»
1: «Неужели вы не понимаете?» Слабо шевелились мысли в мозгу Корнелиуса. «Ведь вам известно, как работает псилучевой передатчик. Вы же знаете, что я мог исследовать разум Энглси в его мозгу, оставаясь незамеченным. А полностью нечеловеческий мозг я вообще не смог бы исследовать, зато и он бы не уловил моего присутствия. Фильтры не пропустили бы такой сигнал. Но вы почувствовали меня в первую же долю секунды. Это может означать только одно. Человеческий разум в нечеловеческом мозгу. Вы больше не обрубок человека на Ю-5. Вы Джо. Джо Энглси».
0: «Дьявол вас возьми», — сказал Джо. «Вы правы». Он отключил Энглси одним жестоким, похожим на пинок, импульсом выпихнул Корнелиуса из своего сознания и бросился вниз по холму встречать звездолет. Корнелиус очнулся через несколько минут. Его череп раскалывался. Он нащупал основной рубильник, потянул его вниз, сорвал шлем с головы и со звоном бросил на пол. Но прошло немало времени, пока он собирался с силами, чтобы проделать то же с Энглси. Сам Эд уже ничем не мог себе помочь.

0: резком свете помещение из металла и пластика казалось голым и холодным. В воздухе висел легкий запах антисептиков. Они находились в самом сердце спутника, отделенные от поверхности многокилометровой толщей скалы. В маленькой жидковатой комнате не было никого, кроме Викина и Корнелиуса. Остальной экипаж станции механически занимался своими повседневными делами, чтобы убить время, пока не станет известно, что произошло. За закрытыми дверями три биотехника, выполнявших также роль медперсонала, боролись с ангелом смерти за бесчувственный обрубок, бывший когда-то Эдвардом Энглси. «Девять кораблей благополучно сели», — сказал Викин мрачно. «Два самца и семь самок. Достаточно, чтобы основать колонию». «С генетической точки зрения неплохо бы иметь побольше», — отозвался Корнелиус. Он говорил приглушенным голосом, хотя весь был переполнен радостью. Во всей этой истории было что-то внушающее благоговение. «Я все еще ничего не понимаю», — сказал Викин. «О, теперь все ясно. Я должен был догадаться раньше. Все факты были налицо, просто мы не сумели сделать из них простые, очевидные выводы. Прежде всего, надо было перестать носиться с этой мыслью о чудовище, пожирающем людей». «Да, голос Викина был похож на скрип. А роль чудовища сыграли мы сами, не правда ли? И вот Эд умирает. Смотря что назвать смертью». Корнелиус глубоко затянулся сигарой, пытаясь обрести внутреннюю устойчивость. Его голос был намеренно бесстрастным. «Подумайте. Проанализируйте факты. Кем был Джо? Существом с мозгом, подобным человеческому, но без собственного разума. Этакая табула раса. Девственно чистая страница, на которой псилуч Энглси мог писать, что хотел. Мы пришли к совершенно правильному заключению, правда, с большим опозданием, что когда на этой странице будет записано достаточно много, возникнет личность. Весь вопрос – чья? Вполне понятный человеческий страх перед неизвестным внушил нам мысль, что в таком чуждом теле может возникнуть только личность чудовища, а не человека. Поэтому мы решили, что она неизбежно должна оказаться враждебной Энглси, должна подавлять его». Дверь открылась. Оба ученых вскочили, вопросительно глядя на хирурга. Тот только покачал головой. «Все без толку. Типичный травматический шок, очень глубокий. Скоро все кончится. Если бы у нас было получше оборудование, тогда, может быть...» «Нет», — сказал Корнелиус. «Нельзя спасти человека, который сам решил умереть».
1: «Тут вы правы».
0: Доктор снял маску. «Дайте мне кто-нибудь сигарету». Когда он брал сигарету у Викина, его руки слегка дрожали.
2: «Но разве он мог что-то решать?» – задохнулся физик. «Он же лежит без сознания с тех пор, как Ян вытащил его из этой штуки».
0: «Это было решено куда раньше», – сказал Корнелиус. «Фактически это развалина на операционном столе уже лишена разума. Я знаю, я сам был при этом». Воспоминания были страшным мучением для Корнелиуса. Он чувствовал, что ему придется пройти курс внушения, чтобы освободиться от этих мыслей. Доктор глубоко затянулся, подержал дым в легких и с силой выдохнул.
1: «По-моему, теперь всему проекту конец», — сказал он. «Нам в жизни не заманить сюда другого псиоператора».
2: «Уж это точно», — с горечью сказал Викин. «Я сам разобью эту дьявольскую машину».
1: «Постойте!» — вскрикнул Корнелиус. «Как же вы не поймете? Это никакой не конец! Это начало!»
0: «Я лучше пойду», — сказал врач. Он затушил сигарету и скрылся за дверью операционной, беззвучно закрывшейся за ним. На Корнелиуса и Викина пахнуло дыханием смерти. «Что вы имеете в виду?» — холодно спросил Викин, как бы воздвигая этим вопросом незримый барьер между собой и Корнелиусом.
2: «Неужели вам не ясно?» – почти закричал псионик. «Ведь Джо перенял у Энглси все. Мысли, память, привычки, страхи, интересы. Конечно, чужое тело и иная обстановка вызывают некоторые изменения, но не большие, чем могли бы произойти с человеком и на Земле. Если бы вы, скажем, избавились от изнурительной болезни. Разве, блядь, не придало вам это больше решимости, может быть, даже грубости? В этом не было бы ничего ненормального. Так как же вы не понимаете? Вот человеку хочется быть здоровым, так? Понимаете меня?
0: Бикин сел. Некоторое время он молчал. Потом страшно медленно, неуверенно он спросил.
2: Вы имеете в виду, что Джо – это Эд? Или Эд Джо? Как вам больше нравится? Сам себя он теперь зовет Джо.
0: Для него это имя что-то вроде символа свободы, обновления, но остается он самим собой.
2: Что вообще есть я, если не непрерывность существования?
0: Он сам этого не понимал до конца. Он знал только, и я должен был ему поверить, что на Юпитере он силен и счастлив.
2: Ведь что вызывало возмущение в этих котрубках? Простой истерический симптом. Подсознательно Энглси не боялся оставаться на Юпитере, он боялся возвращаться.
0: И вот сегодня я подслушал его мысли, взволнованно продолжал Корнелиус.
2: А к этому моменту все его существо было сосредоточено на Джо, на здоровом юпитерианском теле, а не на больном обрубке человека на Ю-5. Это определило иную систему импульсов. Не настолько чуждую, чтобы они не проходили через фильтр, но достаточно своеобразную, чтобы тут же обнаружить вмешательство. Поэтому он сразу и заметил мое присутствие. И тут ему открылась истина, так же, как и мне.
0: Знаете, что я почувствовал в тот последний момент, когда Джо вышвыривал меня из своего сознания?
2: Не ярость, она уже прошла. Он был груб, но его переполняло только одно чувство – радость. Я ведь знал, какой сильной личностью был Энглси. Как же я мог подумать, что мозг ребенка-переростка вроде Джо может пересилить его? А врачи-то стараются спасти безжизненный придаток, отброшенный за ненадобностью.
0: Корнелиус замолчал. Его горло совсем охрипло от этой тирады. Он прошелся по комнате, наполняя рот дымом, но не затягиваясь. Прошло несколько минут, и Викин задумчиво спросил.
2: «Ну хорошо. Вам лучше знать, как вы сказали, вы сами там были. Но что делать дальше? Как нам связаться с Эдом? Захочет ли он вступить с нами в контакт?»
0: «Конечно», — сказал Корнелиус.
2: «Не забывайте, что он остался самим собой. Теперь, когда на него не давит увечья, он должен стать более общительным.
0: Подождите, вот пройдет новизна встречи с новыми друзьями, ему обязательно захочется поговорить с кем-нибудь как с равным».
2: «Ну, а кто же будет управлять новыми юсфинксами?» – спросил Викин с сарказмом.
0: «Например, я вполне счастлив в этом своем теле из мяса и костей. Так что спасибо».
2: «А разве Энглси был единственным безнадежным калекой на Земле?» – спокойно спросил Корнелиус.
0: Викин разинул рот.
2: «К тому же найдется немало и стариков», – продолжал псионик задумчиво, словно рассуждая сам с собой. «В один прекрасный день, мой друг, мы оба почувствуем, что наши годы подходят к концу, а ведь так много еще захочется увидеть.
0: И тогда, кто знает, может быть, и мы с вами захотим прожить еще одну жизнь в юпитерианском теле, трудную, бурную, полную страстей жизнь. Конечно, она окажется опасной, неспокойной, суровой, но зато это будет жизнь, какой ни один человек не жил, может быть, со времен Елизаветы I. Нет, новых юпитерианцев найти будет совсем нетрудно». Он повернулся к доктору, снова появившемуся на пороге операционной.
2: «Ну», — выдавил из себя Викин.
0: Врач подошел к ним и устало опустился в кресло. «Кончено», — сказал он. Все смущенно молчали.
1: «Странно», — снова заговорил доктор. Он рассеянно хлопал себя по карманам в поисках сигареты, которой у него не было. Викин протянул ему пачку.
0: «Очень странно», — продолжал врач задумчиво. «Я не раз сталкивался с подобными случаями, когда люди просто не хотели больше жить. Но я никогда не видел, чтобы такой человек умирал с улыбкой.
2: До самого конца!»

Сегодняшний эфир программы «Модель для сборки» был посвящен памяти писателя Пола Андерсона, скончавшегося неделю назад в возрасте 74 лет. Сегодня мы слушали и читали его рассказ «Зовите меня Джо».

0: у Эрлса. К сожалению, здесь вот в этом издании не указано имя автора, скорее всего, Уильям, ну или что-то в этом роде. Эрлс. «Транспортная проблема». Правительский рассказ. Дэвис свернул с 42-й улицы на третью скоростную полосу к старому Рокфеллеровскому центру, спустился по четырехполосному переезду и затормозил на четвертом ярусе. Он задержался на мгновение, прежде чем выйти из машины, стараясь отдышаться. Даже при усиленной работе фильтров воздух в салоне был ужасным. Он надел противогаз, вышел на площадку, хлопнув своей левой дверцей о дверцу Кадиллака, паркованного рядом. «Так ему и надо, не будет высовываться за свою линию», — проворчал Дэвис. Он едва успел отскочить в сторону, когда «Мустанг-5» промчался мимо него и, обогнув угол, ринулся по эстакаде к улице. Дэвид послал ему вслед проклятие. Он выглянул с прохода между машинами, прежде чем кинуться бегом через проезжую часть к лифту на противоположной стороне. Лифтер поспешил ему навстречу, чтобы потребовать ежедневную плату в $30, но тут же отступил почтительно, как только Дэвис показал ему свой жетон управляющего движением. Кабинет Дэвиса находился в нижнем этаже управления дорог и движения. Выйдя из лифта, он обнаружил, что в холле столбом стоит пыль и яростно стучит пневматический молоток. Человек с молотком был одет в голубой комбинезон отдела дорожного строительства. Дэвис вспомнил, что обходную полосу на втором ярусе 57-й Восточной улицы наметили провести именно здесь, но не ожидал, что это произойдет так быстро. Одна стена кабинета была сорвана, и дерики укладывали стальные фермы для дорожного полотна. Рабочие крепили их к бетонному полу, загоняя магнитные заклепки. Дэвис подошел ближе, один из рабочих хотел отстранить его, но он показал ему свой жетон. «Это еще мой кабинет». Дэвис подошел к контрольной панели и позвонил директору. «На проводе, Дэвис», — произнес он. «Кажется, старому негодяю уже нужен рапорт», — подумал он.
1: «Есть», — ответила секретарь директора. «Я передам».
0: От стола аварий ему помахал рукой Лейнген. Он только освободился от дежурства. «Везет же, будет через 3 часа дома, если сумеет», — невольно подумал Дэвис. Отчет об авариях был ужасным. На 4,3% больше, чем вчера, на одной только эстакаде в районе здания ООН 17 смертных случаев. Дэвис набрал номер дорожной службы. «Дорожная!» — отозвался голос на другом конце провода. «Говорит управляющий движением. Пришлите птицу. Я хочу поглядеть с воздуха». Он просмотрел еще несколько сообщений. 2 столкновения на 5-м ярусе Таппанского моста, и в обоих случаях Форды позапрошлого года. Эти черти вообще не имеют права показываться на улицах в машинах 2-летней давности. Дэвис позвонил в отдел арестов. «Все старые Форды удалить с улиц», — приказал он.
2: «Есть».
0: Он следил за красными точками на табло. Это были Форды, которые сгоняли на боковые эстакады. Он включил телекамеру на одном из участков. Бульдозеры теснили скопившиеся машины. Шум вокруг все нарастал, с потолка стали сыпаться куски облицовки. «Поставьте защитный экран», — приказал он. Но никто ему не ответил. Он посмотрел на рабочего, который загонял заклепки в ферму. «Джонса-то нет», — подумал он вдруг. «Конечно, нет. Ферма стоит там, где был его стол. Без Джонса ему будет тоскливо».
2: «Это не первоочередная работа, приятель», — сказал ему рабочий. «Если вам нужен экран, получайте его от строительства».
0: Дэвис буркнул что-то себе под нос и посмотрел на часы. 08:07. Начинался как раз третий наплыв, третий пик. Словно по сигналу здание задрожало. Это служащие нижнего звена кинулись в своих линкольнах и мерседесах на свою незаметную работу в незаметных маленьких учреждениях. Коротко зажужжал телефон. Директор.
2: «Слушаю, сэр», — отозвался Дэвис.
3: «Дэвис?»
0: — произнес дрожащий голос. «Умри, старый негодяй», — подумал Дэвис.
3: «Число аварий непрерывно растет».
2: «Дороги забиты, сэр».
3: «Вы же управляете движением. Сделайте что-нибудь».
1: «Нам не хватает дорог. Только вы один можете изменить положение».
3: «Никаких больше дорог. Но движение не должно останавливаться. Выполняйте свои обязанности».
0: Голос перешел в судорожный кашель.
3: «Станете директор, будете строить дороги».
2: «Понял, сэр».
0: Связь отключилась. Конечно, он должен поддерживать движение на улицах.
2: «Птица прибыла», — раздался голос в динамике. «Смит!» – окликнул Дэвис помощника, и тот оторвал взгляд от главного табло. «Я улетаю. Вы остаетесь за меня». В лифте по пути на 10 этаж он включил телерекордер.
4: «Пробка у статуи Свободы! Восток!» – пролаял диктор. 17 машин и школьный автобус. Прибыла скорая. Повреждены конструкции на 5-м ярусе Восток, скоростная трасса к Янки-стадиону. Аварии на Стейтен-Айленд, 4-я, 9-я и 13-я улицы».
2: Дэвис выключил рекордер. Положение было хуже, чем он предполагал. На 5-м этаже он сменил лифт, чтобы избежать эстакады, ведущей с главной полосы на 4-й ярус, взлетел на крышу и вскочил в ожидавший вертолет.
4: «Пробка из 50 машин на 4-м ярусе Янки-стадион!» — кричало радио в вертолете, и он нажал кнопку центральной диспетчерской.
2: Говорит Дэвис.
5: «Да, сэр».
2: «Каков срок для оповещения родственников?» — спросил он.
5: «23 минуты, сэр».
2: «Пусть будет 19. Сообщить всем группам».
5: «Да, сэр».
2: «Подъем!» — бросил он пилоту. Дэвису хорошо были видны машины, мчащиеся за краем крыши. «Я мог бы протянуть руку и дотронуться до них», — подумал он. «И руку мне оторвало бы со скоростью 100 миль в час». Дэвис закашлялся. Он всегда забывал надеть противогаз, когда бежал от лифта к вертолету, и это неизменно отзывалось на его легких. К счастью, смог в это утро не был густым, и он видел под собой серое пятно Манхэттена. На юге можно было различить шпиль Empire State Building, вознесшего свои 40 этажей над четырехлистной развязкой вокруг. А еще дальше виднелись башни Международного торгового центра и гигантская глыба гаража, рядом с которым они казались совсем небольшими. «Направо», — приказал он пилоту. «Идите вдоль реки и пониже». На перекрестке возле пирса 90 была пробка, и он увидел, как вертолет магнитом цепляет изуродованные машины и перебрасывает их через реку к перерабатывающему депо.

0: Увидев в депо груды обломков, которые громоздились перед тремя огромными дробилками, он позвонил директору. Изуродованные «Форды» и «Бьюики» на глазах превращались в трехфутовые металлические брикеты, которые машина выплевывала прямо на барже. Буксиры отводили баржи из пролива к новому ракетопорту, однако каждая дробилка перерабатывала в час только 200 машин, для часов пик этого было недостаточно.
1: «Да, Дэвис!» —
0: проскрипел голос директора.
2: «Не позвоните ли вы в сталелитейное объединение?» — спросил Дэвис. «Необходима еще одна дробилка».
1: «Не знаю, так ли уж она необходима, но позвоню».
0: Дэвис со злостью отключился. Опытным взглядом он оценил движение на мостах. Машины шли с интервалом 8 футов, и он приказал им сблизиться до 7,2, на 10% увеличив пропускную способность трасс. Это было почти эквивалентно созданию еще одного яруса. Проезжая часть над пирсами была забита. Самосвалы с грузами на мгновение задерживались на вершине эстакады, а потом стремительно кидались в поток машин. Дэвис увидел, как один самосвал, груженный стальными контейнерами, получил удар от «Кадиллака», потерял управление, перевалился через край полотна и рухнул с высоты 100 футов вниз, минуя 5 ярусов. Контейнеры разлетелись во все стороны, сталкиваясь с машинами на всех ярусах. Даже с 200-футовой высоты ему были слышны скрежет тормозов и грохот сталкивающихся машин. Он поспешил вызвать помощь. «Скорую помощь на причал 46 на все ярусы!» — приказал он. Он довольно улыбнулся. Всегда приятно первому сообщить об аварии. Это свидетельствует о том, что он не теряет формы. Как-то он сообщил в одно утро о 4 авариях. Это был рекорд. Но теперь за такие сообщения введены премии, и представителям службы движения редко удается оказаться на месте первыми. Раньше дорожными авариями занималась полиция, но сейчас она слишком занята вылавливанием грабителей. Авария опасна только в том случае, если нарушает нормальный поток движения. А движение было напряженным на всех ярусах. Он видел это, хотя с вертолета просматривались только 3 верхних яруса. Главная переходная полоса у Таймс-сквер работала хорошо, как и самая широкая на Манхэттене. Она протянулась от 42-й до 49-й улиц и от 5-й до 8-й авеню. Многие протестовали против ее строительства, особенно кинофанатики и библиотечные черви. Но теперь это была самая замечательная в мире эстакада шириной в 16 полос. «Притихли даже любители библиотек», — подумал он. Именно ему принадлежала мысль перенести фигуры львов со старого места к началу большого скоростного пути на Янки-стадион. Не вступись он, они были бы уничтожены вместе с прочими зданиями. Нырнув, вертолет направился вдоль паркировочных площадок Вестсайда к развязке у Статуи Свободы. Проектировщики поступили разумно, использовав основание статуи на острове Бедло как фундамент для развязки. Это сэкономило миллионы. Не пришлось вбивать сваи в дно залива, да и бронза пошла на слом по хорошей цене. Конечно, консерваторы, любители старины, протестовали и здесь. Но их, как всегда, перекричали. «Дорогу транспорту!» Не так ли? Манхэттен внизу кишел массой мчащихся разноцветных машин. Аварийные вертолеты пикировали на них, спеша убирать искалеченные обломки, пока на дороге не образовалась пробка. На остров с севера на юг, над местами прежних улиц, в 40 футах друг от друга шли 200 полос. Они бежали над зданиями, под ними и даже сквозь них. Это был лучший в мире город, созданный машинами и для машин. А Дэвис по 8 часов в сутки управлял судьбами этого автомуравейника. И всегда, когда парил здесь на вертолете, он особенно остро ощущал свое могущество. «Сюда!» — бросил он пилоту, указывая на 5-ю полосу, ведущую к причалу. Темно-красный «Додж» шел со скоростью 65 миль в час, задерживая движение на миле позади. Места обойти его не было, пробка была неизбежна. «Вниз!» — снова скомандовал Дэвис, взял «Додж» на прицел и выстрелил. Заряд краски попал на капот машины. Водитель понял предупреждение и увеличил скорость до безопасной цифры 95 миль в час. Но метка осталась, водителя найдут по ней, краска смывается только спецрастворителем, принадлежащим службе движения, и накажут. За первую пробку штраф $200, а за последующие водители снимают с дорог на сроки от 5 до 100 дней. В
2: таком случае придется ездить городским транспортом. Дэвис содрогнулся при одной мысли об этом. На батарейном мысе и острове Бедло был порядок, и вертолет повернул назад. Дэвис взял бинокль, чтобы проверить Стейт-Айлендское шоссе, и увидел, что из 22 полос при входе в Нью-Йорк заняты только 16. Главный пик почти миновал. Можно начать готовиться к следующему, в часы ленча. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Вокруг международного торгового центра скопление машин не рассасывалось. То же самое наблюдалось и у громады гаража. Смог держался на уровне 79-го этажа. Дэвис увидел красные сигналы «заняты» на всех нижних 92 этажах и понял, что остальные 40 не смогут вместить всех машин, стремящихся сюда по 25 подъездным путям. Он вызвал контроль. Говорит Дэвис, дайте мне управление парков и площадок.
3: «Парков и площадок?»
2: Голос прозвучал недоверчиво.
3: «Да».
2: Он подождал, и когда ему отозвались, заговорил быстро и напористо. «Я управляющий движением Дэвис. Приказываю очистить батарейный парк. Я намерен через 5 минут перебросить туда 2000 машин».
3: «Вы не можете...»
2: «К чертям, если не могу! Кто управляет движением? Очищайте парк!» От центрального парка осталось только немного травы, задыхающейся в выхлопных газах, гибнущие в тени многоярусных путей под ногами миллионов горожан, которые устремлялись сюда, к единственному клочку зелени в радиусе 11 миль. Большая часть парка была погребена под огромным гаражом и 7 ярусами путей. В качестве уступки любителям прошлого на крыше гаража поставили клетки с животными. Они простояли там 2 недели, пока на них не наехал какой-то пьяный в Линкольне. Угоревшие животные разбежались по эстакадам, но тех, кто не погибли под колесами, скоро выловили.
3: «Как быть с людьми?» – спросил отдел парков.
2: «Сочувствую им. У них есть еще 4,5 минуты». Он выключился и вызвал отдел регулировки. «Говорит Дэвис», – сказал он. «Направьте 5-ю батарейную яруса 2-10 в центральный парк».
4: «Есть, сэр».
2: Потом он вызвал нижний город, приказал на протяжении 7 кварталов закрыть Уолл-стрит. Позже придется направлять транспорт в обход, это затянется 4 часа. Самая большая пробка была, как всегда, у Empire State Building, где северо-южная магистраль обходила огромное здание на 12 полос в сторону. На поворотах машины заносило, прижимая к ограждениям, и ежедневно здесь теряли управление и валились, разбиваясь о нижележащие ярусы, десятки машин. Это было своего рода зрелище, и служащие теснились у окон, чтобы видеть, как крутятся вышедшие из повиновения машины. Сейчас движение казалось почти нормальным, и Дэвис приказал держать скорость 110 миль на повороте и 115 при выходе из него. Но все же этого было недостаточно. Приходилось притормаживать, теряя скорость, и после поворота ширина движения уменьшилась. Дэвис увидел, как один Бьюик пошел юзом, ударился об ограду, перевернулся, и водитель, вылетев сквозь съемную крышу, упал ярусом ниже и исчез в потоке машин. Бьюик откатился и тоже исчез из виду. «Домой», — приказал Дэвис. Вертолет опустил его на крышу.

0: Дэвис просмотрел сводки об авариях, подписал их. Выше нормы, а в секторе в Empire State на 6,2% выше, чем на прошлой неделе. Сам Дэвис был упомянут как сообщивший о пробке у причала. Была информация о том, что заполнен центральный парк, к тому же директор взбесился, узнав о переброске туда машин. «К чертям его», — подумал Дэвис. Была еще одна жалоба от фирмы Merrill Lynch, Pitts, Fenner и Agnew. Двое из членов ее правления застряли на Уолл-стрит и опоздали на совет. Он бросил жалобу в корзину. Снаружи или внутри это трудно определить, когда одной стены нет. Рабочие сбрасывали стальные плиты для дороги, выдергивая для экономии времени часть болтов. «Оставьте эти чертовы болты!» — прорычал Дэвис. «Эта штука все равно будет трястись!» Грохот был оглушительным даже сейчас, когда 7 транспортных полос находились в 30 футах отсюда, а когда ветка пройдет здесь, он станет еще сильнее. Дэвис надеялся, что стену поставят обратно. Он позвонил Смиту, спросил о показателях у Empire State Building. «С 9 утра 14 смертельных случаев». Это было на 10,07% выше нормы, а пик, связанный с Ленчем, должен был начаться через 4 минуты. «Проклятый Empire», — проворчал Дэвис. На табло сектора штаб-квартиры ООН вспыхнул красный свет. Он включил видеофон и увидел нагромождение 12 машин на 4-м ярусе. Увидел, как сыплются тела и части тел, машины и части машин. Черт, теперь не миновать еще одного гневного звонка. Проклятые иностранцы, почему они думают, что их идиотские проблемы важнее транспортных? Зазвонил красный телефон директора, и он взял трубку. «Дэвис слушает».
1: «Показатели растут», —
0: проскрипел директор.
1: «В чем дело?»
0: «Сектор Empire State», — ответил Дэвис. «Это еще кое-какие здания».
1: «Сделайте что-нибудь! Я уполномачиваю вас!»
0: «Нужно убрать Empire State», — сказал Дэвис. «И получить еще 40 ярусов в гараже центра».
1: «Это невозможно!»
0: «Ничего нет невозможного», — подумал Дэвис. «Просто ты боишься консерваторов. Трус».
1: «Сделайте что-нибудь», —
0: повторил директор. «Хорошо, сэр». Он подождал, пока в трубке щелкнуло, и бросил ее на рычаг. Он глубоко вдохнул воздух кабинета. Это было действеннее затяжки сигареты, и начал отдавать короткие приказания по общему каналу. «Пошлите еще 10 аварийных вертолетов», — бросил он. «Когда их в полтора раза больше, то и обломки убираются во столько же раз быстрее. Сократите сроки оповещения родных до 15 минут». Это было уж слишком, но явно ускорит обработку аварии в Бруклине и Нью-Джерси. Сейчас, когда один пик только что прошел, а другой начинается, обломки накапливаются вне приемных центров, и дробилки часто бездействуют. «Повысьте минимальную скорость на 5 миль в час». Это составит не меньше 100 миль на магистралях и 65 на ярусах. Он включил видеофон, проследил, как вводятся новые скорости, как начинают спешить машины. Отдел очистки сообщил о посылке 10 вертолетов. Он вздохнул свободнее, переключил видеофон на сектор Empire, увидел третье за этот день огромное нагромождение на 3-м ярусе и чертыхнулся. Он закрыл проезд на 34-ю улицу, приказал 3 бульдозерам сгонять туда все обломки, позвонил в отдел оповещения, чтобы срочно направили бригаду. К полуночи, когда движение уменьшится, можно будет отправить машины и трупы в Нью-Джерси. Красный телефон зазвонил 3. Что-то сверхважное. Он схватил трубку, выкрикнул свое имя.
2: «Только что умер директор!» — прозвучал истерический голос. «Вы его заместитель!»
0: «Сейчас приду». «Заместитель, ладно». До конца дежурства остается 6 часов. За это время он успеет кое-что сделать. Он повернулся к Смиту. «Вы будете управляющим здесь», — сказал он. «Я сейчас получил повышение».
3: «Есть!»
0: Смит едва взглянул на него.
3: «Открыть полосы 1-9», — приказал он.
0: Переход от помощника к управляющему совершился мгновенно. «Вот что значит хорошая школа», — подумал Дэвис. Он поднялся в кабинет директора. Сотрудники стояли молча, глядя на труп на полу. Светились 4 табло, звонила дюжина телефонов. Дэвис отдал короткие распоряжения.
3: Вы и вы. Отвечайте на звонки, сказал он. Вы и вы. Следите за табло. Вы вынесите труп. Вы, указал он на секретаря, теперь его секретаря. Созовите общее совещание. Срочно. Он просмотрел табло, проверил отделы движения, регулировки, аварий, оплаты въезда, оповещения. Отдел смертности показал отличные цифры. Новым управляющим там стал Уилборн. Дробилки работали хорошо. Отдел аварий сообщал, что темпы уборки выше нормы. «Директор скончался», — сказал он сотрудникам. «Его место занимаю я». Все кивнули. «Большинство отделов работает хорошо», — он взглянул на Смита. «Но движение транспорта никудышное». «Почему?»
4: «Эмпайр», — ответил Смит. «Мы теряем 20% только на том, чтобы обогнуть это чертово здание».
3: «Как у вас с распределением работ по бригадам?» — обратился Дэвис к управляющему строительством.
5: «В порядке!»
3: — управляющий быстро перечислил с дюжину мелких работ. «Главное — Эмпайр!» — резко проговорил Дэвис. «Мы не можем вечно огибать его!» Он взглянул на управляющего строительством. «Уберите его!» — приказал он. «Совещание окончено!» Позже, когда он посмотрел с крыши в ту сторону, бригада разборщиков уже сняла верхние 10 этажей Empire State Building и срезала угол на 40-м ярусе путепровода, по которому уже мчались машины. Поток был ровным, и Дэвис улыбнулся. Он не помнил, чтобы принимал когда-либо более необходимые решения.

Рассказ, который вы только что услышали, написал У. Эрлс. Называется он «Транспортная проблема». Перевела его с английского Зинаида Бабырь. Покрывало королевы Мэп. Однажды колесница королевы Мэп, выточенная из цельной жемчужины, влекомая по солнечному лучу четверкой жуков с агатовыми крыльями и золотым панцирем, скользнула в окошко мансарды. Там четверо тощих бородачей с отчаянием во взоре и вызовом в голосе проклинали судьбу. К тому времени феи уже роздали свои дары смертным. Одним достались волшебные палочки, коснешься сейфа, и он уже полон, другим чудесные колосья, чтобы лущить из них бриллианты, третьим волшебные стекла, сквозь которые видны в недрах матери земли золото и самоцветы, иных феи одарили густой шевелюрой, иных голиафовой силой, кому достался молот плющить раскаленное железо, кому резвые ноги и крепкие пятки для бешеной скачки, когда вьются конские гривы и ветер сечет лицо. Эти четверо проклинали судьбу. Одному на роду была написана глина, другому — палитра, третьему — мелодия, четвертому — лазурь. Королева Мэп прислушалась. Заговорил первый. «Что за мука, единоборство замысла и мрамора? Передо мной глыба, а при мне лишь резец. У тебя есть гармония, у тебя свет, у тебя вдохновение, а у меня лишь мечта, божественная, дивная Венера, сияющая снежной наготой под лазурным куполом. Костной материи я жажду дать форму, пластичность, линию. Пусть потечет по жилам статуи прозрачная кровь богов. Я храню дух Эллады и люблю ее плоть, бегущую нимфу и фавна, простершего руки. О, Фидий! Властелин и полубог вечно прекрасного мира, под взглядом твоим красота сбрасывает роскошный хитон, являя белоснежное совершенство формы. Ты ранишь мрамор, укрощая его, но перестук твоего молотка ритмичен, как стих. Цикада, любимица солнца, скрытая молодыми виноградными лозами, славит тебя. Златокудрый бог, светоносный Аполлон, державно-величавая Минерва, они твои. Подобно магу, ты превращаешь камень в образ, слоновый бивень в пиршественную чашу. Как нестерпимо ощущать свое ничтожество у подножия твоего величия! Где оно, достославное твое время? Больно жалят взгляды современников. Прекрасен идеал, открывшийся мне, но жалки мои силы. Беру резец и чувствую отчаяние». Заговорил другой. «Сегодня же выброшу кисти. К чему радуга? К чему вся эта многоцветная палитра расцветшего поля, если в итоге картину не выставят в салоне? Чего я достигну? Я искушен во всех живописных школах, во всех манерах и направлениях. Я писал обнаженное тело Дианы и лик Мадонны. Поля и леса дарили мне свои цвета и оттенки. Как влюбленный я ловил каждое движение светотени, как любовник ласкал ее отцветы. Я молился обнаженной натуре во всем ее великолепии, ее чистейшей белизне и легким теням. Нимбы святых и крылья херувимов трепетали под моей кистью. Но тяжким было пробуждение. Завтрашний день. Продать за гроши Клеопатру, чтобы купить кусок хлеба. А ведь я мог бы в горячке вдохновения начать великую картину, которую ношу в себе». Заговорил третий. «Давно прикована моя душа к миражу симфонии, и я боюсь очнуться. Мне внятна всякая гармония, от лиры Терпандра до мощного взлета оркестровой фантазии Вагнера. В мои пророческие минуты мне брезжил идеал. Как древний философ я слышал музыку сфер. Все шорохи созвучны, все отзвуки сливаются в аккорды. Весь мир способен вместить мои хроматические гаммы. Трепетание луча рождает гимн. Шелест леса будет в моей душе свой отклик, свою мелодию. И грохот бури, и птичье пение все сливает воедино бесконечная каденция. А оглянешься вокруг — ни души. И только глумится толпа, да маячит впереди решетка желтого дома». Заговорил последний. «Все мы испили ионической влаги, но, как и прежде, недосягаем идеал.
недосягаема лазурь. А нам суждено вечно стремиться к вечному свету. Есть у меня стихи, как мед, и есть, как золото, и есть, как раскаленное железо. Я амфора с небесным бальзамом, любовью. Голубки, звезде, ветке и ирису, всем открыто мое сердце и жилище. Взмахнув орлиными крыльями, я взмываю ввысь и усмиряю бури. Сближаются губы и встречаются рифмы, звучит поцелуй и рождается стих. И кто увидел мою душу, знает мою музу. Люблю эпос, люблю его доблестное дыхание, колышущие стяги над войском и плюмажи. Люблю лирическую песнь, дар божеству или любимый. Люблю эклоги, где дышат верберы и тмины, божественный вол, увитый гирляндами роз. Бессмертно было бы произведение, которое я мог бы создать, но меня гнетет нищета и мучит голод. И королева Мэп, приподнявшись в колеснице, выточенной из цельной жемчужины, взмахнула покрывалом едва ощутимым, словно сотканным из дыхания снов, сладких снов, и жизнь сквозь него виделась в розовом свете. Всех четверых, тощих, отчаявшихся и дерзких, укрыла она покрывалом. И печаль покинула их, ибо в груди поселилась надежда, а в голове веселое солнце и лукавый бесенок гордыни, который тешит бедных художников в минуту отчаяния. И с тех пор в мансардах блаженных неудачников царят лазурные сны, и день грядущий мнится лучезарным, и смех гонит печали, и кружится шальная фарандола перед белым Аполлоном, пестрым холстом, ветхой скрипкой и выцветшей рукописью. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

В одном из первых наших эфиров, читая сказки Оскара Уайльда, я прочел предисловие, точнее даже начало, по-моему, первой главы «Портрета Дориана Грея», где Оскар Уайльд высказал вслух самую страшную, пожалуй, тайну, которая до сих пор наверняка не дает покоя критикам всех мастей, о том, что всякое искусство совершенно бесполезно и создается только для удовольствия. Так вот, Хулио Тори, мексиканский писатель, была на свете одна ничем не примечательная страна. Даже если допустить, что история эта иногда не лжет, то все равно Кеннет Грэхэм. Была на свете одна ничем не примечательная страна, из тех, о которых непоседа путешественник с трудом может припомнить что-нибудь определенное. Верблюжья шерсть, глиняная посуда, картинки божественного содержания да карманные словари. Вот и все, чем ограничивался ее экспорт. Нетрудно себе представить, что жила она полностью за счет товаров и денежных средств, ввозимых из других стран. Все же, несмотря на такую свою бедность и скудость внутренних ресурсов, она вступила однажды в период духовного расцвета. Любой учитель литературы, думаю, объяснит вам лучше меня, почему так получилось. Появилось вдруг множество поэтов. Среди них выделились один автор стихов идиллического содержания с мягкой, тонко чувствующей природу душой, высоко ставивший, кроме того, свое призвание поэта и говоривший по этому поводу всяческие возвышенные слова, и другой поэт, слывший сатанистом, излюбленная мишень для ревнителей нравственности, у которого из-за этого не было отбоя от женского пола, хотя, впрочем, при ближайшем знакомстве он оказывался жалким и слегка тронутым субъектом. Исторических писателей тоже расплодилось невиданное количество. В эту компанию затесался даже один очень знающий ученый, специалист по средним векам, счастливо сочетавший безупречность исследователя с широтой обобщения большого мыслителя. Что до остальных, то они были либо людьми недалекими, хотя и добросовестными, либо не лишены были блеска, но увлекались идеями самого завирального свойства. Пышным цветом цвела литературная критика. За исключением 3-4 обломков древности, без которых нигде не обходится, костивших из принципа все, что не попадалось им под руку и до смерти всем надоевших своими вздохами о добрых старых временах, когда в чести была академическая посредственность, критики были умными и грамотными мастерами своего дела, умеющими обосновать в глазах читающей публики, круг которой с каждым днем становился все шире, право людей с тонким вкусом иметь свои причуды и странности. Роман, театр, эссеистика достигли невиданных высот. За действительными избранниками муз хлынула ватага разудалых молодцов, которые тоже вроде бы что-то там черкают, писатели, что говорится, от сахи, поэтов, которые идут в счет больше как читатели, всех тех, чьи имена, в памяти большинства из нас и так перегруженные бесполезными сведениями, путаются с именами, прочитанными в газете в разделе «Уличных происшествий». Иностранцы начали с интересом следить за этим литературным ренессансом, имея возможность получить о нем представление по многочисленным переводам, часто весьма далеким от оригинала, хотя и идущим по крайне низкой цене. Тогда-то и был впервые отмечен любопытный феномен, на который потом часто ссылались в научных трудах по политической экономии. Литературный подъем вызвал повышение национальных акций на иностранных рынках. Какой сюрприз для деловых людей! Кто бы мог подумать, что стишки и досужие выдумки разных бездельников могут обладать таким полезным свойством? Да что и говорить, экономика, наука темная. Вот ведь какую штуку она, экономика, наука темная.

Столько и разговоров было, что о реализме и идеализме, об изобразительных средствах, о мемуарах Гёте и путевых картинах Гейне. Министр финансов до начала рождественских каникул представлял в парламент сметный проект литературного производства на следующий год. Романов предполагается создать столько-то, стихотворений и поэм столько-то. Дефицит прозаического жанра будет покрыт путем дополнительного финансирования 100 исторических трудов. Правящее большинство горой стояло за прозу, в то время как представители левой оппозиции настойчиво добивались более широкого развития стихотворства. Акции и вклады Национального банка котировались все выше на иностранных биржах. Курс местной валюты превысил уже стоимость фунта стерлингов, хотя всего еще несколько лет назад она довольствовалась в коммерческих ведомостях соседством с португальским эскудо. Каждая новая книга вызывала повышение курса. Да что там книга? Каждая удачная фраза и стихотворная строчка. Стоило автору какого-нибудь научного труда или предисловия ошибиться в цитате, курс точно понижался на несколько пунктов. Уровень благосостояния возрос до такой степени, что дальше, кажется, некуда. Погреба и кладовые ломились от припасов. В сельских лачугах стоял запах вареной говядины. Тонкие вина весело бродили в бочках. Домашние хозяйки больше не жаловались на дороговизну, а наперебой похвалялись друг перед другом шкафами, набитыми голландскими простынями и парчевыми покрывалами, банками с разными соленьями и вареньями, шкатулками, полными блестящих колечек и сверкающих камешков. Но в один прекрасный день разразилась катастрофа. Без всякой видимой причины курс национальной валюты неожиданно сполз далеко вниз. Проходили недели, а падение все продолжалось. Речь шла таким образом не об обычном потрясении на бирже. Что же случилось? Никто не мог вразумительно ответить на этот вопрос. Домашние хозяйки сваливали вину на случившееся на необразованность низших классов, а также на чрезмерно открытые декольте, вошедшие в моду этой зимой. Истинные причины бедствия, если таковые имелись, должны были, разумеется, носить литературный характер. Между тем, академией и обществом весь сложный литературно-бюрократический механизм работал безупречно, все исправно катилось по своим рельсам. Было решено произвести тщательное расследование, порученное специально созданной комиссией, куда вошли лучшие критики. Надо сказать, что оно так и не дало никаких результатов. В заключении критиков говорилось, правда, что целый ряд писателей высказывает такие вывороченные мысли, их фантазия так необуздана, а мозги у их персонажей так вывихнуты и вытворяют эти персонажи такие безобразия, что вместо того, чтобы доставлять радость, книги этих авторов делают читателя еще более несчастным, заставляют его мрачно смотреть на мир, так что в конце концов читателям это надоело, и они не хотят больше видеть в книгах чудодейственный источник духовного очищения. Право же, искусство не может быть единственной опорой национального благосостояния. Итак, это был рассказ Хулио Тори «Была на свете одна ничем не примечательная страна». И на этом наше первое отделение, пожалуй, можно считать оконченным. Антракт!

0: Юмитян! Ну где ты, Юмитян?
1: Возглас, звонкий, как струна, Кото пролетел над развивающимися флагами карпами, бумажными змеями, трепетавшими в вышине, пробежался по зеленой лужайке, скользнул мимо говорливого ручья. Юмико убрала локти с перил мостика, обернулась. Опять Изуми ее ищет. Прямо нигде сегодня не спрятаться. Разве только под мостом? Юмико нагнулась и быстро нырнула за темные доски. Под мостом было сумрачно и тесно. Из-за влажной травы промокла юбка, зато здесь точно не увидят. Юмико уселась на корточки и стала смотреть на воду. Из ручейка на нее уставилась девочка лет 6, вряд ли старше. Просвечивающие в солнечном лучике розовые уши, черные волосы до плеч, длинная челка упала на большие, вытянутые, словно листья сакуры, глаза. Глаза были хмурыми, уголки карминных губ изогнутыми вниз. День начался так хорошо. Зачем Кеншин все испортил? Праздник коренного дракона. Повезло, на этот раз семья Такада точно знала, когда его устраивать. Вчера брата водили к стоматологу, и тот удалил Кеншину последний молочный зуб. А это значило лишь одно. Завтра, точнее уже сегодня, Кеншин проснется, и у кровати его будет ждать свернувшийся клубком дракон. Может быть, изумрудный, а то и пурпурно-шафранный, с твердыми, тверже гранита, чешуйками, изогнутыми рожками и длинными усами. Личный дракон Кеншина. Дух-хранитель в телесном обличье. Потому что теперь брат стал совсем взрослым, и у него во рту лишь коренные зубы. На самом деле дракон оказался дымчато-серым с благородным металлическим отливом. Он и сам был благороден и дивно прекрасен. Юмико первой прибежала в комнату брата, когда он, проснувшись, завопил от радости и разбудил всех в доме. Она застыла на пороге, не смея войти, во все глаза рассматривая нового дракона семьи. Остальных она знала с самого своего рождения. Папин — лимонно-желтый, ростом с небольшую собаку, мамин — нефритовый, изящный, будто лесная кошка, бабушкин — лиловый, старый, но еще держащийся бодрячком, как, впрочем, и сама бабушка. У Ичиро, старшего брата, был огромный дракон, не меньше полтора сяку в холке, невероятного антрацитового черного цвета. Всех Юмико знала, к любому могла подойти и даже погладить. Но, увы, ни один из них не был ее драконом. Ни с одним она не могла заговорить, ни один не ответил бы, ни один не помог бы ей, случись какая беда. Стоя у комнаты Кеншина, Юмико потрогала пальцем свои зубки и вздохнула. Ждать еще лет 6, не меньше, когда ей исполнится столько же, сколько сейчас Кеншину. В их семье молочные зубы почему-то у всех держались долго. Не то что у Изуми. Сама Изуми, конечно, маленькая, но у ее братьев и сестер зубы уже полностью поменялись, даже у 10-летней Кику. Долго ждать. А так хочется своего дракона. Очень-очень, сильно-сильно, больше, чем всех кукол и мультиков на свете. Юмико сжала в руках пухлого игрушечного дракончика, сшитого мамой из пестрой ткани и бисера. Сейчас он ей показался таким глупым, таким ненастоящим в сравнении с тем, какого получил брат. Родители бросились поздравлять Кеншина, а тот сидел на кровати довольный и гордый, положив руку на чешуйчатую холку серого ящера. А потом устроили праздник. Хорошо с вечера знали, что коренной дракон появится именно сегодня. Налепили рисовых лепешек, достали бумажных змеев-драконов, вывесили на шесте у дома флаги. Два карпа — это два сына семьи Такада, лепесток ириса — младшая дочь. Позвали друзей, соседей, детей, взрослых. Почти каждый, кроме малышей, пришел со своим драконом. Все разговаривали, ели, играли. Мальчишки гонялись друг за другом с изогнутыми деревянными мечами. Девчонки соревновались, у кого замысловатее выйдет Аятори. Было ужасно весело. Пока Кеншин, не ошалев от сыпавшихся на него поздравлений и раздувшийся до размеров исполинской саламандры гордости, не вздумал поддразнить Юмико. Девочка наклоняется над дымчатым драконом, робко прикасается к рожкам, гладит по невысокому гребню.
0: «Эй, не трогай!» — восклицает Кеншин. «Ты шоколад ела, заляпаешь! Руки грязные!»
2: Юмико отдергивает ладошку, поджимает губы. Но Кеншин не понимает. Его дракон слишком новый, слишком свой, чтобы делиться.
0: «А ты у нас последняя малявка осталась», — смеется брат. Бездраконная!»
1: Его смех не злой, но бьет Юмико не хуже пощечины.
2: «Бездраконная. Слишком маленькая. Недостойная».
1: Юмико выпрямляется, смотрит на Кеншина из-под лобья, разворачивается и уходит.
2: «Она не заплачет при нем, нет. Маленькая или большая, но она дочь семьи Такада, за которой сквозь дымку времен внимательно наблюдают 37 поколений предков. 37 поколений воинов и самураев».
0: «Юмитян!»
1: — кричит ей вслед мгновенно раскаявшийся Кеншин, но она не оборачивается. Пальцы Юмико коснулись воды, создали крошечную воронку, утопили в ней жухлый лист с предательски капнувшей на него слезинкой. Девочка попыталась придумать какой-нибудь стих, чтобы, подобно великим поэтам прошлого, выразить свою грусть в хайку, но получалось не очень.
2: «Капля упала, вода возвратилась к воде. Ждет меня где-то дракон. Нет, не то. Нельзя так сразу про дракона. Нужно...»
1: Она свела брови, вспоминая слово, которому их недавно научила воспитательница.
2: «Метафорично. Не дорога, а яшмовое копье, не Млечный Путь, а небесная река, не дракон, а...» «Капля упала, вода возвратилась к воде. Ждет меня где-то друг».
1: Так стихотворение понравилось ей гораздо больше. И Юмико даже немножко улыбнулась. Изуми давно перестала ее звать, убежав на другой конец поляны к сестре, и девочка рискнула вылезти из убежища. Возвращаться на праздник не хотелось. Юмико побрела вдоль ручья. Вода текла у подножия низенького холма, петляя меж соседских участков. По берегам густо рос тысячелистник, и девочка сорвала себе цветок. Далеко заходить было нельзя. Через 5 домов жила злая собака. Вернее, там жила Акава-сан. Толстая, вечно всклокоченная старуха, ругающаяся на детей, если те пробегали мимо ее участка. А во дворе у старухи сидел на длинной цепи пес. Здоровенный, лохматый. Он был похож на бурого медведя, но все соседи могли поклясться, что характер у любого медведя в сотню раз покладистее, чем у зверя Акавы-сан. Уж на что Юмико любила собак, но даже она не рисковала подходить близко к забору и даже не знала имени пса. Старуха звала его просто «пес» или чаще «гадкая псина». Девочка добралась до небольшой заводи. Ручеек здесь расширялся и заполнял глубокую яму, вырытую мальчишками в прошлом году. Там они плескались в жаркие дни, несмотря на то, что вода была чуть теплее растаявшего льда. Юмико посидела немного на берегу, кидая в заводь камушки, и, наконец, решила: пора домой. Бросив свой тысячелистник на тропинку, она поднялась. Пророкотала прямо над ухом.
2: Юмико дрогнула. Сердце облилось горячим и упало вниз.
1: Глухое и низкое ворчание повторилось. Юмико, едва в силах вздохнуть, чуть-чуть повернула голову.
2: В каких-то 10 сяку от нее стоял пес, которого она так боялась. Далеко за оградой своего дома и безо всякой цепи. Сорвался. Ух.
1: Пес был неподвижен, но шерсть на спине и загривке нехорошо дыбилась. Негромкий рык вырывался из груди. На морде собрались складки, обнажились клыки. Юмико тоже застыла, боясь шевельнуться или закричать. А вдруг он тогда прыгнет?
2: Где же Акава-сан? Где другие соседи? Может, хоть кто-нибудь увидит ее?
1: Собака качнулась и шагнула к девочке. Юмико инстинктивно отшатнулась назад, и сандалик на левой ноге мгновенно хлюпнул водой. Еще шаг зверя, и вторая ступня оказалась в яме вслед за первой. Холода от ручья Юмико не чувствовала, во все глаза глядя на пса.
3: «Песик»,
1: — отважилась она пробормотать.
3: «Не надо. Я тебе ничего плохого не сделаю. Иди, иди, пожалуйста, домой. Домой, вон твой дом».
1: Пес придвинулся ближе, заставляя Юмико отступить в заводь уже по колено.
3: «Иди!»
1: — прошептала она.
3: «Иди! Не надо!»
2: «Где же люди? Где мама?» «Никого!»
1: Уши собаки выдвинулись вперед, Тело пригнулось к земле.
2: «Сейчас прыгнет», — поняла Юмико.
1: Пес взмыл вверх, девочка заслонилась ладонями, наклоняясь и сжимаясь в комочек.
2: Почему-то последняя мысль была не о маме и папе, не о Кеншине с Ичиро, а о драконе. Красивом, умном, самом лучшем драконе, которого она никогда не увидит.
1: Лязг челюстей
2: и оглушительный визг. Юмико вскрикнула и распахнула глаза.
1: Пес бился рядом, не в состоянии дотянуться до девочки. Он будто вообще о ней забыл. Взрыкивал, крутился на месте, пытался укусить себя за спину.
2: А над ним... Юмико так и стояла в ручье, не шевелясь, но на этот раз не от страха, от изумления.
1: Над спиной собаки, крепко вцепившись ей в шкуру, висел настоящий дракон.
2: Небольшой, лазурно-синий, с гибким телом и крепкими когтями на лапах, которыми он держал пса.
1: Несмотря на рост, дракон был грозен. Пасть, полная острых зубов, поднятые шипы гребни. Он терзал ошалевшую от напора дворнягу, шипя, будто разъяренный кот. И пес не выдержал, огрызнулся последний раз и рванул прочь, оставив в когтях ящера клочки своей шерсти. Дракон наподдал ему хвостом напоследок и плавно опустился на землю. Его желтые глаза с голубыми прожилками и черными зрачками уставились на Юмико.
3: «Здравствуй»,
1: — произнесла девочка робко и поклонилась. Тот поклонился в ответ.
4: «Здравствуй.
3: Ты чей?»
2: Это было в самом деле странно. Драконы никогда не вмешивались в жизнь других людей. Никогда, даже по приказу собственного хозяина. Связка простая. Один человек, один дракон. Никаких посторонних.
1: Дракон улыбнулся.
4: «Я твой. Вылезай из воды, простудишься».
1: И он протянул ей лапу. Они сидели на зеленом пригорке. Солнечные лучи сушили сандалии и согревали замерзшие пальцы на ногах девочки. В промокшем виде Юмико домой идти побоялась, заругают еще.
3: «Ты правда-правда мой дракон?»
1: Спросила она уже в третий раз и дотронулась до переливающейся чешуи на его спине.
3: «Честное слово?»
1: Тот развел лапами.
4: «Кажется, да. Я же пришел к тебе. Я и сам не знал, что такое бывает. Может быть, ты очень сильно меня звала, вот я и проснулся. И как проснулся, сразу увидел, что ты в беде».
3: «А ты спал?»
4: «Ну да, но я вообще плохо помню. Это как рождение. Ты же не помнишь, что делала, когда была у мамы в животе? Вот и я не помню, что было, когда я был в яйце. Я появился в день, когда у тебя прорезался первый зуб. Мы все так появляемся. А потом рос, спал и ждал».
3: Но у меня только молочные зубы».
1: Юмико непроизвольно дотронулась до губ.
3: «Получается, ты не коренной дракон? А какой же? Совсем запуталась».
1: Лазурно-синий ящер сел на задние лапы и подпер подбородок передними. Мордочка стала задумчивой.
4: «Не знаю», — наконец сказал он. «Наверное, я молочный дракон».
3: «Вместо коренного?» — удивилась Юмико. «Или где-то есть еще и мой коренной?»
1: Дракон пожал плечами. Выглядело это очень забавно.
4: «Не знаю».
1: Юмико посмотрела на него, потом схватила и крепко обняла.
3: «Ты ведь не уйдешь? Пожалуйста, не уходи!»
1: Дракон положил мордочку ей на плечо.
4: «Не уйду», — сказал он.
1: Юмико счастливо улыбнулась, отпустила нового друга и тут же спохватилась.
3: «Ой, совсем забыла! А как тебя зовут?»
1: Дракон будто бы замялся на пару секунд, почесал лапой нос.
4: «Тисай, да.
3: Тисай. Тисай»,
1: — повторила девочка.
3: «А меня Юмико».
4: «Вот уж это я знаю», — хмыкнул дракон.
3: «Пойдем, я покажу тебе всех».
1: Девочка вскочила на ноги, забыв про мокрые сандалии.
3: «Маму, папу, Ичиро, Кеншина. А еще у нас есть рисовые лепешки, я тебе дам. И всем про тебя расскажу. Кеншин больше не будет меня дразнить».
1: Тисай замер.
4: «Знаешь», —
1: осторожно сказал он,
4: Думаю, мне не стоит появляться при всех.
3: Почему?
4: Ну, я же не правильный дракон, не коренной. У таких детей, как ты, не бывает драконов. Меня здесь не должно быть. Как бы не имею права, что ли?
1: Девочка остановилась.
3: Что же тогда делать?
1: Она почесала нос точно так же, как до этого Тиесай.
4: Слушай, а ты умеешь становиться невидимым?
1: Тот опять глубоко задумался и... исчез. Через 5 секунд возник на том же месте. Юмико даже испугаться не успела.
0: «Умею!»
1: — радостно сообщил он.
0: «Ура! Будешь моим невидимым драконом!» —
1: захлопала в ладоши Юмико.
3: «Только жаль, я так хотела тебя Кеншину показать!»
1: Она вздохнула.
3: «Ладно, пойдем. Наверное, меня все уже ищут».
1: Тиесай кивнул. Девочка с драконом побежали во двор, где звенела веселая музыка, а над домом парило не меньше 9 воздушных змеев с длинными хвостами и нарисованной чешуей.
5: «О, да это же наша Юмитян! Смотрите-ка, мамочка опять сделала ей бенто в виде дракона!»
1: Юмико не обернулась и без того сразу узнав противный голос Ватанабе Казуко.
2: «Гадкая девчонка пристала, целый год проходу не дает. Как столкнулись с ней на Кодома Нохи, так история и тянется до сих пор».
1: Юмико хорошо помнила тот день. На празднике Казуко пыталась заигрывать с Кеншином, но он ее даже не заметил. На 2 года младше, зачем ему такая?
2: Тогда Казуко решила подольститься к Юмико, чтобы хоть как-то привлечь внимание ее брата.
1: У Юмико были совершенно другие планы. Ей недавно исполнилось 8, и таскаться за 12-летней воображалой, которой она не нужна, девочке не собиралась. То ли дело поиграть в лошадок с Изуми или попрыгать на батуте, притащенном родителями одного первоклашки.
2: Но нет, Казуко хватала ее за руки, кричала так, чтобы Кеншин непременно услышал.
5: «Ах, какое прелестное дитя!»
2: Спрашивала, не принести ли ей мороженого и не приведет ли Юмико за это своего брата сюда.
1: Юмико, готовая пристукнуть приставучую девчонку за дитя, терпела, вежливо просила отпустить и, наконец, улучив момент, вывернулась из цепкого кистевого захвата. Рывок оказался столь сильным, что Казуко, не удержавшись, полетела прямо в лужу. Кеншин повернулся, хихикнул. Все. Новая желтая юбка, заляпанная грязными пятнами, вознеслась на флагшток знаменем вечной вражды. Потом было много чего. Подножка во время школьного спектакля, коленка у Юмико болела еще долго. Учебник по математике, вышвырнутый в окно. Казуко безуспешно искала его в кустах шиповника. Отобранный пенал, сломанный, случайно, правда, веер. В довершение всего Юмико умудрилась выиграть конкурс скорочтения. Какая-то малявка из начальной школы обошла Казуко. В общем, война.
5: «Эй, Юмитян, я с тобой разговариваю».
1: В устах Казуко даже ласковая «тян» звучала оскорблением. Девочка сжала зубы, чтобы не ответить что-нибудь пообиднее. Не время для перепалок. Изуми, подошедшая со своим бенто, коснулась ладони.
3: «Пересядем за другой столик».
1: Юмико бросила взгляд вокруг. Школьная столовая была переполнена. Одна надежда — Казуко надоест, и она сама от них отстанет. Но за плечами противной девчонки стояли подружки, эдкие девочки из манги про волшебниц в Серафуку, а сзади вертелись 4 их дракона, мелких, с чешуей, явственно отливающей розовым.
5: «Ну, конечно, Юмитян может заполучить дракона лишь в тарелке, она же бездраконная!»
1: Казуко подтолкнула локтем ближайшую матроску, та немедленно захихикала.
5: «Юмитян, ты попроси маму, чтобы она тебе в рис камней добавила, быстро зубы растеряешь!»
1: Тут уж захихикали все, кто случайно оказался рядом. Смоляная челка опустилась еще ниже, полностью занавесив лицо Юмико. Девочка сунула руку под стол. В ладони ей ткнулся теплый чешуйчатый лоб. Кажется, никто не видел, что за существо сидит возле ножки ее стула. Разве только другие драконы чувствовали собрата, но они ничего не скажут. Юмико улыбнулась.
5: «Казуко, ты есть не хочешь?»
1: — саркастически осведомилась Изуми.
5: «А я хочу, дай пройти».
1: Она протиснулась между старшеклассницами и грохнула поднос на стол. Казуко фыркнула, удаляясь прочь, матроски засеменили следом. Изуми проводила их неприязненным прищуром.
3: «Достали, правда?»
0: Эй, да вылезай уже из-за своей челки.
1: Юмико, все еще ухмыляясь, откинула волосы назад и подтянула к себе коробочку с обедом. Изуми тут же переключилась на бенто и школьные дела.
3: Слушай.
1: Палочки опасно взметнулись перед лицом у Юмико.
3: Ты запомнила 503-ю канзи?
6: Слона, что ли? Шахматного. Запомнила.
3: В нем 11 черт или 12?
6: У нас 12.
3: Ага.
1: Изуми порылась в сумке, достала красный карандаш и, старательно выводя линии, нарисовала на салфетке иероглиф.
3: Так?
6: Почти.
1: Юмико отобрала у подруги карандаш и пририсовала маленькую закорючку сверху.
3: Вот здесь должна выступать чуть-чуть.
1: Повертев иероглиф туда-сюда, Изуми, по-видимому, удовлетворилась каллиграфией и подвинула салфетку обратно к Юмико.
3: «Щелкни на мобильный», — попросила она. «А потом скинешь мне фотку. Я свой дом забыла».
6: «Возьми салфетку с собой». «Размажется в сумке, наверное».
1: Изуми с сомнением покрутила мягкую бумагу.
6: «Тогда в учебнике посмотри то же самое».
3: «В учебнике я не понимаю, там по-другому».
1: За телефоном лезть не хотелось, но Изуми смотрела так жалостливо. Пришлось пересилить себя, сделать таки кадр и отправить подруге. Та сразу успокоилась. Обед почти закончился, когда у их столика вновь материализовалась Казуко со товарищем.
5: «О, миленькая кисерочка!»
1: Девчонка цапнула со стола телефон и принялась открывать и закрывать крышку, царапая ноготочками экран.
3: «Отдай!»
1: — напряглась Юмико.
5: «Зачем тебе? СМС-ки мальчикам посылать? Не рановато ли, малявка?»
3: «Казуко, отдай!»
1: Юмико протянула руку. Голос чуть дрогнул, и старшеклассница это заметила.
5: «Хороший телефончик. Оставлю себе.
3: Или... ладно, так уж и быть. Получишь его назад, если принесешь взамен нетбук Кеншена. Не бойся, я посмотрю в нем кое-что и верну».
1: Она подкинула сотовый вверх. Юмико вздрогнула, но телефон приземлился точно в ладони Казуко.
5: «Решайся, Юми-тян, иначе не видать тебе твоей кисерочки».
1: Легонький аппарат вновь взмыл под потолок.
3: «Отдай, Казуко!»
1: Не выдержала Юмико и бросилась ловить мобильник.
3: «Он не мой, он...»
1: Казуко без труда опередила девочку, дразнясь, подняла телефон высоко на вытянутой руке.
5: «Не достанешь, не достанешь! Побежали, девчонки!»
1: Миг... И матроски во главе со своей предводительницей уже неслись к выходу, громко топая и хохоча над растерянной Юмико. Девочка сорвалась с места, ну куда там, разве их догонишь?
2: А главное, на нее вся столовая смотрит. Нельзя терять лицо, ни в коем случае нельзя терять лицо.
1: Юмико остановилась, тяжело дыша и сжимая кулаки. Подбежала Изуми.
3: «Стащили!»
1: Прошептала она и виновато опустила глаза. Это из-за ее прихоти телефон оказался на столе. Юмико молча кивнула.
3: «А он? Он не мой. Он мамин. Что?»
1: Девочка запрокинула голову, чтобы втянулась обратно предательская слезинка.
3: «Мой сломался, и мама свой дала», — сказала она. «А завтра я должна ей вернуть».
1: Изуми всплеснула ладошками.
3: «Что же делать?»
6: «Не знаю».
1: Девочка присела на стул, шмыгнула носом. Рядом почудилось шебуршание. Невидимая лапка легла на ее пальцы. Пока Изуми излагала неосуществимый план ворваться в кабинет чужого класса и отобрать телефон силой, Юмико с ужасом подумала, что выбора у нее нет.

0: После ужина сплошная лотерея. Спросит мама о телефоне, не спросит. Юмико сбежала в свою комнату и закрылась там, притворившись, будто спит.
1: «Понимаешь, я не могу рассказать родителям», — объясняла она Тиесаю, забравшись с ногами на постель. «Это наше с Казука дело. Если нажалуюсь, значит, я маленькая и слабая, надо мной все смеяться будут. А Казука ничего не сделают. Она скажет, что просто пошутила, ее даже ругать не станут, у нее мама такая, все позволяет. И прийти к ней в дом, чтобы поискать, где она спрятала мобильник, тоже нельзя, меня не пустят. А воровать ноутбук у Кеншина я ни за что не стану, он-то ни в чем не виноват».
0: Приютившийся на спинке кровати дракон покачал головой.
2: «Это неправильно».
1: «Что неправильно?»
2: «То, что Казуку не станут ругать, и то, что ты не можешь рассказать маме. И то, и другое неправильно. Ты можешь просить помощи».
0: Юмико вздохнула.
1: «Не могу, Тиетян. Ну не могу и все. Я должна разобраться сама, иначе это будет недостойно. Только не знаю как. Ты пойдешь со мной, если...»
0: Тут она понизила голос и зашептала, обмирая от собственной смелости.
1: «Если придется залезть Казука домой, в ее комнату».
0: Тиесай соскользнул вниз и свернулся клубком в ногах.
2: «Что за глупая затея?» — сказал он. «Но я нигде тебя не оставлю. Мы же договорились, помнишь?»
0: Юмико улеглась на живот, прижавшись щекой к лазурному боку дракона.
1: «Помню. Тогда пойдем прямо сегодня ночью. Потому что завтра мне отдавать телефон».
2: «И как ты собираешься к ней залезть?»
1: «Я не знаю. Я еще никому никогда не лазила».
0: Тиесай сосредоточенно пошевелил длинными усами.
2: «Тоже мне, синоби. Ладно, драконов я беру на себя. Договорюсь как-нибудь. Ее хранитель все видел, понимает, что Казуку взяла чужое. Иначе он нас не пустит».
1: «А окно? У них двухэтажный дом. Она на втором этаже живет. Там есть дерево, можно попробовать залезть, но как окошко открыть?»
2: «Так».
0: Дракон выбрался из-под девочкиной щеки.
2: «Собирайся. Устроим разведку боем».
0: Юмико снова села, скрестив ноги.
1: «А ты один без меня не можешь слетать?»
2: «Дракон-хранитель не имеет права», — нравоучительным тоном начал Тиесай.
1: «Оставлять своего человека, если только это не требуется для его спасения», — уныло закончила Юмико. «Я помню. Идем. Или нет? Погоди, светло еще».

0: Юстина Южная. Молочный дракон. Часть вторая. Окончание.
1: Дожидаясь ночи, Юмико задремала. Проснулась от прикосновения к плечу лапки с коготками. Позевала немного, но, вспомнив, зачем ее разбудили в два ночи, вскочила. «Так, где у нас штаны, где блузка? Цвет? Конечно, черный. Ниндзя идут на дело. Ветровку тоже надо бы натянуть. Начало октября, холодно».
0: Через 15 минут маленький синоби с коротким черным хвостиком на затылке и изящный синий дракон скользили меж изгородей к дому Ватанабе. Искомая улочка оказалась пустынна. Невдалеке горел фонарь, но задние дворы не освещались. Тусклые садовые светильники не в счет. Хейсай перемахнул через невысокую ограду нужного дома, завис в воздухе, прислушиваясь. Затем тихонечко свистнул. Из окон раздалось ответное посвистывание. Три дракона, большой янтарный, главы семейства, терракотовый с длинным узким телом его жены и светло-коралловый дракончик Казуко высунули свои мордочки.
2: «Стой здесь!»
0: шепнул Хейсай и подлетел поближе.
1: Как Юмико не напрягала слух, услышать, о чем договаривались драконы, не удалось. Однако ждать пришлось недолго. Хейсай кивнул янтарному и коралловому и вернулся к Юмико.
2: «В общем, тебе разрешили забрать телефон, если ты сама его достанешь. Никто из драконов вмешиваться не будет, но и помогать мы не должны, в том числе и я».
0: Юмико взглянула на дом, драконьи мордочки уже исчезли внутри. Второй этаж высился темный и недосягаемый.
1: Войти через двери думать нечего. Настоящий синоби справился бы с замком в два счета. Познания же Юмико в этом искусстве были исключительно книжными. В книжках и мультиках все просто. А что делать ей?
0: В саду, недалеко от заднего входа, росло то самое дерево, про которое она говорила Хейсаю. Старый бук. Ветви раскинулись во все стороны. Пара из них подходила к окну достаточно близко, чтобы можно было перебраться на подоконник. Но окно...
1: Окно! Не веря своим глазам, Юмико перелезла через заборчик, подкралась к буку.
2: Точно! Рама на втором этаже приоткрыта! Совсем немножко, но это шанс!
0: Девочка оглянулась на Хейсая. Тот подбодрил: «Не боись, мол, если что, прикрою». Глубокий вздох.
1: Юмико уцепилась за нижнюю ветку и подтянулась, ложась на нее пузом. Кряхтя забралась полностью... Уже что-то. Дальше проще, ветки растут часто, поставить ногу есть куда. Одна, вторая, третья. И вот Юмико уже на уровне форточки. А тут надо осторожней, как бы не навернуться с высоты.
0: Девочка поискала над головой опору, нашла прут, ухватилась и, двигаясь словно по канатной дороге, досеменила до подоконника.
1: Рама их прям приоткрыта. За стеклом видна комнатка с большим шкафом, зеркальным столиком и кроватью. Возле — коралловый дракон. Насторожен, но спокоен. На кровати, зарывшись в одеяло, дрыхнет Казуко. Кажется, дрыхнет. Юмико остановилась, переводя дыхание и прислушиваясь. Правда спит. Она протянула руку, бесшумно отодвинула раму. Та едва слышно щелкнула, девочка замерла.
2: «Нет-нет, все хорошо». В комнате по-прежнему тишина.
1: Пальцы ухватились за деревянный козырек над окном. Юмико перешагнула с ветки на подоконник.
0: Мороженой черепашкой сползла с окна на пол, снова притаилась.
2: «Тихо! Тихо!»
1: Сложила ладони у груди, поблагодарила хранителя.
0: Дракон остался недвижим, продолжая наблюдать за незваной гостьей.
2: «Где же Казуко спрятала мобильник?»
1: «Ее собственный, вот он, лежит на тумбочке, а мамина кисера?» Девочка огляделась.
2: «Школьная сумка.
1: Пробный шажок? Скрипа нет. Казуко мирно сопит? Отлично».
0: Юмико пробралась к сумке, валяющейся у порога, раскрыла.
1: Учебники, тетрадки, зеркальце, пухлая косметичка с рассыпающимися карандашами и помадами, розовый пенал с феечками на передней крышке, пушистый брелок, листок клена, надкусанная лепешка в бумажном пакете. Шить-то как! И никакого сотового.
2: Юмико в отчаянии закусила губу. Где искать? Не рыться же в шкафу, Казуко точно проснется.
0: За окном возникла мордочка Хейсая. Юмико развела руками. Безнадега.
1: Дракон почесал нос, как всегда делал в минуту задумчивости. Потом ткнул лапой в направлении прикроватной тумбы.
3: «Чего?»
1: — беззвучно переспросила Юмико. Тисай снова потыкал куда-то вниз. Девочка поднялась и на цыпочках прокралась к кровати. На тумбочке пусто. «Внутри?» Стараясь не дышать, она приоткрыла дверцу. Платки, свежее белье, всякие девчачьи нужности и больше ничего. А может, по какому-то наитию Юмико опустилась на колени и заглянула под кровать.
3: «Ура! Спасена!»
1: Слегка прикрытая журналом для девочек, на полу валялась серо-металлическая коробочка телефона. Юмико нырнула рыбкой, вытащила мобильный, прижала к себе, счастливо улыбнулась Тисаю. И тут Казуко зашевелилась. Девочка окаменела. Казуко потянулась, переворачиваясь на другой бок. Ее лицо оказалось в одном сяку от лица Юмико. Правый глаз дернулся, приоткрываясь. Юмико умерла. Глаз моргнул и закрылся. Казуко вновь засопела. Юмико воскресла. Не вставая на карачках, она отползла к окну и забралась на подоконник. Уже с той стороны окна еще раз прошептала «Благодарю» драконам-хранителям семьи Ватанабе. Сунула мобильник в карман и принялась спускаться. На первой же ветке нога поскользнулась, девочка успела лишь охнуть и рухнула вниз. И зависла между небом и землей, пойманная за шкирку Тисая.
3: «Спасибо!»
1: Просипела она, пытаясь глотнуть воздуха в натянувшемся вороте.
2: «Не за что!»
1: Тисай разжал когти, Юмико мягко приземлилась на траву.
3: «Фух!»
1: Оба плюхнулись под дерево, посмотрели друг на друга и прыснули со смеху. Давясь и зажимая себе рты, рванули к забору. Перевалившись за изгородь, Юмико сгребла дракона в охапку.
3: «Чтоб я еще раз куда-то! Ни за что! Никогда! Спасибо тебе, Тиитян! Спасибо!»
4: Ночью стрекозы кажутся больше. Они не страшны. Друга рука на плече.
1: Юмико отложила ручку, перечитала, поморщилась нескладной второй строчке, решила, что переделает утром. Сейчас спать. Уже когда укладывалась, потрогала пальцем свои зубки. Передние, конечно, давно сменились, но задние еще держатся крепко.
4: Это хорошо. Это очень хорошо. Только... Кто-то Тисай сегодня быстро устал, даже попросил посидеть отдохнуть на обратном пути. На него не похоже. И вообще, в последнее время он часто сидит на месте, а не летает и не прыгает, как раньше.
1: Юмико собралась с ним об этом поговорить, зевнула и провалилась в глубокий сон.
5: «Прекрати на него пялиться, Юмитян! Это неприлично!»
1: Юмико промычала невразумительное, оторвала взгляд от Такеши, перевела на подругу. На физиономии, помимо ее воли, расплывалась блаженная улыбка.
3: «Ну какой же красавчик, Изутян, согласись!»
1: Изуми недовольно оглядела объект мечтаний Юмико, поморщилась.
5: «Так себе, красавчик!»
1: «Ну, плечи широкие, волосы отрастил, прячет на макушке, в белый себя выкрасил, и что?»
3: «Эх, ничего ты не понимаешь!»
1: Юмико махнула рукой.
3: «Какие глаза, посмотри!»
5: «Да он же тебя на 5 лет старше! Ему 17, он в следующем году школу закончит, на тебя даже не взглянет, ты для него малявка!»
3: «Я подрасту?»
5: «Да он себе за это время 100 девушек найдет!»
3: «А может, не найдет!»
5: «Таких, как я, больше нет!»
1: Юмико собралась была обидеться, но не смогла. Слишком благодушное настроение посещало ее при виде Сато Такеши.
3: «Хорош! Ну хорош же!»
1: Надо признать, втюрилась. Как многие-многие девочки из обеих школ, той, где училась Юмико, и соседней, где доучивался Такеши. Все бегали за красавчиком в черной кожанке. Говорили, правда, что характер у Такеши Куна не сахар, но уж с Юмико-то он точно будет мил и обходителен, так ведь? Девочка погрызла ноготь в раздумье. Вот только не обращает он на нее внимания.
0: И не ладит с Кеншином, а то можно было бы ловить его хотя бы на братовом дне рождения.
1: Как поспорили они когда-то из-за Мичи, смазливенькой девчонки-старшеклассницы, которая покрутила-покрутила и бросила обоих, так и ненавидят друг друга до сих пор. А ведь даже Юмико умудрилась помириться с Ватанабе Казуко. Правда, лишь когда та подросла и перестала заниматься этими детскими глупостями.
0: Рядом кто-то тихо кашлянул. Девочка отвернулась от Изуми и, не скрываясь, озабоченно спросила:
6: «Титян?»
0: Подруга давно знала про дракона, более того, у нее уже пару лет жил свой, и они с Тейсаем дружили.
4: «Все в порядке», — отозвался ящер.
0: Юмико нахмурилась. В порядке все не было давно. Как она ни старалась, молочные зубы выпадали с неумолимостью надвигающегося учебного года. В последние месяцы она перестала есть конфеты, не щелкала, как раньше, орешки и вообще старалась не брать в рот ничего твердого. Не дай небеса, отколется эмаль. Но скоро ей исполнится 13. Ни у кого молочные зубы не держались так долго. Тейсай таял с каждым потерянным зубом. Он слабел, начал кашлять, все меньше летал и часто засыпал во время школьных занятий Юмико. А ведь раньше дремал только ночью, и то часа 2-3 ему хватало. В этом месяце дракон сильно сдал. Блестящая чешуя потускнела, местами появились проплешины, гребень покрылся масляной пленкой, которую приходилось каждый день стирать губкой, набрякли тяжестью веки. Но все же он держался. По-прежнему сопровождал Юмико, болтал, шутил, по-прежнему задорно сверкали желтые глазки с голубыми прожилками. Юмико поежилась, потуже завязала на шее платок. Весна задерживалась. Небо, затянутое серыми облаками, холодный северо-восточный ветер. Словно и не конец марта сейчас. Они с Изуми сидели на скамейке во дворе школы. Каникулы еще не кончились, но окрестные ребята часто прибегали сюда поиграть, покачаться на качелях и, если шел снег, покидаться снежками. Подростки и взрослые тусовались здесь же, прячась в укромных уголках, чтобы выпить пиво. Юмико ждала Кеншина. Он обещал отвезти их с Изуми в зоопарк. Договорились встретиться тут. Девочки уже попрыгали, повисели на турниках, повертели друг друга на карусели, а Кеншин все не появлялся. Хорошо заглянул Такеши, хоть есть чем заняться. «Кстати, а где он?» Юмико поискала юношу глазами. «Испарился. Вот обида!»
6: «Что там такое?»
0: Изуми вгляделась вдаль. На площадке за оградой школьного двора стояли двое — Такеши и Кеншин.
6: «О, пришел, оказывается!»
0: Они разговаривали, и, судя по жестам, совсем не мирно. Вокруг уже начала собираться толпа — школьники, ошивающиеся, как и Юмико с Изуми, на территории школы в преддверии начала учебного года.
6: «Пойдем к ним?» — спросила Изуми.
0: Юмико не ответила, соскочила с лавки, поспешила к брату. Спор тем временем разгорался. Такеши подтолкнул Кеншина не сильно, но Юмико поняла, что брат не спустит. И точно. Кеншин мгновенно ответил тем же. Такеши толкнул сильнее. В толпе закричали:
6: «Драка! Драка!» «С ума сошли, что ли?» — успела подумать Юмико. И случилось.
0: Кеншин не удержался первым, бросился на Такеши. Школьники взревели.
6: «Стойте!»
0: Юмико пробиралась вперед, распихивая народ.
6: «Что не поделили? Белого света им на двоих мало!»
0: Старшеклассники бились всерьез, не поддаваясь и не щадя. Мелькали кулаки, локти, коленки. Тут же, защищая своих хозяев, сцепились два дракона — серый Кеншина и бурый Такеши.
6: «Стойте! Прекратите!» — надрывалась Юмико.
0: Ее голос тонул в потоке всеобщего гамма.
1: Вдруг на перчатку ей шлепнулась красная капля. «Дождь? Почему красный? У Кеншина бровь разбита, и кровь заливает глаза!» А Такеши все молотит и молотит. «Придурок! Идиот! На год младше ее брата, но Кеншин поменьше ростом и слабее, он не выдержит долго!»
0: Словно в ответ на мысли Юмико Кеншин упал. Такеши размахнулся и ударил ногой в живот.
1: Юмико охнула.
0: Серый дракон никак не мог спасти своего хозяина, его самого терзал соперник, такой же мощный и безжалостный, как Сато Такеши.
4: «Я помогу», — шепнул на ухо девочке невидимый Тейсай. «Нам не позволено, но иначе ты
6: «Нет!» — взвелась она. «Тебе нельзя! Я не разрешаю! Сиди тут! Ох, мамочки!»
0: Кеншин ухватил Такеши за колени. Тот свалился, но почти сразу же вывернулся из захвата и залепил Кеншину локтем в голову.
6: «Да что ж вы все стоите!» — в отчаянии закричала Юмико. «Остановите их!»
0: Мальчишки, наблюдающие за дракой, не шелохнулись. И девочка не выдержала, кинулась сама. Подскочила к Такеши, схватила за кичливую выбеленную прядь, рванула вверх.
6: «Прекрати! Не бей его!»
0: Такеши, не глядя, отмахнулся кулаком. Юмико отлетела в сторону, покатилась кубарем. Не успела ни осознать, ни почувствовать боль. Мимо пронеслась синяя хвостатая молния и вцепилась когтями в куртку Такеши.
6: «Титян, нет!»
0: Попыталась окликнуть девочка разбитыми губами, едва взгляд сфокусировался, но поздно. Такеши скинул с себя больного дракона, изо всех сил шмякнул о землю и занес ногу для удара.
6: «Титян!»
0: Юмико кинулась на перерез, обхватывая руками, закрывая собой обмякшее тельце Тиесая. Нога свистнула над ухом, зависла над спиной девочки. Такеши замер и, наконец, опомнился. Опомнились и ребята, бросились, схватили за плечи, оттащили. Юмико приподняла голову Тиесая. Злые слезы закапали на перчатки, на землю, на лазурную чешую дракона.
6: «Гад!»
0: — закричала Юмико Такеши.
6: «Придурок! Ненавижу! Что ты наделал?»
0: Подбежала Изуми. Вдвоем они попытались привести Тиесая в чувство. Недалеко топтались в замешательстве остальные школьники и их драконы. Но чем они могли помочь?
6: «Титян! Очнись, Титян!»
0: Рядом с тихим стоном приподнялся Кеншен, сел, держась за голову. Несколько секунд, потом он увидел Юмико, хромая побрел к ней. Девочка сидела, не двигаясь, только вздрагивала от всхлипывания ее спина. Подул ветер. Из серых туч, кружась, стали падать редкие белые крупинки. Последний снег этой зимы. Дернулся синий хвостик с костяным наконечником. Дракон вздохнул, открыл глаза —

0: «Я его убью», — сказал Кеншин, сжимая кулаки. «За то, что он ударил тебя, убью! Давай сюда твоего дракона понесу!»
1: Юмико покачала головой.
0: «Я сама донесу. Такеши придурок, но Тиесаю и без него было плохо. Это ведь молочный дракон. Таких не бывает». «Знаю, но он есть. И никому о нем не говори. Титян, ну зачем ты полез драться?»
1: Обратилась она к маленькому ящеру.
0: «Я же сказала, нельзя! Смотри, что он с тобой сделал!»
1: Тиесай, лежащий на руках девочки, слабо махнул лапкой.
2: «Все драконы эмпаты», —
1: пробормотал он.
2: «Мы читаем чувства и эмоции хранимого человека, как книгу. Ты очень переживала за Кеншина. А потом тот мальчик ударил тебя. Я и полетел».
0: «Дурак, дурак!» — сердилась Юмико. «Сидела спокойно, а теперь вон что вышло!» «Юмитян, стой, у тебя кровь течет!»
1: Кеншин поймал девочку за рукав. Юмико отмахнулась. «Не сейчас!» Дома они проскользнули мимо родителей сразу в комнату Юмико, уложили Тиесая на подстилку. Девочка принесла теплый плед, накрыла дракона.
0: «Ничего, они быстро восстанавливаются», —
1: неуверенно протянул Кеншин, глядя, как сестра возится с гнездом.
0: «Коренные»,
1: — коротко бросила девочка. Кеншин смутился.
0: «Спасибо за помощь. Ты иди, наверное, я тут сама посижу. Ни слова родителям, договорились?»
1: Кеншин с минуту потоптался на пороге, затем вышел, аккуратно прикрыл за собой дверь. Юмико склонилась над драконом.
0: «Ты как?»
2: «Нормально», — Тиесай
1: улыбнулся.
2: «Посплю немного, ладно? Ты без меня тут не шали».
0: «Глупый Титян»,
1: — шепнула девочка, целуя его в нос.
0: «Спи».
1: Когда дракон задремал, Юмико наконец смогла заняться собой. Подошла к зеркалу, точно на щеке кровь. И болит. Пришлось идти умываться. Вернувшись, она потрогала щеку. Из уголка рта опять показалась красная струйка. Кольнула десну. Внутри захолонуло.
0: «Только не это! Только не...»
1: Девочка сунула указательный палец в рот, коснулась последнего молочного зуба.
0: «1000 сломанных мечей!» Зуб висел буквально на волоске и нещадно кровил. «Нет, ну нет же!»
1: Юмико закусила губу, чтобы не закричать и не расплакаться.
0: «Что ей делать? Что? Прилепить клеем? Жвачкой? Привязать?»
1: Девочка дернула ящичек с рукоделием.
0: «Иголки и пяльцы? Ага, вот!»
1: Она вытащила катушку с голубыми нитками, раскрутила, оторвала... Корячись перед зеркалом, примотала еле держащийся зуб к соседнему. Для верности сбегала, порылась у бабушки в лекарствах, нашла медицинский клей, капнула туда же. В груди все дрожало, но
0: хоть какой-то шанс.
1: На ужин она не спустилась, попросила Кеншина ее отмазать. Все равно ему за драку отдуваться. Чуть позже в комнату заглянула озабоченная мама, но Юмико сделала вид, что очень занята новой компьютерной игрушкой. Тиесая под пледом не было видно. Мама ушла.
0: «Ничего», —
1: думала Юмико, ложась спать.
0: «Ничего, завтра утром разберемся. Завтра Тиетян проснется отдохнувшим и восстановившимся. А с зубом... С зубом я что-нибудь придумаю. Может, вкрутить какой-нибудь штифт? Ну да, штифт! Почему мне раньше в голову не пришло? Но там уже лезет коренной. А я прямо в коренной. Бежать в клинику сейчас же! Ах, нет, она уже закрыта. Ладно, завтра. Тогда... Завтра».

0: Солнце расстилало в комнате свои дорожки. Лучи бежали по светлым стенам, по деревянной кровати и подушкам в цветочек. Один из них набрался храбрости, погладил по волосам спящую девочку. Девочка зажмурилась, отворачиваясь. Но лучик был из озорных. Он скользнул поверх одеяла, пощекотал ее вновь. Юмико недовольно заворочилась и вдруг резко сдернула одеяло, поднимаясь.
1: «Чичан!»
0: Тишина. Она наклонилась посмотреть под кроватью. В круглой подстилке Тиесая никого не было.
1: «Ты здесь? Чичан, ты невидимый! Покажись!»
0: Завертела головой. Ни шороха, ни звука.
1: «Чичан!»
0: Обмирая, прошептала девочка. Дернула болью в десне. Юмико машинально сунула палец в рот.
1: «Пусто! Пусто!»
0: Юмико бросилась к зеркалу. На месте молочного зуба зияла дыра с мягкими болючими краями, из которой проглядывал белый кончик нового коренного. С соседнего зуба свисала оборванная голубая ниточка.
1: «Нет!»
0: Юмико рванулась обратно к постели, лихорадочно перетряхнула одеяло, подушки и даже простыню. Наконец, что-то крошечное скатилось вниз и стукнулось об пол.
1: Коршуном Юмико схватила предмет. «Зуб!» Ее молочный зубик, белый с одной стороны и розовый от крови с другой. «Нет, нет, нет, Титян!»
0: Юмико вскочила, заметалась по комнате. Из глаз непрошенные хлынули слезы. Она никак не могла их удержать.
1: «Титян, ну где же ты? Титян!»

0: Юмико уронила зуб на пол, уткнулась носом в подушку и зарыдала. Мама присела рядом, неловко гладя дочь по спине.
1: «Юмичан, ну что ты, Юмичан? Что случилось? Почему ты не рада? Ты же всегда так хотела дракона. Что у тебя со щекой? Ты упала?»
0: В дверях возник Кеншин. Юмико повернулась к нему, зареванная, потерянная. Брат молча подошел, сел рядом. Девочка прижалась к его плечу, у нее тряслись руки. День прошел, как в тумане. Юмико куда-то ходила, что-то пила, пробовала есть, но есть не хотелось. Она все рассказала родителям. Те посочувствовали, поутешали, как могли, но никто ее не понял. «Подумаешь, молочный дракон, он же не настоящий, таких не бывает. Вот коренной — другое дело. Надо подождать, и завтра утром у Юмико появится личный хранитель, здоровый, сильный. Все будет хорошо». Каждый раз, когда ей это говорили, Юмико начинала плакать.
1: «Чичан!»
0: — звала она. Под вечер, нарыдавшись, девочка заперлась у себя. Села, вперилась в потолок. На потолке легким узором велись по побелке трещинки.
2: «Я не хочу тебя видеть, коренной дракон!» — громко сказала она. «Не приходи! Не хочу!»
0: Залезла под одеяло с головой и пожелала себе никогда не просыпаться. Проснулась, конечно. Долго лежала с закрытыми глазами. Утро ждало. В комнате царило безмолвие.
3: Может, небо услышало ее и не стало отправлять нового дракона?
0: Девочка приоткрыла веки. Сделать это оказалось трудно, из-за вчерашнего они опухли, и глаза превратились в две узенькие щелочки.
3: В ногах никого. Под кроватью тоже. Ну вот и хорошо.
2: Никто ей теперь не нужен.
0: Юмико повернулась, собираясь встать. Возле цветочной подушки сидел крупный дракон с волнообразными рожками, толстым хвостом и лазурно-синей чешуей. Мощный, красивый и молодой.
4: «Извини, я все-таки не послушался и пришел», — улыбнулся он и почесал лапой нос.
1: «Чичан! Чичан!»
0: Юмико обхватила дракона, прижимая к себе изо всех сил. Почувствовала, что его лапки тоже обнимают ее, и завопила от радости.
4: «Тише!» — засмеялся он. «У меня уши в трубочку свернулись».
1: «Они у тебя и так трубочкой!»
0: Юмико захохотала и чмокнула дракона в лоб.
1: «Тисай!»
0: На ее крики сбежался весь дом.
1: «Вот он! Вот он, мой Тисай!» —
0: говорила всем Юмико, не выпуская из объятий дракона.
1: «Он мой! Он вернулся! Просто он раньше времени пришел, а теперь ему позволили родиться снова, и он вернулся!»
0: На щеке девочки красовался синяк, расплывшийся еще вчера вечером. По синяку ручьем текли слезы. Но это уже были совсем другие слезы. 37 поколений самураев улыбались, глядя на нее с высоты. Они ни в чем не могли упрекнуть свою наследницу.
3: Последняя снежинка упала с неба. «Будет весна», — записала Юмико у себя в дневнике вечером того же дня, —
0: «в праздник коренного дракона».

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Стеклянная, сияющая чистотой кабинка катилась вниз. Серафима Павловна подняла глаза к небу. Высоко в зените, под самыми животиками облаков, сиял большой голографический экран, на котором сменяли друг друга лица участников. Мелькнуло и ее лицо.
1: «Какая же я старая!» — с удивлением подумала Серафима Павловна. «И морщин сколько!»
0: Трибуны взорвались криками и аплодисментами. Видимо, пришел поболеть кто-то из ребят. Может, даже и с семьями.
1: «Надежды там точно нет»,
0: — с тяжелым сердцем подумала Серафима Павловна.
1: «Она в больнице у Сережи».
0: Кабинка пронеслась над блестящими, словно после дождя, стенами живой изгороди, едва не задевая дном поднятые копья статуи и искристые верхушки фонтанов. Проплыл под ногами сложный иероглиф, посыпанных гравием дорожек.
2: «Серафима Павловна, алле!»
0: — ободряюще шепнул из наушников штурман Дима. Сима привычным величественным жестом подняла руки, приветствуя трибуны. Ювелирно отточенный жест, ограненный до совершенства 50 годами начальной школы. «Здравствуйте, дети! Алле!» И словно по мановению волшебной палочки, 30 человек вскакивают как один, выстраиваясь вдоль парк.
3: «Меня зовут Серафима Павловна».
4: «Бажонина Серафима Павловна!»
0: Сочно растягивая слова, зычно возвещает голос над трибунами. Знакомый голос. Костя умеет завести толпу. Многие вскакивают с мест, машут руками, когда Сима проходит по дорожке от стеклянной капсулы транспортера до своего места. И новые капсулы.
5: 50 лет в начальной школе — такое по силам далеко не каждому. Встречаем Серафиму Павловну, классную даму старой закалки.
0: Видимо, большинство из тех, кто пришел смотреть шоу, как-то иначе понимают эти слова. Они кричат «Классная дама!» и тычут в небо большими пальцами. Серафима Павловна благосклонно кивает трибунам, стараясь не смотреть на лица. Потому что сейчас, перед началом шоу, главное — сохранить достоинство. А какое может быть достоинство в том, что ты, старая ворона, идешь, встряхивая тщательно завитой сединой, подрев толпы, приготовившей мобильники, снимать и слать смс-ки? В крошечном наушнике пиликнул таймер. Пошел отщелкивать 10 секунд до прямого эфира. 10, 9, 8. 8, 9, 10. Горько! Аллочка и Даня целуются. Серафима Павловна смотрит на сына, а Сергей на нее. Всегда только на нее. Может, в том с самого начала была вина Симы. Привыкла в школе первоклашками командовать и вместе со стопой тетради принесла командную манеру домой.
5: «Внимание!»
0: — громко провозглашает тамада, так торжественно поднимая бокал, что через хрустальный край выплескивается шампанское.
5: «К нам уже спешат поздравления от государства! В этот праздничный день наши молодые наконец смогут принять участие в социальной лотерее «Новая семья!»
0: Гости аплодируют. И Серафима Павловна, и Сережа тоже. Аллочка прижимает пальчик к губам, обдумывая ответ. Даня, счастливо прислушиваясь к ее ласковому лепету, набирает на сенсорной панели «Лотерея мой малыш», «Девочка», 3,5 килограмма, 52 сантиметра.
6: «Принято»,
0: — отвечает механический голос.
5: «Принято», — вторят гости, сдвигая бокалы.
0: Молодые снова целуются. И Серафима Павловна с Сережей тоже. Потому что счастливы за сына, потому что любят друг друга уже 25 лет, как в день свадьбы. И шампанское ударяет в голову. И кажется, что все получится.

Надя родилась через 2 года. Первым девчачьим криком, подтвердив право папы и мамы на новенькую двушку улучшенной планировки в районе аэропорта. Честно вытянула 3,5 килограмма на первом взвешивании, оплатив себе детский сад и школу. А вот ростом Надюшка всегда была невелика, как бы не хотелось Аллочке, чтобы дочка пошла в отца. Недобор в 1,5 сантиметра означал лишь одно – учебу в вузе семья будет оплачивать самостоятельно. Но таких денег в бюджетной сфере не заработаешь. Даня срочно ушел из поликлиники терапевтом в частную больницу. Аллочка отправилась за ним. По вечерам бегала по клиентам, хорошая массажистка всегда нужна. Сережа сменил проектное на стройку. Больше зарплата. А Серафима Павловна осталась в школе. Ни сын, ни невестка, ни муж, ни один не упрекнул, не обмолвился и словом. Но Сима чувствовал на себе тяжелые взгляды коллег. Мол, ради внучки могла бы и потерпеть. Устроиться в гимназию. 51 не возраст. Люди и постарше работу меняют. Но Сима осталась в старой школе. Сюда она пришла еще совсем девчонкой. Здесь, на родительском собрании, встретила Сережу. Здесь учился Данька. Здесь выучит и Надю. Серафима Павловна осталась. Осталась до самого последнего дня, когда классы перевели в новое здание, а старую школьную территорию обнесли забором, пригнали бульдозеры и краны. Нет, не новая жизнь, ненасытно требующая перемен, заставила Симу покинуть класс. Это были они, ее ребята. Дети, что 40 лет назад входили сюда под дребезжание первого звонка, умели любить. Они полюбили школу. Они запомнили школьный сад, утопающий в зелени корпуса, и, став взрослыми, решились признаться в этой любви единственным известным способом – дать родной школе денег. На новое здание поближе к центру района, на современную технику, компьютеры, тренажеры. А в знакомом с детства здании начали готовить приют для себя. И через 2 года вместо доски над входом в школьный сад появилась резная табличка «Дом престарелых. Старая школа».

0: Старая школа. Два пожизненных места категории «Все включено» для финалистов шоу «Зажились»! Взвился над трибунами знакомый голос. Еще раз повторим для вас имена и номера наших участников. 3001. Лопатин Иван Александрович, слесарь-ремонтник с 30-летним стажем. Личное обаяние и монтировка. Иван Александрович Лопатин. 2000 ваших голосов на номер 30011 вложат заветную монтировку в руки этого игрока. Неужели вы оставите героя с пустыми руками? На экранах появилась алая монтировка. Медленно вращаясь, подставила камере логотип фирмы-изготовителя. Рядом лот номер 30012, масляно-блестящий разводной ключ. Счетчик в углу экрана лихорадочно отсчитывал голоса. Стеклянная капсула на высокой серебристой ноге вознеслась над зелеными изгородями лабиринта. Иван Александрович замер в ней, как паук в янтарной капле, подняв над головой сцепленные в замок руки. Серые со стрелками брюки, коричневые сандалии, клетчатая рубашка с коротким рукавом, полотняная шоферская кепка. На имидж своего парня ушла не одна неделя работы, а небрежную растрепанность молочно-белой седины создавали опытнейшие стилисты и лучшие парикмахеры. Он и вправду выглядел своим, смутно знакомым, так что Серафима Павловна даже прищурилась, стараясь разглядеть лицо слесаря, но случайный солнечный луч блеснул на стекле кабинки, заставив ее отвести взгляд. Лопатин держался молодцом. Под свободной рубашкой угадывался поддерживающий спину корсет. Игроку номер один везло меньше всех. Ему стоять еще минут 5-6 с поднятыми руками, пока не взмоют вверх все капсулы. Пока беснующиеся на трибунах и припавшие к экранам зрители не отголосуют за оружие и амуницию. Поздравляем, Иван Александрович! В лабиринте вас ждет разводной ключ от нашего постоянного спонсора немецкой фирмы «Кайзер К». А наш следующий игрок 3002 – Епифанова Агата Сергеевна. Создатель приюта для домашних любимцев «Эйгата». 16 кошек Агаты Сергеевны сейчас болеют за нее у экрана телевизора. Как жаль, что эти крошки не могут проголосовать за свою хозяйку. Но вы можете. Электрошокер нового поколения от Энтони Ди Арма или ножи для мяса «Элидженс». Агата Сергеевна замерла в стеклянном коконе, приложив руку к груди, всем своим видом показывая, что покорно принимает выбор зрителей. «Серафима Павловна», — ожил в наушнике голос Димы. «Все помните?»
1: «Да, Димочка», — терпеливо отозвалась Сима. «У слесаря старая травма колена и камни в почках. У кошатницы неправильно сросшийся перелом бедра, остеопороз. А у кого его нет?»
0: «И парик», — весело добавил Дима, подбадривая больше самого себя, чем подопечную.
2: «А у пары Семенчуков? У него астма и силикоз, у нее сердце слабое и один глаз стеклянный».
1: «Не переживайте так, дорогой мой, я все помню», — ответила Серафима Павловна, глядя, как над зеленью взмывают в сдвоенном стеклянном шаре супруги Семенчуки.
0: Екатерина Михайловна в цветастой, чуть расстегнутой на полной шее ситцевой блузе и плотных садоводческих шортах, и Аркадий Игнатьич, высокий, жилистый, в льдисто-сером рабочем комбинезоне и белый, слишком льнущий к сухопарому телу олимпийки. Этим компромиссов не нужно. Два места в старой школе, двое Семенчуков. Повезло. Одногодки. Сима была на 4 года старше Сережи. Хотя много лет они позволяли себе роскошь не думать об этом. Мол, до 70 далеко, может, не дотянем. Откажет сердце, вылетит из-за угла, потерявший управление такси. И не придется Сереже смотреть, как Сима глотает на исходе 70-го дня рождения желтую таблетку от Министерства социальной рациональности. Но нет.
1: Зажились.
0: Только вместо аккуратной дамы с форменным беретом на ровных кудряшках и чемоданчиком с таблетками, пристегнутым к запястью, на пороге появился Костя. «Серафима Павловна», — темноволосый молодой человек учтиво склонил голову, входя в переднюю. «Разрешите представиться?» «Константин. Можно просто Костя?» Сима посторонилась, позволяя гостю пройти в дом. Отметила неброский, но дорогой костюм, блеснувший сталью коллекционный хронометр. Однако молодой человек, будто бы и не заметил взгляда старой дамы, церемонно положил на стол кейс.
1: «Вы из министерства?»
0: Стараясь не выдать нервозности, спросила хозяйка.
1: «Мой юбилей в будущем месяце, и я полагала, таблетку принесут не раньше, чем за сутки».
2: «Что вы, Серафима Павловна!»
0: Ласково улыбнулся Костя, щелкнув застежками кейса. «Разве я похож на живодеров из службы контроля сроков жизни? Обижаете, моя дорогая. Но у меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться».
1: «А если все-таки попробую?»
0: Серафима Павловна холодно посмотрела на наглеца, мгновенно сбив тонкое напыление дорогой самонадеянности.
2: «Тогда», — быстро справился с собой молодой человек, «через 3 недели вы получите свою таблетку и принесете пользу обществу, а я...»
0: Костя легко вскинул движением головы длинную челку. Блеснул нестерпимый синевой острый взгляд.
1: «Я предлагаю вам надежду. А взамен я прошу лишь минуту вашего времени и чашечку чая». «Вы коммивояжер»,
0: — догадавшись, расслабилась Сима.
1: «Извините, молодой человек, но мне ничего не нужно».
2: «Нужно, Серафима Павловна!»
0: — взмолился Дима.
2: «Машите, потерпите еще 32 секунды, и вас опустят в лабиринт».
1: «Димочка, у меня уже вот-вот отвалится рука».
0: 10 секунд, моя дорогая Серафима Павловна», — клянился в разговор знакомый веселый голос Кости. «Начинаю отсчет». Кабинки опустились в зеленое море самшита. Серафима Павловна осторожно ступила на мелкий цветной гравий дорожки, вглядываясь в плотную стену листьев, где должен был ждать мизерикорд. Проклиная устроителей и их жажду изящного, Серафима Павловна слепо запустила руки в самшит прямо перед дверцей кабинки и тотчас наткнулась указательным пальцем на узкое лезвие.
2: «О, мой бог!»
0: Едва не вырвалась от боли, но Сима сдержала стон. С трудом выпутала клинок из листвы и сетки, поддерживающей живую изгородь. Справа над ее головой мигала красным глазком камера. Серафима Павловна торжественно показала ей обретенное оружие.
1: «А теперь побежали», — напомнил внутренний голос. «И побежали быстро».
0: Хотя какой может быть бег, когда за плечами 70? Но задерживаться не стоит. Серафима Павловна двинулась налево, слыша, как за ее спиной схлопывается коридор с хрустом, давя стеклянную капсулу. Как и предупреждали, отсидеться не получится. Только бежать. Дыхание сбилось быстро. Серафима Павловна вцепилась рукой в разболевшийся бок. Из стены резко вынырнули 3 лезвия, распоров воздух в паре ладони от ее плеча. Сима дернулась к противоположной стене, едва не налетев на притаившиеся в ней длинные толстые иглы.
2: «Поддержим наших героев!»
0: — крикнул над ее головой невидимый Костя. Трибуны ответили воплями, улюлюканьем, нестроенными хлопками.
2: «И пока наши участники ищут друг друга в лабиринте, напомню, что шоу «Зажились» проводится при поддержке Министерства социальной рациональности и Фонда общественной лотереи».
0: По экранам поплыли знакомые рекламные кадры. Молодой человек в синем берете с улыбкой обнимал другого со значком МГУ на лацкане студенческого пиджака.
1: «Лотерея призыв. Каждую весну и осень мы дарим вам возможность стать студентами лучших вузов страны».
0: Доверительно, с томной хрипотцой напомнил женский голос.
1: «Дважды в год
0: один из счастливчиков, заполнивших анкету на призывном пункте, получает из рук министра сертификат на 1 миллион рублей. Еще 50 призывников ежегодно награждаются пожизненным освобождением от воинской повинности и сертификатами на обучение в любом вузе на бюджетной основе. Остальных участников ждет служба в интереснейших уголках Вселенной и достойная зарплата военнослужащего российской армии».
2: «Служу России!»
0: В один голос бодро гаркнули студенты-десантник, протягивая с экранов анкеты призывников, заполненные одинаковым размашистым патриотическим почерком.
1: «Ты уверена, Надя?»
0: Серафима Павловна не надеялась, что внучка передумает. Нужно было знать Надю. Если уж решила что-то, хоть кол на голове тиши.
1: Да и что могла ей предложить бабушка Сима?
2: Учительскую пенсию да инвалидность деда. Денег, оставшихся после Дани и Аллочки, хватило бы на какой-нибудь провинциальный истфак. Но Наде не было дела до раскопанных курганов, берестяных грамот и пыльных палеолитических венер, отлеживающих пышные бока в музейных запасниках. Надя хотела стать инженером-конструктором космических кораблей. Это стоило космически дорого.
0: Анкету призывника Надежда домой не принесла, заполнила в военкомате. Чтобы у бабушки и деда не было даже иллюзии, что можно что-то изменить.
2: Через неделю застегнутая в синий комбинезон Надежда вылетела в учебный центр по подготовке летного состава. Повезло, что оказалась маленького роста. Высоких в летчики не берут. Они копают и стреляют 2 года. А летуны год учатся и только на второй получают разведывательный флайер или транспортник, набитый новобранцами, и назначение в один из интереснейших уголков Вселенной. Письма Надя писала вовсе неинтересные. Серафиму Павловну диву давалась. Всю жизнь учила, а собственную внучку не выучила. «Все хорошо, я жива и здорова, скучаю, Надя». И так в каждом письме.
0: Больше сказали черные, мертвые глаза вернувшейся внучки. Слишком крепкие, слишком накачанные руки. Едва заметные следы обработанных на регенераторах шрамов.
3: «Ты извини, но я ненадолго, ба. Осенью снова попробую».
0: Серафима Павловна не нашлась, что ответить.
3: «Не повезет опять, так это не проблема», — ответила за нее Надя. «Я еще за 2 срока сама на конструкторский заработаю».
2: Через неделю у Сергея отказали почки. 66 лет. Терминал Министерства здравоохранения вежливо сообщил, что данные по пациенту Бажонин Сергей Евгеньевич переданы в службу контроля сроков жизни. Значит, не только для нее и для Сережи обратный отчет уже начался. Никакой лотереи донорская почка. Сима не раз читала выкладки Минсоцрац об экономическом и ресурсном обеспечении срока жизни россиян и, пожалуй, была согласна в свое время уступить место под солнцем молодым, способным в тяжелое время изо всех сил работать на благо страны, не требуя взамен бесплатного проезда и льготных лекарств. Но отпустить Сережу — это было другое. Совсем другое.
0: В розыгрыше гемодиализных аппаратов не повезло. Хотя видит небо, Сима и Надя весь час, что длился розыгрыш, просидели у телевизора со скрещенными на удачу пальцами. Но удача делается не пальцем. Во всяком случае, пальцев должно быть значительно больше.
2: Стеклянный потолок поехал вниз, пригибая Серафиму Павловну к земле. Самшитовый коридор резко повернул налево, сменившись блестящей стеной магонии. «Отличный сортовой магонии!» Серафима Павловна опаздывала. Колющая в боку боль перебралась по ребрам на спину. Сима тяжело привалилась к земле, прижав под вздошью крепко зажатый в кулаке мизерикорд. Хотелось выбросить глупый клинок, но зрители едва ли поймут, почему она так легко пожертвовала подарком, оплаченным 1500 СМС. Рассерженные зрители, случись что, редко голосуют за жизнь. Значит, придется двигаться.
3: «Направо, Серафима Ивановна!»
2: — подсказал в ухе заботливый Дима. Сима двинулась к развилке, пытаясь продемонстрировать зрачку камеры хоть какое-то подобие бега.
0: Кошатница появилась внезапно. Как будто одна из зеленых стен толкнула Агату Сергеевну прямо на соперницу.
2: Серафима Павловна автоматически выставила вперед руку, защищаясь от нападения. Мизерикорд легко скользнул по щеке Агаты, оставив глубокую красную линию, от которой тотчас протянулся мелкий пунктир капель.
4: «Ах ты, старая гнида!»
2: — взвизгнула Агата Сергеевна, отступая к противоположной стене. Тихо пощелкивал электрошокер.
5: «У нас первая кровь!»
2: — крикнул где-то над головой голос ведущего. Осторожно потрогав раненую щеку и увидев алые кончики пальцев, Агата выставила перед собой шокер и неловко ткнула им, надеясь достать соперницу.
0: Серафима Павловна пригнулась, стараясь избежать удара. Больные и без того ослабевшие от бега колени не выдержали. Сима плавно подалась вперед, подкатываясь под ноги Агате. Веером брызнул из-под рук гравий. Под шальным ударом плеча владелица приюта для домашних любимцев рухнула, как подкошенная, на лету теряя оружие.
4: «Ай да Серафима Павловна!»
0: На мгновение над головой Симы застыло на стоп-кадре ее собственное искаженное болью лицо в облаке летящего гравия, а еще выше — сухая ладонь соперницы и отлетающий в сторону электрошокер.
4: «Какой прием! Какая игра! Вот что значит хорошая школа! Похоже, у нас перелом шейки бедра! Проверьте ваши талоны! Что записано в графе «Первая победа»? Серафима Бажонина?» Тогда вы первый счастливчик на этом шоу. Если нет, не расстраивайтесь. Ваши добровольные пожертвования уходят в фонд детского дома номер 2 города Ярославля.
0: На экране появились счастливо машущие в камеру ярославские сироты. Директор пролопотала какие-то благодарственные слова. «Серафима Павловна, 30 секунд на коридор. Вам направо», — подсказал Дима.
6: «Вставай. Таймер полминуты»,
0: — бросила Серафима Павловна, тяжело поднимаясь на ноги. Соперница только застонала, размазывая по морщинистым щекам злые слезы.
6: «Сука школьная!»
0: – прошипела она, пытаясь приподняться. В тишине послышался негромкий хруст. Кошатница завалилась на бок, воя от боли. Серафима Павловна попыталась поднять ее за руку.
6: «Вставай, бабуля!»
0: – прошипела она, стараясь взвалить соперницу на плечо.
6: «Сама бабуля!»
0: – огрызнулась та, но подтянулась, цепляясь за живую изгородь.
7: 20 секунд, встревоженно напомнил Дима.
6: «Без тебя знаю»,
0: бросила Агата Сергеевна своему штурману, который, видимо, шепнул ей в наушник то же самое.
4: «Но посмотрите, что происходит в нашем лабиринте!»
0: Голос ведущего изобразил искреннее удивление.
4: «Воистину, милосердие — особая жестокость победителя. Похоже, Агата Сергеевна не может идти. О чем думает ее соперница? Нет, уважаемый, срок истек. А не зажились ли вы, Агата Сергеевна?»
8: «Зажились!» —
0: воскликнули трибуны.
4: «Нет!» — ответили другие.
0: На экранах поползли вверх, то и дело обгоняя друг дружку два столбика. Болельщики определяли судьбу проигравшей.
4: «Как ни жаль, но зрители сделали свой выбор!» — воскликнул Костя. «Недаром наше шоу называется... «Зажились!» —
0: подхватили тысячи голосов. Гравийная дорожка под ногами Агаты Сергеевны провалилась. Серафима Павловна упала, чувствуя, как скользят по ее рукаву пальцы соперницы. Ухватилась за них и поехала по гравию к черной яме, в которой болталась, как тряпичная кукла, Агата Сергеевна.
6: «У меня дома кошки!»
0: Едва слышно прошептала она.
6: «Как же у меня дома кошки!»
0: Серафима Павловна попыталась зацепиться ногами за гравийную дорожку, успевая воткнуть злосчастный мизерикорд в металлическую сетку под зеленой стеной лабиринта. Благодарение судьбе и швейцарским технологам Европейского союза оружия, тонкое лезвие выдержало обеих.
7: «Серафима Павловна, 12 секунд!» – дрожащим голосом проблеял Дима. «Бросайте бабку и на выход, ведь премию снимут!»
6: «Дмитрий!»
0: – прошипела Серафима Павловна, чувствуя, как начинают дрожать от напряжения пальцы.
6: «Я тоже бабка!»
4: «Бабка не бабка!» — ворвался в наушник раздраженный голос Кости.
7: «Тут большие бабки крутятся! Поверьте мне на слово, лучше слушаться! На вас ставки такие, что схлопнется коридор, серьезные люди деньги потеряют! И тогда не уверен, что они захотят заплатить за новую почку для вашего мужа! Зрители выбрали! Отпускайте!»
4: «А то...»
0: — едва выдохнула Сима. Удар током был не слишком сильным. Таким, что в другой ситуации боли не почувствуешь. Но пальцы разжались, словно сами собой. Неудачливая соперница полетела в сизые клубы искусственного тумана под лабиринтом, а пол поехал на место так быстро, что Серафима Павловна едва успела выдернуть руку.
4: 5 секунд,
0: ровно скомандовал Дима. Сима поднялась и побежала направо. Зацепила ногой отлетевший в сторону шокер. Смертельно надоевший Мизерикорд уже получил свою порцию крови и зрительского внимания, и Серафима Пауна разумно решила, что с Шокером будет сподручней. Все еще не решаясь выбросить осточертевший клинок, Сима сунула Шокер в карман кофты и едва успела проскочить в правый коридор, когда блестящая магониевая стена позади нее сошлась с пушистой самшитовой. Лязгнули скрытые в зелени зубцы. В руке, слегка онемевшей от удара током, покалывала, боль в боку сделалась почти нестерпимой. Над головой бойко мелькал очередной рекламный ролик.
7: «Камеры 3.6 на фонтан Б!» — прорезался в наушнике голос Кости. «Дмитрий, уводи свою на левый путь. Семенчуки сейчас с Толивара рвать будут. А твоя в двух коридорах сунется, костей не соберешь. Женя, слесарю уводи на круг. Куда нам столько мяса в один кадр?»
8: «Я вас слышу», —
0: пробормотала Серафима Пауна.
8: «Дима, микрофон!»
7: «Дмитрий!»
0: — рявкнул Костя. Все смолкло.
9: «У нас назревает новая схватка!»
0: Взвился над головой уже другой, восторженный голос ведущего.
9: «Супруги Семенчуки против стальных кулаков Евгения Степановича Февралюшина! Вот-вот станет жарко, как в Мартене!»
8: «Серафима Павловна, ради всего, прошу, не суйтесь!»
0: Грустно позвал Дима.
8: «Берите левые коридоры через арку, а то там у Столивара спонсор крутоват, не про нашу честь!» Родной сталелитейный ему бензопилу в игре проплатил. Дружбу. Может, Семенчуки вдвоем и прорвутся. А вас Февралюшин в оливье порубит. У него на кону младшая дочь наркоманка. На устранение уже ордер выписан».
6: «Принято!»
0: Оборвала его Серафима Павловна. Взяла влево. Вынула из кармана шокер и на ходу пощелкала для верности, работает ли.
6: «Сколько бегаем?»
0: 16 минут, двое выбыло. 8 в игре», отрапортовал Дима.
8: 16 минут.
0: «Если продержаться 20, у Сережи будет почка. За полчаса обещали вузовский сертификат».
8: 4 минуты за любовь, еще 10 за надежду»,
0: усмехнулась сама себе Серафима Павловна.
8: «А потом можно и о дружбе подумать».

0: Ноги ступали все тяжелее, каждым шагом загребая гравий. Подумалось, что в юности все это было бы намного проще. Бегать, уворачиваться от ножей, выбираться из-под прижимающих к земле стеклянных потолков. Было бы, наверное, проще убивать, потому что себя жальче. А когда тебе 70, ты приготовился к таблетке, подвел итоги, подписал все бумаги и уверился, что прожил неплохую, относительно правильную жизнь, вдруг появляется какой-нибудь желторотый камевоежор Надежды Костя и обещает, что если ты продержишься еще чуть-чуть и не обязательно убивать, достаточно просто вовремя покидать коридоры и смотреть, чтобы что-нибудь не выскочило из стены.
1: «Баб, отказывайся», — тихо и серьезно проговорила Надя.
2: «Ну, не твое это».
3: «Почему?»
0: — заупрямилась Серафима Павловна, раскладывая на кровати смертное платье.
1: «Все-таки жаль, что не придется надеть.
0: На игре наверняка подберут более подходящий костюм, чтобы на экране хорошо смотрелось».
3: «Думаешь, твоя бабушка старая, так уже и постоять за себя не сумеет?»
0: Серафима Павловна попыталась улыбнуться.
2: «Я просто хочу, когда ты будешь умирать...»
0: Голос Нади сорвался в глухую хрипотцу.
2: «Хочу держать тебя за руку, а не пялиться в телевизор, потому что даже проголосовать не могу, так как звонки от родственников игроков не принимаются к учету».
0: Серафима Павловна со стыдом вспомнила, как звонила друзьям, знакомым, ученикам, просила послать СМС за Сергея, когда того взяли на шоу «Я держусь». Зрители проголосовали за другого игрока, молодого еще парня с артрозом тазобедренного сустава. Солнечные кадры, где парнишка, прикованный к коляске, играл с двумя маленькими детьми и наяривал на балалайке Семеновну и «Малыш, я тебя люблю», ловко перемежались видами полутемной комнаты, где заплаканная жена колола ему бледному, покрытому холодным потом обезболивающее. Сергей не умел ни балагурить, ни петь. Он всегда был слишком серьезным и немногословным, чтобы нравиться незнакомым людям. Знакомые голосовали, звонили, сочувствовали. И от этого было особенно стыдно. Надюшка уверяла, что позаботится о нем, когда для Симы придет время. Казалось, и сам Сережа не хотел надолго задерживаться здесь без нее. Но как-то очень тяжело было думать, что он не доживет до своей таблетки. И в этот момент появился Костя.
2: «Отказывайся, баба Сим», —
0: повторила Надя.
2: «Ты не сможешь. Там нужно будет
3: просто пытаться бежать»,
0: — не уступала Сима, внутренне радуясь, что можно будет наконец оправдаться перед внучкой, перед смотрящими с небес Дани и Аллочкой, перед всеми за то, что не сумела оставить школу.
3: «Ты же помнишь притчу про лягушку, которая упала в молоко и била лапками?»
2: «Ба!»
0: — оборвала Надя.
2: «Из того, в чем тебя заставят барахтаться, масло не взобьешь. Там будут люди, которым есть что терять и есть за что драться».
0: Медленно, тщательно выбирая слова, продолжила она.
3: «Они просто старики, как и я».
0: Сима неуверенно улыбнулась.
3: «Нам по 70 лет. У всех таблетка на тумбочке. Это вы, молодые, думаете, что это легко. Оружие, ужасы всякие. А когда доживаешь седьмой десяток и пару метров пробежать, уже испытание».
2: «Баб...»
0: Надежда потерла едва заметный шрам над бровью, заслоняя ладонью глаза.
2: «Ты смотрела хоть одно шоу? Ты хоть знаешь, что такое зажились?»
0: Серафима Павловна покачала головой, то ли признаваясь в своем незнании, то ли отказываясь слушать. Наконец, потеряв терпение, Надя встала между бабушкой и кроватью, на которой лежало распластанное платье.
2: «Туда берут не просто стариков, только тех, кому очень нужно еще немного пожить. Или очень хочется. Ведь кому-то на самом деле не хватает 70. Хочется умереть в тепле и уюте, среди заботливых медсестер в каком-нибудь райском уголке вроде старой школы. И в эту старую школу попадают либо очень богатые, либо очень злые. Они будут очень стараться тебя убить. И тебе нечем будет ответить, потому что ты другая. А если ты это ради нас, то отказывайся. Ни мне, ни деду такой жертвы не надо. —

0: По бокам снизу тихо зашипело. Коридор начал медленно заполняться газом. Серафима Павловна закашлялась, сгибаясь.
1: «Время, Серафима Павловна, время!» — трещал в наушнике Дима. «Бегите!»
0: Легко сказать. Усталое тело отказывалось служить. Боль ледяным панцирем охватила бок, парализовала руку. Оставалось лишь ковылять, сильно припадая на левую ногу. Где-то в отдалении на трибунах взвыли зрители, приветствуя чью-то новую победу.
2: «Это они, герои 30-го выпуска шоу «Зажились», супруги Семенчуки!» — разносилось над головой. «Крепкая семья — вот счастье человека и опора общества! Что такое дружба в сравнении с любовью? Ура победителям! Соболезнования зрителей, устроителей, семье и друзьям Евгения Степановича! Он заплатил высокую цену за свободу и лечение дочери!»
0: Сима подняла голову. На экранах мелькнуло лежащее вниз лицом тело Февралюшина, и теперь маячили счастливые Семенчуки. Белая олимпийка на плече Аркадия Игнатьевича набухает красным, в руках его супруги трофейная дружба и плоскорез Фокина.
3: «Хорошая штука. В огороде половину инвентаря заменяет», — подумала Серафима Павловна.
0: Голова нещадно кружилась, подсовывая странные, неуместные мысли.
2: «А Серафима Павловна Бажонина проходит газовый коридор. Она на полпути к центру лабиринта», — напомнил о ней ошалевшим от восторга зрителям Костя. «Ну же, поддержим классную даму!»
0: Над верхушками живых изгородей появилось изображение заполненного газом коридора. В нем скособоченные фигуры, едва ковыляющие в сторону развилки. Серафима Павловна попыталась выпрямиться, собирая остатки сил. Перешла на шаркающий бег. Кто-то из зрителей оценил ее усилия. Захлопали, засвистели.
2: «Не сдаваться судьбе, вы учили нас! Серафима Бажонина, первый класс!»
0: Принялись скандировать несколько десятков голосов.
1: «Ребята!» —
0: с удовольствием подумала Сима. Цепляясь за жесткие листья магонии, свернула в правый коридор. Кондиционер обдал зимним холодом, очищая воздух. Серафима прислонилась спиной к изгороди, стараясь отдышаться.
2: «Камера 5!»
0: Снова незваный гость в наушнике — Костя. Обормот Дмитрий опять напутал с пультом.
2: «Коридор 4В. Переключайте с Бажониной на Лопатина. Повторяю, Семен, переводи на слесаря. 3001. Кирилл, веди своего на Семенчуков. Дима, твоя сдает. Как биотелеметрия?»
4: «АД 190 на 110, пульс 130», — отрапортовал Дима.
2: «Дай доп. Выдержку на коридор секунд 5, отдышаться, а потом гони. Фонтан А через 6А. Семен, крупный план слесаря».
1: «Я вас снова слышу».
0: Восстановив дыхание, просипела Серафима Павловна. Усмехнулась.
1: «Повторяю, Бажонина на линии».
2: «Дима, твою...»
0: — в наушнике щелкнуло.
1: «Хорошо».
0: Лишних 5 секунд. Серафима Павловна закрыла глаза, сняла с ног туфли. Судя по звукам с экранов и трибун, камерам сейчас не до нее.
1: «Вот ч...» —
0: едва не выругалась она, когда во все стороны брызнули листья и клочки сетки основы. Прорубая тонкую стенку лабиринта, прямо на нее вывалилась Екатерина Михайловна Семенчук. В ее руке еще ворчала пила. В открывшуюся в стене рану хлынул яркий свет, звук и запах ледяной воды, бьющейся в фонтане. Середина лабиринта. Смерть, здоровая базарная старуха с бензопилой в полной руке, шагнула к Серафиме Павловне.
5: Та лишь беспомощно выставила перед собой тонкое лезвие милосердия, другой рукой нашаривая в кармане шокер.
0: Разводной ключ едва не проломил толстухе череп. Покачнувшись, Екатерина Михайловна повернулась к нападавшему.
1: «Аркаша!»
0: — крикнула она в прореху в живой изгороди, наступая на нового противника.
1: «Тут двое! Училка и след...»
0: Серафима Павловна поднялась, цепляясь за стену, и едва грозная старуха Семенчук снова обратила к ней взор,
3: Сима ткнула шокером в красное от напряжения лицо соперницы. Лопатин действовал почти одновременно с нею. Разводной ключ, наконец, достиг цели. Из виска медленно заваливающейся навзничь Екатерины Михайловны брызнула темная кровь. Выскочил и влажно шлепнулся под ноги Симе искусственный глаз. На него мигом налип гравий.
6: «Катя!»
3: — крикнул из-за стены Семенчук.
1: «Серафима Павловна, держитесь! 26 минут!»
3: Голос Димы пробился через бьющийся в висках пульс и рев затихающей бензопилы.
1: «Направо, там еще один выход в центр! У вас хорошие шансы зайти в тыл обоим!»
3: Что-то крича на своем слесарском, Лопатин рвал из рук мертвой Екатерины Михайловны бензопилу. Над головой, ловко модулируя голосом, завывал Костя. Ему вторили зрители. От этой какофонии закладывало уши.
6: «Туда!»
3: Ивану Александровичу, наконец, удалось расцепить мертвые пальцы мадам Семенчук.
1: «Серафима Павловна, твою, вашу мать! У Семенчука оружие из трех игроков!»
7: «Бегите!»
3: – прошептала Сима, чувствуя, как отказывает левая нога. Одышка заставила опустить голову, чтобы протолкнуть в легкие хоть немного воздуха.
1: «Ну уж, дудки! Меня Сашка сожрет, если я вас тут кину!»
3: Лопатин подхватил Симу под руку и поволок по коридору.
7: «Саша Лопатин?»
3: – переспросила Серафима Павловна, запоздала, понимая, отчего старый слесарь казался ей смутно знакомым.
7: «Саша Лопатин, ваш внук?»
1: «Да!»
3: — огрызнулся слесарь. Его силы тоже были на исходе. Травма колена давала о себе знать. Лопатин тяжело припадал на правую ногу.
7: «Как он?»
3: Не удержалась Сима, понимая, что не время для светской беседы так же хорошо, как то, что скоро не будет времени ни для каких бесед.
1: «Лопух безмозглый, ёп!»
3: — отозвался Лопатин.
1: «Сядет, если мы с вами, Серафима Павловна, еще 4 минуты не протянем!» «В драку уличную за девчонку полез. Двоих убил. При свидетелях. Ладно, сразу под устранение не пошел. Повезло, что деду пара дней до таблетки».
6: «Твари!»
3: — донеслось сзади. Аркадий Семенчук не стал останавливаться над трупом жены, переступил через лежащее на дорожке тело и, почти не прицеливаясь, бросил в убийц топорик. Промахнулся. Лопатин втащил Симу за угол. Вновь потянуло влажной прохладой. Иван Александрович двинулся первым.
7: «Дима, где Семенчук?»
3: Шепотом спросила Серафима Павловна, не очень надеясь на штурмана. Шоу было в разгаре. Громовой рокот трибун, бесперебойная стрекотня Кости в динамиках и сотня софитов над площадкой с фонтаном резко били по чувствам. Кажется, Дима что-то кричал в ответ. Но Серафима Павловна, ослепленная и оглушенная, не расслышала. Видимо, штурман Лопатина оказался поопытнее. Слесарь резко обернулся, отталкивая в сторону Серафиму Павловну и принимая в грудь плоскорез. Чертова тяпка легко пробила клетчатую рубашку и грудину. На губах Лопатина выступила бурая кровь. Но Серафима Павловна не смотрела на него. Уже знакомым движением подкатилась под ноги Семенчуку, целясь левым плечом сопернику в бедро. Хрустнула чужая бедренная кость, отозвалась резкой болью в разрываемых мышцах собственная плечевая. Боль тотчас разлилась по спине, груди, ребрам. Но Серафима Павловна занесла вверх еще послушную правую руку и всадила мизерикорд под ребра падающему Семенчуку.
1: «На что-то же должна была сгодиться проклятая железка!»
3: Вытащить лезвие сил уже не осталось. Сима скорчилась на гравии, прижимая к животу мертвую левую руку.
1: «Серафима Павловна!»
3: — прорвался через пелену боли голос Димы.
1: «У вас инфаркт!»
6: «А у нас победитель! Ай да классная дама!» —
3: перекрыл все радостный голос Кости.
6: «Этот урок, Серафима Павловна, наши зрители запомнят надолго! Браво! 2 места в старой школе, а также специальные призы от Министерства социальной рациональности достаются номеру 3008 Серафиме Павловне Бажониной!»
1: «Но что это?»
6: «Похоже, Серафима Павловна приняла свою победу слишком близко к сердцу. У нас инфаркт на финишной прямой. Похоже, еще немного, и переезжать в старую школу станет некому.
8: Вы готовы спасти свою героиню? Всего 4000 СМС на номер 30083, и бригада экстренной помощи поспешит на выручку Серафиме Павловне.
7: «Блин, не слышит же уже!»
4: — пробурчал в наушнике недовольный голос Димки.
7: «Помрет ведь!
4: Биотелеметрия фиговая, хоть самому голосуй!»
8: «Да что ты!» — ответили в рубке управления шоу. «Крепкая бабка! Такие просто так не помирают. Старая школа!»
7: «Я вас слышу!»
4: — хотела шепнуть Серафима Павловна и не смогла. Тяжелая железная рука сдавила сердце. На экране появилась готовая к броску бригада медиков. Белые халаты и синие робы эффектно льнут к литым мышцам, волевые подбородки устремлены вверх, глаза следят за цифрами на счетчике зрительских голосов.
8: 3970! 3985!
4: Радостно отсчитывает в небе невидимый Костя.

Этот выпуск подкаста «Модели для сборки» посвящен памяти Александра Бачила, писателя, человека, друга.

0: Сверху стена казалась не очень высокой, зато бесконечно длинной. Но кто ж доверяет глазомеру, когда речь идет о стене? В степи ее видно черт знает на каком расстоянии, с привычной гордостью подумал Ксей. Наверное, там в 2-3 днях пути от острова стена видна, как горная цепь, встающая над горизонтом. Жалко, что некому на нее посмотреть оттуда. Он лег грудью на прохладный камень парапета и глянул вниз. Ровные ряды многотонных гранитных блоков ближе к земле казались обыкновенной кирпичной кладкой, а затем и вовсе сливались в гладкую, блестящую, словно полированную поверхность. Да чего же красиво сделано! Ксей радовался и за первых строителей стены, и за себя. Ему было приятно, что он продолжает самую важную на свете работу и делает ее так же красиво и с душой, как старые мастера. Стена окружала остров по периметру и непрерывно надстраивалась. Все новые тысячи каменных блоков укладывались в нее ровными, без оконниц и ворот рядами. А зачем ворота, если некого впускать? С тех пор, как первая волна притворения докатилась до подножия стены, в степях не осталось ничего живого. Трава и та помертвела. Она больше не колыхалась на ветру, а стояла неподвижно, ощетинившись каменными иглами. Продраться сквозь эти заросли было невозможно, если бы кому-то и пришла в голову такая глупость. И все же степь была полна движения. По ночам даже с невообразимой высоты смотровых площадок можно было слышать, как внизу трещит, хрустит и рассыпается твердое крошево. Черную гладь, уходящую к горизонту, время от времени неторопливо пересекали бледные световые пятна. Никто не знал, что это было, а гадать боялись. Ясно, что не живое, притворенное, а от притворенного добра не жди. Когда-то... Ксей еще помнил те времена, вид со стены был другим. По левую руку за пенной полосой чернело море. По нему еще ходили корабли, добиравшиеся, говорят, до живых, настоящих островов. Но и море исчезло. Его вымокали, иссушили волны притворения. Теперь и там, в плоскодонной яме бывшего морского ложа, топорщились каменные леса. Как взбаламутило ил в свое время... Так он вихрами и застыл. Ксей вернулся в центр площадки и сел поближе к факелу. Газовая горелка храпела от натуги, испуская синее пламя, но тепла не давала. Ксей придвинул к пламени калильню, массивную решетчатую конструкцию на колесах. Металл постепенно налился красным, оранжевым и, наконец, ярким белым сиянием. Пошел жар! Калильня засветилась нестерпимым блеском, а степь сразу потемнела, отступила в сумерки. Все видимое пространство ограничилось кругом смотровой площадки, с которой уже ничего нельзя было рассмотреть, если не встать у самого парапета, свесившись за край. «Зато огонь теперь видно издалека», — подумал Ксей. Он снова поймал себя на желании быть увиденным где-то там, внизу. Странная фантазия. Если бы даже кто-то там был, разве смог бы он отличить Ксеев огонь от тысячи других? Уж огней-то в небе, слава Водолею, хватает. Сейчас же, будто в подтверждение, облака, пеленой накрывавшие степь, полыхнули желтым. Ксей начал считать мгновения. И раз, и два, и три. Где-то на 40-м сияющая ударная волна упала на облака сверху и пробила в них круглую, быстро расширяющуюся брешь. Стал виден огненный шар, догорающий высоко в небе. «Водород», — сознанием дела сказал Ксей. «Мало и далеко». Однако вспышка достаточно осветила стену, чтобы он мог увидеть двигающихся к смотровой площадке людей. Это патруль шел его проверять. На всякий случай Ксей поднялся и еще разок взболтнул лопатой клейкую жижу в корыте. Пусть начальство видит, что он тут не вспышки считает, а трудится на благо, готовит раствор к утренней смене. Впрочем, раствор и без того был хорош. К утру он набухнет как следует, и можно будет класть.
1: Почет строителю стены.
0: При звуке мелодичного, но властного девичьего голоса Ксей вздрогнул, обернулся и поспешно поклонился не без гвардейской ловкости, только забыв от смущения положить лопату.
1: «Почет госпоже Мира!» Продолжай работу.
0: Княжна кивнула ему благосклонно. Ксей принялся бестолково тыкать лопатой в раствор, стараясь не поворачиваться спиной к важным персонам. Княжна пришла в сопровождении верховного наставника Фотия и команды сторожей из караула, дежурившего на стене. Собственно, по уставу Ксею следовало бы отдать рапорт старшему сторожу, начальнику караула, но он решил, что лучше будет промолчать. «Если уж сама Йена благословенная велела продолжать работу, знаешь, уруй. Кому надо, отрапортуют». Впрочем, начальнику караула тоже было не до уставов. Он тянул шею, пятил грудь, как на параде, старательно делал равнение направо и ел глазами начальства. Княжна подошла к залитому светом краю площадки, заглянула за парапет, долго всматривалась в мерцающую тьму внизу. Ксей, продолжая мутить раствор, осторожно стрельнул глазом в ее сторону. Йена была не только самой важной особой, но и самой красивой девушкой на острове.
1: «Давно ты здесь?»
0: — спросила она, не оборачиваясь. Ксей понял, что вопрос задан ему.
2: «С восьмого часу!»
0: — молодцевато доложил он, прижав черенок лопаты к плечу.
1: «Видел что-нибудь?»
0: Голос ее, всегда приятный, спокойный и уверенный, сегодня звучал необычно. В нем слышалась усталость и даже, кажется, страх. Но о чем она? Что тут можно увидеть нового? Разве что... «Водородная вспышка», — сказал он на всякий случай. «Слабая, но это было уже при вас, госпожа».
1: «А там, внизу?»
0: Княжна, не отрываясь, глядела в мертвую степь.
2: «Так а что там может быть?»
0: Ксей пожал плечами.
1: «Или опять притворение ожидается?»
2: «Вопросов не задавай!»
0: Наставник больно ткнул его в бок.
2: «Отвечай, что спрошено!»
1: «Оставь его, Фотий!»
0: Княжна нетерпеливо повела плечом.
1: «А ну, строитель, прибавь огня!»
0: Ксей кинулся к факелу, выкрутил задвижку на всю резьбу. Струя пламени потолстела, разревелась, ударила в щит, так что искры полетели в небо. Глазам стало больно смотреть на раскаленную решетку.
3: «Левее поверни!»
0: — крикнула княжна.
3: «Еще!»
0: Ксей, жмурясь, опаляя брови, метался вокруг калильни, хватался за горячие колеса дымящейся рукавицей, сдвигал с места неподатливый каркас. Для Йены он готов был ворочить это белое железо голыми руками. Но княжна стояла к нему спиной, следя за призрачными всполохами внизу, и рвения не замечала. Несколько минут прошли в молчании. Ксей тоже пытался рассмотреть что-нибудь необычное на равнине, но не преуспел.
1: «Хватит, гаси!»
0: Княжна, наконец, обернулась. Ксей испугался. По ее щекам текли слезы.
1: «Бесполезно»,
0: — сказала Йена.
1: «Они не придут».
4: «На все Водолеева воля», — прогудел наставник в седую бороду.
1: «Кто не придет?»
0: — вырвалось у Ксея. Он тут же прикусил язык, понимая, что за подобный вопрос можно и головы лишиться, но княжна вдруг посмотрела на него доверчиво и беззащитно. Не дать не взять соседская девчонка, с которой все детство пробегали в одном дворе.
1: «Неделю назад сотник Горий ушел за стену».
0: Йена вытерла слезы. Голос ее был почти спокоен.
1: «В отряде 15 человек. Они должны были добраться до острова Фео и разжечь маяк».
4: «Да Фео!»
0: Ксей чуть не свистнул от удивления.
4: «Через каменный-то лес? Да там шагу не ступишь!»
5: «Тебя не спросили», — буркнул наставник.
1: «У них пилы и дробильная машина».
0: Йена снова глядела вниз, склонившись над парапетом.
1: «Но не в этом дело. Если до Фео добраться невозможно, они должны были вернуться через 3 дня. Прошла неделя. Все кончено».
4: «Не нужно отчаиваться, госпожа. Поговорим об этом позже».
0: Фотий недовольно косился на Ксея, но барской напыщенности в его голосе поубавилось.
4: «У нас ведь есть запасной план».
1: «Какой план?»
0: Княжна досадливо усмехнулась.
1: «Воздушный шар?»
4: «Бесполезно!»
0: Снова не по чину вылез Ксей.
4: «Газовые фонтаны на каждом шагу. Так-то их не видно, а как пыхнет один другой, так ясно, лесом стоят по всей степи.
2: Шар, надутый водородом, через такой столб не пролетит, упадет. А тепловой с горелкой и говорить нечего. Тик, и все.
5: Все-то он знает. Фотий покачал головой. Может, нам его в академию перевести из сторожей? Боюсь, президента подсидит.
0: Ксей позволил себе улыбнуться вслед за Еной. Наставник, как видно, всеми силами старался отвлечь княжну от мрачных мыслей. Оттого-то он и не прогнал до сих пор Ксея, не велел посадить его в холодную из-за излишнюю свободу обращения. Старик видел, что беседа с этим простоватым парнем сейчас нужнее Ене, чем его собственные высокомудрые увещевания. Ксей сам понял, что от него ждут не гвардейских поклонов и не уставных равнений. Он, простой строитель и по совместительству сторож, запросто беседовал с княжной и наставником, а начальник караула вместе с дежурной сменой стояли перед ними на вытяжку, боясь пошевелиться. Однако Ксея не слишком занимала плывущая в руки фортуна.
2: «Да», — сказал он, — «я простой строитель стены. Я не знаю, как пройти к островам, и я не знаю, зачем это нужно».
1: «Мы могли бы подать сигнал»,
0: — сказала Йена.
1: «Когда-то маяк острова Фео был виден с материка. И если на материке еще кто-то...»
2: «Вы в это верите? А я думаю, везде одно и то же. Притворение ходит по суше не хуже, чем по морю. Нам еще повезло, что вовремя начали строить стену».
0: Наставник возмущенно затряс бородой.
5: «Этот мальчишка совсем обнаглел. Он уже перебивает княжну». «Ну ты и строитель!» —
0: начал было Фотий, но Йена нетерпеливо отмахнулась от него, как от жука трещотки.
1: «Что же ты предлагаешь?» —
0: спросила она Ксея.
2: «Нас все равно накроет рано или поздно. Волны притвора с каждым годом все выше, а стену нельзя надстраивать до бесконечности. У нас все меньше воды, несмотря на усердные молитвы водолею».
5: «Молитвы не твоя забота!» —
0: сварливо вставил Фотий.
5: «Водолей милостив!»
2: «Воздух тоже уходит», — сказал Ксей. «Жизнь уходит с нашей земли, но ее можно сохранить».
1: «Как? Как?»
0: Йена схватила его за руку, будто хотела, чтобы он вот сейчас, сию минуту, спас ее и весь народ от притворения.
2: «Нужно строить не стену, а убежище», — сказал Ксей.
0: Пальцы княжны разжались, рука повисла без сил.
1: «На это нет времени. Мы не успеем создать убежище, в котором смогут жить 150 тысяч человек».
2: «Жить не смогут, но могут спать».
0: Ксей поймал на себе пронзительно сверкнувший взгляд наставника.
2: «Не правда ли, владыка? Слуги водолея научились погружать человека в бездыханный сон».
5: «Кто тебе сказал?» — глухо пророкотал Фотий.
2: «Слухом стена строится», — поговоркой ответил Ксей.
5: «Тише, ори!»
0: Наставник с опаской покосился на караул.
5: «Это ж священный секрет!»
2: «Раз секрет, значит, правда!»
0: Ксей радостно потер ладони.
2: «Выроем убежище, укупорим как следует, и пусть люди спят. Вот тогда кто-нибудь, не торопясь, построит дорогу к маяку и подаст сигнал».
1: «Кто же построит, если все будут спать?»
0: Княжна смотрела на Ксея большими, ожившими вдруг глазами.
2: «Я, благословенная госпожа!»

0: Пиропатроны отработали, спускаемый аппарат отделился штатно. Как слышите, титаны? Поехали! Подсвети к нам планетку, Игорек! Раскрытие отражателя через 112 секунд. Потерпите, титаны. Как самочувствие?
1: Как в лифте. Ты не знаешь, на каком этаже здесь буфет?
0: Отставить болтовню. Командир повернулся ко мне. Не можешь ты, Леха, без своих фантазий. Докладывай телеметрию. Докладываю снижение 200, орбитальное 40-308, склонение 6. Включение двигателей через 19, 18, 17. В иллюминаторе вспыхнула белая полоска горизонта, приближалась освещенная сторона планеты.
1: «Есть визуальный контакт», — сказал Игорь. «Вон он, маячок».
0: 0.21. Начинаю корректирующий виток. Командир говорил сухо, как на тренировке. Она с Витькой, похоже, слегка колбасила.
1: Меня, во всяком случае. Все-таки тут вам не тренажер. Мы действительно садимся на эту мерзлую планетку, садимся первыми в мире и все такое. Как-то еще сядем.
0: Да как потом взлетим?
1: Господи, неужели когда-нибудь все это будет позади? Нет, я не трушу, просто есть у меня такая специальная мысленная фраза, которая приносит удачу.
0: Кажется. За иллюминатором медленно, пиксель за пикселем, проступала изрытая кратерами поверхность Марса. Луна и луна. Вылитые просто. Не балует нас солнечная система разнообразием ландшафтов. Садишься вечно, как на блин, круглые, будто по циркулю вычерченные кольцевые горы и пыльные равнины, похожие на провинциальный стадион «Локомотив», вытоптанный футболистами доскальных пород. Есть, правда, еще гиганты с богатой атмосферой, да Венера, но на них садиться дураков нет.
1: Эх, одна Земля-матушка радует глаз.
0: Леха, не спи. Проходим маяк.
1: Я спохватился и взял фотокамеру. Что тут поделаешь, если у меня характер несколько мечтательный, зато веселый.
0: Без такого человека в экипаже вы бы, товарищ полковник, сдохли с тоски за полгода-то полета.
1: А вот вам и подсветка, титаны.
0: Игорь у себя на орбитальном модуле распустил наконец перья отражателя и поймал скромное пятнышко, выползающего из-за горизонта Солнца. «Подсветку вижу», — сказал командир. По серой, неосвещенной еще поверхности планеты пополз бледный зайчик. Я нацелился на него фотокамерой.
1: «Хм, как интересно!» — прозудел в наушниках Игорь. «Вы маяк видите?»
0: «Нет, пока», — сказал я.
1: «От него примерно к северу идет какая-то белая полоса, русло, что ли?»
0: «Не похоже.
1: Зигзаг какой-то. Изгибается три раза под острым углом. В общем, такая буква «М».
0: От неожиданности я чуть не выронил камеру.
1: «Какая буква?» «М», —
0: внятно произнес Игорь.
1: «М! Не путать с Жо! Может, у них там метро?»
0: «Еще один шутник», — проворчал командир.
1: Я все еще пытался поймать в объектив солнечный зайчик, который Игорь должен был навести на маяк. Бывает же такое. Когда-то в детстве у меня был маяк, к которому вела дорога, изгибающаяся зигзагом в виде буквы «М». Она была нарисована на листе старой, стертой до дыр миллиметровки. Нарисована моей собственной рукой, как Бог на душу положит. Совпадение, не больше.
0: Там у меня было море и города на островах, а здесь минус 85, ни кислорода, ни воды, дыма, маяк-то не настоящий. Объект «Эпсилон» — неидентифицированный источник излучения в видимом спектре. Какой-нибудь недопотухший вулкан, что же еще? И тут я увидел его. Сердце остановилось, как бывает в первое мгновение невесомости.
1: Конечно, он не был похож на маяк в обычном понимании, но я узнал его. Это был мой маяк, и к нему вела моя дорога.
0: Транспортер медленно ковылял по дороге, с трудом находя торный путь среди щедро рассыпанных вокруг осколков породы.
1: «А если бы не дорога, — с затаенной гордостью сказал я, — мы бы вообще к маяку не подобрались».
0: «Ну и что?» — невозмутимо отозвался командир. «Стали бы там подальше. Наше дело маленькое — выставить приборы, произвести съемку и домой.
1: «Как домой?» — не понял я. «А на маяк не полезем?»
2: «Тебе дай волю, ты к черту в пекло полезешь!»
1: Витька врубил задний ход, чуть сдал назад и с разгону перебросил транспортер через осыпь.
3: «Но это же совершенно безопасно!» — сказал я. «Там вход есть... вернее, должен быть!»
1: «Ты-то откуда знаешь?» «Ниоткуда, просто чувствую». «Чувства отложим до земли». Командир водил лучом прожектора по обступившим дорогу скалам. «Будем действовать по программе. Затем белым камнем остановишь», — сказал он Витьке.
3: «Осторожно, там спуск крутой», — машинально заметил я, глядя по сторонам.
1: Витька резко осадил транспортер у камня и повернулся ко мне. Из-за стекла его шлема на меня уставились два изумленных глаза.
3: «Как ты узнал?»
1: Дорога перед носом транспортера круто уходила вниз, туда, где должен был располагаться вход на маяк.
3: «Не знаю, дежавю одолевает».
1: «Выходим», — сказал командир. «И попридержи-ка пока свою дежавю». Изубренные метеоритами вершина маяка действительно напоминала жерло небольшого вулкана. На остро сколотых зубцах играли отсветы внутреннего пламени, осыпавшиеся стены превратились в покрытые трещинами склоны. Я даже засомневался. Ничто не указывало на искусственное происхождение маяка. Вот только дорога, упирающаяся в глухую полукруглую арку у подножия горы. Но и это при желании можно было объяснить естественными причинами. Карабкаясь по обломкам, мы приближались к арке. Никаких следов каменных блоков, из которых должен быть выстроен маяк. Сплошная, облепленная спекшейся пылью порода до россыпь щебенки под ногами. Напрасно я размечтался. Рука, словно по наитию, поднялась и уперлась в свод арки. Странно. Камень под рукой оказался неожиданно податливым. Легко сдвинулся с места и ушел в скальную толщу. Почва под ногами дрогнула, в глубине скалы сдвинулась, провернулась, ударила что-то страшно массивное, и глухая стена перед нами вдруг расступилась. В клубах пыли открылся глубокий черный проход.
3: «Леха!» — крикнул Витька. «Это ты устроил?»
1: «Нет», — зачем-то соврал я.
3: «Оно само».
1: «Так, стоп!» Командир предостерегающе поднял руку. «Все туда не пойдут. Сначала Кузнецов».
2: «Если бы не 80-килограммовый скафандр, я бы подпрыгнул от радости!»
3: «Есть!»
1: «Поставишь камеру и счетчики и сразу назад, понял?» «Да не суетись там, а то еще в дыру какую-нибудь свалишься».
3: «Ничего», — сказал я, шагая в темноту. «Там ступеньки!»

0: Спустившись с маяка, я вернулся к ребятам и отвел командира в сторону.
1: «Гриш, мне нужно с тобой поговорить».
0: «Витька, отключись, пожалуйста». «Что еще за фокусы?» — удивился командир. «Ты там что, бомбу нашел?»
1: «Да», — сказал я, — «кое-что нашел. Это очень важно, но я не хочу, чтобы все слышали. Не желаю прослыть психом».
0: «Ты мне друг?» «Я тебе прежде всего командир».
1: «Ладно».
0: «Разрешаю. Витя, отключись, но из поля зрения не выходи». «Слушаю».
1: «Гриша, я в детстве с родителями каждый год ездил в Крым».
0: «Что-то ты уж больно издалека начинаешь».
1: «Подожди, не перебивай. Я там в поселке дружил с девочкой, с Леной, понимаешь?»
0: «Ну-ну, дальше». Я перевел дух.
1: «По-идиотски как-то получается. Мы играли в игру. Рисовали на карте острова, строили города. Воображаемые, конечно, но знаешь, как в детстве все это ярко представляется? В общем, у нас была целая страна на неизвестной планете.
0: Мы плавали с острова на остров, торговали, воевали с пиратами. Ленка была княжной, а я строителем. Все, что мы придумывали, я потом наносил на карту, строил замки, крепости, порты. Ей очень нравилось. На острове Фео у нас был маяк. А на самом большом острове, название ему мы так и не подобрали, находилась столица страны. Там был княжеский дворец.
1: Ну и что из этого?»
0: Командир нетерпеливо поглядывал на кислородные датчики. Пора было возвращаться.
1: «Гриша», — сказал я, — «мы на острове Фео».
0: «Чего?» Он придвинулся ко мне вплотную. «Ну-ка, ты смотри-ка на меня. Не нравятся мне твои глаза. Не хватанул ли ты, брат, дозу облучения?»
1: «Ты мне не веришь?» Я покивал. «Вполне понимаю, но хочешь, я сейчас выключу этот маяк, а потом опять включу. Я могу, я сам его строил».
0: «Да при чем тут маяк?» — оборвал командир. «Мы же не в Крыму, ты оглянись вокруг. По-моему, у тебя просто кислородное отравление, баллон не в порядке».
1: «Да слушай до конца! Мы играли так лет 5, пока не подросли, а потом случилось...»
0: Я остановился.
1: «Как расскажешь о таком?»
0: Ленка попала в беду. Просто возвращалась вечером домой, на нее напали и изнасиловали. Какие-то урки, так, мимоходом, завершая крымскую гастроль. Их даже искать не стали. «Обычное дело», — пожимал плечами участковый.
1: «Для кого обычное?»
0: Она лежала в больнице, какая-то очень взрослая, даже постаревшая, никого не хотела видеть. Но я все равно приходил каждый день, старался как мог развлечь, отвлечь. Я притаскивал с собой карту, врал о новых приключениях, но она уже в них не верила. Однажды я пришел и увидел, как она резинкой стирает на карте море. Я спросил, зачем она это делает. Она сказала, что страна наша вымерла, море засохло, все стало серым и пыльным. Потому что только так и бывает в жизни. И если я снова нарисую море, оно уже будет не настоящим. Я не отобрал у нее карту, но ввел в игру новое правило. «Пожалуйста, стирай, что хочешь», — сказал я. «Но только не то, что обнесено стеной». И я стал строить стену вокруг острова.
1: Это была очень хорошая стена, Гриша. Самая высокая в мире.
0: Но она уже не могла спасти княжну.
2: «Почему?»
1: «Ну, как ему объяснить? Ленка уверяла меня, что с ней все в порядке, ничего страшного не произошло, она успокоилась и забыла. Просто начинается взрослая жизнь, с играми пора закругляться».
0: Она говорила это таким спокойным, взрослым голосом, что...
1: Я поверил. Не то чтобы она меня убедила и не то чтобы обманула, но я, оказывается, и сам повзрослел.
0: Моя планета, еще недавно такая голубая и зеленая, тускнела на глазах, становилась пыльно-серой со зловещим красноватым оттенком. Скоро я уехал из Крыма, а когда вернулся через год, Ленку было трудно узнать. Она дни и ночи пропадала в ялтинских кабаках, похоже, с теми самыми бандитами. Собственное княжество ее больше не интересовало. «Давно это было?» — спросил командир, когда я как мог с 5 на 10 пересказал ему эту историю.
1: «Очень давно».
0: «И ты ее с тех пор не видел?» Нет. В позапрошлом году был там проездом, спрашивал у соседей. Говорят, умерла. Спилась. А что с картой? Потерялась? Не помню, может, валяется где-нибудь дома. Но игру ты так и забросил? Да, в общем, так и забросил. Но сначала не знаю, что уж мне вступило в голову. Сначала я придумал убежище. Тщательно вычертил планы залов, где спят жители, все до одного. Потом проложил вот эту дорогу, зигзагом минуя опасные места к острову Фио. А на острове зажег маяк. Да. Командир неопределенно потоптался на месте, снова взглянул на кислородный датчик. Трогательная история. Ладно, пойдем отдыхать. До старта у нас 5 часов, надо еще много чего успеть. Он махнул рукой Витьке. Пошли! Я не тронулся с места. Гриша, я не могу улететь. Мы должны их спасти. Командир остановился. А вот это ты зря. Детство вспомнилось хорошо. Скучаешь по земле, бывает. Я на Фобосе тоже одно место видел. Точь-в-точь мраморный карьер под Искитимом. Чуть до слез не разобрало. Но в истерику впадать не моги. Мало ли что примерещится.
2: Ну так давай проверим, командир. Поедем по дороге на север. Там должен быть город.
3: Какой город, Леха? Ты что, картинку со спутника не видел? Там кратер здоровенный, и все.
2: Это не кратер, Гриша. Это стена вокруг острова.
3: Отставить лирику, Кузнецов. Мы на обычной, голой, как лысина, планете. Воды нет, растительности нет, кислорода, стен, островов, княжон. Ничего нет. Одни кратеры. Нормальная планета, как их большинство.
2: Может, потому мы и находим только голые, безжизненные планеты, что сами их забросили в детстве. Мы сами убили на них жизнь, Гриша. Мы выросли и перестали придумывать. Ничего, кроме лысины с кратерами, представить себе не можем. Вот и все наше терраформирование. Но меня это не устраивает. Я остаюсь.
3: «Где это ты остаешься?» – заорал командир. «Витька, а ну хватай его!»
0: Он не слышит. Я отступил в темноту под аркой и тронул бугорок под сводом. Между мной и землянами поднялась стена.

0: Пап! Папа!
1: Катюня настойчиво дергала меня за рукав. Да, доча?
0: Ну, чего ты замолчал? Что потом было?
1: Я смотрел в темноту.
0: Потом пора спать.
1: Завтра расскажу. Дочь разочарованно отвернулась, вздохнула, тронула пальчиком завиток света, падающего от ночника на обои.
0: Но ты добрался до города?
1: Добрался. Хотя это было трудновато, если честно. Она сейчас же повернулась ко мне.
0: Тебе, наверное, помогли другие космонавты?
1: Нет. Они меня не нашли. У них заканчивался кислород, и они улетели.
0: Улетели?
1: Катюнины глазища еще больше расширились, хотя эту историю она слышала, наверное, в сотый раз.
0: А как ты залез на стену?
2: Говорят, тебе все завтра. Спи.
1: Недолгое сосредоточенное сопение.
0: А в городе все спали?
2: Да, в городе все спали. Что им еще оставалось?
0: А принцессу ты нашел?
2: Княжну.
1: Конечно, нашел. Это как раз было просто. Куда проще, чем верить, что не сходишь с ума. План убежища я помнил наизусть, но шел, задерживаясь перед каждой дверью на мгновение, чтобы представить, что именно увижу сейчас. Никак не хватало духу открыть дверь сразу, не задумываясь, а вдруг там ничего еще нет.
0: А как ты ее разбудил? Наверное, поцеловала, она и проснулась.
1: Вот видишь, ты и так все знаешь. Можешь сама себе рассказывать сказки. Но Катюню на грубую лесть не возьмешь. Не та порода.
0: А потом что?
2: Потом кому-то влетит от мамы за разговоры по ночам. Вон она уже идет.
1: Это, наконец, подействовало. Глазищи перестали мерцать в темноте.
0: Ну все, сплю.
1: В коридоре легко прошуршали шаги. Дверь приоткрылась.
0: Ну что, спит?
2: Спит, благословенная госпожа.
1: Угомонилась.
0: Почет строителю стены. Пойдем ужинать.

0: Филипп Дик. Вера наших отцов. Выйдя на улицу, Чень едва не споткнулся о безногого нищего торговца на деревянной тележке-платформе. Торговец оглашал улицу пронзительными воплями. Чень замедлил шаг, но не остановился. Ему не давало покоя последнее дело, которым он занимался в Ханойском министерстве произведения искусства. Чень был настолько поглощен мыслями, что обтекавший его поток велосипедов, мотороллеров и мотоциклов с реактивными моторчиками словно вообще не существовал. Равно как и безногий торговец.
1: «Товарищ!»
0: — позвал калека, устремившись за Ченем в погоню. Его тележка приводилась в движение гелиевой батареи, и калека весьма ловко управлялся с рычагами.
1: «У меня широкий выбор испытанных народных травяных средств. Есть юридически заверенный список лиц, испытавших благотворные воздействия этих лекарств. Если ты чем-то страдаешь, только назови свою болезнь, и я помогу».
0: «Благодарю, я здоров». Чень остановился. Разве что, подумал он, мучает хронический недуг всех служащих Центрального комитета, карьеристский зуд, одолевающий всякого чиновника.
1: «Могу вылечить лучевую болезнь», — гнул свое торговец, «или усилить потенцию. Могу обратить вспять лечение раковых заболеваний, даже ужасные меланомы, которые зовется черным раком».
0: Калека показал подносик с набором разнообразных стеклянных бутылочек, алюминиевых баночек и пластиковых коробочек.
1: «Если у тебя есть соперник, который хочет занять твое уютное кресло, я снабжу тебя особым веществом, с виду похожим на крем для кожи, но на самом деле это очень сильный токсин. И цены, товарищ, у меня самые низкие, а в знак особого почтения к столь достойному товарищу я готов принять послевоенные бумажные доллары. Предполагается их свободное хождение повсюду, хотя на деле они едва ли дороже туалетной бумаги».
0: «Пошел ты к черту». Чень подал знак проплывавшему мимо аэротакси. Он и так опаздывал на 3,5 минуты. Предстояла важнейшая встреча, и все его толстозадые начальники с наслаждением отметят в уме его опоздание. Подчиненные сделают это с еще большим наслаждением. Но коллега-торговец тихо добавил:
1: «Товарищ, ты обязан купить что-нибудь».
0: «Да ты еще почему?» – негодующе поинтересовался Чень.
1: «Потому что, товарищ, я ветеран войны. Я сражался в последней великой войне Объединенного Народного Демократического Фронта против презренных сил империалистов. Я потерял ноги в битве за национальное освобождение при Сан-Франциско».
0: Теперь калека не скрывал торжества.
1: «Если ты откажешься купить товар, предлагаемый ветеранам, то рискуешь уплатить штраф или даже оказаться в тюрьме. Так гласит закон. Подумай о своей репутации, товарищ».
0: Чень устало кивнул, отпуская аэротакси. «Так и быть», — сдался он.
1: «Я куплю что-нибудь».
0: Он окинул взглядом жалкий набор знахарских средств и наугад взял бумажный пакетик. «Вот это». Калека засмеялся.
1: «Товарищ, это сперматоцит. Его покупают женщины, которые не имеют политического права на таблетки. Мужчине он едва ли пригодится».
0: «Закон, торжествующий», — изрек Чень, — «не требует покупать полезное. Я просто должен купить что-нибудь. Я беру этот пакет». Он полез за бумажником, разбухшим от обесценившихся послевоенных долларов. Будучи слугой государства, Чень получал эти доллары 4 раза в неделю.
1: «Поведай мне свои проблемы», — предложил коллега.
0: Чень ошеломленно уставился на него. Такое вторжение в личную жизнь, да еще со стороны неофициального лица.
1: «Ладно, товарищ», — быстро сказал коллега, видя реакцию Ченя. «Не буду настаивать. Как врач-народный целитель, ограничусь тем, что мне знать полагается».
0: Он задумался. Изможденное лицо стало серьезным.
1: «Ты много смотришь телевизор?» – неожиданно спросил он.
0: Захваченный врасплох, Чень ответил: «Каждый вечер, кроме пятницы. По пятницам я хожу в клуб упражняться в завезенном с побежденного Запада эзотерическом искусстве партийного рулевого». Это было единственным хобби Ченя. Все остальное время он посвящал партийной работе. Калека выбрал серый пакетик.
1: $60, объявил он. Гарантия полная. В случае, если не подействует согласно инструкции, прошу вернуть для полного возмещения убытков.
0: А как оно должно подействовать, ехидно осведомился Чень.
1: Снимет усталость глаз после долгих и утомительных официальных речей. Это успокаивающий порошок. Прими его перед длинной вечерней официальной телепроповедью, которая...
0: Чень заплатил и забрал пакетик. Фигу тебе, подумал он. Все-таки это грабеж среди бела дня. Сделали ветеранов привилегированным классом. Теперь они кормятся за счет нас, молодого поколения. Забытый серый пакетик остался в кармане пиджака. Чень вошел в величественное здание Министерства произведения искусства, где его ждал собственный солидный кабинет. Начинался рабочий день. В приемной находился плотного сложения смуглолицый мужчина в коричневой шелковой двубортной тройке гонконгского производства. Рядом с незнакомцем стоял непосредственный начальник Ченя Сыма Цзопинь. Цзопинь представлял их друг другу на кантонском диалекте, хотя сам владел им довольно слабо.
2: «Товарищ Тун Чень, познакомьтесь с товарищем Дариусом Петелем. Товарищ Петель представляет новое учебно-идеологическое учреждение, открывающееся в калифорнийском городе Сан-Фернандо».
0: Он сделал паузу и добавил:
2: «Всю энергию своей жизни товарищ Петель посвятил идеологической борьбе со странами империалистического блока, поэтому он назначен на столь высокий пост».
0: Они обменялись рукопожатием.
1: «Чаю?» — предложил гостям Чень.
0: Он нажал кнопку инфракрасного хибачи, и мгновение спустя в японском керамическом сосуде с орнаментом забулькала вода. Усевшись за стол, Чень обнаружил, что его преданная секретарша Си уже тайком положила на стол листок папиросной бумаги с секретным досье на товарища Петеля.
1: «Абсолютный благодетель народа», — заговорил Цзопинь, — «лично принял товарища Петеля. Абсолютный благодетель доверяет товарищу Петелю. Это большая честь. Его школа в Сан-Фернандо будет преподавать обычную философию Дао, по сути, являясь нашим каналом общения с либеральной интеллектуальной молодежью на западе США. Ее довольно много уцелело в районе между Сан-Диего и Сакраменто. По нашим предварительным данным, около 10 тысяч. Школа примет 2 тысячи. Обучение будет обязательным для всех отобранных нами».
2: «Кажется, вода уже кипит».
0: «Благодарю», — пробормотал Чень, опуская в керамический чайник пакетик чая «Липтон». Цзопинь продолжал:
1: «Все экзаменационные работы будут направляться в ваш кабинет, дабы вы могли тщательно оценить идеологическую благонадежность студентов школы. Другими словами, вы, товарищ Чень, будете определять, кто из 2000 студентов действительно искренне реагирует на наши учебные программы, а кто нет».
0: «Я разолью чай», — объявил Чень, хорошо владевший тонкостями церемонии.
1: «Мы должны понять одну вещь», — встрял Петель,
0: чей кантонский был еще хуже, чем у Цзопиня.
1: «Проиграв мировую войну, американцы и их молодежь научились маскировать свои истинные чувства и убеждения».
0: Слово «маскировать» он произнес по-английски. Не поняв, Чень вопросительно взглянул на начальника.
1: «Лгать», — перевел Цзопинь.
2: «Они послушно повторяют партийные лозунги, но внутренне уверены в их ошибочности. Экзаменационные работы этой группы будут очень похожи на работы искренне убежденных студентов».
0: «Простите, если я правильно понял, 2000 сочинений должны пройти через мои руки?» Чень пришел в ужас, он не верил своим ушам. «Это задание для целого отдела. У меня и так забот по горло». Он покачал головой. «Я не могу дать официальное заключение о работах данной группы коварных идеологических диверсантов, упомянутых вами выше».
1: «What the fuck?» — добавил он в завершение по-английски.
0: Цзопинь сморгнул, услышав крепкое западное ругательство, и сказал:
2: «У вас есть люди. Можете привлечь еще несколько сотрудников. Бюджет министерства в этом году позволяет. И помните, абсолютный благодетель народа лично выбрал товарища Петеля для этой работы».
0: В его тоне появились угрожающие нотки. почти незаметные, только чтобы упредить истерик учения вернуть последнего в русло субординации. Для пущего эффекта Цзупинь перешел в другой конец кабинета к трехмерному портрету абсолютного благодетеля в полный рост. Через несколько секунд его присутствие заставило сработать датчик автоматического магнитофона. Знакомый голос затянул привычную проповедь. «Сражайтесь ради мира, сыны мои!» Твердо и проникновенно произнес голос.
2: Ну хорошо, Чен немного успокоился. Возможно, удастся запрограммировать один из министерских компьютеров. Если использовать структуру ответов типа «да-нет» на базе предварительного идейно-семантического анализа идеологической верности, неверности, разработать стандартную процедуру... Возможно.
1: «У меня с собой один интересный материал», — сказал Дариус Петель. «Не могли бы вы, товарищ Чень, ознакомиться с ним?»
2: Он затрещал молнией старомодного пластикового портфеля.
1: «Вот два сочинения».
2: Он передал бумаги Ченю.
1: «Ваш ответ покажет вашу компетентность».
2: Его взгляд встретился со взглядом Цзупиня.
1: «Как я понимаю, если вы справитесь, то будете назначены заместителем советника министерства, и абсолютный благодетель народа лично пожалует вам медаль Кистеригана».
2: Оба, Петель и Цзупинь, одновременно и настороженно улыбнулись. «Медаль Кистеригана», — эхом повторил Ченни, взял сочинение, стараясь выглядеть беззаботно и уверенно, но сердце тревожно ёкало. «Почему именно эти работы? Я имею в виду, что именно я должен выяснить».
1: «Одна из них принадлежит преданному, прогрессивному члену партии, чья верность и убежденность тщательно и неоднократно проверены. Вторая написана юнцом, неким стилягой, который, как подозревается, стремится скрыть свои презренные мелочные буржуазные идейки. Вам предстоит определить, какая работа кому принадлежит».
2: «Вот спасибо вам огромное», — подумал Чень. Но, кивнув, прочел заголовок первой работы. «Предвосхищение доктрин абсолютного благодетеля в поэзии Баха Динзуяра. Аравия, 13 век». На первой странице Чень увидел четверостишие, хорошо ему знакомые. Оно называлось «Смерть», и он знал его с детства. «Еще не пробил час. Свежи следы весны. Но у него ошибок не бывает. Нет для него ни высоты, ни глубины, а только сад, где нас он, как цветы, срывает».
0: «Да, сильное стихотворение», — согласился Чень. Глядя на шевелящиеся губы Ченя, Петель пояснил.
1: «Эпиграф здесь указывает на древнюю мудрость, заключенную в идее абсолютного благодетеля, о том, что отдельная личность смертна, что смерть неотвратима, обживает лишь надличное, коллективное дело. Как тому и надлежит быть».
2: «Вы с ним согласны?»
1: «С этим студентом».
2: Петель сделал паузу.
1: «Или это скрытая сатира на пропаганду великих идей абсолютного благодетеля?»
2: «Хотелось бы взглянуть на вторую работу», — попросил Чень, чтобы выиграть время.
1: «Решайте прямо сейчас. Дополнительная информация вам не нужна».
2: «Ну, признаться, я никогда не рассматривал это стихотворение с точки зрения...» Он почувствовал раздражение.
1: «К тому же это не Бах ад-Динзуяр. Это четверостишие из «Тысячи и одной ночи». Действительно, 13 век».
2: Он быстро пробежал текст сочинения. Монотонный, тусклый пересказ стертых партийных лозунгов клише. Штампы, знакомые Ченю с колыбели. Безгласый империалистический монстр, вынюхивающий, смешная метафора, следы истинного вдохновения. Антипартийные группировки в восточных районах США, все еще плетущие сети заговора. Сочинение навевало зевоту. Настойчивость и бдительность, подчеркивал автор.
1: «Стереть с лица земли недобитков Пентагона, подавить упрямый штат Теннесси, особенно важно разделаться с болезнетворным очагом реакции в Красных холмах Оклахомы».
2: Чень вздохнул.
1: «Наверное, мы должны дать товарищу Ченю возможность подумать над этой сложной проблемой на досуге», — заметил Цзупинь. «Вам разрешается взять сочинение домой на сегодняшний вечер. Составьте собственное мнение и доложите нам завтра».
3: Начальник кивнул. То ли насмешливо, то ли одобряюще. По крайней мере, он выручил Ченни из трудного положения, и уже за это тот был ему благодарен. «Вы крайне любезны, позволив мне выполнить столь важное задание за счет моего личного свободного времени. Великий Микоян, будь он жив, одобрил бы ваше решение», — пробормотал Чень, а про себя подумал: «Подонки, подложили мне такую свинью, да еще за счет моего же отдыха. Да, коммунистическая партия США явно в трудном положении. Академии перевоспитания не справляются с обработкой упрямых и своенравных Янки. И ты вешал эту собаку с одного функционера на другого, пока не добрался до меня. Спасибо вам огромное». Вечером в своей небольшой, но уютно обставленной квартирке он прочел второе сочинение, принадлежащее перу некой Марион Калпер, и обнаружил еще одно стихотворение. Да, явно в этом классе любили поэзию. Честно говоря, Ченю не нравилось, когда поэзию или любой другой вид искусства использовали как идеологический инструмент. Но что поделаешь? Он устроился поудобнее в любимом кресле с суперполезной формой спинки, исправляющей осанку, закурил громадную сигару «Корона номер один» и углубился в чтение.

Эпиграфом мисс Калпер взяла отрывок из поэмы Джона Драйдена, английского поэта 17 века. Это были заключительные строки из песни «На день святой Цицилии». «Когда последний час отпущенный поглотит жалкий хоровод, зов трубный загремит с небес, восстанут мертвые окрест, и сфер небесный встанет ход». «Черт бы вас всех подрал», — мысленно выругался Чейн. «Драйден, надо полагать, предвосхищает здесь падение капитализма. Жалкий хоровод означает капитализм. Боже!» Он потянулся к сигаре и обнаружил, что она погасла. Сунув руку в карман за любимым японской зажигалкой, он приподнялся с кресла. Заверещал телевизор в противоположном конце комнаты. «Так. Сейчас мы услышим обращение нашего любимого вождя, абсолютного благодетеля народа. Он зовет к нам прямо из Пекина, где живет уже 90 лет. Или 100. Пекина.

0: службы безопасности информацию о реакции зрителей. На экране появился яркий цветущий лик 120-летнего вождя Восточной Компартии, правителя многих, слишком многих, подумалось Ченю, людей. «Хрен тебе», — мысленно сказал он, усаживаясь обратно в суперудобное кресло, но уже лицом к экрану. «Мысли мои», — начал вечно юный благодетель, как всегда глубоким и проникновенным голосом, «полны забот о вас, дети мои. И в особенности озабочен я товарищем Тун Ченем из Ханоя. Перед ним стоит нелегкая задача, решив которую он сможет обогатить духовную сокровищницу народов Востока, а заодно и западного побережья Америки. Пожелаем же удачи этому благородному и преданному человеку. Я решил выделить несколько минут, чтобы поддержать и ободрить его. Вы слушаете, товарищ Чень?»
1: «Да, великий вождь», — пробормотал Чень.
0: Господи, какова вероятность того, что партийный лидер действительно выделил его из миллионов именно в этот вечер? Ответ заставил Ченя злорадно усмехнуться про себя. Скорее всего, передача идет только на его многоквартирный дом или, по крайней мере, микрорайон. А может, текст наложен методом синхронного дубляжа на телестудии Ханоя. В любом случае, от Ченя требовалось смотреть, слушать и внимать. Что он и делал, имея за спиной годы тренировок. Внешне он являл образец напряженного внимания. Внутренне продолжал размышлять о тех двух сочинениях. Кто есть кто? Где кончался всепоглощающий партийный энтузиазм и начиналась злая сатира? Трудно сказать. Потому они и подложили ему эту свинью. Он опять полез в карман за зажигалкой и наткнулся на серый конвертик, проданный ветераном коллегой. О, боже, деньги выброшены на ветер, а ради чего? Перевернув пакетик, он увидел на обороте текст. Интересно. Он начал разворачивать. Текст привлек его внимание, на что и был рассчитан. «Вы не справляетесь с задачами как член партии и просто человек? Боитесь отстать от времени и оказаться на свалке истории?» Чень быстро пробежал текст глазами, пытаясь уловить суть, что именно он купил. Абсолютный благодетель продолжал монотонную проповедь. Порошок. В конвертике был нюхательный порошок. Крошечные темные крупинки, издававшие приятный дразнящий аромат, внешне напоминающий порох. В Пекине, будучи еще студентом, он нюхал табак. Курить тогда было запрещено. Самопальные смеси, их изготавливали в Нанкине, бог знает из чего. К смеси добавлялся любой ароматизатор, от апельсиновой цедры до детского кала. Особенно это касалось смеси под названием «сухой тост». Именно после него Чень бросил нюхать табак. Под монотонное жужжание абсолютного благодетеля Чень осторожно понюхал порошок, перечитал показания. Как утверждалось, порошок вылечивал все. От привычки опаздывать на работу до любви к женщине с сомнительным политическим прошлым. Заманчиво, но уже набило оскомину. В дверь позвонили. Чень подошел и распахнул дверь, заранее зная, что его ждет. На пороге, конечно, стоял управдом Мацы в металлической каске и с обязательной нарукавной повязкой. Вид у него был деловой и решительный.
2: «Товарищ Чень, мой партийный соратник, мне позвонили из телестудии. Вместо того, чтобы отдавать все внимание передаче, вы возитесь с пакетом сомнительного содержания».
0: Ма извлек блокнот и шариковую ручку.
2: «Две красные отметки. С сего момента вам предписывается занять удобное положение перед экраном и всецело погрузиться в речь великого вождя. Его слова обращены непосредственно к вам».
0: «Сомневаюсь», — услышал Чень собственный голос. Ма ошарашенно моргнул.
2: «Как это понимать?»
0: «Вождь правит 8 миллиардами товарищей. Он не станет выделять именно меня». Чень с трудом сдерживался.
2: «Но я слышал собственными ушами. Он упомянул ваше имя».
0: С доводящим до безумия рвением настаивал управдом. Подойдя к телевизору, Чень прибавил звук.
2: «Слышите? Он говорит о трудностях товарищей в инородной Индии. Меня это не касается». «Все, что сообщает вождь, касается каждого».
0: Ма поставил закорючку в блокноте, сдержанно поклонился и собрался уходить.
2: «Мне звонили из центральной студии. Ваше внимание к передаче – важный фактор».

Обязываю включить автоматический записывающий контур телевизора и заново просмотреть предыдущий фрагмент выступления вождя. Чень громко пукнул и захлопнул дверь. «К телевизору!» — приказал он себе. «К алтарю нашего свободного времени!» И два сочинения, как два камня на шее. Это вместо нормального отдыха после напряженного трудового дня. Круто, ничего не скажешь. Провались. Он подошел к телевизору и хотел его выключить. Тут же загорелся красный предупредительный сигнал. Чень еще не имел права выключать приемник. Хотя бы на миг освободиться от треска штампованных проповедей, от лая партийных гонщик, выслеживающих наше... По крайней мере, он имел право нюхать порошок. Не было закона, запрещающего нюхать табак или его аналоги во время речей вождя. Поэтому, высыпав из конвертика горстку мелких черных гранул на тыльную сторону ладони, Чень профессионально ловким движением поднес руку к носу и глубоко вдохнул. Когда-то считалось, что носовые полости напрямую соединяются с головным мозгом, и нюхательная смесь непосредственно воздействует на кору, подкорку и прочее. Он снисходительно улыбнулся, уселся и сфокусировал взгляд на беспечно знакомые физиономии абсолютного благодетеля. Изображение мелькнуло и исчезло. Пропал звук. Чень смотрел в пустоту. В вакуум. Экран мерцал белым прямоугольником, из динамика доносился ровный шипящий свист.

0: «Не слабая штука», – подумал он и жадно вдохнул остаток порошка, стараясь загнать гранулы поглубже в носовые полости. Может, они в самом деле соединяются с мозгом? Несколько секунд экран оставался пустым, потом медленно появилось изображение. Но это был не вождь. Не абсолютный благодетель народа. По сути, это даже не было человеческим существом. Перед Ченем материализовалась механическая конструкция из печатных плат, линз, шлангов, щупалец, коробок с раструбами. Из раструбов слышался угрожающий монотонный звон. Чен не мог оторвать взгляды от механического чудовища.
1: Что это?
0: Реальность? Галлюцинация, решил он. Торговец наткнулся на забытый секретный склад с психоделиками времен войны за освобождение.
1: И я принял громадную порцию этой гадости.
0: На ватных ногах Чен добрался до видеофона и вызвал ближайший участок Слубеза.
2: Я случайно обнаружил торговца психоделическими наркотиками, пробормотал он в трубку.
3: «Ваше имя и адрес?»
0: – рявкнул деловой энергичный голос дежурного офицера. Чин сообщил нужные сведения, потом с трудом вернулся в кресло и снова оказался лицом к лицу с чудовищным видением на телеэкране. «Это смертельно», – решил он. «Наверное, какой-то супернаркотик, синтезированный в тайных лабораториях Вашингтона или Лондона. Во много раз сильнее ЛСД-26, который сбрасывали в наши резервуары». Я собирался отдохнуть от речей вождя. Дурак! Этот электронный пластиковый, звонящий, машущий щупальцами монстр гораздо хуже. Мне душа уходит в пятки, шить так до самого конца. Через 10 минут в дверь забарабанили сотрудники Слубеза. К этому времени знакомый образ вождя постепенно вернулся на экран, заменив нереального робота со щупальцами и визгливыми раструбами. «Психоделический токсин», — объяснил Чен, проведя двух слубезовцев к столу, где лежал конвертик. «Короткодействующий. Абсорбируется непосредственно в кровь через носовые полости. Я сообщу подробности об обстоятельствах его приобретения. Где, у кого, все приметы». Чен с трудом вздохнул. От сотрясения голос у него стал хриплым. Слубезовцы ждали, приготовив шариковые ручки. И где-то на заднем плане дребезжал неутомимый абсолютный благодетель, как тысячу вечеров до этого. «Хотя теперь все будет по-другому», — подумал Чен. «Я уже не смогу воспринимать его, как всегда. Может, они этого и добивались?» Странно, что он подумал так. «Они». Но почему-то это казалось правильным. На миг он засомневался, выдают ли слубезовцам точные приметы коллеги-торговца. «Уличный торговец», — сказал он. «Где? Не помню». Хотя прекрасно помнил тот перекресток. В конце концов, преодолевая непонятную нерешительность, он выложил все.
3: «Спасибо, товарищ Чен».
0: Начальник патруля собрал остатки порошка и убрал в карман своей красивой рукой аккуратной формы. «Мы сделаем анализ как можно быстрее и сообщим случай, если вам потребуется медицинская помощь.
3: Некоторые военные психоделики смертельно опасны, как вы, несомненно, читали».
0: «Читал», — согласился Чен. Именно этого он и боялся.
3: «Всего хорошего и спасибо за звонок».
0: Слубезовцы удалились. Похоже, они были не слишком удивлены. Очевидно, подобные инциденты случались нередко. Лабораторный анализ был произведен на удивление быстро, учитывая разветвленность бюрократического аппарата. Видеофон зазвонил, когда вождь еще не окончил речи.
3: «Это не галлюциноген», — сообщил Ченю работник Слубезовской лаборатории.
0: «Разве?» «Странно. Но он не испытывал облегчения ни в малейшей степени».
3: «Даже наоборот. Это фенотиазин. Как вам, наверное, известно, это
2: Антигаллюциногенный препарат. Доза на грамм смеси довольно сильная, но безвредная. Возможно, понизится давление, вы почувствуете сонливость. Скорее всего, препарат украден из тайного военного склада, брошенного отступающими варварами, так что не волнуйтесь.
3: Чень медленно опустил трубку. Раздался звонок. Словно во сне он пошел открывать. На пороге стояла девушка в плаще. Голова повязана платком, частично скрывающим длинные темные волосы. Она сказала тихим, кротким голосом: «Товарищ Чень?» Тун Чень из министерства чисто машинально впустил ее в прихожую и запер дверь. «Вы подключились к моему видеофону», — сказал он. Это был выстрел наугад, но что-то подсказывало Ченю, что он прав.
4: «Они забрали препарат?»
3: Девушка огляделась.
4: «Хорошо, если нет. Сейчас так трудно его доставать».
3: «Фенотиазин доставать труднее, чем нюхательный табак. Так вас нужно понимать». Девушка пристально посмотрела на него большими загадочными глазами.
4: «Да, товарищ Чень».
3: Она помолчала.
4: «Что вы видели на экране? Скажите, это очень важно, мы должны знать».
3: «Разные люди видят разные?»
4: «Да».
3: «Это избивает с толку, мы не можем понять.
4: Это ни в какую схему, ни в какую теорию не укладывается».
3: Ее глаза стали еще темнее и глубже.
4: «Морской дракон? С чешуей, клыками, плавниками? Или инопланетное чудовище, покрытое слизью, да? Пожалуйста, расскажите, мы должны знать».
3: Ее плащ поднимался в такт неровному, взволнованному дыханию. Чень вдруг обнаружил, что наблюдает за ритмом. «Я видел машину. Что-то вроде робота».
4: «Ага».
3: Она кивнула.
4: «Понятно. Механическое существо. Абсолютно нечеловеческое. Не андроид, а нечто на человека непохожее».
3: «Совершенно непохожее. И разговаривать по-человечески оно тоже не умеет», — добавил он про себя.
4: «Вы ведь понимаете, это была не галлюцинация».
3: «Мне сообщили, препарат оказался фенотиазином. Больше ничего не знаю».
2: Чейн старался говорить как можно меньше. Ему хотелось услышать, что скажет девушка.
4: «Так, товарищ Чень?»
3: Она глубоко вздохнула.
4: «Если это не галлюцинация, то что? Может, то, что называется сверхсознанием?»
3: Чень не ответил. Он взял со стола сочинение, повертел в руках, бросил обратно. Он ждал продолжения.
5: Девушка стояла рядом, словно возникнув из весеннего дождя. Она пахла дождем. Он чувствовал ее волнение, и она была прекрасна в своей взволнованности, в том, как пахла, как выглядела и говорила –

0: она.
1: Но варианты ограничены. Их можно собрать в характерные группы. Одни видят то же, что и вы. Мы называем этот феномен «железяка». Другие что-то вроде морского чудовища. Это пасть. Есть еще птица, заоблачная труба и... Она запнулась. Остальные реакции говорят нам еще меньше. Теперь, товарищ Чень, вы тоже видели это. Мы бы хотели, чтобы и вы участвовали в наших собраниях. В группе наблюдателей, которые видели то же, что и вы. Это так называемая «красная группа». Мы стремимся выяснить, что это на самом деле. Она пошевелила гладкими, словно вылепленными из матового воска пальцами. Не может же оно быть всем одновременно? В тоне девушки слышалось недоумение, какое-то детское удивление. Ее настороженность явно ослабла. А что видите вы? Лично вы. Я в желтой группе. Я вижу бурю. Воющий смерч. Вырывающий с корнем деревья, разносящий в пыль здания. Она грустно улыбнулась. Это разрушитель. Всего 12 групп, товарищ Чень. 12 совершенно разных восприятий одного и того же телеобраза вождя под воздействием одного и того же препарата. Она снова улыбнулась. Теперь она смотрела на него с доверием и ожиданием, как будто он мог помочь. «Вообще-то я должен вас арестовать», — сказал Чень. «Произвести гражданский арест». «Нет статьи в законе». Прежде чем организовать распространение стилозина, мы тщательно изучили Советский кодекс. Запас у нас небольшой, и мы не раздаем его, кому попало. Вы нам показались подходящей кандидатурой. Известный и пользующийся доверием молодой чиновник послевоенного типа, уверенно поднимающийся по ступенькам карьеры. Она взяла сочинение. «А, вас просчитывают, да?» «Что делают?» — не понял он. «Дают изучить какой-нибудь документ и проверяют, соответствует ли ваша реакция текущему взгляду партии». Она улыбнулась. «Когда вы подниметесь на ступеньку выше, то узнаете это выражение. Поднимитесь к товарищам Дзопиню и Петелю», — добавила она уже серьезно. «Товарищ Петель — очень крупная фигура. Никакой школы в Сан-Фернандо нет. Эти сочинения сфабрикованы специально, чтобы проверить вашу идейную надежность, товарищ Чень. Кстати, вы уже определили, где ересь?» Она произнесла эти слова тоненьким, как у гнома, голосом с ноткой насмешливой угрозы. «Один неверный шаг, неверный выбор, и ваша расцветающая карьера увянет в зародыше. Но если вы угадаете...»
2: «А вы-то знаете, где какое сочинение?» — возмутился он.
1: «Да?»
0: Она серьезно кивнула.
1: «У нас есть микрофоны в кабинете в Сопине. Мы подслушали его беседу с товарищем Петелем. На самом деле его зовут Джуд Кейн. Он старший инспектор высшего отдела СЕСЛУЖа, секретной службы. Наверное, вы слышали это имя. Он был главным ассистентом судьи Варлавского на послевоенном процессе 1998 года в Цюрихе».
0: «Я понимаю», — с трудом выдавил Чень. Теперь многое становилось ясным.
1: «Меня зовут Таня Ли», — представилась девушка.
0: Он молча кивнул. Потрясение было еще сильно, и ошарашенный Чень никак не мог собраться с мыслями.
1: «Вообще-то я мелкий служащий вашего министерства», — продолжала Ли. «Но, насколько я помню, мы с вами никогда не встречались, разве случайно? Мы стараемся пробраться на самые разные посты государственной машины. Мой начальник...»
0: «Может, не стоит все рассказывать?» Он показал на включенный телевизор.
1: «Они могут подслушать. Мы заблокировали приемы передачи по каналу вашей квартиры. Повысили уровень помех. Им требуется не менее часа, чтобы отыскать экран. У нас осталось...» Она посмотрела на тонкое запястье с крошечными часиками. 15 минут. Пока мы в безопасности».
0: «Скажите, какое сочинение искреннее?» — спросил он.
1: «Вас волнует только это?
0: А что еще должно меня волновать?»
1: «Разве вы еще не поняли? Вы узнали такое? Вождь на самом деле не вождь. Он нечто другое, хотя мы пока не можем выяснить, что. Пока. Товарищ Чен, вы когда-нибудь делали анализ вашей питьевой воды? Я знаю, это похоже на манию преследования, но все же.
0: Конечно, нет. Он уже знал, что она скажет.
1: Анализы показывают, что питьевая вода насыщена галлюциногенами. Была, есть и будет. Но это не те галлюциногены, которыми пользовались во время войны. Это новое квазиэрготическое соединение Датрокс-3. Вы его пьете дома, в ресторанах, у друзей. Вы пьете его на работе. «Вся вода в городе отравляется из одного источника», — гневно сказала она. «Мы раскусили эту загадку и поняли, что фенотиазин нейтрализует действие наркотика. Но чего мы не предполагали, так это целого букета, целого веера реакций. Ведь галлюцинации могут отличаться, но реальность должна восприниматься однозначно. Все получилось наоборот, перевернулось с ног на голову. Мы даже не смогли прийти к какой-нибудь теории, объясняющей этот феномен». 12 видов галлюцинаций, это понять несложно. Но одна галлюцинация и 12 реальностей.
0: Она замолчала. Наморщив лоб, посмотрела на сочинение.
1: А вот это с арабскими стихотворениями правильная работа. Если вы укажете на нее, то получите повышение. Поднимитесь еще на одну ступеньку в партийной иерархии.
0: Улыбнувшись, у нее были красивые белые зубы, она добавила...
1: Сегодня утром вы совершили выгодное вложение капитала. Теперь вашей карьере некоторое время ничего не грозит. Благодаря нам.
0: Я не верю вам. Им руководила инстинктивная осторожность, выработанная долгой жизнью среди головорезов ханойского отделения Восточной Компартии. Они владели мириадом способов вырубить соперника. Некоторыми из них Чень сам пользовался за годы карьеры. Возможно, сейчас он имеет дело с новым, еще незнакомым ему способом. Всегда остается такая вероятность.
1: «Сегодняшней речи вождь упомянул вас», — сказала Таня. «Вам это не показалось странным? Вас, мелкого кабинетного служащего за штатное министерство».
0: «Согласен», — признал он. «Меня это поразило».
1: «Это логично. Великий вождь сейчас формирует новую элиту из молодых энергичных функционеров послевоенного поколения. Вождь выделил вас по той же причине, что и мы. Ваша карьера, по крайней мере пока, если к ней подойти правильно, способна вознести вас на самый верх. Вот такие дела».
0: «Интересно», — подумал он. «Все в меня верят, кроме меня самого. Особенно теперь, после опыта с антигаллюциногеном. Убеждения, сформировавшиеся годами, дали трещину. Неудивительно.
1: Но постепенно он приходил в себя, и былая уверенность преуспевающего чиновника давала себя знать.
0: Подойдя к видеофону, он снял трубку и начал набирать номер ханойского слубеза второй раз за вечер.
1: «Я скажу, что вы заманили меня в квартиру и пытались дать взятку, предполагая, что я знаю, какое сочинение искреннее благодаря своему посту в министерстве».
0: «А что было моей первой фатальной ошибкой?»
1: «То, что вы не приняли дополнительную дозу фенотиазина», — спокойно сказала Таня.
0: Тун Чень положил трубку.
1: «Не понимаю, что со мной творится. Две силы.
0: С одной стороны, партия и великий вождь. С другой, это девушка и некая конспиративная организация за ее спиной. Одна сила хочет, чтобы я поднимался выше в иерархии партии. Вторая...
1: Чего хочет Таня Ли?»
0: Внутри, под прикрытием слов и тривиального презрения к партии, вождю и моральным принципам Объединенного Народно-Демократического фронта. «Что ей надо от меня?»
1: «Вы антипартиец?» — спросил он с любопытством.
0: «Нет». «Но», — он развел руками, —
1: «третьего не дано.
0: Партия и антипартия. Тогда вы должны быть партийцем». Он изумленно посмотрел на нее. Таня спокойно выдержала его взгляд. «Тайные организации. Против чего вы боретесь? Против государства? Вроде тех студентов в Америке, которые во время войны во Вьетнаме останавливали военные эшелоны, выходили на демонстрации».
1: «Все совсем не так», — устало сказала Таня. «Но это не важно. Оставим. Мы хотим знать, кто или что нами управляет. Нам нужен такой член организации, который имеет шанс лично встретиться с вождем лицом к лицу. Тет-а-тет. Вы понимаете...» Она повысила голос, потом взглянула на часы, явно опасаясь, что не успеет скрыться. «Очень немногим удается увидеть вождя. Я имею в виду, на самом деле увидеть».
2: «Он ведет уединенный образ жизни. Преклонный возраст все-таки».
1: «Мы надеемся», — продолжала Таня, «что, пройдя испытание, а с моей помощью вы практически его прошли, вас пригласят на одну из вечеринок только для мужчин. Вождь устраивает их время от времени, газеты о них, естественно, не сообщают. Теперь, понимаете...» Она перешла на горячий, быстрый шепот. «И тогда мы узнаем. Вы пойдете туда, приняв препарат, и тогда увидите его лицом к лицу».
2: «Что станет концом моей карьеры, если не жизнь?» – подхватил он.
1: «Вы нам кое-что должны», – напомнила Таня Ли, лицо ее побелело. «Если бы не подсказки, вы бы наверняка выбрали неправильные сочинения, и вашей карьере преданного слуги общества пришел бы конец. Вы провалили бы испытание, даже не подозревая, что вас испытывают».
2: «У меня был один шанс из двух», — примирительно сказал он.
1: «Нет», — отрезала она. «Фальшивка набита ловко подобранными партийными лозунгами. Они намеренно устроили вам ловушку. Они хотели, чтобы вы провалились».
2: Сбитый с толку, Чень опять взглянул на сочинение.
1: «Правду ли он говорит?»
2: «Возможно. Вероятно. Очень похоже на правду. Кто-кто, а он хорошо знал партийных функционеров. Особенно своего непосредственного начальничка Дзупиня. Он вдруг почувствовал усталость и безразличие. «Значит, услуга за услугу. Вы это требуете. Вы услугу мне оказали. Да были, надеюсь, верный ответ на этот вот партест. Но вы свой ход сделали. Что помешает мне вышвырнуть вас вон? Как захочу, так и поступлю. Я себя ничем не связывал».
1: Он слышал свой голос как будто со стороны. Монотонный, бездушный, типичный голос партийного функционера. «По мере продвижения наверх вы столкнетесь с новыми проверками. И мы постараемся, чтобы вы эти проверки и прошли».
2: Таня была совершенно спокойна, очевидно, предвидела его реакцию. «Сколько у меня времени на раздумье?»
1: «Спешить некуда. Вы получите приглашение на личную виллу вождя у Желтой реки не раньше следующей недели. И даже в следующем месяце».
2: Она остановилась на пороге.
1: «Если вам будут грозить новые проверки, мы предупредим. Так что вы еще встретитесь со мной или с кем-нибудь из нас. Возможно, с тем ветераном коллегой». На этот раз он продаст вам листок с правильным ответом. Она улыбнулась, но улыбка тут же погасла, как задутая свеча. «И однажды вы получите торжественное официальное приглашение на виллу вождя. Очень красивый план. Вы пойдете туда, предварительно приняв большую дозу стилозина. Возможно, весь остаток нашего быстро тающего запаса. Спокойной ночи». Дверь закрылась. Она ушла.
2: «Бог мой», — подумал Чень. «Они ведь могут теперь шантажировать меня. Она даже не упомянула об этом».
1: «Не стоит тратить время. Их намерения гораздо серьезнее».
2: С другой стороны, он ведь сообщил слугес. Наркотик оказался фенотиазином. Значит, они следят. В сущности, он не нарушал законно, но... они будут тщательно за ним наблюдать. Впрочем, как и всегда. Он уже привык за прошедшие годы. Привык

встретить вождя и, возможно, умереть. На что он похож? Какому подклассу негаллюцинации будет принадлежать? Какой-нибудь новый неизвестный тип? Нечто грозящее перевернуть мой мир? Как я выдержу эту встречу? Как сохраню внешнее спокойствие после того, что видел по телевизору? Железяка, пасть, разрушитель, труба или что-нибудь похуже? Потом он перестал ломать голову. Гадать было бесполезно.

0: Станция 106.8 FM.
1: Лишних слов вручил им экзаменационное сочинение с арабским стихотворением. «Вот это, — сказал он звенящим голосом, — работа преданного члена партии или, возможно, кандидата в члены. Это же, — он хлопнул по второй пачке листов, — реакционный мусор». Он почувствовал злость. Несмотря на внешне ортодоксальную... «Прекрасно, товарищ Чейн, — кивнул Петель. Не будем вдаваться в подробности. Ваш анализ дал верный результат. Вы слышали, вождь вчера упомянул ваше имя в вечернем телевыступлении?» «Конечно, слышал». «Не сомневаюсь, вы сделали соответствующий вывод, что мы все вовлечены в дело особой важности. Вождь выделяет вас, это ясно. Собственно, он связался со мной лично и...» Петель порылся в своем пухлом портфеле. «Черт, кажется, потерял. Ну ладно». Он посмотрел на Цупини, тот едва уловимо кивнул. «Великий вождь хотел бы видеть вас на обеде в своем загородном доме у реки Янцзы вечером следующего четверга. Миссис Флетчер особо ценит...» «Кто такая миссис Флетчер?» Цупинь сухо пояснил. «Жена абсолютного благодетеля. Его самого зовут, вы не сомневаюсь, никогда об этом не слышали, его зовут Томас Флетчер». «Он европеец», — пояснил Петель. «Работал в новозеландской компартии, принимал участие в захвате власти. Это было нелегко, как вы помните. Данная информация не является секретной в строгом понимании, но, с другой стороны, не стоит слишком распространяться». Он помолчал, играя цепочкой часов. «Наверное, будет лучше, если вы вообще забудете об этом. Конечно, встретив его, вы сразу поймете по лицу, что он европеец, как я, как и многие из нас». «Национальность, — назидательно заметил Цупинь, — не влияет на верность вождю или партии. Яркий тому пример — товарищ Петель, стоящий перед вами».
2: «Но на экране, — начал Чень, — вождь...»
1: «Изображение подвергается специальным видеокоррекциям, — перебил Цупинь. Из идейных соображений. Большая часть товарищей на высоких постах знает об этом».
2: Он с осуждением посмотрел на Ченя. «Значит, они знают и молча соглашаются. Все, что мы видим каждый вечер, иллюзия. Вопрос, до какой степени иллюзия, частично или полностью?»
1: «Понимаю», — сухо сказал он и подумал. «Где-то вышла промашка. Они, те, кто стоит за спиной Тани Ли, не предполагали, что я так быстро получу приглашение. Где препарат? Успеют они связаться со мной или нет?»
2: «Скорее всего, нет».
1: Странно, но он испытывал облегчение. Он будет допущен к великому вождю, увидит его таким же, каким видел на экране. Будет очень приятный, поощряющий партийную энергию обед в компании наиболее влиятельных партийцев Азии. «Уверен, мы обойдемся и без фенотиазина», — подумал Чень. Чувство облегчения становилось все сильней.
3: «А вот он!» — вдруг сказал Петель и выудил на свет божий белый конверт.
1: «Ваш пригласительный билет. Утром в четверг ракета компании «Сина Рокет» доставит вас на виллу вождя. Офицер, отвечающий за соблюдение протокола, проведет с вами беседу. Форма одежды парадная, фрак и галстук, но атмосфера будет в высшей степени теплая, сердечная и, как всегда, много тостов. Я побывал на двух таких мальчишниках, товарищ Цупинь», — Петель изобразил улыбку, — «пока не удостоился такой чести. Но, как сказано, ищущий да обрящет». Это сказал Бен Франклин.
4: «К товарищу Ченю, должен отметить, эта честь пришла несколько преждевременно».
1: Цупинь с видом философа пожал плечами.
4: «Но моего мнения не спрашивают».
1: «И еще одно». Петель посерьезнел. «Возможно, лично встретившись с вождем, вы будете несколько разочарованы. Даже если так, будьте внимательны и ни в коем случае не показывайте своих истинных чувств. Мы привыкли, нас даже приучили видеть в вожде не просто человека, а нечто большее. Но за столом он...» Петель пошевелил пальцами. «Во многих отношениях не отличается от нас, грешных. Он может рассказать анекдот с бородой или выпить лишнего. Откровенно говоря, заранее никогда не известно, как пройдет вечер, хотя, как правило, такие обеды кончаются не раньше следующего утра. И потому будьте внимательны и примите дозу амфетамина. Офицер, отвечающий за протокол, снабдит вас таблетками».
2: Вот как. Довольно неожиданно интересная новость, отметил про себя Чень.
1: «Для внутренней крепости. И чтобы, как говорится, пужирь хорошо держался. Вождь отличается большой выносливостью. Очень часто он все еще свеж и полон сил, в то время как остальные участники застолья давно свалились под стол».
2: «Вы «Выдающаяся личность», — наш вождь сладко пропел Цзопинь.
4: «Я считаю, его некоторая неумеренность только доказывает, что он славный парень. Плоть от плоти народной. Настоящий человек возрождения, гармоничный во всех отношениях, как, например, Лоренцо Медичи».
2: «Очень верные и удачные замечания», — согласился Петель.
1: Он так пристально наблюдал за Ченем, что тому опять стало неуютно. Вернулось зябкое ощущение страха, как вчера вечером. «Не попаду ли я из огня да в полымя? Вчерашняя девица, вдруг она агент Сеслужа?» Он решил, что всеми правдами и неправдами постарается уклониться от встречи с безногим торговцем. Будет ходить домой другой дорогой.
2: Ему везло. В тот день он сумел скрыться от калеки, и на следующий день тоже, и так далее, до самого четверга. Утром в четверг калека-торговец неожиданно выкатил из-за какого-то грузовика и загородил Ченю дорогу.
4: «Как мое лекарство?» – требовательно поинтересовался он. «Помогло?» «Я уверен, что помогло. Состав очень древний, времен династии Сун. Вижу, оно вам помогло, правильно?»
2: «Прочь с дороги!» – процедил Чень сквозь зубы.
4: «Прошу, ответьте мне!»
1: Тон калеки не имел ничего общего с обычным нытьем уличных торговцев, особенно коллег. Именно тон подействовал на Ченя. Чувствовался командирский голос, как говорили офицеры марионеточных империалистических войск много лет тому назад.
2: «Я сам знаю, что было в вашем пакетике», — огрызнулся Чень. «И с меня довольно. Если я передумаю, то куплю это вещество в нормальной аптеке. Большое спасибо».
4: «Со мной говорила товарищ Ли», — громко сказал калека.
2: «Правда?» — Чень прибавил шагу. Он заметил свободное аэротакси и отчаянно замахал рукой.
4: «Сегодня вечером вы будете на вилле у реки Янзы. Возьмите приворот немедленно!»
2: Калека, пыхтя от усталости, протянул конверт.
4: «Прошу вас, партиец Чень! Ради вас и нас всех! Мы должны выяснить, что это! Видит Бог! Возможно, это даже не человек, а инопланетное существо! Это было бы самое страшное, вы понимаете? Ваша ничтожная карьера – пустое место, если только представить! Если мы не сможем выяснить...»
1: Такси остановилось у обочины, дверца плавно отъехала... Чень полез в кабину.
4: «Пожалуйста», — просил калека. «И бесплатно. Ничего не будет вам стоить. Примите перед началом обеда и не глотайте амфетаминов. Они из группы таламостимуляторов, афенотиазин, антисуподепрессант. Они взаимно противопоказаны».
1: Дверь плавно скользнула на место. Чень откинулся на спинку.
2: «Господи, таламостимуляторы, адреносупрессанты.
4: Куда едем, товарищ?» — спросил рабоводитель.
1: Чень назвал номер своего жилого корпуса.
4: «Полоумный коллега-торговец ухитрился протиснуть образец своего сомнительного товара в мою стерильную кабину», — заметил таксист. «Обратите внимание, товарищ, у вашей ноги».
1: Чень увидел конверт, обычный с виду конверт. «Вот так становишься наркоманом», — подумал он. «Откуда ни возьмись, лежит рядом с тобой пакетик». Поколебавшись, он поднял конверт. На конверте опять была надпись, на этот раз сделанная от руки. Женский почерк. «Наверное, Таня Ли». События застали нас врасплох. Но, слава богу, мы успели. Где вы были во вторник и среду, неважно. Вот препарат и удачи. Не пытайтесь со мной связаться, я найду вас сама. Он сжег конверт в автоматической пепельнице такси, но темные гранулы оставил у себя. Галлюциногены все это время, все годы в воде, в пище, десятилетиями. Не во время войны, в мирное время и не в лагере врагов у себя дома. Сволочи, подумал он. Наверное, нужно принять гранулы. Выяснить, наконец, что он собой представляет. Я так и сделаю.
2: Он почувствовал, что ему интересно. Это плохо, он понимал. Любопытство противопоказано для партийной карьеры. Тем не менее, он был охвачен нетерпением. Надолго ли его хватит? Хватит ли смелости принять вещество? Время покажет.
1: «Мы цветы», — подумал он, — «в саду, где он срывает нас, как в том арабском стихотворении». Чень хотел вспомнить, что в нем еще говорилось, но не смог. Наверное, это не важно. Офицер протокола, высокий и мускулистый японец по имени Кимо Окубара, в прошлом явно борец, осмотрел Ченю со скрытой враждебностью, хотя тот предъявил тисненную карточку приглашения и удостоверение личности. «Не стоило вам сюда тащиться», — проворчал японец. «Смотрели бы лучше телевизор дома. Мы тут и без вас прекрасно обходились».
5: «Телевизор я уже смотрел», — сухо ответил Чень. «К тому же обеда на вилле не транслируется», — добавил он про себя, по соображениям пристойности.
1: Ребята Окубары опускали Ченя с ног до головы, включая анальные отверстия на предмет оружия. Потом ему вернули одежду. Фенотиазин они не нашли, потому что он его уже принял. Подобные препараты действуют часа 4. Этого вполне хватит. Таня сказала, что доза была сверхбольшой. Он испытывал слабость, головокружение, спазмы, симптомы псевдопаркинсоновой болезни. Все это были побочные эффекты.
5: Мимо прошла девушка, до пояса обнаженная, с длинными медно-рыжими, как хвост кометы, волосами. Интересно.
1: С другой стороны показалась еще одна девушка. Это тоже была обнажена до пояса, но в нижней части. Еще интереснее. Обе девицы имели вид отсутствующий и скучающий.
5: «Вы тоже будете в таком виде», — сообщил ему Окубара. Чен изумился.
1: «Как я понял, фрак и галстук». «Я пошутил», — объяснил японец. «А вы и поверили. Только девушки ходят раздетыми. Можете даже ими наслаждаться, если вы не гомосексуалист». «Что ж», — подумал Чень, — «будем наслаждаться».
5: Вместе с другими приглашенными, мужчины были во фраках, женщины в вечерних платьях, он принялся прохаживаться туда-сюда. Несмотря на успокаивающее действие стилозина, он чувствовал себя не в своей тарелке. «Зачем он здесь?» Неопределенность ситуации вызывала тревогу. Ради продвижения по партийной лестнице, чтобы получить одобрительный кивок вождя, и вдобавок он здесь, чтобы уличить вождя в обмане. Каком обмане, Чен не знал, но обмане. Обмане партии, обмане всех миролюбивых демократических сил планеты. И он начал новый круг по залу. К нему подошла девушка с маленькими ярко светящимися грудями и попросила прикурить. Чен машинально достал зажигалку.
6: «А почему у вас груди светятся?» – поинтересовался он. «Радиоактивные инъекции?»
5: Ничего не ответив, девушка пожала плечами и отошла. Очевидно, он сморозил какую-то бестактность. «Наверное, послевоенные мутации», — решил Чень.
1: «Прошу вас, товарищ!» Лакей изящным жестом протянул поднос. Чень выбрал мартини. В данный момент самый модный напиток среди высшего партийного класса народного Китая, и отпил глоточек ледяной смеси.
5: «Отличный английский джин», — отметил он про себя. «Может, даже с добавлением настоящего голландского можжевельника, или что они там добавляют». Он почувствовал себя лучше.
1: «В принципе, здесь совсем неплохо», — решил он. «Даже весьма приятная обстановка. Все такие респектабельные, уверенные в себе. Они хорошо потрудились, теперь даже можно немного отдохнуть. Очевидно, это миф, будто рядом с вождем люди испытывают тревогу и нервное возбуждение. Ничего подобного он пока не замечал ни в себе, ни в других».
5: Какой-то широкоплечий пожилой мужчина остановил Ченя очень простым способом, уперев ему в грудь свой бокал.
7: «Тот лилипут, — сказал он, ухмыльнувшись, — который просил у вас прикурить, ну, с грудями, как огни рождественской елки, на самом деле мальчик!»
5: Он захихикал.
7: «Здесь нужно держать ухо востро».
6: «А где можно найти нормальных женщин?»
5: Во фраках и с галстуками попытался сострить Чень.
7: «Очень даже рядом».
5: Мужчина удалился, оставив Ченя наедине с его коктейлем.
1: Высокая красивая женщина в роскошном платье, стоявшая рядом с Ченем, вдруг схватила его за руку. Он почувствовал, как напряглись ее пальцы. Она сказала:
6: «Вот он, великий вождь. Я вижу его в первый раз и так волнуюсь. У меня прическа в порядке?»
5: В полном пробормотал Ченя, посмотрел в ту же сторону, что и женщина.
1: «Первый взгляд на абсолютного благодетеля».
5: Вождь шел через зал к столу. И это был не человек, но и не металлическая конструкция. Совсем не то, что Чень видел по телевизору. Очевидно, механическое чудище предназначалось только для речей, наподобие искусственной руки, которой однажды воспользовался Муссолини, чтобы приветствовать длинную утомительную процессию.
6: подумал Чень. Ему стало плохо. Может, это подводный дракон? Пасть? Таня Ли что-то такое упоминала, но это не имело пасти. Ни щупалец, ни даже плоти. Собственно, его там вообще словно не было. Стоило Ченю сфокусировать на этом взгляд, и оно исчезало. Он видел сквозь него, видел людей по ту сторону зала, но не видел его самого. Однако, когда Чень отворачивался, то боковым зрением сразу замечал его туманные контуры. Оно было ужасно. Источаемый им ужас окатил Ченя, как волна испепеляющего жара. Продвигаясь к столу, оно высасывало жизнь из людей, попадавшихся на пути, одного за другим, пожирая их энергию с бездонным аппетитом. Оно их ненавидело. Чень чувствовал его ненависть. Оно на дух не переносило людей, всех и каждого, и Чень улавливал долю этого отвращения. В мгновение ока все присутствующие на вилле превратились в мерзких слизняков, и это существо шествовало по склизким панцирям упавших, раздавленных улиток, глотало, пожирало, насыщалось и надвигалось прямо на Ченя. Или то была иллюзия? «Если это галлюцинация, то самая жуткая в моей жизни», — подумал Чень. «Если реальность, то чересчур жестокая». Рожденное абсолютным злом существо, убивающее и заглатывающее поверженные жертвы. Он смотрел на след существа, цепочку раздавленных, искалеченных мужчин и женщин. Он видел, как они пытались заново собрать свои изуродованные тела, осилились что-то сказать. «Я знаю, кто ты», — подумал Чень. «Ты верховный вождь всемирной партии, разрушитель и истребитель жизни. Я видел стихотворение арабского поэта. Ты ищешь цветы жизни, чтобы пожрать их. Ты оплел землю, и нет для тебя ни высоты, ни глубины. Где угодно, когда угодно появляешься, ты и поглощаешь. Ты создал жизнь, чтобы затем поглотить ее, и в том находишь наслаждение. Ты Бог», — подумал он.
8: «Товарищ Чень», — сказал голос.
6: Голос исходил не со стороны безротого и безязыкого видения, материализовавшегося прямо перед ним, а звучал прямо внутри головы Ченя.
8: «Приятно познакомиться с вами. Что вы понимаете? Что знаете? Пойдите прочь! Какое мне дело до вас всех? Слизь!
6: Какое мне дело до слизи? Да, я увяз в ней. Да, я испражняю слизь, но иду на это сознательно. Я мог бы раздавить вас всех. Я мог бы раздавить даже самого себя. Острые камни на пути моем, и слизь усеяна иглами и лезвиями. Я создаю для вас ловушки и тайники, глубокие тайные убежища, но моря для меня, как кастрюля с варевом. Чешуйки моей кожи связаны со всем, что есть. Ты — я. Я — ты. Но это не важно. Также неважно, как является ли существо с огневыми грудями, мальчиком или девочкой. Можно получать удовольствие от тех и от других». Оно засмеялось. Чень не мог поверить, что оно разговаривало с ним. Что оно выбрало его. Это было слишком ужасно.
8: «Я выбрал всех и каждого», — продолжало оно. «Нет малых, нет великих. Каждый упадет и умрет, и я буду рядом, наблюдая.
6: Каждый раб. Так устроен мир. Мне ничего не нужно делать, только смотреть». И вдруг связь прервалась, но Чень видел его. Как громадную сферу, повисшую в комнате, с миллионом, миллиардом глаз для каждого живого существа. Когда живое существо падало, оно наступало на него и давило. «Для этого оно и сотворило жизнь», — понял он. В арабском стихотворении говорилось не о смерти, а о Боге. Или скорее, Бог и есть смерть. Одна сила, один охотник, один и тот же монстр-каннибал. И раз за разом оно попадало или промахивалось, но имея в запасе вечность, ему некуда было спешить. Второе стихотворение тоже о нем, понял он вдруг. То, что написал поэт Драйден. «Жалкий хоровод — это мы, наш мир. И ты сейчас поглощаешь его, мнешь, как пластилин, изменяешь согласно своему плану. Но, по крайней мере, — подумал он, — у меня осталось собственное достоинство». Он с достоинством поставил бокал,
3: повернулся и пошел к дверям. За дверьми оказался длинный коридор с ковровой дорожкой. Лакей в фиолетовой ливрее услужливо распахнул перед ним двери. Чень оказался в темноте на пустой веранде. Один.
6: Нет, не один. Оно последовало за ним. Или уже было на веранде? Да, оно поджидало его. Оно с ним еще не покончило.
3: Опля! Чень головой вперед бросился через перила. Внизу, в 6 этажах, блестела река. Смерть, настоящая смерть, совсем не такая, как в арабском стихотворении. Когда Чень перелетал через перила, оно выпустило щупальце и ухватило его за плечо. Зачем? Удивился Чень, но все-таки не стал вырываться. Он не понимал. Ему стало немного интересно.
6: «Не делай этого из-за меня», — попросило оно.
3: Чень не мог видеть его, оно стояло за спиной, но часть его на плече Ченя теперь выглядела, как человеческая рука. Оно рассмеялось. «Что смешного?» — Чень балансировал на перилах, придерживаемый псевдорукой.
6: «Ты делаешь работу за меня. Ты нетерпелив. Разве у тебя нет времени подождать? Я еще выберу тебя, не стоит упреждать события».
3: «А если я хочу сам?» — спросил Чень. «Из отвращения».
6: Оно засмеялось и промолчало.
3: «Почему ты молчишь?» — воскликнул Чень. И опять не получил ответа.
6: Он спрыгнул обратно на веранду, и ладонь сразу отпустила плечо.
3: «Ты основатель партии?» — допытывался Чень.
6: «Я основатель всего. Я основал партию и антипартию, тех, кто за нее, и тех, кто против, тех, кого вы зовете империалистами, янги, тех, кто окопались в лагере реакции и так до бесконечности. Я основал все это. Я засеял мир жизнью, словно поле травой.
3: Теперь наслаждаешься своим творением?
6: Я хочу, чтобы ты увидел меня таким, каков я есть. Увидев, уверовал».
3: «Что?» Чень вздрогнул. Уверовал во что?
6: «Ты в меня веришь?» — спросила оно.
3: «Да, я тебя вижу».
6: «Тогда возвращайся к своей работе в министерстве. Тане Ли скажи, что видел старика. Толстого, усталого, который любит выпить и ущипнуть смазливую девицу за зад».
3: «Боже!» — прошептал Чень.
6: «И пока ты будешь жить, не в силах остановиться, я буду тебя мучить. Я отберу у тебя одно за другим все, что у тебя есть, и все, что ты хочешь получить. А потом, когда ты будешь окончательно раздавлен, и придет твой смертный час, я открою завесу тайны».
3: «Какой тайны?»
6: «Восстанут мертвые окрест. Я убиваю живое, я спасаю мертвое. И еще скажу тебе. Есть вещи гораздо хуже, чем я. Но ты их не увидишь. К тому времени я тебя уже уничтожу. Теперь возвращайся на обед и не задавай вопросов. Я делал так задолго до появления некоего Тунченя и буду так делать еще очень долго после него».
3: Он ударил. Ударил в это изо всех сил. И почувствовал страшную боль в голове.
6: Наступила темнота. Чень чувствовал, что куда-то падает. И снова темнота.
3: Он подумал: «Я еще доберусь до тебя. Ты сам умрешь. Умрешь в мучениях. Будешь мучиться, как мучаемся мы. Точно так же, как мы. Я тебя распну. Клянусь Богом. Я тебя распну на чем-нибудь высоком. И тебе будет очень больно, как мне сейчас».
6: Чень зажмурился.
3: Кто-то дернул его за плечо резко, грубо.
6: Он услышал голос Киму Акубары.
9: «Напился, как свинья. А ну, поднимайся. Шевелись».
6: Не открывая глаз, Чень попросил: «Вызовите такси».
3: «Такси уже ждет. Отправляйся домой». «Какой позор! Устроить дебош на обеде у великого вождя!»
6: С трудом поднявшись на ноги, он открыл глаза, осмотрел себя.
3: «Наш вождь — единственный истинный бог и враг, с которым мы сражаемся, тоже бог. Они правы. Он — это все, что есть. А я не понимал, что это значит».
6: «Ты тоже бог», — подумал он, глядя на офицера протокола. «Так что выхода нет. Даже прыгать бесполезно. Это инстинкт сработал», — решил он без дрожа.
3: «С
10: Смешивать алкоголь и наркотики, презрительно процедила Кубара, значит навсегда испортить карьеру. Мне это не раз приходилось видеть. Пошел вон!
11: Пошатываясь, Чень побрел к громадным центральным дверям виллы Янзы. Два лакея в костюмах средневековых рыцарей торжественно распахнули створки, качнув плюмажами на шлемах. Один из них сказал:
10: «Всего доброго, товарищ!»
11: «Да иди ты на...» — огрызнулся Чень и вышел в ночь. Без четверти три ночи Чень, не в силах сомкнуть глаз, сидел у себя в гостиной, куря одну сигару за другой. В дверь постучали. Открыв, он увидел Таню Ли в шинели с посиневшим от холода.

0: Забудь, что я сказал. Он с трудом дошел до кухни и стал готовить кофе.
1: Так плохо? Спросила Таня, войдя следом.
0: Мы обречены. Обречены вы, я. То есть себя я не имею в виду. Я в этом не ввязываюсь. Просто хочу работать в министерстве и забыть все, что произошло. Забыть всю эту чертовщину.
1: Это инопланетное существо?
0: Да, кивнул он.
1: Оно настроено враждебно к нам?
0: Да и нет. И то, и другое одновременно. В основном враждебно.
1: Тогда мы должны... Иди-ка домой и ложись спать, посоветовал Чен и внимательно посмотрел на нее.
0: Он довольно долго просидел в гостиной и многое обдумал, очень многое. Ты замужем?
1: Нет, сейчас нет. Раньше была.
0: Оставайся со мной, попросил он. До утра, пока не взойдет солнце. Уже недолго осталось. Я боюсь темноты, добавил он.
1: Ладно.
0: Таня расстегнула пряжку плаща.
1: Но я должна получить ответы.
0: Что имел в виду Драйден, спросил Чен. Небесные сферы. Что это значит?
1: Нарушатся законы Вселенной. Она повесила плащ в шкаф спальни. Под плащом у нее были оранжевые полосатые свитеры, плотно облегающие брюки.
0: Скверно, вздохнул Чен.
1: Не знаю, наверное, подумав, ответила она.
0: По-моему, это как-то связано с идеей старика Пифагора о музыке сфер. Она уселась на кровать и стала снимать туфли, похожие на тапочки. Ты веришь в это? Или ты веришь в Бога?
1: В Бога, засмеялась она. Время веры в Бога кончилось вместе с эпохой паровозов. О ком ты? О Боге или о Боге?
0: Не смотри на меня так. Он резко отодвинулся. После вчерашнего вечера я не люблю, когда на меня смотрят.
1: «Если Бог существует, наши дела его, наверное, мало волнуют», — сказала Таня.
0: «Я так думаю. Победит зло или добро, погибнет человек или животное, ему, судя по всему, безразлично. Честно говоря, я не вижу никаких его проявлений. И партия всегда отрицала всякую форму.
1: Но ты в него верила, когда была маленькой.
0: Только тогда и я верила».
1: Тебе не приходило в голову, что добро и зло — это разные названия одного и того же?
0: Что Бог может быть добрым и злым одновременно?
1: Я тебе налью чего-нибудь.
0: Шлепая босыми ногами, Таня вышла на кухню.
1: Разрушитель, сказал Чен.
0: Железяка, пасть, птица, заоблачная труба, плюс другие названия и формы, не знаю. У меня была галлюцинация. На обеде у вождя. Очень сильная и страшная.
1: Но стилозин
0: от него стало еще хуже.
1: Можно ли бороться с ним, задумалась Таня. С этим существом, созданием, призраком, видением, которое ты видел. Ты называешь это галлюцинацией. Но, очевидно, это была не галлюцинация.
0: Чен сказал, верь в него.
1: И что это даст?
0: Ничего, устало, ответил он. Ровным счетом ничего.
1: Я устал, пить не хочу. Давай ляжем в постель.
0: Хорошо. Она прошлепала обратно в спальню, стянула через голову свой полосатый свитер.
1: Поговорим потом.
0: Галлюцинация, пробормотал Чен. Милосердная галлюцинация. Лучше бы у меня была галлюцинация. Верните мне мою галлюцинацию. Пусть все будет как раньше, до той встречи с коллегой-торговцем.
1: Ложись в постель. Тебе будет хорошо, тепло и приятно.
0: Он снял галстук, рубашку и увидел на правом плече знак, стигмат, след руки, остановивший его прыжок с веранды. Красные полосы. Похоже, они никогда не исчезнут. Он надел пижамную куртку, чтобы скрыть следы.
1: Теперь твоей карьере ничего.

Он прижал ее к себе и стал делать то, о чем она просила и чего хотел сам. Она была ловкой и хорошо справилась со своей ролью.

0: бесконечно, как океан. Наверное, так было в кимбрийскую эру, пока мы не выползли на суху. Есть только один путь назад. Заниматься любовью. Вот почему это так много значит для нас. В те времена мы были как единое целое, как одна большая медуза. Их всегда выбрасывает на берег волна.
1: Выбрасывает на берег, и они умирают, сказал он. Он прошлепал в ванную за полотенцем. Там он снова, поскольку был голый, увидел свое плечо, то место, где оно его схватило, втаскивая назад, чтобы поиграть еще, след кровоточил. Чень промокнул кровь, но она тут же выступила вновь. Сколько я протянул? Наверное, несколько часов. Вернувшись в спальню, он спросил: «Ты не устала?»
0: «Нисколько. Если ты можешь еще?»
1: Она смотрела на него, едва видимое в смутном свете утра.
0: «Могу», — сказал он.
1: И прижал Таню к себе.

0: В этот солнечный осенний день Василий решил последний раз обойти лес. Первым делом он побывал возле покинутого комарами и развеселыми лягушками кикиморова болотца. Кот помнил то счастливое время, когда июньскими вечерами квакушки играли на трубах и саксофонах бархатный блюз, и все жители леса приходили послушать чудесный концерт. После болота Василий попрощался с мертвой и безмолвной опушкой лешего, на минуту заглянул к трем соснам, но солнечная полянка тоже оказалась пуста. Многие не стали дожидаться последнего дня и ушли в портал еще до того, как сказка начала умирать. Он их не винил, а даже подталкивал к этому нелегкому решению – оставить волшебный лес навсегда. Направляясь к пьяной пуще, Василий встретил грустного старого шарманщика с выводком усталых и зареванных кукол. Увидев кота, старик едва заметно кивнул и перебросил мешок с поклажей театра с одного плеча на другое.
1: «К порталу?»
2: «Да».
0: «Никого не забыли?» – на всякий случай поинтересовался Василий.

0: Раба с Артемоном куда-то запропастились, всхлипнула очаровательная синеволосая куколка. Я волнуюсь, милорд смотритель.
1: Постараюсь их найти. Та в ответ благодарно хлюпнула носом, покрепче сжала руку носатого паренька, на голове которого красовался смешной полосатый колпак, и поспешила за шарманщиком.
2: «Портал закрывается сегодня вечером!» — крикнул смотрителем вслед.
1: Никто не обернулся. Они и так знали, что сегодня последний день, но он считал своим долгом предупредить каждого. И делал это по 5 раз на дню вот уже 2-ю неделю. Кот направился дальше, кляня почем свет Карабаса и его дурного пса. С того дня, как волшебство стало покидать лес, сторож театра слишком сильно налегал на вино, и теперь кто знает, где его искать. Упустит момент и поминай, как звали. Василий, недовольно фыркнув, встопорщил усы. Теперь придется искать пропавших, а ведь он еще не побывал в пьяной пуще и не попрощался со старым дубом возле Лукоморского холма. Даже в последний день леса у него нашлись дела.
3: «Привет, кот!»
1: На ветке ближайшей березы сидела толстая ворона.
2: «Привет, вешалка! Я думал, что ты уже ушла!»
1: Хрипло каркнула она, недовольно нахохлившись.
3: «Во-первых, не ушла, а улетела! И во-вторых, у меня по всему лесу заначки сыра! Пока все не съем, не свалю!»
2: «Смотри, жадность до добра не доводит», — предупредил он. «Сегодня вечером портал закрывается».
3: «Твои слова под цвет твоей шерсти, котище!»
1: Довольно невежливо фыркнула ворона, но Василий не обратил на это внимания. Он не имел привычки обижаться на старых друзей.
2: «Мое дело предупредить. Когда волшебство покинет лес, станешь обыкновенной птицей».
3: «Мое дело предупредить!»
1: — сварливо передразнила вешалка.
3: «Ты хоть и смотритель, но мне не указ». «Ладно, не волнуйся. Всего 2 куска осталось. У Лукоморского холма к вечеру будешь?»
1: «Да».
3: «Вместе и махнем, чтоб мне лиса перья общипала. Бывай хвостатый!»
1: «Стой!» — поспешно окликнул ее кот. «Ты Карабаса с собакой не видела?»
3: «Карабаса?»
1: Уже готовившаяся взлететь птица призадумалась.
3: «Вроде нет. Спроси у людоеда, они с бородатым давние приятели».
1: «Спасибо, ворона», — поблагодарил Василий.
3: «Не за что», —
1: каркнула вешалка.
3: «Ты знаешь, что феоктист вчера скончался?»
4: «Как?»
3: «Когда все стало умирать, пруд пересох, а водяные без воды. Вначале все его мальки, а потом и он за ними. И хотел уходить. Говорил, что лес и пруд его дом. Сам ведь помнишь, каким он упрямым был».
1: «Помню», — вздохнул кот.
4: «Мы с Кощеем так и не смогли уговорить его».
1: Смерть старого водяного опечалила Василия.
3: «Кстати, как Кощей?» —
1: вдруг заинтересовалась ворона.
2: «Месяц его не видел. Ладно, мне еще дела. До вечера».
3: «Ага».
1: Напоследок угукнула птица и улетела.

Беда нагрянула в лес вместе с людьми. Сказка, не потерпевшая наглого вторжения, утекала отсюда, словно вода в песок. А вместе с ней исчезала магия, о которой люди так любят рассказывать детям. Чужакам, нарушившим хрупкое равновесие сказочного мира, было плевать на волшебство. Не обращая внимания на гибель леса, люди впились зубами в закрытый для них мир. Небылица для людей всего лишь безделушка, рудимент детства, который они таскают в себе и без колебаний отбрасывают в сторону, словно ненужную вещь, как только появляется хоть какой-то повод это сделать. Крошка-фея называла их браконьерами, Василий – захватчиками, Золушка – убийцами. С охотниками, прорвавшимися в волшебный мир, худо-бедно справлялись, но доступ для людей остался открыт, а магии становилось все меньше и меньше. Если бы не страдания Черномора, Мерлина и Гингемы, открывших портал в другую вселенную, всех, кто жил в лесу, можно было с чистой совестью записывать в покойники. Поэтому почти все покинули обреченный лес. Но находились и такие, кто никак не хотел оставлять родные насиженные

0: Василий аккуратно перешагнул через тоненькую нитку ручья. После того, как пруд начал умирать, ручеек пересох и забился желтыми листьями. Смотритель помнил то время, когда вода с веселым звоном бегала на перегонки с семейством зайцев, что жили на ромашковой поляне. Кот остановился и принюхался. Пахло осенью, жареным мясом и чем-то чужим, людским. Решив проверить, в чем тут дело, Василий пошел на запах. Теперь он уже различал, что наравне с ароматом жаркого явственно тянет гарью и чем-то резким и очень непривычным. Из-за кустов послышалось басовитое пение.
1: «Как-то раз в одном лесу волк нашел себе лису, к дереву ее прижал».
0: Песенка выходила достаточно пошло, и Василий, понимающе, хмыкнул. Он знал, кто любит горланить такие вот песни. Кот вышел на поляну и принялся наблюдать за весело горланящим здоровенным детинушкой. Рядом, свернувшись калачиком и укрыв косматой бородой себя и спящего Артемона, храпел Карабас. К коту певец сидел спиной. Парень колдовал возле костра, радостно поворачивая вертел, на котором висел уже порядком поджаренный кабан. Василий раздраженно прижал уши к голове, дернул хвостом и произнес:
2: «Хлеб да соль».
1: «Ем да свой»,
0: — не преминул ответить громила, а затем, так и не обернувшись, добавил:
1: «Вали своей дорогой, пока я добрый, али на костер захотел».
0: «Ты бы и обернулся, рыло», — мягко посоветовал детине смотритель.
1: «Сам напросился. Я хотел быть добрым», —
0: делано вздохнул грубиян, отвлекся от вертела, взял с травы огромную дубину и только после этого повернул голову. Маленькие черные глазки, гневно сверкающие из-под рыжих кустистых бровей, нос картошкой, крокодильи зубы, рыжие усы и бакенбарды. Гневная отповедь застряла у великана в глотке, глаза удивленно распахнулись, а дубина поспешно исчезла за спиной.
2: «Людоед, а людоед!»
0: Василий театрально поднял лапу, внимательно ее изучил и выпустил когти.
2: «Я ведь тебя предупреждал, чтобы ты заканчивал со своими кулинарными изысками».
1: «Предупреждал!» —
0: промямлил тот, словно завороженный, наблюдая за тем, как кот убирает и вновь выпускает когти.
2: «Я ведь тебя неоднократно предупреждал, правда?» — лениво произнес гость.
1: «Правда?»
0: — побледнел людоед.
3: «Так какого рожна ты вновь занимаешься браконьерством? Кто разрешил жарить несчастных хрюшек без моего ведома?» — рявкнул Василий.
0: Детина в испуге отскочил назад и едва не угодил в собственный костер.
2: «Я вот думаю, а на кой ты нам сдался в новом лесу?» — между тем, как ни в чем не бывало, продолжал кот. «Может, не пускать тебя в портал?»
4: «А что, это идея? Людей здесь будет полно, наешься до отвала, если только они тебя раньше не подстрелят, как золотую антилопу, мир ее праху».
1: «Не губи!» —
0: взвыл громила, поспешно рухнув на колени.
1: «Лихо одноглазая попутала! Предложила перекусить, а сама в кусты. Этот последний. Больше я их жрать не буду, мамой клянусь».
3: «Ты вроде это говорил в прошлый раз».
1: «В прошлый раз он клялся папой», —
0: пробормотал Карабас и, перевернувшись на другой бок, вновь захрапел. Повисла напряженная тишина. Рыжеволосый стоял ни жив, ни мертв. Кот, конечно, не собирался оставлять на растерзание людям даже такого троглодита, как людоед. Хотя надо было бы.
3: «Ладно, на этот раз я тебя прощаю. Ради жены».
0: Людоед, облегченно вздохнув, встал с колен, высморкался в бороду и бросил быстрый взгляд на жаркое.
3: «Переверни уж, вижу, что подгорает».
0: Прощенный поспешно кивнул, состроил довольную рожу и крутанул вертел.
2: «Откуда так воняет?» — полюбопытствовал смотритель.
1: «Оттуда!»
0: — рыжий поначалу ткнул пальцем в небо, а затем в дальний угол поляны, где валялась исковерканная груда железа. Кое-где из нее еще поднимался черный вонючий дымок.
2: «И что это?»
1: «А хрен его знает, как оно называлось».
0: Охотник на хрюшек был сама любезность.
1: «Это та фигня, что обычно над лесом летала».
0: «Да». Кот с интересом уставился на обломки.
2: «В Последнее время странная штука донимала всех волшебных существ. Вот уже целую неделю она с ревом носилась над лесом и пугала его жителей. И как оно умудрилось упасть?
3: Горыныч постарался.
2: Людоед усмехнулся и достал из засаленных шорт банку специй.
3: Ладом, говорит, буду, если не собью эту сволочь перед уходом.
2: Он ушел? Василий помнил, что раньше за уход через портал была одна голова Горыныча, а две против.
3: С утра еще. Третья смогла убедить первую. А вторая башка плюнула и сказала, что тогда тоже пойдет. Не оставаться ж ей здесь одной.
2: А где всадник? В Железной птице остался?
3: Он успел как-то... В общем, он пультировался куда-то или что-то в этом роде. Ну, а я вот... погнался за ним и...
2: И человек опять от тебя убежал, безжалостно закончил за него Василий. Громила покраснел. Он только назывался людоедом, а на самом деле еще ни разу не пообедал, как это положено всякому приличному и уважающему себя каннибалу. Видя такое страшилище, люди оглашали лес воплями и задавали такого стрекача, что несчастному детине никогда не удавалось их догнать. «Смотри, скажу жене, что опять охотился в заповедной роще», — пригрозил кот. «Она уже ушла?»
3: «Элли?»
2: — вопросом на вопрос ответил людоед. «А у тебя еще какая-то жена есть?» — раздраженно фыркнул собеседник.
3: «Да нет, ушла еще 2 дня назад. Я сейчас откушаю и...»
5: «Элли волки съели!»
2: — хором крикнули 2 выскочивших на поляну бельчонка.
3: «Кыш!»
2: — грозно рыкнул на них великан и потянулся за дубиной.
3: «Только и знаете, что дразнится, мелочь пузатая!»
2: Один бельчонок показал людоеду язык, другой от чего-то кукиш. «Дирли и тирли!» — окликнул бельчат Василий. «Вы почему еще не в портале?»
5: «А мы Нильса ждем!»
2: — пискнул Дирли.
5: «Да-да, Нильсу и гусей! Честно-честно!» — ответил Тирли. «А потом мы сразу в этот портал!»
2: Бельчата юркнули в кусты. На несносных сорванцов никто не мог найти управы.
6: «Будешь уходить, захвати Карабаса с псом», — попросил людоеда кот.
3: «Сделаю!»
2: «Сегодня вечером портал закрывается, поторопись».
3: «Уже иду!»
2: В одной руке рыжий держал солонку, в другой — перечницу, и мучительно думал, какую из них использовать в первую очередь. Василий раздраженно фыркнул и, обойдя стороной дымящиеся обломки летающей машины людей, направился по тропинке к пьяной пуще. За неделю, что он здесь не был, пуща сильно изменилась и неприятно поразила смотрителя леса. Конечно же, он знал, что не встретит здесь ни одной птицы, но знать это одно, а вот видеть совершенно другое. Исчезли все. Не было ни сладкоголосых соловьев, ни веселых щеглов, ни заводных жаворонков, ни пронырливых дроздов, ни рассудительных иволок, ни глупых поползней, ни дятлов-барабанщиков, ни ученых сов, ни мудрых филинов, ни желтогрудых синиц, ни скандальных соек, ни трескучих сорок, ни сотен других семейств птичьего мира, что раньше наполняли лесок кипучей радостью жизни. Не осталось никого. Среди пожелтевших берез и осин властвовала мертвая тишина. Сейчас пьяная пуща казалась чужой и очень зловещей. Василию до самого кончика его черного хвоста захотелось немедленно отсюда уйти.
6: «Эй! Есть здесь кто?»
2: Тишина слишком давила, и сейчас кот был готов разговаривать сам с собой. Естественно, на его вопрос никто не ответил. Смотритель подошел к старой березе, в 3 прыжка оказался на ее вершине и заглянул в гнездо. Там все еще лежало яйцо. Брошенное. Василий вздохнул и слез с дерева. Как он и предполагал, семья жар-птиц улетела через портал, но яйцо им пришлось оставить.
6: Грустно.
2: Он уже собирался уходить, когда в густых кустах колючего можжевельника заметил темный силуэт. Фигура очень напоминала одного из людей-охотников. Незаметно для спрятавшегося Василий выпустил когти.
6: Если это охотник, то он не на того напал и вряд ли сможет добыть себе сказочный трофей.
2: Кот превратился в размытую черную молнию и в одно мгновение оказался возле незнакомца. За секунду до удара он успел остановить лапу. Никакой угрозы не было.
0: Перед ним возвышался железный дровосек. Железный исчез через 2 дня после открытия портала. Все отчего-то подумали, что он ушел. Ну, ушел и ушел. Никто не озаботился поисками. Всем было не до этого. А если еще учесть тот факт, что у нелюдимого дровосека совсем не было друзей, то никто из жителей леса и не беспокоился о его исчезновении. Теперь же он был мертв, и его тело покрывал густой слой рыжей ржавчины. Возле ног погибшего лежал топор и масленка. Волшебное масло, вылившееся из нее, оставило на засохшей траве большое грязное пятно. Василий почему-то нисколько не сомневался, что железный дровосек сам вылил масло, тем самым не оставив себе никаких шансов выжить. Он никогда не хотел покидать лес, впрочем, как и многие другие. Некоторые предпочли не уходить в портал, а остаться здесь и дождаться судьбы, какой бы она ни была, или попросту покончить жизнью. С тяжелым сердцем кот покинул пьяную пущу, уже жалея, что приходил сюда. Теперь она навсегда останется в его памяти не яркой, звонкой и солнечной, а жуткой, умирающей и унылой. День давно перевалил за середину, тусклое солнце клонилось к закату. Василий побывал на земляничной полянке, заглянул в дупло, в котором раньше жили неправильные пчелы, делающие неправильный мед. Хозяева ушли, золотые соты стали пепельно-серыми. В слабом запахе меда, все еще витавшем в воздухе, больше не чувствовалось аромата полевых цветов и липы. Теперь здесь пахло чем-то горьким и застарелым. Смотритель, сморщившись, словно от зубной боли, оставил брошенное дупло в покое. Главное, что неправильные пчелы убрались в портал, они стали жадничать и сидеть до последнего часа на своем драгоценном меде. Кот усмехнулся. Будет теперь пуху забава в новом лесу. Опять, небось, наклюкается с пятачком и пойдет пугать истеричных жужжалок, говоря, что он маленькая черная тучка, страдающая большой белой горячкой. Окончание рассказа Алексея Пехова «Последняя осень» в финальной части модели для сборки на радио «Энерджи».

0: что-то опрометью выскочило из кустов и едва не врезалось в смотрителя.
1: «Все торопимся», — промурлыкал кот.
0: Белый пушистый красноглазый кролик, обряженный в синий бархатный жилет и черный цилиндр, икнул и, рассыпаясь в тысячах извинений, отпрыгнул в сторону.
2: «Да-да, опаздываю! Какой кошмар! Опять опаздываю!»
0: Его пенсне огорченно сверкнуло. Кролик залез во внутренний карман жилета и выудил большие золотые часы на цепочке. Откинул крышку, посмотрел на стрелки и огорченно цокнул языком.
1: «До закрытия портала еще 3 часа. Все ваши ушли?»
2: «Да. Королева со свитой еще в первый день. Болванчик с мартовским зайцем вчера. Алису не видел, она что-то там с красной шапочки мутила».
1: «А мой родственничек?»
2: «Чеширский», —
0: уточнил кролик, пряча часы обратно в жилетку.
2: «Он вообще исчез. Поначалу сам, а затем и его знаменитая улыбочка. Правда, вчера мне Бармаглот говорил, что Чешир вместе с котом в сапогах подались в новый мир. Но вы же знаете этого Бармаглота, ваша милость. Он болтать любит».
0: «Ладно», — сказал Василий, напоследок взмахнув хвостом. «Не буду тебя задерживать».
2: «И то верно. Опаздываю».
0: Кролик снял цилиндр и вытер лоб носовым платком.
1: «Ты откуда эту шляпу взял?» – полюбопытствовал смотритель, с интересом разглядывая маленькие вишневые деревца, растущие между ушей собеседника.
2: «Шляпу?»
0: – кролик рассеянно покрутил в руках черный цилиндр.
2: «У семейки мумитролей. Они ее на крыльце забыли, когда уезжали. А я решил, чего добро пропадать. Вот и приспособил, а чего?»
3: «Ты только не волнуйся», – вкрадчиво произнес кот. «Как в новом лесу окажешься, найди доктора Айболита. У тебя на голове дерево выросло».
0: Белый кролик тут же начал стенать, заламывать руки и ныть, почем свет, кляня проклятую морру, подложившую ему такую свинью. Кот усмехнулся в усы. Лучший друг болванчика всегда был растяпой. Пройдя через маленькое поле, заросшее высокой пожухлой травой и серебристыми цветами, над которыми невластна была даже осень, Василий вышел к зачарованному бору. Из-за пожелтевших елок, умирающих от дыхания последней осени ничуть не хуже, чем березы, клены и дубы, внезапно раздались отборные матюги. На поляне возвышалась здоровая белая печь с едва дымящейся трубой. Рядом с ней на четвереньках стоял Иван Дурак. Рожа у него была злая, красная и порядком испачканная. На ковре из еловых иголок в хаотичном беспорядке были разбросаны инструменты.
4: «Попробуй теперь!» — крикнул водила.
5: «Нифига подобного!» —
0: хриплым басом ответствовал сидящий на печи колобок.
4: «Ты на какую педаль жмешь?»
5: «На эту, которая посередке». «А я на какую просил?» — зарычал Иван. «Не так-то уж это и просто жать на педаль, когда нету ног!» —
0: оправдался помощник и, основательно повозившись, все же умудрился на что-то надавить. Печь загудела, чихнула, выпустила из трубы маленькое вонючее облачко дыма и скисла. Иван вновь мутюгнулся, поминая создателей печи вплоть до 7-го колена.
4: «Бог в помощь!» — произнес Василий, выходя из-за елок. «А, смотритель! Привет, привет! Вот, блин, заглохло, падла, на полпути!»
0: Из ведра, находящегося за спиной колобка, выглянула щука.
6: «Говорила я тебе, пешком надо было идти!»
4: «А весь скарб кто потащит?» — огрызнулся дурак, копаясь в груди гаечных ключей. «Или я, по-твоему, должен переть шмотки на своем горбу?»
0: Действительно, на печи живого места не было от сваленного барахла. Создавалось впечатление, что на ней едет не Иван Дурак, а целая армия лимонов вместе с многочисленной семейкой дядьки Черномора. Щука ничего не ответила и скрылась в ведре, напоследок ударив хвостом и разбрызгав воду.
5: «Эй, зубастая!»
0: — обиделся колобок, на которого попала вода.
5: «Аккуратней там!»
0: «Давно стоите?» — поинтересовался Василий.
4: «Уже сейчас. Чего мы только не делали?»
0: Над зачарованным бором раздался рев, и по небу пронеслась железная птица людей.
4: «Разлетались, мать их!» — выругался Иван, провожая машину взглядом. «Не терпится им!»
6: «Одну хреновину Горыныч сбил, так их теперь в 5 раз больше налетело!» —
0: вновь высунулась из ведра щука.
5: «Пора сваливать!» — подытожил колобок. «А то опять будут бухалки скидывать. Давеча они великаны и мальчика с пальчик убили». «Да как же мы свалим, если эта рухлядь не заводится?» — взорвался Иван и зашвырнул молоток в кусты.
0: «А по щучьему веленью?» — на всякий случай поинтересовался кот.
6: «Хренушки!»
0: — ехидно отозвалась щука.
6: «Скажи спасибочки людям. Волшебство ушло. Не действует. Ни мое, ни золотой рыбки».
0: «А рыбка где?»
5: Здесь она, родимая, в ведре.
1: Колобок соскочил с печи и подкатился к Ивану.
5: Хотели подвести до портала, а вон видите, милорд-смотритель, как обернулась-то.
1: Что сломалось хоть?
5: Да шут ее знает,
1: вздохнул Иван, огорченно почесав в затылке.
5: Все перебрал и ничего не нашел.
1: А дровишки заложить не забыли?
5: Я самолично в топку десяток сосновых поленьев запихал, произнес Колобок.
1: Дурак в раздражении хлопнул себя по лбу.
5: Безногий, ты хоть и башкой выжил, но тупее меня. Какой умник тебя научил сосну пихать? Печь у меня, отродясь, ни на чем, кроме березы, не фурычила. А я гляжу, чуть не то. Идет как-то рывками, блин.
4: Я ж не знал, виновато законючил Колобок.
5: Не знал он,
1: буркнул Иван, подняв с земли топор.
5: Вытаскивай дрова из топки, а я за березой. Как же я их вытащу,
1: жалостливо спросил Колобок.
5: У меня и рук-то нету.
6: А запихивал как? Так и выпихивай.
1: Спустя полчаса печь радостно фырчала, разбросанные на земле инструменты были собраны, а Иван-дурак с Колобком весело распевали незатейливую победную песню.
6: «Смотритель, давай подброшу!» – благодушно предложил Иван.
1: «Вы к порталу?» – на всякий случай спросил кот.
5: «А то!»
1: «Ну, подбрось, коль нетрудно», – согласился он. Иван дернул рычаг, нажал на педаль, весело гикнул, и печь, гудя и пуская из трубы белый дымок, отправилась в путь. «Ты-то как здесь оказался?» – спросил у Колобка Василий.
5: «А я что? Я своих проводил и к Ивану покатил. Еще на той неделе обещался ему помочь с отъездом».
1: «Бабка не переживала, что ты без нее пошел?»
5: «Еще как! Ну, я ее успокоил, сказал, сегодня приду. Да и не до этого ей было. Курочка ряба репку не хотела оставлять, так что...»
1: «Не оставила?»
5: «Не, докатили до портала с грехом пополам. Жучки хвост отдавили. Глянь, осень-то какая!»
1: «Последняя».
5: «Да не переживайте вы так!» — дернул плечом Иван. «Мы ведь живы, и уйти есть куда!»
7: «Надолго ли?» — спросила щука.
5: «Че надолго?»
7: «Надолго ли мы задержимся в новом лесу, говорю? Сказка может уйти и оттуда».
5: «Не уйдет!» — беспечно отмахнулся дурак. «Люди там в нее еще верят, а значит, сказки и лесу нечего бояться».
7: «Ню-ню»,
1: — пробормотал Колобок с грустью, глядя на мелькающие по краям дороги желтые деревья. Еще дважды над ними пролетали ревущие машины, но, по счастью, то ли не замечали печь с ее пассажирами, то ли у них были куда более важные дела. Наконец, зачарованный бор кончился, и печь выехала к Лукоморскому холму. «Притормози, я тут сойду», — попросил Василий. Дурак послушно остановил печь, давая коту возможность спрыгнуть на землю.
5: «Давай, смотритель, не задерживайся», — сказал на прощание Колобок. «Уже вечер, увидимся в лесу».
1: «Увидимся», — кивнул Василий. «Я ненадолго». На холме рос дуб. Это было единственное дерево во всем лесу, чьи листья до сих пор оставались зелеными, словно осень не имела над ними никакой власти. Возле дуба сидел облаченный в доспехи человек. Худое, обтянутое пожелтевшей кожей лицо, черные ввалившиеся глаза, крючковатый нос, тонкие губы – все это делало его похожим на мертвеца. Он неотрывно смотрел на букет бледных нарциссов, лежащих на холмике свежей могилы, в основание которой был воткнут огромный фламберг. Кот никогда не думал, что этот грозный меч когда-нибудь превратится в могильный крест. «Здравствуй, Кощей».
8: «Привет, Василий», — ответил тот, не отрывая глаз от цветов.
1: «Когда?»
8: «Вчера. Рано утром».
1: «Прости, я не знал», — неловко пробормотал кот.
8: «Ничего».
1: «Как это случилось?»
8: «Как?»
1: Кощей едва заметно пожал плечами, перевел взгляд на пламенеющий горизонт.
8: «Наверное, как и со многими другими. Без волшебства мы умираем».
1: «Она была слишком сильна, чтобы так умереть». Друг издал грустный смешок.
8: «Когда-то ее звали Василисой Прекрасной, но
9: Ты бы видел, что с ней случилось за последний месяц. Она больше не была прекрасной. Красота исчезла вместе со сказкой. Я не знаю, что произошло, но она стала самой обычной женщиной и не захотела так жить. Она...
8: Продолжать не имело смысла. Кот и так понял, что произошло. Василиса, как и многие другие, не захотела уходить и выбрала единственный способ.
10: «Прости, дружище, если бы я только знал. Может, я сумел бы ее остановить?»
9: «У меня не вышло ее убедить, а у тебя и подавно бы ничего не получилось. Как они могли? Как?»
10: «Они люди. Благодаря им мы существуем и благодаря им умираем. Такова судьба. Иногда они забывают про сказку, которая живет в них, и лес погибает. Так уже было однажды».
9: «Сказка для них всего лишь бесполезная небылица. Говорят, что дети злы, но взрослые гораздо злее. Зачем они убивают нас?»
8: «Они люди», — вновь ответил Василий и, сощурившись, посмотрел на заходящее солнце.
10: «Осталось совсем недолго».
9: «Я не страдаю эскапизмом», — Кощей покачал головой. «Обычно там, где нас нет, хуже, чем там, где мы есть. Стоит ли уходить? Это мой лес».
10: «Это и мой лес», — с нажимом произнес кот. «Не забывай, что я смотритель. Но нам надо уйти ради...
9: «Ради кого?» —
8: выплюнул Кощей, и в его глазах полыхнуло пламя.
9: «Ради человеческих детей, которые когда-нибудь вырастут и забудут о нас.
10: Быть может, они будут лучше.
9: Быть может».
11: Модель для сборки. On Energy.
8: Худые плечи опустились.
9: «Я прожил столько лет. Я почти бессмертен. Ты не поверишь, но я очень устал. Устал от этой последней осени. Иногда хочется послать все к Черномору и сломать ее».
8: Только сейчас кот увидел в левой руке друга рубиновую иглу.
10: «Не глупи», — мягко сказал Василий. «Это не выход».
9: «Для нее это был единственный выход».
8: «А для тебя нет».
10: «Что я скажу Горынычу? Ты нужен новому лесу, дружище. Ты нужен сказке».
8: Он осторожно забрал иглу. С неба рухнул большой комок перьев.
9: «Опаздываешь», — произнес кот.
8: Вешалка выплюнула килограммовый кусок сулугуни и проворчала:
6: «Угонишься за вами! Думала, что последний ухожу! Спасибо, что подождали старуху!»
8: «Где пропадала?»
6: «Не поверите!» —
8: хихикнула ворона.
6: «Уговаривала избушку на курьих ножках сварить, пока не поздно».
8: «Ну и как? Вышло?» – оживился Василий.
6: «Спрашиваешь?» –
8: гордо кивнула вешалка. По полю бодрым галопом неслась избушка. Из нее доносилась отборная брань. Мгновение, и курьи ножки исчезли в портале.
10: «Неужели яга перестала упрямиться?» – поразился Василий.
6: «Как же!» –
8: фыркнула вешалка.
6: «Старая корга как раз и не хотела никуда уходить. Вопила, что это ее лес, и она в нем умрет. Только гнездо ее слушать не стало».
8: Кот приложил лапу к шершавой и теплой коре могучего дуба.
10: «Прощай, старый друг. Жаль, что ты не можешь пойти с нами.
6: Помнишь, как однажды мы обернули его золотой цепью?»
8: Совершенно не к месту хохотнула ворона.
6: «И как пьяный леший усадил на ветке русалку, а тебе пришлось лезть и снимать дамочку».
8: «Помню», — улыбнулся кот. «Нам пора. Солнце почти скрылось».
9: «Я догоню», —
8: глухо сказал Кощей, не спуская взгляда с могилы. «Уверен?» Василий все еще боялся, что друг сотворит какую-нибудь глупость.
9: «Да.
1: Смотритель внимательно посмотрел на бессмертного и, так ничего и не сказав, начал спускаться с холма. Вешалка, сжимая сыр в клюве, скакала рядом. Возле двери в другой мир они остановились. От солнца остался всего лишь краешек. Минута, может быть, две, и выход закроется навсегда. «Давай я сразу за тобой», — сказал Василий, и ворона, облегченно кивнув, скрылась в портале. Запыхавшийся Кощей разжал кулак и показал маленький желудь. Он бросил прощальный взгляд на могилу и скрылся в синем мареве волшебной двери. Василий уходил из леса последним. Очень хотелось обернуться, попрощаться с родным миром, но времени на это уже не оставалось. Он шагнул в портал, оставив позади себя умирающий лес, последнюю осень и людей, навсегда лишившихся сказки. Вы слушали рассказ Алексея Пехова «Последняя осень».

0: Сергей Чекмаев. Ничья. Все это хорошо выглядело в проекте. Глубоководная лаборатория для исследования сейсмических колебаний морского дна. Звучит, а? В будущем вырисовывались интересные перспективы. Может, даже и землетрясения научимся предсказывать. То-то япошки атласом так заинтересовались, даже денежку кое-какую подкинули. При наших ценах хватило аж на половину стоимости монтажных работ. Только вот когда стены вокруг ходят ходуном, захлебывается пронзительным воем аварийная сирена, сыпятся ворохом разноцветные искры и холодея, слышишь, как хлещет прорвавшаяся где-то вода, из головы разом вылетают все мысли, кроме одной. Какой идиот решил строить станцию точно на тектоническом разломе? Жека очухался первым. Приподнялся на локтях, огляделся. Освещение погасло, работала лишь аварийка в полнакала. Понятно, что система понизила напряжение в сети, аккумуляторы не вечные же, но лучше бы вообще не работало. Бледный, в мертвенную синеву отцвет аварийных ламп рождал причудливые тени. Господи, обстановка как в морге, будто и без того поджилки не трясутся. Хорошо, хоть нет такой же тишины. Где-то вздыхает уже аварийный насос, а вот почти на пределе слышимости тоненько поют, надрываясь сервомоторы. Автоматика блокирует какой-то из разгерметизированных отсеков, люк медленно ползет в паз, преодолевая сопротивление воды. Надо бы посмотреть на схеме, где именно, но это потом. Сначала надо проверить, как там ребята. Трясло нас здорово, врагу не пожелаешь. Неужели... Боже, Машка, Дим... Эй, есть кто живой? Ребята! Минуты за две перед первым толчком Машка забежала в пультовую что-то спросить. А Дим как раз возился с показаниями донных датчиков. Насторожила его там цифирь какая-то, хотел проверить лишний раз. Не зря выходит, он как тряхануло. Ничего, дай только срок, накопим материал и будем землетрясение за полчаса предсказывать. Машка! Дим! Живы! Тишина. Жека прислушался. Вроде чье-то дыхание слышно, или кажется только. Так, Дим у дальнего пульта сидел, а Машка вон там была, у самого люка. Девушка лежала неподвижно, свернувшись клубком. На виске багровела свежая царапина, еще мокрый с последнего погружения ежик коротких волос пропитался кровью. Жека потряс ее за плечо. «Машка, Машка! Эй, Машки Шоу, очнись!»
1: «Что с ней, Жек?»
0: — послышался слабый голос.
1: «Жива?»
2: «Дим! Господи, Дим, а я уж думал, ты в порядке!»
1: «Ничего вроде. Локтем вмазал куда-то со всей дури, ты еще под ребром тянет. Ерунда, до свадьбы заживет. Что с Машкой?»
0: «Не знаю». Жека приложился ухом к груди девушки.
2: «Сердце бьется, только без сознания».
0: В этот момент она зашевелилась, приоткрыла глаза.
2: «Машка, родная, ты как?»
1: «Голова болит»,
0: — почти беззвучно пробормотала она.
1: «Что случилось? Землетрясение, да? Ой, у тебя кровь!»
0: Действительно. В суматохе Жека и не заметил. Из раны на плече сочится красная струйка, а боли нет. Так бы и ходил, если бы Машка не сказала.
2: «Да черт с ней! Главное, что с тобой все в порядке. Сейчас, потерпи».
0: Он осторожно поднял ее на руки. Машка застонала.
1: Тихо, сейчас все пройдет.
0: Жека аккуратно уложил девушку на узкую кушетку. Неизвестно, кто и с какой целью притащил ее из медбокса в пультовую. Все равно во время дежурств не до сна. А теперь вот надо же, пригодилось.
2: Дим, ходить можешь?
1: Да вроде.
0: Ребро не сломано?
1: Жек, ну что ты в самом деле? Не маленькие. Было бы что-то серьезное, я бы с тобой не разговаривал.
2: Ладно, посмотри, что там у нас. Хоть что-нибудь целого осталось?
0: Дим, кряхтя и морщась от боли, поднял с пола перевернутое кресло, уселся за пульт, щелкнул тумблером аварийного питания, пальцы привычно побежали по клавишам.
1: «Наддув четко сработал», —
0: сказал он через минуту.
1: «Затоплены шестой и второй отсеки, но все перекрыто по аварийной схеме. Моментально. Не зря мы 2 месяца эту систему рассчитывали. Ворчали все, зачем? Она не подвела. Так, что там дальше?
2: Насосы в порядке, можно радоваться, в этот раз мы не утонем. Питание сдохло, пока тянем на аварийке, но это, скорее всего, обрыв в цепи. Золотаем. Так, ё-моё.
0: Дим осёкся, нервно вглядываясь в дисплей, после паузы растерянно добавил.
1: Хреново наши дела. Жек, ты завещание написал?
0: Под Димову скороговорку Жека суетливой наседкой хлопотал вокруг Машки, но, почуяв неладное в голосе оператора, резко обернулся. «В чем дело?» Дим безвольно откинулся на стуле и вертел в руках полупустую банку Кока-Колы.
1: «Да не тяни ты!» «А че тянуть? Мы все покойники, ребята. Гарантированные трупы. Система жизнеобеспечения разбита вдребезги, и основная, и дубль. Даже если волнения наверху нет... Если Альтаир крутится где-то поблизости и, поймав наш сос, уже ломанулся сюда, все равно доберется он только часов через 30.
0: Точно разбито. Может, просто датчики отказали? Прежде чем паниковать, сходил бы, посмотрел, что и как.
1: Да, конечно. Я схожу потом для очистки совести. Только вот камера в техзоне уцелела, и я сейчас всю систему жизнеобеспечения вижу как на ладони. Вернее, то, что от нее осталось. Смотри сам, если не веришь.
0: Дим развернул монитор, ткнул пальцем куда-то в центр экрана.
1: Вот она, родимая.
2: Так, протянул Жека. Веселенькое дело.
3: Жек!
0: Машка тернула его за рукав.
3: Что-то не так?
2: Наш аварийный запас выдавил из себя Дим, если на троих считать. Часов на 20-25, не больше. Это при самой жесткой экономии. Я знаю, сам расчеты делал.
3: Да, я помню, ты говорил.
2: Ребята с Альтаира найдут здесь только 3 посиневших трупа.
0: Жека сидел в медбоксе. Машке за пластырем пошел, да так и застрял. Мысли всякие одолели, куда без них.
2: Хорошо, что по всей станции разбрелись, не будем друг другу глаза мозолить. Выход есть, все его знают, только никто вслух не говорит.
0: Еще бы. Как можно заметить лучшему другу или любимой девушке? На троих воздуха не хватит, а вот если одного исключитесь, ты, например, умрешь, вдвоем мы дождемся спасателей.
2: Нет уж. Лучше я решу за всех. Командир все-таки. Машка моя, самая лучшая на свете. Зачем ей умирать? Я-то свое пожил уже, много успел, она молодая совсем. Плохо ей будет, конечно, без меня. Зато останется жить и, может быть, найдет, наконец, свое счастье.
0: С детства мечтал, неожиданно для самого себя произнес Жека вслух, когда-нибудь повторить вслед за героем одного старого фильма. Оказывается, в любви главное, не задумываясь, отдать жизнь за другого. Интересно попробовать.
2: Вот и выпало попробовать за Машку. Она намного лучше меня, у нее все впереди.
0: Да иди, парень, что надо. Правильно будет, если он останется жить. Жека стиснул в руке подаренную Машкой безделушку, подвеску из морской раковины. Сглотнул комок в горле. Умирать не хотелось. Совсем не хотелось, если честно. Внутренний голос пронзительно кричал: «Нет, нет, нет!» Только вот другого выхода тоже нет.
1: Прости меня, Машка, и ты, Дим, прости.
2: Вам будет больно, но вы поймете. Потом. Те же здесь эти чудные острые скальпели.
0: Жека принес Машку в лабораторию. Лежи, сказал, не двигайся, только рана откроется. А я сейчас вернусь, бегаю в медбокс и вернусь. Золотаем, будешь как новенькая.
3: Что-то долго его нет. Хороший он человек, Жека. Сам в крови весь, а в первую очередь обо мне думает. Как же я его люблю. Он самый добрый на свете. Ласковый, самый лучший. Он не должен умереть. Лучше уж я, что он...

0: Потом поставила перед собой на столик Жекину фотографию, вырезала тайком из Scientific Observer. Открыла шкаф с реактивами. Чтоб такое смешать, чтобы быстро и не больно. Руки действовали сами автоматически. Странно, но ей почему-то вспомнился тот день, когда Жека, как обычно стремительный и неистовый, ворвался к ней, подхватил на руки и закружил.
1: «Решили, Машка! Решили, понимаешь?» — восторженно кричал он.
2: «Да что случилось? Объясни толком!»
1: «Наш проект принят! Академия наук дала добро на станцию, даже кое-какое финансирование удалось выбить! Да японцы согласились помочь!»
0: Неожиданно Жека остановил свой неуклюжий хоровод, взвесил Машку на вытянутых руках, заглянул в глаза и серьезно спросил: «Поедешь со мной?» Машка стукнула его кулачком по плечу.
2: «Отпусти, медведище, раздавишь же!»
1: «Скажи, поедешь или нет, тогда отпущу!»
2: «Да куда ты без меня? Пропадешь ведь?»
0: Пискнул автоклав. Машка вздрогнула. «Ну вот и готово. Надо торопиться, пока Жека не вернулся. Он все поймет сразу, постарается помешать, шприц вырвет, а то и чего доброго захочет для нее то же самое сделать. Нет уж, ему она умереть не даст». Всю свою жизнь Дим считал себя эгоистом, думал о себе, о своих проблемах, карьере. А вот сейчас решил сразу и бесповоротно: пусть ребята остаются. 25 часов — это на троих, а на двоих будет 37. Простая арифметика. Лишнего меня, то есть, уберем, тогда им голубкам воздуха хватит. Они друг друга любят, все у них впереди. А я всю жизнь был один, стоит ли продолжать? Да и зачем? Хватит, Дим, покоптил воздух. Ребятам он нужнее. Как-то странно получилось. Дим даже удивился. Без подсказки решил, словно только и ждал такого момента. Жил ради него одного. Черт знает, какая-то подростковая чушь в голову лезет. Про подвиги думаешь, а, Дим? Брось, просто встань и сделай хоть раз в жизни что-то стоящее. Как? Да проще простого. Спуститься на 2 уровня вниз в рабочую зону, идти недалеко, хорошо, а то как бы не передумать по дороге. Потом сам себя всю жизнь ненавидеть будешь. Но почему-то он все никак не мог заставить себя встать. Если решил, надо делать быстро, пока Жеке не пришло в голову какой-нибудь общий сбор учинить или что еще, тогда уж не до подвигов будет. Как он, оказывается, тяжел, этот первый шаг в никуда. Тут не до напыщенных фраз, даже записку писать не хочется. Глупости все. Но почему? Почему в фильмах все так просто? В рабочей зоне было пусто и спокойно. Карминовым глазком пульсировал аварийный сигнал. Мерцала водная гладь бассейна, бросая на стены холодные голубые блики. В углу снул и рыбиной покачивался скутер. Даже больно не будет, просто засну навсегда. Дим стащил со стеллажа акваланг, отсоединил регенератор, сорвал пломбу с клапанов давления. В неверном свете аварийки желтые цилиндры баллонов казались темно-рыжими, почти коричневыми. Как Машкины волосы. Она неплохая девчонка, конечно, только больно неприступная. Одному Жеке в рот и смотрит, ловит каждое слово. Невдомек бедняжке, что нужна она ему, как рыбе зонтик. Он ее сюда притащил только потому, что привык к ней, так сказал однажды. Мне без нее, мол, работает сплох. Ха-ха, как же. Жека и трубку привез с той же целью, хоть на станции курить нельзя, привык. Сидит, строчит отчеты, а люльку эту во рту мусолит. Его б воля, он и стол свой полутонный под воду бы спустил, чтобы все кругом напоминало его рабочий кабинет. А Машка еще надеется на что-то глупенькое. Верность хранит, дурочка. Туп! Нет, видали, недотрогу? Стоило только руку на попу положить, взвелась, как ошпаренная. Интересно, что ребята сейчас делают. Они же ничего не знают. Ну, про меня, про то, что я решил. Сидят, небось, горюют, помирать готовятся. Или любятся напоследок, как собаки. Обо мне и не вспомнят. Неблагодарные. Руки Димы перестали затягивать клапан, остановились. Внутри закипало раздражение и ярость. Он отбросил костюм в сторону, со всей силы вмазал кулаком по стойке стеллажа. Легкая алюминиевая планка согнулась от удара.
1: «А с чего я решил, что должен умереть? Ради кого? Ради этой безмозглой дуры, которая мне так и не дала?

0: Ни разу, да еще и по морде засветил. Или, может быть, ради хмыря Жеки, который всю свою жизнь задирает передо мной нос. Тыкает мне в лицо своими успехами, сволочь, улыбается, поглядывает свысока. Нет, он, конечно, ничего такого не скажет, но я же вижу. Бездарь, думает ты, Димочка. Бездарь и неудачник. Но нет, я еще лучше поживу, а этим голубкам самое место в раю, вот там пусть и воркуют. Где тут их костюмы? Угу. И чё, ребятки, будет вам сюрприз.
1: Смесь с тихим, почти неслышным шипением стравилась до нуля.
0: Датчик еще надо не забыть настроить, чтобы полный запас показывал.
1: Машка почти минуту неподвижно стояла над давно уже готовым раствором. Рядом притаился шприц. Блестел жалом, как охотящийся скорпион. Ждал своего часа.
0: Наверное, в глубине души Машке больше всего хотелось, чтобы вошел Жека, понял все с первого взгляда, наорал бы, стукнул по руке, вырвал шприц, растоптал его даже, может, ударил в ярости. Как в тот раз на Азовском море, когда она по глупости не рассчитала время, всплыла раньше срока и заработала кессонку. Хорошо, хоть в легкой стадии. Жека тогда влепил ей по первое число, отругал, грозился страшными карами, обещал полгода в воду не пускать. Еле успокоили. А Машка слушала его громы и молнии и улыбалась. Жека волновался за нее. Значит, она ему не безразлична. А Жеки все нет и нет. До медбокса две переборки. Куда он мог деться? Почему не идет?
1: Точно так же каждую ночь она, прислушиваясь к любому шороху, ждала его в неудобной подвесной койке личного бокса. Каждую ночь она не знала, придет ли он сегодня или снова засидится до утра со своими распечатками, да так и заснет в кабинете, уронив голову на руки. Когда Жека позвал ее с собой на «Атлас», Машка согласилась, не раздумывая, поверив, наконец, в то, что он без нее не сможет, что она стала что-то значить в его жизни. 3 года с того самого памятного вечера в дайверском клубе она ждала этого часа. И вот показалось, что дождалась. Но здесь, на станции, Машка четко поняла. Она сама лишь инструмент. Привычный, знакомый, понятливый, исполнительный винтик Жекиного научного энтузиазма. И ничего больше. Ничего.
2: Да какого черта? Почему это я должна жертвовать своей жизнью? Ради Жеки? Дима? А почему не кто-нибудь из них? Сволочи! Как и все мужики, им даже и в голову не приходит отдать жизнь ради меня. Не смеши себя, девочка. Эти слизняки? Один напыщенный индюк толдычит, что любит меня. И где она, эта любовь? И как последняя дура поперлась за ним сюда, в эту... Черт, ты слова нормального не подберешь. Консервную банку, а он... Целыми днями на меня и не посмотрит. Все со своими бумажками возится. На меня ноль внимания. Скотина, только о науке своей думает. Машка сплавает туда, а ты, Машка, принеси пробы. Тьфу. Да я для него тягловая сила. Он на моем горбу нобелевки свои чертовы намылился строгать. Но нет, не выйдет. А второй? Этот похотливый гад Дим только и ждет момента, чтобы прижать меня в углу. Руки распускает. Пришлось ему разок по морде врезать. Жаль, что следа не осталось. Мало я ему тогда дала, надо было еще и коленом добавить. Эти ублюдки того не стоят. Нет, сделаю-ка я по-другому.
1: Машка зачем-то сунула пробирку в карман, подхватила с пола подводное ружье. Без этой пневматической игрушки она из станции не выходила. Мало ли, какая хищная гадость привяжется. Похоже, пришло время ее и на суше опробовать. Машка тронула кнопку перезарядки. Стрелка, сверкнув оперением, скользнула в затвор.
2: «Сегодня я буду наносить визиты. Сначала в жилой отсек. Там уж точно один из этих гадов ошивается».
1: Жека шел, сжимая в руке скальпель. Такая маленькая и безопасная с виду вещь. Наверное, подойдет. Вот и третий шлюз. Подождите, ребята, я уже скоро. Еще 10 шагов, и я на месте. Тут редко кто бывает. Может, до прихода Альтаира и не найдете. Может, оно и к лучшему.
0: Звонко пыхнул гидравлический запор, уполз в стену массивный овал люка. Здесь вода уже покрыла пол сплошным слоем, через переборку хлынул поток. Астматически сипели насосы, из последних сил откачивая воду из тамбура. Надо будет Диму сказать течь в третьем шлюзе. Хотя чего ж теперь? Сам как-нибудь справится. А мужик надежный и умелый. Настоящий друг. Еще с институтских времен вместе. Прости, Дим, видишь, как все повернулось. Нет, я точно знаю, все правильно. Мой друг и самая лучшая женщина на свете будут жить дальше. Они того достойны.

0: Дим, потирая руки, вернулся в пультовую. Здесь все осталось по-прежнему. Полутьма, изредка озаряемая красными всполохами аварийных сигналов, слабенькое мерцание немногих уцелевших дисплеев, отчетливый запах озона, едва уловимый духов Шанель.
1: «Машка, стерва! Сколько раз говорили, не пользуйся косметикой, станция герметичная, голова уже болит, твои парфюмы нюхать. Но ничего, недолго осталось. Ну-ка, где там наши пташки?»
0: Дим прогнал на мониторе картинки с уцелевших камер наблюдения. Кают-компания, она же столовая, пуста. Медбокс — пуст. Лаборатория, шлюзовая, рабочая зона...
1: Стоп, а это что? Жека, легок на помине.
0: Дим даже присвистнул. На мониторе было хорошо видно, что он разблокировал третий шлюз, вошел в переходный тамбур. В руке у Жеки что-то подозрительно поблескивало.
1: «Ах ты, гаденыш!» «Подлюка!» — в полголоса выругался Дим. «Ко мне, небось, идешь? Тоже жить хочется, паскуда, но ничего».
0: Отшвырнув в ярости стул, Дим навис над пультом. Компьютер все еще разбирался с контролем повреждений. Трехмерная карта станции пестрила отметками о критических сбоях. Рядом медленно полз вверх список введенных в строй резервных и аварийных систем.
1: «Не время теперь, дорогуша. Сделай-ка вот что», — пробормотал Дим.
0: Проворные пальцы побежали по клавишам. «Командный доступ. Введите пароль». Дим отстучал намертво забитый в память аварийный код. «Доступ разрешен. Шлюз 3. Блокировка. Операция выполнена. Шлюз 3. Деривационные насосы. Остановить. Полное затопление шлюза. Полное затопление шлюза 3 через 130 секунд. Вы уверены?» Дим выругался, силой надавил клавишу «Да».
1: «Да, да, согласен я, давай!»
0: «Подтверждение получено». И через мгновение «Операция выполнена». Машка опоздала к третьему шлюзу минуты на полторы. Когда она подлетела к люку, было уже поздно. Рычаг надежно заблокирован. У потолка моргает багровое табло «Разгерметизация». Машка досадливо ткнула кулачком в бронированную плиту.
2: «Черт, еще полчаса назад все было нормально. Что же делать? О, знаю, вниз, в рабочую зону. К жилому блоку можно и вплавь пробраться. Даже лучше, оттуда эти подлецы меня точно не ждут».
0: Машка привычно в три движения надела костюм, присоединила ласты, прокосолапила к бортику и беззвучно ушла под воду. Холодно. И не видать низги. Недавние толчки подняли со дна целые тучи ила.
2: Только бы не заблудиться.
0: Она не успела проплыть и 200 метров, как вдруг горло сдавило удушье. В ушах зашумело, легкие разрывались без глотка воздуха.
2: «В чем дело? Нет, не может быть!»
0: Обезумевший взгляд вцепился в датчик давления. Стрелка свободно колыхалась в зеленой зоне у отметки 100. Тот-то баллон показался ей поначалу на удивление легким.

0: Тим увидел, как на маленьком мониторчике жизнеобеспечения несколько раз скакнула, потом суматошно задергалась и, наконец, вытянулась в нитку линия кардиодатчика.
1: «Ха! Вот и все, бедная мошки, Шоу сплавало в последний раз. А я выжил. Мне теперь воздуха аж на трое суток хватит!»
2: «Э-э-э!»
0: — заорал Дим почти в полный голос.
2: «Альтаир! Можешь не торопиться, я подожду!»
1: «Я буду жить. Стоит отметить».
0: Дим схватил с пульта недопитую банку кока-колы, влил шипучую газировку в пересохшее горло.
1: «Тьфу, мерзость! Что за странный привкус? Выдохлась, что ли?»
0: Расплылись и побежали в разные стороны буквы на мониторах слежения. Закружилась голова. Дим рухнул в кресло, хотел было встряхнуться, отогнать от себя неожиданную усталость.
1: «Головы, что ли, во время аварии приложился? Сотрясение? О, черт, только этого еще не хватало».
0: Неудержимо накатывалась темнота, мир лениво крутанулся несколько раз и исчез. Дим обмяк в кресле, банка колы вывалилась из рук, упала на пол, выплеснув на пластик немного мутной коричневатой жидкости. В дальнем углу валялась незамеченная Димом опустевшая пробирка, и все так же, едва пробиваясь сквозь запах озона, плыл по пультовой аромат духов «Шанель». Жека с ужасом смотрел на поднимающуюся воду. Сначала он пытался отвернуть аварийный рычаг, сбил в кровь руки, но сейчас его словно парализовало. Вода все ближе. Вот она у горла, у губ, заливается в нос. Обуреваемый инстинктом жить тело требовало воздуха, хотя бы еще один глоток. Но поздно. Через несколько мгновений вода накрыла Жеку с головой. В последнюю секунду он четко осознал, что самые близкие, самые дорогие ему люди, люди, ради которых он готов был отдать свою жизнь, безжалостно убили его.

Странный дар Мориса Агей-Дюпена проявился, когда ему исполнилось 5 лет. Родители подарили ему на день рождения коробку акварельных красок. И вот вместо того, чтобы раскрашивать рисунки в какой-нибудь книжке, как это делал бы любой ребенок его возраста, он уселся в своей комнате перед камином и кисточкой воспроизвел на белой бумаге извилистые прожилки мрамора. Изображение настолько напоминало настоящий мрамор, что обескуражило взрослых. Мать похвалила сынишку, тетушки его расцеловали, только дальновидный отец глубоко задумался. На протяжении нескольких лет мальчик развлекался, разрисовывая под мрамор всякий клочок бумаги, попадавшийся ему под руку. Когда у него спрашивали, кем он хочет быть, в его больших голубых глазах появлялась мечтательность, и он отвечал: «Хочу разрисовывать витрины». Но эта страсть отвлекла его от учебы, и господин Агей-Дюпен отец решил положить этому конец. Он был главным директором фирмы «Трап», выпускавшей чулки и белье, и не мог допустить, чтобы единственный сын, наследник его имени и имущества, отставал во всем, да еще собирался стать художником. По его приказу у сына отобрали коробку с акварельными красками. Мальчика начали приучать к учебным играм, которые больше отвечали бы тому важному месту, которое он вскоре должен занять в трикотажном производстве. Но призвание, задавленное в зародыше, оставило в его душе болезненный след. Характер его испортился, он становился все более нелюдимым и молчаливым по мере того, как росли его успехи в учебе. Достигнув совершеннолетия, он без особенного желания стал компаньоном

0: отца, а вскоре женился на Адель Мерсье, хилой, болезненной, зато дочери главного акционера конкурирующей фирмы. Это привело к слиянию обеих фирм, хотя супруги не испытывали от этого никакого удовольствия. Через 6 лет после этого отец Мариса умер. Сын, как и следовало, возглавил фирму «Трап», которая к тому времени уже насчитывала 7 заводов, на которых работали 4000 рабочих. В управлении фирмы его ждал блестящий успех, а в семейной жизни полное разочарование. Ему было скучно с Адель, пресной, как церковная обладка. Замкнутый, язвительный, раздражительный, он только и делал, что укорял ее. А так как придраться к жене было тяжело, он еще больше бесился. Однако однажды вечером он сердито ходил перед ней из конца в конец гостиной, чтобы хоть немного успокоить свое бешенство. Но вдруг поскользнулся на зеркальном паркете, упал и ударился головой об угол камина. Он ударился так сильно, что чуть не потерял сознание. Адель испуганно вскрикнула и бросилась поднимать мужа. Тот, поднявшись на ноги, оттолкнул ее. Голова трещала, перед глазами плыли яркие круги. Он переживал, не выскочит ли еще и шишка, и, конечно же, во всем винил жену. Разве не она превращает пол в настоящий каток? Зачем так натирать паркет? Он уже хотел выругать ее, но вдруг взгляд его остановился на облицованном мрамором камине. И немедленно бешенство его улеглось. Как это он до сих пор не замечал, что этот камень с серыми прожилками такой некрасивый? Он рассматривал камин, и какая-то странная радость поднималась в нем. Что-то давно забытое из далекого детства, преодолевая нагромождение приобретенных за это время привычек, захлестнуло его, ударило в голову. Внезапно его охватило неудержимое желание раскрашивать мрамор, как когда-то на своих детских рисунках. Даже кончики пальцев задрожали от нетерпения. Еще бы! Поддельный мрамор всегда красивее натурального. Адель, уже сжавшаяся в ожидании бури, очень удивилась, увидев широкую улыбку, осветившую лицо мужа. Он ощупал шишку на лбу, в глазах вспыхнула решительность. На следующий день Морис купил все необходимое и принялся за работу. Хотя он не рисовал больше 30 лет, рука его не утратила умения. Под его кистью камин в гостиной из белого с серыми прожилками превратился в ярко-розовый с лимонными разводами. Это было так красиво, что растрогало Адель чуть не до слез. Поэтому поощренный Морис Агей Дюпен раскрасил и другие камины в доме. А так как у него был собственный 4-этажный дом на 18 комнат, то этой работы ему хватило на полгода. Покончив с каминами, он принялся за парадную лестницу, вытесанную из пористого крупнозернистого ракушечника. Ее на итальянский манер он сделал темно-сиреневый с кремовыми разводами. От лестницы Морис перешел к стенам, а потом добрался и до потолка. Каждый день, вернувшись с работы, он надевал белый халат, брал кисточки и палитру и взбирался на лестницу. Жена устраивалась на маленькой табуреточке и восторженно следила за его работой. Именно сюда являлся дворецкий и объявлял: «Мадам, обед подан». Сначала Адель радовалась, что муж нашел, наконец, занятие, приносившее ему душевное равновесие. Морис больше не придирался к ней и не упрекал ее. Он с головой окунулся в раскрашивание стен под мрамор. Время от времени он даже обращался к ней, называя «милочкой». Могла ли она рассчитывать на большее? Но со временем она начала беспокоиться. Разрисовав лестницу, стены и потолок, Морис начал искать, что бы им разрисовать еще. Недолго думая, он принялся за свой кабинет. Вскоре стены были расписаны под благородный итальянский голубой мрамор с белыми прожилками, стол красного дерева в стиле Людовика XVI превратился в кусок черно-белого марокканского оникса с красными вкраплениями, а паркет представлял удивительно искусную имитацию под массивные плиты старинного черного мрамора, который добывали когда-то в Пиренеях. Слуги делали вид, будто восторгаются творениями хозяина. Немногочисленные друзья, которых Агей Дюпена приглашали к себе и которые так или иначе были связаны с трикотажным производством, на все лады льстиво хвалили работу Мориса. Только искренняя и кристально чистая Адель как-то отважилась ему прямо сказать: «Все это
1: это действительно очень красиво, но как-то вроде холодно.
0: «Вы ничего в этом не смыслите», — возмутился ее муж. «К тому же нельзя судить, пока работа еще не окончена. Вот увидите, когда все будет готово».
1: У него был такой возбужденный вид, что жена весьма встревожилась. Но то, что случилось потом, было куда хуже, чем все самые хмурые опасения Адель. После кабинета волна фальшивого мрамора захлестнула гостиную, а за ней столовую и спальню. Мало-помалу мебель из редчайших пород дерева, больше всего ценимая молодой женщиной, превратилась в яркие куски тесаного камня. Охваченный безумной страстью, Морис Агей Дюпен не мог пропустить ни одного куска дерева, гипса или железа, чтобы не придать ему вид благороднейшего из материалов. Иногда он прибегал к сочетаниям цветов, несуществующим в природе. Стоило лишь посмотреть, как искусно он рассыпал на однотонном фоне темные точки, расплывчатые будто облака пятна, как вырисовывал тоненькие прожилки, правильные формы вкрапления и белесые разводы. С кистью в руках он был богом, творцом горных недр. Глядя на его работу, ни один из самых опытных каменщиков не мог бы сказать с уверенностью, настоящий ли это мрамор или искусная подделка. Как-то он был приятно изумлен, когда двое сильных грузчиков, настоящих богатырей, переставляя мебель в гостиной, с трудом сдвинули небольшой инкрустированный столик весом не более 15 килограммов, столешницу которого он перед этим расписал под севский красный крапчатый мрамор. Но они совсем выбились из сил, запыхавшись, и даже вспотели, переставив из одного угла в другой 6 небольших стульев когда-то позолоченного дерева, теперь расписанных под багряный порфир с зелеными вкраплениями. Грузчики, как подкошенные, упали на стулья и попросили вина. А Морис Агей Дюпен готов был их расцеловать за такую ошибку. Теперь он был убежден, что его живопись чего-то стоит.

К сожалению, общественное положение не позволяло ему полностью посвятить себя любимому искусству. Как осточертела ему контора, как надоело председательствовать на директорских советах, продавать тоннами плавки, трусики, носки, мешками загребать деньги, в то время как сам Бог создал его, без всякого сомнения, совсем для другого. Если бы он жил сам по себе на свете, он давно бы уже забросил трикотажное производство и стал бы художником. А так, из-за Адель он вынужден сохранять видимый комфорт. Большой дом, 6 слуг, 2 автомобиля, шофер. И так, на какое-то время, мысленно примирившись с женой, он теперь снова ее возненавидел. Ведь кто, как не она, препятствовал расцвету его дара? Адель, которой на какое-то мгновение показалось, будто поддельный мрамор может восстановить спокойствие в семье, поняла, что она ошиблась. У нее снова был муж, черствый и чужой, готовый каждую минуту ей чем-то досадить. Хотя бы он отказался от этого безумного увлечения, но где там? Он отдавался ему с еще большей страстью. Теперь он часто работал даже ночью при свете прожектора. Истощенная слезами бедная женщина уже не боролась с массой поддельного мрамора, окружавшего ее. Ледяной холод пронизывал ее в этом доме, где все было расписано под камень. Каждый день она с тревогой спрашивала себя, какие еще новые химеры взбредут в голову ее мужу под давлением навязчивой идеи.

Как-то во время ужина слуга подал ей вареные яйца, скорлупа которых была разрисована под алжирский черно-белый оникс с янтарными прожилками. Адель, у которой пропало всякое желание есть, расплакалась. Мари Сагей Дюпен в бешенстве бросил салфетку и вскричал: «Ну да, в этом доме найдешь понимание, дождешься!» И с горьким ощущением одиночества, иногда свойственным гениальным художникам, он выскочил из-за стола и бросился в свой кабинет. Замкнувшись, он закурил сигарету, расписанную под фиолетовый зернистый мрамор из гор Юры. Не успел он затянуться, как голова у него закружилась. Он почувствовал, как на него нисходит вдохновение, желание творчества, еще более неистовое, чем обычно. Но что это? Он оглянулся вокруг в поисках хотя бы одной вещи, еще не расписанной, не испещренной прожилками, яркими вкраплениями и разводами самых нежных цветов и оттенков. Прямо перед ним стояло зеркало, в котором он увидел себя во весь рост. Тогда он сразу понял, что ему следует делать. Он разделся догола, схватил палитру и осторожно, крохотными мазками, начал разрисовывать собственную кожу. Нежные прикосновения кисточки щекотали. Не без тщеславия он выбрал для себя греческий глазковый мрамор и радовался, наблюдая, как постепенно приобретают благородный вид его невыразительное лицо, обвислый живот и тощие ноги. Зелено-голубые разводы вытесняли отовсюду бледный розовый цвет его кожи. Вскоре только незакрашенный кончик носа и белые круги вокруг глаз напоминали, что они принадлежат живому человеку. От волнения у Мариса Агей Дюпена перехватило дыхание. Да, он творил свой шедевр. Он добавил еще немного желтоватых жилок вокруг пупка, вырисовал ярко-голубой глазок вверху на левом бедре, разрисовал паутинкой бедра и большими полосами икры, а потом снова принялся за лицо, а, конечно же, самый ответственный участок. Он уже докрашивал зеленым веки, когда почувствовал, как кровь стынет у него в жилах. Могильный холод сковал руки и разливался по всему телу. Он ужаснулся. Мрамор, который он столько времени искусно имитировал, мстил ему за себя. Он еще попробовал спастись как можно скорее скипидаром, смыть с себя краску. Но у него уже не было силы пошевелиться. Застывающий, ошеломленный, с минуты на минуту он ждал перехода из животного мира в царство минералов. Вдруг Моррису показалось, что мысли его угасают, мозг превратился в камень. А затем и сердце сжалось в форме двустворчатой раковины, остановилось, окаменело.

Когда жена заглянула в кабинет, чтобы позвать мужа спать, она приглушенно вскрикнула, увидев голую зеленого мрамора статую, которую он оставил вместо себя. Еще никогда в жизни она не видела такой прелести. Адель подарила это творение фирме «Трап». Статую поставили на пьедестале в зале заседаний дирекции. По просьбе вдовы профессиональный скульптор вырезал из настоящего мрамора виноградный листочек, чтобы прикрыть наготу бывшего генерального директора, погибшего служа искусств.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем нашем эфире мы познакомимся с рассказом Пола Андерсона «Ключевое условие». Гордый Арго рассекает волны, неся завоеванный приз. Другой Орфей в песнях своих и любит, и плачет, и умирает. Новый Улисс покинуть вновь готов, Калипсо ради родных берегов. Шелли. Жил-был король, надругавшийся над чужеземными торговцами. Теперь уже не важно, что он сделал с ними. Это было давно и на другой планете, и той бедной девушки уже много лет нет в живых. Мы с Гарри Стенвиком подвесили короля вверх ногами на самом высоком минарете на глазах всех горожан. И с тех пор торгово-техническая лига была прославлена на той земле. Затем мы славно пошуровали на складе галактической компании пряности и спиртные напитки и там же поклялись в вечном братстве. Встречаются нахалы, заявляющие, что у Николаса Ван Рейна вместо сердца встроен компьютер с криогенным охлаждением. Может, это и так. Но он никогда не забывает хороших работников, даже если они некогда очень профессионально очистили ему карман. Может быть, поэтому, вместо того, чтобы пристрелить нас с Гарри на месте, он однажды пригласил нас на обед. Флиттер высадил меня на вершине холма под названием «Крылатый крест», где находится маленький и скромный домик торгового князя, так его называл сам старик. Облака смога закрыли город, простиравшийся до самого горизонта. Чикаго, несмотря на ранний час, уже зажег свои бесчисленные огни. Я находился очень высоко, потому до меня доносился лишь отдаленный шум машин. Вдоволь налюбовавшись серо-бурым облаком и насладившись запахом дыма и гари, я зажал нос и прошел по аллее мимо роз и кустов жасмина. У дверей меня встретил страж-робот. Удостоверив мою личность, он впустил меня в прихожую. Здесь я обнаружил Гарри. Мы сердечно обнялись, а затем некоторое время разглядывали друг друга. «Не очень-то ты изменился», — ухмыльнулся Гарри. «Все такой же хилый и перекошенный, словно от приступа подагры. Не как метановая атмосфера довела тебя до ручки». «В той дыре, где я был в последний раз, дышит аммиаком», — поправил я его. «Я там замечательно провел время. Длительные переходы без ночевок, случайные пули и дурацкая торговля по мелочам. Кстати, ты тоже выглядишь отвратительно. Лоснящимся и самодовольным котом. Жизнь на этой тепличной земле не пошла тебе на пользу. Как дела у Сигрид?» Подобно большинству мужчин, Гарри в конце концов надоели скитания по галактике, и он решил обзавестись семьей. Он построил роскошный дом среди скал невдалеке от Хардингерфьорда и вырастил там целую кучу сыновей и мастифов. «Хорошо. Жена шлет тебе поцелуй, а к нему в придачу коробку домашнего печенья. Ей очень жаль тебя, никчемного и неухоженного холостяка. В следующий раз, когда окажешься на земле, возьми, дружище, отпуск и навести наше гнездышко». «Пожалуй, я так и сделаю. Как твои парни?» Гарри помрачнел. «Неплохо», — сказал он. «У Пэра были неприятности, но сейчас уже все позади. Он тоже сегодня здесь». «Замечательно. Когда я последний раз видел старика, то расспрашивал его о твоем старшем сыне. Кажется, он тогда был юнгой на борту одного из кораблей Ван Рейна и болтался где-то в районе созвездия Геркулеса. Я слышал, что он уже получил звание мастера». «Да, совсем недавно. Плюс искусственное бедро и множество малоприятных воспоминаний. Пойдем, они нас ждут». Мы пошли по длинному коридору, украшенному редкими сувенирами с далеких планет. «Не похоже, что старик собрал нас только для того, чтобы послушать пару новых анекдотов», — подумал я. Скорее обострилась его старая, неизлечимая болезнь — алчность. Даже добрые дела в конечном свете приносят ему немалую прибыль. О незаконных махинациях и говорить нечего. Пройдя анфиладу богато обставленных комнат, мы оказались, наконец, в гостиной. Здесь, у экрана, занимавшего целую стену, сидели трое мужчин. Сейчас экран был прозрачен, и сквозь него была видна уже знакомая мне панорама. Огромный город, окутанный облаком смога, темнеющее небо и первые дрожащие звезды. Лишь один из мужчин поднялся при нашем появлении. Это был смуглолицый, худощавый человек, похожий на мексиканца. На его поясе висел бластер, судя по внешнему виду, немало послуживший своему владельцу. Ван Рейн тяжело заворочился в своем мягком кресле, приветственно поднял пивную кружку и пророкотал:
1: «Добро пожаловать, капитан! Не хотите ли выпить немного перед обедом? Лично меня Габриэль настолько утомил своим косноязычным английским, что я заслужил небольшую выпивку».
0: Я поклонился знаменитому торговому князю, а затем протянул руку Перу Стенвику. «Прошу прощения, что не встаю», — сказал он. Сын Гарри был на редкость бледным и изможденным. Меня слегка покалечили. «Слышал», — сочувственно заметил я. «Не волнуйся, все наладится. Ты бы не поверил, если бы узнал, сколько в моем бедном теле искусственных органов. А я еще продолжаю летать. Как идет выздоровление?» «Спасибо. Дело постепенно налаживается. Благодаря Мануэлю. Да, познакомьтесь. Мануэль Филипп Гомес. Мой помощник». Мы вежливо поздоровались. Оказалось, что Мануэль выходец из колонии на Арктуре. Он показался мне несколько высокомерным, что было типично для жителей периферии галактики. Пожав мне руку, он тотчас повернулся ко мне спиной, чтобы удостовериться, не сползла ли повязка с ноги Пера. Он сел после нас с Гарри и только затем взял свой стакан кларета. По распоряжению Ван Рейна слуга, живой слуга, а не робот, на такую роскошь хозяин дома денег не жалел, принес аквавит для Гарри и мартини для меня. Пер с рассеянным видом вертел стакан с вермутом. «Долго ты пробудешь дома?» — спросил я молодого человека.
1: «Пока не выздоровеет окончательно», — ответил за него отец. «Вот именно», — буркнул Ван Рейн. «Ровно столько и ни днем больше. Парень молод и силен, нечего ему бездельничать на земле».
0: Мануэль заговорил вежливо, но с металлом в голосе. «Прошу прощения, сеньор. Я не хотел бы противоречить начальникам, но долг обязывает меня знать, в каком состоянии находится мой капитан. Надеюсь, сеньор, что накануне Рождества вы не откажете ему в небольшом отпуске». Ван Рейн поморщился и всплеснул руками.
1: «Все почему-то считают меня чуть ли не людоедом», — простонал он. «А я всего лишь бедный, одинокий старик, пытающийся удержаться на поверхности в бурном море бизнеса. Я разыскал перспективного парня и заботился о нем еще с тех времен, когда он ходил в коротких штанишках. Дал ему прекрасное образование, подобрал замечательную работу в надежде, что он поможет мне на старости лет. Вместо этого мой лучший капитан, попав в небольшую переделку, собирается спрятаться в родительском доме и до конца дней зализывать свои пустяковые раны. Вот радость-то для моих волков-конкурентов. То-то они потешатся, терзая на клочки мои самые заветные планы».
0: «Ну, в этом случае их вряд ли спасет сам Господь Бог», — усмехнулся Пер. «Не беспокойтесь, сэр. Я буду готов, как только потребуется».
1: «Эй, полегче, сынок. Я не требую от тебя никаких жертв. Я слишком добр, стар и толст для этого. Мне очень жаль, что у нас случились неприятности, но все это пустяки, по большому счету. Вот когда вы, господа, состаритесь и превратитесь в бедных старых вонючек вроде меня, когда вам станут недоступны многие удовольствия, вот это будет катастрофа. Абдал, принеси еще выпивки. Ты дождешься, что мы высохнем от жажды в двух шагах от моих винных погребов».
0: «Неужели ты вновь хочешь увидеть Каина?» – задаченно спросил Гарри. «Конечно, отец», – ответил Пер. «Ведь это целый мир. Первый новый мир в моей жизни». Гарри насупился. Спустя несколько минут я нарушил затянувшееся молчание. «В каких районах ты побывал на этой планете, Пер?» «Увы, почти нигде», — огорченно ответил он. «Каин совершенно не исследован. Мы успели нанести на карту лишь несколько областей вблизи места посадки».
2: «Как, и вы не делали съемок с орбиты?»
0: «Нет, мы спешили заняться вот этим».
2: Пер кивнул Мануэлю, и тот достал из кармана маленькую коробочку. В ней лежало несколько зеленоватых листьев. Я попробовал один. Удивительный вкус оказался у этого растения, и, кроме того, оно пробудило во мне целую бурю воспоминаний, яркие картины ушедшего. Я был потрясен. Очевидно, растение воздействовало на потаемные участки коры головного мозга. Ван Рейн с довольной улыбкой разглядывал меня, наслаждаясь моим изумлением.
3: «Действует словно наркотик, не правда ли?» – спросил он. «Но он безвреден, совершенно безвреден. Мои химики сбились с ног, но так и не сумели установить его состав и тем более искусственно синтезировать. По-моему, они давно уже забросили это безнадежное дело и дни напролет сами жуют эти замечательные листочки. А какие на Каине меха! Модницы со всей галактики готовы выкладывать за них бешеные деньги. Мой старый приятель, Лупеску из компании Петри, готов закупать товар оптом. Этот параноик повсюду разослал своих шпионов и за месяц истратил 15 тысяч монет только на то, чтобы узнать, в каком созвездии находится эта планета. И ты еще спрашиваешь, хотим ли мы снова увидеть Каин?»
2: «Откуда вы знаете, сколько потратил Лупеску?» — с сомнением спросил Гарри, но Ван Рейн промолчал и с самодовольной улыбкой стал набивать табаком трубку. Пер с беспокойством сказал: «Не подумайте, хозяин, я никому не называл ее координаты». Повернувшись ко мне, он пояснил: «Планета Каин находится в созвездии Пегаса. Ее солнце — карликовая звезда класса G9 со светимостью в половину земного солнца. Система состоит из 8 планет, но только одна, Каин, близка по типу к земному. Открыл ее капитан Брандер. У него было мало времени для детального ее исследования, но он изучил язык туземцев, провел некоторые планетографические измерения, а главное — принес сведения о необычных свойствах местных мехов и трав. Спустя год меня направили для организации первой торговой фактории, но...» «Возникли неприятности с туземцами?» — сочувственно спросил я.
3: «Неприятности — не то слово», — буркнул Ван Рейн и добавил несколько весьма крепких выражений.
2: Затем он буквально нырнул в пивную кружку и вскоре вынырнул, отфыркиваясь, как морж.
3: «Бррр, славное пиво! А дела дрянь! Святой Дисмос, почему ты не защитил своего самого верного и щедрого слугу от этого разорительного удара судьбы?»
2: «Нам казалось, что мы делаем все правильно», — прошептал огорченный Перп.
3: «Ах, вам так казалось!» — свирепо взглянул на него Ван Рейн. «Нет, парень, нам надо делать лишь то, в чем мы уверены на все 100%, иначе мы будем каждую неделю терять дорогостоящие корабли».
2: «А также многих настоящих людей», — тихо произнес Мануэль, опустив голову.
3: «Я читал доклад Брандера», — продолжал Ван Рейн, «а также изучил ваш отчет. Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Господа, я побывал на стольких мирах и набил столько шишек на лбу, что нюхом чувствую, где зарыта собака, даже если до нее добрых 100 световых лет. Однако в официальных данных слишком мало нюансов, мелких деталей, которые порой оказываются самыми важными. Поэтому я хочу обо всем услышать своими ушами. Мне надо хотя бы мысленно побывать на этой планете, пережить с вами все события и схватки, все, что ныне, увы, недоступно старому и грузному Николасу».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: Я с удивлением воззрился на торгового князя. И это говорил человек, только за последние несколько лет освоивший Борфу, Диомеду и Ткелу.
4: «Что ж, попробую».
2: Пер покраснел, поглаживая вздрагивающими пальцами свой так и нетронутый стакан с вермутом.
4: «Я могу рассказать сравнительно немного. Вы видели все на видеоэкране, так что я... По-моему, причина катастрофы в чем-то другом. Это был лишь пустяковый эпизод».
3: «Ничего себе пустяк», — сухо заметил Ван Рейн.
2: Пер кивнул. «Прошу прощения, вы правы. Погибло несколько человек».
4: Чтобы разрядить сгущавшуюся атмосферу, я поинтересовался. «Сынок, а что это за планета?»
2: «Земные условия. Это что, шутка?» «Чиновники с Земли, ни разу не побывавшие даже на Луне, так называют все миры, где можно хотя бы час дышать без скафандра».
3: «Или хотя бы полчаса выдержать местную гравитацию», — хохотнул Ван Рейн.
4: «Нет, Каин на самом деле не так уж плох, по крайней мере в средних широтах», — возразил Пер. «По размеру он близок к Земле и расположен от Солнца на расстоянии чуть больше астрономической единицы. Атмосфера плотнее на 15%, что создает сильный парниковый эффект. Период обращения — 12 часов. Угол наклона оси — 32 градуса, что делает сложной картину смены времен года. Спутников у Каина нет. Мы высадились на 45-м градусе северной широты, на холмистой местности. Стояло лето, и хотя соседний пруд по ночам замерзал, а на склонах лежал снег, было вполне терпимо».
2: «Это Брандер назвал ее Каином?» — спросил я.
4: «Да. Мне кажется, ей это название чертовски подходит».
2: Пер помрачнел и залпом выпил свой стакан вермута. Мануэль молча встал и вновь наполнил его.
3: «Не переживай так, сынок», — посоветовал Ван Рейн. «Неприятностей не избежать ни на одной из планет. Надо уметь выдерживать любой удар. Ты со временем научишься этому, если, конечно, выживешь».
4: «Но начало было таким обнадеживающим», — воскликнул Пер. «Мы легко выучили язык туземцев, вошли с ними в контакт, но...»
2: Он повернулся ко мне.
4: «Экипаж Королевы Марии состоял из 12 человек. Это замечательный скоростной корабль, но маловместительный. Впрочем, большего и не требовалось, ведь мы намеревались основать лишь один торговый пост. В трюмах был обычный набор и тому подобное. Но украшений было немного, так как ксенологи Брандера не разобрались толком во вкусах туземцев. По их словам, каждый воин одевался и наряжался так, как хотел. Конечно, это касается только земли Улаш, единственной более или менее изученной нами территории».
2: «Культура, конечно, землевладельческого типа», — спросил я.
4: «Да, и притом весьма примитивные», — кивнул Пер. «Для посадок используются лишь небольшие участки земли, очищенные от леса и вспаханные плугами. В Улаше есть и металлургия. Выплавляются медь, золото, серебро. Но все это делается на неолитическом уровне. Этим занимаются рабы, вернее, раса рабов. Лугалы. Другая, более развитая раса, милиане, добывают пищу исключительно охотой. Взгляните, капитан».
2: Пер протянул мне фотографию. На ней был виден склон холма, заросший бледно-зеленой травой, усеянной валунами. Справа виднелась долина с густым лесом. В центре стоял туземец и напряженно смотрел в объектив.
4: «Это Шивару», — пояснил Пер. «Один из наших друзей Милиан».
2: Шивару телосложением напоминал человека. У него были широкая грудь, голова с черным гребнем, зеленые глаза с узкими зрачками, круглые уши, кошачий нос и толстогубый рот с крупными клыками. Рыжевато-коричневая шерсть покрывала тело от макушки до кончика длинного хвоста. На нем был меховой плащ из шкуры, напоминающий львиную. В левой руке туземец сжимал боевой топор с обсидиановым лезвием. За поясом висел стальной нож, полученный, несомненно, от землян.
4: «Каиниты млекопитающие, хотя анатомически заметно отличаются от землян», — продолжал Пер. «Температура тела поддерживается сложной системой эндо- и экзотермических реакций, происходящих в крови».
3: «У них наверняка нет системы потоотделения, подобной нашей», — заметил Ван Рейн, попыхивая трубкой. «По опыту знаю, что такие вещи редко встречаются на планетах земного типа. Если приглядеться как следует, то любому, казалось бы, совершенно уникальному явлению можно найти аналог, пусть даже на другом конце галактики».
4: «Порой встречаются и совершенно необычные вещи», — возразил я. «Пер, скажи, врачи из экспедиции Брандера анатомировали тела Милиан?»
2: «Нет. Зато Милиане прислали в лагерь столько тел мертвых лугалов».
4: «Надеюсь, рабов не умерщвляли специально для этой цели».
2: Приглядевшись к фотографии, я узнал еще одного каинита, стоявшего позади Шивару. Это было приземистое, коротконогое существо с бурой шерстью. Лоб был низким, подбородок и нос почти незаметными. Никакой одежды на каините не было. Он нес за спиной тяжелый тюк, на плече висел колчан со стрелами, в руках лук и копье. Шерсть каинита была местами сильно вытерта, словно ему часто приходилось таскать тяжести.
4: Это лугал. Да, эти два вида вместе развивались в процессе эволюции, и со временем милиане подчинили себе лугалов и сделали из них рабов. По крайней мере, так обстоит дело в Улаше.
2: Гарри взял у меня фотографию и стал разглядывать ее. «Похоже, этому бедному лугалу пришлось немало потрудиться в своей жизни», — заметил я. «Наверное, милиане безжалостно эксплуатируют их. Но на их месте я не стал бы доверять рабам оружия».
4: «Нет, лугалам вполне можно доверять», — возразил Пер. «Как, скажем, ну, хорошо выдрессированным собакам.
2: На их плечах лежит вся самая тяжелая и грязная работа.
4: Милиане — это белая кость. Они могут быть охотниками, колдунами, художниками, но их не заставишь рубить лес или пахать.
2: Зато вся культура создана милианами». Пер замолчал и, нахмурившись, отпил из стакана.
4: «Хотя я не вполне уверен, подходит ли слово «культура» в данном случае».
2: «Как так?» — удивленно поднял брови Ван Рейн.
4: «Ну, у милиан нет ничего похожего на нации, племена и прочие подобные виды общественной организации. Семьи существуют, но они распадаются, когда самец стареет. Молодые самцы отделяются и уводят самок. Лугалы словно собаки следуют за своими хозяевами и никогда их не покидают. Семьи редко контактируют друг с другом. Обычно это бывает лишь во время охоты на крупных зверей или при случайной встрече, когда мужчины вступают в схватки. Если дело обходится без ссор, то тогда милиане могут заниматься именовой торговлей».
2: Глаза Ван Рейна при слове «торговля» загорелись. Он сдержался и промолчал. «Не может этого быть», — возразил я. «Разумные расы не могут развиваться при столь малом общении между индивидуумами. Необходим постоянный обмен знаниями, опытом, традициями. Мозг разумного существа не может развиваться чисто биологическим путем».
4: «Меня это тоже смущало», — согласился Пер. «Я много разговаривал с Шивару и другими милианами, посещавшими время от времени наш лагерь. Мы старались понять друг друга. Каиниты оказались не менее любопытными, чем мы, и тоже старались извлечь выгоду из торговли. Порой удавалось побеседовать и с лугалами. Несмотря на свой придурковатый вид, они оказались далеко не глупы. Конечно, они менее сообразительны, чем их хозяева, но все же разница в интеллектуальном уровне между двумя расами невелика.
1: Ну и планетка нам досталась».
4: «Целых 3 миллиарда лет своеобразной эволюции, поневоле голова закружится. Как я уже говорил, у каждого милианина, даже ребенка, есть несколько рабов. Биологи считают, что раса лугалов создана милианами сознательно, в процессе управляемых генетических мутаций. Так это или нет, но эти примитивы весьма напоминают домашних собак. Их то посылают с различными поручениями, то велят ухаживать за детьми, а когда работы нет, разрешают побегать невдалеке от стоянки. Порой их бьют за различные провинности, но было бы преувеличением сказать, что к ним относятся жестоко. Просто Каин — суровая планета, и жизнь самих милиан отнюдь нелегка. Кстати, разумный лугал ценится очень высоко. Его называют старшим среди других рабов, он учит детей хозяев ремеслу, а порой с ним даже советуются в запутанной ситуации. Иногда таким лугалам разрешают ночевать и питаться в жилищах милиан. Размышляя об этом, я пришел к выводу, что общественная жизнь у милиан все же существует. Они образуют не просто семьи, а совместные с лугалами общины. Контактируют такие группы в основном через рабов, но это тоже немало. Похоже, что милиане — созидатели-инноваторы, а лугалы — хранители традиций, связующие звенья в цивилизации Каина. И такие отношения между двумя разумными расами закрепила сама биологическая эволюция.
2: Гарри нахмурился. «Ты говоришь об этих тварях так спокойно и дружелюбно, словно никакой трагедии не произошло», — резко сказал он.
4: «Но вначале туземцы относились к нам хорошо и помогали строить торговую факторию», — возразил Пер. «Приходя в лагерь, они всегда приносили подарки и никогда не требовали платы. Несколько раз они даже предлагали услуги своих лугалов в качестве рабочей силы для расчистки леса, обтесывания каменных блоков и прочее. В этом не было никакой необходимости при нашей мощной технике, но ведь милиане этого не понимали. А когда поняли, это повергло их в шок. Они до сих пор считали себя самыми могущественными существами, и для них было нелегко признать, что чужеземцы, по крайней мере, равны им по силе и разуму. Шивару относился к числу тех, кто особенно заинтересовался нами. Он был уже не молод, большинство его детей выросли и выделились из семьи. Среди Милиан Шеварус считался богатым и мудрым. Он постоянно экспериментировал и в последнее время увлекся скотоводством. Советы старика ценились в улаше на вес золота. Однажды я взял его в полет на флиттере, и Шивару радовался, словно ребенок. На следующий день он привел с собой трех жен, чтобы они также порадовались ощущению полета. Иногда Шивару брал нас на охоту. Видали бы вы, как этот милианин гнался за каким-нибудь огромным рогатым животным, вскакивал ему на спину и валил одним ударом топора. Затем лугалы свежевали добычу и тащили ее в лагерь. Поверьте, мясо было чертовски вкусным. Очень много времени мы проводили в беседах. Мы старались пополнить словарь взаимного общения, понять друг друга и порой так увлекались, что забывали о еде. Хорошо еще, что об этом не забывали Мануэли, главный лугал в семействе Шивару по имени Черкес. Вы не поверите, но иногда я ловил себя на том, что любуюсь милианином. Все они хорошо сложены, грациозны, как кошки, но в состоянии бешенства бывают смертельно опасны. Впрочем, об этом мы узнали позднее. У нас было любимое место для встреч невдалеке от лагеря на склоне холма. Во снах я часто вижу

0: но чаще он был занят на строительстве. Помните, мой друг?
1: Да, капитан, сказал Мануэль. Это были замечательные часы, и я никогда их не забуду.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пол Андерсон. Ключевое условие. Продолжение. В тот раз, продолжал Пэр, мечтательно улыбаясь, звонкий голос Шевару звучал с особым энтузиазмом. Нет, мы не обсуждали вопросы о торговом договоре. У Миллиан просто нет руководства, с которым такой договор можно заключить. Но старик понимал, что обмен товарами между нами полезен, прежде всего для них, каенитов. Торговая фактория делала такой обмен надежным и долговременным. Шевару очень нравилось, что в районе фактории семьи станут часто встречаться, общаться, и это может со временем послужить объединению разобщенные тысячелетиями расы. Конечно, старик руководствовался при этом не абстрактными идеями, а чисто практическими целями. Например, он считал, что только большая группа Миллиан, трудясь вместе, сумеет полностью воспользоваться плодами нереста рыб на реке Мокуньян. Он мечтал о том, чтобы построить большие лодки и отправиться на поиски новых, никем не занятых охотничьих угодий. Ну и тому подобное. Затем Шивару начал с любопытством расспрашивать меня о племени людей. Из каких земель мы прибыли? Какая там водится дичь? Как мы обзаводимся семьями и воспитываем детей? В свою очередь, я тоже забрасывал его вопросами. Меня не очень-то удивило, что культура Улаша не имеет религии. Шивару едва уразумел, о чем я его расспрашиваю. Колдовство Миллианам известно, но они рассматривают его в качестве некой разновидности ремесла. Для них совершенно

0: Очевидно, что они высшие существа на планете. Кажется, им известна даже идея переселения душ, хотя я не уверен в этом. Но все эти отвлеченные вопросы Миллиан мало интересуют, как, впрочем, и проблемы их собственного происхождения. Мир они рассматривают как данность. И вопрос стоит лишь в том, кто в нем господствует, а кто подчиняется. Шивару спросил, почему я интересуюсь такими очевидными вещами, но меня это не насторожило. Вероятно, в этом была моя первая ошибка. «Нет, капитан», — мягко сказал Мануэль. «Откуда вы могли знать, что у них нет души?» «Нет ли?» — в сомнении пробормотал Пер.
1: «Оставим это теологам», — сказал Ван Рей. «Мы им платим за то, что они решают подобные вопросы на различных обитаемых планетах. Продолжай, мой мальчик».
0: Пер с видимым трудом заставил себя продолжать рассказ. Я попытался объяснить Шивару идею Бога, и это крайне удивило и обеспокоило моего друга. Вскоре он поднялся и ушел. Упоминал ли я о том, что туземцы используют барабаны как средство связи на больших расстояниях? Так вот, всю ночь я слышал грохот барабанов, внесшийся из долины, а со стороны западных холмов доносились ответные сигналы. В течение последующей недели нас никто не навещал, но Мануэль, бродивший по окрестностям, видел множество следов. За нами наблюдали. Я почувствовал облегчение, когда вновь пришел Шивару. Вместе с ним прибыло и несколько других туземцев. Ферик Хир, Тили Тур, не менее влиятельных и уважаемых среди Миллиан. Их приближение заметили роботы, рубившие неподалеку от лагеря лес. Воздух был полон грохота и пыли. Сильный ветер пронизывал до костей. Я едва различал в висевшем среди холмов пыльном облаке наш корабль и несколько палаток. Мне казалось, что туземцы направляются туда, но Шивару указал в сторону нашего любимого места у скалы. «Идем», — сказал он. «Здесь не место для Миллиан». Я посмотрел ему в глаза. Они были непроницаемы, словно нас разделила стеклянная стена. По правде говоря, у меня мороз пробежал по коже. Я был совершенно безоружен в этот момент, и у меня не хватило духа отправиться за оружием в свою палатку. Правда, у Мануэля был бластер, вы знаете, что новомексиканцы даже спать с ним ложатся. На языке улаш я приказал Тому Булису следить за строительными работами вместо меня, а сам пошел в сопровождении Мануэля в сторону холма. Наконец мы остановились возле скалы, вдали от шума и пыли стройки. «Приветствую вас и прошу поесть и отдохнуть с нами», — сказал я, используя принятую в Улаше форму вежливости при встрече охотников. Но полагающегося в такой ситуации ответа я не услышал. Вместо этого Телетур взмахнул копьем и сурово спросил: «Зачем вы пришли в Улаш?»
2: «Зачем? Ты же знаешь, торговать».
1: «Подожди, Телетур», — вмешался Шивару. «Ты не о том спрашиваешь». Повернувшись ко мне, он спросил без обычной теплоты в голосе: «Кто вас послал?»
0: Я не собирался увиливать от ответа. Ясно было, что мы совершили какую-то ошибку, но какую? Ложь и увертки могли только ухудшить положение. Солнце играло на лезвиях обсидиановых топоров, и я радовался, что рядом со мной стоит вооруженный Мануэль. Я заставил себя взглянуть Шивару в глаза. «Ты же знаешь, что мы прилетели в Улаш ради пользы оставшихся в нашей стране товарищей», — объяснил я. «Они нуждаются в ваших растениях и мехах». Скулы Шивару напряглись, а Ферик Хир откровенно обнажил клыки. Телетур поднял копье, не сводя с меня злых глаз. «Обычно миллиане в присутствии друзей так себя не ведут. Об этом говорилось еще в докладах Брандера. И все же мне казалось, что Шивару растерян, и ему не нравится то, что происходит. Но почему туземцы были так враждебно настроены?» «Вас послал Бог?» — неожиданно спросил Шивару. Я невольно рассмеялся, хотя причин для веселья не было. Дело в том, что в языке улаш слово «послал» имеет множество семантических оттенков. Чаще всего оно имеет смысл приказа, но звучит совершенно иначе во взаимоотношениях отца и сына, победителя и побежденного в схватке, хозяина и раба. Но все же я понял, что имеет в виду Шивару.
1: «Нет, мы не рабы Бога», — пояснил я. «Бог — это высшее существо, в существовании которого верят далеко не все люди. Я, например, не верю, и тем более он не отдавал мне никаких приказов». Туземцы были поражены. Гребень на голове Шивару поднялся, клыки обнажились, дыхание стало шумным, хвост с силой заколотил по земле. «Тогда кто же вас послал?» — закричал он. Это можно было перевести так. «Тогда кто же ваш хозяин?» Краем глаза я заметил, что Мануэль расстегнул кобуру. Лугалы подошли к своим хозяевам, выразительно подняв топоры и копья. Можете себе представить, как тщательно я подбирал слова для ответа? «Мы все свободны и являемся равноправными членами общества», — сказал я. Впрочем, возможно, я произнес слово «сообщество». Язык Милиан полон непонятных мне нюансов. «В нашей стране нет лугалов», — продолжил я. «Вы видели, что рабов нам заменяют машины?» «Ах!» — воскликнул Феррик Хир и нацелил копье мне в грудь, трясясь от ненависти. Мануэль выхватил бластер и взвел курок. «Брандер не раз демонстрировал туземцам действия нашего оружия, и мы тоже. Они застыли в нерешительности. Шерсть на лугалах стала дыбом, они были готовы броситься на нас по первому слову своих хозяев. Но это слово не было произнесено. Трое Милиан обменялись взглядами, и Шивару холодно сказал: «Мы должны обсудить это». Трое охотников повернулись и пошли к соседнему холму по тропинке среди высокой сухой травы. Лугалы последовали за ними. Вскоре они исчезли из виду. Весь остаток дня и ночь барабаны гремели, не переставая ни на минуту. Мы также долго обсуждали в лагере происшедшее. Что случилось с Милианами? По земным стандартам они были примитивны и необразованы, но отнюдь не глупы. Так Шивару не был особенно удивлен тем, что мы по внешнему виду заметно отличаемся от жителей Улаша. Более странным ему показалось, что мы живем и работаем коллективом, а не отдельными семьями. Но, как я уже говорил вам, туземцы также изредка ненадолго объединяются в большие группы, так что он не был особенно шокирован. В чем же тогда дело? Один из моих офицеров, Игорь Уженков, высказал довольно правдоподобные предположения. «Ясно, что они считают нас чьими-то рабами. Но тогда у нас должны быть более могущественные хозяева. Возможно, туземцы опасаются, что мы готовим базу для вторжения в Улаш». «Но я же объяснил, что мы не рабы», — возразил я. «До сих пор Шивару относился ко мне с доверием». Всю ночь я ворочался в постели без сна, размышляя. Может быть, стоило срочно перебазироваться в другой район планеты? Но это означало бы потерю всего, чего мы добились с таким трудом. Придется заново изучать язык местных туземцев, налаживать с ними контакты, начинать стройку с нуля. Да и стоило ли это делать? На флиттерах мы изучили довольно обширную область Каина и везде видели примерно одно и то же, один и тот же образ жизни туземцев. Не исключено, что мы нарушили какое-то общее для всех каинитов табу, и на новом месте нас могли встретить столь же враждебно. Мануэль тоже вряд ли спал больше 2 часов в ту ночь. Он был занят укреплением нашей линии обороны, проверкой постов, тренировкой людей и подготовкой их к возможному бою. Однако следующий день начался вполне мирно. На рассвете меня поднял часовой и сообщил, что появилась группа туземцев. Я поспешно вышел из палатки. Вокруг висел такой густой туман, что даже в 3 шагах было сложно что-либо различить. Где-то рядом грохотал трактор, подтаскивая бревна к строительной площадке. Я направился к главному выходу из лагеря и обнаружил неподалеку от него телетуры и еще одного милианина, стоявших в окружении нескольких десятков лугалов. Их шерсть была влажной, на оружии лежал иней. Вскоре ко мне подбежал Мануэль со взводом охраны. Оглядев гостей, он заметил: «Похоже, они шли всю ночь, чтобы мы с воздуха не смогли проследить их путь. Держу пари, что где-нибудь неподалеку скрывается большой отряд». Я приветствовал туземцев в соответствии с принятым ритуалом, но ответа вновь не получил. Тилитур холодно выслушал меня, а затем сказал: «Мы пришли для торговли. За ваши товары мы дадим меха и травы, которые вам так нравятся». Это выглядело странно. До сих пор туземцы не проявляли инициативы в торговом обмене. Но было вполне резонно, что это предложение являлось своеобразной оливковой ветвью мира. «Хорошо, обрадованно», — сказал я. «Идемте в наш корабль. Там мы поедим и все обсудим». Тилитур и его товарищ по имени Вогзахан даже не поблагодарили за приглашение. Они поднялись по трапу и уселись за стол в кают-компании. Я приказал принести бекон и яйца. Эта пища нравилась каенитам. Однако, не съев и кусочка, они сразу перешли к делу. «Надеюсь, вчерашнее недоразумение между нами забыто», — сказал я, выслушав предложение начать обмен. «Но чего вы хотели бы за ваши товары?»
2: «Пистолеты, стреляющие огнем», — спокойно ответил Телетур.
1: Я был озадачен. «Оружие мы не продаем», — после паузы сказал я. «Но зато мы можем предложить вам ножи и множество полезных инструментов».
2: Миллиане помрачнели, но настаивать не стали. Напротив, они принялись обсуждать условия обмена. Они хотели получить как можно больше наших товаров и не особенно торговались. Но они хотели получить товары в кредит. Телетур заявил, что наши вещи им нужны немедленно, а сбор мехов и растений потребует немало времени. Это озадачило меня. С одной стороны, миллиане до сих пор всегда действовали честно и держали взятое слово, да и отказывать им не хотелось. С другой стороны... «Не мне вам говорить о моих сомнениях, и потому я пустился в дипломатию. Мол, мы доверяем нашим новым друзьям, но всякое может произойти, и в результате мы можем понести огромные убытки». Телетуру это не понравилось. Он хлопнул ладонью по столу и заявил: «Странные опасения. Хорошо, мы оставим в залог наших лугалов, пока не соберем нужные товары. Лугалы стоят очень дорого. Но вы должны сегодня же отвезти ваши вещи туда, куда мы укажем». Я решил, что на таких условиях можно будет предоставить туземцам половину из запрошенных ими товаров. Поймите, ситуация была напряженной, и мне не хотелось с ними ссориться.
1: Пер замолчал, закусив губу. Гарри наклонился и взял его за руку, успокаивая.
2: Ван Рейн проворчал: «Черт побери, никогда не знаешь точно, как обернутся дела. Хотя у меня есть правило: жди худшего. Ты поступил правильно, мой мальчик. Абдал, наполни стаканы».
1: Пер вздохнул и продолжил. «Днем мы наполнили грузовой флайер товарами и вылетели к месту, указанному миллианами. Оно находилось в километрах в 50 от лагеря на берегу реки. На всякий случай нас сопровождал флиттер с вооруженной охраной, но ничего страшного не произошло. Около берега нас ждали несколько лодок. Стало ясно, что дальше товары перевозить будут сами туземцы. Мануэль спросил меня, стоит ли возражать против этого. Зачем же, — ответил я, — очевидно, что они нам больше не доверяют и хотят сохранить в тайне место назначения грузов. Мы передали товары миллианам и улетели, не услышав даже слова благодарности. К вечеру... В лагерь заявилась большая группа миллиан в сопровождении множества лугалов. Они заявили, что хотят поблагодарить нас за товары, однако мне не понравилась ухмылка на лице Вокзахана. Затем миллиане также неожиданно ушли, велев своим рабам: «Оставайтесь здесь и делайте все, что прикажут земляне, пока мы не вернемся». Славный залог, нечего сказать. Делать было нечего, я устроил лугалов в самый большой из палаток. Меня весьма беспокоило, что в лагере находится множество этих домашних собак, но разве я мог отказать им в гостеприимстве? Ночью в округе вновь беспрестанно гремели барабаны, и лугалы видели себя очень беспокойно, о чем-то тихо переговариваясь на неизвестном нам языке. Наутро они успокоились, а один из них даже предложил мне помочь подтаскивать к месту стройки бревна и камни. Я едва не расхохотался, представив их рядом с 500-сильным тягачом, но поблагодарил за предложение и вежливо отказался. Прошло 3 дня. Несколько раз за это время я пытался завязать с гостями беседу, но ничего из этого не вышло. Лугалы отвечали, но совершенно невразумительно. «Где вы живете?» — спрашивал я.
2: «Там, в лесу», — отвечал лугал, разглядывая волосатые пальцы на ногах.
1: «Что за работу вы выполняете дома?»
2: «То, что велит делать хозяин».
1: Я отступился. Тем не менее, глупцами лугалов назвать было нельзя. Мы заметили, что они коротали время, играя глиняными фигурками. Возможно, это было что-то вроде местных шахмат. С восходом солнца они выстраивались возле палатки и, протянув руки к светилу, затягивали заунывную песню, значение которой я не понял. Большую же часть времени они проводили во сне или сидя на четвереньках. Иногда они собирались в небольшие группы, обхватив друг друга за плечи, о чем-то шептались. На нас напали на рассвете 4-го дня.
2: Около 100 миллионы, бог знает скольких лугалов, собранных барабанными сигналами из всего Улаша, ночью пробрались через лес и обрушились на наши пикеты. С первыми лучами солнца на лагерь хлынула лавина разъяренных туземцев, осыпавших нас градом стрел и копий и наших же ножей.
1: Лицо Перы исказилось от боли.
2: Меня сразу же ранили. Проклятие! И это случилось в первом же моем самостоятельном полете.
1: Ван Рейн двумя шумными глотками покончил с очередной кружкой пива и вытер ладонью пену с усов.
3: «Бывает, сынок», — сказал он. «Подробностей. Побольше подробностей, черт побери».
2: «Их немного», — вздохнул Пер. «Помню, как проснулся от криков. Сунул ноги в сапоги, набросил куртку и стал шарить руками в темноте в поисках оружия. Завыла сирена, послышались выстрелы. Я выскочил наружу и словно попал в кипящий котел. Было ужасно холодно и темно. В чуть посветлевшем небе сияли крупные звезды. Затем вспыхнул прожектор на королеве Марии и высветил ужасную картину боя. Вокруг кишели охотники в меховых плащах и приземистые гномы-лугалы с топорами, копьями и дубинками в руках. Но я первый момент смотрел только на одно. Рядом с палаткой лежал человек с размозженной головой. Очнувшись, я поднес к рту радиомегафон и закричал, отдавая приказы. Я призывал всех моих людей пробиваться к кораблю. Да, мы были вооружены бластерами и пистолетами, но нас было всего 20 против всего населения Улаша. Оборонительные сооружения быстро рухнули под напором сотен туземцев. С полдюжины человек, в том числе и я, сумели пробраться на корабль, но остальные оказались блокированы. Их надо было срочно спасать. Но как? Я отдал приказ зажечь все прожектора и включить корабельную сирену во всю мощь, а сам с несколькими товарищами занял место у трапа, прикрывая отступление остальных моих людей. Заметив это, они покинули свои убежища и помчались через весь лагерь. До сих пор перед моими глазами стоит бедняга Зурковский. Он так и не успел застегнуть свою меховую доху. Яркий свет и оглушительная сирена сделали свое дело. Среди туземцев началась паника, но часть их продолжала наступление на корабль. Площадку перед трапом захлестнул ревущий поток. Кто-то напал на меня сзади, и я упал. Оказалось, что я был в тисках у крупного лугала. Подмяв меня, словно медведь, он пытался разорвать мне горло своими клыками. Черт побери, это низкорослое создание оказалось невероятно сильным. Я отчаянно сопротивлялся, но туземец постепенно дожимал меня. Рядом появился еще один раб и с воплем ударил меня дубинкой по ноге. Боль была чудовищной, и я потерял сознание. Как оказалось позже, главную роль в бою сыграли лугалы, которых проклятый Вог-Сахан оставил нам в качестве залога за товары. Нас провели, как детей. Туземцы получили много товаров, в том числе и стальных ножей, а сами взамен вручили нам троянского коня. Проклятье, я должен был догадаться об этом. Разумеется, план Миллиан в конечном счете провалился. Они не представляли себе нашей реальной силы. Копье — неважный соперник бластеру. Мануэль подоспел вовремя и двумя выстрелами убил напавших на меня лугалов. Наши парни создали кольцо огня вокруг корабля, и нападавшие отхлынули, а затем в панике разбежались. Я очнулся в корабельном лазарете. Мануэль сидел рядом. «Как дела?» — пробормотал я. «Сеньор, простите, что я разбудил вас», — ответил он. «Бог накажет меня за то, что я приказал доку накачать вас стимуляторами, но ситуация очень сложная, и нам необходимо ваше решение. Несколько человек ранены, двое мертвы и трое исчезли. Что делать?» «Я приказал отнести меня к пленным. Меня положили на носилки и спустили на лифте к трапу. Боли я почти не испытывал, но голова сильно кружилась. Сами представляете, каково человеку после лошадиной дозы обезболивающего. Но мучило меня другое. Мануэль сказал, что Гувер и Мурамата погибли, а еще трое — Булис, Чанг и Зурковский — пропали. Возможно, они были захвачены в плен. Оранжевое солнце взошло уже высоко над холмами. Лагерь был неестественно тих. Трупы нападавших лежали в ряд.
1: Погибло 23 милянина и не меньше сотни лугалов. Я осмотрел их, вздрагивая от ужаса, но никого не узнал. Пленники были размещены в главном котловане фундамента. Здесь было около 100 рабов и всего лишь двое охотников. У одного на груди был жуткий ожог от луча бластера, и наши медики пытались уменьшить его страдания. Однако раненых было немного. Мануэль объяснил это тем, что в бою более эффективными оказались не бластеры, а парализующие пистолеты. Я узнал второго милианина. Это был Кочихар, старший сын Шивару, навещавший нас вместе с отцом пару раз. Мы долго смотрели друг другу в глаза. Затем я спросил: «Почему? Почему вы сделали это?» Было морозно. Пар вырывался из моего рта, и ветер уносил его прочь. Подошедший Ужинков с ненавистью сказал на языке улаш: «Потому что они по своей натуре предатели, воры и убийцы. Мы будем отныне охотиться на них, как на диких зверей». Не выдержав, он плюнул в сторону Кочихара. Его можно было понять. Один из убитых, Гувер, приходился ему двоюродным братом. Среди пленников поднялся ропот. Многие лугалы с безнадежным видом опустили головы. Я немедленно вмешался. «Нет! Нельзя так говорить! Надо разобраться в том, что произошло! Кочихар, твой отец был моим хорошим другом, по крайней мере, я в это верил. Чем же мы оскорбили его и других милян?» Гребень на голове Кочихара воинственно поднялся, хвост захлестал по земле. «Вы должны уйти отсюда и никогда больше не возвращаться!» — воскликнул он, дрожа от ярости. «Иначе мы будем убивать вас везде! В лесах, на холмах, среди скал! Убивать, словно диких зверей! Мы напустим на ваш лагерь скот, отравим все окрестные источники и сожжем траву под вашими ногами! Прочь, ничтожные твари! Прочь!» Я готов был взорваться и наговорить пленнику подобных же любезностей, но сдержался. «Мы не сделаем и шага отсюда, покуда вы не вернете наших товарищей», — сказал я. «В лагере есть барабан, который твой отец подарил нам до вчерашнего нападения. Вызови своих, Кочихар, и скажи им, что мы хотим провести обмен пленными. Только после этого мы вступим в переговоры». Кочихар упрямо молчал. Я подозвал Мануэля и сказал по-английски: «Нет смысла продолжать этот разговор. Нужно организовать надежную оборону вокруг лагеря. Вторично нас не должны захватить врасплох. И пошли флиттер на поиски отряда туземцев. Они не могли уйти далеко». Но Мануэль неожиданно стал спорить.
0: В подтверждение этого Мануэль смущенно кивнул. «Действительно, я поначалу не согласился с планом капитана», — вздохнул он. «Мне казалось, что разведка с воздуха бессмысленна. Мы ничего не обнаружим среди сотен гектаров лесов, холмов и ущелий. Тем более, что эти мохнатые дьяволы могли разделиться на несколько групп. А под покровом леса их не мог бы обнаружить даже инфракрасный локатор. Но я уступил, помня о дисциплине».
1: «О да, вы уступили», — криво усмехнулся Пер. «Но мне стоило это многих нервов. Я потребовал, чтобы в воздух были подняты все флиттеры. Но я не хотел, чтобы летели лично вы. В лагере тоже было много важных дел. Помню, я кричал, размахивал руками, бронился. Со мной творилось что-то неладное. Казалось, что мой мозг погружался в какой-то темный омут. Мой план должен был, в частности, подорвать моральный дух пленников-лугалов. Но это было ошибкой. Каенитам незнакомо чувство солидарности. Если Кочихар и остальные попались в наши руки, что ж, тем хуже для них. Мы, люди, рассуждаем иначе, и Шивару понимал это. Потому туземцы и взяли троих заложников». «Кочихар», — продолжил я, — «мои люди поднимутся в воздух на флиттерах и будут охотиться за вашим отрядом. Разве жалкие охотники смогут противостоять могучим летающим машинам? Они погибнут, если не вернут наших людей. Возьми барабан и предупреди отца и остальных об этом. Отказ будет дорого стоить тебе. Я прикажу любыми средствами сломить твое упрямство. Любыми, понимаешь?» То, что я говорил, было отвратительно. Но Гувер и Мурамата были моими друзьями, и к тому же я был здорово накачан наркотиками. Сознание стало вновь покидать меня, и в лазарете я вновь провалился во тьму. Я еще успел услышать протесты дока, мол, такие дозы обезболивающего могут свалить с ног и верблюда. Это последнее, что я помню. Остальное вам расскажет Мануэль.
2: К концу своего повествования Пер побледнел и совсем охрип. Он бессильно откинулся на спинку кресла, так и не допив свой вермут. Гарри заботливо обнял его за плечи, не зная, что предпринять.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пол Андерсон. Ключевое условие. Продолжение. Ван Рейн даже бровью не повел.
1: «Ну-ну, не смотрите на меня, как на зверя», — бодро сказал он, протягивая слуге опустевшую кружку. «Мне надо было услышать о катастрофе от непосредственных очевидцев. Другого пути нет». «Ничего, сынок, скоро обед, и нет лучшего лекарства, чем зажаренный с кровью бифштекс. Когда ты немного очухаешься, приезжай в мой дом в Джакарте, и мы закатим там славную оргию».
0: «Куда мне участвовать в оргиях?» — слабо усмехнулся Пер. «Я больше ни на что не способен, словно каиниты выпустили из меня всю кровь».
1: «Эй, не говори так», — вмешался в разговор я, обеспокоенно глядя на молодого капитана. «Вновь переживать подобные трагедии и сущие наказания, знаю по своему опыту. Но не стоит казнить себя день и ночь, это пустое занятие. Послушай, Пер, если бы Ван Рейн считал, что миссия провалилась из-за твоей ошибки, то ты не пил бы сегодня в такой приятной компании, а продавал бы мясо людоедам в самой захудалой галактической дыре». Пер неуверенно улыбнулся в ответ. Ван Рейн повернулся к его помощнику.
2: «Ну, Дон Мигель, теперь мы послушаем вас».
0: Мануэль вежливо улыбнулся, но поправлять хозяина не стал. «Вы льстите мне, сеньор, я не Дон», — ответил он. «Мой отец был простым охотником в Сьерра-Лос-Бокес. Мне хотелось добиться большего, и я отправился в космос вместе с другими наемниками. Кое-что повидал, получил сержантские нашивки, затем перешел на службу к вам. Что касается этой проклятой планеты, боюсь, мне нечего добавить к рассказу капитана».
2: «Не говорите глупости», — рявкнул Ван Рейн и прикончил очередную кружку пива.
0: «По-моему, он выпил уже литра 3 или 4. Что касается меня, то после 3-го стакана город за стеной стал казаться мне едва ли не красивейшим в мире, а звезды на небе затеяли какую-то веселую пляску. Чтобы хоть немного протрезветь, я достал трубку и закурил».
2: «Я читал официальные сводки вашей экспедиции», — продолжил Ван Рейн. «Они сухи, как глотка трезвенника. А мне нужны детали, я уже 100 раз говорил про это. Я должен представить эту планету во всех ее цветах и запахах, и тогда, быть может, мой старый котелок отыщет разгадку. Она где-то рядом, я чую ее. Что молчите, Мигель? Смейтесь, пойте песни, стойте на голове, делайте все, что хотите, только рассказывайте, рассказывайте!»
0: «Как пожелаете, сеньор. Только мое имя Мануэль», — пожал плечами помощник капитана. «Итак, когда капитана вновь унесли в лазарет, Игорь Уженков подошел ко мне и спросил: „Ну, кто поведет флиттеры?“ „Никто“, — ответил я. „Послушайте, мы получили приказ“. „Капитан ранен и испытал сильное потрясение“, — возразил я. „Нам не стоило его поднимать с постели“. Повернувшись к стоящим неподалеку людям, я спросил: „Разве я не прав?“ Поколебавшись, они согласились со мной. Тогда я наклонился над ямой и спросил Кочихара, будет ли он передавать наши условия соплеменникам. „Нет“, — гордо ответил он, — „что бы вы со мной ни делали“. „Я ничего не собираюсь делать“, — усмехнулся я. „Сейчас вам принесут еду“. Остаток дня я пробродил среди заснеженных холмов. Нет, я не думал о каенитах, а вспоминал о далеком доме, о девушке по имени Долорес. Мои люди тоже ничего не делали, а просудачили весь вечер в кают-компании. На следующее утро я стал готовиться к походу. Для начала я поговорил с каждым из членов экипажа. Все они были хорошими специалистами, но мало кто имел хоть какой-то охотничий опыт, а он был необходим. Туземцы, отступая, пересекли широкую каменистую равнину, на которой не осталось совершенно никаких следов. К счастью, Хамид ибн Рашид и Жак Нголо оказались бывалыми охотниками. Моя группа стала собирать все необходимое снаряжение, а я отправился в лазарет навестить капитана, но он спал. Когда я вернулся к яме, уже наступила темнота. На фоне звездного неба четко вырисовывались силуэты 4 охранников. «Вы свободны, парни», — сказал я им, извлекая из кобуры бластер. Удивленно переглянувшись, они ушли. Из глубины ямы донесся голос Кочихара. «Ты пришел, чтобы пытать меня?»
1: У каенитов глаза видят во тьме не хуже, чем у кошек. Мне даже казалось, что они презирают нас за неспособность ориентироваться в ночное время. «Нет», — ответил я. «Просто хочется с тобой поговорить по душам, если ты знаешь, что это такое». Кочихар промолчал. Я запахнул меховую доху, дрожа от холода. Звезды мирно сияли на небесном куполе и казались такими чужими, что я невольно стал сомневаться в успехе своего замысла. Было бы очень хорошо склонить сына Шивару на нашу сторону, но... Я глубоко задумался и на мгновение потерял бдительность. Все произошло с дьявольской быстротой. Мне казалось, что лугалы спят, но они выжидали удобного момента. Один встал на плечи другому и дотянулся до края ямы. И таких пар были десятки. Я выстрелил в ближайшего из беглецов, но промахнулся. Двое лугалов подмяли меня и начали избивать. Я изо всех сил пытался оторвать их руки от горла, к которому они жадно тянулись. Один из рабов заткнул мне рот пучком травы, мешая кричать. Тем временем часть пленников выбралась из ямы и убежала. Наконец, мне удалось высвободить одну ногу, и я ударил одного лугала коленом в живот, а другого угостил ребром ладони по шее. Они обмякли и тяжело отвалились в сторону. Тогда я вскочил на ноги и закричал. Немедленно завыла сирена и зажглись прожектора. Со стороны корабля и палаток побежали люди с оружием в руках. Несколько лугалов не успели убежать, да, похоже, они к этому и не стремились. В яме остался раненый милянин, и рабы закрыли его своими телами от наших пистолетов. Но мы стреляли в другую сторону, вслед беглецам. Конечно же, в такой темноте это было бесполезно. Котлован вновь оцепили охранники. Я шарил по земле в поисках своего бластера. Его не было. Кто-то из туземцев подобрал его и наверняка отдал Кочихару. Ко мне подошел Жак Нголо. «Плохи дела», — сказал он, и не подумав меня упрекать. «Хуже некуда», — сквозь зубы ответил я, проклиная свою глупость, на чем свет стоит. «Славно я поговорил с сыном Шивару по душам». К нам присоединился Хамид ибн Рашид, и мы вдвоем отправились в преследование. До сих пор мне не приходилось использовать очки ночного видения, и слава богу. Они делают окружающее ясным и четким, но каким-то жутким и нереальным, словно все происходит во сне. Компасом нам служил инфракрасный следоискатель. Вскоре мы увидели беглецов. Они поднимались по склону холма, прячась за валунами. Мы задыхались от бега в тот момент, когда достигли опушки леса. Дальше пришлось продолжить преследование под прикрытием деревьев. Инфракрасные очки начали мерцать, потому что относительно теплые стволы мешали улавливать тепловое излучение тел туземцев. Мы осторожно шли следом, раздвигая ветки кустарников. Мы уходили все дальше, вглубь долины. Повсюду росли высокие деревья, и мы вынуждены были до предела увеличить контрастность в своих очках. Туземцы шли своим обычным неспешным шагом, уверенные в том, что им удалось оторваться от нас. Но даже не соблюдая особых предосторожностей, они почти не оставляли следов. Вскоре мы подобрались ближе и могли уже полагаться на собственные глаза. Наконец мы вышли на луг. Примятая трава указывала, что туземцы проходили здесь совсем недавно. Увы, они сделали то, чего я опасался с самого начала. Их отряд разделился на 4 группы, и каждая дальше пошла своим путем. «Что будем делать?» — спросил Нголо. «Настрое, значит, мы должны следовать за 3 группами», — ответил я. «Ангелы неба!» — воскликнул Хамид ибн Рашид. «Не хотелось бы идти дальше в одиночку, даже с бластером в руке. Но другого выхода действительно нет». Некоторое время мы обсуждали план своих дальнейших действий. Когда мы разошлись, восток уже начал светлеть. Очевидно, что в 3 направлениях следовали лугалы, возвращавшиеся к своим хозяевам, а в 4-м сам Кочихар в сопровождении рабов. Именно он и был нам нужен. Но какой путь он выбрал? Поразмыслив, я решил, что стоит пойти по следу самого большого отряда. Хамид и Нголо пытались спорить, но в нашей группе я был старшим и попросту воспользовался своей властью в личных целях. Теперь расстояние между нами и беглецами было настолько велико, что можно было смело пользоваться радиопередатчиками при переговорах друг с другом и с лагерем. Погоня от этого не становилась легче, но морально я чувствовал себя куда лучше. След беглецов увидеть было сложно, но можно. К счастью, лугалы, напавшие на нас, были не охотниками, а крестьянами, шахтерами и домашней прислугой, и не обладали необходимой осторожностью. Небо заметно посветлело. Со мной связался Нголо и сообщил: «Мои лугалы подошли к навесу около пещеры. Я сижу на дереве и вижу, как их радостно встречают женщины и дети Милиан. Думаю, это жилище хозяина, и рабы дальше не пойдут. Может, мне стоит вернуться на луг и пойти по другому следу?» «Нет», — ответил я, — «к этому времени след окажется уже слишком холодным. Найдите поляну, где вас никто не увидит, и вызывайте флиттер». Я продолжил преследование. Спустя пару часов я едва не вскрикнул от радости. Впереди я увидел дерево, обожженное выстрелом из бластера. Наверняка это сделал Кочихар, практикуясь в стрельбе. Я вызвал Хамида и спросил, где он находится. «На берегу реки», — ответил тот. «Здесь недавно переправлялись через бурный поток лугалы. Теперь раздумываю, стоит ли рисковать своей шеей и перебираться по валунам». «Не стоит», — сказал я. «Кочихар идет где-то впереди меня. Свяжитесь с Нголо и дожидайтесь помощи из лагеря». Несколько раз я останавливался, чтобы отдохнуть и перекусить. Стимуляторы помогали быстро восстановить силы, так что я ухитрялся не отставать от привычных к далеким переходам каенитов. К вечеру я их почти нагнал, и потому дальше двигался со змеиной осторожностью. Стало холодно. Тьма быстро опускалась на долину. Около полуночи мой инфрадетектор обнаружил мощный источник теплового излучения. Я передал эту новость по радио и добавил, что временно прекращаю выходить на связь. Это становится слишком опасно. Затем я, крадучись, продолжил путь. Наконец я оказался на краю небольшой поляны. Среди деревьев было видно большое прямоугольное сооружение без окон. Перед ним у костра сидели двое Милиан, положив на колени копья. Я осторожно достал парализующий пистолет и хладнокровно прицелился. Два выстрела, и стражи потеряли сознание. Я перебежал через поляну и скрылся в тени здания, прислушиваясь. Однако ничего особенного я не сумел расслышать. Тогда, рискнув, я слегка отодвинул кожаный полог, закрывающий вход, и заглянул внутрь. Помещение заполнял густой дым, но я сумел разглядеть стены, завешанные прекрасными мехами. Вскоре глаза мои привыкли к полумгле, и я увидел около десятка Милиан, в основном мужчин, сидящих вокруг огня, пылающего в неглубокой яме. В углу сгрудились несколько лугалов. Среди них я узнал черкеза и обрадовался тому, что он уцелел в битве. Сам Кочихар сидел рядом со своим отцом Шивару и рассказывал о бегстве из лагеря. Вскоре в другом углу помещения я увидел еще три фигуры. Я едва не вскрикнул от радости, узнав пленных Зурповского, Чанга и Булиса. Мой расчет оказался верным. Кочихар не отправился домой, а явился в заранее намеченное место встречи. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кочихар закончил свой рассказ и взглянул на отца, ожидая одобрения. Шивару задумчиво поигрывал хвостом. «Странно, что небесные люди заботились о тебе», — сказал он наконец. «И это после того, как мы убили нескольких чужеземцев». «Они подобны слепым детенышам», — презрительно фыркнул Кочихар. «Их легко обмануть, и они слабы». «Не уверен», — пробормотал Шивару, задумчиво глядя на огонь. «Их сила велика, и мы ничего не знаем об их прошлом». Его голос стал резким. «Я не ослышался, Кочихар? Хозяин отдал своим слугам приказ, а они поступили совсем по-другому?» «Это ничего не значит», — поспешно вмешался в разговор седой, покрытый шрамами Милианин. «Сейчас нам надо решить, что делать с пленными. Ты говоришь, что их следует обменять на гумаши и оставшихся в яме лугалов. Кочихар говорит, что их надо оставить у нас. Но я спрашиваю, зачем нам все это? Лучше выставить их тела на месте, где земляне их смогут найти. Это будет нашим последним предупреждением». «Правильно», — сказал Вок Захан, который также сидел среди собравшихся. «Тилитур утверждает, что их нечего опасаться. Они слепы, глухи и слабы». «Вначале надо попробовать обмен», — упрямо возразил Шивару. «Но если он не удастся...» Его клыки выразительно блеснули. «Тогда мы убьем одного для устрашения, а затем вновь вступим в переговоры», — гневно сказал Кочехар. «Они угрожали мне тем же».
0: Среди туземцев пробежал гул. Они начали спорить и переругиваться друг с другом, наливаясь звериной злобой. Миляне не имели вождей и не привыкли никому повиноваться. Шивару не смог бы даже при желании удержать их от расправы над моими товарищами. Надо было немедленно принимать какое-то решение. Бластер был бесполезен. Не успею я сделать и двух выстрелов, как меня пронзят сразу несколько копий. К тому же я опасался случайно задеть пленников. Можно было воспользоваться парализующим пистолетом, но пока я разделывался бы с миллионами, их рабы расстроили бы мне череп топорами. Проще было заблокировать выход, но трое землян тогда наверняка погибли бы. То, что я сделал, было, несомненно, глупостью, ибо мне далеко до нашего капитана. Для начала я вернулся в лес и вызвал лагерь. «Вылетайте скорее», — сказал я и включил радиопеленг. Затем вернулся на поляну. Обойдя ее, я нашел дерево, чьи ветви нависали над крышей здания. Забравшись на нее, я осторожно подполз к дымоходу. Едкий дым ударил мне в лицо, и я едва не задохнулся. Время тянулось нестерпимо медленно. Наконец, в воздухе послышался нарастающий шум. На другом краю поляны стали приземляться флиттеры. Закричав, миллионеры рванулись к выходу. Двоих я уложил из парализующего пистолета, но один успел отодвинуть полог и крикнул: «Здесь земляне!» В помещении царила суматоха. Кочехар пронзительно крикнул и извлек из-за пояса бластер. Я выстрелил в него, но промахнулся. Слишком много туземцев находилось между нами. Тогда я спрыгнул вниз через отверстие в дымоходе. Упав на бок, я мигом поднялся. Черкес пытался схватить меня за горло, но я оттолкнул его ударом ноги и стал стрелять. Кочехара нигде не было видно. Я стал прокладывать путь к пленникам, но передо мной вырос разъяренный Шивару. Благодаря милости Божьей я сумел уклониться от его топора, а сам ответил парализующим лучом. Я проскользнул между двумя туземцами, но третий прыгнул мне на спину. Ударив по голове, я отшвырнул его. Наконец я увидел Кочехара. Он шел к пленникам, неумело держа бластер. На лице туземца была написана такая ненависть, что трое землян, словно парализованные страхом, продолжали сидеть в углу. Заметив меня краем глаза, Кочехар мгновенно развернулся в мою сторону. В полутьме сверкнула вспышка выстрела, но я успел упасть на одно колено и спустил курок. Луч обжег мою меховую доху, но Кочехар был уже парализован и упал, даже не вскрикнув. Я торопливо поднял с пола бластер и встал перед тремя пленными. Вокзахан метнул в меня топор, но я сумел сжечь его в воздухе. Через 1-2 минуты все было кончено. Граната обрушила переднюю стену здания. Внутрь ворвались люди с парализующими пистолетами, и вскоре все каиниты были усыплены. Мы не стали ждать, пока они придут в себя, и поспешили вернуться в лагерь. Вот и все. В комнате наступила тишина. Мануэль вежливо попросил разрешения закурить и достал из портсигара, изготовленного явно на какой-то незнакомой мне планете, длинную коричневую сигару.
3: «Святой Дисмос», — выдохнул Ван Рейн. «Однако, судя по вашему отчету, туземцы еще раз посетили лагерь».
0: Пер кивнул. «Да, сэр», — сказал он. «Мы уже почти закончили приготовление к отлету, когда появился Шивару в сопровождении нескольких других миллиан и множества лугалов. Они медленно пересекли лагерь, настороженно оглядываясь по сторонам. Гребни на их головах были подняты, хвосты нервно постукивали о землю. Я приказал держать их под прицелом, вышел из-под навеса и приветствовал гостей надлежащим образом. Шивару ответил мне, с трудом подбирая слова. Нет, он не извинялся. В языке улаш нет подходящих для этого слов. Он указал на стоявшего позади черкеза и сказал: «Вы хорошо обращались с нашими пленными». «А что мы должны были с ними сделать?» — усмехнулся я. «Съесть, что ли?» Черкес подошел к хозяину и протянул ему кожаный мешок. «Я принес вам подарок», — сказал Шивару и достал из мешка голову Телитура. «Мы вернем долг, а если вы дадите нам время, то мы готовы заплатить двойную цену». Мне пришлось принять мешок с отрубленной головой. Не могу сказать, что после такого количества пролитой крови я посчитал наказание предателя чрезмерным, но все же попытался дать понять, нам не нравятся такие дары.
1: «Но нам необходимо было восстановить свою честь в ваших глазах», — возразил туземец. «Я пригласил гостей на корабль разделить с нами трапезу, но Шивару отказался. Пока мы не выплатили долг полностью, нельзя злоупотреблять вашим гостеприимством», — объяснил он. «Я сказал, торопиться особого смысла нет, поскольку мы улетаем, чтобы отвезти домой раненых». Туземцы страшно расстроились, помня о своей вине. Пришлось мне успокаивать их, мол, скоро прилетит другой корабль. Мне очень хотелось узнать, что было причиной взрыва их агрессивности, но ситуация и без того была напряженной, и я промолчал. Всю обратную дорогу к земле мы проспорили, пытаясь понять причины происшедшей трагедии. Где была допущена ошибка? Почему всего через день туземцы пришли с повинной? Мы до сих пор так и не поняли этого. Ван Рейн с довольным видом потер руки. Глаза его блестели.
2: «Ну и до чего же додумались ваши парни?» — спросил он.
1: Пер развел руками. «Самую толковую идею высказал Уженков», — ответил он. «Туземцы поначалу подумали, что мы готовим базу для будущего вторжения и решили уничтожить лагерь. Но затем они увидели, что мы используем в основном лишь парализующие лучи, не пытаем пленных, не пытаемся мстить за убитых и поняли свою ошибку».
2: «Хм, не глупо», — заметил торговец, попыхивая трубкой. «Похоже, у вас другое мнение, Мануэль».
1: «Долг не позволяет мне противоречить моему капитану, сеньор».
2: «Почему же вы тогда не выполнили его приказ там, на Каине? Выходит, там вы позволяли себе иметь особое мнение. Говорите, черт побери!»
1: «Если сеньор настаивает», — растерянно сказал Мануэль. «Я не ученый и вообще человек не очень образованный, но мне кажется, что я понимаю, Миллиан. Они немногим отличаются от туземцев с других планет, с которыми я воевал, будучи наемником».
2: «Как это?»
1: «Понимаете, сеньор, каиниты всю свою жизнь смотрят смерти в лицо. Для того, чтобы выжить, им прежде всего необходима храбрость и сила. Они долго наблюдали за нами со стороны и решили, что у нас, землян, нет ни того, ни другого. Действительно, мы постоянно полагаемся на мощь машины, оружия, ночью практически слепнем, на охоту не ходим, питаясь большей частью привезенными с собой продуктами. Понятно, что они стали презирать нас, считать менее развитыми, чем даже рабы Лугал. А на животных туземцы привыкли охотиться, используя при этом все методы, включая хитрость. Когда же мы дали им отпор в бою, то миллиане вновь признали нас равными себе и начали мирные переговоры». Ван Рейн шумом выдохнул облачко дыма.
2: «Еще более не глупо», — сказал он. «Есть еще какие-то мнения?»
1: «Нет, сэр», — ответил Перп. «Это две наши основные точки зрения». Ван Рейн внезапно расхохотался.
2: «Все это чушь, господа. Совершеннейшая чушь. Усаживайтесь поудобнее, друзья. Налейте еще по стакану бодрящих напитков по вашему вкусу и приготовьтесь выслушать разгадку».
1: Гарри помрачнел. Видимо, ему было обидно за сына.
2: «Прошу прощения, сэр», — резко сказал он. «Вынужден напомнить, вы на Каине не были ни разу». «Во плоти и крови, конечно, не был», — добродушно возразил Ван Рейн и указал на свой объемистый живот. «Здесь слишком много того и другого, чтобы ныне покидать это уютное кресло. Но на Каине я все же побывал. Вернее, там мысленно побывал мой старый мозг. Он, конечно, порядком проржавел и пропитался алкоголем, но все же хранит столько информации о Вселенной, сколько нет во всех компьютерах развитых миров. Что бы ни произошло с моими кораблями, я всегда могу вспомнить подобные случаи. На Ксаваду, Дубаире, Тамене, словом, где угодно. Точных аналогов, как правило, не существует, но всегда можно из толстой связки хитроумных отмычек подобрать нужную. Но главный мой ключ, удивительный ключ, это логика. Логика Ван Рейна».
1: Торговец замолчал, очень довольный собой. Он явно ждал, что мы начнем уговаривать его поделиться своими секретами, но мы с Гарри вместо этого наполнили свои стаканы. Ван Рейн тяжело вздохнул, умоляюще глядя на нас. Мы молча пили виски. Торговец рассмеялся, видимо, решив проявить свой характер в другой раз.
2: «Ладно, так и быть, расскажу вам», — согласился он. «Только коротко, поскольку близится обед, если только кухня не провалилась в ад. Ключом всей проблемы для меня оказались лугалы. Вы называли их рабами, и в этом была ваша главная ошибка. Они не рабы, а домашние животные».
1: Тер вздрогнул. «Не может быть», — запротестовал он. «Они говорят на местном наречии и...»
2: «Да-да. Я готов даже поверить, что они знают высшую математику. И все же это только хорошо прирученные животные. Что такое раб? Человек, вынужденный выполнять приказания своего хозяина под страхом наказания. Гарри давеча говорил, что не стал бы доверять рабу оружие, и я с ним полностью согласен. Ибо человеческая история полна восстаниями рабов, бегством рабов, убийством рабами жестоких хозяев и так далее. Но зато вы, Гарри, спокойно доверяете своих детей могучим мастифам, у которых оружием служат острые клыки. Вот где разница. Раб может повиноваться, а может и восстать. Перед собакой такая проблема не стоит. Ее гены запрещают поступать иначе. Вы сами упоминали о том, что миляне в течение тысячелетий выращивали лугалов, целенаправленно изменяя их наследственность, пока они не превратились в новый вид. Так оно и должно было быть. Если бы лугалы были не животными, а рабами, то им тоже не доверяли бы. Но это еще не все. То, что вы рассказали, доказывает, что миляне также являются животными, только дикими. Их можно уподобить тиграм или буйволам. Долгие века они использовали лугалов для грязной работы, до того, как те стали полностью разумными. Готов биться об заклад, что миляне выращивали их, как муравьи тлей. Вспомните, вы не видели ни одного лугала, не зависящего от своего хозяина. Как нет чувства стадности у миляан, так нет свободной воли у лугалов. Это на корню разрушает вашу гипотезу о страхе перед вторжением. Неспособные сами к длительным и сложным коллективным действиям, они не могут вообразить себе армию противника, а следовательно и вторжение. Что же касается вашей теории, Мануэль, то здесь тоже концы с концами не сходятся. Наверняка миляне также не все одинаково сильны и храбры, но бесконечных войн и схваток между ними, тем не менее, не происходит. А все потому, что они считают друг друга равными. Так что же произошло на самом деле?
1: А вот что произошло на самом деле, мы узнаем из завершения рассказа Пола Андерсона «Ключевое условие» в финальной части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Ни один милянин не подчинится приказу другого милянина. Ха! Выходит, чужеземцы — лугалы особого рода. За исключением Пэра, конечно, ведь все приказы исходят от него. Что же касается его помощников, скажем, Мануэля, то это всего лишь старшие лугалы. А когда Пэр упомянул о боге...
1: Ван Рейн с раздражением перекрестился.
0: «Я не богохульствую», — продолжал он. «Но все же для большинства людей, кроме глубоко верующих, бог — это некий символ. Мы охотно готовы выполнять его волю, когда это не противоречит нашим интересам. Но в глубине души надеемся, что он закроет глаза на наши так называемые человеческие слабости. Гнев, гордыню, обжорство, похоть и все прочее, что делает жизнь привлекательной». Пэр сказал о боге как о верховном господине. Но это означало с точки зрения Милиан, что и сам Пэр лугал. Никто из них не потерпел бы над собой хозяин. Не случайно у них нет религии, хотя у лугалов, судя по всему, она имеется. Встревоженный Шивару попытался узнать у Пэра, где же хозяева людей. Оказалось, что их не было. Можете себе представить, как были встревожены Милиане? Известно, что и собаки порой срываются с цепи. Несомненно, и на Каине случалось, что лугалы набрасывались на своих хозяев и убивали их. Ваше могущество было очевидно, и это вызывало у туземцев еще большие опасения. Вероятно, они решили, эта порода лугалов сошла с ума и истребила своих хозяев. Итак, что бы вы предприняли, друзья, если бы узнали, что по соседству расположилась стая бешеных собак, убивающих людей? Ха, то-то...
1: Ван Рейн с удовлетворенным видом опустошил очередную кружку пива. Некоторое время все молчали, размышляя над его словами.
0: «Ваше объяснение кажется мне несколько натянутым, с сомнением», — сказал Гарри.
2: «Нет», — возразил Пэр, покраснев от возбуждения. «Все сходится. Фримен Ван Рейн выразил словами то, что я интуитивно чувствовал. Шивару мне казался прямодушным и честным. Он не был способен на коварство и предательство, но мыслил он совершенно иначе, и мы часто не понимали друг друга. Это и стало причиной трагедии».
0: «Итак, милиане дружно решили, что вы сумасшедшие лугалы, и вас необходимо изгнать или уничтожить», — продолжил Ван Рейн. «Прямой атакой это сделать не удалось, и тогда они попытались использовать для этого пленников. Но Мануэль смешал их карты».
2: «Но почему они так резко изменили свое мнение о нас?» – недоуменно спросил Пэр.
0: «Вам просто повезло. Милиане стали свидетелем того, что ты отдал приказ, а твои люди не подчинились ему. Это было невозможно. Лугалы могут сойти с ума, могут убить своего хозяина, но их природа не позволяет не выполнить приказа. К тому же вы сохранили жизнь пленникам. Безумные лугалы так бы не поступили. Следовательно, вы не могли быть домашними животными, здоровыми или больными. Выходит, вы дикие животные. Мозг каинита примитивен, но не лишен здравого смысла. Если вы не лугалы, тогда вы миляне». Поняв это, Шивару решил, что поступил с вами несправедливо. В глубине души он чувствовал себя ответственным за все происшедшее. К тому же он не хотел упускать выгоду от торговли с вами. Шивару убедил в этом других милиан и попытался исправить содеянное.
1: Ван Рейн вновь потер руки.
0: «О-хо-хо! Какими отличными партнерами они будут для нас!»
1: Некоторое время мы сидели, обсуждая стратегию дальнейшей торговли на Каине, пока Дворецкий не пригласил нас к обеденному столу. Мануэль помог Перу встать.
2: «Мы как следует проинструктируем тех, кто отправится на Каин», — сказал Пер. «Надо доказать им, что мы люди, а не дикие животные».
1: Мануэль вежливо возразил. «Простите, капитан, но мы на самом деле дикие животные». Ван Рейн остановился возле двери и задумчиво взглянул на нас.
0: «Нет», — проворчал он, — «не все, а только лучшие из нас».
1: «Как это?» — удивился Гарри.
0: «Потому что такие люди, как мы, поступают так или иначе по собственному разумению», — ответил Ван Рейн. «Мы все обсудили и приняли разумные решения. Сами приняли. А сколько людей в душе являются домашними животными? Они хотят, чтобы ими кто-то руководил, чтобы кто-то заботился об их нуждах и защищал от других и даже от самих себя. Почему все подлинно свободны?

0: человеческие общества оказываются столь недолговечными? Не потому ли, что так мало рождается людей, подобных диким животным? Ван Рейн подошел к прозрачной стене и указал на город, окутанный облаком смога.
1: «По-вашему, эти лугалы свободны?» — презрительно воскликнул он.

0: Вы слушали рассказ Пола Андерсона «Ключевое условие» в переводе с английского Святослава Сухинова.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Дарья Булатникова. Семь портретов мертвой женщины. Двое сидели на открытой веранде маленького приморского кафе. Утренний бриз игриво теребил темные кудри одного из них, схваченные на лбу черным с руническим рисунком хайрешником и свободно падающие на остро сутулящиеся плечи. Второй был почти лыс, только жидкие пряди сосульками свисали за ушами. Оба были в потрепанных шортах и изрядно выгоревших майках. На столике перед ними стояли пластиковые чашечки с кофе и бутылкой пива, которой то и дело припадал лысый. Кудрявый в такие моменты брезгливо косился на него.
1: «Халява на халяву и есть!» —
0: тоскливо бормотал лысый, пиная облезлый этюдник. Длинноволосый зло сверкнул глазами и отодвинул этюдник подальше. Металлические винты визгливо заскрежетали по керамической плитке пола.
2: «Так какого хрена мы премся в эту дыру?»
0: «Парень обещал 500 баксов за портрет своей девки».
2: «А что за девка?»
0: «А хрен ее знает.
2: Чувылу, небось.
0: Хотя... у такого козла, может, и неплохая тёлка швартанулась. Прикид нехилый, мерин, голда на шее.
2: Ну их нафиг, башка трещит».
0: «Хватит хлебать эту дрянь, поехали». Длинноволосый встал, дернул за ремень, привычно вскидывая этюдник на плечо. Лысый торопливо заглатывал остатки пива, кадык дергался под загорелой морщинистой кожей. Кудрявый, заметив около веранды двух девчонок в купальниках, помахал им рукой. Девчонки хихикнули и побежали к морю, игриво виляя попками. Лысый жалобно ругался.

0: стул и проводил их тоскливым взглядом. Машина уже ждала у гастронома. Старый раздолбанный Форд, убоище. Водитель всю дорогу молчал, только истошно орала из магнитолы какая-то блатная попса. Хорошо, хоть стекла опускались, и можно было высовываться навстречу пахнущему пряной южной зеленью ветру. Дорога петляла, забираясь по склону все выше и выше в горные дебри. Тропики, мать их. Все заросло. Самшит, лианы, секвойи. Или секвойи — это из другой оперы. Ну и черт с ними, значит, не секвойи. Приехали. Добрались, голову не сломали. Дом стоял на ровной площадке. С одной стороны крутой склон, с другой такой же крутой подъем. Не дом, дворец. С колоннами и ротондой посреди парадного двора. Шпалерные розы, ряды цветущих гортензий, пальмы с неопрятными волосатыми стволами, похожими на ноги снежного человека. Колониальный стиль. Того и гляди, выскочит чернокожая челядь в тюрбанах. А два бугая со стволами у пояса лишние. Противные рожи. Да и хозяин не лучше, он с балкончика смотрит, гнида. У крыльца два лимузина, а за ними прислал какого-то ублюдка на тарантасе. Лысый проснулся и обозрел поместье. Цыкнул зубом, почесал живот.
1: «Вылазим! Папик нам ручки машет!»
0: «Вижу!» Длинноволосый выбрался наружу, встал рядом с машиной, размышляя, куда идти. У дома было сразу три входа. Центральные двухстворчатые дверища и две боковых поскромнее. Словно подсказывая, распахнулась центральная. И появился тип, жутко смахивающий на дворецкого из голливудских фильмов, в черной ливрее и бакенбардах. Лысый резво потопал зачуханными сандалиями по ковровой дорожке, ведя за собой длинноволосого, чтобы показать, кто из них двоих главный.
1: «Богато!» «Да уж, шикарно этот хепс обосновался!»
0: Дворецкий неодобрительно поджал губы, жестом указал на обитые светлым шелком диваны и удалился. Дал понять, что их кликнут, когда понадобится. Как собачек. Длинноволосый не сел. Закружил по периметру овального холла, рассматривая картины в дорогих рамах. «Фигня картинки. Большей частью копии Ренуара и Дали». Лысый пялился на жирных разноцветных рыбок в мраморном фонтане. Даже цветущие кувшинки плавают. Вылить бы сюда пару ведер водяры, то-то веселуха рыбам была бы. Небось, выписывали бы виражи кверху брюхом. Лысый хихикнул, но сморкаться в фонтан не решился. Их пригласили только через четверть часа. К этому времени они рассмотрели помещение и принялись совещаться, пытаясь определить, где тут сортир. Особо психовал Лысый после пива. Косился на фонтан. Но пришлось так и идти, чтобы Халдей опять губу не поджимал. Кабинет, где их ждал хозяин, был тоже неплох. Пижонство так и сочилось с высоченных книжных полок, с корешками нетронутых шеренг дорогущих изданий. Глобус в три обхвата в углу. Компьютер с жидкокристаллическим монитором на дубовом столе. Небось, гоняет на нем шарики или палит из базуки по монстрам. И девок по порносайтам разглядывает. Сам хозяин дома был похож на худосочного колхозного хряка. Массивная, но какая-то масластая фигура, близко посаженные злобные глазки, ровно подстриженная редкая щетина на голове. Сквозь щетину просвечивала розовая кожа. Урод. И скалится уродски. И одет в какой-то дебильный халат с драконом.
2: «Марат Янович», — представился хозяин.
3: «Леонид», — ища глазами протянутую руку и, не находя ее, буркнул длинноволосый.
2: «Можно Лео?»
4: «Анатолий!»
0: — вякнул Лысый.
2: «Знакомы».
0: Хозяин посмотрел слегка раздраженно. Потом повернулся к Леониду и спросил.
2: «Все нужное с собой? Краски там, кисточки?»
4: «Это с собой. Но если хотите большой размер, то холста или картона нет такого. Придется в город за ним ехать».
2: «Парни мои съездят. Объясни, что надо, привезут. А размер... примерно такой».
0: Он ткнул висящий на стене пейзаж, на котором был сосновый лес а-ля Шишкин.
2: «Только вот так», — изобразил он поворот полотна на 90 градусов. «И чтобы, как живая, в белом платье и с розой в руках. Сможешь?»
4: «Смогу, no problems. Будет вам с розой. А кусок холста примерно такой у меня найдется. Подрамник только сколочу и загрунтую. Надеюсь, мастерская или что-то подобное у вас есть?»
1: Должно быть. Тебя проводят. А ты, Толик, езжай с Богом, не крутись под ногами. Вот тебе за труды.
2: Марат Янович протянул лысому 100-долларовую купюру и жестом показал «иди, иди». Анатолий ухватил бумажку, сунул в карман, потоптался, еще не зная, что говорить, потом хмыкнул и удалился, кинув напоследок длинноволосому Лео.
4: «Твори, а я у Марго перекантуюсь, дождусь тебя».
2: Хозяин по мобильнику соединился с кем-то, велел прийти. Явился один из бугаев, отвел художника в большой каменный сарай, показал верстак и кучу деревяшек. Заодно сообщил, что комната ему отведена на третьем этаже, типа мансарда.
4: «А писать где? Там же?» «Писать? Ты что, писатель?»
2: «Нет, писать — это рисовать красками».
4: «Хозяин покажет», — туманно ответил бугай
2: и, вытирая потный загривок, уселся на ящик наблюдать. Подрамник Лео сколотил быстро. Натянул на него холст, белой клеевой грунтовкой покрыл и оставил сохнуть. «Жрать охота», — пожаловался.
4: «Так чего не сказал? Пошли похаваем», — обрадовался бугай. «Меня, кстати, Рубиком зовут, а тебя?»
2: «Леонидом. Лео». Поели за столом, застеленным яркой клеенкой в огромной, просто необозримой кухне. Пожилая повариха навалила жрачки сверху, жаркое и салат из помидоров. Запили молодым кислым вином. Сразу стало клонить в сон, но у Рубика запиликал мобильник. Хозяин звал Лео к ноге. Ждал он на террасе, полулежа в сплетенном из тростника шезлонге. Но одет был странно. Черный костюм и штиблеты из мягкой кожи. Лео подошел, хотел присесть, но Марат Янович вскочил, повел куда-то по каменным лестницам вниз, в цокольный этаж, потом ниже. Художник плелся, ничего не понимая. «Где Шмара, портрет, который нужно написать? Он что, держит ее в подвале?»
1: Винный погреб впечатлял. Ряды пыльных бутылок на полках, бочки, замурованные в стены, отдельно маленькие бочонки на подставках.
2: «Эх, сюда бы на недельку с подружками. Да тут прямо лабиринт. Кладовые, какие-то закутки». Наконец хозяин подошел к трем белым, отсвечивающим голубым в мертвенном свете галогеновых ламп металлическим дверям. «Морозильники», — догадался художник. И сердце от чего-то неприятно шевельнулось в груди. Марат Янович открыл левую дверь, ключом открыл. Пахнуло стужей. Лео почувствовал себя крайне неудобно в майке и шортах. За порогом была зима, легкая изморозь была даже на внутренней стороне двери. Хозяин что-то недовольно пробормотал и посторонился, пропуская гостя вперед. Лео поежился и вошел. Довольно небольшая комната, 4 на 3, какие-то металлические дырчатые штанги под потолком, по двум стенам хромированные полки, пустые. Но его взгляд приковал к себе стоящий посредине железный стол. И тут Лео затрясло по-настоящему. Крупной истошной дрожью. На столе лежало человеческое тело. Укрывающая его в несколько слоев прозрачная пленка не могла изменить очертания. Голова и ноги были четко видны. Марат Янович что-то буркнул, щелкая рубильником на стене. Потом, ссутулясь, подошел к столу, сдернул ломко зашелестевшую пленку, и Лео увидел женщину. Она лежала, вытянувшись в струнку, руки вдоль тела, словно застыла, поднявшись на цыпочки. И на ней было белое платье, шелковое, без всяких украшений, с овальным вырезом. Длинная до щиколоток юбка аккуратно расправлена. Мертвое платье на мертвой женщине. Мраморное лицо, окутанное русой волной длинных волос, синева вокруг закрытых глаз. Наверное, при жизни она была очень красива.
1: Вялая рука Марата Яновича, украшенная массивным кольцом с синим камнем, положила на грудь трупа белую розу.
2: Откуда он достал ее? И вообще, что, черт побери, тут происходит? Этот папик настоящий псих. Держит в холодильной камере мертвую бабу, а таких камер 3. Что если и в других?
4: В остальных продукты, буркнул Марат Янович. И не трясись так. Это моя жена. Напишешь ее портрет, хорошо заплачу. Откажешься, пойму.
2: Подумай до утра.
5: Портрет? Мертвый?
2: Голос Лео позорно сорвался.
6: На портрете она должна быть живая. Как я и сказал, в этом белом платье и с розой в руках. А уж там в кресле она сидит или у окна стоит, решай сам.
2: Лео окончательно перетрусил, представив, как ему позирует труп, посаженный в кресло. Марат Янович внимательно посмотрел на художника и разозлился.
6: «Твое дело нарисовать, мое дело заплатить. Есть какие-то проблемы?»
5: «Как я могу написать портрет живой, если живой ее не видел?»
6: «Я дам тебе ее фотографии, видео, несколько кассет. Там она более чем живая».
5: «Ну, блин! Лучше бы мне только фото и видео дали, а это...» —
2: он указал на тело. —
5: «Не показывали. Было бы легче».
6: «А я должен думать о том, чтобы тебе было легче, или о том, чтобы ты написал именно ее портрет? Настоящий портрет, не с бумажки или экрана».
2: Марат Янович тоже ткнул пальцем застывшую фигуру.
5: «Прямо тут?»
2: — растерялся Лео. Убежденность в том, что хозяин этого ужасного дома законченный психопат, стала полной.
6: «А зачем я тебя сюда привел? Ты что Ваньку валяешь? Не согласен, так и скажи».
5: «Ну, отчего же? Только как? Я что, замерзну насмерть в шортах-то?»
6: «Теплую одежду тебе дадут, а температуру я повысил, будет чуть ниже нуля. Пошли наверх. Сегодня посмотришь кассеты и фото, а завтра с утра скажешь, согласен или нет».
2: Стуча зубами и откровенно нервничая, Лео выскочил из холодильной камеры. Почти до темноты он просидел на террасе в обществе вазонов с юбками и агавами. Микроскопическими дозами поглощал бренди и пытался навести порядок в дикой круговерти мыслей. Солнце напрасно старалось прогреть его насквозь. Внутри оставалось блуждающее пятнышко холода, которое становилось особенно неприятным, когда касалось сердца. Тень от кипарисов тянулась с горы. Садовник шелестел струей воды из шланга. Орал в зарослях павлин, а Лео томился собственной иррациональной трусостью и желанием перелезть через мраморные перилы и бежать вниз, теряя сандалии и расшибаясь на круче. В конце концов он выпил остатки бренди прямо из горлышка, пнул бутылку и ушел, провожаемый укоризненным взглядом старика-садовника. Фотографии и просмотр кассет его совершенно не успокоили. Там резвилась и хохотала красивая, но слегка жеманная женщина, обнимала и смачно целовала у борта роскошной яхты Марата Яновича, кормила чаек на пирсе, встречала изысканно одетых гостей и опять довольно неприятно смеялась. Лео криво усмехался и отшвыривал просмотренные изображения живой Ольги. Так ее называли разные люди в увиденных им на экране сценах. Вместо холеного и уверенного лица вставало другое. Безразлично застывшие, хранящие иней на кончиках ресниц, полные тайного смысла. Ни грамма макияжа, волосы небрежно брошены на шею, никакой наигранности в позе. Оболочка, ставшая новым смыслом. Он просидел почти до рассвета. В углах огромной комнаты с покатым потолком и удобной, хотя и недорогой мебелью, блуждали тени. Ночные птицы тревожили далекими криками, пели цикады и кралась за окном огромная луна. В шкафу Лео нашел несколько теплых свитеров и стеганые штаны. Даже сапоги на меху там были, словно ждали его глупого решения. Утро встретило его спящим поперек широкой кровати. Там же его обнаружил пришедший в полдень Рубик. Лео сообщил ему, что видел странный сон. Потом он поел на кухне и вспомнил, что сон не был сном. Голова трещала, словно шарик для пинг-понга под ногой неуклюжего игрока. И ему было уже все равно. Если какому-то ненормальному идиоту нужно, чтобы он написал портрет его мертвой жены, он его напишет. Он получит свои бабки и хоть какое-то время сможет делать то, что хочется. Возможно, он даже пошлет ко всем чертям Толика и вернется в Питер, в свой полуподвал, где пахнет растворителем, бедностью и свободой. И он сказал Рубику, что ему нужен ключ. Хозяин знает какой. Ключ ему был передан, и для чего-то Лео повесил его на шею на обрывке грязной тесемки. Потом он надел два свитера, неуклюжие штаны на вате, ботинки с шерстяными носками и спустился в подвал. При этом все время повторял про себя, что ему плевать. В холодильнике ничего не изменилось. Только появилось большое резное кресло, обитое черной с золотом тканью. Кресло ему не понравилось. Он снял с мертвой Ольги ворох полиэтилена и увидел умершую от холода Розу, опавшую и жалко сплющившуюся. Розу Лео отшвырнул в угол. Потом установил этюдник и закрепил на нем подрамник с холстом. Краски придется забирать с собой, чтобы не промерзали, а этюдник пусть стоит тут, пока он не окончит работу.
7: Да, это работа. Всего лишь работа, пусть необычная, неприятная и угнетающая, но нужно потерпеть.
2: Потом он, стараясь не думать ни о чем, подошел к столу и обеими руками поднял тело Ольги. Удивительно, но оно не примерзло, легко отделилось от поверхности из нержавеющей стали, вот только нести было неудобно, пришлось обхватить, прижимая к себе. Стылый трупный холод ощущался даже через свитера. Пятясь, Лео поставил Ольгу у стены, стараясь прислонить боком. Отступил, придерживая. Она повернулась на кончиках пальцев, которыми опиралась на пол. Повернулась, и ее лицо оказалось совсем рядом. Волосы упали с плеча, обнажив белую кожу с голубыми прожилками. Закрытые глаза. Он помнил по фотографиям, что они у нее темно-голубые. Были. Есть. Механическое движение застывшего тела повергло Лео в состояние шока. Он боялся отпустить ее плечи, боялся, что она упадет, и это самое невинное, что она могла сделать.
7: «Ты кретин!» – беззвучно орал сам себе Лео. «Ты безмозглый ублюдок! Урод! Трус! Просто козел!»
2: Он и сам знал, что этот крик смешон и бесполезен. С болезненным равнодушием он анализировал собственные эмоции, понимая, что уже шагнул за грань неприятия происходящего. Еще пару дней назад он был спивающимся небесталанным художником с простыми желаниями и грандиозными амбициями, растущими на дрожжах непризнанности. Их плетение себя в некий кафкианский сюжет воспринял с аристократической покорностью.
7: Остаться в подземном холодильнике вдвоем с трупом, чтобы написать его и ее портрет, это... А что, собственно, такого?
2: Холст и краски готовы. Натурщица обрела устойчивость. Осталось взять в руки кисть, обмакнуть ее в темную охру, которую он всегда делал первый набросок картины.
7: Впрочем, на этот раз теплый цвет неуместен. Пусть это будет сажа с кобальтом.
2: Спустя два часа Лео осознал, что пальцы окоченели настолько, что не чувствует кисть, и он пишет странными долгими мазками, превращающими фигуру в плывущий к низу силуэт. Он выбежал из холодильника, закрыв дверь, и поднялся на террасу. Хозяин был там. Перед ним на столике стояли стаканы и несколько бутылок. Лео пил молча, постепенно сбрасывая с себя одежду и расслабляясь. На Марата Яновича старался не смотреть. Дрожащие в воздухе знойные истома, запах роз и вкус виски, почему-то он выбрал этот напиток, раздражали. Глаза слезились, кожа чесалась, хотелось нырнуть в море, но до него было далеко. Когда он, наконец, решил, что можно уже и поговорить, хозяин молча встал и удалился, поправляя на голове мятую панаму. Его сланцы шлепали по каменным плитам. Лео сидел в плавках и теплых носках. Ботинки валялись в стороне. Подошел Рубик.
8: «Жрать пойдешь?»
7: «Нет, отвали. После такого жрать не хочется».
8: «Не груби».
2: В голосе Рубика было больше сочувствия, чем упрека.
7: «Ладно, не буду. Выпить хочешь?»
8: «Плесни на три пальца».
2: Лео бросил в виски три куска льда из контейнера и протянул стакан Рубику. Тот уселся на краешек шезлонга, покосился в сторону дома и отпил глоток. усмехнулся.
5: «Расскажи мне об умершей хозяйке», — попросил Лео. «Какая она была? От чего умерла?»
2: «А я не видел ее живой». Рубик отпил еще глоток, любуясь стоящим в янтарном напитке льдом.
5: «Как не видел? Так ты тут новичок».
2: «Ну, я тут 3 месяца. Пообвыкся».
5: «Она умерла в больнице?»
2: «Тут она умерла. В бассейне утонула. С тех пор бассейн стоит без воды. Марат хотел его вообще снести, но пока руки не дошли».
1: Льдинки в стакане звенели. Он смотрел через них на солнце. Лео подумал, что не такой уж Рубик и противный. Вполне нормальный, упитанный южанин.
5: «И когда это случилось?» — поинтересовался он тихо.
2: «Ну, раз я ее не застал уже, значит, больше 3 месяцев прошло».
5: «Она что, купалась в бассейне в марте?»
2: «А чё, он же с подогревом. Всю зиму плавать можно было. Жаль, что воду не наливают. Сейчас бы окунуться».
1: Лео сидел с глупой физиономией, размышляя, знает ли Рубик о том, что труп жены хозяина хранится в холодильной камере. А если не знает, то почему не удивился, увидев разбросанную вокруг теплую одежду? А если знает, то почему не даст понять, что знает? Или это тут уже стало привычным? Мертвое тело в холодильнике.
2: «Ну что, похавать не надумал?»
5: «Нет».
2: «Ну тогда я пойду, а то Жанна ворчать будет, что поздно явился».
1: С этими словами Рубик вытряс в глотку остатки льда, причмокнул и удалился. Лео обратил внимание, что передвигается парень совершенно бесшумно, словно разжиревший тигр. Ему очень не хотелось возвращаться в подвал. Протестовало все, и душа, и тело. Ощущение внезапно обрушившейся на плечи старости, тоскливое прощание с солнечным светом. Но идти на попятную сейчас уже было глупо. Лео решил, что постарается закончить портрет за 3 дня. Выложится, выжмет себя на холст, размажется по нему отработанными эффектами, не станет думать об оригинальности и стремиться превзойти себя. Ну его к черту, не до одуванчиков. Эта ледяная женщина пугала его все больше, хотя вроде бы он никогда не боялся покойников. Учась в академии, запросто ходил в анатомичку рисовать вскрытые тела, подробно рассматривал мышцы и суставы на лишенных кожи конечностях, даже сам помогал лаборанту препарировать материал. Материал! Там были абстрактные трупы, без имен, без глаз, без звучащего в голове резкого смеха. Ольга.
2: Он выбрал в кустах роскошную белую розу, с трудом сломал ее стебель и отправился вниз. Под толстыми подошвами ботинок скрипел налипший песок. Ольга сидела в кресле, когда он вошел. Тонкие пальцы на подлокотниках, опущенная голова. Глаза скрыты упавшими на лицо волосами. Он оказался снаружи, с грохотом захлопнул дверь и запер ее на ключ. Посидел на корточках у противоположной стены.
5: Не было никаких мыслей. Страха тоже не было.
1: Но войти в холодильник он сегодня уже не сможет. Просто не сможет заставить себя открыть эту белую дверь. И черт с ними, с красками, пусть мерзнут.
2: До заката он гулял по площадке, окруженной затейливо подстриженными кустами туи, вокруг пустого бассейна. Его удивляла голубая кафельная глубина, чистота его дна и кувыркающееся эхо от воплей, исторгнутых в его нутро. Рубик неодобрительно наблюдал в распахнутое окно 2-го этажа за улюлюкающим бассейн художником. Потом Лео стал голоден, но есть не пошел, а отправился в свою мансарду и упал в бессмысленный тягостный сон, где не было ни его, ни Ольги, вообще никого. Кафельный стерильный сон. Утром она по-прежнему стояла у стены на своих холодных пальцах, а у порога валялась увядшая роза, оброненная им вчера. Тут была усыпальница роз.
1: Лео писал остервенело, не думая о результате. Лихорадочно смешивал цвета для подмалевка, грея тюбики с краской в ладонях, дыша на выдавленные на палитру яркие колбаски, теряя терпение. Белая стена, белое платье. Он решил, что напишет фигуру, а уж фон выберет потом наверху в свете солнца.
7: Пусть это будет интерьер гостиной или розовый куст в саду, или балюстрада террасы. Только бы написать саму Ольгу. Ее окутанную шелком фигуру, хрупкие руки, приподнятое навстречу свету лицо, темные цвета штормового моря глаза. Она не смотрела на него, только мимо. Он совсем окоченел. Пора наверх. Она повернула голову ему вслед. «Зачем?»
2: Рубик ждал его в шезлонге у бассейна и пресек попытку снова поорать туда. Марат вернулся, не шуми.
7: «А он разве уезжал?»
8: «Да, вчера. Только утром вернулся. Злой как черт».
7: «Что пьешь? Пиво?» «Нет, пиво не покатит. Где бы водки добыть?»
8: «На».
2: Рубик нашарил где-то позади себя бутылку.
8: «Замерз?»
7: «Уши в трубочку свернулись. Послать бы все».
8: «Послать успеешь. Марат за портреты щедро платит, так что есть смысл померзнуть».
7: «За какие портреты?» – обалдел Лео.
8: «За портреты жены. У него их целая коллекция. Штук 6 уже».
7: «Блин!»
2: Лео глотнул из горлышка и едва не поперхнулся.
7: «И все написаны с мертвой?»
8: «Все. Сдвинулся наш Марат на этом. В остальном нормальный здравый мужик. А тут просто капец».
2: Рубик печально покачал головой.
7: «А можно на эти портреты глянуть?»
2: Услышанное с трудом укладывалось в голове Лео.
8: «Не, он их никому не показывает. Мы по художникам считали. Где он только вашего брата отыскивает? Двое сбежали в первый же день. А остальных не обидел. Хотя один пил тут до позеленения и спал под кустами».
2: Лео поднялся, задумчиво потоптался на бортике бассейна, вздохнул и пробормотал.
7: «Идти надо. Работать. Быстрее кончу, быстрее смотаюсь отсюда».
2: Он не забыл оборвать с куста новую розу. Ему удалось поймать соотношение теплой белизны цветка и холодной белизны женского лица. Роза лежала у ее ног и умирала. После водки он мерз уже меньше и почти не думал о том, что делает. Руки двигались привычно, глаз автоматически схватывал нужное, перенести на холст побыстрее, побыстрее.
7: Какие тонкие у нее пальцы. И эта тень под подбородком. И очертания ноги под непрозрачной тканью, только намеком. А ступня слишком напряжена, нужно смягчить. Завтра он напишет ее лицо. Поймает отблеск в волосах, шелковый и сумрачный в глубине. Нужно попросить у Рубика какую-нибудь шапку, очень голова мерзнет. Хотя откуда у Рубика шапка? Тут и холодов не бывает. И снега, похожего на белизну ее шеи, и льда цвета ее глаз. Не бывает.
2: Он бежал. Позорно и поспешно. Выкинул за дверь палитру и ящик с красками и помчался наверх, к теплу, к еде, к живым людям. Пил на кухне горячее какао, жадно и трусливо поедал куски мяса с хлебом. Потом снова пил какао. Рубик куда-то исчез. По дому бродили незнакомые люди с неприветливыми лицами. Он тоже бродил, не останавливаясь взглядом ни на чем. Кого он искал? Уснул в углу на каком-то диванчике. Никто не разбудил, не сказал, что так не принято, что надо бы спрятаться с глаз. Было холодно. Все равно было холодно. Ночной взгляд луны разбудил его непонятно когда. Было темно, а часов поблизости не было. И он пошел искать тиканье, натыкаясь на мебели таинственные предметы, которых днем не бывает. Он выглянул в окно, когда понял, что часов в доме нет. Или они все умерли. Как женщина, лежащая на дне пустого бассейна. Он увидел ее, освещенную смешными китайскими фонариками, которыми был наполнен сад. Зачем он заплакал, если нужно было кого-то звать, будить и просить, сказать, не сошел ли он с ума?
7: но он комкал свою грязную майку и тихо плакал. Потому что вдруг понял, что никогда не сможет уехать, убежать из этого странного дома. Что жизнь свернулась в сумрачный кокон и его заплело тонкой шелковой паутинкой, притянуло к этому кокону, и он вот-вот станет бездумной личинкой. Поднимаясь в свою мансарду, он увидел Рубика, чистившего у тусклого бра за столиком свой пистолет, и сказал ему про женщину в бассейне. Рубик кивнул.
6: «Опять выкинул».
7: Лео не стал выяснять, кто кого выкинул, а просто снова лег спать, пытаясь найти в этом какой-то смысл. А утром Ольги в холодильнике не оказалось. Только неживая роза осталась на бетонном полу. Тогда он облегченно схватил свой этюдник, холст и поднялся наверх. Там он писал до вечера, обгорая на солнце, становясь ящерицей в пустыне и с ужасом думая о том, что буйная зелень, написанная вокруг ледяного силуэта Ольги, делает портрет грубой дешевкой. Но остановиться уже не мог. А еще его пугала безглазость ее лица. Он не мог понять, куда она смотрит, морщился и ругался, но продолжал наносить мазки, словно опаздывал куда-то. В сумерках Лео прокрался к бассейну, заглянул в него, но там никого и ничего не было. Ни человека, ни даже пятнышка. Куда она делась? Нужно было спуститься в подвал и проверить, но он был уверен, что если она там, то наружу выйти он уже не сможет. Выйдет она, и тогда бассейн наполнят водой, а он будет лежать на ледяном столе. И он вернулся к холсту и почти в темноте нарисовал ее глаза. Смешивал краски, не глядя. С последней каплей белил, нанесенной наугад, пала бездонная тьма и зажглись звезды. Тогда он уснул в шезлонге рядом с портретом. Утром Рубик кормил его бутербродами и подливал кофе из термоса. Он же отдал ему конверт с 500 зелеными бумажками. И можно было уходить, тем более, что подрамник с холстом уже забрали. Он так и не увидел ее глаза, написанные в темноте. И не знал, хочется ли ему их увидеть. Торопливо укладывая в деревянные гнезда этюдника кисти, пузырьки, тюбики и тряпки, испачканные красками, он вздрагивал от каждого звука, словно вор. Грязный растворитель пролился на мраморные плиты террасы. Он поспешно растер пятно подошвы и пошел, закрываясь от солнца ладонью. Чудилось, что сквозь легкую кисею штор за ним следят десятки глаз. Бурый след от правой ноги тянулся за ним до самой песчаной дорожки. У бассейна в шезлонге распласталась сдутая резиновая женщина со сваленными волосами. Не ей ли он рисовал глаза, бессмысленно вытаращенные на плывущие в небе перышки облаков? Лео усмехнулся и помахал рукой тем, кто прятался за призрачной кисеей. Всем семи портретам Ольги, Марату Яновичу, Дворецкому и лакеям, поварихе Жанне, Рубику и самой Ольге. Тонкий силуэт, предательски очерченный боковым светом, брезгливо вздернул плечи. Он отказался ехать в драном форде и зашагал вниз по дороге. Мимо коряжистых деревьев, увитых цепкими плетями растений и паразитов, мимо сладковато-пряного запаха субтропической гнили, мимо птичьей возни, мимо зарастающего травами в придорожной канаве мертвого Анатолия.

Коробка выглядела вызывающе убого. Белые, но отнюдь не глянцевые картоны, надпись, выполненная заглавными буквами гарнитурой Times New Roman Kir. Вернее, надписей было две. Одна на боковой стенке коробки, еще одна на лицевой, в три строчки. Новая компьютерная игра. Ради лицевой стороны неизвестный дизайнер решил дать волю своей буйной фантазии и потрясающей креативности, выполнив каждую строчку разным кеглем. Я на всякий случай поморгал и потряс головой, а вдруг это у меня просто галлюцинация? Отметив с парнями с работы зарплату, на мою долю пришлось 3 бутылки пива сомнительного вкуса, и закусив его парой чебуреков не менее сомнительного происхождения, я имел право на такое предположение. Но коробка не исчезла. А новых деталей в ее облике не прибавилось. Зато, чуть прищурив глаз, мне удалось рассмотреть небольшой рекламный слоган, размещенный на ценнике. «Эта покупка заставит вас по-новому взглянуть на жизнь. Вы получите то, чего не ожидали». Второй фразе стоило поверить. Хотя бы потому, что на первый взгляд ожидать от содержимого этой коробки не стоило ничего вообще. И любой результат, отличный от нуля, оправдал бы заверение рекламы. Но вот насчет нового взгляда на жизнь... Сомнительно, что его могут мне предложить типы, не имеющие ни малейшего представления о том, как вообще принято оформлять коробки с играми. Или это бы такой как бы новый, а на самом деле затертый до дыр рекламный трюк? Типа пустой страницы в газете с маленькой строчечкой внизу. Прокладки с изменяемой геометрией крыла. Защита от кариеса с 19.00 до 21.15. В любом случае, на полке компьютерного отдела магазина «Вселенная», куда я забрел по дороге в метро, эта коробка была уместна так же, как «Москвич 412ИЭ» на стенде парижского автосалона. Я презрительно хмыкнул и принялся за продолжение осмотра витрины с играми, изображая безумца, вдруг решившегося купить вместо пиратского сидюка за 3 бакса точно такой же, но лицензионный, в глянцевой картонной коробке и за 30. Других неожиданностей нас, тех, кто всегда покупает настоящий продукт, не подстерегало. Остальная экспозиция была знакома и узнаваема. Стоявшие на полке коробки были одна ярче другой. Из них скалились на потенциального покупателя скелеты с мечами, зомби с автоматами, Space Marines с бластерами и алиены с алиен-девайсами. Время от времени попадались заблудившиеся среди них тамагочи-образные персонажи игр для всей семьи, а потом снова боевые роботы, злобные гоблины, размазанные по камням кровь. Не торопясь, я передвигался вдоль витрины и вчитывался в надписи на коробках, с удовольствием входя в роль обеспеченного представителя среднего класса, который решил прикупить развлекуху для дома, при этом не придавая особого значения цене. Захватывающий сюжет. Великолепная графика. Полное использование современных технологий. Совершенно искусственный интеллект. Свирепые монстры. Реалистичная гибель. Несколько миллионов видов боевой техники, ну и само собой, как бы ненавязчивые примечания, типа специальный приз журнала Nikkei Press или общая оценка игры 12 баллов. Потенциальный клиент, то есть я, с умным видом кивал. Ведь у меня, как у типичного представителя широких масс покупателей, не могло возникнуть даже подозрений, что и сам журнал, и его приз давно куплены той же фирмой, что выпустила игру «Лауреатку». И, само собой, не было никакого желания задумываться, а по какой такой шкале выставлены пресловутые 12 баллов? По Рихтеру или по Цельсию? Все это разноцветие красок и завлекательных надписей на самом деле вызывало впечатление чего-то очень одинакового и очень неинтересного. На фоне этой серой пестроты наглая галимость новой компьютерной игры действительно смотрелась по меньшей мере оригинально.

стороны в сторону, а мышлению и телу пресловутую приятную гибкость. Благодушное настроение не могло испортить даже осознание того, что в бутылках с красно-черной этикеткой была, конечно же, никакая не шестерка, а бодяжная жигулевская, подкрашенная жженым сахаром и сдобренная щедрой дозой спирта. Мне было хорошо, я искренне желал всему миру того же. Наверное, это благодушие было настолько явно написано у меня на лице, что нерешительно стоявшая у другой витрины девушка с лаконичным бейджиком Наташа отважилась подойти ко мне и поинтересоваться, чем она может быть мне полезна. Первый вариант ответа на этот вопрос я благоразумно решил не озвучивать, впрочем, как и второй. Вспомнив о том, что я серьезный клиент, а также уважаемый покупатель, я небрежно ткнул пальцем в белую коробку. «А это что у вас такое?» Девушка наморщила лоб, и лишь высокий профессионализм опытного менеджера нового зала, стаж работы этой красавицы здесь я бы оценил в неделю, удержал ее от того, чтобы почесать в затылке. «Это совсем новое поступление. Это...» Она замялась, но тут же сообразила, что полагается делать в таких случаях. «Это очень интересно». Не дожидаясь нежного продолжения про совершенно искусственный интеллект и тому подобное, я перебил ее. «А жанры этой игры? Стратегия, шутер или что?» Не ожидавшая такой подлости Наташа запнулась, легонько покраснела и промолчала. Я попытался ей помочь. Ну, на что она похожа? Из известных игр. И, кстати, если у меня на видюхе прот гнатый, она глюкавить не сильно будет? Но это только еще сильнее испортило дело. Она заморгала глазами и начала озираться по сторонам. Паника на милом личике девушки проступила настолько явно, что секунду спустя рядом с ней материализовался лощеный длинноволосый хлыщ по имени Сергей, имя которого, в отличие от имени девушки, был на бейджике подчеркнуто красной чертой. Глаза Сергея светились профессиональной тоской человека, вынужденного 5 дней в неделю по 8 часов в день разъяснять уважаемым клиентам, что несмотря на все законы о защите прав потребителей, отсутствие кнопки AnyKey на компьютере еще не повод для замены покупки. «Слушаю вас. Что бы вы хотели?» – спросил он одновременно мягким движением руки, отсылая Наташу куда-то вглубь зала. «Это что такое?» Я некультурно ткнул пальцем в коробку. К сожалению, золотой печатки на пальце не было, и жест потерял половину задуманной внушительности. «Это новая компьютерная игра». «Ну, я типа читать умею, а подробнее?» Сергей смерил меня взглядом. Он явно не поверил, что я серьезный клиент, и заговорил почти презрительно. Онлайновый симулятор софт-девелоперской фирмы, специализирующейся на разработке компьютерных игр. Это очень сложная игра, рассчитанная на людей с навыками, близкими к профессиональным. У нее очень высокие системные требования, а кроме того, необходим нелимитированный доступ в интернет. Боюсь, что вам, слово «вам» он выделил именно большими буквами, вам она не подойдет. К тому же она стоит... Если бы Сергей не был так явно уверен, что названная им цифра убьет меня на повал, тем бы все и кончилось. Я бы важно кивнул, сделав вид, что посоветуюсь с женой, и мы бы расстались довольными друг другом. Но этот, блин, хозяин жизни имел наглость не принять моей игры. Вернее, он ее принял, вступил в нее, явно считал, что последней фразой выиграл у меня в сухую. Я очень живо представил себе, как он так же презрительно глядит вслед мне, уходящим, а потом поучает Наташу. «Это же нищие лымерьё, у них даже на пиво деньги не всегда есть». И нанес ему ответный удар ниже пояса. «Выпишите, пожалуйста».

Все на свете имеет свойство заканчиваться. В случае с благотворным эффектом консервированного ерша, замаскированного под благородный напиток, это произошло часа через 4 после холодного душа и горячего чая. Осталась только тяжесть в голове, которая не мешала, а скорее помогала вновь объективно воспринимать окружающий мир таким, как он есть. Со всеми его пакостями и мерзостями, одна из них в настоящее время пребывала на столе, рядом с монитором. Интересно, а, собственно, какого черта я купил это? Нет, ну серьезно. Отдал? Сколько я там отдал? Матерное слово. Это же почти 10-я часть зарплаты или 12-я. Словом, пить явно надо меньше. Я с ненавистью уставился на коробку. Ну вот скажите, люди добрые, что мне теперь с этим бесценным приобретением делать? Подавив естественное желание кинуть новую компьютерную игру на пол и как следует потоптать ногами, я задумался всерьез. Обратно в магазине, естественно, ее не примут, это ясно. Продать? Кому? Другу? Стыдно, врагу не возьмет. Кто-нибудь незнакомый и безразличный все равно не возьмет. Ни за полцены, ни за четверть. Подарить? Нет, это не сойдет даже за шутку. Похоже, остается лишь одно. Расслабиться и получить удовольствие. Я вытащил из коробки коробочку с листком, диском и руководство пользователя. Оно уместилось на одном листочке и предписывало вставить диск в CD-ROM. Остальное место занимала реклама все той же сети магазинов «Вселенная». Ну что ж, расслабимся. Вступительного мультфильма не оказалось. Игра сразу перешла к делу. На экране появилась, на удивление, качественно сделанная заставка, изображающая хорошо отделанный офис, где, листая журналы, скучали несколько посетителей. Из-за столика поднялась длинноногая секретарша и, слегка, но вполне заметно покачивая бедрами, направилась ко мне и вручила пачку документов. Весь дальнейший интерфейс вступительной части ограничивался возможностью просмотра этих бумаг. Верхний листок пачки превратился в стандартное вордовское окошко, которое можно было мышкой вертеть как угодно и даже заглядывать за него. Это было забавно, но не более. И, сориентировав окно поудобнее, я взялся за чтение. Суховатым, стилизованным под официальный документ языком, новому участнику, то есть мне, предлагалось принять участие в создании компьютерной игры. На выбор предлагалась любая должность, от секретаря до руководителя проекта, причем системные требования к компьютеру игрока, то есть моему, менялись в зависимости от роли, которую я выберу. Для художников требовалось наличие практически профессиональной графической станции. Да и для программиста моя машинка годилась бы только если вложить в нее еще полштуки на апгрейд. В секретари мне не хотелось, а тех, кто решил играть за руководителя проекта, создатели новой компьютерной честно предупреждали, что для неопытного игрока вероятность успешно закончить проект весьма невелика. Пока я просматривал вакансии, внутри моей машины застрекотал модем, дозваниваясь до провайдера. Игра решила, что пора лезть в обещанный онлайн. И через пару минут у меня появилось новое окошко. Оказывается, я мог не только начать новый проект, но и подключиться к уже идущим, которые начали безумцы, купившие новую компьютерную до меня. Как я понял, часть персонала в проектах имитировалась искусственно созданными персонажами, но среди них были уже и живые игроки, так что я усмехнулся, не один я попал на эту удочку. Хотя, если честно, мой скепсис был уже заметно поколеблен. То, что я успел понять, обещало нечто большее, чем обычные сим-сити, сим-больницы или сим-публичный дом. Здесь действительно маячила возможность творчества, причем творчество отнюдь не в тепличных условиях. Еще раз перелистнув документы, я перечитал пункты, касающиеся абсолютно реального построения схем финансирования и маркетинга. Нет, здесь точно халявы не будет. Тот, кто сумеет продержаться на должности коммерческого директора проекта хотя бы месяц, может смело открывать свое дело. В документе фигурировали названия настоящих банков и туманно обещались полностью реальные алгоритмы работы. Не иначе, когда где-нибудь в середине игры баланс уйдет на минус, на мониторе проявятся бритые пацаны с предложением конкретно решить вопросы, после чего гейм будет чисто ова, или же начнется квейк на калашниковых и мухах. Кого-то это наверняка позабавит, но у меня к таким финалам душа не лежит. Надо поискать чего-нибудь более творческое и мирное. Я пробежался по списку проектов и, наконец, остановился на игре с завлекательным названием «Партизанен». Нечто стратегически-тактически-ролевое по мотивам Второй мировой войны.
Коротко описывался сюжет. Герои игры забрасывают в тыл врага, и он должен там создать партизанский отряд. Хлопот у командира игрока ожидался полон рот. Налаживать снабжение, вовремя выполнять задания центра, строить землянки, вылавливать шпионов, улаживать конфликты внутри отряда и вербовать новых бойцов в запуганных белорусских селах. И не только белорусских. Для любителей революционной романтики предлагались фронт Сандино и французское сопротивление. А ревнители демократии могли попробовать себя в лесных братьях в фолькштурме. Но идея оставалась все та же. С нуля на

На стадии 50% готовности, но вакансии все равно хоть отбавляй. Например, дизайнер миссий. А почему бы и нет? Что я теряю-то? Ни на кого уже в конце концов играем. И я решительно щелкнул кнопкой мышки. Процесс создания персонажа занял около часа. Я ответил на кучу вопросов, включая достаточно странные, например, любимый сорт кофе или предпочитаемый тип женщины. Но нельзя не отдать должное создателям новой компьютерной. Получившийся парнишка был почти точным воплощением меня самого с необходимыми поправками. Живот поменьше, плечи пошире, волосы потемнее. Была бы у меня видеокамера, я бы даже мог снабдить персонажа своим живым лицом, но за ее отсутствием пришлось обойтись фотороботом. Вопрос о зарплате меня здорово повеселил. Диапазон цифр предлагался не широкий, зато выбор, в чем получать оплату, был велик и очень экзотичен. Там были и Крузейра, и Аустрали, и купоны, какой самозваной республики, я так и не понял, и даже прославленные тугрики. Само собой, что я выбрал валюту, неизвестную нигде в мире, но очень популярную в России – УЕ. Пусть это игра, но все-таки приятнее иметь оплату своего труда в сотнях УЕ, чем во стольких же метрах метров керенок. Как оказалось, отдельный кабинет по должности мне не положен. Следующий экран явил мне большую комнату, где в разных позах сидели за компами человек 10. Практически все они были неподвижны, лишь пальцы летали над клавишами. Был еще один стол с компьютером, пустой, а над ним пульсировала стрелка, недвусмысленно намекающая, что это мое место. Интересно, вся дальнейшая игра будет происходить здесь же, и на моем мониторе будет демонстрироваться экран другой машины. Я положил левую руку на клавиатуру, а правой пошевелил мышкой. Рефлексы оказались правильными. Картинка двинулась, и мой персонаж отправился в прогулку по комнате. Сидящие за столами парни не обращали пока что на меня никакого внимания. Привычным квейковским движением я запрыгнул на ближайший стол, а потом на монитор. Его владелец поднял голову, и в колонках раздалось: «Новенький, да?» Теоретически моя звуковая плата позволяла общаться через сеть, но почему-то ни один микрофон к ней еще не подошел. Я напечатал в ответ: «А что, заметно?» Другой голос сообщил: «Все так начинают». Я сразу на голову Сереги запрыгнул и часа три катался. Тут раньше движок дерьмовый, верхняя часть объекта воспринимается как движущая площадка. Причем сам объект этого не замечает. Пришлось переделывать. Сверху экрана появились строчки непонятных символов. В разговор вступил еще один бедолага, лишенный возможности общаться с голосом. «Русификатор», — коротко бросил голос, опознавший во мне новичка. Строчка загадочных символов пропала, и фраза началась заново, уже вполне понятно. «Насчет движка. Я тогда еще к художникам самодельную мышку запустил. Сам нарисовал, сам санимировал. Там у них девчонок много работает. Думал, испугаются. Так нифига! Они на этой мышке как на скейтборде катались. Она маленькая, быстрая». «Ладно, харе болтать», — подвел итог кто-то. «Как тебя зовут-то, новенький?» Я ответил. Потом сам задал какие-то вопросы, обычные при выдворении на новое место работы. Если среди ребят и были искусственные персонажи, то я этого не заметил. Общение было вполне естественным. Оказалось, что эти парни и есть программисты проекта, и по их общему мнению, играя в новую компьютерную, они получают огромное удовольствие. «Ты пойми», — втолковывал мне безголосый, забивая текстом по полэкрана. «Я же по жизни ровно тем же самым и занимаюсь. Игруху программирую. Если честно, то в итоге такая дрянь получится, и все это понимают, а куда деваться? Я уже знаю, где сам напахал, знаю, где остальные два программера дерьма налили, и они знают, знаем, как в два раза лучше сделать, но это ж дел начать докончить, а у нас сроки, бюджет и так далее. А здесь, блин, на меня никто не давит, я делаю так, как мне надо, и столько, сколько мне надо. Ни тебе распорядка дня, ни мороки с отпусками, отдыхаю я здесь, понимаешь? Лучше любого Counter-Strike». Примерно так же охарактеризовали ситуацию и другие работники виртуального офиса, по которому я в тот день совершил экскурсию. Среди них оказался еще один профессиональный игродел, вернее, оказалось. Художница с фигурой фотомодели и лицом голливудской красавицы честно призналась, что на самом деле ее параметры 165, 46, 88, в смысле рост, возраст,

вес. И что с игровой индустрией ее связывают последние 5 лет и 18 килограммов. Но там, в реале, ей под лозунгом «шаг влево-вправо, нарушение дисциплины» приходится моделить и анимировать пушистых чебурашек по готовым эскизам, хотя она сама большой поклонник игр с кровищей. А тут каждый сам себе голова и делает то, что хочет. В качестве того, а чего она на самом деле хочет, девушка, несмотря на признание о возрасте и весе, я все-таки продолжал воспринимать ее как секс-бомбу, продемонстрировала некого фэнтезийного персонажа. Нет, она не пригласила меня взглянуть на экран своего монитора. Она просто сделала красивый пас рукой, и персонаж соткался из воздуха прямо в комнате. Как бы правильнее сказать словом, это вроде бы ничего такого и не делала, а просто стояла и дышала. Но в первую секунду я ожидал, что сейчас увижу собственную кровищу, а потом отреспаунюсь около своего стола. Эффективность творческой свободы была налицо. Монстров, производящих такое впечатление, я не видел больше нигде. И несмотря на всю виртуальность происходящего, почувствовал облегчение, когда создательница вернула свое творение в небытие. Собственно, в первый день я так за работу и не взялся, потратив все время на знакомства и прогулки по офису. Он оказался чем-то схож с булгаковской нехорошей квартирой, и маленький простеночек с узкой дверью мог скрывать за собой огромную комнату, а то и целый зал, оформленный в стиле разрабатывающегося проекта. Как рассказал мне один из старожилов новой компьютерной, поначалу офис был простой и скучный, а все навороты делало рук самих игроков. Я поинтересовался, почему же тогда стены моего партизанинского отдела еще не увешаны шмайсерами и плакатами «Родина, мать зовет», и узнал, что проект начат недавно, художников еще не набрали, а программистам всякий антураж пофигу, у них свои способы получения кайфа от жизни. Следующий рабочий день, а вернее игровой вечер, у меня заняло знакомство с редактором миссии. Еще неделю я ваял абстрактную тестовую миссию, еще месяц, первую реально действующую. Белая картонная коробка с надписью «Новая компьютерная игра» так и осталась лежать на системном блоке. Выкинуть ее уже не поднималась рука. Визиты в виртуальный офис стали для меня необходимой частью жизни, а удачи и неудачи в проекте «Партизанам» воспринимались едва ли не острее, чем успехи и ляпы в реальной работе. И когда мне прибавили несуществующую зарплату на 50 УЕ в месяц, я так обрадовался, что просадил в дешевом клубе полсотни вполне реальных баксов премии. Хотя, почему я назвал ту вторую зарплату несуществующей? Там, в виртуальном офисе, она оказывалась вполне весомой. И тратить ее можно было вполне конкретно. Кроме непосредственно работы, новая компьютерная предоставляла возможности и развлечения. Причем эти развлечения тоже были плодом творчества игроков. Так сказать, побочным продуктом побочных занятий. С теми же самыми партизанскими программерами я не раз и не два участвовал в совершенно фантастических гонках в стиле незабвенного Need for Speed, скрещенного с револьтом. И каждый заезд уносил из моего кармана по сотне две УЕ на ремонт, не считая затрат на изначальную покупку машины. Всякого рода нововведения в офисе, как оказалось, тоже стоили денег. Когда новопришедшие художники нашего проекта, и какие художники, знающие расположение и вид каждого винтика на древнем ППШ, решили отделать все наши помещения в стиле игры, нам всем пришлось скидываться. Зато и отделка получилась загляденье. Теперь программерская комната превратилась в партизанскую землянку, а себе художники смоделировали подвалы краковского гестапо и сделали это настолько старательно, что я при любой возможности избегал появляться у них. Чем творцы новой компьютерной объясняли необходимость оплачивать такие вещи, так и оставалось мне неизвестным. Да и вообще, как оказалось, хозяева игры не очень-то любят обнаруживать себя. Все шло само по себе, и лишь один раз одного парня, впрочем, кто он был в реале, парень или девушка, осталось неизвестным, кикнули без объяснения причин. Просто в холле на стене повис листок с приказом об увольнении, и все. Однако, несмотря на все возможности увлекательно поотрываться на кровные УЕ, главным моим развлечением оставалась все-таки сама работа. Новые миссии, новые коварные ловушки для игроков и возможности для не менее коварного прохождения. А через некоторое время кто-то из программеров дал мне самому в облике одного из персонажей побродить по мной уже сделанным картам. И не только мне, а в компании с желающими потестить миссию.
Конечно, в шутер наши партизаны от этого не превратились, и график, рассчитанный на вид в три четверти сверху, в таком режиме отчаянно глючило, но это мало меня беспокоило. Я ходил по собственноручно созданной земле, сражался с собственноручно расставленными врагами. Не знаю, от чего больше я получал удовольствие, от победы или от самой возможности почти вплотную окунуться в мир, который сделал я сам. Ну, не только я сам, конечно, а вся команда.

Так прошло около года, а то и все полтора, я, честно говоря, не считал. За это время я успел дважды проапгрейдить реальный компьютер у себя дома и четырежды тот, что в виртуальном офисе. Жениться и развестись в реальной жизни и сойтись с художницей, любительницей жутких монстров. Само собой, что сошлись мы с ней тоже виртуально, но даже просто смотреть на взаимные приключения моей и ее моделей было гораздо интереснее, чем на сцены из порнофильмов. Наша партизанская игра была почти что завершена, и я мог позволить себе подолгу заниматься посторонними делами. Само собой, что дополнительные анимации и прочие приблуды для секса сожрали все мои УЕ, что успели накопиться. Впрочем, состояние моего счета в новой компьютерной меня волновало мало. Но вот оно, коварство виртуальной реальности. Также мало внимания я стал обращать и на свой счет у провайдера. И, можно сказать, на самом пике отношений оказался на нуле. До зарплаты на работе оставалось 1.5 недели, а денег, именно денег, а не УЕ, в запасе осталось ровно столько, чтобы не помереть с голоду. И ни о каком интернете речи и быть не могло. Я не то чтобы махнул рукой на это, но суровая реальность внешнего мира заставляла смириться с лишениями. И я начал покорно ждать зарплаты.

желудке у меня булькало и переливалось 1,5 литра разливного Амстердама, в котором растворялись 2 чебурека столь же сомнительного качества, как и 1,5 года назад. Карман оттягивала зарплата, приятная гибкость в теле наличествовала, и вывеска магазина «Вселенная» показалась мне сегодня особенно яркой и привлекательной. «Интересно, а продается ли там еще новая компьютерная игра?» – подумал я и вальяжно вошел в магазин. Наверное, за прошедшее время продавцы-консультанты несколько утомились, и ни молоденькая Наташа, ни многоопытный Сергей ко мне не бросились, предоставив самостоятельно прогуливаться вдоль полок. Я с удовольствием прогуливался, не спеша и расслабленно, и чуть было не пропустил ее. Нет, не новую компьютерную игру, а коробку, украшенную изображением добродушного бородача в ушанке со звездочкой на фоне взрыва летящих под откос вагонов. Я моргнул, потом еще раз, да нет, картинка была все та же. И точно так же от моих морганий никуда не делось название игры. «Партизанен». Я стоял, глядя на эту коробку, как тот самый баран на новые ворота, и никак не мог понять, что же я чувствую. Обиду? Гордость? Разочарование, удовлетворение. И кто я теперь? Крутой парень, разработчик классной игры или же лох, позорный, добровольный и за бесплатно давший кому-то на себе нажиться? И самое главное, что теперь делать? Выкинуть наконец-то и белую коробку, ее содержимое в помойку? Подать в суд? И а наши из проекта? Неужели они ничего не знают об этом? А заранее знали не все, но кто-то точно знал? В сложном коктейле чувств, который бурлил у меня в мозгу, черт ногу сломал бы, а я ведь не был чертом. Я был всего лишь слегка пьяным человеком, который вдруг осознал, что игра, которой он так долго забавлялся, вовсе и не игра, а вполне серьезное занятие. Только вот мне этого никто не удосужился сказать. И то, что случилось дальше, наверное, даже черт со сломанной ногой объяснить бы не смог. «Фака, маза, фака!» – произнес я вслух с таким чувством, что почтенного вида тетка с ребенком пионерско-скаутского возраста отшатнулась от меня, как от террориста-смертника. Потом я подошел к кассе и купил интернет-карточку на 50 часов. На улице словил тачку и за совершенно сумасшедшие деньги доехал до дома. Там, не снимая кроссовок, я включил машину, обновил счет и запустил новую компьютерную игру. Когда она запустилась, залез в меню и стал выбирать новый проект.

Это история о том, как карлик Энгельбрехт, боксер-сюрреалист, заслужил право быть зачисленным в глобальную футбольную сборную. История, которую и по сию пору пересказывают в комнате теней старейшие члены спортклуба сюрреалистов, история неукротимого мужества и непревзойденной ловкости, одержавших верх в неравной борьбе. Энгельбрехт никогда прежде не играл в сюрреалистический футбол. Восторг карлика от того, что он обнаружил свое имя в многотомном списке команды, выставленной в финале межпланетного матча за переходящий кубок, как раз над фамилией Энгельс Ф, привел к торжеству, в котором мы все приняли участие. Межпланетный финал разыгрывается на Луне, куда за месяц до игры начинают прибывать участники на всех возможных средствах передвижения. От банальных космических кораблей до излучений, сновидений, медиумов и телепатических волн. Игрокам дается время на отдых и акклиматизацию, а затем они отправляются в просторный метаморфозис или раздевалку. Мы с Энгельбрехтом прибываем на ракете в привычной компании приятелей нашего капитана. Так как мы плотно присажены на гашиши мескалин, то к моменту прибытия нам приходится потрудиться, чтобы избавиться от галлюцинаций. Лунный Твикенхэм — это бескрайняя равнина гладкой черной лавы с ямами кратеров. Большой мяч считается обыденностью. Играть штуковиной такого размера совсем непросто. Или, как сказал Чарли Вейпентейк, дриблинг с яйцом птицы Рух может только в кошмаре присниться. Старик Дэн Дрими, наш ветеран-судья-сюрреалист, считается излишне пристрастным и довольно медлительным для такого рода десантной операции. Для выполнения этой непростой напряженной работы был выбран новый рефери Сесил Б. Демиль. И вот он посылает приглашение ИД подвести в нейтральный кратер на встречу с капитаном Марсиан для последнего инструктажа. Старый мастер трусцой бежит навстречу в компании Чиппи Дезоида, своего зама. Когда они возвращаются, обоих трясет, как в лихорадке, а накладные волосы на груди Чиппи, которыми он обзавелся у Кларксона, чтобы вселять ужас в противника, становятся похожими на белые барашки облаков. Глядя на них, мы приходим к выводу, что в этом году за марсиан играют весьма грозные существа. И действительно, противник оказался настолько внушительным, что принимается решение использовать нестандартную тактику и сразу выставить на поле всю человеческую расу. Церемония открытия проходит как обычно. Молчанием отдаем дань уважения славному основателю сюрреалистического спорта Уильяму Уэбу Эллису, юному регбисту, первым подхватившему мяч. Затем оркестр взрывается сверхзвуковой симфонией. Не самый удачный выбор, так как в результате обваливается половина трибун. А потом мы выходим на поле. Даже меня, старого вояку, потрясает процессия гигантских монстров, заполнившая выход для гостей. Завидев их, Лизард Бейлис, пессимистичный менеджер Энгельбрехта, пытается пробиться обратно в раздевалку, но толпа слишком плотная. Первыми мяч в игру вводим мы. Демилю приходится потрудиться, чтобы как-то призвать нас к порядку, но и к следующему полнолунию он справляется с этой задачей. Мне поручается сплошная синяка. Стучать на крайних форвардов в центральный комитет капитанов. Я беру под крыло Энгельбрехта и отправляюсь на дело. Свисток.

0: Мельхиседек бьет по мячу. Навуходоносор бросается вперед и подбирает мяч. Он отдает пас Нерону. Нерон Атилле, Атилла беде достопочтенному, беда Этельреду неразумному, а тот вколачивает мяч в кратер. Демиль, что есть мочи, дует в свисток, призывая к схватке. Энгельбрехт пытается сползти в самую гущу свалки. «Держись в сторонке», — говорю я ему. Карлик пытается встрять между Генрихом VIII и Сетеваю.
1: «И реально тебя расплющат!»
0: Демиль выкатывает мяч по наклонной плоскости в самую гущу борющихся. Наши вбрасывающие, Анак и Гарольд Гардрада, подхватывают мяч и начинают перепасовку. Однако хрупкие форварды-человеки и несерьезные соперники для громадных марсианских головорезов. Нам этих монстров не сдержать. Единственный выход — выбираться из кратера, пока они не размазали нас по стенке. Наш скрам-хав Чарли Маркс сразу это понял. Мы с Энгельбрехтом заглядываем за край кратера и слышим его резкий лай.
2: «Уходите!» — орет он. «Вы, Тойфельс, уходите ради всего святого!»
0: И наши уходят в последний момент —

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Морис Ричардсон. День нашей победы над Марсом. Окончание. Как только Чарли Маркс ловит яйцо руха от Вудса Бисмарка, фаланга марсиан сметает нашу переднюю линию. Маркс отдает пас назад Фреду Энгельсу, своему хаффлайеру, и оказывается смятым Вудсами и задницами. «Надо было пасовать старине Чарли», — говорит Томми Брендергас. «Пусть у него дурной характер, но зато он самый проворный скрам-хаф в этом мире, да и ином тоже. Ладно, надо бы двигаться к воротам. Вас подбросить, ребятки?» Фред Энгельс разобрался в ситуации и успел организовать путь к спасению. Он перебрасывает мяч Гладстону, а тот одаривает им Блондена. И не успеваю я глазом моргнуть, а Блонден уже ведет мяч на своем канате. Это великий момент, величайший момент в истории этой встречи. Игроки на поле неистовствуют, оркестр не находит ничего лучше, чем грянуть вторую часть сверхзвуковой симфонии, от чего обрушивается вторая половина трибун. Мы уже не в кратере, но все еще в обороне. К сожалению, Блонден не имеет возможности протянуть свой канат до стратегически важной точки и вынужден уйти за боковую. Но все же мы отбиваем приличный кусок поля. Проход Блондена просто великолепен, особенно если учесть, что последние 5 миль у него под ногами мешалась стая птеродактилей, выпущенная из авоськи марсианской девчушкой-подростком. Мяч наш, но он попал в плохие руки. Стависки ловит мяч и передает его Боттомли, Боттомли Джеймсу Белфору, Джеймс Белфор Чарли Пису, а Чарли Пис Джонатану Уайльду, и с каждым пасом мы уступаем отвоеванные позиции. Джонатан Уайльд делает длиннющий пас Иуде Искариоту, который придает его в ряды трикватеров марсиан, и те принимаются за дело. Растянувшиеся в линию гиганты мчатся по истине черной поверхности Луны, передавая мяч с одного фланга на другой. Для фаната-сюрреалиста это, без сомнения, великолепное зрелище. Мы, то есть те, кто должен остановить их, видим это несколько иначе. Я слишком занят фиксированием имен увиливающих, а Энгельбрехт горит желанием показать себя в деле. Воинственно хрюкнув, он бросается вниз и цепляется за шнурок марсианина Трикватера. Карликом баронят лаву, но он терпит и не ослабляет мертвые хватки. Теперь у них на пути только одна преграда. Наш защитник Сальвадор Дали. Кое-кто из нас усомнился в мудрости нашего капитана, когда он выставил на такую жизненно важную позицию столь авангардного типа. Но мы вынуждены были признать достоинство старика Сальвадора. Он использует все. В своей последней попытке остановить противника он даже камуфлирует штанги ворот под гигантские виселицы, а на перекладину подвешивает несколько весьма изящных объектов из своей студии. Не останавливается он и перед подножками. Правда, кое-кто из его не самых доброжелательных товарищей по команде считает, что это от того, что он застрял в комоде, за которым пытался скрываться. Конечно, все без толку. Сокрушительный бросок и марсианский триквотер в наших воротах. Мы все собираемся в створе ворот. Никогда еще со времен последнего трубного глаза я не видел такого количества скорбных лиц. Я намеревался отдать составленный мной список, но в это время Чарли Вейпентейк пихает меня локтем и указывает на Ит и Зоита, переговаривающихся с Пьерпойнтом Палачом. Мы понимаем, что это значит. Кто-то будет повешен. Марсиане проводят замену, и мы возвращаемся к центру поля. Мяч вводят в игру, и Вивекананда тут же выводит его за боковую. Но удача отвернулась от нас. Из-за боковой Зоровавель отдает мяч Оригену. Ориген пасует Юлиану отступнику, и тот бежит назад. Юлиана перехватывают Лютер и Янгус и начинают виртуозный дриблинг. К ним присоединяется Кальвин. Он подбирает мяч и пасует Уэсли. Эти пьянящие мгновения дарят надежду на то, что у нас что-то да получится. Уэсли, как кролик, скачет зигзагом, делает несколько финтов и обводит трех форвардов марсиан. Но ему явно не хватает скорости. Он пасует, и один из плимутских братьев теряет мяч. Мячом овладевают марсианские форварды и переходят в атаку. Чарли Маркс в надежде переломить ход игры без конца палит из пистолета в спины наших скрамеров. 10-0, а мы играем еще только первый световой год. Кое-кто из наших поэтов пришел в движение. Чаттертон пасует Китсу, Китс Шелли, Шелли Байрону, Байрон Уайльду. Уайльд зевает. Этот зевок вызывает шквал насмешек. Марсиане отдают мяч своим трикватерам. Их уже ничто не может остановить. Они проходят сквозь нас, как слабительные, через кишечник, показывают длинные носы стуканам с острова Пасхи, которых Дали выставил на охрану ворот, и снова набирают очки. Дальше дело техники. Марсиане имеют нас как хотят. Защитники обороняются дюжинами, но все без толку. Их попросту затыкают за пояс. После первой половины встречи счет уже астрономический, и крайних форвардов пачками расстреливают в раздевалке. Ближе к концу перерыва мы с Энгельбрехтом и его менеджером Лизардом Бейлисом полулежа греем ноги над краем кратера. В это время мимо ковыляют измотанные Чарли Маркс и Фред Энгельс.
1: «У нас только один выход, Кнабе», — говорит Чарли. «Надо подсунуть им старого доброго троянского коня».
2: «Отличная идея», — отвечает Фред. «Но там не так много места».
1: «Для малыша найдется», — говорит Чарли, и его взгляд останавливается на Энгельбрехте.
2: «Как ты на это смотришь, Юме?» — вопрошает он, приподняв одну бровь. «Не желаешь взять на себя выполнение увлекательной исторической миссии?»
0: И не успеваем мы возразить, как Чарли исчезает в раздевалке. После перерыва мы с видом побежденных выползаем на поле. Но в момент, когда наш противник выводит мяч, становится понятно, что в игре произошел перелом. Мяч вступает в игру. Он всячески избегает марсиан. Они никак не могут отдать точный пас, а в свалке наши хукеры побирают мяч раз за разом. Такое впечатление, будто у мяча выросла пара ножек. Вскоре мы набираем первые 3 очка. Чарли без труда овладевает мячом, пасует Фреду, а тот с силой выбивает его на открытое пространство. Стенька Разин и его банды подхватывают мяч и ведут его вперед. В кратере завязывается серьезная драка за мяч, но у нашего Гая Фокса имеется подземная карта, и мяч, кажется, заманивает его туда. Они появляются на поверхности поля перед самыми воротами марсиан, и Джек Кэт проскальзывает вперед, чтобы вколотить мяч в ворота. Голиаф, новый защитник, бьет по мячу, мяч попадает в перекладину, но вместо того, чтобы отскочить, зависает в воздухе и приземляется в воротах.
3: Счет 5555-5. Уже лучше.
0: Ид заменяет приговор каждому 10-му осужденному крайнему нападающему на жизнь в свалке. Вскоре мяч попадает к Ганнибалу, и Ганнибал прет вместе со своими слонами. Голиаф меняет вероисповедание. Весь период тактика не меняется. Мы передвигаемся по полю не хуже заправских танцоров. Счет уже 5555-5550. Недалеко до победы. Голы забивают самые безнадежные. Даже Гелио Габал, епископ Беркли и Обри Бёрдсли. Демиль поглядывает на свои дорожные часы и обеими руками подносит свисток ко рту. Лизард Бейлис со скорбным видом сворачивает специальный выпуск «Летучего листка» с кратким некрологом Энгельбрехту.
4: «Если бы только он дожил до этого момента», — говорит Лизард и смахивает слезу.
0: Чарли Маркс старается под занавес подстегнуть наших форвардов.
5: «Призраки преследуют футбол», — рявкает он. «Настало время превратить шаги истории в историю шагов. Форварды вселенной, сомкните ряды. Вам нечего терять, кроме ваших лодыжек».
0: Марсиане яростно пытаются выбить мяч за боковую, но он упрямо возвращается в игру. Далее следует одна из великолепнейших комбинаций в истории. Леки пасует Гиббону, Гиббон Тациту, Тацит Иосифу. Иосиф делает длинную передачу Исаии, тот мощным ударом посылает мяч вперед. Самуил подхватывает мяч, передает его Лоту, Лот Ною, а Ной Каину. Каин пытается удержать мяч, но тот выскальзывает у него из рук. Авель выводит мяч за линию, и Адам падает прямо на него. Голиаф потянул сухожилие, и Ид для подачи выписывает из морга Дали. Он просит меня установить мяч. Пока Дали выбирает подходящий угол для удара, до меня из мяча доносится голос Энгельбрехта.
6: «Старина, какой счет? Кажется, я сбился».
0: В тот вечер в раздевалке состоялась тихая церемония для узкого круга, на которой присутствовали только Чарли Маркс, Арнольд из регби и политбюро выборного комитета. На этой церемонии Энгельбрехт был удостоен высшей награды. Его тайно зачислили в сборную глобального футбола. Как только церемония закончилась, карлика по-тихому вынесли из раздевалки маленького.

Это был рассказ Морриса Ричардсона «День нашей победы над Марсом». В переводе с английского и Русаков. Но поскольку я уже обещал в самом начале эфира, что некоторые имена и понятия нужно будет расшифровать после чтения рассказа, вот это самая расшифровка. Твикенхэм – стадион для регби неподалеку от Лондона. Дриблинг – ведение мяча. Сесил Б. де Миль, 1891-1959, режиссер, продюсер, драматург, один из создателей Голливуда. Ид, латинское «ид», буквально «оно», в психоанализе – бессознательное, глубинный слой человеческой психики, неподвластный контролю разума. Уильям Уэбб Эллис, 1806-1872. Датой возникновения регби считается памятный день 1823 года, когда юноша по имени Уильям Уэбб Эллис схватил мяч руками с намерением просто перенести или перебросить его в город соперников. Вопиющее нарушение принятых тогда правил стало толчком к созданию новой игры, которая стала носить название английского городка, где проходил достопамятный матч городка регби в графстве Йоркшир. И сегодня здесь можно увидеть на стене колледжа Альма-Матер Эллиса мемориальную доску с надписью «Пусть эта доска напоминает о славном деянии Уильяма Уэбба Эллиса, первого, кто осмелился нарушить правила, схватил мяч руками и побежал с ним». Так возникла игра регби в 1823 году. Мельхиседек – персонаж Ветхого Завета, священник и правитель Салима. Навуходоносор – легендарный царь Вавилона. Беда достопочтенный – 673-735. Английский священник – первый историк своей страны, церковная история англов. Этельред Неразумный – 968-1016. Английский король – прозвище «Игра слов». Со староанглийского имя короля переводится как «Добрый совет». Сетевайо, 1828-1884, правильно, Кечвайо, последний зулусский правитель, последователь Чаки, в ходе войны с англичанами разбит и лишен трона. Анак, персонаж средневековой армянской истории, отец Григория Просветителя, возможно, также имеется в виду упоминаемое в Библии лицо с тем же именем. Гарольд Гардрада, король Норвегии, 1015-1066, был женат на дочери Ярослава Мудрого. Скрам-хаф. В регби скрамом называют группу из 7-10 игроков, сгрудившихся плечом к плечу и пытающихся достать лежащий в центре круга мяч. Его туда и забрасывает игрок, именуемый скрам-хавом. Уильям Юарт Гладстон, 1809-1898, английский государственный деятель и писатель. 4 раза был премьер-министром Великобритании. Блонден. 1824-1897. Настоящее имя – Жан-Франсуа Гравеле. Французский акробат и канатоходец. Прославился тем, что неоднократно прошел по канату над Ниагарским водопадом. Стависки, возможно, имеется в виду персонаж одноименного фильма «Алена Рене», 1974-й. Обаятельный аферист, роль которого исполнил Жан-Поль Бельмондо. Джим Боттомли, знаменитый бейсболист 1920-1930-х годов. Джейбез Белфур, 1843-1916, британский политик, бизнесмен и преступник. Чарли Пис, 1832-1879, известный грабитель-взломщик. Джонатан Уайльд, знаменитый преступник 18 века, сатирическое жизнеописание которого составил писатель Генри Филдинг. Пьер Пойнт, историческое лицо, помощник палача, Англия, 19 век. Вивекананда, 1863-1902, индийский философ и общественный деятель. Зоровавель, библейский вождь иудеев, под предводительством которого они возвращались на родину из вавилонского плена. Ориген, 185-254, раннехристианский философ, комментатор Библии. Джон Уэсли, 1702-1791, английский богослов. Плимутские братья – христианская секта, отличающаяся строгостью нравов и простотой ритуалов. В оригинале – Plymouth Brothers, что также может быть переведено как «братья Плимут». Джек Кэт – вождь крестьянского восстания в Англии в 1450 году. Свалка – в оригинале «скрам», то есть «толпа», «свалка» или «скрам». Со своими слонами. Ганнибал действительно использовал слонов в бою с римлянами. Епископ Беркли, 1685-1753, английский философ Джордж Беркли. «Призраки преследуют футбол». В оригинале фраза только последним словом отличается от знаменитого «призрак бродит по Европе». Остаток реплики – вариация на тему «пролетарии всех стран, соединяйтесь». Опять же, в оригинале аналогия ближе, например, «chains голени» и «chains цепи». Уильям Эдвард Хартпол Лекки, 1838-1903, ирландский историк и публицист.

0: Модель для сборки продолжает свое сегодняшнее выступление на хакерских днях. И сейчас первое место в конкурсе «Взломанное будущее». Рассказ Татьяны Русуберг «Вселенная для Дашки». Единой вселенной не существует. Есть множество вселенных, мультиверс. Все вселенные одинаково реальны. Аксиома Бека. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you, Хазир. Говорил же я Тёмычу, куда тебе нахрен пятый верс? Ты и с первыми четырьмя едва справляешься, хочешь, чтобы кукушка совсем на бекрень съехала? Но это чудо природы разве послушает? В итоге все вышло, как я и предсказывал. Прямо на немецком у парня кровь из носу. Глаза закатил и брык в проход между партами. Лежит такой белый, как трупак, кровищей на линолеуме рисует. Девчонки пищать. Немка как отмерла, к двери фукнула. И тут я наперерез. Не надо, говорю, Надежде Потаповне беспокоиться. Это у Савушкина переутомление. Сейчас я его быстренько в медпункт, и будет как новенький. Та захлопала бильярдными шарами из-под очков, на каждом вместо цифры. Ахтунг!
1: Но, Диков, может, лучше скорую?
0: Не лучше, говорю. Загреб Тёмку под мышки, кое-как за спину закинул и попер. У того только башка мотается и по воротнику мне соплями красными мажет. Пока мимо Дашки тащил, смотрю, вынырнула. Глаза стали осмысленные, и в них вроде даже как интерес. Я выпрямился весь такой, скорчил рожу Супермена на вылете, хотя для Тёмыча вес пера давно пройденный этап. Но тут вижу, она дальше запнула, как говорится, свет погас, стоит каркас. Зато мне по лбу как хряснет реальностью, это я головой дверь открыл. Лучше бы Тёмычевой. Может, мозги бы там на место встали. Ни в какой медпункт я его, естественно, не поволок. Сгрузил в ближайшем сортире мордой в раковину. Знал, конечно, что потом орел мне спасибо скажет, но внутри хоть по какому дрожь гадостная. Все-таки при мне Тёмыча еще так не накрывало. Вдруг сам не выползет. По-хорошему, права была гестаповна. В больничку бы его с иллюминацией. Только тогда все, прощай, бабки. Туроператор наложит карантин, причем не только на последний верс, а сразу на все пять. Потом справки собирать забодаешься, чтобы снова в каталог поставили. Этого друг мне никогда не простит. В общем, вымачиваю я его, слежу, чтоб не захлебнулся, а сам думаю о бренности бытия. Вот Тёмыч. В школе вообще не в курсах никто, что этот ботаник пухлотелый, демиург. А он, между прочим, первый свой верс открыл в 12. Вернее, разработал-то базу еще раньше, только до 12 регистрация запрещена, даже с разрешением родителей. Предки ему ясен пень тут же все подмахнули, еще бы, бабосы-то в ботянькин карман стали капать. Но Тёмка быстро смекнул, что таким макаром ему фиг что обломится, потому что как папашин карман сообщается напрямую с бутылкой. Короче, в 13 он подвалил к оператору со вторым версом и поставил условие. Либо вы мне новую аву и счет в банке, либо я ключик поверну и в сортир спущу. Ну, оператор с него поржал, конечно, а потом Тёмыч дал ему запнуть. Слыхали, есть такой мирок «режущая кромка»? Живое население 6 миллионов, не считая гостей. Так вот, это тот самый. Ясно, что и аву, и счет оператор вынес Тёмычу на серебряном подносе. Правда, процент с парня содрал брутальный, типа замолчание и вредность. Ну а дальше пошло Z, 13-я система. Последний верс гений зарегал вчера, хотя я его и отговаривал. Название тут не привожу, там рейтинг 18+. Но отговаривал я его не поэтому, а вот из-за этих самых розовых пузырей, которыми он тут украшает ржавый сток. Тёмыч закашлялся, забулькал. Нормально, значит, жить будет. Дал ему по стеночке сползти. Не, видок, краше на кладбище откопать можно. Ну, говорю, как оно? Инвестировать в будущее, которого у тебя не будет. Он носом свистит, щеки серые.
2: Обошлось же все.
0: На этот раз вроде да. А что, если ты, переходя дорогу, свалишься, и меня рядом не окажется? А эта мудила улыбается только розовыми зубами и грабли ко мне дрожащие тянет. «Спасибо, Дик!» Я молчок. Сижу напротив в ореоле демонической мрачности, подпираю заплеванный кафель. В глубинах сортир бачок капает.
1: «Я же ведь и ради тебя стараюсь!»
0: Тёмыч расклеился, вот-вот слезу пустит.
3: Разве плохо? Стукнет 18, пошлем всех в другой конец бесконечности. Рванем в Штаты, да хоть в Гонолулу. Демиургу все равно, где жить. Заведем себе виллу с бассейном и пальмами.
0: Чихуахуа и лимузин, знаю, слышали. И только до последнего времени меня этот план вполне устраивал. Только теперь кое-что изменилось. А мечты Тёмыча не включали в себя третьего. Какой хоть график... Какой трафик у тебя был, спрашиваю, чисто чтобы прервать Демиурга в трёп? А то он как бачок всю плешь прокапает. Тёмыч так и вспыхнул улыбкой. Хоть у самого под носом еще мокро.
4: 564 на момент блокаута. Только на новом версе.
0: А, поздравляю, протянул я, привычный к несколько иным результатам.
3: Тыщ, слоупок! Тыщ!
0: Не понимаю, как этот придурок еще не рехнулся? Как вообще можно жить, когда у тебя не черепок, а дом советов? В моем обитаю я один, и то бывает такое чувство, что серое вещество вот-вот через уши вынесет. Часто.

0: Хорошо, что живу я рядом со школой. До своего дома Тёмыч явно бы не дополз, даже с моей помощью. Да он, в общем, и не стремился. Родаки у него разводились и с боями делили курочку, несущую золотые яйца. Точнее, петушка. Как-то я забежал к парню в разгар боевых действий, так меня чуть перекрестным огнем из окопов не накрыло. Тарелка о стенку прямо рядом с ухом разбилась. В общем, я понимаю, почему пацан дома только спит. Короче, поперли мы ко мне. Дубак дикий, на проспекте синим дым плавает, сквозь него скользят тени людей, машин, огни мерцают оранжево. Сумерки утром, сумерки днем. Сумеречная зона, по совместительству промышленный холодильник. Мороженые туши еще верят в сказочку о солнце, хотя уже забыли, кто его выдумал. Закопченные фасады домов лыбятся размытыми пятнами витрин. Пластиковые елочки в них напоминают, что время тикает, но когда ты промерз душой, когда сердце колючкой опутал иней, ты не стареешь. Ты просто внезапно перестаешь быть. А если ты еще есть, нужно постараться отметить это. Нужно зажечь последнюю ночь уходящего года и смотреть, как она горит. Тёмыч хочет, чтобы мы зажгли ее вместе. У меня неограниченный кредит на его версы. Мы могли бы вместе запнуть в Z. А еще лучше в новорожденную вселенную. В конце концов, мне пора становиться мужчиной. «Как тебе такой новогодний подарочек?» — подмигивает Тёмыч обведенным синевой глазом. Мне хочется послать его на 3 веселые буквы, но я просто говорю, что у меня другие планы. Раньше парень бы с меня не слез, пока все не вызнал, но сейчас ему хреново, он блюет в лифте, извиняется, не замечая, что кто-то там уже отметился до него. Дома я закинул немощного на свою кровать, пошел искать хавчик. В холодильнике плесень, даже ведро над раковиной пустое. Из гостиной тихо лопочет ящик. Пошел на голубой огонек. Правительство в сотрудничестве с экспертами-медиками готовит законопроект об ограничении времени бесперерывного пребывания в мультиверсии 8 часами. Эта мера вызвана чередой странных смертей, которые некоторые объясняют физическим и ментальным истощением в результате длительного подключения к платформе. Законопроект, однако, вызвал возмущение в широких слоях общественности, воспринявших его как покушение на свободу граждан. Отец развалился на диване перед экраном, но глаза пустые. Наверное, он запнул сразу, как встал с постели. После того, как этого козла выперли с работы, он почти не слезал с платформы. А теперь его вряд ли куда возьмут. Видос, как у типичного задрота. Кожа висит серыми складками, сальные волосы повторяют форму подушки. Белки розовые от лопнувших сосудов, в вялых пальцах предусмотрительно зажата бутылка с водой. Вынырнет, не надо искать.
1: «Да кто сказал, что школьники запают прямо на уроках?» —
0: вещала с экрана жирная ТП, прижимая к брюху анорексичную девочку в длинноухой шапке с логотипом кроличьей норы.
1: «Вот моя Настенька выходит вверх только после того, как сделает уроки, правда, зайка? Родители должны взять это дело под свой контроль, а не политики».
0: Ее сменил волосатик с сиреневыми линзами, явно копировавший зетских морогов. Только вот прыщей у него отродясь не бывало, и губы от тика не дергались.
1: «Ну и что, если кто-то загнется в этом версе? Если ты в это время в другой вселенной, как ты можешь умереть? То есть это... все вселенные одинаково реальны, так? Выходит, ты и бессмертный, так? Чего тогда волну гнать?»
0: Я вырубил ящик и прислушался к тишине в квартире. Уроки Славка, что ли, делает? Он же еще не чипованный, хоть ему 12 стукнуло полгода назад. Братишка, конечно, на задних лапках чуть не ходил, но я сразу сказал, что с мозгами у него эту хрень вырву, если отец решит таки расщедриться. Как ни странно, родитель меня поддержал. Правда, подозреваю, вовсе не из заботы о детском здоровье. Просто он уже тогда подсел на платформу и знал, сколько стоит подписка. Заглянул в комнату брата. Странно, школьной сумки нет, хотя уроки вроде у них уже кончились. Может, с друзьями тусит? Ага, друзья-то теперь только в мультиверсии доступны. Ему даже говорить с ними не о чем. За это Славка меня с отцом ненавидит. Но я переживу. Вырастет, еще спасибо скажет. Я пошаркал к Тёмычу, сунул ему стакан и снотворное. Тот замычал, но я ему ясно дал понять, что если не выпьет, сам ему пилюлю в глотку забью. А то знаю таких. Я за порог, а он снова доступ откроет. Он у него, кстати, неограниченный на всех 5 версах. В итоге приду я с кефиром, а в кровати у меня труп. Короче, выцыганил я у него кредитов и пошел типа в магаз. Только мне еще кое-куда надо было. Я про это предпочел не распространяться, потому как не вязалась она с моим имиджем, да и Тёмыч еще бы обиделся, почему я ему не даю доступа. Я-то у него все версы тестировал. Парень даже сам мне чип оплатил, когда отец встал на дыбы. Это давно было, мама тогда еще с нами жила. До офиса туроператорского трястись пришлось через весь город. Да мне что с того, кто меня дома ждет? В 6 уже совсем стемнело, но холл горел яркими огнями, как елочная игрушка. Секретарша затерялась за огромной стойкой в белой блузке, похожей на чайку на носу флагманского эсминца. Смерила меня из-под очков подозрительным взглядом, как будто по морде могла распознать, способен я на доходный верс или нет.
2: Фамилия?
0: Ну, я назвался. Поднялся на лифте на 10-й. Лифт огромный, зеркальный весь. И в нем такой потеряшка. Куцая пальтишка, джинсы на коленях пузырятся, мордочка затравленная. На воротнике рубашки бурые пятна. Вот хрень. Забыл переодеться. Просто серийный маньяк на свободе. То-то секретарша пялилась. Пришлось молнию до подбородка застегнуть, хотя я от жары уже плавился, как сырок. Офис был похож на кабинет зубного. Снять пальто я отказался, потом еще 100 раз пожалел. В общем, Тёмыч мне, конечно, про процедуру рассказывал, он же ее 5 раз проходил. Но все равно было стрёмно. Как не сопротивляться, когда кто-то тебе в голову лезет, хоть из твоего разрешения? Особенно если этот кто-то – стерильный тип с резиновой улыбочкой и кукольными голубыми глазами. Так и хочется потыкать в них, настоящие ли? Короче, пришлось ему закатать мне укол. Не знаю, что они там ставят, но после этого я поплыл, а тип стал преспокойно копаться у меня в черепушке. Сколько это все длилось, не знаю. Прочухался от того, что меня мутило, башку словно надвое раскололо, а под пальто все хлюпало от пота. Я сразу решил, что в магазе куплю пироженки с заварным кремом. Не для себя, а Тёмычу. За стойкость. Смотрю. Резиновый копошится что-то в компе с недовольной мордой. «Ну как?» – спрашиваю. А он мне такой, даже не оборачиваясь.
2: «Ваш верс слишком банальный, на него спроса не будет».
0: Спокойно так объясняю. Мне и не нужен спрос. Я хочу ограничить доступ. Резиновый плечиками передергивает.
2: «Мы новичкам и так ограничиваем. Но на ваш мир и сотни желающих не найдется».
0: «Мне не нужна сотня», – говорю. «Мне нужен только один». И доступ именной. Тут, наконец, пупсик этот меня услышал. Оборачивается, глазками стеклянными хлопает.
2: «Вы знаете, сколько это будет стоить?»
0: А сам шарит взглядом по моим штанам с пузырями, пальтишку потрепанному и штангам в бровях. Я спросил, сколько. Вышло чуть меньше, чем я себе представлял. Но пришлось накинуть еще, потому как разрешения предков у меня, конечно, не было. Когда я сказал, что хочу оплатить именную подписку, кукольные глаза полезли на лоб.
2: «Ты что, подпольный миллионер или банк ограбил?»
0: Резиновая оболочка, наконец, лопнула, но я знал, под ней была только жадность. «Какое вам дело? Не хотите денег, я уйду». Резиновый хотел. Вместе мы подчистили Тёмыча в счет. Доступ к нему у меня был давно, с тех пор, как Демиурга Хренова в первый раз выбросила в блокаут. Кровь носом тогда у него не шла, но застремался он все равно здорово. Я долго отказывался, но парень меня убедил. Случись с ним что, лучше бабки другу достанутся, чем растворяться в корпоративном бюджете. К тому же все равно, мол, 50% мои. Потому что без меня он был ноль без палочки и кола без пузырьков. В общем, взял я сколько нужно из своей половины, не больше, не меньше, и получил код доступа в подарочном варианте. Специальное новогоднее предложение. Резиновый, подобрев от вида 6-значной суммы, даже спросил, какое написать поздравление. Я сказал, давайте сделаем музыкальное. Мой выбор заставил стеклянные глазки закатиться под надбровные дуги, ну, а оператора хватило мозгов на сей раз промолчать. Домой я поскакал весь окрыленный, чуть не забыл жрачки купить. вперся в комнату, вывалил на стол пирожные, распихал посвежевшего Тёмыча, сообразил чаю и пошел звать Славку пировать. Смотрю, в комнате у него темно, сумки так и нету. Заглянул к отцу. Тот все еще в ауте перед выключенным ящиком, даже из бутылки не отпито. Набрал Славкин номер. Абонент не абонент. Ладно, что в таких случаях делают? Звонят друзьям, учителям, в полицию, пропал ребенок. Уже 10, а он еще из школы не приходил. Тут я сообразил, что никаких телефонов друзей и одноклассников у меня нету. Знаю только парочку, что живут по соседству. На учителей у меня давно уже стойкая аллергия. Короче, пошел я пинать отца. Это проще сказать, чем сделать.
2: «Где Славка?»
0: Ору и по щекам, заросшим наотмашь.
2: «Ты его когда видел?»
0: У этого задрота только башка мотается и слюни по подбородку текут. На шум выполз Тёмыч, жуя пироженку.
2: «Ты его водичкой полей, советуют. Или кубиков ледяных, засыпкой куда. А что случилось-то?»
0: Я бутылку из вялых пальцев хвати прямо в гляделки тухлые плеснул.
2: «А-а, подействовало».
0: Родитель заморгал, закашлялся, хрипит и граблями перед собой машет.
3: «Ты чего?»
2: «Где Славка, ору?»
3: «Ты чего?»

Дальше все происходит очень быстро. Родитель до меня добегает, за грудки цапает одной лапищей, так что пуговицы с рубашки шрапнелью, а второй рвет окно нараспашку. Может, душно ему стало или решил, что это у нас Z-портал? Мне, наконец, удалось вздохнуть, но рано было радоваться. Мудила меня на подоконник спиной завалил, так что там что-то хряснуло и назад загибает. Я, конечно, пытаюсь брыкаться, но от этого только больше вываливаюсь. Чувствую все. Уже выше пояса весь наружу вишу. Тогда я замер. Смотрю прямо в черное небо, а оно на меня сыплет снежинками. Огромные, прохладные, они лижут мою кожу. Залетают страстным поцелуем в рот. А я понимаю, если человек, который 16 лет называл себя моим отцом, сейчас отпустит, я упаду. И в этой вселенной меня уже больше не будет. Руки на моем поясе разжимаются. Последним усилием я изворачиваюсь, пытаюсь ухватиться за подоконник и промахиваюсь. Я лечу, обгоняя снежинки, и успеваю только одно — запнуть. В конце концов, все вселенные одинаково реальны. А я хочу быть только в одной.

Сегодня Савушкин герой всей школы. Не потому, что он вчера винта поймал. Нечего было на платформе сутками торчать. Нет, его по телеку показывали. Реально, в вечерних новостях. Я бы просмотрела, сидела в нирване, но мама потом в записи мне показала. Это, конечно, не империя криминал, но все-таки все было довольно ярко. По сюжету выходило, что Диков, парень из нашего класса, то ли сам в окно выбросился, то ли его родной папаша выкинул. Жуть какая! А Савушкин это все своими глазами видел. Вернее, видел он, конечно, не все, потому что побежал звать на помощь, но как Диков с отцом подцапался из-за платформы, это он точно помнил. В общем, в новостях-то, наверное, всю эту муть не показали бы. Кому какое дело до бытовухи или малолетки-самоубийц, когда в ЗЭТе готовится второе наступление армии клонов, если бы не Савушкин со всем этим трепом про платформу. Вот дождется он, введут восьмичасовое ограничение. Где он тогда зависать будет? В общем, странное такое ощущение. Вот парень сидел через парту слева, а теперь там пустое место. И пятно на асфальте. И парень вроде такой ничего, симпатичный. На меня поглядывал. Глаза у него были янтарные. Нет, янтарные это у Эрмиэля, темного эльфа. А у Дикого какие были? Хотя теперь не важно. Их все равно от удара расплющило, так Савушкин говорил. Ох, хорошо, что я с этим диким фриком так и не замутила. Хотя ему явно очень хотелось. Сам виноват. Знал, где меня найти можно. Другое дело, что у него денег не было, не то что на подписку, даже на единичный вход. Стоило только на его прикид глянуть, сразу все ясно. И что? Захотел бы, раздобыл. Вот я же добываю. Хотя девушкам, конечно, проще, особенно красивым. Даже если ты не прочипованная, можно найти спонсора. Он чип оплатит, а потом час в нирване, и вот у тебя уже месячная подписка на Z, или Зеркальное Королевство, или Острова Драконов. И главное, никаких проблем. Это же другая вселенная. Пусть такая же реальная, как эта, но в ней ты не ты, а кто-то другой. Это кто-то другой ложится под потных мужиков, и не только ты вся такая белая и пушистая, как Дева Мария. В нирване все меняют имена, все меняют внешность. Никто не хочет быть узнанным. Но вчера, кажется, я узнала одного. Не хотелось думать об этом, больше всего хотелось забыть, но... Дурак Савушкин все трещал и трещал, так что я подошла и заткнула ему рот. Он удивился. Не привык, чтобы девушки давали ему пощечины. Я испугалась, что он все поймет, но это, конечно, было глупо. Этот козел подумал, я ему врезала, потому что он друга своего грязью поливал. Мол, тот украл у него какие-то кредиты. Откуда у Савушкина кредиты-то? Нет, я просто хотела больше не думать. На физике запнула в Z, но там меня быстро убили. Блин, теперь придется восстанавливаться с нуля. А вот это как раз кредиты. Кредиты, значит, нирвана. Нирвана, значит...

0: Я видела его пару раз с Диковым. Так, подбегал на переменках. Они были похожи, сразу видно, братья. Оба стройные, темноволосые, фигуры и черты лица аккуратные, точеные, будто у статуэток. У бабушки стояли такие в горке. Дорогой немецкий фарфор. Мне никогда не давали с ними играть, они были очень хрупкие. Однажды я тайком вытащила из шкафа мальчика, играющего на флейте, и пастушку с ягненком. Мальчик упал и раскололся надвое. Неделю потом я сидела под домашним арестом. Конечно, это случилось еще до того, как я получила чип. Маленького пана склеили, но на месте раскола остался уродливый желтый шрам. Напоминание о моем преступлении. Он тоже раскололся там, в Нирване. Фарфоровый мальчик. Не я разбила его, но все равно чувствовала себя виноватой. Почему? Может, поэтому Диков выбросился из окна? Потому что узнал про пана? Потому что узнал про меня? Начались каникулы. Я не могла зайти в Z, потому что не могла заставить себя вернуться в Нирвану. Звонила несколько спонсоров, но я послала их всех. Не знаю почему. Убивала время, тупо смотря телек и гуляя по городу. К Новому году выпало необычайно много снега. Он все валил и валил манной кашей, будто пытался засыпать весь город. Смыть его грехи. Скрыть под непорочной белизной. Похоронить в ледяном саване. Город еще ворочался и скрипел, расчищая бульдозерами путь заиндевевшим до самого нутра автобусом. Он еще содрогался в агонии, транспортируя нас по своим кишкам и воняя бензином. Половина из нас понимала, что каждый обречен. Второй половины здесь не было. Их поглотил мультиверс. Новый год я встречала дома. Мы быстро поели, в гости расположились в гостиной, чтобы вместе выйти в богему. Пробная подписка на новый верс была подарком, который они скинули друг другу на телефоны. Я могла бы запнуть вместе со всеми, я почти сделала это, но тут мне пришло еще одно сообщение. «С Новым годом, Даша! Вам подарок от анонимного пользователя с музыкальным поздравлением. Хотите открыть его?» Я ушла в свою комнату и прикрыла дверь. Что это, кто-то из спонсоров развлекается? Немного подумав, все-таки ответила «Да». Волнующий голос запел под примитивное акустическое сопровождение. «Я не верю, что когда-нибудь все будет хорошо. Моя возлюбленная — луч света. Но чтобы моя богиня меня не покинула, я должен принести что-то в жертву, должен осушить целое море, чтобы найти этот луч».
1: Блин! Это же код доступа! Неограниченная подписка на новый верс. Что за шуточки? Вселенная для Дашки? Кому могло прийти в голову назвать так свой мир? А голос продолжал петь.
0: «Если я и попаду в рай, то в этом раю будем только я и ты. Я родился больным, но мне это нравится. Заставь меня быть счастливым».
1: Я дождалась конца песни. Посидела, прислушиваясь к доносящемуся из гостиной новогоднему шоу. Я могла бы поджечь дом, и этого бы никто не заметил, пока не стало бы слишком поздно. Могла бы выйти из окна. Могла бы взять нож, которым разрезали торт, и вонзить его в тело каждого из гостей по очереди. Могла бы позвонить спонсору и пригласить его прямо сюда. Какая разница, когда по мне давно уже идет трещина? Но вместо этого я ввела код. Я запнула.
0: Он стоял на крыше, и снег падал на плечи его старенького пальто, украшая их пушистыми эполетами.
1: Снег высидел его волосы. Даже на брови налепило маленькие сугробы, особенно там, где из них торчали стальные шарики. Мне всегда нравился его пирсинг, но я не очень присматривалась к глазам под ним. Настало время присмотреться. Я сделала робкий шаг вперед. Еще. Снег мягко приседал под моими подошвами, забивался в голенище коротких полусапожек. «Они серые», — сказала я, заглядывая в его лицо снизу. «Как туман, с темной каемкой по краю». «Что?» — он удивился. «Правда удивился, как будто не верил, что я все-таки пришла». «Твои глаза! Тебе когда-нибудь говорили, что у тебя красивые глаза?» Он закрыл их, и его лицо стало совсем хрупким и фарфоровым. Я испугалась, что могу разбить его. Вот так, одними словами. И замолчала. Но он снова распахнул веки и прижал меня к себе. Просто прижал и стоял так, а я слушала биение его сердца. Сначала оно неслось вперед, как скорый поезд, колотилось в мою грудь, будто пыталось поменяться с моими местами, но потом успокоилось. Застучала мернее на стыках, уверилась, что торопиться некуда, что у нас есть время. Все время этого мира лежит, как снег у наших ног. «Куда пойдем?» — спросил он, отпуская. Мне не хотелось никуда идти, но я пожала плечами. «Пусть он покажет мне свое создание, Демиург». «Тогда ко мне?» Мы не полетели на драконах, мы не отрастили крылья. Перед нами не открылся телепорт. Мы просто спустились по лестнице и пошли через город. Он был по-прежнему закопченным, вонял бензиновыми выхлопами и рвался в уши воплями сирен, гудками редких автомобилей и голосами гуляющих. Новый год наступил. Внезапно мне показалось, что я спала и только что проснулась. Что последние дни были всего лишь страшным сном. Но тогда сном была и вся моя прошлая жизнь. Потому что в ней я не могла идти рядом с Диком на глазах у всего города. Не могла держать его за руку, не могла войти в его дом. Но вошла. Дверь нам открыл фарфоровый мальчик. Счастливый и целый, но очень сонный.
2: «Нагулялись?» — нарочито обиженно буркнул он. «Между прочим, все там ждут. Мама сказала, десерт без вас не начинать, а на нем сливки уже тают, вот».
1: И подозрительно сощурился.
2: «А вы что, целовались?»
1: «Глупо краснеть перед каким-то шестиклашкой».
3: «Нет», — фыркнула я, сбивая снег с полусапожек.
2: «Мы запались». «Чего?»
1: — выпучил мальчишка и так крупные глаза. «Не учи ребенка плохим словам», — улыбнулся Дик и стряхнул влагу с моих волос.

0: Спасибо. Это был рассказ Татьяны Русуберг «Вселенная для Дашки». Как уже было сказано, Татьяна Русуберг...
1: 27 октября, суббота, 20:00. Концертный зал Ленинградской студии документальных фильмов. Модель для сборки. Halloween Life в Питере. Мистическая ночь перед Днем Всех Святых только вместе с МДС в легендарном Лендоке. У микрофона автор программы Владислав Коп. Саундтрек диджей Михаил Габович, диджей Андрей Эдисон. Видео Алекс Бунис. Билеты и подробная информация на сайте mds.ru. Санкт-Петербург, набережная Крюкова, канала 12. Телефон для справок 8-926-234-1606. Незаметно присоединяйтесь. Будет дьявольски интересно.
0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream.

Soundstream, а также на портале www.soundstream.media. Катерина. Лед. Суббота, сейчас. Собачка нашлась на полу под старым рассохшимся креслом. Фарфоровая, серая от пыли и неряшливых клочьев паутины, она печально смотрела на койота. Собачка вросла в этот угол. Всем своим видом она как бы говорила: «Пройди мимо». Койот поднял собачку, осторожно протер рукавом, завернул в носовой платок и положил в карман. Похоже, больше здесь ничего не осталось. Пора уходить. Дом давно был настроен к нему враждебно. Койот это отлично чувствовал. Всякий раз он обещал себе, что завяжет, прикасался к стенам и шептал дому: «Я не вернусь». Теперь уж точно усмехнулся койот. Он оглянулся на лестницу, под которой пряталась дверь в подвал. Оттуда доносился едва слышный шорох. Койот подошел ближе. Старые половицы при каждом движении противно скрипели. Шорох приблизился. Койот отпрянул, вжался в пыльную стену.

11 лет назад. Ту зиму койот провел в своей комнате. Ноябрьская простуда в декабре обернулась воспалением легких. Выздоровление пришло вместе с весной, и однажды утром 8-летний койот понял, что больше не может оставаться дома. Вообще-то он был послушным ребенком, но в тот раз случился сбой. То ли зима была слишком длинной, то ли весеннее солнце слишком ярким, то ли в самом койоте что-то неуловимо поменялось за эти долгие месяцы. В понедельник он проснулся с мыслью: «Сегодня особенный день». Койот не помнил своего сна и минут 5 сосредоточенно хмурился, пытаясь за хвост поймать ускользающее ощущение чуда, которое смутным воспоминанием маячило на краю сознания. Сон вспомнить не удалось, но настроение от этого не испортилось. Койот вышел к завтраку с улыбкой. Мать койота давно разучилась улыбаться, а к улыбкам окружающих относилась настороженно, зная, что за ними всегда прячутся неудобные просьбы, фальшивое сочувствие, искренняя подлость. Но койот улыбался так же ярко и честно, как солнце за окном. Мать койота запомнила эту улыбку на всю жизнь. Как старую фотографию, она сохранила ее в памяти и изредка любовалась ею даже после того, как выгнала койота из норы и запретила себе вспоминать о нем. Она так и не узнала, что именно в этот день койот изменился. Что эта улыбка была первым камнем большой лавины. Койот отправился на прогулку, едва мать ушла на работу. Он шел, не думая о маршруте. За зиму койот успел подзабыть, какое это удовольствие вот так шагать без всякой цели. Койот не заметил, как выбрался на центральную улицу, которая вела прямиком за город. Он вообще ни о чем не думал, разве что немного о солнце, ветре и о том, что он, в общем-то, вполне счастлив. А смысл в жизни все-таки есть. Потом койот увидел дом. Дом стоял особняком на холме неподалеку от болота. Улицы с прутовыми щупальцами протянулись к болоту, окружая холм, но город как будто не решался принять его окончательно. Явно заброшенный дом, пожалуй, выглядел бы страшновато, не будь день так хорош. К дому вела заросшая тропинка. Койот пошел по ней, сминая ботинками прошлогоднюю жухлую траву. Дверь была не заперта, и, зайдя в дом, койот предусмотрительно оставил ее приоткрытой. Внутри было странно. Пыльная паутина окутала мебель и стены. По сравнению с норой матери койота, дом был царством беспорядка. Зато тут пахло тайнами, приключениями и чудом. Точно таким, какой койот видел сегодня во сне. Гостиная была уставлена всевозможными игрушками, шкатулками, статуэтками, предметами, совершенно не похожими на те, к которым привык койот. Койот взял в руки фарфоровую статуэтку, собачку, и едва не уронил ее на пол. Собачка была теплая. Ладони его в одно мгновение согрелись. Тепло поползло по рукам вверх, к сердцу и голове. Собачка вдруг показалась удивительно знакомой и родной. Койот почувствовал щемящую тоску, которая тотчас сменилась радостным предвкушением. Ему почудились голоса и топот. Волнение охватило его, и захотелось закричать от восторга. Койот осторожно поставил собачку на место. Он прошелся по комнате, останавливаясь, чтобы рассмотреть игрушки, рисунки и прочий хлам. Неожиданно услышал шорох и почувствовал прохладное прикосновение к плечу, как дуновение ветра. Обернулся. За спиной у него стояла девочка, лет 5, с длинными растрепанными волосами. Глаза на пол лица и робкая улыбка. «Я думал, тут никого нет», — смутился койот, вообразив, как вслед за девочкой сейчас появятся ее родители. Девочка не ответила, только покачала головой. И в этом простом жесте койот почувствовал все, что она хотела сказать. «Тут никого нет». Не страшно, что койот зашел. Напротив, она очень рада. «Можно?» Койот протянул руку к стеклянной банке, которая стояла на столе. Девочка, мысленно он стал звать ее мартышкой, кивнула, но в глазах ее мелькнула неуверенность, когда она покосилась на входную дверь. Койот понял так: «Пожалуйста, ничего не уноси отсюда».

0: Четверг, позавчера. Койот снова проснулся от неприятного дребезжания телефонного звонка. Койот не доверял телефонам. Дело было не только в том, что эти механические твари искажали интонации и переворачивали смысл. Койот считал безумной саму идею добровольно отдать телефону голос и отпустить его в бесконечные путешествия по проводам. Он не сомневался, что однажды телефоны начнут звонить, когда им самим вздумается, и говорить украденными голосами. В койотовой норе никакого телефона, разумеется, не было. Но вот уже которое утро он просыпался от этого назойливого звука. В поисках телефона койот перевернул вверх дном комнату, кухню и маленькую кладовку. Глупо. Нора койота была образцово чистой, он знал здесь каждую вещь, каждый миллиметр пола и стен. Мать гордилась бы им. Иногда койот воображал, как мать одумывается и приходит к нему просить прощения, как он холодно впускает ее в свою сверкающую чистотой нору. Но мать не приходила, и койот знал, что она не придет никогда. Утро койота всегда было ужасным. Его лихорадило, руки не слушались, голова раскалывалась, сердце ныло. Койот предпочел бы, чтобы утра не было вовсе. Просыпаться после обеда, проведя худшие часы утренней лихорадки во сне, но призрак телефона плевать хотел на койотово предпочтение. К тому же сегодня был четверг, один из двух дней в неделю, украденных у койота предписанием суда. За несколько месяцев понедельники и четверги превратились в настоящий ад, но тюрьма представлялась ему адом гораздо более страшным. У койота не было своего пропуска, и толстуха, невысокого роста темноволосая медсестра, всегда встречала его у ворот.
1: «Она очень сдала в последнее время», — сказала толстуха, провожая его к корпусу. «Раньше, бывало, вспомнит о чем-то своем, и все, кажется, вот-вот улыбнется, а теперь глаза пустые, и плачет, и плачет. Ты приглядывай за ней, мальчик, приглядывай».
0: Койот механически кивал, думая о своем. Он ненавидел старикашек. Те, что еще двигались, были не в своем уме. Задавали койоту нелепые вопросы, дергали его, просили о странном. Койот едва сдерживался, чтобы не вломить неряшливому старику, которому приглянулась койотова красная бейсболка. Старик вел себя как малолетний хулиган, при каждой возможности подкрадывался к койоту и пытался незаметно утащить бейсболку. Койот не сомневался, старик завидует ему, его молодости, будущему. Были и другие. Живые мертвецы. Растения. Они сидели в своих колясках или лежали на койках в комнатах и медленно умирали. К этим койот относился с удвоенным презрением. Лучше смерть. Его подопечная была как раз из таких. Древнее чучело старухи в кресле у окна. Она давно уже не двигалась самостоятельно и не разговаривала. Койот дважды в неделю по два часа читал ей вслух. И это была мука, равных которой мало. В прошлый раз койот дочитал старухи Тома Сойера. Книги выбирала толстуха, и сегодня его ждала новая, толстый роман Диккенса в шершавом темно-зеленом переплете. Старуха безразлично смотрела в окно своими мертвыми глазами, левый мутно-белый, правый прозрачно-голубой. Когда койот был уверен, что рядом нет толстухи или других медсестер, он начинал кривляться, остроумно добавлял в конце каждого предложения непристойности, а то и вовсе придумывал персонажам новые реплики. Это было очень смешно, но старуха продолжала равнодушно смотреть в пустоту. Иногда койоту, пристально следившему за старухиной реакцией, казалось, что ее глаза на мгновение оживают и наполняются странной смесью мольбы и жалости. Тогда койот победно улыбался. Сегодня толстуха все утро крутилась поблизости, потому койоту приходилось честно отбывать наказание. Он пожалел уже о дочитанном Сойере, которого еще в понедельник терпеть не мог. Диккенс был невероятно уныл. То и дело койот поглядывал на часы. Ровно в 12 он отложил книгу на подоконник.
1: «Пойдем-ка я тебя угощу», — сказала толстуха.
0: Койоту ни разу не удавалось отказаться от толстухиных подачек. Опыт показывал, что лучше сразу соглашаться, чем отбиваться полчаса, чтобы потом все равно устало согласиться. Готовила толстуха прилично, грех жаловаться. Пока койот без аппетита, но быстро ел яблочный пирог, толстуха с приторным умилением смотрела на него. Койот не верил этой ее улыбке. Он вообще мало кому верил, а таким людям, как толстуха в особенности. Толстуха явно была себе на уме. И стариков, и его обхаживала не просто так. Койот пришел к выводу, что у нее давно не было мужчины. Или никогда. Он доел пирог под навязчивое кудахтанье толстухи и поспешил домой. Там, под стопкой старых журналов, в порванной и аккуратно заклеенной скотчем картонной коробке, койота ждали остатки кружилки.

11 лет назад. Маленький койот приходил в дом всю неделю. Возвращаясь в нору, он не знал покоя, не спал, плохо ел. Мысли о чудесных предметах иссушали его. Случайно подслушав на улице слово «ништяки», койот тотчас забрал его себе. Слово это лучше прочих подходило для именования волшебных вещей из дома. Ночами койот шептал названия ништяков. Все они стали для него родными, у каждого было имя. Грохотушка. Запертая шкатулка, внутри которой наверняка спрятано много мелких сокровищ. Воробушек. Мятый комок бумаги, чья-то неудачная попытка освоить искусство оригами. Кружилка, деревянная карусель размером с коробку из-под печенья. Собачка, фарфоровая статуэтка, маленькая и очень изящная. Теплышко, детский рисунок в рамке, на рисунке корявые зеленые человечки и синее солнце. Стоило койоту просто прошептать имя ништяка, как от ладони к сердцу, от сердца к голове поднималась теплая волна, мысли туманились и хотелось улыбаться. Койот знал твердо, эти вещи должны принадлежать ему. К мартышке они явно попали по ошибке или на время, чтобы однажды достаться койоту. Мартышка не ценила ништяки. Койот ясно видел это. Разве иначе лежали бы они в таком беспорядке, покрываясь пылью и паутиной? В пятницу койот решился забрать с собой воробушка. На вид это был самый пустой и никчемный из ништяков, и действие его было простым. Стоило взять в руки смятую фигурку, как в воздухе появлялся запах весеннего утра. Все. Но через мгновение пьянящий восторг наполнял койота, и один за другим в голове мелькали образы. Блеск утренней росы на едва раскрывшихся зеленых листьях за окном. Дуновение теплого майского ветра. Волосы щекочут шею. Приятная тяжесть портфеля в правой руке. Вкус бабушкиных пирожков с вишнями во рту. У койота никогда не было бабушки. Мартышка каждый раз приветливо встречала койота у входной двери, с явным удовольствием ходила за ним хвостом по гостиной. Иногда замирала, словно прислушиваясь к чему-то. Лицо ее при этом делалось неподвижным, почти мертвым. Такие лица койот видел потом у парализованных стариков. Постояв так секунду-другую, мартышка срывалась, убегала наверх по лестнице. Койот несколько раз поднимался за ней следом и заставал мартышку у небольшого чердачного окошка. Она с ногами забиралась на стул и напряженно смотрела куда-то вдаль. Кроме стула и окошка, на чердаке был только древний телефонный аппарат, из которого крысиным хвостом торчали огрызки проводов. Телефон не был ништяком, никакого отклика на прикосновение, разумеется, не работал, но изредка мартышка снимала трубку, набирала номер и слушала тишину. Под лестницей, ведущей на чердак, пряталась пыльная дверь подвала. Мартышка всегда пролетала мимо, точно двери не существовало. Койот же проходил осторожно, как по краю пропасти. Он сам не знал почему, но дверь эта тревожила его. Даже сильнее, чем дверь в мамину кладовку в те давние времена, когда он вообразил, что там живет тролль. В пятницу днем, когда мартышка убежала наверх, койот, насвистывая Четанунгу-Чучу, положил воробушка в карман. Домой он несся в припрыжку. Чувствовал тяжесть воробушка в кармане и мог думать только о том, чтобы снова взять его в руку, поймать блики солнечных зайчиков и услышать шепот майской листвы. Койот влетел в свою комнату, прыгнул на кровать и попытался достать воробушка. Что-то было не так. Как будто в одно мгновение тучи затянули небо, как будто солнце исчезло, а с ним и весь свет в мире. Воробушка не было. Вместо него койот обнаружил горстку прозрачных кристаллов, похожих на лед. Прикосновение к ним ничего не меняло. Мир оставался прежним. Койот тоже. Он проревел весь вечер. Мать не могла понять, что с ним происходит, не могла найти слов, чтобы успокоить его, а потому поставила в угол. В заброшенный дом койот больше не ходил. До поры.

Четверг, позавчера, вечер. От кружилки осталось мало что. Половину пришлось отдать упырю, но лошадок койот припрятал. Это было бы уже совсем свинство. Отдать лошадок в нечистые упырьи лапы. На карусельных лошадках койот протянул почти 2 недели. Койот скрутил колпак из куска фольги, высыпал туда несколько осколков последней лошадки и вставил колпак с кристаллами в держатель. Держателем служил сачок миниатюрного садового гнома, которого койот украл хулиганство ради. Сетку из сачка он давно выбросил за ненадобностью. Гном мерзко улыбался, казался полным тупицей, и этим нравился койоту. Уродец был, по крайней мере, честен. Руки койота мелко подрагивали, когда он скручивал трубочку из белого листа. Упырь и другие состайники предпочитали крутить купюры, но койот считал это кощунством. Он потянулся за зажигалкой, которая обычно лежала в коробке рядом с круглой жестянкой из-под леденцов, где койот хранил кристаллы. Пошарил рукой, выругался, заглянул в коробку. Зажигалки не было. Только жестянка с последним лошадкиным хвостом. В одно мгновение футболка койота стала липкой от пота. Кто-то был здесь. Кто-то видел его тайник. Упырь? Койот осторожно положил раскрутившуюся уже трубочку на стол, отодвинул гнома с полным колпаком подальше от края, чтобы не опрокинуть ненароком, сел на пол. Если бы здесь без его ведома побывал упырь, не осталось бы ни одного кристалла. Этот кошмар давно преследовал койота. Упырь выслеживает его нору, забирает весь запас льда и требует еще. Хуже был только кошмар про то, как упырь находит дом. Нет, упырь глуп и жаден. Он не оставил бы и кусочка лошадки. Да и старая пластиковая зажигалка ему ни к чему, а кому к чему-то. Койот попытался сосредоточиться, но получалось плохо. Ему срочно нужно было покурить. Чтобы успокоиться, он машинально провел рукой под кроватью, собирая несуществующую пыль, и наткнулся на зажигалку. Дыхание выровнялось, тревога мгновенно исчезла, будто он уже покурил. Легко поднявшись, койот принялся заново крутить трубочку. Руки теперь совсем не дрожали. Кружилка была хороша. В дыме ее кристаллов прятался летний вечер и лунопарк. Разумеется, тут снова была мартышка. Рядом с мартышкой шел кто-то большой и прекрасный. Улыбка, теплые сильные руки, смех. Человек-стена, выстрелы в тире, запах пороха, сладкая вата, петушок-леденец, карусель и невероятное спокойствие. Койот мог только мечтать о таком акценте.

0: Полгода назад. Полгода назад, в октябре, Койота впервые арестовали. Через два дня отпустили домой, только дома у него уже не было. Мать выставила Койота из норы.
1: «Ты всегда таким был»,
0: — сказала она.
1: «Подонок, как твой папаша».
0: Мать аккуратно вычеркнула из своей памяти все хорошее, что у них было, подумал тогда Койот. Наверное, с отцом она поступила так же. Конечно, дело было не только в аресте. Лед. Вот что напугало ее. Мать, надо отдать ей должное, пару раз пыталась поговорить с Койотом еще до ареста. Безуспешно. В конце концов, она решила, что проще избавиться от сына, чем смириться с тем хаосом, который тот приносит в ее жизнь. Первую неделю свободного полета Койот был сам не свой. С жильем решилось просто. Его приютил Скунс. Хуже было другое. Едва Койот остался без источника финансов, Упырь закрыл кредит. Раньше, когда можно было выпросить деньги у матери, Упырь отсыпал ему кристаллы в долг. Теперь все поменялось. «Только кэш», — сказал Упырь, добродушно улыбаясь. Койот, отвратительный сам себе, шакалил и присмыкался, но Упырь был неумолим. Койот потом с ужасом думал, до чего мог бы дойти, если бы не нашел воробушка. Те несколько дней, что Койот провел у Скунса, были ужасны. Скунс оказался не просто неряхой, у него была религия.
2: «Весь мир, — говорил Скунс, — вся наша проклятая планетка рано или поздно превратится в большой космический мусорник. Наша задача — ускорить процесс. Человек создан для того, чтобы помочь хаосу».
0: Нора Скунса воняла всем, чем только может вонять помойка. Пол был покрыт сантиметровым слоем грязи, вещи валялись в полнейшем беспорядке. Посуду Скунс никогда не мыл, только время от времени выбрасывал. Койот с первой минуты понял, что долго здесь не протянет. Вещи свои он распаковывать не стал, примостил у входа. Оставил бы в коридоре, но большой разницы не было. Весь этот многоквартирник, похоже, существовал по законам скунсовой религии. Через неделю Койоту удалось найти сносную нору. Она принадлежала бабушке двоюродного брата Крысы, бывшей койотовой одноклассницы, которая теперь работала официанткой. Крыса имела виды на Койота, а он никогда прямо не отказывал ей, хоть и считал костлявой дурой. Переехал он сразу же, как только получил у крысы ключи и отбился от ее непристойных намеков. Первый вечер Койот потратил на уборку. Крысиная нора была значительно чище скунсовой, но все равно не отвечала представлениям Койота о месте, пригодном для жизни. Уже ночью, закончив уборку, Койот принялся распаковывать вещи. Среди школьных тетрадок, комиксов и солдатиков, которые мать педантично выгребла из кладовки и сложила в чемодан, он обнаружил круглую жестяную коробочку из-под леденцов. Койот сразу понял, что там внутри. Несколько минут он просто сидел с жестянкой в руках, ошарашенный цепочкой воспоминаний. Потом открутил крышку. Кристаллы, в которые обратился когда-то воробушек, очень напоминали лед, которым прежде снабжал его Упырь, только были красивее и прозрачнее. Койот принялся сооружать колпак из фольги.

Пятница вчера. В пятницу утром Койота снова разбудил телефон. Койот умылся, выпил крепкого кофе и с полчаса смотрел в окно на стену соседского дома, прежде чем принял решение. Он отправился на вокзал. В детстве Койот часто сюда приходил. Наблюдал за поездами, придумывал истории про незнакомцев и незнакомок, наслаждался запахом паровоза. В детстве Койот был уверен, что уедет на край света сразу же, как только станет хозяином своей жизни. Это было очень давно. Конечно, после школы он никуда не уехал. Даже когда мать выгнала его из норы, он не вспомнил о детской мечте. Теперь пришло время. Плевать на упыря, плевать на старикашек, плевать на всех. Койот знал, что держало его здесь последние полгода. Дом, полный восхитительного льда. Увы, сейчас там почти ничего не осталось, несмотря на все уловки дома. Каждый раз Койоту приходилось искать ништяки заново. Чем меньше их становилось, тем успешнее они прятались среди обломков мебели, паутины и пыли. Койот выгреб, кажется, все сокровища, кроме одного. Самого последнего, которое заберет завтра перед отъездом. Койот купил билет к морю.

полгода назад. На следующий день после того, как койот обнаружил воробушка, он отправился на поиски дома. Воспоминания об этом месте почти стерлись, и койот не был уверен, что сможет с первого раза найти верную дорогу. Ноги сами привели его на холм за городом. Мартышка ждала у входа. Она совсем не повзрослела за 11 лет, только, кажется, немного похудела. Иначе и быть не могло, понял койот. Только так. Все эти годы она помнила о койоте и о воробушке. Койот забыл воробушку через неделю, а вместе с ним и мартышку, и дом. А она помнила, помнила странно, неприятно, как о пустом месте, которое раньше было заполнено чем-то хорошим. Мартышка помнила, что койот лишил ее чего-то важного. Помнила, как ей было больно и страшно. И мартышка простила его. Все это койот прочел в ее взгляде. На мгновение ему показалось, что он снова стал 8-летним щенком с открытым сердцем, без брони и щита. Но наваждение быстро схлынуло. Койот равнодушно обошел мартышку и сделал несколько шагов по гостиной. Все здесь было по-прежнему. Грязь, пыль, мусор. Но этот беспорядок, призрачный, стерильный и очень детский, отличался от Скунсова. Койот чувствовал эту разницу, но все равно непроизвольно скривился, случайно задев рукой паутину. На столе в центре комнаты лежала грохотушка. Койот положил ее в карман и, не глядя на мартышку, пошел к выходу. Спиной он чувствовал бурю мартышкиных эмоций. Грохотушка в кармане тяжелела с каждым шагом, будто не хотела покидать дом. «Мартышка могла бы остановить меня», — думал койот. «Прыгнуть, расцарапать лицо, она могла бы запереться и не впускать меня, но она ничего не делает, значит, я прав». Прежде чем закрыть за собой дверь, он оглянулся. Мартышка плакала. Грохотушка была прекрасна, даже лучше воробушка, которого койот скурил накануне. «Чистый восторг, королевский лед!» Койот провалился в другой мир. Это был мир леса, который начинался неподалеку от заброшенного дома. Койот вместе с совсем еще маленькой мартышкой гуляли по этому лесу. Мартышка увидела олененка и, смеясь, бросилась за ним. Олененок убежал. Мартышка достала из корзинки шкатулку, в которой койот узнал грохотушку. Внутри лежали высушенные кленовые листья и розовое пластиковое колечко. Мартышка положила туда синий камешек и желудь. Койот проснулся с ощущением щемящей тоски и пустоты в сердце. Грохотушки хватило бы надолго, если бы койот не был таким идиотом. Эйфория лишила его осторожности. Он принес лед в стаю. Тот вечер койот был королем. Он двигался, как король, улыбался, как король, был по-королевски щедр. Все пришли в восторг от его льда, даже упырь. Особенно упырь. На следующей сходке упырь отвел койота в сторону и сообщил, что придется делиться. Все так делают, а ты, дружище койот, чем лучше других? Койот позорно поджал хвост. С тех пор койот отдавал упырю долю с каждого ништяка, который приносил из дома.

0: Пятница вчера. У входа в нору койота ждал Упырь.
1: «Здорово, дружище!»
0: — добродушно сказал он, игнорируя неприязненный взгляд койота.
1: «Давно не виделись».
0: Упырь разговаривал всегда очень медленно, только подо льдом скорость его речи приближалась к нормальной. «Здорово», — мрачно ответил койот. Он остановился в нерешительности. Ему не хотелось приглашать Упыря к себе.
1: «Пивка?»
0: Упырь продемонстрировал две банки царапки и посторонился, пропуская койота к двери. «Как ты меня нашел?»
1: «А ты прятался? Эй, брат, не знал!»
0: Упырь развел руками и улыбнулся во все свои два десятка гнилых зубов.
1: «Да ты не бойся, не укушу. Разговор есть».
0: Затылок койота налился свинцом, ладони вспотели.
1: «Есть курить-то?»
0: — спросил Упырь, когда вошел в нору и по-хозяйски уселся на кровать. Койот прислонился к стене, недовольно покосился на грязные подошвы упыревых ботинок и неопределенно мотнул головой. «Говори, что за дело», — сказал он, отмахиваясь от пива. «Я спешу». Упырь отставил одну банку на пол и открыл вторую.
1: «Ты же понимаешь, брат, что я за тебя кого угодно!»
0: Он глотнул пиво и сжал правую руку в кулак, жестом заканчивая недосказанную мысль. Койот по инерции кивнул. Ему было нехорошо. Ему срочно надо было покурить.
1: «Ну, ты не до конца честен со мной», — печально продолжал Упырь, выразительно двигая бровями, что делало его еще более уродливым. «Я больше не могу покрывать тебя. Теперь все иначе. Всерьез».
0: Койот молчал.
1: «Пойми, койотище, я давно мог бы сдать тебя ребятам пса. Я ведь не гребаный титан, я не всесильный. А они вынюхивают».
0: Упырь двумя быстрыми глотками допил пиво, смял банку и швырнул под кровать.
1: «Но я люблю тебя как родного брата, сукин ты сын».
0: Он замолчал на несколько мгновений, встал, положил руку койоту на плечо.
1: «Скажи только мне, и мы все решим вместе».
0: Старый разговор. Упырь заводил его раз в одну-две недели. Это был такой ритуальный танец, прежде чем койот, поломавшись, отсыплет упырю несколько унций первоклассного льда. Койот не очень понимал, по какому принципу упырь выбирал дни для этой темы, но он всегда точно угадывал момент, когда койот мог поделиться льдом. А еще упырю удавалось выдержать некий важный баланс с интонацией и подбором слов, так что койот гнулся, но не ломался. И продолжал жить, постоянно чувствуя затылком взгляд упыря. Но сегодня все было иначе. Не потому, что льда почти не осталось, жалкий лошадкин хвост, и не потому, что упырь спалил нору. Сегодня у койота был билет в новую жизнь. Койот понял вдруг, как опротивил ему упырь. Об одной мысли о том, что с ним пришлось бы встречаться еще раз, и еще хотелось умереть, или наоборот, убить упыря. Больше, чем когда-либо, койот хотел сейчас избавиться от него. Забить ногами, ножом, камнем по голове. Как угодно, только бы навсегда. «Завтра», — неожиданно твердо сказал койот. «Вечером». Упырь странно посмотрел на койота. Как будто прочел все до одной мысли койота. Как будто знал о билете на утренний поезд к морю.
1: «Хорошо, братишка», — сказал он, направляясь к двери. «Завтра так завтра. Вечером».
0: Непочатую банку пива упырь забрал с собой.

0: Не так давно.
1: Мартышка выводила его из себя. И мягкой доверчивостью, и беззащитностью, неприятной, вызывающей не только раздражение, но и агрессию. Всякий раз, когда койот смотрел в ее кроткие глаза, ему хотелось ударить мартышку.
0: Она чувствовала его настроение, вся сжималась, скукоживалась, словно надеялась спрятаться под невидимый панцирь. Мартышка перестала спускаться к нему. Пряталась на чердаке. Однажды койот, будучи в особенно хорошем настроении, решил подняться наверх и помириться с мартышкой. Как-никак именно благодаря ей у койота не переводился отличный лед. Сделал несколько шагов в сторону лестницы, остановился. В детстве койот спокойно поднимался по ступенькам над подвальной дверью, разве что испытывал неясную тревогу и ни разу не расстроился, что дверь заперта, хотя обычно запертые двери вызывали у него жгучее любопытство. Теперь он испытал настоящий ужас. Тошнотворный, проникающий скользкими щупальцами под кожу, сковывающий движение. Койот не знал, что прячется в подвале, но был уверен. Стоит ему подойти ближе, дверь распахнется, и чудовище выберется наружу. «Пусть мартышка страдает в своей норе от одиночества», — решил койот. «Раз она такая бука, что не хочет спуститься к гостю сама».

0: Суббота сейчас. Койот отряхнул с куртки пыли паутину, посмотрел на часы. Пора. Поезд к морю отправляется через час. Нужно сделать последний шаг. Выйти и забыть дом навсегда, а вместе с ним мартышку, ее подвал и ужасный шорох. Койот проверил сверток в кармане. Собачка была на месте.
1: «Не делай этого»,
0: — прошелестел внутренний голос. «Или мартышка?» Койот вышел. Остановился на пороге. Опаньки! Скунс, упырь, муравей, зяблик — все были здесь. И неожиданно крыса. На ее лице промелькнуло виноватое выражение, которое тут же сменилось торжеством. «Все понятно». Койот презрительно сплюнул.
2: «А что это у него в карманцах?»
0: Противным голосом спросил упырь. Скунс хохотнул. Руки койота как будто сами стали льдом.
2: «Давай, дружище!» — поторопил упырь. «Доставай!»
0: Стая выстроилась полукругом, отрезая путь к свободе. Скунс подмигнул койоту, очевидно, считая все это милым развлечением, которое закончится привычным дружным гудежом. Упырь улыбался, как обычно, очень дружелюбно. Койот достал собачку, аккуратно завернутую в платок. Упырь ловко протянул руку и выхватил у него сверток.
2: «Отлично!» — сказал он, мельком глянув на лед, который еще полминуты назад был фарфоровой статуэткой. «А теперь неси еще!» «Неси все!»
0: Койот отрицательно покачал головой и неожиданно почувствовал презрение к себе. Понял, он бы принес. Упырю нет нужды угрожать ему, не нужно доставать нож, не нужно бить. Койот принес бы ему все сам, как собака палку. И упырь, похоже, это прекрасно знал.
2: «Не представляю, как ты это делаешь!» «По большому счету плевать, ты только не разочаруй меня, я жду!»
0: Упырь посмотрел куда-то за спину койота, и на мгновение койот увидел дом глазами упыря. Развалины, поросшие крапивой, почерневшие камни, единственную стоявшей стены, в оконном проеме которой можно было разглядеть кусок города, тонувшего сейчас в тумане.
3: «Больше нет», — неуверенно сказал койот. «Это последнее».
2: «Есть, братишка, есть! Всегда остается что-то еще!»
0: Упырь молниеносно ударил койота в нос. Койот схватился правой рукой за дверной косяк, но все равно не смог удержаться, упал на холодный пол гостиной. Койот чувствовал, как кровь течет по его губам. Больше ничего, никакой боли, только соленый привкус крови. Судя по лицам состайников, что-то пошло не так.
2: «Где он?»
0: — яростно прошептал упырь. Сзади послышалось шуршание. Койот обернулся. По лестнице спускалась мартышка. Она очень изменилась с тех пор, как койот видел ее в последний раз. Глаза запали, румянец исчез, кожа стала бледно-серой. Мартышка и прежде была худенькой, теперь же от нее почти ничего не осталось. Мартышка прошла мимо, прямо к распахнутой двери и нерешительно остановилась. Обернулась, посмотрела на койота, словно спрашивая о чем-то. Но койот не чувствовал вопроса, не чувствовал вообще ничего. Не рассчитывая уже, что койот угадает ее мысли, мартышка жестом пригласила его идти с ней.
3: «Нет!»
0: Койот отполз назад. Мартышка не замечала упыря и всю стаю, они, в свою очередь, не видели ее. Шаг. Еще шаг. Мартышка становилась все прозрачнее. Она обернулась снова, и в ее взгляде койот прочел жалость. Мартышка захлопнула за собою дверь. С минуту койот, ошеломленный, сидел без движения. Потом бросился к двери, повернул ручку, дверь была заперта.
3: Койот схватился за ручку как следует и стал дергать изо всех сил. Ничего! Его охватила паника. Как будто стены дома сдвинулись, а воздуха почти не осталось. Койот прислонился к двери и постарался успокоиться. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Очень простое правило безопасности, которое выполняют все дети, забираясь в плетеной шкаф. Дверь всегда должна быть приоткрыта, иначе она захлопнется, и ты рискуешь навсегда остаться в шкафу.
2: Только теперь Койот осознал, что в доме не было ни единого окна. Лестница призывно скрипнула.
3: Сердце Койота запнулось, ноги стали ватными. Теперь, когда он вынес из дома все, в чем была хоть капля света, Койот еще больше боялся подвала. Какими должны быть воспоминания, чтобы хранить их за постоянно запертой дверью? Что спрятал бы там сейчас сам Койот?
2: Он не хотел об этом думать. Но сейчас нужно было пройти мимо этой двери на чердак.
3: Он подошел к лестнице, сделал глубокий вдох и, перескакивая через ступеньки, побежал наверх. И пока он поднимался, его не покидала надежда, что там, наверху, он найдет вернувшуюся мартышку.
2: Чердак был пуст. Но, по крайней мере, тут было окно.
3: Маленькое окошко, проделанное на уровне глаз Койота. Рядом с ним стоял мартышкин стул с грязными отпечатками маленьких ног. Когда Койот подошел ближе и попробовал выглянуть, ему показалось, что окно втягивает его в себя. В глазах на мгновение стало темно, голова Койота закружилась и наполнилась неприятным гулом. Он потерял сознание.
2: Открыв глаза, Койот обнаружил, что сидит, и сидит явно не на чердаке. Левым глазом он не видел ничего, правый показывал картинку расплывчатую, нечеткую и очень странную. Над Койотом склонилась толстуха.
4: «Вы в порядке?»
3: — обеспокоенно спросила она.
4: «Может, уложить вас?»
3: Койот попытался пошевелиться и не смог. Он чувствовал руки и ноги, но как нечто чужеродное, не принадлежащее ему и очень тяжелое, словно мешки с мокрым песком. Он застонал.

0: Тебе охватило койота. Он вспомнил последний мартышкин взгляд. Койоту показалось, что глаза его наполнились слезами. Он моргнул. Толстуха по-своему истолковала это движение.
1: «Мальчика не будет», — сказала она с сожалением. «Сегодня я вам почитаю. Люблю Диккенса».
2: «Сон! Дурной сон! Нужно проснуться!» —
0: яростно думал койот, слушая неожиданно приятный голос толстухи, и понимал. «Нет, это не сон. Ясно, почему мартышка не любила выглядывать в окно. Лучше сидеть в доме пыльным и грязным, на полном игрушек, чем видеть большой мир так. Вот только дом теперь пуст. Почти». Койот вспомнил о двери в подвал и зажмурился, что было сил. Койот не сразу понял, что стоит у чердачного окна и царапает ногтями стену. Какая-то навязчивая мысль противно жужжала в уголке сознания, не давая осмыслить увиденное за окном. Что-то он успел краем глаза заметить по пути на чердак, что-то важное. Дверь в подвал. Как во сне, сам не веря, что делает это, койот медленно вышел на лестницу и стал спускаться. Дверь в подвал. Что-то с ней было не так. Койот боролся за каждый шаг. Он не хотел вниз, не хотел видеть эту дверь. Лучше уж оказаться в лапах упыря, чем видеть эту дверь. Лучше вечность сидеть без движения в приюте для престарелых и слушать, как толстуха читает Диккенса. Но его точно волокла какая-то сила. Шаг, еще один. Поворот. Ступенька, ступенька, первый этаж. Поворот. Дверь. Он никогда не подходил к ней так близко. Никогда так явно не чувствовал тошнотворный запах, доносящийся из-за двери в подвал. И холод, и пустоту. В сером полумраке койот увидел. Ручка двери медленно поворачивается.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: вообще.
1: Может быть, пока можно зачесть одну новость из мира науки, которую мне тут предоставили.
2: Разогреть аудиторию. Да. Если вы слышите модель для сборки в утреннем эфире «Серебряного дождя», вы не ослышались. Это действительно так, и это живьем.
1: И я надеюсь, то, что я сейчас прочту, это не фантастика. Ученые создали первую в мире математическую модель машины времени. Ученые из Мэрилендского университета и Университета Британской Колумбии заявили, что сумели создать первую в мире математическую модель машины времени. Главная сложность заключается в использовании кривизны временного континуума. Научные сотрудники рассказали о ящике, способном перемещаться через пространство в будущее и прошлое. По словам физика Бена Типпета, многим людям путешествие во времени кажется чем-то нереальным, однако благодаря созданной математической модели все возможно. Авторы проекта обратились к общей теории относительности Эйнштейна и применили ее для разработки, получившей название, та-дам, TARDIS. Физики в создании математической модели использовали концепцию и предложили воспринимать Вселенную одновременно в четырех измерениях. Направление на поверхности пространства-времени выглядит в качестве искривления. Тут, по-моему, какие-то были пропущены слова. Ну ладно. Новинка применяет показатели для искажения их в форму круга для пассажиров. Это и сможет отправить человека в прошлое. Пока реализовать рабочую версию машины невозможно по целому ряду причин. Что ж, будем ждать, когда причины эти станут таковыми, чтобы это все стало возможным.
3: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

Лариса Бортникова. Найти и обезвредить. В структуре Гидромедцентра России 17 отделов и самостоятельных лабораторий, 11 вспомогательных и административно-управленческих подразделений. Общая численность 410 человек. За окнами гидромедцентра шел дождь. Унылый и бесконечный, словно МКАД. Люди расплывчатыми пятнами сновали по тротуарам, даже не пытаясь спрятаться от проливного безобразия под зонтами, капюшонами, козырьками зданий и полиакрилатными пузырями автобусных остановок. За окнами гидромедцентра было скучно и монохромно. Зато в конференц-зале гремели громы и трещали молнии. Эскадрилья громовержцев из Министерства обороны по-хозяйски расположилась за длинным столом совещаний. 5 капитанов, 1 старший лейтенант и 1 лейтенант-младший сидели по левую руку от профессора А, нынешнего главы всех синоптиков России. Командир громовержцев, полковник И, басовито и угрожающе рокотал на профессора и извергал проклятие в адрес ГМЦ и всех метеорологов планеты. Профессор кусал губы. Изредка он поправлял очки и вздыхал. Тогда сидящие одесную профессора начальники департаментов ГМЦ тоже вздыхали и поправляли очки.

0: Вы что? Вы вообще тут понимаете, что на носу новогодние праздники? Я вас спрашиваю, может вам календарик подарить? Это что ж за ядрить, вашу мать, извините, за хрень у нас третью неделю с неба летит? А плюс 10 в декабре, по-вашему, уставная ситуация? Где ядрить, вашу мать, извините, снег? Где морозы? Где метели? Поземки где? Как вы эту геополитически неверную дислокацию...
1: Тут полковник сделал красное и огромное лицо.
0: Намерены выправлять? Или задумали испортить заслуженный отдых населению страны? Вы вообще в курсе, что президент обеспокоен? И премьер-министр волнуется, ядрить вашу мать, извините, сильно волнуется!
1: Полковник гремел значительно и страшно, точно оркестр народных африканских инструментов. Профессор поправлял очки. Правая сторона стола совещаний потела лысинами и волновалась.
2: «Мы разбираемся, разбираемся!»
1: Профессор потянулся дрожащей рукой к носу, но на полдороге передумал и старательно уложил обе ладони перед собой.
2: «Я много раз рапортовал, что ситуация от нас никак не зависит, и что мы прикладываем все усилия».
3: «Три недели уже прикладываете!»
1: «Да прикладываетесь!» Осторожно взрыкнул один из адъютантов и, уловив во взгляде командира одобрение, добавил:
3: «Давно пора вашу Шарашкину лавочку разогнать и передать полномочия Минобороны».
2: «Мы понимаем. Дайте еще пару недель. Обещаю, что к 20 декабря все поправим и обеспечим стране снег и холод в нужном количестве».
3: «И чтоб хлопьями, а не как в прошлом году, мокрой юшкой. И чтоб минус 5-7 по Цельсию, не ниже».
1: Младший лейтенант осмелел и раздухарился.
2: «Да-да, разумеется. Видите ли, в прошлом году у нас основной состав почти весь сидел на больничном. Грипп. А сейчас лучшие синоптики на посту. Работаем. Подарим стране на праздники новогоднюю погоду. Так и передайте в Кремль».
1: Профессор усилием воли удержал руки на месте и улыбнулся.
0: «Никакой пары-тройки. Даю 10 дней. Если через 10 дней снега не будет, мы сами решим проблему. Своими методами. Вам ясно?»
2: Ясно.
1: Дужка очков испуганно хрустнула между пальцами профессора.
2: «Так точно, товарищ полковник».
1: Когда-то давно профессор служил в ракетных войсках. Там-то и обнаружился его дар. Из каких таких соображений старшина поставил худенького питерского очкарика ротным запевалой, неизвестно. Также неизвестно, отчего всеми любимой «Не плачь, девчонки» сержант предпочел модную песню про прилетающих с юга птиц и весенние бессонницы. Может, старшина был влюблен?
0: «Приходит время!» —
1: выкрикивал будущий профессор. Новобранцы в разнобой топотали по плацу новенькими сапогами.
0: «Снеговые горы тают!»
1: Ротный запевал и старательно выводил популярный мотив весь февраль. А когда в начале марта на сиреневых кустах набухли почки, когда сопки неожиданно рано покрылись зеленой муравой, в часть прибыли неприметные товарищи в штатском со странным железным ящиком, опломбированным сургучными звездами Минобороны. Рядового А вызвали к замполиту и продержали за закрытыми дверями 2 часа 15 минут. Потом дежуривший возле полкового знамени сержант сплетничал, что все эти 2 часа 15 минут из кабинета замполита доносилось громкое пение рядового под одобрительные возгласы гостей. В казарму рядовой А так и не вернулся. Ошеломленный и напуганный, он сел в черный ГАЗ-24, на котором штатские товарищи прибыли в часть, и уехал с ними сначала на вокзал, а затем в столицу. Там рядового А отдельным приказом и без промедления уволили из рядов вооруженных сил, а затем оформили младшим научным сотрудником в гидромедцентр. Отдел, в котором числился МНС А, в официальных бумагах и зарплатных ведомостях проходил как группа оперативно-методического сопровождения метеорологических прогнозов. Однако в отчетах с грифом «Совсекретно» отдел назывался «Хором», а сотрудники — «Хористами». Чем занимались хористы, знали немногие, а тот, кто знал, помалкивал, чему способствовала подписка о неразглашении, обновляемая раз в год. МНСу А тоже пришлось дать подписку, а также побеседовать с улыбчивым безопасником, прежде чем МНСа представили коллегам и пояснили суть и задачи оперативно-методического сопровождения. Сперва А удивлялся, потом нервничал, а месяцев через 6 уже привык и к работе, и к должности, и к тому, что минимум раз в неделю случаются авралы, когда всему отделу приходится собираться в небольшом изолированном от остальных помещений ГМЦ-зале и петь то, что прикажут. Песню из утвержденного списка выбирал начальник отдела. Он же назначал состав хора и количество озвучек.
4: «Так, что там у нас завтрачка?»
1: Начать дело сверялся с разнарядкой, просматривал официальный метеосводки и постукивал дирижерской палочкой по странного вида приборной панели.
4: «Днем минус 20-25, ночью совсем прохладненько. Ну, давайте, братушки, русскую народную, чтобы уж наверняка. И раз!»
5: «Ой, мороз, мороз!»
1: Затягивали хористы без особого энтузиазма. Но к «Обниму жену» обычно распевались и заканчивали конем, дружно и в унисон.
4: «Нормальненько!»
1: Начать дело вдумчиво тыкал палочкой в датчики, потом чесал затылок, что-то прикидывал в уме.
4: «На полградусика скинули, и еще разик, еще раз!»
5: «Не морозь меня!»
1: Старательно выводили хористы, изредка поглядывая на часы.
4: «Живей, живей, братушки, ночевать тут никому неохота!»
1: Обычно к концу рабочего дня, заставив сотрудников повторить 10, а то и 20 раз одну и ту же песню, начать дело удовлетворялся. Случалось, однако, дежурить и в ночную смену. Порой, несмотря на все старания, погода сопротивлялась, не желала подчиняться уговорам, не слушала приказов, вела себя абсолютно непредсказуемо и даже нагло.
4: «Ну и какие будут предложенницы, а то и мыслишки?»
1: Злой и ехидный после прослушивания 50-го лета «Ах, лето» дирижер начинал осторожно, но опасно багроветь.
4: «Диверсия! Капиталисты стараются! Желают, значит, испортить советским людям настроение, сломать жизненные установки, а также вытравить азимы!»
1: Неизменно сокрушался МНСФ, до попадания в хор, успешно делавший карьеру в каком-то из районных комитетов комсомола.
0: «Азимы! Тьфу! Скажешь, что ж, ты комбайн в глаза видел? А доилку? А корову?»
1: МНСК, бывший колхозник-стахановец, презрительно морщился.
0: «Предложений нет, мысли есть, всякие. Но кто же их слушать будет?»
4: «Иди ты со своими мыслями, мракобес!»
1: Отмахивался начать дело. В хоре знали, что МНСК носит под водолазкой алюминиевый крестик, а на Пасху красит яйца луковой шелухой.
2: «Вдруг новенький объявился? Если новенький, то силен. Хорошо бы его к нам, а то основной состав 1,5 человека. В отпуск по 2 года не ходим!»
1: Обязательно предполагал кто-то, а остальные подхватывали и начинали шуметь, требовать немедленного выезда поисковой бригады на поиски новенького.
4: «Завтречка подам рапорт», — кивал начать дело. «Но делать-то что? Население по телевизору оповестили, что в выходные 29-30 и безоблачно. Жара! И безоблачно! А у нас за сутки всего плюс 3 по Цельсию набежал. Непорядочка.
2: Может, это... Имеется тут песенка свежая, как раз про жару. Вот бы ее обкатать, а?
4: Циц! Работаем строго по списку. Строго! Русские народные, патриотические, а также согласованные руководством и идеологически верные эстрадные. Ясно?»
2: «Ясно. А мы тихонечко, разик один. Вдруг состыкуется, и не скажем никому кремень».
1: Начать дело обреченно вздыхал. Инициатив в хоре не поощряли, а чтобы включить в список новую погодную песню, приходилось прибегать к таким хитростям, проходить через такие бюрократические огни и чиновничьи воды, что энтузиазм оставался не у многих. Любопытно, что высокое руководство отслеживало появление необычных песенных явлений и ежемесячно в хор спускали указивку. В указивке еще раз напоминалось о том, что хористам в свободное время песни по метеоперечню петь запрещается, а также не рекомендуется озвучивать следующие. И дальше прилагался список всех новых погодных, околопогодных, а также, может быть, погодных текстов.
4: «Чтобы никаких снегопад, снегопад или листья желтые даже под портвишок с водочкой! Кто минус 5 от нормы на выходных накурлыкал, признавайтесь!» —
1: хмурился начать дело.
4: «Вы головушками-то думайте! Примите лежат квартальный, тогда по-другому запоете!»
1: Впрочем, в ситуациях безвыходных даже опасливый начать дело соглашался обкатать свежий текст. Так сперва в тайном, а потом и в утвержденном списке появилась, к примеру, «Чунга-Чанга», потом «Осенний Розенбаум», а там подтянулись и барды, и даже, страшно подумать, русский рок. Шли годы, менялись приоритеты, Потихоньку обновлялся погодный список, хор трудился изо дня в день, напевая необходимую для отчизны погоду. МНС-А дослужился до СНС-а, защитил сперва кандидатскую, потом докторскую, потом как незаметно для себя возглавил хор, а там и весь гидромедцентр. Сам он давно уже не пел, но иногда, мучимый ностальгией, заглядывал в евроотремонтированный зал, где молодые хористы, отчаянно скрывая зевоту, орали что-то совсем странное, чуждое, профессору незнакомое и от этого даже немного неприятное. Хотя разве так уж важно, что сегодня поет хор гидромедцентра, если природа робка и податлива, климатические пояса неизменны, прогнозы сбываются, а люди спокойны и в целом довольны обстановкой в стране.
4: «Вот так! Понимаешь ли, они недовольны!»
1: Профессор А горько усмехнулся и похлопал по плечу нынешнего начальника хора, доцента Б. Прочие сотрудники после встречи с представителями Минобороны разошлись по рабочим местам, и лишь доцент Б сидел на краю стола совещаний, свесив ноги и едва не плача.
4: «Ладно, не огорчайся, будем дальше работать».
6: «Как? Как работать? Что могли, перепели, перерыли все существующие песенники, даже частушки опробовали, матерные, между прочим, хотя у нас в отделе и женщины имеются». Поступились гордостью и вызвали независимых консультантов из Европы. Еще раз поступились и обратились за помощью к американским коллегам.
4: Ничего.
6: Минус полградуса и только. А потом снова теплеет.
4: Да, действительно теплеет.
1: Профессор задумчиво глядел в окно. Там на крыльце гидромедцентра образовалась лужа, в которой бултыхался воробей.
4: Может, новенький?
1: Начальник хора жалобно смотрел на профессора.
6: «Или население случайно повлияло?»
4: «Нет, брат, это не население. Чтоб в декабре такую хлябь и сырость наворотить, вся Москва с областью должна избавиться от дождевиков, зонтиков, плащей и приобрести по 3 снеговые лопаты на семью». «Прав ты. Объявился новый пивун. И чертовски талантливый, скажу я тебе, пивун. Если его найти, а рано или поздно я его найду, поисковая команда готовится к выходу, то мы можем спокойно все топать на пенсию».
2: «Это ничего, это ладно бы. Пусть поет. Но, полагаю, военные тоже за пивуном охотятся».
4: «Давненько оборонка под наше ведомство копает. Давненько мечтает собственный хор организовать. А с таким талантищем им на это расплюнуть. 3 у прапорщиков на подпевку, и можно реки вспять повернуть. Ананасы сеять на Северном полюсе, обезьянок разводить в парках и весь март собирать подснежники. Недолго, правда, зато весело и внушает уважение потенциальному противнику. А потом еще 2-3 стратегически важных изменения климата, и через 1 000 000 лет кто-нибудь с 6 глазами и 3 жвалами снимет научно-популярный фильм «Откуда взялись синоптики и куда они подевались».
1: Доцент Б сверкнул очками и спрыгнул со стола, едва не опрокинув вазу с печеньями, выставленную специально для высоких гостей.
6: «Вот что я скажу, товарищ профессор! Я сам лично выйду на поиски и лично предложу пивуну работу в ГМЦ и ставку МНСа! Или просто найду его и обезврежу, пусть даже ценой собственной крови!»
4: «А знаешь, брат, я, пожалуй, отправлюсь с тобой. Неужто мы, 2 матерых синоптика, с этим делом не справимся, а?»
1: Голос профессора звучал уверенно и бодро, в глазах читалась непререкаемая решимость. И доцент Б вдруг вытянулся, задрал подбородок к потолку и отчеканил:
6: «Так точно, справимся, товарищ профессор! Когда старт?»

0: населенный пункт Каменка Тамбовской области поисковая группа прибыла к полудню. До этого региональные подразделения ГМЦ прочесали подотчетные районы и ничего похожего на источник погодных катаклизмов не обнаружили. Только тамбовчане сообщили, что засекли непонятной природы сигнал, показавшийся подозрительным. Профессор А, доцент Б, а также группа боевых синоптиков в составе 10 человек незамедлительно погрузились в вертолет, чтобы вылететь в пеленгуемую зону. На подлете к Каменке метеоприборы отказались показывать что-либо, но в них уже не было никакой нужды. То, что творилось в небе и на земле, походило скорее на апокалипсис, чем на обычно спокойную в климатическом отношении Тамбовскую губернию. Ливень категории, как из ведра, но только хуже, неожиданно сменялся на быстрый снегопад, который, в свою очередь, внезапно прекращался, уступая небосвод жаркому, слишком жаркому для декабря месяца солнцу. Солнце надолго не задерживалось, появлялись тучи, и все начиналось заново. Дождь, снег, солнце, дождь, так далее и тому подобное.
1: «Ни черта не понимаю!» — проорал доцент Б, пытаясь перекричать шум вертолетного мотора. «Он что, поет три разные песни по очереди, ни на секунду не замолкая? И что он поет вообще? И что он ку...» «Не слышу! Не слышу! Надо садиться!» — замахал руками профессор.
0: Вертушка нырнула под облако и резво пошла вниз. Так резво, что доценту Б стало нехорошо. Приземлились на лесной опушке подальше от деревни, чтобы не беспокоить местных. Профессор достал из серого металлического чемоданчика конструкцию, похожую на огромное блюдо со свободно вращающейся стрелкой, и установил его на треноге, которую доцент Б ловко свинтил из имеющихся деталей.
2: «Ну?»
0: Все затаили дыхание. Стрелка дернулась, вильнула раздвоенным хвостиком и уверенно уставилась на юг.
1: «В чащу почему-то показывает?»
3: «Да, что-то не то».
0: Профессор потряс блюдо, но стрелка не шелохнулась.
2: «Может, лесник? Или егерь?»
0: Доцент обреченно глядел в сторону темного, неприятно сырого и холодного лесного массива.
3: «Да, сидит там на заимке один-одинешенек или с собачкой песенки поет».
0: Профессор заулыбался, потом ободряюще подмигнул доценту и скомандовал:
4: «За мной!»
0: В лесу было действительно мокро. Ноги вязли в месиве из полусгнивших листьев и грязи. С деревьев за шиворот сыпалась ледяная труха. Солнце раз в полчаса пыталось пробиться сквозь спутавшиеся ветки, ненадолго, увы, слишком ненадолго радовало. Поисковая группа передвигалась по компасу, точно следуя заданному тарелкой направлению. Но профессор иногда останавливался, требовал достать прибор, что-то там настраивал, потом хмыкал и снова бодро, но уже как-то чересчур махал рукой. Смеркалось. Профессор устал, утомился и доцент, да и боевики держались из последних сил. И когда уже профессор был готов остановить поиски и приказать разбивать лагерь, среди деревьев замаячило что-то странное. Что-то совершенно неуместное здесь, в этом вечернем, вымокшем лесу, похожем на кинематографический кошмар Александра Роу.
2: «Что это там такое?» — первым это заметил доцент.
4: «Где?»
2: «Да вон, белое с красным. Шевелится. Слева».
0: Группа сменила курс и через 3 минуты вывалилась на круглую и в обычную погоду наверняка симпатичную полянку. В центре полянки, похожая на огромный мухомор, торчала бело-красная спортивная палатка, а возле палатки сидел паренек лет 10. Увидев незнакомцев, паренек вскочил на ноги и направил луч фонарика прямо в удивленное профессорское лицо.
2: Не бойся, мальчик. Мы ищем тут...»
0: Профессор вовремя осекся и хотел было уже соврать про упавший метеозонд, но мальчик не дал ему закончить фразу.
5: «Я не боюсь. Я вас уже 3 недели жду. Я и у ручья вас ждал, и возле оврага. И еще целых 3 дня ждал на поляне, там, где раньше был пулеметный дзот. А вы вот, оказывается, где. Я думал, что если вас и тут не окажется, то я пойду дальше в лес. Но все равно разыщу».
4: «В смысле ждал?»
0: Доцент недоуменно кашлянул.
5: «Ты разве знаешь, кто мы? Мы...»
0: Профессор дернул доцента за рукав Аляски, чтобы тот заткнулся. Доцент замолчал, засопел обиженно.
4: «Вот всегда так, все лавры начальству».
5: «Конечно знаю. Вы 12 месяцев. Вот вы наверняка декабрь.
1: Мальчик уважительно посмотрел на профессора.
6: «Да, да, я декабрь», — ответил профессор рассеянно.
5: «А вы октябрь. Угадал?»
1: Доцент, которому неожиданно посчастливилось стать октябрем, вздрогнул и не нашел ничего умнее, чем спросить.
6: «Почему октябрь?»
5: «Мокрый, потому что. И хмурый».
1: «Точно!» — рассмеялся профессор и, в полголоса приказав остальным оставаться на месте, направился к палатке.
3: «А скажи-ка мне, мил человек, зачем мы тебе понадобились?»

0: Все оказалось просто. Даже слишком просто, и поэтому удивительно. Имя ей было Даша. Она была красавицей, отличницей и училась в одном классе с Андрейкой, так звали лесовичка с палаткой. И, конечно, он был в нее влюблен, а она делала вид, что не замечает этого. И когда он прошелся на руках по карнизу, напугал учителей, довел до приступа завуча, был наказан директором днем и отцом вечером, она заявила во всеуслышание:
1: «Какая глупость! Карниз! Каждый дурак так сможет! Вон Машке...» —
0: Машкой звали ее старшую сестру —
1: «жених из Тамбова клубники привез. Настоящий! Ягоды огромные-преогромные, вкусные!»
0: «Сама дура!» — обиделся Андрейка. «Клубники в декабре не бывает!»
1: «Ха-ха!»
0: Она дернула плечиком и гордо скрылась за дверью школьного туалета. Потом высунулась оттуда на миг и добила изящно и по-женски безжалостно:
1: «Кто любит, тот и подснежников зимой найдет. Если любишь, докажи!»
0: «Любишь — докажи!» Профессору вспомнился установленный точно напротив окна его кабинета рекламный щит. Девушка с глазами лани и взглядом гиены глумилась над менее пронырливыми москвичками, демонстрируя перстень с неприлично огромным бриллиантом. «Любишь — докажи!» Так было всегда во веки веков. Жестокосердные красавицы испытывали любовь своих рыцарей всеми доступными способами.
2: «Красавица и говорит: когда меня, мой рыцарь верный, ты любишь так, как говоришь, ты мне перчатку возвратишь».
0: Делорж, не отвечав ни слова, к зверям идет. Перчатку смело он берет.
3: «Ну вот я и решил. Достану я эти подснежники, пусть подавятся».
0: Андрейка плюнул совсем по-мужски и совсем по-мужски сглотнул и отвернулся в сторону.
3: «Три недели брожу по лесу, вас ищу. Сегодня вот собрался тут заночевать, вдруг вы под утро явитесь. Да и далеко домой топать».
4: «Но ведь ты уже не маленький, ты же понимаешь...»
0: Профессор все никак не решался сказать, что никакой он не декабрь, а обычный, ну ладно, не совсем обычный синоптик, которому позарез нужно найти и обезвредить того, кто мешает зиме вступить в свои права на территории Российской Федерации.
3: «Понимаю, конечно. Сказок нет. Вот поэтому и не стал на вас сильно рассчитывать, а думал сам поискать. Хожу вот сугробы рою лопаткой, под елками тоже смотрю. Может, где и есть они, подснежники? Я в учебнике ботаники посмотрел, как они выглядят. Не ошибусь. Только их нигде нету. А вы здесь?»
4: «Да, мы здесь».
1: «Ну, что там?»
0: Нетерпеливый доцент извлек из ящика поисковую тарелку и теперь таскал ее туда-сюда вдоль периметра полянки, чтобы убедиться, искомое обнаружено.
1: «Поет? Что хоть поет?»
0: «Не-а». Профессор улыбнулся.
4: «Ничего не поет. Всего лишь влюблен и ищет подснежники. Очень надо ему, очень. Поэтому у нас зима никак и не наступает. И, видать, не наступит, пока подснежники не найдутся. Двигайте-ка сюда, братья месяцы».
0: Костер потрескивал сырыми полежками. 12 замерзших синоптиков сидели у огня, грели ладони и думали каждый о своем. Синоптик У думал о жене и дочке. Синоптик О думал о рыбалке. Синоптик К боялся простыть, он забыл надеть кальсоны. Синоптик Р хотел спать. Доцент Б думал, что никакого гениального пивуна, к сожалению, нет. Хор остается в прежнем составе, и с графиком отпусков снова засада. А профессор А думал о том, что ни гидрометцентр, ни Минобороны, ни даже сидящие в Кремле товарищи не имеют ни малейшего представления о том, что такое погода. Еще он думал, что один влюбленный пятиклассник стоит всех синоптиков планеты вместе взятых. Еще он думал, что этот пацан настоящий мужик, и что с таким можно запросто пойти в разведку. Также профессор думал, что Даша — это сама дура, и что необходимо как-то решать вопрос с подснежниками. Решать срочно и кардинально. Потому что любовь любовью, а Новый год еще никто не отменял.
4: «Значит так, брат Андрейка, я тебе сейчас вручу одну вещь».
0: Профессор порылся в кармане и достал брелок с логотипом ГМЦ.
4: «Наутро ты пойдешь домой, спрячешь ее под подушку и ляжешь спать. А через недельку возвращайся сюда с корзиной, будут тебе подснежники. обещаю. Ты мне веришь?
1: Вам верю. Спасибо большое, серьезно проговорил Андрейка. А брелок-то зачем?
0: Да просто так. Сувенир на память, рассмеялся профессор. Когда наутро Андрейка отправился в свою каменку в сопровождении одного из боевиков, кажется, брата Апреля, профессор подозвал доцента и что-то зашептал ему на ухо.
1: «Нас уволят к чертям, если узнают!»
0: Доцент снял очки и вытер стекла о рукав Аляски.
1: «Ну и плевать!»
4: «Может быть, может быть. А теперь смотри, брат Октябрь. Работаем аккуратно, без огрехов. Бьем локально, так, чтобы никто не засек. Если точно рассчитать количество озвучек, как раз к следующей пятнице полезут наши цветики-цветочки. А песню я подобрал. Хорошую песню».
1: «Есть, товарищ профессор! То есть, брат Декабрь! Начинайте!»
4: «И раз!»
5: «Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают».
0: А что еще он мог выбрать? Конечно, тот самый мотив, с которого и началась его карьера настоящего волшебника.
5: «И это время называется весна».
0: У доцента жутко потели очки. Температура воздуха поднималась слишком быстро. В пятницу с утра Андрейка набрал целый пакет подснежников. В пятницу днем Даша поняла, что любит Андрейку. В понедельник утром профессор А собрал экстренное совещание. В понедельник днем в столице, области, а также на всей средней полосе России наступило резкое похолодание. Во вторник вечером толщина снегового покрова составляла столько, сколько полагалось. В среду вечером шкала термометра уверенно замерла на минус 10 по Цельсию. А в четверг был Новый год. И хлопья снега медленно кружились над Спасской башней, похожие на лепестки декабрьских подснежников.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Фредерик Браун. Купол.

0: Кайл Брейден удобно расположился в кресле и сидел, не сводя глаз с переключателя на противоположной стене. Готов ли он пойти на риск и повернуть его? Миллион, если не миллиард раз задавал он себе этот вопрос за последние 30 лет. Да, сегодня в полдень будет ровно 30 лет. Поворот переключателя, скорее всего, приведет к смерти, только неизвестно какой. Ясно лишь, что не от атомной бомбы. Все бомбы наверняка использовали много лет назад. Их было достаточно, чтобы полностью уничтожить цивилизацию, и даже более чем достаточно. А по его подсчетам, выходило, что человек сможет взяться за создание новой цивилизации не раньше, чем через 100 лет. Человек или то, что после него останется. Но что все-таки сейчас там, по ту сторону куполообразного силового поля, которое до сих пор защищает его от страшной действительности? Люди, живущие как звери, или человечество, истребив себя, оставило землю другим, менее жестоким существам? Вот бы убрать купол на время, а потом восстановить. Он давно бы на это решился, еще 10-15 лет назад, но чтобы создать силовое поле, нужно очень много энергии, куда больше, чем для сохранения уже созданного. Когда он впервые включил аппаратуру, энергии на Земле было еще в достатке. Естественно, едва возникнув, силовое поле оборвало все связи с внешним миром, но внутренних источников энергии хватало и на личные нужды Брейдена, и на поддержание поля. Да, решил он внезапно и окончательно. Он повернет переключатель сегодня, через несколько часов, когда исполнится ровно 30 лет. 30 лет... Что ж, в одиночестве он прожил достаточно долго. А ведь он вовсе не хотел оставаться один. Если б мира не покинула его тогда... Теперь поздно думать об этом, но в который уже раз наклынули воспоминания. Как она была наивна, желая разделить судьбу человечества. Зачем она бросилась помогать тем, кто не нуждался более ни в какой помощи? Ведь она любила его. Если бы не это ее донкихотство, если бы они поженились... Но он тогда выложил все на чистоту и отпугнул ее. А как все могло бы быть чудесно, останься она с ним. Он не сумел убедить ее отчасти потому, что события развернулись неожиданно быстро. В то утро, выключив радио, он понял, в их распоряжении всего несколько часов. Нажал кнопку звонка и вызвал Миру. Та вошла, как всегда, с красивой и спокойной. Можно было подумать, что она никогда не слушает по радио последние известия, не читает газет и вообще не знает, что происходит вокруг. «Садись, дорогая», — предложил он. Она широко раскрыла глаза, удивленные внезапной фамильярностью шефа, однако же с присущей ей грацией села в кресло, как всегда, когда писала под диктовку. Достала ручку и приготовилась записывать. «Мира», — сказал он, — «я вызвал тебя по личному делу, очень личному. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Этого она никак не ожидала. «Вы шутите, доктор Брейден?» «Нисколько, Мира. Знаю, я немного старше тебя, но, надеюсь, ты не считаешь меня стариком. Мне 37 лет, хотя от постоянного переутомления я, возможно, и выгляжу старше. Тебе ведь 27. На той неделе исполнилось 28, но возраст ни при чем. Разница не имеет значения. Если я скажу все это так неожиданно, мои слова прозвучат банально, но я и вправду не ожидала. Вы ведь даже...» Она лукаво улыбнулась. «Не пробовали ухаживать за мной, и, пожалуй, вы мой первый шеф, который этого не делал». Брейден даже улыбнулся. «Увы, я не знал, что ты этого ждешь». «Но шутки в сторону, Мира, я говорю серьезно. Ты согласна выйти за меня замуж?» Она в задумчивости смотрела на него. «Не знаю. Самое удивительное, что я вас, наверное, немножечко люблю. Не знаю почему. Вы всегда держались строго и официально, были целиком поглощены работой. Даже ни разу не пытались поцеловать меня или сказать комплимент. И все же не по душе мне эта внезапность и деловитость вашего предложения. Возможно, в другой раз, при других условиях, мы к этому вернемся. А пока, может, как-нибудь при встрече вы мне скажете, что любите меня. Это бы помогло». «Я люблю тебя, Мира. Прости меня, но ведь ты не против? Ты не отказываешься стать моей женой?» Она медленно покачала головой. Казалось, глаза ее стали еще красивее. «Тогда Тогда позволь, я объясню, почему делаю предложение так поздно и так неожиданно. Во-первых, я работал как сумасшедший. Тебе известно, над чем? Кажется, над чем-то связанным с обороной, над каким-то устройством. И если я не ошибаюсь, вы делали эту работу на свой страх и риск, без поддержки правительства.
1: Верно, кивнул Брейден. Наши умники-генералы не хотели верить в мою теорию. Впрочем, не соглашались со мной и большинство коллег-физиков. К счастью, у меня были сбережения, деньги на первые патенты. Их-то я и пустил на исследования в области электроники. В последнее время я занимался системой защиты от атомных и водородных бомб. От всего, что может превратить нашу планету в огромный факел. Я работал над созданием полностью непроницаемого сферического силового поля. И вы...
0: Да.
1: Мне это удалось. Я могу прямо сейчас создать его вокруг этого дома, и оно будет существовать, сколько я захочу. И внутрь ничего не проникнет. Мало того, в этом здании я создал огромные запасы. Самые разные, даже химикалии и семена. Здесь всего столько, что двум людям вполне хватит на всю жизнь.
0: Но вы ведь сообщите об этом правительству, правда? Раз речь идет о защите от водородной бомбы...
1: Брейден нахмурился. Да, это действительно защита от водородной бомбы. Но, к сожалению, мое изобретение не имеет никакой или почти никакой ценности с точки зрения обороны. В этом смысле генералы оказались правы. Количество энергии, необходимой для создания такого силового поля, возрастает в третьей степени с увеличением параметров самого поля. Сферическое поле вокруг этого дома имело бы 80 футов в диаметре, и для этого потребуется приток энергии, который, вероятно, уничтожит всю осветительную систему Кливленда. А чтобы закрыть таким куполом маленькую деревушку или одну военную базу, нужно больше энергии, чем вся страна потребляет за несколько недель. И еще, защитное поле полностью исключает контакт с внешним миром. Выпустить кого-то из-под купола, так же, как и впустить внутрь, нельзя. Для этого нужно каждый раз снимать поле и создавать его вновь, а значит, потреблять безмерное количество энергии. Правительство может извлечь пользу из моего изобретения лишь тем способом, каким я думаю воспользоваться сам. То есть спасти жизнь кому-то одному от силы двум. Дать им возможность пережить страшную бойню и одичание, которое за ней наступит. Впрочем, предпринимать что-либо за пределами этого здания сейчас уже поздно.
0: Почему?
1: Просто нет времени на создание второго такого устройства. Дорогая, началась война. Ее лицо побелело. Резко вскочив с кресла, ничего вокруг не видя, она бросилась к двери. «Мира!» — крикнул Брейден и рванулся было за ней, но в дверях она обернулась и жестом остановила его. Ее лицо, ее голос были совершенно спокойны.
0: «Я должна идти, доктор!» Я закончила курсы подготовки медсестер и буду там нужна. Да ты подумай, что там произойдет. Люди превратятся в животных. Будут умирать в муках. Я так тебя люблю. Я не могу допустить, чтобы ты испытала этот ужас. Умоляю, Мира, останься.
1: Он был изумлен, когда она только усмехнулась в ответ.
0: Прощайте, доктор Брейден. Я, пожалуй, предпочту умереть вместе с остальными животными. Возможно, это глупо, но уж такая я есть.
1: Дверь за ней закрылась. Он видел в окно, как она спустилась с крыльца и побежала по узкой улочке. Над крышами гудели реактивные самолеты, наверное, еще свои, а может и противник. Что если именно Кливленд один из объектов нападения? Вдруг противник каким-то образом узнал о его работе и решил уничтожить Кливленд в первую очередь. Брейден подбежал к переключателю и повернул его. В 20 футах от окна возникла серая пустота. Все внешние звуки смолкли. Брейден вышел из дома, чтобы внимательнее присмотреться к видимой части купола. Серое полушарие, высота 40 футов, диаметр 80. Как раз достаточно, чтобы укрыть одноэтажное здание, которое было его домом и лабораторией. Он знал, что поле уходит еще на 40 футов вглубь земли, тем самым образуя полную сферу. Ничье вмешательство не угрожает ему сверху. Ни один червь не вгрызется в него снизу. И действительно, ничто не проникло внутрь за эти 30 лет. В сущности, эти годы оказались не такими уж страшными. С ним были его книги, любимые, он перечитывал так часто, что знал их почти на память. Он по-прежнему занимался экспериментаторской работой, и хотя за последние 7 лет, с тех пор, как ему исполнилось 60, круг его интересов значительно сузился и творческие возможности уменьшились, он все же добился кое-каких успехов. Конечно, все это не могло сравниться с силовым полем и даже с его ранними работами, но ведь у него не было никаких стимулов, побуждающих его к активной деятельности. Да и вряд ли он сам или кто-то еще смогут воспользоваться его изобретениями. Что проку от открытий в электронике для дикаря, который не умеет настроить радиоприемники и уж тем более не знает, как его собрать? Но чтобы сохранить рассудок, работы хватало, хотя она и не приносила удовлетворения. Брейден подошел к окну, глянул на неощутимую серую стену, до которой было всего 20 футов. Эх, раздвинуть бы ее, убедиться в своей правоте и восстановить опять. Но уничтожить силовое поле можно только раз и навсегда. Брейден подошел к переключателю, посмотрел на него, потом вдруг резко подался вперед и дернул. Бросился к окну, серая стена исчезла. То, что он увидел, казалось просто невероятным. Это был не Кливленд, знакомый ему в прошлом, а какой-то красивый новый город. На месте узкой улочки просторный бульвар. Светлые, радующие глаз дома, выстроены в незнакомом ему архитектурном стиле. Трава, деревья, все в полной сохранности. Возможно ли? Как же так? После атомной войны человечество не могло так быстро достичь прежнего уровня развития. Неужели все его предположения оказались неверными и смешными? Но где же люди? Как бы в ответ неподалеку проехал автомобиль. Он не был похож на легковые машины прежних времен. Скорость выше, выглядит изящнее, лучшая маневренность. Казалось, что едва касается земли, будто не подвластной силе тяготения, а устойчивость ему обеспечивали гироскопы. В машине сидели двое, мужчина и женщина. За рулем мужчина. Он был молод и красив. Женщина тоже молодая, стройная, красивая. Обернувшись, оба посмотрели в его сторону. Мужчина даже остановил машину. Для скорости, с которой они ехали, тормозной путь был неправдоподобно мал. Брейден понял, что молодые люди часто ездят этой дорогой и всегда видели здесь купол. И вот он вдруг исчез. Автомобиль тронулся. Наверное, сейчас расскажут другим. Он вышел из дома на просторный бульвар. И вскоре сообразил, почему вокруг так мало людей, мало движения. Его хронометры ошиблись примерно часов на 12. Они показывали вторую половину дня. На самом же деле стояло раннее утро. По положению солнца он определил сейчас около 6. Брейден быстро зашагал вперед. Ему не хотелось оставаться в доме, который 30 лет был спрятан под куполом. Туда обязательно кто-нибудь приедет, как только узнает от молодой пары об исчезновении поля. Придет и расскажет ему, что произошло, а он хотел все увидеть и понять сам. Он шел все дальше. В этот ранний утренний час прохожих не было. Он находился в уютном жилом квартале, и вот чуть поодаль увидел несколько человек. Одеты они были иначе, чем он, но разница не слишком бросалась в глаза. Мимо пронеслись машины, такие же удивительные. Ехали они с неестественно высокой скоростью. Наконец Брейден набрел на магазин, двери которого были открыты. Не в силах больше сдерживать любопытство, он вошел внутрь. Молодой человек раскладывал по полкам какие-то предметы. Взглянув на Брейдена с некоторым недоверием, он вежливо спросил: «Чем могу быть полезен?» «Пожалуйста, не думайте, что я сумасшедший. Позже я вам все объясню. Только ответьте на мой вопрос. Что случилось 30 лет назад? Была ли атомная война?» В глазах молодого человека мелькнул огонек. «А, вы, наверное, тот человек, который жил под куполом. Теперь понятно, почему...» «Да», — ответил Брейден, — «это я жил под куполом. Но что все-таки произошло? Что произошло после уничтожения Бостона?» «Видите ли, на Землю прилетели космические корабли. Бостон был уничтожен случайно. С Альдебарана прилетел целый космический флот. В кораблях были существа, значительно опередившие нас в развитии. У них были добрые намерения. Они прилетели на Землю, чтобы пригласить нас в Галактический Союз. К несчастью, при посадке в Бостоне один из кораблей разбился. Его атомные двигатели взорвались. От страшного взрыва погибло около 1 000 000 человек. Остальные же корабли приземлились точно в назначенных пунктах. И их экипаж объяснил, с какой целью они прилетели. Никакой войны не было. Хотя избежать ее удалось только чудом. По приказу правительства в воздух поднялись военные самолеты, но их успели вовремя вернуть на базы».
2: «Значит, войны не было?» –
1: хрипло спросил Брейден. «Конечно, нет. Война для нас теперь лишь страшные воспоминания о мрачных временах, которые когда-то переживало человечество. Галактический союз нам очень помог, ведь сейчас даже нет государственных правительств. Кто же и кому будет объявлять войну? С помощью Галактического союза мы достигли небывалого прогресса.
0: Земляне заселили Марс и Венеру, которые были необитаемы и которые Союз предоставил в наше распоряжение. Но Марс и Венера лишь как бы пригороды Земли. Мы ведь путешествуем и к звездам. Мы теперь даже... Молодой человек вдруг замолчал. Брейден стоял, вцепившись в край прилавка. Все это прошло мимо него. 30 лет одиночества, а сейчас он уже старик. Вы теперь... Что? Вы теперь...

0: мечтал полететь туда, ничего бы не пожалел, но сейчас не хотел даже этого. Он потерял все. И миру тоже. Ведь он мог быть с ней вместе, и оба остались бы молодыми. Он вышел из магазина и направился к дому, который еще недавно скрывался под куполом. Там его уже ждали. Может быть, они удовлетворят его просьбу. Одну единственную. Дадут ему энергию, необходимую для восстановления силового поля. И тогда он закончит жизнь там, под куполом.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Юрий Погуляй. Лысипёс.
1: Давно за ними слежу. Дня три уже. Большой мне не нравится. Дурной запах. И тот, кто в странной шапке, тоже плохо пахнет. А вот маленькая с тряпкой на голове хорошая. Она добрая, я знаю.
2: Сержант, еще два перехода и будет развилка рек.
1: Голос второго. Я их так зову. Первый, второй, большой, странная шапка, громкий, маленькая с тряпкой, большая. 10 и еще один. Всех перечислять скучно.
2: Хорошо, говорит странная шапка.
3: Я промок.
2: Любезно будет чаю попить.
1: Это громкий.
2: Только кофе остался. Чай уже скурили, фыркает лис.
1: Он похож на лису мордой.
2: Остальные молчат, сидят на больших пестрых мешках.
1: Дождь.
2: Третий день идет.
1: Плохо, сыро.
2: Ты как?
1: Второй поворачивается к одной из самок.
2: Спина морщится та.
1: По коже пробегает холодок.
2: Другие рядом. Значит, этим надо идти.
1: Нетерпеливо оглядываюсь. Часа два еще можно ждать. Дальше нельзя.
2: «Ладно, под рюкзаки», — устало командует второй.
1: Встают, помогают друг другу надеть мешки. Идут.
2: Следую за ними. Путаю следы. Другие плохие. Эти хорошие, и я не хочу, чтобы хорошим было плохо.
1: Большой и странная шапка идут первыми. Они постоянно так ходят. Все три дня.
2: Странные.
1: Никогда таких здесь не видел.
2: На лодках плавали, а по берегу никого.
1: Дождь. Вновь дождь. Льет. Второй останавливается, достает ярко-желтый плащ. Рядом лис, громкий и волосатый. Переодеваются. Остальные уже ушли.
2: Быстрее, не задерживайтесь. Другие рядом.
1: Вроде зашагали.
2: Хорошо.
1: Следую за ними, путаю следы.
2: Час спустя чую запах чужой реки.
1: Развилка, как сказал второй.
2: Гиблое место. Место других.
1: Сержант заболел, урка, тихо говорит медвежонок. Поправляет стеклянные глаза.
2: Вижу. Встаем на дневку.
1: Дневка?
2: Замираю, скалю зубы. Другие рядом, нельзя останавливаться.
3: Разбиваем лагерь, Илюха, Павел, давайте за дровами. Ник, помоги.
1: Мешки сброшены.
2: Люди устали.
1: Вижу, что устали.
2: Но другие...
1: Большой и первый ставят дом из тряпок. Второй тоже. Странная шапка с трудом пытается что-то вытащить из своего мешка. Первая уже рядом, помогает. Большая и маленькая с тряпкой достают еду. Волосатый разводит огонь.
2: Другие приближаются.
1: Тихонько скулю.

0: Они хорошие. Они не должны достаться другим. Но...
1: С тоской оглядываю людей.
0: Нет. Другие точно их найдут. Место такое. Если только...
1: Поворачиваюсь к югу. Дождь все льет, дрожь колотит тело. Они придут оттуда. Надо перехватить. Бегу. Лес, ели, мох, болото. А вот тут упал второй и громко кричал. След четкий. Плохо, не удалось запутать. Канава. Здесь в воду уронили мешок волосатого. Он тоже орал. Внутри тепло. Мне нравится, даже когда они ругаются. Березовый перелесок. Замираю. Меж деревьев снуют тени других. Шустро они сегодня. Страшно. Другие — это другие. Где они? Перед глазами появляется кивач. Долговязый, с постоянно мотающейся головой. В старой, противно пахнущей одежде. Порох, кровь, смерть. Смердят его тряпки. Остальные полукругом собираются за спиной кивача. Их я не знаю. Они пустые. «Они мои!» — говорю. Смотрю в пустые глазницы Долговязого. Другие гудят. Недовольны. «Стоп!» — поднимает руки он. Из дырявых рукавов сыпятся черви. «Почему?» «Они мои!» Рычу, чувствую, что меня трясет от страха, но рычу. Другие злятся. Один клацает зубами, трещит костями, переступает с ноги на ногу. «Нам нужна еда», — качает головой кивач. «На каменной полосе», — скалюсь. «Это шоссе», — поправляет меня один из других, свежий. В руках ружье, половины черепа нет. «На каменной полосе», — повторяю.
2: «Ты знаешь условия?» — подбирается кивач.
0: «Знаю».
2: «Тебе придется уйти с ними».
0: «Знаю!»
1: Кивач разводит руками.
2: «Хорошо, тогда договорились. Они твои».
1: Другие рычат, недовольно смотрят на главаря, но я знаю кивача. Он сильнее всех.
2: «А лес наш?»
0: «Лес, но не река», напоминаю.
2: «Да».
1: Здесь все равно никого не бывает. Эти первые.
2: «Уходим!» — бросает кивач.
1: Другие повинуются, бредут на юг, а он стоит.
2: «Мне будет не хватать тебя, хранитель».
1: Молчу. Дрожу от холода. Дождь все льет. Ничего не спасает. Сейчас бы забиться под елку, зарыться в хвою и согреться.
2: «Зачем?» — спрашивает кивач.
1: «Не знаю, признаюсь».
2: «Дурак ты!» — хмыкает другой и уходит. А я стою, смотрю ему вслед и скулю.
1: Интересно, люди уже спят? Бегу назад. Нет, бодрствуют. Второй колотит по деревянной штуке с шестью прочными волосами, я такие видел. Те, что на лодках, тоже часто по ней били и громко кричали. Странной шапки нет, в доме, наверное. Справа бродит медвежонок. Он часто уходит от своих. Помет у него необычный, с голубыми ошметками. Он их в шкуре носит. Волосатый лезет в тряпочный дом. Укладывается. Положив голову на лапы, наблюдаю. Греюсь внутренним теплом. Они хорошие. Ругаются иногда, но любят друг друга.
0: Но что делать?
1: Теперь я должен идти с ними. Другие Другие оставляют добычу только когда им отдают часть леса.
0: А это была моя. Мне хочется быть с ними, с людьми в странной пятнистой одежде. Я видел таких раньше. Охотники и копающие землю. Эти не такие. Они просто идут.
1: Люди расходятся спать, а я тихо подкрадываюсь к тлеющему огню и греюсь.
0: Облизываю миски. Еда.
1: И весь следующий день прячусь от них в лесу.
0: Надо выйти, но мне страшно. Прогонят, и тогда...
1: Мотаю головой, вытряхивая проклятые мысли.
0: А выйти надо. Но...
1: Через день люди уходят дальше, а я следую за ними. Один раз встречаю другого из шайки кивача. У этого на голове дырявая каска с рожками. Грызет корову, воровато оглядывается пустыми глазницами. Отгоняю. По одному они не опасны. К вечеру выходим к каменной ленте. Люди радуются, переодеваются. Усталые, хорошие, улыбающиеся. Маленькая с тряпкой бегает через полосу и машет рукой железным тележкам. Добрая. На краю леса вижу кивача. Он дерганно машет мне рукой. Почему-то знаю, что ему грустно. Мне тоже. Я хранитель леса, который отдал другим. Но зато люди в странной одежде улыбаются. Идут по полосе, смеются, обгоняют друг друга. Второй хромает, рядом с ним первая. Маленькая с тряпкой босиком скачет по камню. Он теплый, я знаю. Слежу за ними из чаще, иду вдоль полосы и не могу оторвать взгляда от волосатого медвежонка, лиса и громкого. Они веселятся. Хорошо.
0: Стой! Шерсть дыбом, хвост поджать! Ты чего тут делаешь?
1: Поворачиваюсь. Хранитель леса.
0: Привет, говорю.
3: Твой лес не тут, рычит он мне.
1: У меня больше нет леса. Он бросает взгляд на полосу.
0: Выбрал их?
1: Да. Хранитель долго молчит, наконец едва шевелит хвостом.
3: Хорошие. Только длинный мне не нравится.
0: Он не длинный, его зовут Большой. А себя они зовут Лосями, чувствую укол ревности.
3: Судьбы тебе, брат,
1: переступает с лапы на лапу хранитель.
0: И тебе.
1: Ухожу.
0: «Выйди к ним, брат!» — несется вдогонку.
3: Боюсь.
1: Но выхожу. На следующий день. Тут все время бегают железные коробки. Они строят каменную ленту. Рычу на них, чувствую опасность. Надо прогнать.
0: «Осторожней, дурак!» — крик второго. В глазах страх. «Я не дурак, я отогнал железную коробку. Она плохо пахнет. Из-за таких в лесу появляются другие. Я знаю, я видел!»
1: «Осторожны. Странная шапка и первая меня боятся.
0: Не бойтесь, я просто хочу с вами».
1: На очередном людском отдыхе второй чешет мне бок.
0: «Прогоните его», — говорит странная шапка. «Укусит».
1: «Да ладно тебе», — отмахивается второй. Улыбается.
0: «Охотничий, наверное, это громкий». «Любезная псина!»
1: Отстраненно слушаю, наслаждаюсь. Подходит медвежонок, тоже гладит. Я почти счастлив.
0: «Кавказец с кем-то», — говорит Большой. «Надо прогнать. Я таких видел, они ластятся и ластятся, а потом за горло хватают», — говорит странная шапка.
4: «Да ты посмотри на него!»
1: Маленькая с тряпкой склоняется надо мной и проводит рукой по голове. Мне приятно.
4: Он не такой.
0: «Ангел дорог», со значением говорит второй.
1: Мимо проносятся железные коробки, а я лежу и смотрю на них из-под полуопущенных век.
0: «Надо прогнать», убежденно повторяет странная шапка.
1: «Успокойся, сержант», улыбается первый. «Он тоже хороший». «Они все хорошие. Просто Большой и странная шапка боятся. А еще первая.
0: Но я ничего не сделаю».
1: Идем дальше. Железные коробки все чаще. Стараюсь отогнать их от людей. Второе и первое нервничают, одергивают, беспокоятся за меня. Глупые. Я же их хранитель, а не они мои.
0: Сворачиваем с каменной полосы на песчаную. Иду впереди, проверяю дорогу. Оборачиваюсь, смотрю на людей.
1: Шагают, улыбаются, глядят на меня. Хорошие. Очень хорошие. Теперь я их хранитель. Не прогнали.
0: Вновь дождь. Они все равно улыбаются. Странная шапка на привале неуверенно гладит меня по спине.
1: Виляю хвостом.
0: Вот видишь, я не укушу.
1: Глаза шапки светятся, но запах недоверия все еще есть.
0: Дождь. Дождь.
1: «Лысипёс!» — кричат сзади. «Это второй». «Приятно. У меня никогда не было имени».
4: «Лысипёс, куда нам дальше?»
1: — смеются. Останавливаюсь, виляю хвостом, поджидаю.
4: «Ну?»
1: — улыбается второй и поправляет мешок. Неуверенно иду направо.
4: «Точно, ангел дорог!» — смеется второй.
1: Рядом первая улыбается.
4: «Направо так направо, как раз озеро рядом».
1: Устали. Идут медленно, с трудом. И дождь, усиливающийся с каждым мигом. Мокро и сыро. И голодно. Они дали мне немного мяса из железных банок. Это тихие, хорошие банки, не те, что на каменной полосе. Мало. Хочу есть.
4: «Где будем вставать?» — кричит странная шапка.
1: Второй разводит руками. Люди собираются под елкой, пытаясь хоть так скрыться от ливня. Пристраиваюсь рядом, чувствую их тепло. Млею. Странная шапка и второй уходят. Остальные жмутся к дереву, улыбаются, шутят. Слушаю. Маленькая стряпка гладит меня по голове. Мне больше ничего не надо. Только эти люди. Как же хорошо. Возвращаются вторая и странная шапка. Они тоже улыбаются. Сколько света. Идем за ними. Ложусь, голову на лапы, смотрю, как волосатый первый большой и странная шапка растягивает большую тряпку. Под ней будет сухо, я знаю. Я спал как-то под ней 2 дня назад. Второй с топором уходит в лес, за ним идет первый. Помочь, наверное. Лежу, смотрю на людей. Как же они устали. Вечер. Ливень все еще идет, а мне тепло у костра. Шерсть высохла. Впервые за последние несколько дней я полностью сухой.
4: «На лысипса тоже готовьте!» — кричит странная шапка.
1: Он уже не боится.
4: «Хрен ему, а не еда!» — бурчит большой.
1: Хочется заплакать, но молчу. Смотрю на большую, что возится с железными коробками.
4: «Готовлю, готовлю!» — говорит она.
1: Почти плачу. Но теперь от счастья. Запах. Какой запах. Лежу, закрываю глаза и живу этим ароматом.
4: «Кофе, дайте кофе», — говорит первый.
1: Второй уже сидит на земле, пьет, протягивает ему кружку. Так вроде зовется. Волосатый бросает сучья в костер. Повсюду развешана одежда людей. Запах. Первая что-то рисует. Большая раскладывает еду.
4: И мне тоже.
1: Маленькая с тряпкой подходит. У нее в руках что-то прозрачное. А в ней еда. Горячая, пахнущая. Вскакиваю, виляю хвостом. Еда.
4: «Ешь, лысипес»,
1: — говорит маленькая с тряпкой.
4: Я ем, глотаю, обжигаюсь. Я счастлив.
5: «Лысипес»,
1: — тихо произносит маленькая. «Я уже говорил, что я счастлив».

0: Ночью из леса выходят другие. Не кивач, местные. Идут к лагерю. Скакиваю, рычу, не пускаю. У костра спит первый. Не знаю, почему он не пошел в домик.
1: «Ты кто?» —
0: заговаривает вожак других. У него не хватает руки.
2: «Я их хранитель!»
0: — рычу тихо, чтобы не разбудить. «Пошли отсюда!»
1: «Но...»
2: «Пошли отсюда!»
0: Другие неуверенно топчутся на месте, поглядывают на домики.
1: «Но...»
0: — пытается сказать их вожак.
2: «Рычу, наступаю!»
0: «Попятились!» «Слабая шайка! Кивач бы не отступил!» Еще долго они ходят вокруг, но я начеку.
2: Другие.
0: Они забирают людей, превращают их в таких же, в плохих. Утром у лагеря появляется вожак.
2: «Пшел!» — рычу.
1: «Они все равно умрут», — говорит он.
0: Меня окатывает холодом.
1: «Послезавтра»,
0: — просительно смотрит он на меня.
2: «Врет?»
0: Другие чувствуют будущее, но...
2: «Врешь!»
1: «Поезд сойдет с рельс. Все погибнут», — убеждает меня он.
2: «Поезд?»
0: «Не понимаю».
1: «Они поедут домой и разобьются».
2: В душе тревога. «Поедут домой? А я? Врешь?»
1: «Нет, хранитель. Отдай их нам».
2: «Уходи», — скалю зубы.
0: Уходит. Возвращаюсь к домикам. Первый уже проснулся и в сторонке рубит дрова. Из домика выползает второй. Улыбается, видя меня перед собой, морщится, отпихивая. «Лысый пес, отстань!» Высунув язык, сажусь, склоняю голову.
1: «Хорошая ты псина, лысый пес!» — качает головой второй и идет к первому.
2: «Поезд? Погибнут?» Внутри червь страха. «Быть не может!»
0: Первый и второй возвращаются к костру, за ними следуют другие. «Скакиваю, лаю!»
1: «Эй, свои!» — кричит первый.
0: Второй удивленно оглядывается, а другие убегают.
1: Жаль, что люди их не видят. Или как раз хорошо. Других много, особенно в этих лесах. Раньше люди убивали друг друга и не всех хоронили. Такие становились другими.
2: «Поезд. Уедут. А я...»
0: Тягостные мысли грызут нутро, жуют сердце.
2: Этого быть не может.
0: Снова путь. Иду рядом со вторым, слушаю.
1: «Блин, что будем с лысипсом делать?» — говорит странная шапка. «Пропадет же. Я бы взял к себе в деревню. В городе такой большой делать нечего. Одна пытка», — произносит большой.
0: «В поезд не пустят», — качает головой второй.
2: Останавливаюсь. «Поезд? Все-таки нет!»
1: «Блин, ну надо что-то сделать!»
3: «Может, в Петкяранте пристроим? Пес толковый», — с надеждой говорит маленькая с тряпкой.
0: «Может. Надо было сразу прогнать», — вздыхает странная шапка. «Он бы к нам не привязался».
2: «Нет!» — мысленно кричу я шапке. «Все правильно! Если бы они меня прогнали, я никогда бы не поел горячего из любящих рук! Я никогда бы не осмелился перечить чужим другим. Я никогда бы... никогда...»
1: «Не скули, лысый пес, все хорошо», — говорит второй.
2: «Поезд. Другие не врали, но... ничего не понимаю, не хочу понимать. Так нельзя. Они не должны умереть».
0: Дорога исчезла, уступив паническим мыслям.
2: «Что делать?»
1: «Скоро пиво!»
0: — восклицает странная шапка. Ему восторженно вторят остальные. Они радуются.
1: А впереди сонмище запахов. Город людей.
0: Иду за вторым, поскуливаю. Я никогда не был в таких местах. Тут много железных коробок, но они не опасны. Они ползают, они бегают.
2: «Что делать?»
0: У первых больших домов стоит другой.
1: «Завтра», — говорит он, указывает на волосатого. «Завтра», —
0: переводит руку на большую.
2: «Опускаю голову, не хочу смотреть».
1: «Завтра», — доносится до меня.
0: Другой знает, что я его слышу, и упорно продолжает.
1: «Завтра, завтра, завтра,
0: Завтра. И еще три раза завтра. Погибнут все.
2: «Ларек!» — кричит громкий.
0: Лежу, смотрю на моих подопечных. Завтра. Что я могу сделать? Поезд. Я видел поезд. Большая железная коробка, очень громкая. Люди внутри сидят. Большая коробка убьет их? Они не должны залезть в коробку.
4: «Привет!»
0: Голос вырывает меня из задумчивости. «Хранитель, но какой-то другой». Молчу.
4: «Ты с ними?»
0: Кивает на людей. «Да, хранитель, человек. Добрый, я вижу это.
4: Они погибнут в поезде, с трудом произношу я. Плохо.
0: Помоги, неожиданно понимаю я. Помоги, ты же можешь!»
4: «Как?» — удивляется он.
0: «Еда!» — кричит второй и рвет на куски белое, вкусное. Волосатый с довольным видом что-то пьет. «Помоги, пожалуйста!» — смотрю на лиса, хитро оглядывающего друзей. «Сделай так, чтобы они не сели в поезд!»
4: Хранитель молчит.
0: «Ну?»
4: «Ты знаешь, что должен будешь сделать?» — говорит.
0: «Знаю. Перестать быть хранителем. Вообще. У меня больше ничего не будет. Никогда. Услуга за услугу. Я должен буду отдать свою силу».
4: «Знаешь», — повторяет он.
0: «Да».
4: «Готов?»
0: «Да».
4: «Тогда помогу», — кивает хранитель.
0: «И еще день с ними. День счастья. За многие годы всего три дня. Виляю хвостом, нежусь под руками маленькой стряпкой. Все хорошо. Еще один день. Идем по городу людей, отгоняю железные коробки. А мои притихли. Смотрят виновато. Я понимаю». Место, где стоят поезда, объявилось слишком быстро. Греясь на каменных ступенях, я лениво любуюсь моими людьми. Они будут жить.
2: «Ближайший поезд только через 6 дней, возмущается второй. Остальные молчат.
0: Хранитель сделал, что обещал. И завтра он придет за силой. Но это будет только завтра.
2: «Есть выход», — неожиданно говорит странная шапка. «До ладейного поля, оттуда на собаках. Поезд в 17 часов».
4: «Пробуем», — соглашается второй.
0: «Как же так? Хранитель же обещал!»
4: «Я не могу перепилить рельсы».
0: А вот и он. Сидит рядом, смотрит на первую, задумчиво кусает губы. «Они не должны уехать сегодня!»
4: «Не удержу. Я большего сделать не могу».
5: «Что же делать?» —
0: скулю я.
4: «Не знаю».
0: Молчим.
4: «У нас есть место, где живут одинокие хранители», — говорит он.
0: «И что?»
4: «Там хорошо».
0: Я смотрю на то, как большой позирует перед первой, сжимающей в руках какую-то штуку. Вспышка. Смех. «Уже хорошо не будет».
4: «Может, и не погибнут. Я отменил 2 поезда, на которых они должны были уехать. Этот не могу».
0: «Но он им не подходил». «Другие знают».
4: «От судьбы не уйдешь».
0: С обреченностью жду этой минуты. И, наконец, она наступает. Люди берут свои мешки и молча заходят в большой дом. Каждый гладит меня на прощание и старается не смотреть в глаза.
5: «Скулю. Не могу. Я хочу с ними».
2: «Прощай, лысый пес», — говорит большой.
6: «Прощай»,
2: — шмыгает носом маленькой стряпкой.
4: «Прощай»,
0: — прячет глаза волосатый. Последним уходит второй. Он закрывает передо мной дверь. «Скулю, царапаюсь, пытаюсь открыть. Не могу».
4: «Ушли».
0: Хранитель рядом.
2: Сажусь на каменную землю и с надеждой смотрю на дверь. Вдруг вернутся. Передумают. Возьмут меня с собой.
0: Никого нет.
7: «Пошли отсюда», — говорит хранитель.
2: «Нет, огрызаюсь. Понимаю, не надо, но не могу иначе. Скулю».
0: Хранитель молча стоит рядом.
2: «Я не уберег их», — горько говорю ему.
7: «Не твоя вина. Судьба».
2: «Не верю. Они хорошие. Так не должно быть».
7: «Люди все хорошие, но все умирают».
2: Я задираю голову к небу и вою, пронзительно стараясь заглушить всю свою боль.
0: «Потише», — одергивает меня хранитель. Люди вокруг отшатываются, смотрят испуганно.
2: А я вою и вою и вою.
0: А потом из дома выходит большой.
8: «Псину свою уберите!» — ругается бабка, испуганно убирая сумки с прохода. «Блохастая, небось!»
0: «Не, она просто бешеная», — лениво говорит Илюха громкий. «Верно, лысый пес?»
7: Собака поднимает голову и виляет хвостом. И в ее карих глазах царит счастье. Стучат колеса, ворчит подкупленная проводница. Поезд едет к ладейному полю.

0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Георгий Герцовский. Базилик. Грот плывет по траве, устремляясь к бледно подсвеченным домикам на другой стороне шоссе. Эти домики относятся к мотелю с оригинальным названием «Лесная сказка». Сам лес черной тенью нависает сзади, но лишь в темноте он выглядит густым. На деле лесополоса в три ряда. Так себе сказка. Но настоящие чудеса, хоть и печального свойства, случаются внутри одного домика, куда невидимый грот проскальзывает вслед за высоким спортивным парнем. Вслед за молодым человеком пришелец ползает в комнату мотеля. Грот в своем изначальном теле – полупрозрачная сухопутная медуза, а потому почти незаметен вне круга света прикроватной лампы. Артем, так зовут парня, поставив на тумбочку стаканчик с виски, занят пересчетом купюр. Артем по-мужски красив. Волна темных волос струится через кудрявые баки и плавно мелеет до трехдневной небритости на подбородке. За час назад и ярко-небрежная одетость делали бы молодого человека похожим на Элвиса Пресли, если бы не слишком серьезный взгляд карих глаз. Проскользнув под кроватью, на которой сидит Артем, грот быстро взмывает под штаниной по ноге и через мгновение оказывается внутри человеческого тела. Артем, точнее тот, кто им только что был, роняет стакан с виски и, обмякнув, съезжает с кровати на пол. Лежа на полу, грот в теле Артема делает несколько несуразных движений ногами и руками, учась управлению. Через пару минут грот встает, оглядывается затуманенным взором, медленно и неуклюже подходит к двери и запирается. Два часа, пока полностью не стемнеет и не стихнут звуки в мотеле, грот сидит на кровати и смотрит перед собой. На стук в дверь не реагирует. Далеко за полночь грот наконец отпирает дверь, тихо выходит из номера, а потом из мотеля. Послав отчет основному кораблю и забрав аннигилятор, грот уничтожает посадочную капсулу и возвращается в лесную сказку. Второй жертвой аннигилятора становится хозяйка мотеля. Когда грот подходит к домику, она задает ему пару никчемных вопросов. Грот еще не освоил речевой аппарат, пытается что-то промямлить в ответ, но, поняв, что получается плохо, решает вопрос кардинально. По ступеньке мотеля, на которой только что стояла хозяйка, катится, гонимый порывом ветра, прошлогодний лист. Планета, с которой прибыл грот, на другом конце галактики. Если, закрыв рот, сказать слово «ньхм-м», получится что-то напоминающее название этой планеты на языке медуз. Ее хапцы – знаменитые паразиты. Покрывая планету собой, словно слизью, они терпеливо ждут гостей, чтобы забрать их тела. Тех, кто по неосторожности ступил на скользкую почву ее хабу. Вскоре развитые цивилизации галактики изучили это свойство медуз, и гости на ее хабу прилетать перестали. Тогда медузам пришлось самим искать доноров. Грот — один из таких искателей. Ночью впервые в жизни грот видит сон, но понять, что происходит, не может. Всплывающие образы, обрывки фраз то и дело заставляют его просыпаться, пугаться, искать соответствие увиденному в полутьме комнаты. Безуспешно. Либо донор был болен, либо это адаптация. Решив, что скорее второе, грот успокаивается и дальше спит, не просыпаясь. Будет грота стук в дверь. За окном светло. Мозгами Артема грот понимает, что уже утро. Он даже догадывается, кто пришел, хотя грот ее в жизни не видел.
1: «Ты что мне вчера не открывал?»
0: — накидывается Лия.
1: «Я стучала, слушала, тишина. Уходил, что ли? Неужто на Светку позарился?»
0: Лия замолкает лишь на мгновение, но, не получив ответа, тараторит дальше.
1: «Слыхал, что случилось? Хозяйка мотеля, как ее, Инесса, что ли, пропала куда-то? Сын уже в милицию позвонил. Говорит, это на нее совсем не похоже. Может, ты ночью что-нибудь слышал?»
0: Грот мотает головой, все еще опасаясь говорить.
1: «Ну и как тебе, Светка?»
0: — прищуривается Лия. Грот знает, что Лия — помощница Артема, и с этой бойкой невысокой девчонкой с короткой стрижкой крашеных волос у того были отношения. Точнее, она так думает. Артем же не относится к служебному роману серьезно. «Профилактический перепихон, ничего более», — прозвучало в голове Грота Артеминым голосом. Сам Артем — директор анимационного центра, то есть администратор у актеров, играющих пиратов, клоунов и говорящие бананы. Он делает много важных и полезных вещей для неважного и бесполезного шоу. Также Грот знает, что команда аниматоров держит путь в город Т, где через день состоится крупная рекламная акция.
2: «Светка мне не нравится»,
0: — получается выговорить, хотя и с хрипом.
2: «Костлява. Спать хотелось, вот и закрыл».
1: «Я вижу».
0: Лия кивает на стакан, лежащий на полу.
1: «Костлява? А я прям жердяйка, что ли?»
0: Женщина всегда найдет, на что обидеться, или сделает вид, мысленно напоминает себе Грот, усвоенный не им. Снова стук в дверь. Заглядывает молодой парень с чубом. Грот понимает, что это сын пропавшей хозяйки.
3: «В полиции заявление приняли, начали розыск. Вы езжайте, но я оставил ваши номера телефонов и данные паспортов. Полиции попросили. Мало ли, вдруг понадобится что».
0: «Хорошо», — говорят Лия и Грот одновременно. Рекламную акцию в день города Т проводит новый оператор сотовой связи. Аниматоры везут с собой 8 костюмов божьих коровок. Пятнистый жучок — символ нового оператора. Сотовики отправили аниматоров не поездом, а на фирменном автобусе. То ли из уважения, то ли боясь за костюмы. Артем и его бригада уже дважды отыграли в других городах, и сотовики решили не искать добра от добра. Прибывают в гостиницу города Т ближе к 6 вечера, расселяются. Лия уезжает к каким-то старым знакомым, и Грот, поужинав, отправляется спать. К телу еще не привык, усталость накапливается быстро. Ночью опять видит сны. Лица людей, которых Артем когда-то знал. Странные места, жутковатые существа. Грот опять не раз просыпается, однажды от собственного крика. Помимо знакомых Гроту страха и непонимания, во сне мелькают новые чувства. Грот не способен распознать их и описать. Тени, всполохи, блики незнакомых, новых эмоций. Ничего более. Позавтракав, Грот выходит на гостиничный двор прогуляться и осмотреться. Некий маленький зверек, вспомнилась кошка, сидит на высоком дереве и отчаянно мяукает. Котенок, понимает Грот, пользуясь памятью Артема. Высоко забрался, не может слезть. Гроту становится весело. Медузам такое нравится. Но веселью что-то мешает. Какое-то новое чувство. Да, оно и во сне мелькало, портит удовольствие от наблюдения за беспомощностью котенка. Что за чувство? Грот пытается разобраться. Несколько раз поднимает глаза, выискивая котенка, и снова вниз опускает, сосредотачиваясь на себе. «Что со мной происходит? Это что, жалость? Так они называют это? Когда не радуешься чужой беде, а наоборот хочешь выручить? Сострадаешь. Но зачем? Какой в этом смысл?» — думает Грот. Какая-то тетка неуклюже пытается ссадить котенка на протянутую тому палку, но деревяшка слишком коротка, и котенок, чуть не сорвавшись, начинает мявкать еще тревожнее. Пацан лет 10, что-то обсудив с теткой, храбро взбирается по дереву и сам, правда, чуть не сорвавшись, цепляет таки котенка на правое плечо. Зверек не стал дожидаться, когда его поставят на землю, спрыгивает сразу, как высота становится безопасной. «Идиоты!» — усмехается Грот. «Убежала ваша добыча-то! Не сожрете теперь!» Смотрит на тетку с мальчиком и понимает, что они радуются. Невкусные кошки, наверное. Грот возвращается в гостиницу. Установочный сбор с аниматорами проходит почти без сбоев. Грот просто дает вытекать словам из памяти Артема. Конечно, если бы актеры слушали внимательнее, точнее, если бы вообще слушали, нашли бы множество нестыковок. Но аниматоры в этих вопросах не кошку, а собаку съели, а собрание — просто формальность. Вечером развозят божьих коровок по точкам. Потом Грот сидит в автобусе, запаркованном неподалеку от центральной площади. Вся информация из точек будет стекаться сюда, к координатору. Акция на площади проходит на удивление ровно, если не считать того, что от Сани Молохова быстро запахло спиртным, хотя никто, как всегда, не заметил, где пятнистый жук успел отыскать желанный нектар. Но так всегда. Звонит Лия с точки в другом районе. Там тоже порядок, не считая драки. По ее словам, трое каких-то дебилов пристали к паре, за которую заступился дядечка средних лет.
4: «В общем,
0: — говорит Лия, перекрикивая шум толпы,
4: — отхайдокари дядечку, мама, не горюй! Он только раз и успел одному гопнику по мордасам съездить. Хорошо, полиция была рядом. Одного схватили, а двое других — аля-улю. В остальном все зашибись. Я...»
0: Лия затишает голос, насколько возможно, учитывая праздничный шум.
4: «Даже накатила слегка. Не смогла устоять под блиночек с икоркой. Вкуснотища!»
0: Грот понимает, почему рассказ Лии показался ему столь порывистым. «Зачем?» — спрашивает Грот. В автобусе можно говорить негромко.
4: «Тём, ну не будь занудой. Ну выпила каплю. Что теперь, премии лишить? Или не любишь, когда губы пахнут коньячком? Буду знать».
0: «Зачем дядька за ту пару заступился?»
2: «Ах, кто его знает?»
0: Удивляется Лия вопросу, отчего тон ее голоса съезжает к басам.
2: «Не понравилось поведение?»
0: «Может, чей-то отец?» Грот понимает, что задает глупые вопросы, но хочет понять логику землян. Это часть его работы.
2: «Да нет, почему?»
0: Лия, кажется, даже трезветь начинает.
4: «Тебе-то какая разница? Стало жалко молодых, парень там был совсем хлюпик. Вот дядечка и решил помешать беспределу. Помешал, тля».
0: «Все равно не понимаю», — сознается Грот. «Жив хоть дяденька?»
4: «Да, минут через 10 скорая прикатила, увезли».
0: «Ясно», — врет Грот. «Отбой. Будут новости, звони. И, Лия!» Память Артема хранила директорские навыки. «Не пей больше!» «Вечером выпьем», — говорит Грот. В его планы входит более тесное знакомство с человеческой физиологией.
4: «Опаньки!» — хохотнула Лия. «Ловлю за язык, причем коньячными губами».
0: Зачем этот дядька бросился помогать посторонним? Опять, что ли, жалость? Сострадание? Смешные эти люди. Их будет легко захватить, думает Грот, глядя на буйство веселья сквозь стекло автобуса. Вечером с Лией Грот познает новое. Телесные ощущения его удивляют мало, а вот эмоции... Обнимая девушку, Грот ощущает не только влечение, но что-то незнакомое. Он хочет одновременно защитить Лию и сделать ей приятно. Хочет смять, сжать, стиснуть, но не слишком больно, ибо жалко. Он не хочет делать ей больно. «Люди как сломанные приемники радиочастот», — думает Грот, проводив Лию. «Внутри такая неразбериха, с ума сойти!» Грот по чужой привычке наливает виски, выпивает и ложится, надеясь быстро уснуть. Но получается не сразу. Какое-то время Грот наслаждается теплом, растекающимся по утомленному телу. Утром следующего дня аниматоры уже на пути обратно в Москву. Решают проехать без остановки, и поздно вечером Грот впервые входит в квартиру Артема. Двухкомнатная квартира, съемная, но внутри все на местах и даже прибрано. Артем для холостяка был настоящим педантом. Грот доволен собой. Во-первых, он захватил тело развитого существа, призвание и мечта любого ее хапца. Он стал одним из землян, частично их изучил, тоже в плюс. Еще немного подсобрать информации, и можно начинать экспансию. Корабли ее хапцев будут здесь через несколько лет, конечно, если доклады его, Грот и еще двух разведчиков будут положительными. Планета подходящая. Людские особи слабы, податливы на глупые эмоции, неконструктивны. Раздолье для сородичей. Возможно, это станет самой удачной интервенцией в нашей истории, думает Грот. Грот испытывает чувство гордости за то, что именно он один из первых покорителей новой планеты. «Какой бред», — думает Грот. «Что со мной происходит? Земля не способна радоваться чему угодно». Сами же ее хапцы радуются только тогда, когда захватывают ресурсы — тела, планеты, пищу. Чужие, ничьи, неважно. Ресурсы — это все. Этому медуз научила борьба за выживание, длившаяся миллионы лет. На следующий день Грота будет звонок телефона. Звонит Рита, девушка, с которой у Артема такие же отношения, как с Лией. Встречаются, в кино-рестораны ходят, спят, но серьезных чувств нет. Хотя Рита, похоже, пытается себя убедить в обратном. Ей уже 27, пора замуж.
5: «Привет, киса, ты как?»
0: Она всегда зовет его кисой, хотя Артему это не нравилось. Не кот ему вспоминался, а подручный Остапа Бендера. «Нормально», — отвечает Грот.
5: «Ты где пропадал?»
0: — мурлычет Рита. «По работе ездил, в Т катались».
5: «Понятно»,
0: — говорит Рита, а Грот понимает, что ответ она не слушала.
5: «Приедешь в гости?»
0: Все тем же мурлыкающим тоном спрашивает она. «Может, ты ко мне?» — предлагает Грот, который с непривычки устал от общественного транспорта, а в машину Артема садиться еще опасается. Но эксперимент, поставленный с Лией, Гроту понравился, и он не прочь повторить с другой.
5: «Не вопрос. Скоро буду. Что-нибудь прихватить?»
0: Рита входит с бутылкой белого вина. Молодые берут бокалы, плюхаются на диван, пьют, болтают, смеются и целуются. Когда проголодались, решают заказать пиццу.
5: «Давай вот эту, с помидорами, сыром и базиликом».
0: Буклетик с рекламой пиццы нашелся на тумбочке возле старого телефона.
5: «Киса же помнит, что котенок...» —
0: так Рита себя называет.
5: «Миску не ест. Хочет нам одной, но большой».
0: «Конечно». Грот смотрит на Риту и улыбается, ощущая, как выпитое вино сказывается на настроении, и будет желание. Грот моется в душе, когда раздается звонок в дверь, привозит пиццу. Но как только еще в коридоре открывается картонная коробка, Грот, чуть не снеся дверь, выбегает из ванной. Он еще не видит, не понимает, что происходит, но это срочно надо прекратить! Запах. Грот чувствует, что этот запах его убивает. Грота охватывает спазм, дышать становится невозможно, он задыхается. Руки и ноги начинают неметь. Паника охватывает Грота. Страх чувства медузам знакомы. Йохапцы не гостят в чужом теле. Они в нем живут. И если тело умрет, погибнет и паразит. Он не выползет, не найдет новое тело. Медузы вселяются лишь однажды. А вселившись... становится тем, чье тело забрали. Не гостем, хозяином. И не уходят, а умирают. Грот это знает прекрасно и умирать не собирается. Рита, в руках которой кусок пиццы, закрыв дверь, удивленно смотрит на Грота, который стоит в коридоре, голый, схватившись за горло, сипит.
6: «Выкинь ее! Немедленно выкинь!»
0: Задержав дыхание, на негнущихся ногах он подходит к обомлевшей Рите, выхватывает из рук коробку с пиццей, доковыляв, выбрасывает ее в окно. Потом сразу же бросается вон из квартиры, зажав нос пальцами, чтобы не вдохнуть. Первый вздох лишь этажом ниже. Тут запах уже не чувствуется. Почти. То, что пыталось убить Грота, наконец ослабляет хватку. Он вызывает лифт и, спустившись, выбегает на улицу надышаться. К счастью, подъездная дверь далеко от места, куда шлепнулась коробка с пиццей, запаха нет. Только сейчас Грот вспоминает, что делала Рита, пока он метался по комнате. Кажется, она всплескивала руками и повторяла:
5: «Киса, да что случилось? Зачем ты отобрал у котенка мяку?»
0: Еще что-то, но это не важно. Постояв во дворе и отдышавшись, решает в квартиру не возвращаться. Рите потом позвонит, как-нибудь объяснит. Ключи у нее есть свои, закроет. А пока надо понять, что же произошло.
1: Ведь он не раз встречал это блюдо. На том же дне города каждый пятый ходил с фастфудом в руках, были и с пиццами. Что же в этой не так?
0: Он стал вспоминать запахи.
1: Трава. Маленькие зеленые листики, которыми была посыпана пицца, в них все дело. Кроме них в составе были уже хорошо знакомые Гроту помидоры, тесто и сыр, но дело не в них. Базилик. Так, кажется, Рита называла эту траву. Вот чего мне отныне надо бояться.
0: Надумал поехать к Лии, у нее и переночуют. Запах базилика в квартире Артема вряд ли так быстро выветрится. Рискнул отправиться на Артемином серебристом цивике. Выясняется, что навыки вождения передались в полной мере, доехал без приключений.
4: «Ты что, на работе не появлялся?»
0: С порога спрашивает Лии, но видно, что гостю рада.
4: «Там три заказа лежат. Первый уже на послезавтра. День рождения кого-то из богатеньких буратин. Подавай им чебурашку с крокодилом Геной. Хотят, чтобы чадо не росло на диснеевском ширпотребе. Про Супермена и Человека-паука даже слушать не захотели», — тараторит Лия, отыскивая в коридоре второй гостевой тапок. «Я в костюмерные тюзы справилась, дадут на прокат». «Ты что смурной такой?»
0: — разглядела, наконец, Лия. «Да, Грот небрежно машет рукой. С желудком проблемы были, но уже все в порядке».
4: «Что ко мне вдруг и решил?»
0: Пряча улыбку, прищуривается девушка.
4: «Соскучился уже?»
0: «Да», — пожимает плечами Грот. «Наверное. Ты не против?»
4: «Не против того, что соскучился, или того, что приехал?»
0: — усмехается Лия, потом целуя в щеку.
4: «Нет, конечно. Я только рада».

0: Грот идет по тротуару, жуя обеденный гамбургер. Слышит звук тормозов, потом глухого удара, крики прохожих. Оборачивается. На дороге лежит парень, который, как видно, только что был сбит машиной. Он не двигается. Рядом красный футбольный мяч. Мальчишка лет 10 улепетывает во дворы под ругань и крики пешеходов. Люди окружают сбитого, кто-то звонит в скорую, а Грот, наконец, понимает, что произошло за его спиной минуту назад. Мальчишки гоняли мяч. Тот выскочил на дорогу, за ним бросился один из пацанов. Белая «Лада» должна была сбить мальчишку, но вдруг с тротуара сорвался парень в светлой футболке и успел оттолкнуть пацана, но сам увернуться не смог. Парень, по счастью, выжил. И даже крови немного, хотя лежит в неестественной позе, сильно вывернув ногу. Грот с интересом разглядывает прохожих, парня, владельца авто. Водитель сидит на помятом капоте «Лады» и то разводит руками, то оправдывается.
1: «Ехал ты ведь не быстро! Мяч с пацаном ниоткуда! Что я мог-то?»
0: Его осуждают не сильно, больше восхищаются парнем и ругают подростка. Подъезжают полицейские, и все, кроме двух говорливых бабок, расходятся. Разыскать больницу и палату, в которую определили парня в светлой футболке, оказывается непросто. Но все-таки получилось. Помогают связи Артема. На другой день, сразу после работы, Грот отправляется навестить пострадавшего. На рецепции упираются.
2: «А вы кто ему будете?»
0: настаивает пухленькая кудрявая блондинка в белой шапочке. «Да никто», — в третий раз повторяет Грот.
2: «Тогда почему должна пропускать? Пациент еще в сложном состоянии, нервничать ему не полагается».
0: Грот, нащупав в кармане аннигилятор, решает в последний раз попробовать мирно. «Девушка, понимаете, я свидетель вчерашней аварии. Поступок Кирилла меня поразил. Считаю, что он герой. Я хочу передать ему апельсины и спасибо сказать, ничего больше». На щеках девушки проявляется румянец, словно ей комплимент сказали, будто это она вчера шалопая спасла.
3: 10 минут, не больше. Ему разговаривать много нельзя.
0: Кирилл лежит на спине в шейном фиксаторе. Перебинтованная нога крепится к противовесам. «Здравствуй, Кирилл», — говорит Грот. «Я Артем». «Привет», — отвечает тот. «Садись», — указывает глазами на стул. «Я тебя знаю?» «Нет», — отвечает Грот и кладет апельсины на тумбочку. «Спасибо за фрукты». Кирилл смотрит с ожиданием. «Я был вчера среди тех пешеходов. Правда, обернулся, когда уже все случилось». «Понятно», — улыбается Кирилл. «Я думал, ты кто-нибудь из родственников того мальца. Что хотел-то?» «Во-первых, сказать...» Грот не знает, как продолжить. «Сказать, что твой поступок достоин восхищения». «Да ладно!» Улыбка Кирилла превращается в усмешку. «Отлежусь, и через месяц буду как новенький, так доктор сказал. А пацан бы не выжил, прямо под машину лез». «Понятно. А что у тебя?» «Перелом шейки бедра, 3 ребра, еще что-то по мелочи. Пустяки, в общем». «Зачем ты это сделал, Кирилл?» прямо спрашивает Грот. «В смысле?» — удивляется тот. «Зачем пацана спас? Чтобы жил?» Вновь усмешка. «Или ты другое хотел спросить?» «Нет», — грустно отвечает Грот. «Именно это. Я просто не понимаю». «Что понимать-то?» — округляет глаза Кирилл. «Паренька могло раздавить, я выскочил и отшвырнул, так любой бы сделал». «Не любой», — качает головой Грот. «Ну, может, не любой, но любой нормальный и быстрый». Грот молчит и внимательно смотрит на Кирилла. Он по-прежнему не понимает, зачем. Какая в том выгода, чтобы, рискуя своим здоровьем, спасать постороннего? Может, ему заплатят за это? Но заранее ты не знаешь, вдруг родители нищие. Может, чего-то нет в памяти Артема или Грот прочесть не может? Вдруг людям за подобные подвиги какие-то блага от государства? Надо будет узнать. А если бы ты знал, что насмерть убьешься, все равно бы полез?
4: Черт его знает, Кирилл начинает сердиться. Откуда я знаю? В такой момент об этом не думаешь, да и зачем?
0: Сделал то, что должен, и все. Пацан жив остался, это главное.
4: Но, как ты сам сказал, из его близких пока никто не пришел спасибо сказать. Не предложил компенсации за ущерб, не посочувствовал даже.
0: Да нафиг мне их компенсация! Кирилл тоже не понимает гостя и раздражается все сильнее.
4: Я что, из-за денег под колеса прыгал?
0: А из-за чего, спрашивает Грот.
4: Так, слушай, парень, шел бы ты отсюда и апельсины свои забери.
0: Шею повернуть Кирилл не может, но начинает демонстративно смотреть в другую сторону.

0: меня избегают. Страх забывается, если ее хабит захватит тело кого-то, кто с огнем дружен. Сняв яичницу и погасив конфорку, Грот чувствует себя заклинателем огня. Он решает, что и поужинает при свечах, благо они у Артема есть. Грот зажигает несколько, подсвечников не найдя, ставит свечки в крышки от банок. Приятная музыка, остатки Ритиного белого вина, собственноручно приготовленный ужин. Вечер удался. «Люди способны получать удовольствие от сущих мелочей», — думает Грот. Эпикурейскую привычку ужинать в одиночестве при свечах Грот берет из памяти Артема. Под легким хмелем Грот забывается сном на диване в гостиной. Грот успевает уснуть глубоко и не может знать, что одна из свечей, упав, поджигает занавеску. Когда он просыпается, вокруг вовсю полыхает, а густо-серый дым режет глаза и соднит горло. Закашлявшись, Грот вскакивает, но в панике и дыму не сразу находит дверь из гостиной. Когда находит, уже успевает наглотаться угарного газа и падает навзничь. Теряя сознание, слышит, как кто-то ломится в дверь. С лестничной клетки доносится крик соседки.
1: «Тёма, открой скорее, горишь! Пожарные едут, открой!»
0: В пелене памяти полумертвого Грота возникает полная женщина средних лет с большой бородавкой на носу, соседка Настасья. Грота выписывают из больницы на следующий день. А Настасья, вытащившая Грота из огня и не давшая умереть, остается в стационаре. Первые дни к ней вообще не пускают, хотя Грот пытается трижды. Потом аниматоры едут с очередной акцией по городам и весям страны. Лишь через 3 недели Настасья, выписавшись, стучит в дверь квартиры Артема. У Настасьи на правой стороне лица, а также на правой руке по самое плечо следы ожога. Смотреть на это Гроту неприятно, и не только потому, что пятно уродует лицо женщины. Он испытывает новые чувства. Стыд.
2: «Что, поджигатель?» Входя в квартиру, смеется Настасья. «Нальешь спасительнице чайку за верную службу?»
0: «Да, конечно», — с готовностью отвечает Грот.
3: «Расскажите, как все случилось-то, и спасибо вам».
2: «Хорош мне выкать-то!»
0: Настасья усаживается на ту табуретку, что и всегда, когда приходит чаевничать. Это подсказывает Гроту память Артема. Соседи, можно сказать, дружили.
2: «Вот скажи, Тёмка, что у них в Америке творится-то? Совсем они шельбелены объелись?»
0: Прямо с порога спрашивала Настасья. Или...
2: «Алинк с третьего этажа сказал мне за какой-то сериал про нюхача. Скачаешь, тётки Настасья?»
0: Артём был не прочь посудачить, бесед избегал только если был не один, что случалось нередко. Настасья, баба деликатная, поняв, быстро прощалась шепотом. Во время пожара Настасья отверткой подцепила язычок замка и, ворвавшись в квартиру, за ноги вытащила Грота в подъезд. Потом снова вернулась глянуть, один ли он был в квартире. Держа руку с мокрым платком у рта, она уже шла назад, когда на нее обвалилась, прогорев деревянная антресоль в коридоре. В ней было несколько жестяных банок с краской, которые повзрывались от жара. Краска успела заполыхать. Ей-то Настасью и полило.
3: «Спасибо, Настасья, что спасла мою жизнь», — почти торжественно говорит Грот.
2: «Дурак, что ли?»
0: — беззлобно интересуется Настасья, отхлебнув из чашки.
2: «Ты что, не вытащил бы меня, если такое?»
0: «Обязательно», — с готовностью врет ехабец.
2: «А то, что красу растеряла...»
0: — она машет в сторону обожженной половины лица.
2: «Так уж она мне ни к чему. Сын вырастила. Будут говорить, пятно такое родимое».
3: «Зачем ты это сделала, Настасья?» Вдруг серьезно, почти зло спрашивает Грот.
2: «Ты что?»
0: Настасья громко ставит чашку.
2: «Свихнулся, что ли? Мы ж с тобой не чужие люди. Да я и чужому бы помогла», вдруг говорит она. «Только ты в другой раз осторожней с огнем-то. Вдруг меня рядом не будет».

0: Грот, Фарба и Брок прибывают к месту встречи в назначенное время. Они уже полтора месяца работают на Земле. Фарба в США, Брок в Индии. И настало время отчета. На борту корабля их встречают двое собратьев в телах андцев. Почему-то они кажутся Гроту уродливыми. Ноги и руки одинаковой длины, а туловища почти нет. Да, удобно, могут быстро передвигаться в любом направлении, но как-то не по-людски, думает Грот, и улыбка касается его губ. Грот, Фарба и Брок, войдя в главный отсек, подходят к импульс-табло и кладут на него руки. Медузы общаются импульсами. Основатель сидит с другой стороны табло, в то время как направитель не покидает пульта управления кораблем. Первое свое мнение о Земле излагает Фарба. Ее вердикт — надо брать.
1: Есть тут у них и свои странности. Например, надо быть осторожнее с базиликом. В кафе, в котором работаю, однажды чуть не умерла из-за этой травы. Теперь доплачиваю владельцу кафе из зарплаты, чтобы базилика в меню не было. Сказала, что аллергия. Еще эмоции. Люди реагируют на всякую муть, то, что нам вообще не важно. Могут плакать или смеяться из-за какой-нибудь глупости.
0: С этим соглашается Брок, который держит ответ после Фарбы. Добавляет, что в Индии, где он работает, люди порой готовы забыть обо всем, если их что-то радует или огорчает. Да и вообще многие настолько наивны, что не думают о ресурсах. Сложность в том, продолжает Брок, что внутри человека мы тоже подвластны ненужным эмоциям. Об этом надо предупредить остальных. «Предупредим», — отвечает основатель и переводит взгляд на Грота. «Что у тебя в руках?» — спрашивает.
1: «Тот самый яд, о котором сказала Фарба», — отзывается Грот, держащий склянку с экстрактом базилика. «Из-за него я считаю, что Землю надо покинуть. И как можно быстрее. Если не верите, могу дать понюхать».
0: «Не надо открывать». «Почему Землю надо покинуть?» — удивляется основатель.
1: «Базилик погубит наш вид». Основатель вновь обращается к Фарбе.
0: «Ты тоже считаешь так?»
2: «Нет».
0: Фарба удивленно смотрит на Грота.
1: «Это же не кофе, запах которого всюду, даже не лук какой-нибудь. Встречи с базиликом вполне можно избежать. Даже если вдохнул, можно выжить, просто сбежать подальше».
0: «Почему ты считаешь иначе?» — спрашивает основатель, но Грот не отвечает.
1: «Не получилось», — думает он, не прикасаясь к импульс-табло.
0: «Тогда выход один». Грот вспоминает Лию. Ее нежные руки, насмешливые глаза. Тетку Настасью, когда та чуть чаем не подавилась на вопрос Грота о том, зачем она это сделала. Парня, бросившегося под колеса ради чужого мальчишки. Грот со всей силы кидает склянку об пол. Грот не теряет сознание долго, успевает увидеть обезумевшие взгляды собратьев, замечает, как направитель и основатель взбегают по стенке отсека, потом тела начинают падать. Дольше всех держится Фабра. Вцепившись в руку Грота, смотрит с бешеной ненавистью и шепчет:
3: «Сука! Зачем тебе вся планета? Подавишься, мразь!»
0: Не только ненависть в ее взгляде, но и зависть. Фабра падает, и Грот уже не может терпеть. Вдыхает. Респиратора он не взял. Идея разбить склянку пришла только здесь. Он не подумал, что Фабра знает о базилике. Надеялся, что сможет всех напугать, если чуть-чуть приоткроет склянку. Он хотел спасти Землю от своих же собратьев. Почему? Он не знает. Грот падает и начинает биться в конвульсиях. Лужа экстракта растекается по полу корабля, зависшего в сотни тысяч километров от спасенной от паразитов Земли. Грот в посадочной капсуле. Корабль йохапцев на автопилоте летит к Солнцу, чтобы сгореть. Сквозь прозрачные стенки капсулы Грот рассматривает Землю.
1: огромный синий шар с красивыми разводами белых облаков и бежево-зеленых континентов. «Красиво», — думает Дрот. «Пусть живет. Может, однажды кто-то объяснит и моим то, что понимают многие люди. Мир не только ресурсы». Грот вздыхает. «Почему же я выжил? Почему не захлебнулся в собственной блевотине, как двое в телах людей? Не задохнулся, вытаращив глаза, как основатель и направитель? Странное растение. В средние века базилик использовали для изгнания бесов. Не мои ли земляки уже тогда проложили сюда дорожку?» Капсула плавно опускается на безлюдном морском берегу. «Почему базилик меня не убил?» — думает Грот, ступая на песок. «Для моих сородичей он смертелен, но не...» Грот замирает от пронзившей мысли. «Может, я стал человеком?»

слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: На высокой колонне над городом стояла статуя счастливого принца. Принц был покрыт сверху донизу листочками чистого золота. Вместо глаз у него были сапфиры, и крупный рубин сиял на рукоятке его шпаги. Все восхищались принцем. «Он прекрасен, как флюгер-петух», — изрек городской советник, жаждавший прослыть за тонкого ценителя искусств. «Ну, конечно, флюгер куда полезнее», — прибавил он тотчас же, опасаясь, что его обвинят в непрактичности. А уж в этом он не был повинен. «Постарайся быть похожим на счастливого принца», — убеждала разумная мать своего мальчугана, который все плакал, чтобы ему дали луну. «Счастливый принц никогда не капризничает». «Я рад, что на свете нашелся хоть один счастливец», — пробормотал гонимый судьбой Горемыка, взирая на эту прекрасную статую. «Ах, он совсем как ангел!» — восхищались приютские дети, толпою выходя из собора в ярко-пунцовых пелеринках и белоснежных передниках. «Откуда вы это знаете?» — возразил учитель математики. «Ведь ангелов вы никогда не видали?» «О, мы их видим во сне!» — отозвались приютские дети, и учитель математики нахмурился и сурово взглянул на них. Ему не нравилось, что дети видят сны. Как-то ночью пролетала тем временем городом ласточка. Ее подруги вот уже седьмую неделю как улетели в Египет, а она отстала от них, потому что была влюблена в гибкий красивый тростник. Еще ранней весной она увидала его, гоняясь за желтым большим мотыльком, да так и застыла, внезапно прельщенная его стройным станом. «Хочешь, я полюблю тебя?» — спросила ласточка с первого слова, так как любила во всем прямоту, и тростник поклонился ей в ответ. Тогда ласточка стала кружиться над ним, изредка касаясь воды и оставляя за собой на воде серебристую рябь. Так она выражала любовь. И так продолжалось все лето.
1: «Что за нелепая связь?» — щебетали остальные ласточки. «Ведь у тростника не гроша за душой, целая куча родственников».
0: Действительно, вся эта речка густо заросла тростниками. Потом наступила осень, и ласточки улетели. Когда они улетели, ласточка почувствовала себя сиротою, и эта привязанность к тростнику показалась ей очень тягостной.
2: «Боже, ведь он как немой! Ни слова от него не добьешься», — говорила с упреком ласточка. «Я боюсь, что он очень кокетлив, заигрывает с каждым ветерком».
0: И правда, чуть только ветер, тростник так и гнется, так и кланяется. «Пускай он домосед, но я-то ведь люблю путешествовать, и моему мужу не мешало бы тоже любить путешествия». «Ну что же, полетишь ты со мною?» — наконец спросила она, но тростник только головой покачал. Он был так привязан к дому.
2: «Ах, ты играл моей любовью!» — крикнула ласточка. «Прощай же, я лечу к пирамидам!»
0: И она улетела. Целый день летела она и к ночи прибыла в город. «Где бы мне здесь остановиться?» — задумалась ласточка. «Надеюсь, город уже приготовился достойно встретить меня». Тут она увидела статую на высокой колонне.
2: «Вот и отлично! Я здесь и устроюсь. Прекрасное место и много свежего воздуха».
0: И она приютилась у ног счастливого принца.
2: «У меня золотая спальня», — разнеженно сказала она, озираясь.
0: И она уже расположилась ко сну и спрятала головку под крыло, как вдруг на нее упала тяжелая капля.
2: «Как странно», — удивилась она. «На небе не облачко. Звезды такие чистые и ясные. Откуда же взяться дождю? Климат на севере Европы просто ужасен. Мой тростник любил дождь, но ведь он такой эгоист».
0: Тут упала другая капля.
2: «Какая же польза от статуи, если она даже от дождя не способна укрыть? Поищу-ка себе пристанище где-нибудь у трубы на крыше».
0: И ласточка решила улететь, но не успела она расправить крылья, как упала третья капля. Ласточка посмотрела вверх. И что же увидела она? Глаза счастливого принца были наполнены слезами. Слезы катились по его золоченым щекам, и так прекрасно было его лицо в лунном сиянии, что ласточка преисполнилась жалостью.
2: «Кто ты такой?» — спросила она.
0: «Я счастливый принц».
2: «Но зачем же ты плачешь? Ты меня промочил насквозь?»
0: «Когда я был жив, и у меня было живое человеческое сердце, я не знал, что такое слезы», — ответила статуя. «Я жил во дворце Сан-Суси, куда скорби вход воспрещен. Днем я забавлялся в саду с друзьями, а вечером я танцевал в большом зале. Сад был окружен высокой стеной, и я ни разу не догадался спросить, что же происходит за ней. Вокруг меня все было так прекрасно. «Счастливый принц», — величали меня приближенные. И вправду я был счастлив, если только в наслаждениях счастья. Так я жил, так и умер. И вот теперь, когда я уже не живой, меня поставили здесь, наверху, так высоко, что мне видны все скорби и вся нищета моей столицы. И хотя сердце теперь у меня оловянное, я не могу удержаться от слез. «Так ты не весь золотой», — подумала ласточка. Ну, конечно, не вслух, потому что была достаточно вежлива. «Там, далеко, в узкой улочке, я вижу убогий дом», — продолжала статуя тихим мелодическим голосом. «Одно окошко открыто, и мне видна женщина, сидящая у стола. Лицо у нее изможденное, руки огрубевшие и красные. Они сплошь исколоты иглой, потому что она швея. Она вышивает страстоцветы на шелковом платье прекраснейшей из фрейлин королевы для ближайшего придворного бала. А в постельке поближе к углу ее больное дитя. Ее мальчик лежит в лихорадке и просит, чтобы ему дали апельсинов. Но у матери нет ничего, только речная вода. И вот этот мальчик плачет. Ласточка, ласточка, маленькая ласточка, не снесешь ли ты ей рубин из моей шпаги? Ноги мои прикованы к пьедесталу, и я не в силах сдвинуться с места. Меня ждут не дождутся в Египте, ответила ласточка. Мои подруги кружатся над Нилом и беседуют с пышными лотосами. Скоро они полетят на ночлег в усыпальницу великого царя. Там пошивает он сам в своем роскошном гробу. Он закутан в желтые ткани и набальзамирован благовонными травами. Шея у него обвита бледно-зеленой нефритовой цепью, а руки его, как осенние листья. Ласточка, ласточка, маленькая ласточка, останься здесь на одну только ночь и будь моей посланницей. Мальчику так хочется пить, а мать его так печальна. Не очень-то мне по сердцу мальчики. Прошлым летом, когда я жила над рекою, дети мельника, злые мальчишки, всегда швыряли в меня каменьями. Конечно, где им попасть? Мы, ласточки, слишком увертливы. К тому же мои предки славились особой ловкостью, но все-таки это было очень непочтительно. Однако счастливый принц был так опечален, что ласточка пожалела его. «Здесь очень холодно», — сказала она. «Но ничего. Эту ночь я останусь с тобой и выполню твое поручение». «Благодарю тебя, маленькая ласточка», — молвил счастливый принц. И вот ласточка выклевала большой рубин из шпаги счастливого принца и полетела с этим рубином над городскими крышами. Она пролетела над колокольней собора, где стоят беломраморные изваяния ангелов. Она пролетела над городским дворцом и слышала звуки музыки. На балкон вышла красивая девушка и с нею ее возлюбленный. «Какое чудо эти звезды», — сказал ей возлюбленный. «И как чудесна власть любви». «Надеюсь, мое платье поспеет к придворному балу», — ответила она. «Я велела на нем вышить страстоцветы, но швеи такие лентяйки». Ласточка пролетела над рекою и увидела огни на корабельных мачтах. Она пролетела над гетто и увидела старых евреев, заключавших между собой сделки и взвешивавших монеты на медных весах. И, наконец, она прилетела к убогому дому и заглянула туда. Мальчик метался в жару, а мать его крепко заснула. Она так была утомлена. Ласточка пробралась в каморку и положила рубин на стол рядом с наперстком швеи. Потом она стала беззвучно кружиться над мальчиком, навевая на его лицо прохладу. «Как мне стало хорошо», — сказал ребенок. «Значит, я скоро поправлюсь». И он впал в приятную дремоту. А ласточка возвратилась к счастливому принцу и рассказала ему обо всем. «И странно», — заключила она свой рассказ, «хотя на дворе стужа, мне теперь нисколько не холодно». «Это потому, что ты сделала доброе дело», — объяснил ей счастливый принц. И ласточка задумалась над этим, но тотчас же заснула. Стоило ей задуматься, и она засыпала. На рассвете она полетела на речку купаться. «Странное, необъяснимое явление», — сказал профессор орнитологии, проходивший в ту пору по мосту. «Ласточка среди зимы». И он напечатал об этом пространное письмо в местной газете. Все цитировали это письмо. Оно было полно таких слов, которых никто не понимал. сегодня же ночью в Египет», — подумала ласточка, и сразу ей стало весело. Она посетила все памятники и долго сидела на шпице соборной колокольни. Куда бы она ни явилась, воробьи принимались чирикать. «Что за чужак? Что за чужак?» И звали ее знатной иностранкой, что было для нее чрезвычайно лестно. Когда же взошла луна, ласточка вернулась к счастливому принцу. «Нет ли у тебя поручений в Египет?» – громко спросила она. «Я сию минуту улетаю». «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка!» – взмолился счастливый принц. «Останься на одну только ночь». «Меня ожидают в Египте», — ответила ласточка. «Завтра подруги мои полетят на вторые пороги Нила. Там в камышах лежат гиппопотамы, и на великом гранитном престоле восседает там бог Мемнон. Всю ночь он глядит на звезды, а когда засияет деница, он приветствует ее радостным кликом. В полдень желтые львы сходят к реке на водопой. Глаза их подобны зеленым бериллам, а рев их громче, чем рев водопада». «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка», — сказал ей счастливый принц. «Там, далеко за городом, я вижу в мансарде юношу. Он склонился над столом, над бумагами. Перед ним в стакане увядшие фиалки. Его губы алы, как гранаты. Его каштановые волосы вьются, а глаза его большие и мечтательные. Он торопится закончить свою пьесу для директора театра, но он слишком озяб. Огонь догорел у него в очаге, и от голода он вот-вот лишится чувств». «Хорошо. Я останусь с тобой до утра», — сказала ласточка принцу. У нее было предоброе сердце. «Где же у тебя другой рубин?» «Нет у меня больше рубинов, увы», — молвил счастливый принц. «Мои глаза — это все, что осталось. Они сделаны из редкостных сапфиров и 1000 лет назад были привезены из Индии. Выклюй один из них и отнеси тому человеку. Он продаст его ювелиру и купит себе еды и дров и закончит свою пьесу».
2: «Милый принц, я не могу сделать это!»
0: И ласточка стала плакать. «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка, исполни волю мою!» И выклевала ласточка у счастливого принца глаз и полетела к жилищу поэта. Ей было нетрудно проникнуть туда, ибо крыша была дырявая. Сквозь эту крышу и пробралась ласточка в комнату. Юноша сидел, закрыв лицо руками, и не слыхал трепетания крыльев. Только потом он заметил сапфир в кучке увядших фиалок.
2: «Однако меня начинают ценить», — радостно воскликнул он. «Это от какого-нибудь знатного поклонника. Теперь-то я могу закончить свою пьесу».
0: И счастье было на его лице. А утром ласточка отправилась в гавань. Она села на мачту большого корабля и стала оттуда смотреть, как матросы вытаскивают на веревках из трюма какие-то ящики.
2: «Дружнее! Дружнее!» — кричали они, когда ящик поднимался наверх.
1: «Я улетаю в Египет!» — сообщила им ласточка, но на нее никто не обратил внимания.
0: Только вечером, когда взошла луна, ласточка возвратилась к принцу.
1: «Я пришла попрощаться с тобой!» — издали закричала она.
2: «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка!» — взмолился счастливый принц. «Не останешься ли ты до утра?»
1: «Теперь зима!» — ответила ласточка. «И скоро здесь пойдет холодный снег. А в Египте солнце согревает зеленые листья пальм, и крокодилы вытянулись в тени и лениво глядят по сторонам. Мои подруги вьют уже гнезда в Баальбековом храме, а белые и розовые голуби смотрят на них и воркуют. Милый принц, я не могу остаться, но я никогда не забуду тебя. И когда наступит весна, я принесу тебе из Египта 2 драгоценных камня вместо тех, которые ты отдал. Краснее, чем красная роза, будет рубин у тебя и сапфир голубее морской волны».
0: «Внизу на площади, — сказал счастливый принц, — стоит маленькая девочка, которая торгует спичками. Она уронила их в канаву, они испортились, и отец ее прибьет, если она возвратится без денег. Она плачет. У нее ни башмаков, ни чулок, и голова у нее не покрыта. Выклюй другой мой глаз, отдай его девочке, и отец не побьет ее».
1: «Я могу остаться с тобой еще одну ночь», — ответила ласточка, «но выклевать твой глаз не могу, ведь тогда ты будешь совсем слепой».
0: «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка», — молвил счастливый принц, — «исполни волю мою». И она выклевала у принца второй глаз и подлетела к девочке и уронила ей в руку чудесный сапфир.
1: «Какое красивое стеклышко!» — воскликнула маленькая девочка и, смеясь, побежала домой.
0: Ласточка возвратилась к принцу.
1: «Теперь, когда ты слепой, я останусь с тобой навеки».
0: «Нет, моя милая ласточка», — ответил несчастный принц. «Ты должна отправиться в Египет».
1: «Я останусь с тобой навеки», — сказала ласточка и уснула у его ног.
0: С утра целый день просидела она у него на плече и рассказывала ему о том, что видела в далеких краях. О розовых ибисах, которые длинной фалангой стоят на отмелях Нила и клювами вылавливают золотых рыбок. О сфинксе, старом как мир, живущем в пустыне и знающем все. О купцах, которые медленно шествуют рядом со своими верблюдами и перебирают янтарные четки. О царе лунных гор, который черен, как черное дерево, и поклоняется большому осколку хрусталя. О великом зеленом змее, спящем в пальмовом дереве, где 20 жрецов кормят его медовыми пряниками. О пигмеях, что плавают по озеру на плоских широких листьях и вечно сражаются с бабочками.
1: «Милая ласточка», — отозвался счастливый принц, — «все, о чем ты говоришь, удивительно. Но самое удивительное в мире — это людские страдания. Где ты найдешь им разгадку? Облети же мой город, милая ласточка, и расскажи мне обо всем, что увидишь».
0: И ласточка пролетела над всем огромным городом, и она видела, как в пышных палатах ликуют богатые, а бедные сидят у их порогов. В темных закоулках побывала она и видела бледные лица истощенных детей, печально глядящих на черную улицу. Под мостом два маленьких мальчика лежали, обнявшись, стараясь согреть друг друга.
1: «Нам хочется есть», — повторяли они.
0: «Здесь не полагается валяться», — закричал полицейский. И снова они вышли под дождь. Ласточка возвратилась к принцу и поведала все, что видела.
1: «Я весь позолоченный», — сказал счастливый принц. «Сними с меня золото, листок за листком, и раздай его бедным. Люди думают, что в золоте счастье».
0: Листок за листком ласточка снимала со статуи золота, покуда счастливый принц не сделался тусклым и серым. Листок за листком раздавала она его чистое золото бедным, и детские щеки розовели, и дети начинали смеяться и затевали на улицах игры.
1: «А у нас есть хлеб!» — кричали они.
0: Потом выпал снег, а за снегом пришел и мороз. Улицы засеребрились и стали сверкать. Сосульки, как хрустальные кинжалы, повисли на крышах домов. Все закутались в шубы, и мальчики в красных шапочках катались по льду на коньках. Ласточка, бедная, зябла и мерзла, но не хотела покинуть принца, так как очень любила его. Она украдкой подбирала у булочной крошки и хлопала крыльями, чтобы согреться. Но, наконец, она поняла, что настало время умирать. Только и хватило у нее силы последний раз взобраться принцу на плечо.
1: «Прощай, милый принц», — прошептала она. «Ты позволишь мне поцеловать твою руку?»
3: «Я рад, что ты наконец улетаешь в Египет», — ответил счастливый принц. «Ты слишком долго здесь оставалась, но ты должна поцеловать меня в губы, потому что я люблю тебя».
1: «Не в Египет я улетаю», — ответила ласточка. «Я улетаю в обитель смерти. Смерть и сон не родные ли братья?» И она поцеловала счастливого принца в уста и упала мертвая к его ногам. И в ту же минуту странный треск раздался у статуи внутри, словно что-то разорвалось. Это раскололось оловянное сердце. Воистину был жестокий мороз.
2: Рано утром внизу на бульваре гулял мэр города, а с ним городские советники. Проходя мимо колонны принца, мэр посмотрел на статую.
4: «Боже! Какой стал оборвыш этот счастливый принц!» — воскликнул мэр.
2: «Именно, именно оборвыш!» — подхватили городские советники, которые всегда во всем соглашались с мэром. И они приблизились к статуе, чтобы осмотреть ее.
4: «Рубина уже нет в его шпаге, глаза его выпали, и позолота с него сошла», — продолжал мэр. «Он хуже любого нищего».
2: «Именно хуже нищего», — подтвердили городские советники.
4: «А у ног его валяется какая-то мертвая птица. Нам следовало бы издать постановление. Птицам здесь умирать воспрещается».
2: И секретарь городского совета тотчас же занес это предложение в книгу.
4: И свергли статую счастливого принца.
5: «В нем уже нет красоты, а стало быть, нет и пользы», — говорил в университете профессор эстетики.
4: И расплавили статую в горне, и созвал мэр городской совет, и решили, что делать с металлом. «Сделаем новую статую», — предложил мэр. «И эта новая статуя пусть изображает меня».
5: «Меня!» — сказал каждый советник, и все они стали ссориться.
2: Недавно мне довелось слышать о них. Они и сейчас еще ссорятся.
6: «Удивительно!» — сказал главный литейщик. «Это разбитое оловянное сердце не хочет расплавляться в печи. Мы должны выбросить его прочь».
4: И швырнули его в кучу ссора, где лежала мертвая ласточка.
6: И повелел Господь ангелу своему: «Принеси мне самое ценное, что ты найдешь в этом городе». И принес ему ангел оловянное сердце и мертвую птицу. «Правильно ты выбрал», — сказал Господь, «ибо в моих райских садах эта малая пташка будет петь во веки веков, а в моем сияющем чертоге счастливый принц будет воздавать мне хвалу».

0: Майк Гелприн. 1,627%. Прищурив и без того узкие недобрые глаза, китаец тщательно перетасовал колоду, завершил тасовку залихватской врезкой и размашистым полукругом двинул колоду по столу гнилому подснять. Продемонстрировав фиксаты и траченный кариесом оскал, гнилой выполнил съем, по-жигански черкнул спичкой о ноготь, поднес прикурить ершу и прикурил сам. Морщась от смрадного дыма дешевого босяцкого курева, китаец раздал. Игра шла уже третий час, и пока ни одному из троих не удалось ни ухватить за горло шалавую девку Фортуну, ни закинтоваться с ее родным братцем, пижонистым мальчиком Фартом.
1: «Прошелся».
0: Ёрш небрежно бросил в центр стола видавшую виды купюру.
1: «Дал я», —
0: поддержал гнилой, уравняв ставку.
1: «По лобовой хожу, по тузу». «Кайся, грешник, туз, в лобешник», — усмехнулся китаец.
0: Прикрыв свои карты ладонью, он уколол их взглядом из-под блатного прищура. Побарабанил пальцами по столу, изображая нерешительность, и сказал:
1: 10 в гору, господа фрейра!»
0: Китаец отсчитал десяток купюр из лежащей перед ним стопки и вальяжно бросил их в банк.
1: «Замерил!»
0: — без раздумий уравнял ставку ёрш. Теперь настала очередь гнилого. Мусоля в губах наполовину скуренную сигарету, он изучил свои карты, покивал нечесанной башкой и сказал:
1: 10 и 100 по рогам!»
0: «Зарыл!» — сдался китаец, бросив карты в колоду. «Сражайтесь, пацаны, наша не пляшет!»
1: «Стой тебе!»
0: — ёрш замялся, затем решительно сгреб лежащие перед ним деньги и, не считая, двинул в банк.
1: «И тебе всю мебель!»
2: «Всю мебель, говоришь?»
0: Гнилой подарил партнеру тусклый взгляд невыразительных, вечно слезящихся от трахомы глаз.
1: «А если я оберну?»
2: «Не пугай, пуганный!» — жестко проговорил ёрш. «Лаве есть? Оборачивай!»
1: «Лаве!»
0: Гнилой жадно затянулся и выпустил дым через нос.
1: «Лаве-то есть!»
0: Он достал из внутреннего кармана засаленного пиджака внушительную пачку долларов.
1: «Зеленые!» — констатировал гнилой. «Здесь 20 кусков. Потянешь?»
3: «Ни себе хрена!» — присвистнул китаец. «Ни хрена себе заварили секу!»
1: «Сека губит человека», — согласился гнилой. «Так потянешь?»
0: Ёрш вновь проверил пришедшую комбинацию.
2: «Проиграю должен буду», — угрюмо сказал он. «Ставь».
1: «В долг здесь не катает».
0: Гнилой заплевал окурок и бросил его на пол.
1: «Если засадишь, ответить придется».
2: «Как ответить?»
1: «Как положено, отработаешь».
0: Гнилой повернулся к китайцу.
2: «Прав я?»
0: «Прав», — подтвердил тот.
2: «Просадишь, отработать придется. Дело тебе найдем».
1: «Но?»
0: — насмешливо спросил гнилой.
1: «Годидзе».
2: «Пошло», — выдохнул ёрш. «Став бабки на кон».
3: «Не люблю я ночные смены. Впрочем, кто их любит, разве что стажеры, но у них нелюбовь к ночным сменам еще впереди».
4: «Здрасте, Александрыч»,
0: — не дала додумать Галка.
4: «Что-то вы сегодня, мне кажется, немножко помяты. Не выспались? А может быть...»
0: Галка сделала страшные глаза.
4: «Вам кто-нибудь мешал спать? Точнее, мешала?»
3: «Ох уж эти стажеры».
0: «Тот факт, что большинство сотрудников Ангехрана ни с кем не спит, от них скрывают. Вернее, не то, что скрывают. Шило, как известно, в мешке тоже, что известно. Так что не скрывают, а, скажем так, замалчивают. Потому что рано или поздно стажеры станут сотрудниками, и скорее рано, чем поздно. Не все, конечно, и даже не половина. Меньшая часть. И совершенно ни к чему делать эту часть еще меньше, запугивая молодняк слухами о, прям скажем, скудной, а то и вообще никакой интимной жизни, буду

0: ведущего Ангихранца.
1: «Кофе сотвори», —
0: попросил я и, обогнув Галку, двинулся в диспетчерскую. Семен, мой сменщик, едва сдерживая зевоту, пожал мне руку.
1: «Ну как? Красные в городе?»
0: — отпустил я дежурную шутку. Красным светились точки на экране монитора, отображающего карту района. Светились лишь в том случае, если индикатор клиента диагностировал критическое состояние, то, в котором тот становился опасным для окружающих. Именно в тот момент, когда желтая точка краснела, и начиналась наша работа. С желтым цветом мы не боролись. Он означал, что клиент потенциально готов покраснеть, но пока что лишь потенциально. Ну а специфика наших подопечных такова, что когда желтый цвет менялся на нейтральный зеленый, куратор лишь пожимал плечами в недоумении. Адекватное состояние клиента Мангихрана было, мягко говоря, несвойственно.
2: «Все как обычно», —
0: устало сказал Семен.
2: «Среднестатистически. 8 покраснений за день. Одно серьезное, остальные так.
0: Чепуха». «Что за серьезное?» — лениво поинтересовался я.
2: «Да баран шернулся и вылез поутру из притона с пером».
0: «Баран», — принялся вспоминать я. «Это такой рыжий верзила, отмотавший червонец за вооруженное ограбление».
2: «Да не, то козел».
0: У Семена была феноменальная память.
2: «Он же Козлов Иван Николаевич». «А баран? Педофил, развратник.
0: Пятнашку строго умотал». «Вспомнил», — сказал я. «Давно не слышно было сволочуги. Выпал, значит, на свет божий, и что?»
2: «Да ничего. Там все линии сходились на том, что встретит он нынче ночью малолетку. Пока альтернативную линию в третьем слое отыскал, пришлось попыхтеть. Так что баран сейчас зеленый, как молодой салат».
0: Я кивнул. Зеленый означало, что баран нарвался. Неважно на что. Отыскал ему Сеня линию, приведшую к упавшему на голову кирпичу или к отметелившей барана в подворотне хулиганской кодли, мне было безразлично. Я хлопнул сменщика по плечу и направился в только что покинутую им коморку, наш кабинет, который мы делили на троих. Третьим был Павел Ильич, ангихранец последнего, пятого уровня. Он заступал на выходные и дежурил двое суток подряд, пока мы с Сеней зализывали раны в менталитете, которыми работа охотно нас награждала. Я уселся в кресло перед монитором, и Галка, бесшумно ступая, осторожно поставила передо мной дымящуюся чашку с кофе. Сейчас мне предстояло, как говорили в ангихране, вжиться в обстановку. Процесс непростой, иногда мучительный даже для сотрудника третьего уровня. Занимает-то он всего ничего, минут 10 от силы 15, но в эти минуты ангихранца лучше не трогать. Чревато нервными срывами и пробоями в ауре. Реакция сотрудника, выведенного из вживания посторонним вмешательством, может оказаться непредсказуемой. Через 15 минут я откинулся в кресле и потянулся за кофейной чашечкой. Я вжился.
1: 819 моих клиентов. 76 за пределами района, и значит, их ведут коллеги.
0: И еще 84 чужака из других районов, забредших в мой в поисках неприятностей. Сейчас мне не надо было напрягать память. Я помнил всех. Бандиты, хулиганы, проститутки, алкоголики, наркоманы, винтики в системе, с которой я теперь составлял единое целое. Мои подопечные. Клиенты. Акулы в аквариуме. Россыпь трехцветного конфетти. Того, где цвет угрозы и крови красный. Гнилой бросил пачку 100-долларовых купюр поверх лежащих на столе.
2: «Здесь 20 кусков, Ёршик», — сказал он. «Можешь не проверять».
3: «Замерил», — запинаясь, сказал Ёрш. «С меня 20. Вскрываю».
0: Одну за другой он перевернул карты рубашками вниз. Туз треф лег на даму и десятку той же масти.
2: «Пупка»,
0: — назвал комбинацию Ёрш.
2: «31.
0: Наступила тишина. 31 очко, а пупка вторая по старшинству комбинации в секе приходит к Атале раз в несколько лет. И то при условии, что он играет ежедневно.
2: «Не пей кровь, гнилой!»
0: Ёрш подался вперед. Капли пота катились по ставшему багровым лицу.
2: «Что у тебя, ну?» «Не пофартило тебе, фрейрок?»
0: Гнилой рывком перевернул свои карты. Туз бубен накрыл двух своих тезок, тузов пик и червей.
2: «Три уба, фуцан!»
0: Ладонью припечатал карты к столу гнилой.
2: «Падла!»
3: Йорш, перегнувшись через стол, схватил противника за грудки.
4: «Ты что мне гонишь? Колода заряжена! Кто завал? Ты завал, гнида!»
3: Отпустив гнилого, Йорш метнулся к китайцу. Китаец сделал едва заметные движения. Он был быстрый, как и положено, духовому авторитету. Заточка скользнула из рукава в кулак. В следующую секунду она, пробив ткань фуфайки, уперлась Йоршу под сердце. «Дернешься, завалю», — нарочито спокойно проговорил китаец.
5: «На понт взять хочешь, курва? У меня такое не про ханже, понял? Засадил, будешь платить, ясно? Ну!»
3: Йорш обмяк и повалился на ветхий стул, на котором сидел во время игры.
4: «Сволочи!» — сказал он. «Недаром братва говорила не садиться, когда вас двое! Гады заряженную колоду поставили против своего, не западло вам!»
3: «Не пойман, не вор», — резонно возразил китаец. «А свой, не свой, у картишки нет, братишки. Закон знаешь? За руку не поймал, значит, схавал. Теперь отработаешь». «Да ты не бзди, дело простое. Тебе оно как два пальца».
4: «Засунь свои пальцы!» — начал Йорш.
3: «Вот же гады!» — не закончил он фразы.
4: «Ладно, банкуй.
3: Что за дело на мне?»

0: Давай, Галочка. Я поднялся с кресла. Вживайся, пока красных нет. Стажерка заняла мое место, длинные вороные волосы спрятались под шлем, нежное полудетское личико стало сосредоточенным. Через полтора месяца стажировка уголки заканчивается. Экзамен она почти наверняка выдержит, девочка способная, и сосредоточенность на лице закрепится, станет профессиональной. А вот нежность наверняка уйдет. Наша работа быстро перекраивает людей под себя. Вживание заняло почти полчаса, что ж, неплохой результат для паранормала нулевого пока уровня. Я, помнится, тратил, когда стажировался, минут 40. Мы вновь поменялись местами, и я подключился к системе. Электроды приятно холодили виски. Конструкция шлема за бытность мою в конторе усовершенствовалась раз 10. Надо отдать должное разработчикам. Последние модели уже не доставляли особых неудобств и не вгоняли в клаустрофобию, как бывало раньше. Иногда я даже ощущал некую приязнь к холодящим кожу электродам.
1: «Красный Александрович!»
0: Галкин голос в наушниках звучал несколько искаженно. Красный появился на северо-востоке, в правом верхнем углу монитора. Я настроился и через несколько секунд уже считывал первую информацию. Титов Сергей Сергеевич, 26 лет, кличка Титок, последняя профессия сутенер. Память, многократно усиленная аппаратурой, услужливо подсказала следующее. Алоп. Память, многократно усиленная аппаратурой, услужливо подсказала остальное. Два срока. Первый на малолетке за хулиганство, второй 5 лет общего за разбой. Датчик имплантировали на зоне 2 года назад во время операции по удалению аппендикса. Еще через год Титок откинулся, и с тех пор наш клиент. Я подключил усиление. Теперь исходящие от клиента флюиды угрозы и его беспорядочные мысли трансформировались в более-менее осмысленную речь. Строки побежали внутри очертившего красную точку пульсирующего квадрата.
1: «Сука!» —
0: скороговоркой считывала эти строки Галка.
1: «Шлюха малолетняя, кинуть хотела, долю скресятничать. А гребет по полной, манда мать-перемать!»
0: Красная точка медленно смещалась к центру экрана. Скорость смещения соответствовала передвижению пешком, а значит, временем мы располагали. Я прикинул возможные продолжения. Случай оказался простым. Остановить распалившегося титка можно было любым из 3 наиболее вероятностных вариантов.
1: «Давай, девочка».
0: Я высвободил голову из-под шлема, и через пару секунд Галка заняла мое место. На принятие решения у нее ушло 30 минут.
1: «Вариант 2, Александрович».
0: Галка вопросительно посмотрела на меня. «Не жалко парня?» – спросил я.
1: «Такого не жалко», – решительно сказала стажерка.
0: «Что ж...» Галкины пальцы забегали по клавиатуре, задействуя мотиваторы поведения вовлеченных в вариант людей. Я отметил, что сам бы проделал необходимые операции лишь не намного быстрее.

0: В 10 километрах к северо-востоку штангист-легковес Коля Зайцев внезапно отчаянно захотел курить. Коля бросил полгода назад и с тех пор мучился отсутствием никотина, проклиная тренера и спортивный режим. Сейчас, однако, Зайцев почувствовал, что сделать пару затяжек ему просто необходимо. Несколько секунд ушло на борьбу с самим собой. Наконец, в сердцах плюнув и мысленно послав тренера, Коля наскоро оделся и сунул ноги в кроссовки. Круглосуточный ларек был от него в 10 минутах ходьбы. Выскочив из подъезда, Коля едва не столкнулся с сутулым неприглядным индивидом, шагающим вдоль дома, дымя зажатой в губах сигаретой. Необходимость бежать к ларьку отпала. «Закурить не найдется, земляк», — улыбнулся сутулому Коля. «Угости сигареткой, будь другом, понимаешь, курить охота смертельно».
1: «Да пошел ты!»
0: — смерив Колю быстрым взглядом, отозвался сутулый. Он был на голову выше и шире в плечах.
1: «Козел, мать твою!»
0: Зайцев на секунду опешил. Тряхнул головой, приходя в себя. Кровь бросилась в лицо, кулаки непроизвольно сжались. Тренер неоднократно пенял ему за вспыльчивый нрав, говоря, что штангист в решающие моменты должен уметь оставаться спокойным, но толку от нравоучений тренера было мало.
1: «Ты что сказал?»
0: Зайцев в три прыжка догнал сутулого и ухватил за рукав.
1: «Ты что мне сейчас сказал, сволочь?»
0: Парень дернулся и высвободил руку. Отпрыгнул назад и пригнулся. Лезвие выкидухи тускло сверкнуло в свете, падающем из окон первого этажа. Коля Зайцев потерял самоконтроль. Без причины оскорбивший его наглец и хам оказался к тому же опасным. Зайцев рванулся вперед, увернулся от метнувшегося к нему лезвия, а в следующее мгновение сложенными в замок руками ввалил парню с ножом под челюсть. Еще две минуты Коля, не обращая внимания на крики из окон, безжалостно месил сутулого кулаками, а когда тот упал ногами, прервал избиение лишь пронзительный гудок милицейской сирены. У вокзала Йорш поймал такси. Вытащил из кармана мятую салфетку, сквернословие с грехом пополам разобрал намалеванные на ней китайцем каракули.
1: «Гони на гражданку», — велел он, наконец, водителю.
0: «Куда именно на гражданку?»
1: «Угол непокоренных», — сверившись с адресом на салфетке, сказал Йорш. «Давай рули на месте, разберемся».
0: Он откинулся на спинку сиденья, стиснул челюсти.
1: Дай волю, он голыми руками передушил бы обоих гадов, прокрутивших с ним игровую подлянку. Однако воли ему не дали, и теперь приходилось отрабатывать за то, что прошел за лоха.
0: Мысли отказаться у Ерша даже не возникало. Что-что, а карточные долги платить его приучили давно. На зоне фуфломета вполне могут опустить, а то и перехватить ему ночью горло бритвой или обрезком проволоки. Ерш снова прикинул, что ему предстоит. Старик-филателист в хате один. Если толково сработать, даже не пикнет. И хрен ты с ним, старому тысячи лет с прицепом, может считать, зажился. Отмычка подобрана. Китаец на гада божился, что ее точил мастер. Что еще? Может, конечно, сработать сигнализация, хотя навряд ли. Не должен старик включать ее на ночь, пока сам в хате. Ну, а если сработает, что ж, значит, не пофартило. Спиной повернулась к бродяге босяцкое счастье. Йорш почувствовал, что ненависть и злоба едва не распирают его. Перед делом надо успокоиться, взять себя в руки, однако это получалось плохо. Перед глазами маячила поганая ухмылка на гнусной роже Гнилова. Ее сменял недобрый раскосый прищур китайца.
1: «Крысы!» — в который раз подумал Йорш. «Обещали долю. Пойди пойми, какая доля с альбома с марками. Кто знает им цену? Да какая бы ни была, наверняка опять скрысятничают. Паскуды, что с них взять, после того, как подставили кореша под мокрое дело?»
0: Следующая красная точка появилась на западе. Я сноровисто идентифицировал клиента и, не доверяя памяти, сбросил его личные данные на экран.
2: «Господи, какое страшное лицо!» —
0: ахнула слева Галка. «Скорее, рожа», — поправил я. Рожа действительно была отвратной. Вылупив на нас белесые мертвяцкие глаза, с экрана нехорошо улыбался некто Череп, он же Андрей Черепков, 64 лет, неоднократно судимый за кражи, разбой и мошенничество.
2: «Хорошая Хавира такая мать»,
0: — быстро считывала Галка бегущую по монитору строку.
2: «Баба, походу, быть не должно, зато рыжье верняк есть. Толкнуть хрен ли рыжье барыгам и сгребстись на море, прогреть нахрен старые кости».
0: С Черепом пришлось

0: более жесткий, откладывал эту попытку на неопределенный срок. Я удовлетворенно кивнул, когда после секундного колебания моя стажерка выбрала именно его. Умение принимать жесткие решения входило в арсенал Ангихранца. Я задействовал мотиваторы поведения, выставив максимальную мощность. Вероятность событий третьего слоя мала, и их приходилось подхлестывать.
1: Выпить Джорику хотелось с утра. Накануне вечером он славно поддал с друзьями, и наутро подпитие отозвалось мучительной мигренью. Усилием воли, подавив желание немедленно опохмелиться, Жорик отправился на работу. День не заладился. Сначала вставший с левой ноги шеф долго объяснял Жорику, что сам не понимает, почему до сих пор его не уволил. Затем позвонила стервозная Ленка из бухгалтерии, и Жорику влетело за то, что квартальные отчеты у него не в порядке. Неприятности Ленкиным звонком не ограничились. До обеда бедолага, мужественно борясь с приступами головной боли, пытался разрулить чертову кучу навалившихся внезапно проблем. Затем, наскоро перехватив в ближайшей закусочной полусъедобную пиццу, Жорик вернулся в офис, и тут неожиданно нагрянула финансовая инспекция. В довершении всех дел, когда до конца рабочего дня оставалось всего ничего, позвонила Ирка.
2: «Так, Жорес!»
0: Ирка всегда отличалась напористостью и бескомпромиссностью.
2: «Отгадай, что ты делаешь сегодня вечером?»
0: «Я сегодня это... занят», — соврал Жорик, пытаясь отвертеться.
2: «Правильно, занят»,
0: — не стала возражать Ирка.
2: «Я сейчас скажу тебе, чем. Ты сегодня отвозишь нас с мамой на дачу, и никаких отговорок, Жорес, слышать ничего не желаю».
1: Возвращаясь с проклятой дачи, осатаневшей от патологической болтовни своей будущей тещи, Жорик мечтал лишь об одном — оказаться как можно скорее у себя на кухне, содрать пробку с бутылки 40-градусной и сделать внушительный глоток прямо из горла. «Пропади оно все пропадом!» — вслух бронился Жорик. «Вечно на мне все ездят, я им что, двужильный в конце концов? Так недолго и копыта отбросить! И после этого еще претензии, почему, мол, выпиваешь? Да от такой жизни последний абстинент запьет! Лошадь запьет от такой жизни!»
0: Когда до дома оставалось всего-то полчаса езды, терпеть стало не в моготу. Жорик притер видавший виды фордик к тротуару, выскочил и посеменил к павильону. Там он отоварился чекушкой, затем, недолго думая, отъехал, свернул в первый попавшийся переулок и там в три приема чекушку опорожнил. Неправедно угнетенный организм немедленно воспрянул, возрадовался и обрел вкус к жизни. На душе полегчало. Жорик закурил, завел свой фордик, дал по газам и с ветерком поехал домой.
1: Пешехода перед капотом он заметил слишком поздно. Жорик успел лишь отчаянно крутануть баранку влево и избежать тем самым лобового наезда. Зацепив пешехода задком и отбросив его в сторону, фордик выскочил с дороги на трамвайные рельсы, прогрохотал по ним, снес бетонный поребрик по другую их сторону и оказался на встречной, по счастью, в это время пустынной. К чести Жорика он не дал дёру. Через полминуты он уже суетливо оттаскивал сбитого им мужика на обочину, затем вызывал скорую и звонил в милицию. Еще через полчаса Жорика увезли в отделение, а пострадавшего — в больницу. Им оказался гражданин Андрей Кузьмич Черепков, известный также как отмотавший 4 срока вор-рецидивист по кличке Череп.

0: С намеревавшимся взломать продуктовый магазин воришкой и собиравшимся разобраться с женой-алкоголиком легко справилась Галка. Потом я утихомирил парочку распоясавшихся в ночном ресторане хулиганов, способствовал задержанию группы подколотых отморозков и отогнал от роддома сексуального извращенца, демонстрирующего половые органы под светом уличного фонаря. К 5 утра обычно наступает затишье. Желтые точки на экране сменяются зелеными. Появление красных становится маловероятным, и это означает, что можно немного расслабиться.
1: «Устали, Александрович?»
0: – заботливо спросила Галка. «Нет», – ответил я, – «не устал». «Да, я устал. Смертельно устал за 10 лет бессменной работы. С тех пор, как у меня обнаружили паранормальные способности и пригласили для собеседования в Ангехран, институт официально не существующий и не значащийся потому ни в одном документе. Тогда, 10 лет назад, он еще не назывался Ангехраном. Он никак еще не назывался, да и институт.

0: Тут как такового не было. Была лишь горстка людей, решивших посвятить себя неблагодарной работе. Ангехранцами мы стали позже, когда один из нас пошутил, что мы ангелы-хранители. Только не персональные, а общественные. Охраняющие людей от нелюдей. Тех, которые по недоразумению тоже считаются людьми.
1: Я устал.
0: Устал работать без отпусков по 12 часов в сутки, получая за это мизерную зарплату. Устал от того, что у меня нет перспектив, нет личной жизни, по сути, ничего нет. И главное, устал осознавать себя богом. Хорошо, пусть не богом, пусть ангелом, вынужденным принимать решения, влияющие на человеческие судьбы, а иногда и на жизни.
1: Устал от парадоксальности детерминизма, от того, что решения эти зачастую не те, что пристало принимать человеку, а лишь те, которые возможны в будущем. Я не мог сдать насильника, грабителя или убийцу ментам. Не мог велеть жертве уносить с места преступления ноги. Не мог ничего, если в будущем эти события имели нулевую вероятность. Или настолько малую, что искать их надо было в шестом слое, а то и глубже, в слоях паранормалу моего уровня недоступных. Вот эта девочка. Ей 19. Столько же, сколько было мне 10 лет назад.
0: И у нее сейчас столько же энтузиазма и восторженности, сколько во мне хладнокровия и цинизма.
1: Она хочет стать одной из нас, мечтает об этом. У нее обнаружили способности, такие же, как у меня тогда. Способности видеть возможное будущее и влиять на него, многократно увеличенные техникой. А кроме того, она училась в медицинском, пока не бросила, начав стажировку у нас. Нам крайне нужны врачи, просто необходимы. Их работа во много раз хуже моей. Им предстоит ассистировать на хирургических операциях в тюремных и лагерных больницах, вживляя индикаторы агрессивности будущим клиентам.
0: «Иди домой, Галочка», — сказал я. «До конца смены вряд ли что-нибудь случится».
2: «Можно я останусь, Александрович?»
0: «Оставайся», — вздохнул я. «Хотя я на твоем месте уже был бы дома. В 5 минутах там уже живешь. Отоспался бы, потом, проснувшись, почитал, посмотрел хороший фильм,
2: сбегал бы на свидание. А вам не приходит в голову...»
0: Галка вдруг покраснела.
2: «Что мне не хочется бегать на свидание».
0: «Вот как? И почему же?»
2: «Иногда мне кажется, что для паранормала 3-го уровня вы, на удивление, непроницательны, Александрович».
0: Теперь настала моя очередь краснеть. Я пристально посмотрел на опустившую очи долу стажерку.
2: «Неужели? Я ведь уже давно забыл, что это такое. Или не забыл?» Я почувствовал, как во мне вдруг зародилась и окатила теплым приливом волна нежности. Неужели эта девочка...
0: Додумать я не успел. Красная точка появилась внизу экрана и с приличной скоростью устремилась от периферии к центру. Клиент явно передвигался на машине. Я навел сканер. Этого человека я не знал. Залетный. Я быстро запросил на него информацию и сбросил ее на экран. Ершов Геннадий Степанович, 43 лет, из которых 15 отсидел за умышленное убийство. Жесткое, даже жестокое, скуластое лицо с перебитым носом и короткой стрижкой. Выдающийся вперед подбородок, взгляд твердый, решительный.
2: «Гнилой китаец»,
0: — скороговоркой начала считывать бегущую строку Галка.
2: «Китайская гниль, чушь какая-то, Александрович. Подставили под мокряк, гниды урыл бы обоих, отмычка старик дома один, есть еще какая-то шалава типа внучки. Китаец вожился, что по ночам он ее не бывает. Бледует, походу, сучка. А хрен ли, если и бывает. Один мокряк, 2, без разницы».
0: Галка вдруг резко замолчала. «Что такое?» — быстро спросил я. «Продолжай».
2: «Александрович, мне кажется...»
0: «Что кажется?»
2: «Куда он едет, Александрович?»
0: Я оторвался от сканирования 1-го слоя и бросил взгляд на экран. «Похоже, по направлению к нам», — сказал я. «В чем дело?» Вместо ответа Галка схватила мобильный телефон и судорожно принялась нажимать кнопки на его лицевой панели. Я оторопел. Ее лицо стремительно побледнело, руки заходили ходуном, в глазах плеснулся вдруг страх.
2: «Дедушка, возьми трубку!» — закричала в телефон Галка. «Дедушка, родной, пожалуйста, не спи, сними трубку! Александр! Олег!»
0: Стажерка бросила мобильник на стол, теперь она кричала мне в лицо.
2: «Он едет к нам, я точно знаю! Дедушка филателист, он собирал марки всю жизнь! Этот бандит, он думает...»
0: «Что он думает?» — теперь я тоже кричал. «Что думает эта сволочь?» Я подался к экрану и вгляделся в бегущую по пунктирному квадрату строку.
1: «Марки, мать-перемать!»
0: — лихорадочно считывал я.
1: Дались гнидам эти марки, нахрен они нужны, кому их китайцы собираются толкнуть, а может побросить китайца, мочкануть старика, толкнуть самому и в бега. Красная точка проделала уже половину пути от периферии экрана до центра. До синего кружка, которым отображалось здание нашей конторы. Через 10 минут, от силы 12, машина, на которой передвигается убийца, будет здесь.
2: «Олег, сделай же что-нибудь!»
1: Я лихорадочно перерыл первый слой, не нашел в нем ни одной подходящей линии и спустился на второй. Тоже ничего. На третьем слое линий были десятки. Теперь я работал как автомат, хватая их одну за другой, вживаясь, погружаясь в возможное будущее и отбраковывая. Через 2 минуты я прошел их все. Ни одна линия не препятствовала готовящемуся убийству. Я судорожно выдохнул и спустился на четвертый. Вероятность событий этого слоя составляла ничтожные доли процента. Зато их были сотни, и я не успевал. Я уже понимал, что не успеваю. Моего уровня не хватало. Нужен был пятый, или, по крайней мере, четвертый. Я же мог рассчитывать лишь на везение. На то, что нужное событие обнаружится в числе первых. Я нашел его, когда времени уже практически не оставалось.
3: «Вероятность 1,627%, подсказал сканер. Время на принятие решения — 13 секунд.
1: За 1.5 квартала до перекрестка Йорш велел водителю остановиться. Расплатился и вылез из такси. Сверившись с номерами домов, нашел нужный. Начинало светать, и Йорш, подняв воротник плаща и надвинув на глаза кепку, размашисто зашагал по направлению к цели.
4: «Вероятность 1,627%. Таковой она была бы, не окажись фигурантом события, заинтересованный в его исходе человек. Но такой человек был, и звали его Олег Александрович Зелинский. 29 лет, холостой, бездетный, сотрудник официально несуществующего института с нелепым названием «Ангехран». Паранормал 3-го уровня с 10-летним стажем работы». Я потратил еще 4 секунды на отслеживание возможных результатов события. Я увидел такое, что должно было свести и без того ничтожную вероятность к нулю.
2: «Олег! Боже мой, Олег!»
1: — кричала откуда-то издалека, из другой галактики Галка.
4: Я взглянул на нее. Чужая молоденькая девчонка. Никто мне, по сути, стажерка, каких было немало и будет еще много. Искаженное отчаянием, нежное, почти детское личико. Умоляющие глаза, слезы по щекам, губы. Я не успел осознать, почему и зачем я это сделал. Не успел. Я лишь на полную врубил мотиватор. Максимально допустимая мощность, 1.5 максимальной, двойная. Я вскочил. Любовь, которой не было, взявшаяся из ниоткуда, тысячекратно усиленная техникой, захлестнула меня. Я любил эту женщину. Секунду назад еще совершенно чужую мне девчонку. Любил страстно. Любил так, что ради нее готов был на все.
1: Йорш, широко отмахивая шаги, приближался к цели. Он уже поравнялся с домом и теперь искал нужный подъезд.
4: Я, задыхаясь, опрометью несся вдоль по проспекту Непокоренных. В кулаке был намертво зажат обрезок подобранного на газоне ржавого арматурного прута.
1: Йорш определил подъезд по номеру квартиры и двинулся к входной двери.
4: Я был в сотни метров от него. Я знал, что один из нас не выживет. Я видел кладбище, похороны и могилу. Я не видел, кого в нее опускали, не стал смотреть. Струсил.
1: Йорш замер на месте и оглянулся. К нему, крича на ходу, бежал, нелепо размахивая зажатый в руке железяк, и очкастый, тщедушный задохлик.
4: «Стоять, гадина!» — орал я и не слышал своего крика. «Стоять на месте, сволочь!»
1: Йорш шагнул вперед и потянул из кармана финку, когда я был от него всего лишь в 5 шагах.

Продолжая начатую сегодня тему, я хочу предложить вашему вниманию еще один совсем небольшой рассказ. Он называется «Диспетчер», а написал его Алексей Корепанов.

115-й, чуть-чуть влево. 146-й, идешь по курсу, не снижай скорости. 107-й, начинай набор высоты. 122-й, не сворачивай. Я откинулся в кресле, вытащил из пачки сигарету, третью за смену. На экране кружили хоровод разноцветные точки. Мои объекты. Ровно полсотни, ни больше, ни меньше. Уверенно двигались своими курсами. А если кто-то вдруг зазевается, или глаза как следует не протрет, или шлея под хвост попадет, так на то я здесь и дежурю, чтобы вовремя подсказать, подправить. Работа у меня такая, диспетчер. А справа и слева от меня в таких же прозрачных кабинках ведут свои объекты, такие же, как я. Коллеги. Мне моя работа нравится. Не так-то просто, конечно, всю смену на экран пялиться, корректировать. Концентрация, внимание, экстраполяция. То одному подсказываешь, что другому. К концу смены голова кругом идет. Но мне моя работа нравится. У нас тут нет таких, кому не нравится. Кто просто номер отбывает. Иначе нельзя. Ответственность. И приятно осознавать, что ты нужен, что без тебя никак. 5 десятков объектов разными курсами. И куда бы они залетели без тебя? 123-й, не спеши, советую я, и стряхиваю пепел в пепельницу. Потихоньку забирай вправо. 139-й тебя пропустит. 139-й, уступи. Да, работа ответственная. Ошибки, конечно же, крайне нежелательны, как и в любом деле. Случается, и 5, и 6 чашек кофе за смену выхлебаешь. Ну а уж 3 — это норма. Казалось бы, чего проще? Поручи все это дело компьютеру, пусть считает. И соображает он быстрее. И в кофе не нуждается. А нет, не годится здесь компьютер. Да и расчеты он молниеносно проведет. А работать может одновременно не с 5 десятками, а хоть с 5 тысячами. Но нет у него того главного, что есть у каждого из нас, диспетчеров. Интуиции у него нет. Что это такое, никто толком вроде бы и не знает. Тонкая эта штука и крайне необходимая. Ну откуда у меня, например, уверенность в том, что 104-му надо сейчас немедленно снижаться и делать левый разворот? Никак это из его курса не следует. Но я знаю. Не предполагаю, а именно знаю, что 104-му через 6 секунд не позже следует совершить именно этот маневр. Тушу сигарету, придвигаю микрофон. 104-й, чуть ниже и влево по кругу, против часовой. Да, без кофе никак. Иначе уже к середине смены начинает шуметь в голове, и глаза то и дело сами собой закрываются. Кофейные автоматы стоят в холле за нашими спинами. Махнул рукой соседу слева или справа, присмотри, мол, за экраном. Взял свою чашку и туда. Опустил жетон, забрал порцию горячего пахучего напитка и назад на рабочее место. Сиди, прихлебывай, наслаждайся. Только у соседа-то своих 50. Некогда ему твоих вести, не все получается. Вот и выходит, вернулся ты с кофе, а твой 117-й ушел не туда. 159-й бесполезно третий круг нарезает, а 111-й вовсе пропал с экрана. Но тут уж ничего не поделаешь, ты от таких промашек тоже не застрахован. Пока коллега ходил за кофе, ты, краем глаза, глядя на его экран, тоже кого-то упустил. Тут главное не выйти за пределы допустимых девиаций. 4-5 отклонений — это вроде как норма. Неизбежные сбои, запланированные потери. Они начальством не учитываются. А вот если больше десятка, тогда и с работы запросто вылететь можно. Бывали такие случаи, к сожалению. Ну, кофе как кофе. Полминуты, минута, и ты уже на месте у экрана. А если по нужде отлучиться требуется? Туалет тоже в холле, только на другой его стороне. Но тут за минуту как ни старайся не управиться. Особенно мне. Сейчас. Тут единственный выход — провести коррекцию курса всех 50
и надеяться на лучшее. И на того же соседа справа или слева. Бежишь в туалет, делаешь свое дело и мигом назад, полагаясь на собственное везение. Но редко, когда удается вовсе сухим из воды выйти. Плюх в кресло, зырк на экран и видишь, двое-трое твоих уже обязательно напоролись. 116-й запил по-черному. 137-й попал в автокатастрофу. Перелом позвоночника, и с футбольной карьерой придется распрощаться навсегда. 149-я не избежала таки ни к чему хорошему не ведущей встречи с 2012-м из другого сектора. 101-й в мое отсутствие успел уехать на Кавказ, навстречу собственной смерти. Трудно следить за людьми. Трудно оберегать и направлять их. Но это моя работа. Я диспетчер высшего круга. Мы с коллегами, сидящими в этом зале, и с нашими сменщиками работаем с жителями Земли. А за стенами справа и слева бесконечной чередой тянутся другие залы, где такие же диспетчеры высшего круга работают с другими обитаемыми мирами этой вселенной. Да, это моя работа. Я стараюсь выполнять ее как можно лучше, но как, скажите мне, избежать беды, которая может в любое мгновение случиться с любым из пяти десятков моих подопечных, если только на дорогу до туалета через холл уходит у меня сейчас не меньше 3 минут? Потому что я на костылях. Потому что вчера, возвращаясь домой со своей нелегкой службы, вдруг ни с того ни с сего поскользнулся буквально на ровном месте.

0: А это был рассказ Алексея Корепанова «Диспетчер».
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Юлия Рыженкова. Вдова. Новая куртка одуряюще пахла кожей и скрипела при движении. Надя специально переминалась с ноги на ногу, наслаждаясь. Родной люгер удобно устроился под мышкой слева, надежно укрытой кожанкой. Даже жаль расставаться, но надо. На это задание с оружием ехать полное безумие, хотя без оружия она себя чувствовала голой. Усмехнулась. Мыслю как мужик. За столом напротив сидел чекист, молоденький, усы только начинали пробиваться. На голове ежик и сам похож на взъерошенного воробья, маленький, щуплый, но очень серьезный. Долго рылся в бумагах, сверяя чернильные закорючки. Надя его не торопила. Наслаждалась лучами июньского солнышка, пробивающимися через открытое окно, вдыхала запах кожи и чуть не мурлыкала от удовольствия. «Зинина Надежда Петровна», — произнес наконец чекист, обмакнув перо в непроливайку и аккуратно записывая имя. Она кивнула, продолжая жмуриться на солнце. «Как желаете идти? Вдовой?» От удивления Надя напряглась. «Надо же! Теперь по такому вопросу ее мнение спрашивают. А раньше в приказном порядке. Пройдемте на минус пятый». Впрочем, раньше ей задание ставил не Феликс Эдмундович. Задумалась. С одной стороны, ехать далеко, есть риск не успеть за полторы недели обернуться. С другой, Карло — это не хрен собачий. Да, он уже 5 лет не живет в России. Да, он никто. Но если Феликс Эдмундович сказал «опасен», значит опасен. Председателю ОГПУ виднее. Сбрасывать со счетов матерого волка Надя не станет.
1: «Вдовой»,
0: — произнесла она, с удовольствием наблюдая округлившиеся глаза чекиста воробья. Его мысли читались, как раскрытая книга. «Какое же у нее задание, если рискует спускаться на минус пятый?» Тем не менее, постарался не выдать удивления и чуть хрипловатым голосом произнес: «Пройдите в бункер, это...»
1: «Спасибо, я в курсе», — перебила Надежда, поворачиваясь к узенькой дверце в дальнем углу комнаты.
0: Воробей выскочил из-за стола, засуетился, перебирая тяжелую связку ключей. Запнулся, чуть не уронил, но нашел нужный. Надя из-под прикрытых ресниц наблюдала эту сцену, откровенно веселясь в душе. Наконец, толстая металлическая дверь плавно отворилась, вдохнула холодом, и чекистка, махнув на прощание, зацокала каблучками по каменным ступеням. Сколько раз уже тут ходила? 15? 20? Не так много, как некоторые, но достаточно, чтобы перестать бояться процедуры. Первый кордон, металлические прутья, за ними 2 охранника, как положено по инструкции. Мрачные, суровые, как и само подземелье, как и тайна, которую охраняют. Просунул удостоверение через толстые прутья. Его долго рассматривали при свете тусклой лампочки, вернули. В этом молчаливом царстве раздавались лишь щелчки замков и звуки поднимаемых решеток. Одна, вторая, третья. Проверка. Портбилет члена РСДРП с 1915 года. Решетка. Проверка. Удостоверение сотрудника ОГПУ с 1923 года. Решетка. Проверка. Вкладыш допуска на минус пятый с 1919 года. Решетка. Проверка. Вот оно. Круглый зал с множеством дверей. Ее встречали. Незнакомый охранник провел в медицинский кабинет, хотя она сама знала дорогу. Медицинский — это, конечно, жаргон. Никаких склянок, запаха нашатыря, игл и прочего тут не было. Были белые халаты и кушетка. И непонятный агрегат.
2: «Товарищ Зинина, прошу вот сюда», — сказал врач.
0: Если из всей службы безопасности не больше нескольких сотен имели допуск на минус пятый, то допуск к агрегату вообще единица. Изобретателя чудо-прибора не знал никто из найденного окружения. Впрочем, советским ли он был? По слухам, в Intelligence Service и Defensive стоит такой же. Лечь. Заснуть. Проснуться через полчаса другим человеком. С холодной головой и чистыми руками. Надя поднялась. Прошлась по комнатушке, не обращая внимания на 2 костлявых мужчин, на скрип куртки и хруст бетонной крошки. Приложила руку к ребрам слева. Тишина. Кивнула и, не дождавшись ответа, вышла в зал. Равнодушно пропустив одинаковые двери, дернула чугунную ручку кольцо камеры хранения.
1: «Ячейка 86», — сказала молодому плечистому парню, снимая пистолет.
0: «На это задание с оружием нельзя».
2: Конечно, удобно идти, зная, что сердце дожидается тебя в спецконтейнере на минус пятом. Можно не бояться пули в грудь, можно быть чуть-чуть смелее. Но выстрелить могут и в голову, и в живот, и в горло. Так что глупо прилагать столько усилий лишь для защиты жизни. Агрегат дает нечто большее.
1: Чекист с короткой стрижкой в черной кожаной куртке, не поймешь, мужчина или женщина, поднялся наверх. Толстая дверь плавно отворилась, и показалась улыбка воробья. Кивнул, но Надежда Петровна обратила на него столько же внимания, сколько на тумбочку, где хранились пухлые папки-досье. Были дела поважнее, чем крутить шашни с юнцом. Сердце тикало в контейнере спецхрана, отсчитывая секунды. Через 10 дней товарищ Зенина спустится снова на минус пятый и пройдет обратную процедуру. Или умрет, если не успеет вернуться. До отправления поезда почти сутки, но этого очень мало. Надо еще раз поднять досье на Николая Семеновича, его соратников и возможных союзников. Снова просмотреть Гришины парижские материалы, адреса, письма. Пусть она все это знала наизусть. Сейчас будет изучать по новой, оценивать другими глазами. С 1898 года вошел в состав РСДРП. После второго съезда партии «Меньшевик». Депутат 3-й и 4-й дум, масон, образован. Голосовал против военных кредитов. Содействовал успеху переговоров, член редколлегии рабочей газеты, поддерживал курс временного правительства, предлагал войти в правительство эсером, осторожный, обращался за помощью к кронштадтцам. На посту председателя Петроградского совета РСД его сменил Троцкий, уехал в отпуск в Грузию и более в Россию не возвращался. Революцию категорически не принял. В 1918-м председатель Закавказского сейма. Ходатайствовал о признании де юре независимости Грузии. Соглашался на протекторат Великобритании или Франции. Опасен. В данное время живет в Левель-сюр-Орш, близ Парижа. Многое Надя знала и так. Непосредственно с Николаем Семеновичем виделась несколько раз, но не общалась. У нее было много друзей-меньшевиков. Поправила себя. Соратников. Вообще, про Карла сама могла бы Гришке порассказать. Среди меньшевиков она такая же своя, как среди большевиков. Платье обвивалось вокруг ног, с непривычки мешая идти. Тугой лиф давил на легкие. После родных черной кожанки и брюк Надя чувствовала себя не в своей тарелке. Вокруг шныряли мешочники, вертелись лоснящиеся молодые люди, высматривающие фраеров. Дородная женщина с выводком детишек кудахтала над своим барахлом. Надя растворилась в гомоне, превращаясь в серую мышь. Проще простого слиться с толпой, просто делай то, что другие. Она шла в людском потоке, и даже малолетки-карманники не останавливали на ней взгляд. Возле обтрепанного пыхтящего поезда, уходящего в Европу, народу было меньше. Пассажиры стояли чинно и спокойно, не суетясь над чемоданами, уложенными на тележки носильщиков, да и пассажиры совсем другие. Надежда Петровна приметила мужчину лет 50 в костюме тройки, с лысиной, золотыми часами на цепочке и животом, как у беременной бабы. Он щупал ее масляным взглядом, в котором сквозило пренебрежение. Надя постаралась представить себя чужими глазами. Молодая женщина до 30, с современной нынче прической под мальчика, белые до синевы кожи, острые черты лица, длинное коричневое платье без рюшей. Похоже на учительницу, но что делает в этом поезде? Наверняка принял за гувернантку. Дождавшись, пока все загрузятся в железные недра, паровоз дал протяжный гудок и запыхтел. Поначалу ехал медленно, рельсы не укреплены насыпью. За окном ничего интересного не было, и Зенина стала изучать пассажиров купе. Пожилая пара, старичок-профессор Гомельский с женой. Он представился сразу, как вошел. Седые виски, очки велосипеда на носу, темно-синий пиджак, типичный профессор. Будто Гомельский срисовывал свой образ с картинки. Рядом его жена, чуть полноватая, в длинном платье, как у Зениной, только мышиного цвета, разбавленного белым кружевом. Поправляя такие же очки велосипеда, постоянно сваливающиеся, женщина достала пирожки и бутыль морса.
3: «Остыли уже, надо ж!» – сплеснула руками. «Ну вы угощаетесь, с капустой, с картошкой», – суетилась она. «Спасибо», – ответила Надя, протягивая руку к пирогу.
1: Необыкновенно мягкое тесто пахло так, что удержаться оказалось невозможно. Она откусила большой кусок и проглотила, почти не жуя. Через несколько секунд от пирожка не осталось и крошки. «Страна голодает, и профессора пироги пекут», — подумала она и взяла со столика второй.
3: «Очень вкусно»,
1: — расплылась в улыбке Зинина.
3: «Кушайте на здоровье», — обрадовалась профессорша. «А вы что не едите?» — повернулась она к четвертому пассажиру.
1: Хмурый мужчина в кожанке, пропахшей махоркой, пробурчал что-то непроизносимое и плотнее вжался в поднятый воротник, будто замерз. «Больно косит под ВЧК. Значит, не наш. Какая-то шушера, комитетчик», — решила Надя, дожевывая второй пирог. Мерный перестук колес убаюкивал, и Надя очнулась лишь от топота кирзовых сапог. Бородатый пограничник, такой же мрачный, как охранник с минус пятого, вошел в вагон.
2: «Документы», — процедил он.
1: Профессор протянул две тонких красных книжицы. Бородатый слюнявил указательный палец, перелистывая странички, внимательно вчитываясь.
2: «Цель поездки?»
4: «Я медик, участник международной конференции. Со мной жена».
1: Семейная пара напряженно всматривалась в лицо бородача, но то было неподвижно, будто из гранита. Гомельский теребил свои пальцы, а его жена, наоборот, замерла, даже забыв поправить вновь сползшие очки. Наконец бородач отдал документы и повернулся к Зининой. Надя протянула сложенную в четверо бумагу, разрешение на выезд за подписью Луначарского. Быстро скользнув взглядом, пограничник вернул ее и также молча посмотрел на комитетчика. Тот долго рылся в недрах кожанки, втягивая голову в плечи, нащупал и с огромным трудом извлек документ. Бородач читал долго, затем, не меняя выражения лица, произнес, как хлыстом ударил: «Пройдемте». Вещей у пассажира не было, поэтому он просто поднялся и вышел, ни с кем не прощаясь. Больше Надя его не видела. Суета угомонилась. Поезд покатил дальше, ускоряя свой бег. Качество железнодорожных путей с каждым километром улучшалось. В купе пугливо молчали, и Надя снова провалилась в сон. Поезд подъезжал к Варшаве, и Зинина, прекрасно выспавшись, была бодра как никогда. В уши полезла польская речь, впрочем, и русской тут хватало. Почти родной варшавский вокзал встретил нищими, мошенниками и варьем. Побродив несколько часов по городу и пообедав при вокзальном ресторанчике, Надя села на поезд до Парижа. И снова молчаливые пограничники, стук колес, жесткая полка, молчаливые пограничники. Сердце в спецконтейнере отстукивало третьи сутки.
4: Тик-так, тик-так.
1: Зинина была спокойна. Все просчитано до мелочей. Париж встретил запахом духов, цветов и летней жарой. По бульвару Клиши прогуливались дамы в открытых легких платьях под руку с кавалерами. Носилась голоногая малышня. Надя задыхалась в темно-коричневом платье с длинными рукавами, но переодеться было не во что. Постучала в дверь дома под номером 9. Долго никто не выходил, так что солнце успело прожарить до костей. Наконец засовы скрипнули, и дверь приоткрылась.
5: «Бонжур».
3: «Добрый день, у меня есть новости от тетушки Анны», — сказала Надя.
1: «Она еще жива, старая каналья?» — спросил силуэт, не спешащий развеять сумрак коридора солнечным светом.
3: «Войти можно?» — кивнула Надя.
1: Мужчина распахнул дверь, впуская, после чего вернул засовы на законное место.
3: «Мне нужен люгер».
1: Надя по-хозяйски распоряжалась мужчиной в черных брюках. От одного взгляда на его оголенный торс, кучерявые волосы и босые ступни сошла бы с ума любая женщина, но только не вдова. Кучерявый накинул рубашку. Скатал половик и подцепил кочергой доску в полу, потянул, открыл люк. «Патроны?»
3: «Только те, что в пистолете».
1: «Как скажете». Француз скрылся в проеме, вскоре вынырнул с оружием в руках.
3: «Ждите меня тут в течение 4 дней. Верну люгер, избавьтесь от него как можно быстрее. Следующего узнаете по фразе «Я слышал, вы пишете портреты». Ответите «Я занимался этим очень давно». Да, и подыщите квартиру подальше от центра».
1: «Хорошо», — ответил француз. «Можно спросить?»
3: «Да», —
1: оторвалась от проверки пистолета Надя. «Вы всегда такая или сейчас вдова?» Зенина спрятала оружие в саквояж, подняла голову.
3: «Вам это знать совсем не обязательно. Еще будут вопросы?»
1: «Какие уж тут вопросы?» Она ушла, не прощаясь, торопливо зацокала каблучками по мостовой, стараясь прятаться от палящего солнца в тени деревьев. Предстояла долгая дорога в 30 километров к югу от Парижа.
5: «Пожалуйста, денежку на еду!» —
1: дернул ее за подол платья нищий. Сквозь драные штаны виднелись грязные коленки. От тела нещадно разило.
6: «Вабовсе,
7: иди работать!»
1: Резко ответила Надя, ускоряя шаг и прижимая к себе саквояж. В каждом встречном ей мерещились враги революции, старающиеся развалить, уничтожить великое дело. Но она не позволит.
3: «Вот, значит, твоя нора», —
1: подумала Надя, разглядывая увитый виноградом двухэтажный домишко, выкрашенный бело-голубой краской. В палисаднике пестрели желтые и красные цветы, кусты розы раскрылись чашечками, источая аромат, несравнимый ни с какой шанелью. Над головой пролетел шмель, сердито жужжая, не обращая внимания на иностранку. Надя толкнула дверь, та оказалась не заперта.
3: «А Карло-то расслабился», — усмехнулась.
1: Рука уже давно сжимала люгер, прячась за спиной. Мозг работал как часы, отключив восприятие деталей. Шмели и розы, жара и пот перестали существовать. Остался Николай Семенович Чаидзе и приказ, который надо выполнить. На первом этаже ни в столовой, ни в гостиной никого не было. Она начала подниматься по изгибающейся деревянной лестнице, стараясь не шуметь. Сверху раздался стук двери и энергичных шагов. Секунда. Перед Надей возник смуглый мужчина в светлых брюках и белой рубашке с закатанными до локтей рукавами.
8: «Надюха? Что ты тут делаешь?» — воскликнул он.
1: «Миша, уйди!» — на мужчину смотрел 10-сантиметровый ствол.
8: «Не делай этого! Я не допущу!»
1: Миша перегородил дорогу, медленно приближаясь. Ледяные 9 граммов с хлопком вошли в грудь, испортив белую рубашку кровяным пятном слева. Меньшевик рухнул, как подкошенный, а Надя взбежала по ступенькам, врываясь в комнату. Карло успел только потянуться к ящику стола, как увидел железный ствол. Он ее сразу же узнал. Лучший сотрудник Феликса Эдмундовича, спец по особым поручениям. Помнится, даже присутствовал на торжественном вручении грамоты за верность. За несколько сотых секунды, растянувшихся на час, Николай Семенович смирился со смертью. Дело было не в том, что он не мог справиться с подосланным убийцей. Дело было в ее глазах. Это были не ее глаза. Это были глаза Феликса. Не Надя Зенина сейчас стояла с пистолетом. Весь УГПУ стоял. Советская Россия хотела избавиться от бывшего лидера меньшевиков, как от испорченной пищи в желудке. Он инороден, он должен быть уничтожен. Ничего личного. Зенина аккуратно убрала люгер в саквояж, подошла к письменному столу. Карло, видимо, начал писать письмо. На бумаге аккуратным почерком выведено «Следите за движением и руководите». «Отличная предсмертная записка», — подумала она, на ходу меняя планы. Пистолет был вложен в правую руку Чаидзе. Маленькая черная дырка во лбу не портила обрамленное седой бородой уставшее грузинское лицо. 7 лет работы вдовой выработали у Зениной привычку стрелять в голову. Уходила быстро, не оставляя следов своего присутствия. Лишь в Париже пришлось задержаться на день. Поезда в Варшаву ходили с перебоями. К концу 9-го дня ввалилась в здание ОГПУ, уставшая, голодная, в несвежем длинном платье и с саквояжем в руках. В комнате на этот раз сидел Владимир, старый большевик, прошедший всю мировую войну и потерявший там ногу. Но непроницательность. Ничего не спрашивая, полез за ключами от бункера. Пока открывал дверь, Надя жадно пила воду прямо из графина. Подхватив полы платья, вошла в подземелье. Первый этаж, второй, третий, четвертый, пятый. Проверка, решетка, проверка, решетка. Тот же охранник провел ко врачам. «Ложитесь на кушетку», — сказал интеллигент в белом халате и забегал длинными пальцами по кнопкам агрегата. Надя провалилась в сон.
3: «Ноет. Как же ноет, горячее слева».
1: Ну почему? Либо холодная голова, либо горячее сердце, либо чистые руки. Но это и обжигает. И голова звенит так, будто сунула ее в самый большой колокол Ипатьевского монастыря. Пошатываясь, добрела до зала, дернула ручку кольцо.
7: Ячейка 86.
1: Пальцы нащупали холод металла, но кисти дрожали. Красное пятно на рубашке. Надя надела кобуру прямо на платье, тут скрываться не от кого, но спокойствия это не принесло. Стук падающего тела. Шаркая ногами, кое-как поднялась на нулевку. Владимир уже встречал со стаканом. Зинина скривилась, но спорить не стала. Выпила мутную жидкость, морщась от запаха.
2: «На доклад завтра к 9. Сейчас вызову машину, вас отвезут».
1: Надя кивнула, усевшись на диван. Вяло слушала телефонный разговор.
2: «Семен, отвезешь товарища Зинину домой? Адрес знаешь? Запоминай».
1: Откат пришел слишком быстро. Впрочем, это неудивительно. Красное пятно на белой рубашке не давало дышать, стояло перед глазами, не отпускало. 80-градусный самогон не брал. Сердце бухало, качая кровь, пульсируя в глазных яблоках и висках. Эти ритмичные удары сводили с ума.
4: Красное на белом, красное на белом. Бух, бух, бух, бух.
1: С вдовцами, приходящими в себя, разговаривать бесполезно. Ударная волна осознания совершенных поступков на эмоциональном уровне захлестывала целиком. А так как никто из имеющих право допуска не пользовался им ради развлечений, то и откаты бывали мощные. Володя это знал. Не один вдовец прошел через его руки. Он видел и корчащихся новичков, вернувшихся с первого дела, и матерых революционеров. Когда они понимали, что уничтожили родителей или ближайших друзей, вырвали языки таким людям, о которых даже подумать страшно, не то что приблизиться, принимали законы, которые ставили на грань выживания всю страну. У каждого своя реакция, но из оружия, прежде чем его вернуть, всегда вынимали патроны. И давали сутки до доклада. Длинный коридор на улицу казался Наде дорогой в ад. В такие минуты она забывала, что убежденная атеистка, и жалела, что не помнит ни одной молитвы, которым учила мама.
4: «Господи, если ты есть, убей меня», —
1: шептала пересохшими губами, но Бог не спешил выполнять просьбу. Зато он направил своего ангела.
4: «Гриша», —
1: выдохнула женщина. Григорий Сыроежкин был ее ровесником, выше на две головы, через слово матерился и курил исключительно махорку. А еще у него было два достоинства, из-за которых Зинина прощала все недостатки. Он понимал ее без слов и всегда появлялся, когда был Наде жизненно необходим. Вот и сейчас, только посмотрев, Гриша все понял.
2: «Тебя кто везет?»
1: «Семен», — пробормотала она, все еще видя кровавое пятно, но радуясь Гришиному присутствию.
2: «Поехали!»
1: По дороге останавливались у магазина. Надя смутно помнила, что купили какой-то еды и пузатую бутыль.
4: «А поприличнее ничего не было?» — спросила, кивнув на мутную жидкость.
2: «Мы не аристократы. Пьем все, что горит. Надюх, для тебя сейчас лучше этого ничего нет».
1: Наконец приехали, распрощались с Семеном и поднялись на второй этаж красного кирпичного дома.
2: «Да что с тобой творится такое?» — спросил, когда ввалились в квартиру.
4: «Там был мой Миша»,
1: — выдавила из себя Зинина. Чекист грязно выругался, обнял, прижал к груди. И Надю прорвало. Плакала навзрыд, а слезы все текли и текли. Не обращая внимания ни на что, рыдала в голос, пытаясь избавиться от ярко-красного пятна на белой накрахмаленной рубашке перед глазами. Рубашке, которую Надя подарила ему на годовщину свадьбы. Гриша крепко держал ее в своих объятиях, гладил по голове и успокаивал, как маленькую.
4: «Тише, не плачь».
1: Надя сама вцепилась в Сыроежкина, как в спасательный круг, и не отпускала. А он все гладил по голове. Наконец затихло и только шмыгало носом.
2: «Пойду поесть приготовлю», — сказал Гриша.
4: «Я не голодна».
2: «Сказки не рассказывай. Жрала, небось, последний раз сутки назад».
1: Она промолчала. Не признаваться же.
3: Я переоденусь пока.
1: Чекист кивнул, подхватывая сумки и уходя на кухню. Надя осталась в единственной комнате. Пока Гриша резал хлеб и колбасу, чистил и варил картошку, разделывал селедку, слышал шаги за стеной. Вот Надя открыла дверцы тяжелого дубового шкафа. Несколько лет назад они с Мишкой с таким трудом втащили его на второй этаж. Вот скрипнула кованая двуспальная кровать, наверное, присела, затем встала, тихо заскрипели паркетные доски. Мишка покрыл их цветными половиками, которые притащил из Турции. Яркие, в разноцветную полоску. Надюха радовалась им, как ребенок. Вздохнул, плеснул самогона на дно стакана и опрокинул в себя.
8: «Пусть земля тебе будет пухом».
1: В отличие от Зениных, Сыроежкин, когда не был вдовцом, в Бога верил. Хозяйка вошла в светлых льняных брюках и хлопковой мужниной рубашке в клетку, которую давно приспособила для домашней одежды. Короткие мокрые волосы торчали в стороны, сунула в ванной голову под ледяную воду. Молот по вискам стал бить чуть тише, и на том спасибо. Гриша налил в стакан на полпальца и протянул.
3: «А рюмки ты принципиально игнорируешь?» — спросила хозяйка, извлекая из недр кухонного шкафа тарелки, вилки и пару пыльных рюмок.
2: «Что рюмка? Она слишком ограничивает пространство, а в стакан лей сколько хочешь».
1: Тем не менее перелил, положил на тарелку пару бутербродов и пододвинул Наде. Та выпила по-мужски, не спеша закусывать. Посмотрела в окно. Июнь. Парижской жары еще нет, даже прохладно, но солнце вовсю старается прогреть землю.
3: «Гриш, ты никогда не жалел, что существует минус пятый?»
2: «Жалел. Очень даже. Как откат начинался, так хоть в петлю».
3: «Нет, нет, я не про это. Потом, когда пройдет месяц-другой, чтобы спокойно взвесить все за и против».
2: «Не знаю. Я редко бывал целый месяц не вдовцом».
1: Надины брови поползли к переносице.
3: «Ты так часто ходишь?»
2: «Это разве часто?» — пожал плечами чекист, раскуривая самокрутку. «Наркомы и коллеги вообще не вылезают из бункера. И не только они. Как 10 дней заканчивается, так сразу двойную процедуру. Вернуть сердце обратно и снова ухнуть его в контейнер, чтобы отката не было. Ты представляешь, какой он у них?»
1: Клубы едкого дыма обволокли голову хозяйки квартиры, но она не обратила внимания.
3: «Хочешь сказать, что Феликс Эдмундович?»
2: «И Минжинский, и Луначарский, и Рыков, и Трелиссер, и много кто еще».
3: «Налей еще».
1: Надя протянула рюмку. Гриша наполнил до краев. Теперь и закуска пригодилась. Хотя самогон все еще не вступил во владение телом.
3: «Гриш, ну что это за страна, которую управляют машины?»
2: «А что? Хорошая страна. Получше многих других. А ты что предлагаешь? Захлебнуться в жалости и соплях? Котят надо топить, иначе скоро в доме кошек станет больше, чем клопов».
3: «Человек не должен переступать черту, за которую он перестает быть человеком», — убежденно сказала Надя.
2: «Надь, человек и без минус пятого делал такие вещи, что в кошмарном сне не привидится. Вспомни хотя бы татар-монгольское иго и Чингисхана. И нормально жил, даже не чесался. Хотя нет, клопы были уже тогда», — с
1: совершенно серьезным лицом пошутил чекист.
3: «Но человек должен отвечать за свои поступки. И перед обществом, и перед государством, и перед другими людьми, и перед собой», — возразила хозяйка.
1: Сыроежкин подцепил вилкой кусок селедки и отправил его в рот, заживав черным хлебом.
2: «Мы просто исполняем роль хищников в государстве. Умных хищников, заметь. Которые знают, куда и на что идут. Знают, какую жертву и ради чего им придется принести. Если не мы, то это сделает кто-то другой. Только с другими целями».
3: «Это все можно сделать и без минус пятого?»
2: «Нельзя, Надюх, нельзя. Если вокруг все взяли в руки пистолет, то глупо оставаться с луком и стрелами. Дефензива нас жмет. Сюрте лютует. Сигуранцы вообще такие отморозки, что ими без агрегата все до одного места. Если мы начнем перед ними расшаркиваться, то никогда не выберемся из этой ямы».
1: Они помолчали. Бутыль опустела, тарелка тоже.
4: «Я могла не убивать Мишу», — тихо сказала она.
2: «Могла», — согласился Гриша.
4: «Если бы пошла не вдовой, то не стала бы настоящей вдовой».
2: «А ты уверена, что ликвидировала бы цель?»
4: «Не знаю», — подумав, ответила Зинина.
5: «Тогда правильно, что пошла вдовой».
4: Внутри у Нади все взорвалось. Хотелось кричать: «Как же так? Он же был и твоим другом! Что ты несешь?» Но она промолчала.
2: Время близилось к полуночи, но темнеть начало только-только. Ночи короткие, скоро летнее солнцестояние.
4: Его не должно было там быть.
2: Перед глазами встало красное пятно на подаренной рубашке. Слезы, казалось, взялись ниоткуда, в сухих до красноты глазах.
4: «Я не хотела его убивать».
2: «Он бы не позволил убрать Карла».
4: «Я не хотела его убивать».
2: Рука нырнула к левой подмышке, но, вспомнив, что кобуры там нет, силой ударила по столу, сжимаясь в кулак. Вилки звякнули о тарелки, подскочили пустые рюмки. Зинина плыла, но не могла понять, то ли от алкоголя, то ли от отката.
4: «Какая разница?» – рассудила она.
5: «Пойдем-ка спать. Хватит на сегодня. Тебе еще на доклад».
2: Хозяйка с сожалением посмотрела на недопитый самогон и ломтики колбасы. Спать совершенно не хотелось. Хотелось крушить и сжечь. Но за годы дружбы она уверилась, что лучше Сыроежкина никто не чувствует норму. Если Гриша сказал «хватит», значит «хватит». Ни стопкой раньше, ни стопкой позже.
4: «Гриш, спасибо тебе».
2: Стоя в дверях однокомнатной квартиры, Надя прижалась к крепкому плечу. Пахло махоркой и чем-то родным, то ли порохом, то ли потертой кожанкой.
5: «Люгер я пока заберу», — сказал Гриша. «Он хоть и не заряжен, но не поверю, что у тебя дома нет патронов».
2: Она хотела возразить, но снова промолчала.
4: «Да.
2: Пистолет сегодня лучше забрать». Гриша обнял. Крепко-крепко, затем чуть отстранил и поцеловал в лоб. Наде как-то довелось присутствовать на семейном торжестве Сыроежкиных, и там чекист также поцеловал младшую сестру.
5: «Спи. Если что, бутыль я оставляю, но не рекомендую».
2: Хозяйка кивнула и закрыла дверь. Из-за нее еще доносились удаляющиеся шаги, а потом она осталась один на один с собой.

0: Мои глаза не моргали, казались парализованными. Непредвиденные обстоятельства? В доме Николая Степановича я встретила своего мужа, меньшевика Михаила Зинина, которого пришлось ликвидировать, так как он пытался помешать.
1: Сочувствую.
0: Феликс Эдмундович улыбался, хвалил, высказывал соболезнования и даже предложил внеочередной отпуск, но Надя знала, что это холодная расчетливая игра. Он вдовец, а значит, ничего не мешает убить ее прямо сейчас, если это по каким-то причинам понадобится. «Котят надо топить», — вспомнила Гришину фразу. Сейчас как раз чувствовала себя таким котенком перед немигающими глазами удава.
2: «Спасибо, Феликс Эдмундович, но я в порядке. Думаю, что в ближайшее время смогу приступить к выполнению следующего задания».
0: «Очень рад это слышать», — серьезно произнес он, и мурашки покрыли кожу женщины. Показалось, что сейчас была на грани. Что ответь по-другому, и не было бы больше верного чекиста Нади.
2: «Служу революции!»
1: «Вижу. Но ты все же отдохни с месяцок, а потом приходи на минус пятый. Только сначала ко мне загляни».
0: Надежда кивнула и вышла из кабинета. Будто неживая добралась до дома, и тут ее начало трясти. Наполнила стакан из вчерашней бутылки и выпила махом, но дрожь не прошла. Упав на кровать, постаралась успокоиться. Взгляд остановился на дипломе, висевшем на стене, где крупными буквами красовалась надпись «За верность».

0: Лето вошло в зенит, когда Надя снова встретилась с Воробьем.
1: «Везет мне на вас», — улыбнулась она.
0: «Скорее мне на вас», — ответил парень, расцветая ответной улыбкой. Уже не спрашивал, как ее зовут. Торопливо вписал данные в журнал и полез за ключами от бункера.
2: «Жарко же, она оделась, будто на Северный полюс собралась», — удивлялся молодой чекист, украдкой пытаясь разглядеть фигуру, скрытую широкими брюками и мешковатым пиджаком с длинными полами.
0: «Наверное, чтобы пистолет не привлекал внимания», — решил он.
2: «Прошу», — сказал парень, открывая дверь, но Зенина, к удивлению, не пошла туда, а шагнула к открытому окну.
0: Солнце слепило глаза. На ярко-синем небе ни облачка. Налитые соком тяжелые листья кленов раскрылись навстречу теплу. Все дышало спокойствием и сытостью, довольно урчало и нежилось в полудреме.
3: Надя набрала полные легкие свежего воздуха и замерла на секунду, разглядывая одинокую птицу, точкой парившую в небе. С такого расстояния невозможно определить, кто это, но и не надо. Она ощутила чувство полета, разделила его с птицей. Та нырнула вниз к земле, и Надя, отшатнувшись, нырнула в дверной проем бункера.
1: «Счастливо оставаться», — сказала провожавшему и начала отсчитывать ступени.
0: Минус один. Холод подземелья прошел сквозь кожу. Минус два. Сердце сжалось железной рыцарской перчаткой. Минус три. Ноги сделались ватными. Минус четыре. В голове забухала кровь. Минус пять. Надя выключила эмоции, превратившись в машину.
2: Документы.
0: Проверка, решетка. Проверка, решетка. Проверка, решетка. Когда очутилась в зале, поняла: пора. Встречал незнакомый охранник, крепкий мужчина лет 30 на вид. Мышцы угадываются даже под курткой. Люгер взметнулся со скоростью кобры и также быстро плюнул ядовитой слюной. Лоб украсила темная дырка, а тело грузно рухнуло на каменный пол. На звук выстрела из камеры хранения высунулась рука с наганом и зачем-то правый глаз. В него-то и попал второй плевок Люгера. Теперь спешить, пока интеллигенты не сообразили закрыть медицинский кабинет и не подошла подмога. Надо отдать должное, интеллигенты почти успели. Все же это не просто врачи, а сотрудники ОГПУ. Надя сорвалась на бег и, не снижая скорости, вдарила левым плечом по толстенному железу, не давая закрыть тяжелую дверь на засов изнутри. Та поддалась, отшвырнув врача. Плечо обожгло болью. Скорее всего, перелом, но это уже не важно. Стреляет верный чекист с правой. Две пули, два трупа. Котят надо топить, а то их станет больше, чем клопов. Вопрос лишь в том, кто котят.

0: Леона, как тот топит. Надя вытащила из-под пиджака гранату, швырнула в агрегат. Сама выскочила в зал, прячась за спасительной дверью. Взрыв сотряс несущие стены, но они устояли. Металл изнутри погнулся, убедилась в этом, разглядывая ошметки того, что почтительно называли агрегатом. Тут же бросилась к другим дверям. Дернулась. Заперто. Ничего удивительного. «Ладно, вскрою. Вот эту, ближайшую», — подумала Надя, укладывая вторую гранату под дверь. Пряталась снова за броней медицинского кабинета, только теперь внутри. Мощный взрыв опять проверил бункер на прочность, и тот снова выдержал проверку. Дверь покорежилась, но пролезть с трудом все же можно было. Не тратя время на изучение содержимого, Надя побежала в камеру хранения. В люгере оставалось 4 патрона. Перевернув незадачливого охранника, забрала у него наган. Еще 8 патронов. Войдя внутрь, увидела сплошной ряд металлических шкафчиков с номерами. Металл хороший, но замки никудышные. Зенина пожалела, что не умеет работать отмычкой, но во всех областях специалистом не станешь. Придется так, грубой пороховой силой. Приставила ствол почти вплотную к замку и нажала курок. От грохота отраженного несколько раз о железные стены заложила уши. Зато дверца 46-го открылась. Пусто. 47-й выстрел. Пусто. 48-й выстрел. Наган. Проверила барабан. Полный. «Отлично», — подумала Надя, убирая свой люгер с последним патроном в кобуру. При этом, забыв о травме, потревожила левую руку, и та не преминула о себе напомнить. Надя прикусила губу, сдерживая стоны, прогоняя боль. «Еще чуть-чуть. Довести дело до конца, иначе взрыв агрегата так и останется глупостью». Бегом вернулась к раскуроченной двери и протиснулась внутрь. По всей стене шли стеллажи с контейнерами, на каждом порядковый номер. Наверняка, если поискать, то можно найти записи соответствия вдовца и его номера контейнера, но искать было некогда. С минуты на минуту придут. К тому же она не уверена, что записи находятся на -5, а не, например, у воробья или еще где. Достала ближайший контейнер, вытянутую железную коробку, напоминающую пенал, наверняка бронированную. Одной рукой вытаскивать было очень тяжело, поэтому выбирала те, что пониже. Поставила вертикально, замком вверх, выстрелила. Крышка отвалилась, обнажая содержимое. Как сердце вынимали из груди без боли и физического вмешательства, как человек без него жил, оставалось для большинства загадкой. Но Зенина пришла сюда не для того, чтобы находить ответы. Она не уничтожит всех, кто знает принцип работы агрегата, но она может заставить отказаться от его использования. Если таинственные боги, принимающие решение посылать людей на -5, увидят, чем это грозит. Если цена, взимаемая за использование агрегата, станет слишком высокой.
1: «Прости меня, товарищ. Я не знаю, кто ты, я не знаю, где ты, но я убиваю тебя. Прости меня, я делаю это ради будущего. Светлого будущего. Господи, если ты есть... Пусть мне не попадется Гришин контейнер!»
0: Выстрел, и живая ткань превратилась в мертвую. Снова контейнер, снова за неимением ключа открыть выстрелом, снова убить неизвестного человека. И снова, и снова. 16 выстрелов, 8 трупов. Она расстреляла все патроны и выбежала в зал, чтобы обыскать труп второго охранника, но не успела. С другой стороны двери раздались шаги. Оставалось несколько секунд, и Надя использовала их максимально эффективно. Выдернув из кобуры любимый люгер, приставила ствол снизу челюсти и чуть нажала курок указательным пальцем. Четверо охранников, вооруженные до зубов, с гранатами на поясах, не входили в зал, спрятавшись за дверью.
2: «Предлагаем вам сдаться!» — глухо выкрикнул один.
0: Послушав несколько секунд тишину, махнул рукой напарнику, и, стреляя, они вывалились в зал. На полу с разнесенным затылком валялось одно тело, рядом другое в пиджаке, широких штанах и без крышки черепа. Мозги смешались с темной кровью, тонкой струйкой, стекавшей под ноги охранникам. Из открытой двери камеры хранения виднелись ноги в черных ботинках с развязанным шнурком. Дверь медицинского кабинета оплавлена, другая от взрыва свернулась чуть ли не в трубочку.
2: «Уходим.
0: «Это уже не наша работа», — произнес высокий поджарый мужчина, пряча оружие. Произнося речь на пленуме ЦК, Феликс Эдмундович схватился за грудь. Что-то сдавило, навалилась тяжесть. Ноги сделались чужими и непослушными. Все тело будто попало под грузовик, зрение отказало, слух тоже. Какую-то долю секунды он удивлялся столь неожиданному бунту организма, а потом осел на пол. Больше Дзержинский не поднимался. В Польше, Финляндии и Турции сотрудники ОГПУ, работавшие по спецзаданиям, провалили операции из-за внезапной серии инфарктов. Первым указом Вячеслава Рудольфовича Меньжинского, сменившего Дзержинского на посту председателя ОГПУ, запечатанным грифом «особо секретно», стал указ об усилении мер предосторожностей при допуске к специальным заданиям. В нем приказывалось сократить количество чекистов, имеющих право допуска к агрегату, создать несколько бункеров для руководителей и полевых работников, усилить броню, используя только легированную сталь, отказаться от употребления обычных замков. Зимой 1927 года Григорий Сыроежкин, как имеющий опыт борьбы с бандитизмом, был командирован в Якутию, где организовал борьбу с бандой кадрового колчаковского офицера Шмидта. Принимал личное участие в его ликвидации.

Рассказ из сборника «Ярость благородная», издательство «Яуза». Составитель Сергей Чекмаев. Алина и Денис Голиковы. «Жди меня, и я вернусь».

0: Скрипнула рассохшаяся дверь. Гулкая тьма подъезда дохнула ледяным холодом. Катя поежилась и нерешительно замерла перед дверью. Несмотря на пронизывающий ветер, снаружи казалось теплее, чем внутри. Она выдохнула, пересилила себя и все-таки шагнула внутрь. Темнота обняла ее липкими ледяными пальцами. Пахло сырым камнем и гнилью. «Третий этаж, правая дверь, стучать громче», — в тысячный раз повторила она про себя, остро чувствуя всю неуместность своего присутствия здесь. Мелькнула трусливая мыслишка сдаться, сбежать, снова проделать двухчасовой путь под пронизывающим осенним ветром, вернуться в комнату, последний год служившую им с Максимом жильем, налить кипятка в большую эмалированную кружку, достать тетрадки с непроверенной контрольной, вернуться в опустевшую комнату, в которой никогда не будет Максима. Катя выдохнула сквозь зубы и сжала руку на деревянных перилах. Подумать только, она, комсомолка, дочь коммуниста, здесь. Что может быть глупее? Но отказаться от надежды было все равно, что отказаться дышать. Входная дверь была точь-в-точь такой, как описывала соседка. Массивная, покрытая облупившейся красной краской и без звонка. Из-под двери слабо тянуло запахом щей, несколько женщин разговаривали на повышенных тонах, доносилась негромкая музыка. Все это было так знакомо, так привычно и обыденно, что Катя почувствовала себя еще глупее, чем раньше. Она стянула рукавицу, согрела дыханием озябшие пальцы и пару раз робко стукнула. Стук прозвучал тихо и неубедительно. Женщины самозабвенно ссорились, музыка заиграла громче. Катя сняла вторую рукавицу и замолотила, что есть силы. Дверь распахнулась резко. На пороге стояла пухлая неопрятная брюнетка в синем платье.
1: «Я где Амару Аристарховичу?» – пробормотала Катя, теряясь под ее вопросительно-требовательным взглядом.
0: Женщина скривила губы, выразительно мотнула головой и исчезла с прохода. Катя робко шагнула за ней внутрь чужой квартиры.
1: «Подождите, куда мне идти?»
0: Толстуха проигнорировала вопрос и скрылась за поворотом. Катя топталась в проходе, не зная, что делать. Снова невыносимо захотелось сбежать, но она только захлопнула дверь за своей спиной и пошла вперед. Света единственной тусклой лампочки над дверью не хватало, чтобы рассеять сумерки. Катя пробиралась по коридору, натыкаясь на велосипеды, баулы, коробки. Было душно, пахло супом и подгоревшей гречкой. За дверью одной из комнат Изабелла Юрьева бархатистым, чуть надтреснутым голосом выводила «Белую ночь». Мальчик сидел так тихо, что Катя не заметила его, пока не наткнулась. От неожиданности она еле сдержала вскрик. Смуглый черноволосый парнишка сосредоточенно возил по полу замызганным пальцем.
1: «Прости!»
0: Когда первый испуг прошел, она даже обрадовалась.
1: «Не подскажешь, как мне найти Диамара Аристарховича?»
0: Не отрывая взгляда и пальца от пола, мальчик ткнул другой рукой в крайнюю дверь, ту, из-за которой доносилась музыка.
1: «Спасибо!»
0: Поблагодарила Катя и, повинуясь неясному инстинкту, обошла по периметру тот кусок пола, где чумазый художник рисовал одному ему видимые и понятные фигуры. В этот раз дверь открылась, прежде чем она успела постучать. У стоявшего на пороге мужчины был безволосый череп и слегка выпуклые водянисто-голубые глаза. Несвежая белая рубашка выбивалась спереди из-под ремня черных брюк в мелкую полоску. Катя не решилась бы предположить, сколько ему лет. Гладкое, лишенное морщин лицо не казалось юным, а полное отсутствие волос сбивало с толку.
1: «Я к Диамару Аристарховичу», — быстро произнесла Катя, — «от Валентины».
0: «Заходи». Мужчина посторонился, пропуская ее внутрь.
2: «Белая ночь, светлая ночь, тихо в окно шепчет одно. Нет его, нет, он ушел, он далек», — допела Юрьева последние слова, и Катя вздрогнула. Неожиданно в этом маленьком совпадении ей почудилось зловещее предзнаменование.
0: В воцарившейся после отзвучавших аккордов песни тишине был отчетливо слышен шорох граммофонной иглы.
1: «Я... мне нужно... то есть... Валентина сказала...» Она окончательно запуталась и умолкла, не зная, как объяснить суть своей просьбы.
0: «Муж?» — пришел на помощь собеседник, и Катя кивнула, чувствуя облегчение.
3: «Да, он в госпитале. Говорят...»
1: Она запнулась и замолчала. «Итак, вижу», — кивнул мужчина. «Васильев Максим Максимович, военный летчик. Сбит 18 ноября в 40 километрах от аэродрома, покинуть самолет с парашютом не смог. При падении получил перелом 3 ребер, перелом правой руки, трещину берцовой кости, рваную рану на правом боку, сотрясение мозга, контузию», — произнес он скучным голосом, как будто зачитывал с бумажки доклад о достижениях народного хозяйства. «Так?»
0: Катя кивнула, ощущая в горле ком. Взгляд у мужчины был неприятный, слишком внимательный, слишком неподвижный.
1: «Не жилец», — равнодушно сообщил Диамар Аристархович. «Скончается в ночь с 20 на 21 ноября в 4:32.
3: «Как скончается?»
0: — спросила Катя каким-то чужим, низким и хриплым голосом.
1: «Обыкновенно. Септический шок. Прекращение дыхания и сердечной деятельности».
3: «И ничего нельзя сделать?»
0: — беззвучно спросила она. Попробовала вдохнуть, но тугой комок в горле разрастался, не оставляя места для воздуха.
1: «Можно», — собеседник улыбнулся, не разжимая губ. «Всегда можно. Валентина предупредила о моих расценках».
0: Катя кивнула, чувствуя, что при всем желании не сможет вымолвить ни звука. Тугой комок забивал горло, мешая дышать.
1: «Год жизни», — произнес Диамар Аристархович, не сводя с нее водянистых, немигающих глаз. Его губы снова растянулись в стороны, словно он выполнял гимнастику для лицевых мышц. «Согласна?»
0: Катя вдруг почувствовала, что снова может дышать.
3: «Да!»
0: Почти выкрикнула она звенящим от слез голосом, выплескивая в лицо этому незнакомому и страшному мужчине вместе с криком весь ужас, который пережила за эти секунды, всю свою любовь к Максиму и безумную надежду на чудо.
2: Внезапно в жарко натопленной комнате стало холодно. Мороз хлынул сверху, как будто Катю резко окатили из ведра ледяной водой. Мгновенно закоченели пальцы, кровь отхлынула от щек. Стрельнула болью в пояснице, отдалось в коленях. Сердце болезненно сжалось и трепыхнулось, в глазах потемнело. Катя покачнулась и, возможно, не устояла бы, но страшный незнакомец подхватил ее под локоть и усадил в ободранное кресло.
1: «Первый раз всех ломает», — сообщил он. «Посиди, отойдешь».
0: Перед лицом вынырнула кружка, наполненная горячим чаем. Катя тупо уставилась на нее, не в силах унять дрожь. То, что сейчас произошло, не поддавалось никаким объяснениям. Было нелепо, нереально, просто невозможно.
3: Он будет жить?»
1: «Теперь будет. Завтра придет в себя».
0: Она хлебнула из кружки, избегая взгляда собеседника. Чай был горячий, крепкий и сладкий. Катя такого уже много месяцев не пила.
3: «Максим будет жить. Остальное неважно».
0: Неожиданно появилось острое, почти непереносимое желание поговорить с кем-то, поделиться невозможным кошмаром, в котором жила Катя последние дни.
3: «Знаете, я ведь не верила. Совсем не верила. Думала, Валентина так издевается или вытащить меня из больницы хочет».
1: «Теперь веришь?» — полуутвердительно спросил Диамар Аристархович.
0: Катя механически кивнула. Теперь она верила. Почти.
3: «Как вы это делаете?»
1: «Какая тебе разница?» — пожал плечами собеседник. «Допивай и уходи».
0: Катя поставила почти полную кружку, нашла в себе силы встать с кресла. Впереди было еще 2 часа дороги по вымершей Москве.
1: Хорошо еще, что сегодня не погода, налета не будет.
3: «Спасибо за чай».
1: «Не за что. Буду нужен, приходи».
0: На прощание Диамар Аристархович даже не улыбнулся.
1: «И вот еще», — окликнул он ее уже в дверях. «Не болтай лишнего».
0: Дверь захлопнулась, и в спину Кати понеслись первые аккорды «Белой ночи».

0: Пробуждение в госпитале, как и всю неделю после, Максим помнил плохо. Засели в памяти отдельные фрагменты. Как открыл глаза, как увидел вокруг себя огромную комнату с белым потолком и выложенным кафелем стенами, но поначалу даже не понял, где он. Помнил, как приходила медсестра и меняла повязки, он кричал и плакал, не в силах вынести боли. Первая самостоятельная прогулка до нужника показалась забегом на длинную дистанцию. А сейчас ничего. Корявый шрам, пропахавший бедро и весь правый бок до самых ребер, ссаднил и чесался, но заживал быстро. «Как на собаке», — шутил хирург.
1: «Мы тогда уже возвращались, километров 40 до дома оставалось, и мессер этот непонятно откуда свалился, облачность низкая, метров 100 еще подниматься, а уже ни черта не видно».
0: Леша Калмыков брызгал слюной и водил руками, стараясь наглядно показать, как именно выпал из облаков фашистский самолет и как Максим крутанул вираж, чтобы выйти из-под обстрела. Сам Максим ничего этого не помнил. Контузия. Доктора до сих пор смотрели на него, как на восставшего из мертвых. В госпиталь приезжал даже какой-то профессор военной медицины. Жал Максиму руку, осматривал шрамы, стучал молоточком по коленке.
1: «А потом хлоп, и ты уже падаешь, просто раз и свалился, как курсант первогодок, прости меня, которому скорости не хватает докрутить. Мы даже сначала не поняли, он ли тебя срезал, ни обломков, ни дыму».
0: Медсестра уже рассказала Максиму, что нашли его студенты медицинского института, работавшие неподалеку на строительстве укреплений. Это была первая и, наверное, самая главная его удача.
1: «А фашист тоже сначала ничего не понял. Проскочил вниз за тобой, добить хотел. Потом прочухал, видать, что ты уже отлетал. Пошел на вертикаль, да поздно, голубчик. Я уж тут как тут, он меня как на ладони. Сбросил газ, дал чуть от себя и...»
0: Когда дело касалось собственных подвигов, балагур Калмыков обычно расходился не на шутку. Несмотря на отказ управления, Максим почти сумел выровняться. Пронесся у самой земли, зацепился винтом и рухнул в поле. От удара оборвало ремни, он вылетел из кабины и прокатился сотню метров уже без сознания. Распорол себе бок о какой-то камень, сломал руку и ребра. Если бы не те мальчишки и девчонки, которых он даже не запомнил, до госпиталя Максиму живым не доехать. В госпитале Максима заштопали, забинтовали, влили нужных лекарств и положили умирать. Никто не верил, что после такого можно выжить. Думали, умрет, если не от потери крови, так от сепсиса. Не от сепсиса, так сердце встанет.
1: «Я потом спустился, вижу, ишачок твой носом в землю, хвост пополам, а тебя уже несут, полуторка к тебе катит. Ну, думаю, если разом не убился, спасут. А на сердце все равно неспокойно. Как приземлились, я сразу с Михалычу. Михалыч, говорит, такое дело, дай машину». «Ты лучше расскажи, как Катя все это время держалась», — прервал Максим Лешин монолог хриплым голосом. «Кать в первый же день узнала. Мы сначала и говорить не хотели, пока ситуация не прояснится. Да она дежурному позвонила со школы, как чувствовала. Дежурный все выложил, а столом. Так и так, мол, сбили, подобрали в госпитале».
0: Когда речь зашла о Кате, Калмыков поубавил обороты. Размахивать руками перестал и даже как будто немного ссутулился.
1: «Знаешь, а может, ты правильно ей дежурный рассказал все? Она прямо тут же в госпиталь помчалась, хлопотала там за тебя. Тебя же сначала вообще нормально лечить не хотели, заштопали только. Говорили, лекарств и так не хватает, чтобы на него переводить, все равно побрет. А Катя тебе пенициллин выхлопотала. Дочка врача какого-то в ее классе учится».
0: Катя заходила к нему каждый день после уроков. Видно было, как она спала с лица, побледнела и осунулась, но держалась бодро. При взгляде на нее Максиму становилось стыдно. Как неосторожно он подставился под немецкую пулю. Фашист наступал по всем фронтам. Многие беспокоились за своих родных и близких, а кое-кто успел получить похоронки. Даже на этом фоне Катина горе стояло особняком. Когда Максим лежал при смерти, парни из эскадрильи отводили глаза. Прости, мол, не уберегли. Потом, когда пошел на поправку, наоборот, стали поздравлять, подбадривать. Жизнь пошла своим чередом, но поселилось с тех пор в серых Катиных глазах что-то такое, чего Максим никогда в них раньше не замечал. Леша еще помахал руками, рассказал о том, о сём и ушел. А Максим побрел в другое крыло. Смотреть на декабрьскую поземку и курить самокрутку тайком от врачей. Работы в школе почти не было. Две трети учеников уехали в эвакуацию. Ей тоже предлагали, но Катя решила остаться с Максимом. Теперь она дни и ночи проводила в госпитале среди раненых и умирающих. Меняла повязки, помогала при операциях, драила полы, приползала домой, падала и засыпала, часто забывая раздеться. Усталость была благом. После нее не снились сны. Иногда сны все же приходили. В них были белые ночи и тяжелый змеиный взгляд бледно-голубых глаз. И тогда Катя просыпалась с криком в холодном поту. За окном рычала злая, лютая зима, глодала окна и двери, напоминая об испытанном однажды смертном холоде. Катя хлебала кипяток маленькими глотками, куталась в старенькое пальтишко и приказывала себе забыть квартиру на Неглинной и ее страшного обитателя. Но забыть не получалось. С Валентиной она встретилась на следующий день. Та отловила Катю в госпитале, прижала к стенке и жадно спросила: «Ну как?»
2: «Нормально», —
0: пробормотала Катя, отводя глаза.
2: «Все, как ты сказала».
0: Валя кивнула, а Катя вдруг подумала, что за последние полгода она постарела лет на 5. Стали явственно видны незаметные до этого морщинки вокруг глаз, у губ залегла трагическая складка. Сколько же раз Валя приходила туда?
2: «Знаешь», — сказала соседка, кусая губы, — «ты не ходи к нему больше. Не надо. Не пойду».
0: Поклялась не столько ей, сколько самой себе Катя. «Валя права. Не надо туда ходить. Нельзя». А снег все валил и валил, засыпая зимнюю Москву. Суетно и незаметно прошел Новый год. Настоящий праздник был тогда, когда фашистов все-таки отбросили от Москвы. Максим выздоравливал, зима перевалила за половину, и Катя начала забывать. То, что случилось тогда, в конце ноября прошлого года, начинало казаться ей не более чем страшным сном, нелепым совпадением, бредом сумасшедшего.

0: В этот раз пришлось колотить почти полчаса, пока, наконец, дверь в квартиру не открыл сам Диамар Аристархович. Он встал на пороге, хмуро оглядел Катю и буркнул. «Зачем пришло?» Катя молчала. «Не она ли клялась сама себе 10 месяцев назад ни за что и никогда не делать и шагу в сторону Неглинной?»
1: «Всегда вы так».
0: В голосе мужчины слышалась легкая брезгливость пополам с сожалением.
1: «Ну, заходи».
0: В коридоре в этот раз было пусто, только сиротливо стоял в углу детский велосипед. Голос Юрьевой эхом отражался от пустых стен. «Он уехал ненаглядный, не вернется он назад». «Жди», — сказал Максим, обнимая ее на прощание. «Я обязательно вернусь».
2: «А если и правда не вернется?»
0: Сердце кольнуло дурное предчувствие, и Катя подумала, что не зря все-таки пришла.
2: «Вернется. Обязательно вернется. Она об этом позаботится».
0: В комнате ничего не изменилось. Прежний легкий холостяцкий бардак. Казалось, что даже вещи были раскиданы в прошлый раз точно так же. Словно и не было этих 10 долгих месяцев.
1: «Садись», — кивнул Диамар Аристархович на то самое кресло. «Чай будешь?»
2: «Буду»,
0: — осмелела Катя.
1: «Я не подлец и не сволочь», — задумчиво сообщил ей Диамар Аристархович, разливая чай из чайника. «Но невероятная удача — вещь, за которую нужно платить. Кто-то всегда платит, ты ведь понимаешь?»
0: Катя кивнула. Ей было все равно, с чем соглашаться.
1: «Хорошо, если понимаешь».
0: Он сунул ей в руки чашку.
1: «Твоя подруга нарушила правила игры».
0: Чашка чуть было не выскользнула из рук. Катя обварила пальцы и зашипела. Она не видела Валю последние 3 месяца, с тех пор, как та уехала к свекрови.
2: «Что она сделала?»
1: «Попробовала сообщить обо мне куда следует», — улыбнулся собеседник.
0: Катя уже успела позабыть, какая у него неприятная улыбка.
2: «И что теперь с ней?»
1: «Ничего. Пусть живет. Я не помогаю тем, кто много болтает. Повредить мне таким образом невозможно, ты же и сама понимаешь. Мои возможности превосходят, скажем, человеческие».
0: На протяжении всей речи Диамар Аристархович сверлил ее взглядом немигающих бледно-голубых глаз.
2: «Зачем вы это мне все рассказываете?» — спросила Катя звенящим голосом.
1: «Чтобы предупредить».
0: Катя помассировала виски. Звук песни врывался в уши, как сигнал воздушной тревоги. «Подумать только, когда-то ей нравилось, как поет Юрьева».
1: «Допила? Тогда выкладывай, зачем пришла?»
2: «А вы как будто не знаете».
1: «Пока не знаю. Знать все очень утомительно».
2: «Мой муж снова на фронте», —
0: медленно сказала Катя. Она долго думала, прежде чем прийти сюда снова. Думала бессонными ночами, сходя с ума от надежды и беспокойства. Думала, замечая на лицах других женщин отражение своей тревоги. Думала, когда с замиранием сердца ловила звук шагов девочки-почтальона и, срываясь, бежала ей навстречу. Возможно, незнание и благо, но Кате даром не нужно было такого блага.
1: «Дура», — скривился Диамар Аристархович. «Всегда с вами бабами так».
0: На фронт Максим попал только осенью 42-го. Врачи далеко не сразу дали допуск к летной работе. Потом он был назначен в формирующийся полк, переучивался на новый тип. После ишачка освоить як оказалось несложно. Машина поражала удобством в кабине и простотой управления. Катя все это время оставалась в Москве. Они переписывались, но встретиться довелось лишь однажды. Максим старался писать Кате после каждого боевого вылета. Однажды она прислала ему свою фотокарточку. Максим вешал карточку в кабине возле зеркала. Теперь, если фашист заходил ему в хвост, Максим всегда вспоминал, каким был Катин взгляд в те дни. Вспоминал и крутил невероятные виражи, уходя из-под атаки, чтобы у Кати никогда больше не было такого взгляда. Сегодня они летели парой на перехват высотного разведчика.
1: Задание совершенно не для Яков, но что поделаешь, если никого более подходящего, как назло, не оказалось рядом. Сбить фрица особо и не надеялись. Слишком высоко, да и далековато от аэродрома. КМСК так и сказал Максиму перед вылетом, махнув рукой. «Возвращайтесь целыми и считайте, что задание выполнили. Прогуляешь Мещерского и то дело. Ему полезно на высоте обтереться». Коля Мещерский прибыл в эскадрилью всего месяц назад, сразу из училища. До войны он не летал, самолет чувствовал неважно, поэтому на ответственные задания его пока не брали. Взлетели. Потихоньку набрали 6 тысяч. Надели кислородные маски и набрали еще 2. Немец появился внезапно. Совсем не тот, за которым охотились. Одиночный мессершмитт опять рухнул сверху. Только сейчас над головой было синее и бескрайнее осеннее небо, а не свинцовые тучи. Максим банально проморгал гада. Нужно было вести переговоры с наводчиками на земле, ориентироваться, высматривать в вышине Хенкеля и следить за Мещерским, который чувствовал себя на этой высоте неуверенно. Фриц подкрался сзади. Занял позицию метров на 300 выше Яков и обрушился на Максима, определив в нем лидера пары. Немец не стал разгоняться для скоростной атаки, наоборот, подкрался аккуратно и тщательно прицелился. Должно быть, уже предвкушал легкую победу. Поймать пару таких беспечных Яков, да еще и на неудобной для них высоте — редкая удача. Когда вокруг засвистели трассеры, внутри у Максима все оборвалось. После таких атак самолеты не выживают. Не выживают и летчики. Несколько пуль срикошетили от фонаря кабины, простучали по бокам фюзеляжа. Еще несколько пробили капот и застряли где-то в двигательном отсеке. Пушечные снаряды, к счастью, прошли мимо почти все, только один разворотил за концовку левого крыла. Самолет затрясло, Максим плотнее ухватился за ручку. На этот раз он не стал уходить в горизонтальный вираж. Он перевернул самолет через крыло и направил нос вниз и влево, чтобы набрать скорость и одновременно уйти с линии огня. Фашист не отставал. Он тоже разогнался и сел Максиму на хвост. Только бы Коля не сплоховал. Фашист не будет лезть в бой сразу с двумя самолетами, если поймет, что оба летчика опытные. Не надо ему такого счастья даже на высоте, где мессер обставит любого яка. Улучив момент и оглядевшись по сторонам, Максим увидел, что Коля крутит боевой разворот в расчете напасть на фашиста сверху. Маневр выходил кривенький. Если бы немец не увлекся погоней за Максимом, было бы для него самое время бить. Но он увлекся, и Максим смирился с ролью подсадной утки. Теперь нужно было рассчитать траекторию так, чтобы завести фрица напарнику прямо в прицел. Руки вспотели. Сердце колотилось в груди то ли от перегрузок, то ли от страха. Максим потянул ручку на себя, левой рукой добавил газу, чтобы сохранить скорость. Только бы у Коли хватило сноровки, если не прожевать, то хотя бы укусить протянутый кусок. Очередная трасса прошла далеко под Яком. Промахнувшись, немец подрастерял азарт. Ввязываться в бой сразу с двумя противниками он не собирался. Повернув голову, Максим увидел, как мессер лениво отваливает влево. Через секунду черно-коричневый самолет пронесся мимо на форсаже, мелькнув белой свастикой на хвосте. И в этот момент Мещерский на выходе из разворота сорвался в штопор. Какую именно ошибку он допустил, Максим заметить не успел. Скорее всего, слишком круто задрал нос и потерял скорость. Когда Максим был желторотиком, еще до войны, бывало, и сам так срывался. Немец тоже заметил неудачу второго яка. Как стервятник, мгновенно почувствовал, что силы снова на его стороне. В маневренном бою мессер оказался сильным противником. Он вел самолет умело, выжимая из машины все возможное. Чтобы не тратить времени на долгий вираж, он развернулся эмельманом, четким, как схема в учебнике по пилотажу. Однако и Максим не растерялся. Хищно сощурившись, направил нос самолета чуть выше врага и вдавил гашетку. Попасть с такого расстояния можно только случайно, но фриц испугался. Энергично крутанул влево и вышел в горизонт совсем с другим курсом, метров на 200 ниже, чем следовало. Максим оскалился и мысленно поздравил себя с перехватом инициативы. Утирая струящийся из-под шлемофона пот, он набрал высоту и вышел на фрица под отличным углом. Повинуясь его правой руке, силуэт вражеского истребителя лег в перекрестье прицела. От синхронной работы двух пулеметов и авиапушки Як содрогнулся всем телом. На этот раз немец не струсил. Он не стал дергаться, менять курс, а просто сделал бочку с пикированием, чтобы затруднить прицеливание и одновременно разогнаться. Весь выпущенный боезапас прошел мимо. Хладнокровно выждав подходящий момент, Фриц повторил своего Эмельмана, как будто решил доказать Максиму, что может выполнить фигуру, как полагается. С этого момента удача покинула Як и его летчика. Максим чувствовал, как с каждым виражом его самолет все больше дубеет, медленнее слушаются ручки, более размазанными получаются маневры. Видимо, одна из фашистских пуль таки угодила в какой-то важный узел. Коля же как упал вниз, так и не появлялся на горизонте. Максим тянул время в надежде, что ведомый наконец сориентируется и прилетит помочь командиру. Не рухнул же он и правда на землю. С таким запасом по высоте из штопора выйдет даже полный бездарь. Шло время. Фриц наседал. В глазах у Максима уже темнело от постоянных виражей. «Ну где же этот олух?» «Наверное, пока разбирался, что к чему, улетел слишком далеко и потерялся». Ситуация складывалась прескверная. Дальше ждать помощи от Мещерского было уже глупо. Самолет слушался все хуже. Фашист наседал, хотя теперь экономил патроны и не лупил почем зря. Но сдаваться и поднимать лапки кверху Максим не собирался. Стиснув зубы, он боролся с машиной, с немецким пилотом и с самим собой. От перегрузок и постоянных усилий, которые приходилось прикладывать к потяжелевшей сверх всякой меры ручки управления самолетом, ныло все тело. В глазах темнело, и в какой-то момент он даже перестал понимать, где земля, а где небо. Фриц с каждым разом все увереннее заходил ему в хвост, и стряхивать его становилось все сложнее. Дело было табак, но в голове Максима созрел безумный план. Он дождался, пока немец в очередной раз сядет ему на хвост, и направил самолет в пологое пикирование, набирая скорость. Увидев, что цель уже практически не пытается уйти, Фриц решил бить наверняка. Он подходил все ближе и ближе, его самолет занимал почти все зеркало заднего вида. Точно в тот момент, когда застучал пулемет Мессера и мимо Яка помчалась первая трасса, Максим потянул рычаги выпуска шасси закрылков, увеличил шаг винта и даже дал короткую очередь из пушки. Маневр был на грани фола, а может даже и за гранью. В первый момент самолет рвануло в пикировании, но к этому Максим был готов и заранее вытянул ручку управления на себя. Затем из-под днища раздался скрежет заклинивших стоек шасси, искореженных встречным потоком воздуха. Закрылки тоже заклинило на середине хода. Самолет стало кидать из стороны в сторону самым непредсказуемым образом. Фюзеляж завибрировал, грозя развалиться на части. Каким чудом удалось удержать машину на курсе, Максим впоследствии так и не смог объяснить ни другим, ни себе. Но самое главное, ему удалось. Скорость начала стремительно падать. Не ожидавший такого самоубийственного выкрутаса Мессер со всего маху проскочил вперед. Все произошло так стремительно, что он даже не успел отвернуть. Вражеский самолет выскочил прямо в перекрестие прицела, пройдя так близко, что в какой-то момент Максим успел рассмотреть каждую заклепку на его корпусе, отблеск солнца на приборах в кабине и русую, покрытую шлемофоном сеточкой, голову немецкого летчика. В следующую секунду Максим надавил гашетку. Торопливо застучали пулеметы, заухала пушка. Очереди распороли Мессеру спину, разорвали обшивку на правом крыле. Брызнул осколками плексиглас фонаря. Самолет с крестами на крыльях как будто споткнулся в полете, выписал корявый кульбит и дымя устремился к земле. Та же участь ожидала и Максимов Як, стремительно теряющий скорость, заклинившими шасси и закрылками, еле-еле поддающийся управлению. Думать о сколько-нибудь приличной посадке не приходилось. Значит, надо прыгать. Максим направил самолет в сторону фрицев. Может, пришибет кого-нибудь из гадов. Быстро, но аккуратно спрятал Катину карточку, а после действовал строго по инструкции. Отстегнул ремни, подтянул к себе ноги, открыл фонарь кабины и качнул ручку управления от себя. Самолет резко пошел вниз, и Максима вынесло из кабины. Хлопнул за спиной купол парашюта. Внизу были наши, так что единственное, о чем следовало беспокоиться, чтобы оставшийся без пилота Як дотянул до немецких позиций.

Март пока еще робко, неуверенно, но все явственнее напоминал о себе. Чаще выглядывало солнце, в воздухе пахло весной, сходили снега, обнажая влажную черную землю. Наши войска отжимали фашистов все дальше. Уже год не было слышно звуков сирены. Возвращались семьи из эвакуации. Письма от Максима приходили редко, почта работала с перебоями, но это было неважно. Катя знала, что все в порядке. Обмененный на 3 месяца жизни медный прибор, похожий одновременно на компас и манометр, всегда был при ней. Никаких цифр, только 3 шкалы. Зеленая означала «все в порядке», желтая – «умеренный риск», а красная – «смертельная опасность». Путь до Неглинной улицы теперь был легок. Диомар Аристархович открывал дверь, наливал чай. Всегда настоящий чай, не просто кипяток, горячий, крепкий, с сахаром. Молча пил, слушая Катю, и кивал каким-то своим мыслям. За невероятную удачу нужно платить. Она привыкла. Не обращала уже внимания на смертный, высасывающий душу холод, и голос Юрьевой на пластинке обещал, что все будет хорошо. «И в нашей жизни безмятежной с тобою об руку пойду». Соседки и подруги бегали высматривать почтальона, метались, молились, рыдали над похоронками. Катя была спокойна. Она знала, что с Максимом ничего не случится. Нужно только следить, чтобы стрелка не перескакивала желтую шкалу и вовремя ходить к Диомару Аристарховичу. Когда в апреле она обнаружила у себя раннюю седину, Катя даже не удивилась. Только убрала подальше зеркало, из которого на нее глядела смутно знакомая 30-летняя женщина.

Небо рвалось в клочья. Эрликоны молотились с земли так, будто от исхода этого боя зависела судьба всей Германии. Может быть, для немецких зенитчиков так оно и было, но Максим, как и все его однополчане, уже не сомневался, что судьба Германии решена. Поэтому ярость защитников несчастной железнодорожной станции где-то на дальних подступах к Берлину его даже забавляла. Красная армия весь день штурмовала этот крошечный пункт и к вечеру получила, наконец, воздушную поддержку. Чувство близкой и осязаемой опасности приятно щекотало нервы. Уже больше года фашистская авиация не представляла для Максима никакого интереса. Не осталось у фашистов летчиков, могущих потягаться с ним на равных, а если и остались, то на рожон не лезли. Другое дело — зенитки. Две бомбы под крыльями снижали скорость, замедляли реакцию. Максим аккуратно крутился на небольшой высоте вокруг цели, примеряясь, выискивая подходящий курс атаки. Как обычно, когда нашлась сложная задача, его звену выпала самая опасная цель — подавить зенитки, обеспечить эффективную штурмовку цели. На задание вышли четырьмя парами. Две пары с меньшим боевым опытом отвлекают, и две пары отчаянных ветеранов во главе с Максимом штурмуют. После того боя с мессершмиттом 2,5 года назад Максим окончательно поверил в свою небесную удачу. Вечерами по праздникам и во время дружеских посиделок его часто просили пересказать историю с мессером. Однополчане восхищались, слушая, как промазал фриц, имея 100-процентное превосходство, как Максим вел бой с поврежденным управлением, как безрассудно он использовал все средства для торможения. Восторгом сослуживцев не было предела. Потом у него появились и другие удивительные истории. Летчик и сам от раза к разу все больше верил в свою исключительность. Максим дал команду по рации, и отвлекающая четверка зашла на цель с противоположной от него стороны. Они открыли огонь издалека, надеясь больше на психологический эффект, и как только стволы эрликонов повернулись к ним, прекратили атаку и взяли курс в сторону солнца. Не теряя времени, Максим полез в наглую, прямо на ближайшую зенитную батарею. Отвлекающий маневр дал ему всего несколько секунд относительного затишья, а потом снаряды снова засвистели вокруг. 100 метров до цели. Ни одному летчику война не прощала подобной беспечности, а ему прощала. Раз за разом. Ведомые выстроились хвост в хвост, как бы прячась за его спиной, но один из них все равно умудрился поймать осколок под капот, отвалил в сторону и потянул над полем дымя двигателем. А Максим открыл огонь. Шквал немецких снарядов обходил его самолет стороной, лишь немного посекло осколками обшивку правого крыла. Не страшно, техники за час подлатают. В каждом письме Максим обещал Кате, что в следующем бою не будет рисковать, что все взвесит, рассчитает и не полезет в пекло. Но раз за разом он вызывался на опасные задания и раз за разом ввязывался в самую гущу боя. Он не мог иначе. Зачем напрасно рисковать парням, если в эскадрилье есть он, которого не берет никакая пуля? Иногда ему казалось, что Катя знает о каждом его смертельно опасном подвиге, но никогда в своих письмах она не укоряла его за это. Первый эрликон окутался облаком пыли, поднятой его снарядами. Расчет второй зенитки бросился в рассыпную, не дожидаясь, пока бешеный русский перенесет огонь на них. Еще два орудия, стоявшие чуть в стороне, продолжали молотить. Снаряды свистели вокруг самолета и рвались в воздухе, наполняя его смертоносными осколками. Довернув на оставшиеся орудия, Максим сбросил бомбы и свечой рванул в небо. Краем глаза он проследил, как отбомбились ведомые. Когда отзвучали последние взрывы, зенитки замолкли. Максим включил рацию, послал в эфир: «Молодцы, ребята! Отлично сработали!» и посмотрел в сторону багрового заката, полыхающего над самым Берлином.

0: Ласковое майское солнце согревало московские улицы. Воздух был напоен ароматом сирени и отцветающих яблонь. Со дня Победы прошло чуть больше 2 недель. Отгремел парад на Красной площади. Однако праздничное настроение не покинуло город. То тут, то там можно было видеть, как нарядно одетая девушка бросается на шею седому красноармейцу. Катили по улицам полуторки, в кузовах под бочене съехали бравые солдаты, а прохожие улыбались им и махали руками. Максим возвращался в город со смешанными чувствами. С одной стороны, на его груди красовались 2 звезды героя. Он шагал на собственных ногах, радовался теплу и лету. С другой, писем от Кати не было уже 2 месяца. Что могло случиться? Неужели она не дождалась его каких-то 8 недель? Встречные девушки улыбались Максиму. Парни с откровенной завистью поглядывали и на его звезды, и на лихо заломленную пилотку с крылатым пропеллером. Но когда он заходил в подъезд, на душе его было неспокойно. В подъезде старого дома все оставалось по-прежнему, как будто и не было никакой войны. Только крашеные масляной краской стены облупились чуть сильнее. Чтобы не беспокоить соседей, Максим достал собственный ключ, который он хранил в вещмешке всю войну, как талисман. Ключ подошел. Максим тихонечко проскользнул длинным коридором коммуналки к заветной двери. Набрав полную грудь воздуха, спрятал за спину букетик сирени и постучал в дверь. Некоторое время ничего не происходило. Потом с той стороны послышалось шарканье ног. Дверь отворила седая старушка. Время согнуло ее спину, избороздило лицо глубокими морщинами, выбелило волосы. Максим опешил. Он совершенно не знал, кто эта бабушка и почему она живет в их с Катей комнате. Улыбка на лице застыла, он непроизвольно сделал полшага назад. «Здравствуйте, а где Катя?» — выдохнул первое, что пришло в голову.
1: «Опоздал ты с войны, солдат. Померла твоя Катя»,
0: — ответила женщина надтреснутым голосом и подняла на Максима печальные серые глаза. «Опоздал ты с войны, солдат.

Олег Кожин. Каблук. Тормозные колодки взвизгнули, как раненые животные. Да только где там схватиться за голый лед на летней-то резине? Передние колеса вывернулись влево-вправо, безуспешно ловя сцепление с дорогой, и на скорости 90 км в час налетели на шипованную ленту, загодя раскинутую бородой через обе полосы. Стальные когти разодрали покрышки в лоскуты, камеры лопнули с вольтяжным «поп-поп», и горбатый автомобиль пропахал заснеженное дорожное покрытие зубами радиаторной решетки. Еще помаргивали недоуменно габаритные огни. Испуганно вскрикивал клаксон, искрили обода, преодолевая последние метры старого асфальта. От сугробов, набросанных шнекороторами вдоль опоясывающей промзону бетонной стены, к раненому автомобилю уже мчались загонщики. Каблук, сидевший ближе всех, умудрился отстать и теперь нелепо скакал в хвосте, одной рукой придерживая подпрыгивающую на плече кувалду, а другой поправляя сползающие на нос очки. Шустрый хорь, опередив все в два удара монтажкой, погасил круглые, словно удивленные глаза фары. Для острастки расколотил водительское стекло, засыпав кабину мелкими осколками. «Шкуру не попорть, паскуда!» — заорал борода, переживая за кожаную обивку кресел. Умело снятая и выделанная шкура уходила на черном рынке за хорошие деньги. Роняя матюги сквозь золотые зубы, борода на бегу ударил измочаленное колесо кувалдой с такой мощью, что брызнуло во все стороны, а горбатый автомобиль окончательно улегся брюхом на дорогу. Силище борода был, ну, прямо медвежьим. Каблук завистливо вздохнул и попытался повторить трюк со вторым колесом, но едва не отшиб себе руку. Пока каблук, потея от усердия, сбивал колесо, борода с неожиданной ловкостью вскочил на кузов и вытащил из-за пояса топор. Широко расставив ноги, хэкая в стылый воздух, он принялся сноровисто пластать горб автомобиля, отваливая от него здоровенные куски мяса. Каблук дернул горлом. Знал, на что идет, с утра не ел, а все ж еле сдержался. По счастью, крови практически не было. В свете ускользающего дня и мутных промзоновских фонарей сколотые бородой куски влажно блестели, но напоминали скорее мясо из морозилки. Осторожно сдавая задом, подкатил фургон с мулами. Репы и костры, жилистые доходяги в заляпанных куртках, в самом деле чем-то напоминали вьючных животных. Синхронно сплюнув измусоленные окурки в снег, мулы хрустко потянулись, и с пчелиной деловитостью принялись таскать нарубленное мясо в фургон, укладывая на заботливо расстеленный полиэтилен. Придерживая на плече моток шипованной ленты, прошел шнырь. «Алёка, блучара! Пора отлынивать!» По именам загонщики не общались, только кличками. Бороду, кажется, звали Петром, но уточнять Каблук не решался. «Ты ни к чему в таком промысле имена знать. Ну, шнырь и шнырь, ну, костыль и костыль». Но за собственное погоняло было немного обидно. Дернул черт рассказать, что жена попросила подработку найти хоть какую. Денег не хватает, это понятно, у кого их сейчас хватает. С тех пор, как эти оккупировали не только метро, но и поверхность, вряд ли кто-то сказал бы, что жить стало лучше. Но вскользь упомянутая жена вызвала у загонщиков смешки, а здоровяк борода, ковыряясь пальцем в ухе, походя обронил: «А ты, значит, все бросил и побежал? Эх, каблук ты, каблук!» И этим словно печать в паспорте поставил. Проклятое колесо никак не желало поддаваться, и каблук, мысленно поплевав на ладони, заехал по нему изо всех сил. Под металлической чушкой молота что-то хрустнуло.

0: Хрустнуло, колесо откатилось в сторону, из открывшейся дыры вывалилось нечто, напоминающее говяжий фарш. Каблук отступил, тяжело дыша, пытаясь справиться с головокружением. Все навалилось разом. Размеренное эханье бороды, мокрое чавканье мяса, вонючий табачный дым, плывущий от костыля и репы, гаденькое хихиканье шныря и белая сахарная кость, торчащая из места слома. Автомобиль протяжно загудел клаксоном и затих. Каблук шагнул на обочину и, согнувшись, долго трясся в спазмах, не в силах выдавить ничего, кроме вязкой слюны.
1: «Хочешь свою долю? Врубайся в работу! Или вали к жене под юбку!
0: Борода даже дыхание не сбил, скалывая розоватые глыбы с мраморными прожилками. Оставляя за собой облака дыма и красноватую дорожку из мясной крошки, сновали деловитые мулы. Шнырь, похожий на шакала табаки из мультика, таскал самые маленькие куски. Желтушный фонарный свет заливал картину масляными красками, делая ее совсем уж сюрреалистичной.
1: «Слой, каблук! Это ж ИЖ-2715, сказал Шнырь. А знаешь, как машинку эту народ зовут? Каблук, вот как!»
0: Он оскалился ухмылкой, желтой, словно подслеповатые фонари, и удалился к фургону, напевая:
1: «Каблук, каблучок, и укусит за бочок. Опа-опа-опа-па!»
0: Каблука от этого поясничения совсем перекосило. Словно это его, еще живого, терзали мелкие уродливые хищники. Болезненно скрутило кишки, предчувствуя треугольные зубы пилы. Пульс заколотился испуганной рваной морзянкой. «Укусит за бочок, и укусит за бочок!» металось в голове при взгляде на огромную, лениво сочащуюся красным дыру в боку умирающего автомобиля. В унисон его мыслям разбитые фары коротко моргнули.
1: «Он же живой!»
0: — выдавил каблук наконец.
1: «И хрен ли!»
0: Борода перестал размахивать топором, сдвинул вязаную шапочку на затылок. Рука в потертой шерстяной митинке отерла пот с лица, и стало видно, что никакой не железный, не медведь. Обычный усталый мужик, который жилы рвет, чтобы прокормить семью в этом новом, странном, до обморока пугающем мире.
1: «В нем центнеров 5 мяса. Хорошего, не жилистого, первый сорт. На рынке с руками оторвут и не спросят откуда. И из этих...»
0: Борода неопределенно покрутил ладонью.
1: «Коровок со свинками тоже жалеешь?»
0: Веяло от его слов таким крепким мужским презрением, что каблук покраснел до корней волос.
1: «Нет, я мясо люблю!»
0: Говоря правду, он отчего-то чувствовал себя бессовестным бруном.
1: «Я про то, что он еще живой! Мучается же! Мы же не гиены какие! Не по-людски!»
2: «А, это...»
0: Борода пожал плечами.
2: «Так добей! Прояви милосердие!»
1: «Как?»
0: Каблук сорвал очки и принялся лихорадочно протирать без того чистые стекла. На самом деле он хотел спросить: «Я, что ли?» Но не спросил. Он не знал, для чего ему реабилитироваться в глазах людей, которые настолько его не уважают, что даже прозвище выдумали унизительное.
1: Но чуял, если хочется войти в долю,
0: сделать это нужно срочно. Потерявший к нему интерес, борода снова впивался топором в тушу автомобиля. Даже посреди окутывающей мир ночи каблук видел, как подрагивает шкура его автомобильного тезки, или внушал себе, что видит.
1: «Под капотом пошуруди», — подсказал Шнырь. «Там у них сердце, пламенный мотор».
0: Сбросив оцепенение, каблук решительно направился к кабине. Крышка капота оказалась приоткрытой на 2 пальца. То ли повредилась при лове, то ли услышал его тезка, сам помог, желая быстрее прекратить мучения. От этой мысли у каблука сердце защемило. Но едва он схватился за крышку, как та силой захлопнулась, прищемив ему пальцы. Каблук взвыл, за 3 секунды выпалив весь свой небогатый арсенал непечатных ругательств. Чудом вырвал руки из железного капкана, выставил перед собой дрожащие сплющенные пальцы, силясь разглядеть повреждения, молясь, лишь бы не переломы. Света от фонарей уже откровенно не хватало, но точно по заказу что-то ярко осветило руки загонщиков и теперь уже окончательно мертвую тушу ижа. Раскрыв рот, костыль уронил на асфальт шмят мяса. Протяжно выматерился репа. Разом растерявший остатки воли каблук с ужасом изливал свет из глаз на поврежденную руку, по которой, расползаясь от пальцев, текла гудронно-черная зараза с характерным рисунком протекторов. Хрустнули, расширяясь очки, срослись с лицом 2 круглыми фарами. Стук зубов из костяного превратился в металлический. Каблук хотел что-то сказать, но лишь пронзительно загудел. Из темноты соткалась оскаленная рожа шныря. Фары отразились на лезвии финки. При виде ножа каблук загудел еще отчаяннее и, развернувшись, бросился в ночь. Руки его стремительно закручивались в некое подобие колес.
2: «Вот что ты шилом своим машешь, Йохан Бабай?»
0: Спрыгнув с кузова, борода положил руку шнырю на плечо.
2: «Пусть покатается, отъестся, вес нагуляет. Наш будет, не денется никуда».
3: «Не могу, сука!»
0: Шнырь мотнул головой.
3: «Сколько раз видел, а все равно душа в пятке!»
2: «Вот пусть там и лежит. В нашем деле душа только мешает»,
0: глубокомысленно сказал борода.
2: «Ускоряемся, мужики. Еще 15 минут и амба. Совсем работать не дадут».
0: Вдалеке, там, где тьма окончательно поборола свет, вспыхивали фары первых ночных падальщиков.

Колен заканчивал свой туалет. Выйдя из ванны, он завернулся в широкую махровую простыню, оставив обнаженными только ноги да торс. Он взял со стеклянной полочки пульверизатор и оросил летучим ароматным маслом свои светлые волосы. Янтарный гребень разделил его шелковистую шевелюру на тонкие оранжевые пряди, напоминающие борозды, которые вилкой прокладывает веселый пахарь на блюдце с абрикосовым конфитюром. Отложив гребень, Колен вооружился щипчиками для ногтей и косо постриг края своих матовых век, чтобы придать взгляду таинственность. Ему часто приходилось это делать, веки быстро отрастали. Колен включил лампочку увеличительного зеркала и придвинулся к нему, чтобы проверить состояние своего эпидермиса. У крыльев носа притаилось несколько угрей. Сильно укрупненные, они поразились своему уродству и тут же юркнули обратно под кожу. Колен с облегчением погасил лампочку. Он размотал простыню, стягивающую ему бедра, и кончиком ее принялся удалять последние капельки воды между пальцами ног. Его отражение в зеркале показалось ему на кого-то удивительно похоже. Ну, конечно же, на того блондина, который играет роль Слима в «Hollywood Canteen». Круглая голова, маленькие уши, прямой нос, золотистая кожа. Он так часто улыбался младенческой улыбкой, что на подбородке у него не могла не появиться ямочка. Он был довольно высокий, стройный, длинноногий и вообще очень милый. Имя Колен ему, пожалуй, подходило. С девчонками он говорил ласково, а с парнями весело. Почти всегда у него было хорошее настроение, а в остальное время он спал. Проткнув дно ванны, он выпустил из нее воду. Выложенный светло-желтой керамической плиткой пол в ванной комнате имел наклон, и вода стекала в желоб, который находился как раз над столом жильца, занимавшего квартиру этажом ниже. Недавно тот, не предупредив Колена, переставил у себя мебель. Теперь вода лилась на буфет. Колен сунул ноги в сандалии из кожи нетопыря и надел элегантный домашний костюм, вельветовые брюки бутылочного цвета и атласную фисташковую куртку. Махровую простыню он повесил на сушилку, а коврик для ног перекинул через борт ванны и посыпал крупной солью, чтобы извлечь из него воду. Коврик тут же оплевался, он весь покрылся гроздьями мыльных пузыриков. Выйдя из ванной комнаты, Колен...

0: сдвинулся на кухню, чтобы лично присмотреть за последними приготовлениями. Как всегда, по понедельникам у него обедал Шик, живший неподалеку. Правда, нынче была еще суббота, но Колену не терпелось увидеть Шика и угостить его теми блюдами, которые вдохновенно стряпал его новый повар Николя. 22-летний Шик был ровесником Колена и тоже холостяком, да к тому же разделял его литературные вкусы, но вот денег у него было куда меньше. Колен же обладал состоянием, достаточным для того, чтобы не работать на других и ни в чем себе не отказывать. А вот Шику каждую неделю приходилось бегать к дяде в министерство, чтобы стрельнуть у него деньжат. Потому что профессия инженера не позволяла ему жить на уровне своих рабочих, а командовать людьми, которые одеты лучше тебя и едят лучше, весьма затруднительно. Изо всех сил стараясь ему помочь, Колен под любым предлогом звал его обедать, однако болезненное самолюбие Шика заставляло Колена постоянно быть начеку. Он опасался, как бы чересчур частые приглашения не выдали его намерения. Застекленный с двух сторон коридор, ведущий на кухню, был очень светлый, и с каждой его стороны пылало по солнцу, потому что Колен очень любил свет. Куда ни глянешь, повсюду сияли начищенные до блеска латунные краны. Игра солнечных бликов на их сверкающей поверхности производила феерическое впечатление. Кухонные мыши часто плясали под звон разбивающихся о краны лучей и гонялись за крошечными солнечными зайчиками, которые без конца дробились и метались по полу, словно желтые ртутные шарики. Колен мимоходом погладил одну мышку. У нее были длинные черные усы, а серая шкурка на ее стройном тельце чудо как блестела. Повар кормил мышей превосходно, однако разъедаться не давал. Днем мыши вели себя тихо, как мыши, и играли только в коридоре. Колен толкнул эмалированную дверь кухни. Повар Николя не спускал глаз с приборной доски. Он сидел за пультом управления, также покрытым светло-желтой эмалью, в которую были вмонтированы циферблаты различных кухонных аппаратов, стоявших вдоль стены. Стрелка электроплиты, запрограммированной на жарение индейки, дрожала между «почти готово» и «готово». Птицу вот-вот надо было вынимать. Николя нажал на зеленый тумблер, приводивший в действие механический щуп, который легко вонзился в индейку, и в то же мгновение стрелка замерла на отметке «готово». Быстрым движением Николя вырубил энергопитание плиты и включил тарелку-подогреватель. «Будет вкусно?» – спросил Колен. «Месье может не сомневаться», – заверил Николя. «Индейка откалибрована очень точно». «А что вы приготовили на закуску?» «Ах, на сей раз я не стал ничего изобретать и занялся чистым плагиатом у буфе». «Да у вас губа не дура», — заметил Колен. «Какой же пассаж его великого творения вы воспроизводите?» «Тот, что изложен на странице 638 его поваренной книги. Сейчас, месье, я вам его прочту». Колен присел на табурет, обитый пористым каучуком, покрытым сверху промасленным шелком в цвет кухонных стен, и Николя начал читать. «Запеките паштет, как для закуски. Разделайте крупного угря и нарежьте его ломтями толщиной в 3 сантиметра. Сложите куски рыбы в кастрюлю, залейте белым вином, добавьте соли, перца, тонко нарезанного лука, 2-3 веточки петрушки, немного тмина, лаврового листа и зубок чесноку. Правда, мне, увы, не удалось вырвать его так, как положено, потому что зубодерные щипцы у нас совсем разболтались». «Я велю купить новые», — сказал Колен. Николя продолжал. «Когда угорь сварится, выньте его из кастрюли и положите на противень. Процедите бульон сквозь шелковое сито, добавьте немного испанки и томите на медленном огне, пока соус не загустеет. Пропустите его сквозь волосяное сито, залейте им рыбу и кипятите минуты 2, не больше. Затем разложите куски угря на паштете, украсьте жареными шампиньонами, в середину воткните букет из малого карпа и залейте все это оставшимся соусом». «Хорошо», — одобрил Колен. «Надеюсь, Шик это оценит». «Я не имею удовольствия быть знакомым с месье Шиком», — заметил Николя. «Но если это блюдо ему не понравится, то в следующий раз я приготовлю что-нибудь другое. И таким образом мне постепенно удастся определить с большой степенью точности всю гамму его вкусовых пристрастий от «до» до «до». «Конечно», — сказал Колен. «Засим я вас покину, Николя. Пойду накрывать на стол». Он прошел по коридору в обратном направлении, пересек прихожую и оказался в столовой, служащей гостиной. Ее бежевато-розовые стены и голубой ковер не утомляли глаз, даже когда были широко раскрыты. Эта комната площадью примерно 4 метра на 5 выходила двумя продолговатыми окнами на бульвар Луи Армстронга. Зеркальные стекла раздвигались, благодаря чему весенние ароматы, если, разумеется, таковые имелись снаружи, могли проникнуть и внутрь помещения. Угол у противоположной стены занимал дубовый стол. По двум его сторонам стояли скамьи, а по двум другим дубовые стулья с подушками из синего софьяна на сиденьях. Вот и вся меблировка, не считая длинной низкой полки, оборудованной под дискотеку, проигрывателя высшего класса и еще одной полки, симметричной первой, где хранились рогатки, тарелки, стаканы и прочие предметы, без которых цивилизованные люди не садятся за стол. Колен выбрал голубую скатерть под цвет ковра. Посредине стола вместо вазы он поставил колбу с двумя заспиртованными куриными эмбрионами, в точности воспроизводившими пластику призрака из балета «Видение розы» в исполнении Нижинского, а вокруг разложил веточки мимозы необыкновенной. Знакомый ему садовник получал этот новый сорт от скрещения «мима» и «розы», которая вместе с невинностью потеряла и букву «Р». Потом достал с полки белые фарфоровые тарелки с золотыми прожилками, по две каждому, и по прибору из нержавеющей стали с ажурными ручками, в которые между двумя пластинками из плексигласа было вставлено чучело божьей коровки на счастье. Два хрустальных бокала и две салфетки, сложенные наподобие тиар, завершали сервировку. На все эти приготовления ушло некоторое время. Едва они были закончены, как звонок сорвался с цепи и тем самым известил Колена о приходе Шика. Колен расправил складочку на скатерти и пошел открывать дверь. «Как поживаешь?» – спросил Шик. «А ты-то как?» – вместо ответа спросил Колен. «Раздевайся и пойдем посмотрим, что делает Николя». «Новый повар?» «Да», – ответил Колен. «Я выменял его у тети. Отдал ей моего старого повара и килограмм бельгийского кофе в придачу». «Ты им доволен?» – спросил Шик. «Похоже, дело он знает. Ученик Гуфе». «Человек из чемодана?» – в ужасе воскликнул Шик, и его черные усики трагически поникли. «Да нет, болван. Жюли Гуфе, знаменитого кулинара». «В этом я не силен. Знаешь, кроме Жана Поля Сартра, или как его там, я мало что читаю». Он пошел за Коленом по выложенному плитками коридору, погладил мышей и попутно зарядил свою зажигалку капелькой солнца. «Николя», — сказал Колен, входя на кухню, — «познакомьтесь, пожалуйста, мой друг Шик». «Добрый день, месье», — произнес Николя. «Добрый день, Николя», — ответил Шик. «Скажите, а у вас нет племянницы, которую зовут Ализа?» «Есть, месье», — подтвердил Николя. «И, смею заметить, весьма красивая девушка». «Между вами большое фамильное сходство», — сказал Шик. «Хотя по линии бюста некоторые различия имеются». «Да, у меня с годами грудь стала шире», — уточнил Николя. «А у Ализы она развивалась, так сказать, перпендикулярно, если месье позволит мне называть вещи своими именами». «Выходит, мы почти что в семейном кругу», — обрадовался Колен. «А вы мне не говорили, Николя, что у вас есть племянница?» «Моя сестра сбилась с пути», — признался Николя. «Она изучала философию. В семье, которая гордится своими традициями, о таких вещах предпочитают молчать». «Да», — сказал Колен, — «пожалуй, вы правы. Во всяком случае, я вас понимаю. Покажите-ка нам лучше ваш паштет с угрем». «Сейчас небезопасно открывать духовку», — предупредил Николя. «Не то произойдет резкое обезвоживание блюда, в результате чего внутрь проникнет воздух меньшей влажности, чем тот, который ее заполняет». «Я предпочитаю увидеть это блюдо, когда его подадут на стол», — сказал Шик. «Пусть это будет сюрпризом». «Горячо одобряю вас, месье», — сказал Николя. «Осмелюсь ли попросить месье разрешить мне вернуться к своим делам?» «Конечно, Николя, пожалуйста». И повар вновь взялся за прерванную работу, которая состояла в том, что он опрокидывал на тарелке формочки с заливным из морского языка, украшенного ломтиками трюфеля, как и положено для рыбной закуски. Колен и Шик вышли из кухни. «Не выпьешь ли аперитив?» — спросил Колен. «Мой пианоктейль уже настроен, можешь его опробовать». «Как пианоктейль уже работает?» – спросил Шик. «Да, и притом отлично. Трудно было его наладить, но результат превзошел все мои ожидания. Я сыграл Black and Ten Fantasy и получил совершенно поразительную смесь». «Какой принцип ты положил в основу механизма?» – спросил Шик. «Каждой клавиши соответствует либо какой-нибудь крепкий напиток, либо ликер, либо сироп. Правая педаль добавляет в смесь взбитое яйцо, а левая — кусочек льда. Для получения сельдерской воды надо извлекать тремоло в высоком регистре. Доза всех ингредиентов определяется длительностью звука. 1,64 соответствует 16-й части объема, взятого за единицу. Четверти – единица объема, а целой ноте – 4 единицы. Когда играешь медленную мелодию, включается особая система регистров, чтобы доза коктейля не увеличивалась, иначе порция получилась бы слишком большой, а только повышалась его крепость. Кроме того, можно в зависимости от продолжительности мелодии изменить величину объема, взятого за единицу, уменьшив его, например, в 100 раз, чтобы получить напиток, в котором с помощью особого модератора учтены все законы гармонии. «Все это очень сложно», — сказал Шип. «Механизмом управляет электронное устройство через реле. Не стану вдаваться в детали, ты же сам хорошо разбираешься в этих вещах. Притом, заметь, это еще и пианино, на котором прекрасно можно играть». «Невероятно!» — воскликнул Шик. «Осталась, правда, одна недоделка», — сказал Колен. «Вот никак не налажу правую педаль, которая регулирует сбивание яиц. Пришлось поставить дополнительное сцепление, потому что, когда играешь что-нибудь слишком hot, в коктейль попадают куски омлета, и их трудно глотать. Со временем я, конечно, это устраню, а пока придется быть повнимательнее. Да, забыл сказать, что сливки — это соль в контроктаве. Сейчас сделаю себе коктейль на мотив Loveless Love. Это должно быть нечто невообразимое», — сказал Шип. «Пианоктейль стоит пока в чулане, который я оборудовал под мастерскую», — сказал Колен. «Я не успел его привинтить. Не успел привинтить к нему деку. Пойдем. Для начала его запрограммирую на 2 коктейля грамм по 200». Шик сел за пианоктейль. Едва замер последний звук, как с сухим треском откинулась середина передней панели и показалась шеренга стаканов. 2 из них были наполнены до краев аппетитной на вид жидкостью. «Когда ты взял фальшивую ноту, я испугался», — сказал Колен. «Но, к счастью, она оказалась в той же тональности».
1: «Он учитывает и тональность?» — спросил Шик.
0: «Не всегда», — сказал Колен. «Это была бы чересчур сложная задача, но некоторые зависимости все же есть. Ну, пей и пошли к столу».

Паштет с угрём просто изумителен, сказал Шик. Кто надоумил тебя заказать такое блюдо? Идея принадлежит Николя, сказал Колен. У нас тут есть, вернее, был угорь, который каждый день появлялся в умывальнике, выползая из крана. Забавно, сказал Шик. С чего бы это? Он дотягивался до зубной пасты и пожирал ее, нажимая зубами на тюбик. Николя пользуется исключительно американской ананасной пастой, и угрю, видимо, она пришлась по вкусу. «А как он его поймал?» – поинтересовался Шик. А вместо тюбика с пастой он положил настоящий ананас. Когда угорь лакомился пастой, он ее легко заглатывал и беспрепятственно уползал назад. А тут вышло иначе. Чем энергичнее он втягивал голову в кран, тем глубже его зубы вонзались в ананас. Николя... Колен осекся и замолчал. «Что, Николя?» – спросил Шик. «Не решаюсь сказать, боюсь отбить у тебя аппетит». «Говори, я уже почти все съел». Тогда Николя вошел в ванную и бритвой отсек ему голову. Потом открыл кран, и угорь оказался в умывальнике. «И все?» – сказал Шик. «Положи мне еще паштета. Надеюсь, в водопроводной трубе живет его многочисленное потомство». Николя положил на умывальник тюбик с малиновой пастой, так что посмотрим. «Послушай, а кто это Ализа, о которой ты с ним говорил?» «Я как раз о ней думал. Впервые я увидел ее на лекции Жан-Соля. Мы случайно оказались рядом, оба лежали ничком под кафедрой, там и познакомились». «Какая она?» – спросил Колен. «Я не мастер описывать», – ответил Шик. «Она прелестна». «А-а-а!» Вошел Николя, неся блюдо с индейкой. «Садитесь с нами, Николя», – сказал Колен. «Ведь в конце концов, как справедливо заметил Шик, вы почти член нашей семьи». «Если месье не возражает, я сперва займусь мышами», — ответил Николя. «Я скоро приду. Индейка нарезана, вот соус». «Обрати на него внимание», — сказал Колен. «Это сметанный соус из манго и можжевельника. Им заполняют мешочки, сшитые из тонко отбитого телячьего филе. Ты на них нажимаешь, и соус течет струйками». «Нет слов», — воскликнул Шик. «Не можешь ли ты мне сказать хотя бы в самых общих чертах, как ты с ней познакомился?» — продолжал свое Колен. «Право, не знаю. Я ее спросил, любит ли она Жан-Соля Партра. Она ответила, что собирает все, что он пишет. Тогда я ей сказал, я тоже. И всякий раз, когда я ей что-нибудь говорил, она отвечала, я тоже. И наоборот. В конце концов, только для того, чтобы поставить экзистенциальный опыт, я сказал, я вас люблю. А она в ответ воскликнула, о! Опыт не удался, заметил Солен. «Да», — согласился Шик, «но она все же не ушла. Тогда я сказал мне в эту сторону, а то она ответила, а мне нет, и добавила мне в ту». «Невероятно». «Тогда я сказал и мне тоже в ту, и стал ходить за ней по пятам повсюду, куда бы она ни шла». «И чем же это кончилось?» «Ну, просто пришло время ложиться в постель». Колен поперхнулся, и чтобы прийти в себя, ему пришлось выпить пол-литра бургундского. «Завтра мы с ней идем на каток. Завтра воскресенье. Пойдешь с нами?» «Мы решили идти утром, когда там не так много народа. Я, правда, немного стесняюсь, потому что катаюсь неважно. Зато мы успеем поговорить о Партре». «Хорошо», — пообещал Колен. «Я пойду с Николя. Может, у него еще есть племянницы?»

0: Колин вышел из вагона метро и поднялся по лестнице. Однако он оказался не там, где рассчитывал, и чтобы сориентироваться, обошел площадь. С помощью желтого шелкового платка он определил направление ветра. Первый же порыв сдул с него цвет и унес на большое здание неправильной формы, которое сразу стало походить на каток Молитор. Миновав зимний бассейн, Колин вышел в каменную громаду с бокового входа. Створки стеклянных дверей с медными переплетами, хлопая, вели с ним двойную игру. Их пускали и отталкивали. Колин протянул абонемент, который подмигнул контролеру двумя уже пробитыми глазками. Контролер ответил понимающей улыбкой, что, однако, не помешало ему пробить третий глазок в оранжевой картонке, и она тут же ослепла. Колин без зазрения совести сунул ее обратно в свой бумаговый софьянник, то есть софьяновый бумажник, и свернул налево в устланный прорезиненной дорожкой коридор, где находились кабины для переодевания. На первом этаже свободных мест не было, поэтому он поднялся по бетонной лестнице на второй. Навстречу ему скакали верзилы, ведь все они были на вертикальных стальных полозьях, тщетно стараясь сохранить при этом естественность движений. Служитель в белом свитере открыл ему кабину и сунул в карман чаевые, но по всему было видно, что он лжец, что чая не пьет, и что для него это не невинные чаевые, а винные или даже коньячные. Он оставил клиента в этом застенке, небрежно начертив мелом его инициалы на специально для этого предназначенном черном прямоугольнике. Колин обратил внимание на то, что у служителя была голова не человека, а голубя, и удивился, что он представлен к катку, а не к бассейну. С катка подымался овальный скрип полозьев, и музыка, звучавшая из установленных вокруг динамиков, придавала ему весьма сложную структуру. Однако шум, который производили конькобежцы, еще не достиг того уровня громкости, который бывает в часы наплыва. Тогда его можно принять за топот полка, марширующего в слякоть по булыжной мостовой. Колин поискал глазами Ализу и Шика, но их на катке не было. Николя должен был прийти попозже, он еще возился на кухне, готовя обед. Развязывая шнурки, Колин обнаружил, что на его полуботинках уже нет подметок. Он достал из кармана пакетик пластыря, но его оказалось слишком мало. Тогда он положил полуботинки в лужицу под цементной скамейкой и полил их концентрированным удобрением, чтобы кожа снова отросла. Потом Колин надел шерстяные носки в широкую желто-беловую полоску и ботинки с коньками. Их полозья спереди раздваивались, чтобы легче было поворачивать. Он вышел из кабины и спустился на этаж ниже. Ноги его вихлялись, пока он брел по дорожкам из перфорированного каучука, которым были усланы бетонные полы коридоров. Но едва он отважился ступить на лед, как ему пришлось опрометью кинуться назад и подняться на две деревянные ступени. Не то его сбило бы с ног мчавшаяся во весь корпус кабешка. Блистательно выполнив ласточку, она пожинала лавры, а уборщик тем временем сметал разлетавшиеся во все стороны лавровые листья. И тут Колин вдруг увидел Шика и Ализу, выходивших на лед с другой стороны катка. Он сделал им знак, но они этого не заметили. Тогда он кинулся к ним на перерез потоку катающихся, которые двигались по кругу. Конькобежцы, понося его, на чем свет стоит, тормозили и в результате, подшибая друг друга, валились на лед. Эта куча мала росла с каждой секундой за счет врезавшихся в нее несчастных созданий, отчаянно размахивавших руками и ногами, передергивающих плечами и извивавшихся всех тем телом, прежде чем рухнуть на тех, кто был уже повержен. Лед от солнца подтаял, и под этой растущей на глазах горой тел плескалась вода. Очень скоро там уже собралось 9 десятых катающихся, и каток таким образом оказался почти в полном распоряжении Шика с Ализой. Они подъехали к груди беспомощно копошившихся людей. Шик узнал Колина по его раздвоенным конькам и извлек его из самой гущи, вытащив за лодыжки. Они пожали друг другу руки. Шик представил ему Алису, и Колин пристроился слева от нее. Посторонившись, они пропустили уборщиков, которые, не надеясь найти в этом живом месиве что-либо, кроме не представляющих никакого интереса продуктов распада личности, вооружились скребками и двинулись к стоку нечистот, толкая перед собой всю кучу разом. При этом они пели гимн катка Молитор, сочиненный еще в 1709 году военным кутюрье. «Господа, соблаговолите, пожалуйста, очистить каток, чтобы дать нам возможность произвести уборку». Все это сопровождалось гудками клаксона, чтобы даже самые закаленные души содрогнулись от ужаса. Те, кто еще катался, аплодисментами приветствовали такую инициативу, и мусорный люк, поглотив все останки, захлопнулся. Шик, Ализа и Колин вознесли краткую молитву и заскользили по льду. Колин не спускал глаз с Ализы. По странной случайности, на ней был белый свитер и желтая юбка. Ботинки ее тоже были бело-желтыми, и каталась она на канатах. Дымчатый цвет ее шелковых чулок оттенялся белыми носками, которые она подвернула, чтобы прикрыть верхнюю часть низких ботинок, зашнурованных белыми шнурками, трижды обмотанными вокруг лодыжек. К этому надо добавить ярко-зеленую шелковую косынку и на редкость густую копну вьющихся белокурых волос, которые обрамляли ее лицо. Она смотрела на мир широко открытыми синими глазами, а занимаемая ее часть пространства во Вселенной была ограничена гладкой золотистой кожей. Руки и икры у нее были круглыми, талия тонкой, а бюст очерчен очень четко, словно на хорошей фотографии. Колен отвел взгляд, чтобы обрести равновесие. Ему это удалось, и, опустив глаза, он спросил Шик, как тот себя чувствует после паштета с угрем. «Не напоминай мне об этом», — сказал Шик. «Я всю ночь ловил рыбу в своей раковине, надеясь, что и мне удастся поймать угря. Но попадались только форели». «Николай из них что-нибудь приготовит», — заверил его Колен. «У вас удивительно талантливый дядя», — сказал он, обращаясь уже к Ализе. «Он гордость семьи», — ответила Ализа. «Моя мать все не может утешиться, что вышла замуж за какого-то там доктора математических наук, в то время как ее брат так преуспел в жизни».
1: «Ваш отец доктор математических наук?»
0: «Да, он профессор Коллеж де Франс и действительный член Академии наук или что-то в этом роде», — сказала Ализа. «Стыдно в 38 лет. Мог бы и постараться. К счастью, есть дядя Николя».
1: «Разве он не собирался прийти сюда сегодня?» — спросил Шик.
0: От светлых волос Ализы исходил изумительный аромат. Колен посторонился. «Видимо, он опоздает. Утром у него возникла какая-то новая идея. Давайте пойдем ко мне обедать, ладно? Тогда мы узнаем, во что он ее воплотит».
1: «Отлично», — сказал Шик. «Но если ты рассчитываешь, что я приму твое приглашение, у тебя превратное представление об объективной реальности. Тебе необходимо найти себе пару, чтобы нас было четверо. Иначе я не пущу Ализу к тебе, сам должен понимать».
2: «Нет», — запротестовал Колен, — «вы только послушайте».
0: Но ответа он так и не услышал, потому что один непомерно высокий субъект, который вот уже 5 минут упражнялся в скоростном беге, согнувшись в 3 погибели и весь подавшись вперед, проскочил у него между ногами, и возникшая воздушная волна подбросила Колена на несколько метров вверх. Ему удалось ухватиться за балюстраду 2-го этажа, он подтянулся, но не вверх, а вниз, и, упав, очутился снова рядом с Шиком и Ализой.
1: «Все же надо было бы запретить кататься так быстро», — сказал Колен и перекрестился, потому что конькобежец, врезавшись в стену ресторана на противоположном конце катка, растекся по ней, словно медуза, которую швырнул жестокий ребенок. Уборщики снова взялись за дело, и один из них водрузил на месте несчастного случая ледяной крест. Пока крест не растаял, дежурный ставил пластинки духовной музыки. Потом все пошло своим чередом. Шик, Ализа и Колен продолжали кружить по льду.

0: «Вот и Николя!» – воскликнула Ализа.
1: «А вот и Исида!» – сказал Шик. Николя еще только проходил через контроль, а Исида уже вышла на лед. Первый поднялся в раздевалку, в то время как вторая подкатила к Шику, Колену и Ализе. «Здравствуйте, Исида!» – сказал Колен. «Познакомьтесь с Ализой. Ализа – это Исида, а Шика вы знаете».
2: Тут все стали пожимать друг другу руки, и Шик воспользовался этим минутным замешательством, чтобы удрать с Ализой, а Колен и Исида, так и не прерывая рукопожатия, покатились вслед за ними.
3: «Я рада вас видеть», — сказала Исида.
2: Колен тоже был рад ее видеть. К 18 годам Исиде удалось обзавестись каштановыми волосами, белым свитером, желтой юбкой, ядовито-зеленой косынкой, желто-белыми ботинками и темными очками. Она была прелестна, но Колен хорошо знал ее родителей.
3: «На той неделе мы устраиваем прием», — сказала Исида. «По случаю дня рождения Дюпона».
2: «Дюпона? Кто это?»
3: «Мой пудель. Я пригласила всех своих друзей. Вы придете?» «В 4 часа».
2: «С большим удовольствием», — ответил Колен.
3: «И приведите своих приятелей».
2: «Шика и Ализу?»
3: «Да, они симпатичные. Значит, до воскресенья».
2: «Вы уже уходите?» – спросил Колен.
3: «Ага, я никогда долго не катаюсь. Я и так здесь уже 10 часов, пора и честь знать».
2: «Ведь сейчас только 11 утра», – воскликнул Колен.
3: «А я была в баре. Привет!»

0: Колин торопливо шел по напоенным светом улицам. Дул резкий сухой ветер, а под ногами хрустел затянувший лужи ледок толщиной с ноготок. Прохожие прятали подбородки кто во что гораст. В воротники, в шарфы, в муфты. Один даже сунул свой подбородок в птичью клетку, да так, что дверца на пружинке упиралась ему в лоб. «Завтра я пойду к трюизмам», — думал Колин. Это были родители Исиды. «А сегодня вечером я ужинаю с Шиком. Надо скорее идти домой, чтобы подготовиться к завтрашнему дню». Он широко шагнул, стараясь не наступить на белую полосу зебры перехода. Она показалась ему опасной. «Если я сумею сделать 20 шагов, ни разу не наступив на белое», — подумал Колин, «то завтра у меня на носу не вскочит прыщ». «Ах, все это глупости, идиотизм какой-то», — сказал он себе в 9-й раз, наступая на белую полосу. «Прыща у меня все равно не будет». Он наклонился, чтобы сорвать голубовато-розовую орхидею, которую мороз выгнал из земли. Она пахла, как волосы Ализы. «Завтра я увижу Ализу». Эту мысль следовало гнать прочь. Ализа по праву принадлежала Шику. «Завтра я там, наверное, найду себе какую-нибудь девушку». Но мысли его снова возвращались к Ализе. Неужто они в самом деле говорят о Жан-Соле Партре, когда остаются одни? Может быть, думать о том, чем они занимаются, когда остаются одни, ему тоже не стоило. Сколько статей написал Жан-Соль Партер за последний год? Так или иначе, он не успеет сосчитать их, прежде чем дойдет до своего дома. Интересно, чем Николя будет нас сегодня кормить? Если поразмыслить, то в сходстве Ализы и Николя нет ничего удивительного, поскольку они родственники. Но так он, как бы невзначай, снова вернулся к запрещенной теме. Да, все же интересно, чем Николя будет нас сегодня кормить? Я решительно не знаю, чем Николя, который похож на Ализу, будет нас сегодня кормить. Николя на 11 лет старше Ализы, выходит ему 29 лет. У него большой кулинарный талант, он нам приготовит фрикандо из телятины. Колен подходил к своему дому. Витрины цветочных магазинов никогда не закрывают железными шторами, никому и в голову не приходит красть цветы. Оно и понятно. Колен снова сорвал орхидею, на этот раз оранжево-серую, и ее нежные, отливающие перламутром лепестки поникли. Она цвета моей мышки с черными усами. Вот я и дома. Колен поднялся по каменной лестнице, покрытой ковровой дорожкой. Он всунул в замок серебристо-зеркальной двери золотой ключ. «Эй, мои верные слуги, ко мне! Я вернулся!» Он швырнул плащ на стул и направился к Николя. «Николя, вы готовите на ужин фрикандо?»
1: «Вот те раз, месье ведь меня не предупредил, у меня другие затеи».
0: «Какого дьявольского черта вы всегда и беспрестанно обращаетесь ко мне в третьем лице?»
1: «А коли месье угодно выслушать мои объяснения, то извольте. Я полагаю, что фамильярность допустима исключительно между людьми, которые вместе пасли свиней, а это, как вам известно, не наш случай».
0: «Вы высокомерны, Николя», — сказал Колен. «Я горжусь своим положением в обществе, месье, и вы, надеюсь, не поставите мне это в упрек». «Безусловно», — сказал Колин, «но мне было бы приятнее, если бы вы держались со мной попроще». «Я исполнен к месье искренней, хоть и затаенной привязанности». «Польщен и счастлив, Николя, и поверьте, отвечаю вам тем же. Итак, чем вы попотчуете нас сегодня вечером?»
1: «Я намерен, снова следуя традициям гуфе, создать на сей раз фаршированного колбасуся с Антильских островов под соусом из портвейного муската».
0: «А как его готовят?» – заинтересовался Колин.
1: «Рецепт таков. Возьмите живого колбасуся и сдерите с него 7 шкур, невзирая на его крики. Все 7 шкур аккуратно припрячьте. Затем возьмите лапки омара, нарежьте их, потушите в струе из бронзбойта в подогретом масле и нашпигуйте ими тушку колбасуся. Сложите все это на лед в жаровню и быстро поставьте на медленный огонь, предварительно обложив колбасуся матом и припущенным рисом, нарезанным ломтиками. Как только колбасусь зашипит, снимите жаровню с огня и утопите его в портвейне высшего качества. Тщательно перемешайте все платиновым шпателем Смажьте форму жиром, чтобы не заржавело, и уберите в кухонный шкаф. Перед тем, как подать блюдо на стол, сделайте соус из гидратового киселития, разведенного в стакане свежего молока. В виде гарнира подавайте нарезанный ломтиками рис и бегите прочь.
0: «Нет слов!» – воскликнул Колен. «Гуфе поистину великий человек. Скажите, Николя, у меня завтра не вскочит на носу прыщ?»
1: Николя внимательно изучил хобот Колена и пришел к отрицательному выводу.
0: «Да, пока не забыл. Вы танцуете с косиглаз?»
1: «Увы, я все еще танцую вывих или стиль мазноб, который с полгода назад вошел в моду в НИИ. С косиглази я не силен, знаю только несколько па».
0: «Как вы думаете?» – спросил Колен. «Можно за один урок овладеть его техникой?»
1: «Полагаю, что да», – ответил Николя.
0: «В общем-то, это несложно. Важно только не упасть и в бескусицу не впасть. Например, не танцевать с косиглаз на ритмы буги-вуги.
1: Тогда упадешь?»
0: «Нет, в бескусицу впадешь».
1: Николя положил на стол грейпфрут, который он чистил во время разговора, и ополоснул руки под краном.
0: «Вы очень заняты?» – спросил Колен.
1: «Да нет, месье, кухонная аппаратура уже запущена».
0: «В таком случае я был бы очень вам обязан, если бы показали мне па с косиглаза, который вы знаете», – сказал Колен. «Пойдемте в гостиную, я поставлю пластинку».
1: «Я посоветовал бы месье выбрать что-нибудь в том темпе, который создает особую атмосферу. Ну, что-нибудь типа Хлои в аранжировке Дюка Эллингтона или концерт для Джонни Ходжеса», — сказал Николя. «То, что за океаном обозначают словами «мури» или «salty tune».
0: Принцип стиля скосиглаз, что, впрочем, месье, наверное, и сам знает, состоит в интерференции двух динамических систем, вибрации которых строго синхронизированы.
1: «Я и не предполагал», – удивился Колен, – «что тут приложимы термины современной физики».
0: «В данном случае партнеры находятся на весьма близком расстоянии друг от друга и вибрируют всем телом в ритме музыки».
1: «В самом деле?» – с некоторым беспокойством переспросил Колен.
0: «Таким образом возникает система статических волн, имеющих, как известно из акустики, равномерные колебания, что немало содействует возникновению особой атмосферы в танцевальном зале».
1: «Несомненно», – прошептал Колен.
0: «Наиболее искусным танцорам, – продолжал Николя, – удается создать и дополнительные очаги неких специфических волн, которые приводят в согласные покачивания отдельные части тела. Впрочем, не будем уточнять, какие именно. Я лучше продемонстрирую месье, как танцует с косиглаз».
1: Колен, по совету Николя, достал Хлою, положил пластинку на диск проигрывателя, потом осторожно опустил иглу на ее первую бороздку и стал глядеть, как вибрирует Николя.

У месье уже почти получается, сказал Николя. Еще одно небольшое усилие и порядок. Но почему, спросил Коля, обливаясь потом, это танцует под такую медленную музыку? Ведь так гораздо труднее.

вибрировать. При этом начинают не только голова и ноги, но и чресла партнеров, поскольку неподвижные точки перемещаются из зоны пупка к коленям и грудинным костям. Колен залился краской. «Все понятно», — сказал он. «Если же танцевать в ритме буги-вуги, то получается тем неприличнее, чем прилипчивее мотив». Колен впал в задумчивость. «Кто вас научил танцевать с косиглаз?» — спросил он Николя. «Моя племянница. А теоретические основы этого танца я почерпнул из разговора с зятем. Он ведь действительно член Академии наук, как месье уж знает. Поэтому ему не стоило большого труда осмыслить этот стиль. Он говорил мне, что сам разрабатывал его практически 19 лет назад». «Вашей племяннице 18?» — спросил Колен. «И 3 месяца», — уточнил Николя. «Если я, месье, больше не нужен, то разрешите мне вернуться на кухню, чтобы наблюдать за аппаратурой». «Идите, Николя, и спасибо», — сказал Колен и снял пластинку, которая уже остановилась.

Я надену бежевый костюм и голубую рубашку, и красный галстук с бежевым узором, и простроченные замшевые полуботинки, и красные носки в бежевую клетку. А до этого я тщательно умоюсь и побреюсь, и внимательно огляжу себя в зеркале. Сейчас пойду на кухню и попрошу Николя... Николя, может быть, мы сейчас немного потанцуем? Бог ты мой, если месье настаивает, то я, конечно, готов, но если нет, то я предпочел бы, честно говоря, заняться совершенно неотложными делами. Не будет ли нескромно с моей стороны полюбопытствовать, какими именно? Я возглавляю философский кружок домашней прислуги нашего квартала, где проводятся чтения на тему «Сервилизм – это гуманизм», и поэтому мне не пристало пропускать наши знания. Могу ли я поинтересоваться, Николя, чему именно будет посвящено сегодняшнее занятие? Сегодня речь пойдет о завербованности. Будут установлены соответствия между понятием завербованности у Жан-Соля Партера, вербовкой наемников в колониальные войска и наймом прислуги в частные дома. «О, это очень заинтересовало бы Шика», — воскликнул Колен. «К великому сожалению, занятия нашего кружка закрытые. Их посещает только прислуга. Следовательно, месье Шик не может на них присутствовать, поскольку он ей не является». «А почему, Николя, вы все время употребляете прислуга в единственном числе?» «Месье и сам понимает, что употреблять прислуг во множественном числе было бы распущенностью». «Вы правы, Николя. Как вы думаете, я встречу сегодня родственную душу?» «Мне хотелось бы встретить родственную душу вроде вашей племянницы». «Месье, не следует думать о моей племяннице, ибо, как явствует из последних событий, месье Шик первым застолбил ее». «Но Николя, — сказал Колен, — мне так хочется влюбиться». Из носика чайника вырвалось облачко легкого пара, и Николя пошел открывать входную дверь. Консьерж принес два письма. «Почта?» — спросил Колен. «Извините, месье, но это мне, — сказал Николя. Месье ожидает известий». «Я хотел бы, чтобы мне написала какая-нибудь девушка. Я бы ее очень любил». «Однако уже полдень», — заметил Николя. «Не желает ли месье позавтракать? Могу предложить рубленые бычьи хвосты, чашку пунша с ароматическими травами и гренки с анчоусным маслом». «Как вы думаете, Николя, почему Шик отказывается прийти ко мне ужинать с вашей племянницей, если я не приглашу другой девушки?» «Пусть месье меня извинит, но я поступил бы точно так же. Месье ведь вполне хорош собой». «Николя, — сказал Колин, — если я сегодня же вечером не влюблюсь, и притом по-настоящему, я начну коллекционировать сочинения герцогини де Будуар, чтобы подшутить над моим другом Шиком».

0: Аср Бехейр Туши Зе Крин.
1: Я хотел бы влюбиться, сказал Колен. Ты хотел бы влюбиться. Он хотел бы влюбиться. Мы, вы хотим, хотели бы. Они также хотели бы влюбиться. Он завязывал галстук перед зеркалом в ванной комнате. Осталось только надеть пиджак и пальто и кашне и натянуть перчатку сначала на правую руку, потом на левую. Шляпы я не надену, чтобы не испортить прическу. Ты что тут делаешь? Это он обратился к серой мышке с черными усами, которая забралась явно не туда, куда надо, в стакан для зубной щетки и с самым независимым видом оперлась лапками о его край. «Предположим, — сказал он мышке, присев на край ванны четырехугольника из желтого фаянса, — чтобы быть к ней поближе, что я повстречаю у туризмов моего старого друга Шоз...» Мышка кивнула. «Предположим, а почему бы нет? Что он придет туда с кузиной. На ней будет белый свитер, желтая юбка, и звать ее будут... нет, Анзимой». Мышка скрестила лапки, явно выразив удивление. «Да, — согласился Колен, — это некрасивое имя. Но вот ты мышь, и у тебя усы. Что тут поделаешь?» Он встал. «Уже 3 часа. Я из-за тебя опаздываю, а вот Шик... Шик придет туда наверняка очень рано». Он облизал палец и поднял его над головой, но тут же опустил. Палец обдало жаром, как в духовке. «В воздухе носится любовь», — произнес Колен. «Ох, какой накал! Я встал, ты встаешь, он встает, мы, вы, они встаем, встаете, встают. Тебе не надоело жить в стакане? Помочь?» Но мышка доказала, что не нуждается в помощи. Она самостоятельно выбралась на волю и отгрызла кусочек мыла, похожий на леденец. «Какая ж ты лакомка», — сказал Колен. «Только смотри, не испачкай все мылом». Он прошел к себе в комнату и надел пиджак. Николя, видимо, ушел. Вот кто, наверное, знаком с удивительными девушками. Говорят, атеистские девочки, они, как известно, мастерицы на все руки, охотно поступают в прислуги к философам. Он притворил за собой дверь. В левом рукаве подпоролась подкладка. И, как назло, у меня больше нет изоляционной ленты. Что ж, приколочу гвоздиком? Входная дверь захлопнулась за ним со звуком, напоминающим шлепок по голой заднице. Он вздрогнул. Надо думать о другом. Хотя бы о том, что я могу сломать себе шею, сбегая с лестницы. Ворс светло-лиловой ковровой дорожки был вытерт только на каждой третьей ступеньке. Колен в самом деле всегда перепрыгивал через 2 ступени. Вдруг он зацепил ногой медный прут, прижимавший дорожку, и чтобы удержать равновесие, схватился за перила. И по делам, мне нечего думать о всяких глупостях. Я глуп, ты глуп, он глуп. У него заболела спина. Только внизу он понял, в чем дело, и вытащил из-за ворота злополучный медный прут. Дверь подъезда захлопнулась за ним, издав звук поцелуя в голое плечо. Интересно, что я увижу на этой улице? Прежде всего он увидел 2 землекопов, которые играли в классики. Брюхо того, что был потолще, сотрясалось не в такт его прыжкам. Битка им служила распятие, но без креста, одна лишь фигурка, выкрашенная в красный цвет. Колен прошел мимо. Слева и справа возвышались красивые здания из саманного кирпича. В одном из окон появилась женская головка, над ней, словно нож гильотины, нависла открытая фрамуга. Колен послал красотке воздушный поцелуй, а она вытряхнула ему на голову серебристо-черный шерстяной коврик, которого терпеть не мог ее муж. Магазины оживляли до жути унылые фасады больших домов. Внимание Колена привлекла витрина. Все для факиров. Он отметил, что за эту неделю резко подскочили цены на спальные гвозди и стеклянный салат. Потом ему повстречалась собака и еще 2 человека. Холод приковывал людей к домам. А те, кому удавалось вырваться из его оков, оставляли на стенах примерзшие клочья одежды и умирали от ангины. На перекрестке полицейский сунул голову под пелерину и стал похож на большой черный зонтик. А официанты из ближайшего кафе водили вокруг него хоровод, чтобы согреться. Влюбленные целовались в подворотне. не хочу их видеть. Я не... Видеть их не хочу. Они меня мучают. Колин пересек улицу. Влюбленные целовались в подворотне. Он закрыл глаза и побежал. Но он их тут же вновь открыл, потому что под веками у него роились при лестнице, и он неизбежно сбился бы с пути. И сразу увидел перед собой одну из них. Она шла в ту же сторону, что и он. Колин глядел на ее белые ноги, она была в мягких сапожках из белой овчины, на ее поношенную шубку из дубленой бандитской кожи и на шапочку, из-под которой выбивались рыжие пряди. В шубе она была широкоплечья, а полы разлетались в стороны, они так и плясали вокруг нее. «Сейчас я ее обгоню. Я хочу увидеть ее лицо». Он ее обогнал и заплакал. Ей было не меньше 59 лет. Он присел на край тротуара и разрыдался пуще прежнего. Ему стало легче, а слезы замерзали, с чуть слышным потрескиванием падали и разбивались о гладкий гранит тротуара. Минут через пять он обнаружил, что находится как раз перед домом Исиды Трюизм. Две девушки, обогнав его, вошли в парадное. Сердце Колена раздулось до невероятных размеров, потом взмыло вверх, оторвало его от земли, и он влетел вслед за ними.

туфельки из тонкой кожи, точеные щиколотки, потом чуть съежившиеся швы на чулках, будто длинные-предлинные гусеницы и мерцающие ямочки в подколенных впадинах. Он задержался и отстал от них еще на две ступеньки. Затем снова начал подниматься, затем он видел верхнюю часть чулок, той, что слева. Двойной слой шелковой сеточки, вздернутой зажимами подвязок, и в полумраке юбки матовую белизну бедер. Юбка другой девицы, вся в бантовых складках, не давала ему возможности насладиться тем же зрелищем, но зато ее обтянутые бобровые шубы и бедра двигались куда энергичнее, чем у первой. И между ними то и дело западала интригующая бороздка. Скромность заставила Колена опустить глаза, он уже не отрывал взгляда от ее ног и вдруг увидел, как они остановились на третьем этаже. Колен вошел в переднюю Трюизмов вслед за девицами, которым горничная открыла дверь. «Здравствуйте, Колен», — сказала Исида. «Как вы поживаете?» Он привлек ее к себе и поцеловал в висок. Ее волосы чудесно пахли. «Да ведь сегодня не мой день рождения», — запротестовала Исида, — «а Дюпона». «Где же Дюпон? Я должен его поздравить». «Это просто ужасно», — воскликнула Исида. «Сегодня утром его отвели к парикмахеру. Хотелось, чтобы он был очень красивый. Его постригли, помыли и все прочее. Но часа в два примчалось и трое его друзей с отвратительными старыми костями в зубах и увели его. Представляю, в каком виде он вернется». «В конце концов, это его день рождения», — заметил Колен. Сквозь проем распахнутой настежь двойной двери он увидел девушек и молодых людей. Человек 12 танцевали, но большая часть гостей, разбившись на однополые пары, стояли, заложив руки за спину, и обменивались, без сомнения, весьма сомнительными замечаниями. «Идемте», — сказала Исида. «Я покажу, где оставить пальто». Он последовал за ней, столкнувшись в коридоре с двумя девицами, которые под щелканье сумок и пудрениц шли из комнаты Исиды, превращенной в гардеробную для дам. Там с потолка свисали огромные железные крючья, взятые на прокат в мясной лавке. Чтобы завершить убранство комнаты, Исида одолжила еще у мясника две хорошо освежеванных бараньи головы, которые приветственно скалили зубы с крайних крюков. Из кабинета отца Исиды, где устроили мужской гардероб, попросту вынесли всю мебель. Гости швыряли одежду прямо на пол, вот и все. Колен поступил точно так же, не задержал свое зеркало. «Пошли, пошли, скорее!» – торопила Исида. «Я познакомлю вас с очаровательными девочками». Он взял ее за кисти рук и притянул к себе. «На вас прелестное платье», — сказал он ей. Это было простое шерстяное платье фисташкового цвета с позолоченными керамическими пуговицами и низкой кокеткой на спине, выкованной в виде решетки из тонких железных прутьев. «Вам нравится?» — спросила Исида. «Прелестно!» — воскликнул Колен. «А если я просуну руку сквозь прутья, меня никто не укусит?» «Не слишком на это надеетесь», — сказала Исида. Она высвободилась из объятий Колена и, схватив его за локоть, потащила к эпицентру потоотделения. По пути они налетели на двух вновь прибывших гостей остроконечного пола, заскользили по паркету, сворачивая в коридор, и, прибежав через столовую, присоединились, наконец, ко всем остальным. «Кстати», — сказал Колен, — «а Лиза и Шик уже пришли?» «Да», — ответила Исида. «А теперь разрешите вам представить...» Представляемые девушки в среднем представляли известный интерес. Но среди них одна, одетая в шерстяное платье фисташкового цвета, с большими позолоченными керамическими пуговицами и необычной кокеткой на спине. «Вот кому меня надо представить», — сказал Колен и придвинулся к Исиде. Чтобы он успокоился, Исиде пришлось его потрясти. «Ну, будьте умницей, хорошо?» Но он уже выглядывал себе другую и тянул за руку Исиду. «Это Колен», — сказала Исида. «Колен, познакомьтесь с Хлоей». Колен проглотил слюну. Он ощутил во рту горьковатую сладость, как от подгоревшего пончика. «Здравствуйте», — сказала Хлоя. «Вы в аранжировке Дюка Эллингтона?» — спросил Колен. И убежал, потому что был убежден, что сморозил дикую глупость. Шик поймал его за полу пиджака. «Куда это ты несешься? Уже уходишь? Лучше погляди-ка». И он вытащил из кармана книжечку, переплетенную в красный сафьян. «Это рукопись очерка теории полюции Партра». «Ты ее все-таки нашел?» — спросил Колен. Тут он вспомнил, что решил смыться, и опрометью кинулся к выходу. Но Ализа преградила ему путь.
«Как? Вы уходите, ни разу не потанцевав со мной?» – спросила она. «Извините», – сказал Колен, – «но я повел себя как последний идиот, и мне неловко здесь оставаться. И все же, когда на вас так смотрят, нельзя отказываться». «А Лиза», – простонал Колен, обняв ее и потершись щекой об ее волосы. «Что, старик?» «Черт возьми, черт, вы видите вот ту девушку?» «Хлою?» «Вы ее знаете?» – воскликнул Колен. «Я сказал ей глупость, вот поэтому и хотел удрать». Он утаил, что в грудной клетке у него громыхнуло так, что как будто играл немецкий военный оркестр, в котором барабан заглушал все инструменты. «Правда она красивая?» – спросила Ализа. У Хлои были алые губы, темно-каштановые волосы, счастливый вид, и платье было здесь совершенно ни при чем. «Я никогда не решусь», – сказал Колен. И тут же он бросил Ализу и пригласил танцевать Хлою. Она посмотрела на него, засмеялась и положила правую руку ему на плечо. Он чувствовал прохладное прикосновение ее пальцев на своей шее. Он уменьшил расстояние между их телами, несколько напружинив правый бицепс, что было результатом приказа, посланного головным мозгом по двум точно выбранным нервам. Хлоя снова на него посмотрела. У нее были синие глаза. Она тряхнула головой, чтобы откинуть назад свои вьющиеся блестящие волосы, и с решительным видом прижалась виском к щеке Колена. Кругом воцарилась гробовая тишина, и он почувствовал, что отныне весь остальной мир не стоит для него и выеденного яйца. Но тут, как и следовало ожидать, пластинка остановилась. Только тогда Колен вернулся к действительности и заметил, что сквозь просвет в потолке на них смотрели жильцы верхней квартиры, что плинтус был прикрыт радужной завесой водяных брызг, что из пробитых в стенах отверстий вырывались пестрые клубы газа, и что его подруга Исида стоит рядом и протягивает ему китайский поднос. Правда, без китайских церемоний, но зато с кефурами. «Спасибо, Исида», — сказала Хлоя, тряхнув локонами. «Спасибо, Исида», — сказал Колен и взял крохотный Наполеон в сером походном сюртуке. «Вы зря отказались, они очень вкусные», — сказал он Хлое, но тут же закашлялся, потому что себе на беду подавился иголкой ежа, спрятанной в пирожном. Хлоя засмеялась, обнаружив прекрасные зубы. «Что случилось?» Не в силах справиться с кашлем, он был вынужден опустить ее руки и отойти в сторонку. Но в конце концов кашель прошел. Хлоя вернулась с двумя бокалами. «Выпейте», — сказала она, — «вам будет лучше». «Спасибо», — сказал Колен. «Это что, шампанское?» «Смесь». Он выпил залпом и поперхнулся. Хлоя умирала со смеху. К ним подошли Шик и Ализа. «Что это с ним?» — спросила Ализа. «Он не умеет пить», — сказала Хлоя. Ализа тихонько стукнула его по спине, и раздался гулкий звук, словно ударили в гонг с острова Бали. Все тут же перестали танцевать, решив, что пора садиться за стол. «Ну вот и хорошо», — сказал Шик. «Никто не будет нам мешать. Сейчас найдем хорошую пластинку». Он подмигнул Колену. «Давайте танцевать с косиглаз», — предложила Ализа. Шик рылся в кипе пластинок, лежащей возле проигрывателя. «Потанцуй со мной, Шик», — сказала Ализа. «Вот под эту пластинку», — сказал Шик. Оказалось, это буги-вуги. Хлоя ждала, чтобы Колен ее тоже пригласил. «Надеюсь, вы не станете танцевать с косиглаз под эту музыку», — в ужасе воскликнул Колен. «Почему?» — спросил Шик. «Не смотрите на них, пожалуйста», — сказал он Хлое. Он слегка нагнул голову и губами коснулся ее шеи чуть ниже уха. Она вздрогнула, но не отстранилась. Колен тоже не отнял своих губ. А тем временем Ализа и Шик великолепно демонстрировали, как танцует с косиглаз в негритянском стиле. Пластинка очень быстро кончилась. Ализа высвободилась из объятий Шика и стала искать другую. Шик плюхнулся на диван, возле которого стояли Колен и Хлоя. Вдруг он схватил ее за щиколотки, и от неожиданности они повалились на диван рядом с ним. «Ну, птенчики, порядок?» Колен сел, а Хлоя удобно примостилась возле него. «Милая девочка, верно?» — сказал Шик. Хлоя улыбнулась. Колен ничего не сказал, но обнял Хлою за шею и стал небрежно играть верхней пуговицей ее платья, которое застегивалось спереди. Подошла Ализа. «Подвинься, Шик, я хочу сесть между тобой и Коленом». Она хорошо выбрала пластинку. Это была Хлоя в аранжировке Дюка Эллингтона. Колен покусывал волосы Хлои у уха. Он пробормотал: «Это в точности вы».
Но прежде чем Хлоя успела ему ответить, все остальные гости вернулись танцевать, сообразив, наконец, что еще не время садиться за стол. «О, как жаль», — сказала Хлоя.

«Тебе удастся с ней снова встретиться?» – спросил Шик. Они сидели за столом и наслаждались последней творческой удачей Николя, который из обыкновенной тыквы сотворил настоящую тыкву под ореховым соусом. «Не знаю», – ответил Колин. «Просто не знаю, что мне делать. Понимаешь, это очень хорошо воспитанная девушка. В тот раз у Исиды она выпила много шампанского. Ей это было к лицу», – сказал Шик. «Она очень красивая. И не гляди на меня так. Подумай только, я нашел сегодня издание «Проблема выбора при тошноте». Не на ажурной, а на плотной туалетной бумаге». «Откуда у тебя такие деньги?» – спросил Колен. Шик помрачнел. «Да, это стоит безумно дорого, но я не могу без этого обойтись», – сказал он. «Партер мне просто необходим. Я коллекционер. Я должен иметь все, что он написал». «Да он только и делает, что пишет», – сказал Колен. «5 статей в неделю, не меньше». «Я знаю», – сказал Шик. Колен подложил ему немного тыквы. «Скажи-ка лучше, как бы мне снова увидеться с Хлоей?» Шик посмотрел на него и улыбнулся. «Верно, я тебе только голову морочу своими историями с Жан-Солем Партером», – сказал он. «Мне хотелось бы помочь. Что я должен сделать?» «Знаешь, это какой-то бред», – сказал Колен. «Я в отчаянии и в то же время немыслимо счастлив. Здорово, когда так дико чего-то хочется». «Мне хочется», – продолжил он, помолчав, – «лежать на выгоревшей траве. Ну, знаешь, как солнце припекает, и земля совсем пересохла, а трава желтая, как солома, и ломкая-ломкая, а в ней полно-полно всяких букашек, и они мечутся по сухому мху. Лежать ничком и смотреть на все это. А чтоб поблизости была каменная изгородь и корявые деревья с листочками. Тогда сразу все отлегает». «И еще Хлоя?» – спросил Шик. «И Хлоя, конечно», – сказал Колен. «Хлоя в идее». Они снова помолчали. Этой паузой воспользовался графин, чтобы издать хрустальный звук, который эхом прокатился по стенам. «Налить тебе еще немного сатерна?» – спросил Колен. «Да», – сказал Шик, – «спасибо». Николя принес десерт, нарезанный ломтями ананас в апельсиновом креме. «Спасибо, Николя», – сказал Колен. «Что, по-вашему, мне надо делать, чтобы вновь встретиться с девушкой, в которую я влюблен?» «Вообще-то говоря, месье, такой случай, конечно, можно себе представить, но я должен признаться, месье, что со мной этого никогда еще не было». «Естественно», – сказал Шик. «У вас фигура, как у Джонни Вейсмюллера, не каждый может этим похвастаться». «Благодарю вас, месье, за столь лестный отзыв, он тронул мое сердце», – признался Николя. «А месье я могу посоветовать», – продолжал он, обращаясь к Колену, «попытаться собрать посредством того лица, у которого месье виделся с особой встречи, с коей для месье столь желательно хоть какие-нибудь сведения о привычках и знакомствах этой особы». «Несмотря на всю сложность ваших оборотов, Николя», – сказал Колен, «вы в самом деле дали мне разумный совет. Но когда человек влюблен, он, как известно, глупеет. Потому я не сказал Шику, что уже давно хотел бы это сделать». Николя тем временем отправился на кухню. «Этот парень неоценим», – сказал Колен. «Да», – согласился Шик, – «он прекрасно готовит». Они выпили еще сатерна. Николя вернулся с огромным тортом на подносе. «Дополнительный десерт», – объявил он. Колен взял нож, но, поглядев на белую глазированную поверхность торта, резать не решился. «Он слишком красив», – сказал Колен. «Давайте немного подождем». «Ожидание», – сказал Шик, – «это прелюдия в минорной тональности». «Почему ты так говоришь?» – спросил Колен. Он взял бокал Шика и налил в него вина, густого и легкого, как сжатый эфир. «Не знаю», – сказал Шик. «Мне вдруг пришло это в голову». «Попробуй», – сказал Колен. Они подняли бокалы и выпили все до дна. «Невероятно», – сказал Шик, и в глазах его заполыхали красные огоньки. Колен схватился рукой за грудь. «Вот это да», – сказал он. «Ни на что другое не похоже». «Это совершенно не важно», – сказал Шик. «Ты тоже ни на кого не похож». «Уверен, что если его много выпить». «Уверен. Уверен, что если его много выпить, Хлоя тут же придет». «Это еще не факт», – сказал Шик. «Ты меня не подначивай», – сказал Колен, протягивая свой бокал. Шик наполнил оба. «Погоди», – сказал Колен. Он погасил плафон и маленькую лампу, освещавшую стол. Только в углу мерцал зеленоватый свет лампадки под шотландской иконой, глядя на которую Колен обычно медитировал. «О», – прошептал Шик. Вино в хрустальных бокалах фосфорисцировало и переливалось всеми цветами, и сверкание это, казалось, исходило от мириад радужных искр. «Пей», – сказал Колен. Они выпили,
Отцвет вина остался у них на губах. Колин снова повернул выключатель. Он нетвердо стоял на ногах. «Один раз не в счет», — сказал он. «По-моему, мы можем допить бутылку». «Не разрезать ли торт?» — спросил Шик. Колин схватил серебряный нож и принялся чертить спираль на белой глазированной поверхности. Внезапно он остановился и с изумлением посмотрел на то, что получается. «Я сейчас попробую сделать одну штуку», — сказал он. Одной рукой он взял из стоящего на столе букета острый лист астролиста, другой – торт, и, быстро вращая его на кончике пальца, осторожно опустил лист колючки в прочерченную им борозду. «Послушай», — сказал он. И Шик явственно услышал Хлою в аранжировке Дюка Эллингтона. Шик посмотрел на Колена. Тот был бледен, как полотно. Шик взял у него из рук нож и решительным движением всадил в торт. Он разрезал его пополам и увидел, что внутри лежит новая статья Партера для Шика, а для Колена — записка, в которой Хлоя назначила ему свидание.

16 главы. Колин стоял на углу площади и ждал Хлою. Площадь была круглой, были на ней голуби, церковь, сквер, скамейки, а на проезжей части машины и автобусы. Солнце тоже ждало Хлою, но оно могло тем временем забавляться, бросать, например, тени, проращивать дикую фасоль, играть со ставнями и пристыдить фонарь, все еще горящий из-за беспечности дежурного электрика. Колин теребил край перчатки и сочинял первую фразу, которую скажет Хлоя. По мере того, как час свидания приближался, фраза эта все быстрее менялась. Он не знал, что Хлое предложить. Может быть, пойти в кондитерскую пить чай? Но там царит такая тоска, и эти прожорливые сорокалетки, которые поглощают по 7 пирожных подряд, отставив мизинчики. Нет, это не для него. Обжорство он прощал только мужчинам, для которых оно еще имеет какой-то смысл и не умаляет присущего им достоинства. Кино тоже исключается, она никогда не согласится. И в депутата дром ее не поведешь, ей там не понравится, и телячьи бега не годятся, она испугается. И в больницу Сен-Луи нельзя, туда не пускают. И Лувр он отверг, ведь там за ассирийскими херувимами притаились сатиры. И уж, конечно, о вокзале Сен-Лазар не может быть и речи, там нет ни единого поезда, одни только тележки для багажа. Здравствуйте. Хлоя подошла не с той стороны, с которой он ее ждал. Он стал поспешно снимать перчатки, но запутался от растерянности, угодил себе кулаком по носу, произнес «Уф!» и пожал ей руку. Она рассмеялась. «Что это у вас такой смущенный вид?» На ней была шуба из пушистого меха цвета ее волос, такая же шапочка и короткие сапожки с меховой оторочкой. Она коснулась локтя колена. «Возьмите меня под руку. Что-то вы сегодня нерасторопны». «Верно. В тот раз у меня лучше получалось», — признался Колин. Она снова засмеялась, поглядела на него и засмеялась еще громче. «Вы смеетесь надо мной?» — жалобно сказал Колин. «Это не милосердно». «Вы рады меня видеть?» — спросила Хлоя. «Да», — сказал Колин. Они пошли по первому попавшемуся тротуару. Маленькое розовое облако спустилось с неба и повисло над ними. «Могу спуститься пониже», — предложила оно. «Валяй», — сказал Колин. И облако окутало их. Внутри него было тепло и пахло корицей и сахаром. «Нас теперь не видно», — сказал Колин. «Но мы их видим». «Облако все-таки довольно прозрачное», — сказала Хлоя. «Не обольщайтесь». «Неважно. Так все-таки чувствуешь себя лучше», — сказал Колин. «Что будем делать?» «Всего лишь гулять. Вам не будет скучно?» «Тогда говорите мне какие-нибудь слова». «Я не знаю настолько хороших слов», — сказала Хлоя. «Но можно поглядеть витрины. Вот хоть эту. Как интересно». В витрине красивая женщина лежала на пружинном матрасе. Она была обнажена по пояс, и электрический прибор белыми шелковистыми щетками массировал ей грудь снизу вверх. Надпись гласила: «Берегите вашу обувь. Пользуйтесь только гуталином антипод преподобного Шарля». «Хорошие мысли», — сказала Хлоя. «При чем тут это?» — сказал Колин. «А массаж куда приятнее, когда его делают рукой». Хлоя покраснела. «Не говорите таких вещей. Я не люблю ребят, которые говорят всякие гадости девушкам». «Я в отчаянии. Я не хотел». У Колина и в самом деле был такой отчаянный вид, что она улыбнулась и даже слегка потрясла его за руку, чтобы показать, что не сердится. В другой витрине толстяк в фартуке мясника резал младенцев. Это была наглядная пропаганда общественной благотворительности. «Вот на что уходят деньги», — сказал Колин. «Убирать все это каждый вечер стоит, наверное, очень дорого». «Но ведь младенцы не настоящие», — с тревогой сказала Хлоя. «Как знать. В общественных благотворительных заведениях младенцев навалом», — сказал Колин. «Мне это не нравится», — сказала Хлоя. «Прежде таких ужасных витрин не было. Я не считаю, что это шаг вперед». «Неважно», — сказал Колин. «Это ведь действует только на тех, кто и без того верит в подобные глупости». «А это что такое?» — спросила Хлоя.
В витрине было выставлено гладкое, круглое, как шар, брюхо на колесах с резиновыми шинами. А под ним надпись: «И на вашем не будет складок, если вы его погладите электрическим утюгом». «Да ведь я его знаю!» — воскликнул Колен. «Это брюхо Сержа, моего бывшего повара. Как оно здесь очутилось?» «Какая разница?» — сказала Хлоя. «Стоит ли горячиться из-за этого живота? К тому же он такой огромный». «Но Серж так хорошо готовил». «Пошли отсюда», — сказала Хлоя. «Я не хочу больше смотреть витрины. Мне это не нравится». «Что же мы будем делать?» — спросил Колен. «Может, выпьем где-нибудь чаю?» «О, сейчас не время. И вообще я это не очень люблю». Колен вздохнул с таким облегчением, что подтяжки его затрещали. «Это что за звук?» «Я наступил на сухую ветку», — покраснев, объяснил Колен. «Не пойти ли нам погулять в Булонский лес?» — предложила Хлоя. Колен с восторгом посмотрел на нее. «Отличная мысль, там сейчас никого нет». Хлоя покраснела. «Я не из-за этого. К тому же», — добавила она мстительно, — «мы будем ходить только по главным аллеям, чтобы не промочить ноги». Она взяла его под руку, и он слегка прижал к себе ее локоть. «Пойдем по подземному переходу», — сказал он. Вдоль всего перехода с обеих сторон тянулись огромные вольеры, где городские уборщики держали запасных голубей для скверов и памятников. Там находились также питомники для воробьев и питомнички для воробушков. Люди избегали пользоваться этим переходом, потому что все эти птицы махали крыльями, и от этого возникал невероятный сквозняк, вздымавший белые и сизые перышки. «Они что, вообще никогда не перестают трепыхаться?» — спросила Хлоя, надвигая на лоб меховую шапочку, чтобы ее не унес ветер. «Они все время меняются», — сказал Колен. Он никак не мог справиться с развивающимися полами своего пальто. «Давайте пройдем поскорее мимо клеток с голубями. Воробьи не поднимают такого ветра», — сказала Хлоя, прижимаясь к Колену. Они прибавили шагу и вышли из опасной зоны. Облачко не последовало за ними под землю, оно избрало кратчайший путь и уже ждало их у выхода.

0: Темно-зеленая скамейка оказалась сыроватой, но по этой аллее почти никто не ходил, и им было тут неплохо. «Вам не холодно?» – спросил Колин.
1: «Нет, из-за облачка», – ответила Хлоя. «Но все же я могу к вам придвинуться».
0: Вырвалось у Колина, и он покраснел. Ощущение было удивительное. Он обнял Хлою за талию. Шапочка была у нее надета на бок, и у самых его губ оказалась копна блестящих волос. «Мне хорошо с вами», — сказал он. Хлоя ничего не сказала в ответ. Она только учащенно задышала и незаметно еще плотнее прижалась к нему. Колин говорил ей теперь почти в самое ухо. «Вам не скучно?» — спросил он. Она покачала головой, и Колину удалось, воспользовавшись этим движением, еще к ней приблизиться. «Я...» — шепнул он уже ей прямо в ухо, но в этот момент она как бы случайно повернула голову, и Колин поцеловал ее в губы. Это длилось недолго, зато в следующий раз получилось уже куда лучше, и тогда он уткнулся лицом в волосы Хлои, и так они сидели, не говоря ни слова. «Как мило, что вы пришли, Ализа», — сказал Колин. «Но вы будете единственной девушкой».
1: «Неважно», — сказала Ализа. «Шик не против». Шик это подтвердил, но, по правде говоря, голос Ализы был не очень веселым.
0: «Хлои нет в Париже», — сказал Колин. «Она укатила на 3 недели на юг со своими предками».
1: «Так ты, наверное, очень несчастен».
0: «Что ты? Я еще никогда не был так счастлив», — сказал Колин. «Я как раз хотел вам объявить о нашей помолвке».
1: «Поздравляю», — сказал Шик. Он старался не глядеть на Ализу.
0: «Что с вами происходит?» — спросил Колин.
1: «Похоже, где-то заело».
0: «Все в порядке», — сказала Ализа. «Просто Шик глупый».
1: «Да нет», — запротестовал Шик. «Не слушай ее, Колин. Ничего не происходит».
0: «Вы говорите одно и то же, но не согласны друг с другом», — сказал Колин. «Значит, кто-то из вас врет, а может и оба. Давайте ужинать».
1: Они прошли в столовую.
0: «Садитесь, Ализа», — сказал Колин, — «а вот сюда, рядом со мной, вы мне расскажете, в чем дело».
1: «Шик совсем глупый», — сказала Ализа. «Он говорит, что не должен больше жить со мной, потому что у него нет денег, чтобы меня обеспечить. Ему, видите ли, стыдно, что он на мне не женится».
0: «Я негодяй», — сказал Шик.
1: «Право, не знаю, что вам сказать».
0: Колин сам был так счастлив, что все это его невероятно огорчило.
2: «Дело ведь не только в деньгах», — сказал Шик. «А еще и в том, что родители Ализы не согласятся на наш брак и будут правы. В одной из книг Партра как раз описана подобная история».
3: «Это великолепная книга», — сказала Ализа. «Вы ее не читали, Колин?»
0: «Вот вы какие», — сказал Колин. «Не сомневаюсь, что вы по-прежнему тратите все свои деньги на Партра».
1: Шик и Ализа потупили глаза.
0: «Это моя вина», — сказал Шик. «Ализа больше ничего не тратит на Партра. С тех пор, как она живет со мной, она почти перестала им заниматься». В голосе Шика звучал упрек.
1: «Я люблю тебя больше, чем Партра». Она готова была расплакаться.
0: «Ты прелесть», — сказал Шик, — «я тебя не стою. Но коллекционировать Партра — это мой порок, а инженеру, к сожалению, это не по карману».
1: «Я в отчаянии», — сказал Колин. «Я так хочу, чтобы у вас все было хорошо. Разверните-ка ваши салфетки».
0: Под салфеткой Шика лежал томик блевотины, переплетенный в кожу вонючки, а под салфеткой Ализы – массивное золотое кольцо во вкусе Бенвенуто Тошнини.
3: «О!» – воскликнула Ализа.
0: Она обвела руки вокруг шеи Колина и поцеловала его.
1: «Ты мировой парень», – сказал Шик. «Не знаю, как тебя отблагодарить. Впрочем, ты сам понимаешь, что я не могу отблагодарить тебя так, как хотел бы».
0: Колин несколько приободрился, и Ализа была в этот вечер на редкость хороша.
1: «Какие у вас духи?» – спросил Колин.
0: «Хлоя душится орхидеевой квинтэссенцией».
3: «Я не употребляю духов», – сказала Ализа.
2: «Это ее естественный запах», – добавил Шик.
0: «Просто чудо!» – воскликнул Колин. «Вы пахнете лесом, где течет ручей и бегают крольчата».
1: «Расскажите нам о Хлое», – попросила Ализа, которая явно была польщена.
0: Николя принес закуски.
1: «Здравствуй, Николя», – сказала Ализа. «Как ты поживаешь?»
0: «Хорошо», — сказал Николя и поставил поднос на стол.
1: «Ты меня не поцелуешь?» — спросила Ализа.
0: «Не стесняйтесь, Николя», — сказал Колин. «Вы доставили бы мне большое удовольствие, если бы согласились с нами поужинать».
1: «Да-да», — сказала Ализа. «Поужинай с нами».
0: «Месье
2: ее повергает меня в смущение», — сказал Николя. «Не могу же я сесть за стол в таком виде».
1: «Послушайте, Николя», — сказал Колен, «вы можете, если хотите, переодеться, но я вам просто приказываю поужинать с нами».
2: «Благодарю вас, месье», — сказал Николя. «Пойду переоденусь».
1: Он расставил закуски и вышел.
2: «Ну, так вернемся к Хлое», — сказала Ализа.
1: «Ешьте, пожалуйста», — сказал Колен. «Не знаю, что это такое, но должно быть вкусно».
2: «Не томи нас», — сказал Шик.
3: «Я женюсь на Хлое через месяц», — сказал Колен. «Но мне хотелось бы, чтобы это было завтра».
1: «Да, вам везет». Колену стало стыдно своего богатства.
2: «Послушай, Шик», — сказал он, — «возьми у меня деньги».
1: Ализа с нежностью посмотрела на Колена. Он был настолько открытым, что видно было, как голубые и сиреневые мысли пульсируют в венах его рук.
2: «Это вряд ли нам поможет», — сказал Шик.
1: «Тогда бы ты смог жениться на Ализе», — сказал Колен.
2: «Ее родители против», — ответил Шик, — «а я не хочу, чтобы она с ними ссорилась. Она еще маленькая».
1: «Вовсе я не маленькая», — сказала Ализа, выпрямляясь на мягком сиденье, чтобы они обратили внимание на ее соблазнительную грудь.
2: «Он совсем не это имеет в виду», — перебил ее Колен.
1: «Послушай, Шик, у меня есть 100 тысяч инфлянков, я дам тебе четверть этой суммы, и вы сможете спокойно жить. Будешь продолжать работать, и тогда вы вполне сведете концы с концами».
2: «Я никогда не смогу отблагодарить тебя должным образом», — сказал Шик.
1: «Не надо меня благодарить», — сказал Колен. «Просто меня в жизни интересует счастье не всех людей, а каждого в отдельности».
2: Раздался звонок в дверь.
1: «Пойду открою», — сказала Ализа. «Я ведь здесь самая маленькая, вы сами меня в этом упрекаете». Она встала, и ножки ее засеменили по мягкому ковру. Это был Николя, который вышел из квартиры черным ходом и теперь возвращался через парадный в пальто из плотного драпа в зелено-бежевую елочку и в американской фетровой шляпе. Перчатки его были из свиной кожи, а ботинки из настоящего крокодила. Но во всем своем великолепии он предстал, лишь сняв пальто. На нем оказался пиджак из коричневого вельвета в перламутровый рубчик и синие в радужный отлив брюки с обшлагом в 5 пальцев, включая большой.
2: «Ого!» — воскликнула Ализа. «Да чего же ты шикарен! Как дела, племянница? Все такая же красивая!» И он провел рукой по ее груди и бедрам.
1: «Пошли ужинать», — сказала Ализа.
2: «Привет, друзья», — сказал Николя, входя в комнату.
1: «Наконец-то вы решили разговаривать нормально», — сказал Колен.
2: «Конечно, я могу по-всякому. Но послушайте», — продолжал он, — «не перейти ли нам всем на «ты»?»
1: «Охотно», — подхватил Колен. «Опусти-ка свою задницу на стул».
2: Николя сел напротив Шика.
1: «Положи себе закуски», — сказал Шик.
2: «Ребят, вы согласны быть моими шаферами на свадьбе?»
1: «Заметано», — сказал Николя. «Только чур, чтоб с нами в паре не оказалось мордовороток».
2: «Знаем, как это бывает».
1: «Я попрошу Ализу и Исиду быть подружками невесты»,

Колен бежал по улице. Свадьба будет замечательная. Завтра, завтра утром придут все мои друзья. Улица вела к Хлое. Хлоя, ваши губы нежны, ваша кожа золотиста, как персик, ваши глаза видят все как надо, а ваше тело бросает меня в жар. Разноцветные стеклянные шарики катились по тротуару, за ним бежали дети. Пройдут месяцы, долгие-долгие месяцы, а я все буду целовать вас с ненасытной жадностью. Пройдет столько месяцев, столько дней в году, сколько часов в году, сколько минут в году. А все не исчерпаются поцелуи, которыми я хочу покрыть ваши руки, ваши волосы, ваши глаза, вашу шею. Ему повстречались три маленькие девочки. Они водили хоровод и выводили песенку, вписывая поющий треугольник в танцующий круг. Хлоя, я хотел бы, чтобы ваши груди прижались к моей груди, чтобы мои ладони

Он толкнул дверь и вошел в лавку. «Мне нужны цветы для Хлои», — сказал он. «Когда их доставить?» — спросила цветочница. Она была молодая, хрупкая, с красивыми руками и очень любила цветы. «Завтра утром. Ко мне домой тоже надо отправить побольше цветов, чтобы вся наша комната была ими завалена. Лилиями, белыми розами и гладиолусами и еще другими белыми цветами. Но главное, не забудьте большой букет».

Братья де Море, близнецы, одевались, чтобы отправиться на свадьбу. Их очень часто приглашали в качестве свадебных пидералов, потому что выглядели на редкость представительно. Старшего звали Кориолан. У него были черные вьющиеся волосы, белая нежная кожа, невинный взгляд, прямой нос и голубые глаза, опущенные желтыми ресницами. Младший по имени Пегас выглядел точно так же, с той лишь разницей, что ресницы его были зелеными, и этого обычно оказывалось достаточным, чтобы отличить их друг от друга. Они выбрали карьеру педиков по необходимости и по склонности, но так как они очень хорошо зарабатывали, выступая в качестве свадебных педералов, им уже почти не приходилось работать, и, увы, это пагубное безделье толкало их время от времени в объятия порока. Вот накануне, например, Кориолан побаловался с одной девицей, и теперь Пегас, стоя перед трильяжем и натирая себе чресло спермацетовым кремом в мужских объятиях, весьма сурово его отчитывал. «Нет, ты скажи мне, в котором часу ты вчера пришел домой?» – допытывался Пегас. «Не помню», – отмахнулся Кориолан. «Оставь меня в покое, занимайся своим делом». Кориолан выщипывал себе брови с помощью медицинского пинцета. «Ты ведешь себя непристойно», – сказал Пегас. «Девочка, если бы только твоя тетя это видела». «Подумаешь, а ты что, никогда этим не занимался, нет?» – грозно наступал на него Кориолан. «Скажи, когда?» – с некоторой тревогой в голосе спросил Пегас. Он прекратил себя массировать и сделал несколько приседаний перед зеркалом. «Ладно, не будем уточнять», – сказал Кориолан. «А то сквозь землю провалишься от стыда. Застегни-ка мне лучше ширинку». У них были брюки особого покроя с ширинками сзади, которые трудно застегнуть самому. «А, вот видишь», – ухмыльнулся Пегас. «Тебе нечего сказать». «Ну ладно, хватит», – повторил Кориолан. «Чья свадьба сегодня?» «Колен женится на Хлое», – сказал брат с гримасой отвращения. «Чего это ты?» – удивился Кориолан. «Парень, что надо». «Да он-то парень, что надо», – подхватил Пегас, не скрывая своего вожделения. «Но она! У нее такие круглые груди, что просто невозможно вообразить ее мальчишкой». Кориолан покраснел.

Надстоятель вышел из стрижницы в сопровождении пьяномаря и священка. У всех троих в руках были картонки с украшениями для храма. «Когда придет грузовик с краскомазами», — сказал он, обернувшись к священку, «распорядитесь, Жозеф, чтобы заехал прямо в алтарь». Странное дело, но почти всех священков на свете зовут почему-то Жозефами. «Будем красить в желтый?» — спросил Жозеф.

будет музыкантов?» – спросил священник. 7 на 10 до 3, – ответил пьяномарь. «И 14 пивунчиков», – с гордостью добавил настоятель. Священник аж свистнул. «А венчаются только двое», – сказал он и причмокнул с восхищением. «Да», – сказал настоятель, – «вот что значит быть богатым». «Народу будет много?» – спросил пьяномарь. «Очень много», – сказал священник. «Я возьму красную алебарду и красную трость с набалдашником». «Нет», – сказал настоятель, – «на этот случай нужна желтая алебарда и лиловая трость, это будет изысканнее». Они остановились под хорами. Настоятель отыскал в одном из столпов, подпирающих свод, едва заметную дверцу и отворил ее. Они гуськом стали подниматься по узкой винтовой лестнице. Сверху сочился слабый свет. «Тяжело», — сказал настоятель. Священник, поднимавшийся последним, поддакнул ему. Пьяномарю, который шел между ними, деться было некуда, ему пришлось согласиться. «Еще 2,5 витка», — сказал настоятель. Наконец они вышли на хоры, расположенные против алтаря на высоте 100 метров над церковным полом, который трудно было разглядеть сквозь туман. Облака беспрепятственно вплывали в храм и огромными хлопьями проносились по среднему нефу. «Погода будет отличная», — сказал пьяномарь, принюхиваясь к облакам. «Пахнет тимьяном». «Немного отдает и лакрицей», — добавил священник. «Надеюсь, церемонии удастся на славу», — сказал настоятель. Поставив картонки на пол, они принялись украшать стулья музыкантов. Священник разворачивал праздничные покрышки, сдувая с них пыль, и передавал пьяномарю и настоятелю. Вздымавшиеся над их головами каменные столпы соединялись где-то там, в едва различимой вышине. Матовый бело-кремовый известняк, обласканный нежным сиянием дня, отражал ровный и мягкий свет, а под самой кровлей густела бирюзовая синева. «Надо надраить микрофоны», — сказал настоятель священнику. «Вот сейчас разверну последнюю покрышку и займусь этим», — ответил священник. Он вынул из сумки красную суконку и принялся энергично тереть подставку ближайшего микрофона. Всего их было 4 штуки, расположенных в ряд перед стульями музыкантов. Микрофоны эти были подключены к особому механизму для того, чтобы каждая мелодия включала соответствующий колокольный звон. Внутри же храма звучала только музыка. «Скорее, Жозеф», — сказал пьяномарь. «Мы с Эммануэлем уже все закончили». «Подождите меня», — попросил священник. «Чуточку терпения, мне осталось работы на 5 минут, не больше». Пьяномарь и настоятель прикрыли картонки крышками и аккуратно составили их в угол хоров, чтобы по окончании церемонии снова все убрать. «Готово!» — воскликнул священник. Они пристегнули лямки парашютов и грациозно прыгнули в пустоту. Зашелестел шелк, распустились 3 пестрых цветка, и безо всяких осложнений ноги всех троих одновременно коснулись отполированных плит каменного пола.

0: По-твоему, я красивая?
1: Хлоя смотрела на свое отражение в воде аквариума, дно которого было посыпано серебряным песком. В нем резвилась красная рыбка, то и дело выплывая на поверхность. На плече Хлои сидела серая мышка с черными усами, потирала лапками мордочку и любовалась разноцветными бликами на воде. Хлоя уже натянула чулки цвета своей золотистой кожи, легкие, как дымок ладана, и надела белые лайковые туфли на высоком каблуке. Больше на ней ничего не было, если не считать тяжелого браслета из синего золота, от которого ее узкое запястье казалось еще более хрупким. «Ты находишь, что мне уже пора одеваться?» Мышка сбежала с ее круглого плеча, примостилась на груди и взглянула на Хлою снизу вверх, как бы утвердительно отвечая на ее вопрос. «Тогда мне придется спустить тебя на пол. Знаешь, сегодня вечером ты вернешься к Колену, так что попрощайся со всеми здешними мышами». Хлоя посадила мышку на ковер, посмотрела в окно, приподняв занавеску, и подошла к своей кровати, на которой были разложены ее белые подвенечные платья, а также платья Ализы и Исиды, оба цвета воды. «Вы готовы?» В ванной комнате Ализа причесывала Исиду. На ней тоже были только чулки и туфли. «Что-то мы все не торопимся», — с нарочитой строгостью произнесла Хлоя. «Уж не забыли ли вы, подруги, что у меня сегодня свадьба?» «Еще целый час впереди», — ответила Ализа. «Успеем», — сказала Исида. «Ты ведь уже причесана». Хлоя засмеялась, тряхнув локонами. В ванной комнате, затуманенной паром, было жарко, и порозовевшая спина Ализы выглядела так привлекательно, что Хлоя нежно провела по ней ладонями. Исида сидела перед зеркалом, покорно доверив свою голову умелым рукам подруги. «Ой, щекотно!» — крикнула Ализа, засмеявшись. Хлоя нарочно касалась тех мест, где щекотно, пробегая пальцами по ее бокам до бедер. Теплая кожа Ализы чуть вздрагивала от ее прикосновений. «Из-за тебя Ализа испортит мою прическу», — сказала Исида, которая, чтобы не терять времени, делала себе маникюр. «Да чего же вы обе красивые!» — воскликнула Хлоя. «Жаль, что вы не можете в таком виде пойти на свадьбу. Как бы мне хотелось, чтобы на вас ничего не было, кроме чулок и туфель». «Иди, младенец, одеваться», — сказала Ализа, «а то опоздаем». «Поцелуй меня», — сказала Хлоя. «Я так счастлива». Ализа вытолкнула ее из ванной. Хлоя присела на кровать, и хотя она была одна в комнате, смеялась, глядя на кружева своего платья. Прежде всего она надела целлофановый лифчик и трусики из белого сатина, в которых ее изящные формы приобрели уже совсем

Ну что, порядок? Спросил Колин. Нет еще, ответил Шик. Вот уже в 14-й раз он пытался завязать галстук Колена, но у него ничего не получалось. Может, наденешь перчатки, предложил Колен. Зачем, удивился Шик. Думаешь, получится лучше? Не знаю, просто пришла такая мысль, ответил Колен. Но я не настаиваю. Как хорошо, что мы занялись этим делом загодя, сказал Шик. Конечно, но мы все равно опоздаем, если не справимся. Справимся, справимся. Шик снова быстро проделал весь ряд строго определенных движений и с силой потянул за концы галстука. Галстук с треском разорвался посередке, и обе его половины беспомощно повисли в руках Шика. «Уже третий по счету», — заметил Колен с отсутствующим видом. «Я знаю», — сказал Шик. «Ничего страшного». Он сел на стул и, задумавшись, потер себе подбородок. «Ума не приложу, в чем дело», — сказал он. «Я тоже», — сказал Колен. «Но это противоестественно». «Да», — сказал Шик, — «безусловно». «Попробую завязывать, не глядя». Шик взял четвертый галстук и небрежно накинул его Колену на шею, с подчеркнутым интересом глядя в это время глазами за залетевшим в комнату шмелем. Подсунув длинный конец под короткий, он сделал петлю, потом отвернул этот конец направо, протащил снизу, но как раз в этот момент его взгляд, к несчастью, ненароком упал на полузавязанный узел, который тут же затянулся, да так туго, что крепко-накрепко прихватил его указательный палец. Шик застонал от боли. «Вот сука, будь он неладен!» «Он сделал тебе больно?» – сочувственно спросил Колен. Шик усердно сосал палец. «Ноготь посинеет», – вздохнул он. «Бедняга», – сказал Колен. Шик пробормотал что-то и взглянул на Колена. «Стоп!» – прошептал он. «Шикарно получилось! Замри!» И, не сводя глаз с злополучного узла, Шик отступил на несколько шагов, схватил со столика флакон с фиксатором для пастельных мелков, медленно поднес к губам трубочку пульверизатора и на цыпочках подошел к Колену, который с невозмутимым видом напевал, демонстративно уставившись в потолок. Струя распыленного лака ударила галстук точно в середину узла, он встрепенулся и замер навеки, пригвожденный к месту застывающей смолой.

0: Колен вышел из дома вместе с Шиком. К Хлое они отправились пешком. Николя должен был присоединиться к ним прямо в церкви. Он еще не вынул из духовки приготовленные по рецепту Гуфе блюда, которое, как он ожидал, произведет сенсацию. На их пути находился книжный магазин, перед которым Шик так и застыл. В центре витрины сверкал, словно драгоценность, экземпляр затхлости Партра в лиловом софьяновом переплете, украшенном гербом герцогини де Будуар.
1: «О, — воскликнул Шик. Ты только погляди!»
0: «Что?» — спросил Колен, подходя к витрине.
1: «А, это...»
0: «Да», — прошептал Шик. У него от вожделения слюнки потекли. Вскоре под ногами Шика образовался маленький ручеечек и заструился к краю тротуара, обтекая неровности асфальта.
1: «Ну и что?» — спросил Колен. «У тебя же он есть».
0: «Не в таком переплете», — ответил Шик.
1: «Да ну его к черту, пошли, мы спешим», — сказал Колен.
0: «Он стоит не меньше инфлянка, а то и двух», — сказал Шик.
1: «Наверно», — согласился Колен, двинувшись дальше.
0: Шик стал рыться в карманах.
1: «Колен», — позвал он. «Одолжи мне немного денег».
0: Колен снова остановился. Он печально покачал головой.
1: «Тех 25 тысяч инфлянков, которые я тебе обещал, боюсь, хватит ненадолго».
0: Шик покраснел и опустил голову, но руку протянул. Схватив деньги, он опрометью кинулся в лавку. Колен, помрачнев, ждал его, но, увидев сияющего от счастья Шика, он снова покачал головой, правда, на этот раз с сочувствием, и едва заметно улыбнулся.
1: «Ты просто спятил, мой бедный Шик. Сколько ты за нее отдал?»
0: «Какое это имеет значение?» — ответил Шик. «Идем, идем скорее». Они прибавили шагу. Шик летел, как на крыльях. Возле дома Хлои толпились зеваки и с любопытством разглядывали красивый белый лимузин, который только что подкатил к подъезду. За рулем сидел шофер в свадебной ливрее, а салон был обит белым мехом. Там циркулировал теплый воздух и играла музыка. Небо по-прежнему оставалось голубым, облака легкими и пушистыми. На дворе было еще холодно, впрочем, без особых излишеств. Зима подходила к концу. Пол лифта вздулся у них под ногами и, конвульсивно содрогаясь, доставил Колена и Шика на нужный этаж. Двери раздвинулись, они вышли и позвонили. Хлоя ждала их. Кроме прозрачного лифчика, трусиков и чулок, на ней было всего лишь два слоя белой кисеи и длинные тюлевые фата, не спадающие с плеч, так что голова ее была не покрыта. Возле Хлои стояли Ализа и Исида, одетые точно так же, только в платьях цвета воды. Их пышные волосы блестели на солнце и падали на плечи благоухающими тяжелыми волнами. Прямо глаза разбегались, но не у Колена. Однако он не решился обнять Хлою, чтобы не нарушить гармонию ее туалета. Зато он отыгрался на Ализе и Сиде, а они, видя, как он счастлив, платьев не берегли. Комната была заставлена белыми цветами, присланными Колену, а на подушке раскрытой постели лежал лепесток красной розы. Запах цветов и аромат девушек сливались воедино, и Шику показалось, что он пчела в улье. У Ализы в волосах была сиреневая орхидея, а у Исиды пунцовая роза, а у Хлои большая белая камелия. В руках Хлоя держала букет лилий, а на ее запястье рядом с тяжелым браслетом из синего золота поблескивали сплетенные, никогда не вянущие, будто лакированные листья плюща. Кольцо, которое ей надели на палец при помолвке, было украшено круглыми и продолговатыми бриллиантиками, расположенными таким образом, что они составляли имя Колен, написанное азбукой Морзе. Из огромной корзины цветов в углу высовывалась макушка кинохроникера, который отчаянно крутил ручку своей камеры. Колен с Хлоей несколько секунд позировали ему, потом их сменили Шик, Ализа и Исида. А затем все двинулись к дверям и вошли все вслед за Хлоей в лифт, трос коего сразу так растянулся, что даже не пришлось нажимать на кнопку. Надо было только всем выскочить на первом этаже, не то замескавшийся снова ввился бы в опустевшей кабине наверх. Шофер распахнул дверцу машины. Три девушки и Колен сели сзади, Шик спереди, и лимузин тронулся. Люди на улице оборачивались им вслед и восторженно махали руками. Им казалось, что едет президент, а потом шли дальше, и почему-то мысли их вертелись вокруг блестящих золоченых предметов. До церкви было не очень далеко. Описав элегантную сердцоиду, машина остановилась у портала. На паперти между двумя богато орнаментированными пилястрами надстоятель, пьяномарь и священник встречали прибывших.
1: Портал был задрапирован белыми шелковыми полотнищами, свисавшими до пола, и на этом фоне 14 пивунчиков танцевали балет. Они были в белых блузах, коротких красных штанишках и белых башмачках. Девочки были одеты точно так же, с той лишь разницей, что вместо штанишек были на них красные плиссированные юбочки, а в волосах у каждой торчало по красному перу. Надстоятель бил в барабан, Пьяномарь играл на флейте, а священок задавал ритм маракасами. Припев они подхватывали все вместе. Потом священок попытался отбить чечетку и, находясь в контракт со своим басом-смычком, заставил его исполнить сверхмодный хорал на подобающую случаю музыку. Семьюжды 10 и 3 музыканта уже сидели наверху и играли, а колокола звенели, не умолкая. Вдруг оркестр зазвучал в разнобой, потому что дирижер, увлекшись, подошел к самому краю хоров и свалился вниз. Правда, его заместитель тут же встал за пульт, и в тот момент, когда дирижер шмякнулся на каменные плиты, музыканты рванули аккорд, чтобы заглушить шум падения, но церковь, тем не менее, сотряслась до основания. Колен и Хлоя восхищенно глядели на представление, которое давали надстоятель, Пьяномарь и священок, а два священочка, подручные священка, стояли позади всех у дверей, ожидая момент, когда надо будет подать алебарду. Надстоятель, жонглируя палочками, отстучал на барабане брек. Пьяномарь извлек из своей флейты такое пронзительное мяуканье, что половина святош, сгрудившихся на ступеньках, чтобы поглазеть на невесту, тут же впали в экстаз, а священок порвал последним аккордом все струны своего контрабаса. Тогда 14 пивунчиков гуськом спустились со ступенек паперти к машине и выстроились двумя рядами. Мальчики справа, девочки слева. Первой вышла Хлоя. Она вся сияла и была просто неотразима в своем белом платье. За ней появились Ализа и Исида. Тут как раз подошел Николя и присоединился к группе. Колен взял под руку Хлою, Николя и Сиду, Шик Ализу, и все три пары стали подниматься по церковным ступеням. Вслед за ними пошли братья Демаре, Кориолан справа, Пегас слева, и пивунчики, прихорашиваясь на ходу, тоже шагали парами. Тем временем надстоятель, Пьяномарь и священок отложили музыкальные инструменты и, взявшись за руки, закружились в хороводе. Колен и его друзья подошли к порталу уже в ином порядке, а именно, Колен оказался в паре с Ализой, Николя с Хлоей, а Шик с Исидой. Вслед за ними по-прежнему шагали братья Демаре, но на сей раз Пегас был справа, а Кориолан слева. Надстоятели и его кунаки, перестав кружиться, возглавили торжественную процессию и, запев старый григорианский хорал, вдруг со всех ног ринулись в глубину храма, в то время как юные священочки раскалывали о голову входящих тонкие хрустальные флакончики со святой водой и украшали волосы каждого кусочками дымящегося ладана, который у мужчин вспыхивал желтым пламенем, а у женщин лиловым. Вагонетки стояли прямо у входа. Колен с Ализой сели в первую и тотчас же покатились по рельсам. Вагонетка промчалась по темному пропахшему религии коридору с невообразимым грохотом, и музыка тоже гремела во всю мощь. Вагонетка вышибла дверцу, преграждавшую путь, и повернула точно на 90 градусов. И вот тут-то Колену и Ализе привиделся в зеленоватом свете лик святого, который так ужасно гримасничал, что Ализа в испуге прижалась к Колену. Паутина, лохмотьями свисавшая с потолка, щекотала им лица, и в памяти всплывали обрывки молитв. Вторым видением был образ Пресвятой Девы, а когда перед ними предстал сам Сын Божий с весьма кислой миной и подбитым глазом, Колен вспомнил, наконец, всю молитву и смог повторить ее Ализе. Оглушительно задребезжав, вагонетка въехала под своды бокового нефа и остановилась. Колен выпрыгнул и, показав Ализе, где ей сесть, остался ждать Хлою, которая прикатила следом. Народу в нефе было полным-полно. Пришли все их знакомые, они слушали музыку и наслаждались пышностью церемонии. Пьяномарь и священок, оба в парадном облачении, появились первыми, подпрыгивая на радостях, а за ними вышел надстоятель, ведя под руку архиепископа. Все встали, а архиепископа усадили в большое кресло. Скрип стульев на каменных плитах церковного пола был исполнен божественной гармонией. Внезапно музыка смолкла. Надстоятель опустился на колени перед алтарем и трижды ударил лбом оземь. Пьяномарь направился к колену Хлое, а священок тем временем расставил пивунчиков по обе стороны алтаря. В храме воцарилась мертвая тишина. Люди даже дыхание затаили. Пучки лучей от множества люстр дробились в золоте церковной утвари и разлетались в разные стороны, расчерчивая свод и стены храма широкими желтыми и лиловыми полосами, что делало неф похожим на брюшко гигантской осы, разумеется, если представить его изнутри. Где-то высоко-высоко невнятно зазвучал хор. Плывущие над головами облака терпко пахли кориандром и горными травами. В церкви было жарко, и все собравшиеся погрузились в атмосферу благодушия и расслабленности. Колен и Хлоя стояли коленопреклоненные на обитых белым бархатом скамеечках перед алтарем и, взявшись за руки, ждали начала венчания. Тем временем надстоятель торопливо листал страницы толстого фолианта, потому что забыл все ритуальные слова, но он то и дело оборачивался, чтобы поглядеть на Хлою. Так ему понравилось ее платье. Наконец он захлопнул книгу, выпрямился и махнул рукой регенту. Раздались звуки увертюры. Надстоятель набрал в грудь воздуха и под аккомпанемент 11 засурдининых труб затянул первые фразы молитвы. Архиепископ мирно дремал в кресле, опершись о посох. Он знал, что его разбудят, когда подойдет его черед. И увертюра, и песнопение были выдержаны в манере традиционных блюзов. Колен попросил, чтобы во время обручения был исполнен старый, всем известный мотив Хлои в аранжировке Дюка Эллингтона. Перед Коленом на стене висело распятие. Иисус, пригвожденный к большому черному кресту, казалось, был счастлив, что его пригласили сюда, и с интересом наблюдал за происходящим. Колен держал Хлою за руку и со смутной улыбкой глядел на Христа. Он чувствовал себя немного утомленным. Венчание обошлось ему очень дорого, 5000 инфлянков, и он радовался, что церемония удалась на славу. Алтарь был убран цветами. Колену нравилась музыка, которую теперь исполняли. Он увидел стоящего перед ним надстоятеля и узнал молитву. Тогда он медленно прикрыл веки, слегка наклонился вперед и произнес «Да». Хлоя тоже сказала «Да», и тогда надстоятель энергично пожал ей руку. Оркестр грянул с новой силой, и архиепископ встал, чтобы произнести напутствие новобрачным. Освященник, протиснувшись между двумя рядами гостей, больно ударил Шика палкой по пальцам за то, что он не слушал, а лишь

архиепископ ушел. Молодые стояли в трезнице, и все подходили к ним, чтобы пожать им руки и обругать на счастье. Кое-кто давал им советы насчет брачной ночи, а уличный торговец, заглянувший сюда на огонек, предложил им набор порнографических открыток для пополнения образования. Колян и Хлоя вдруг очень устали. Музыка в церкви все еще играла, гости танцевали, ели божественное мороженое, запивая святой газированной водой с сиропом. К ней подавали маленькие бутербродики с треской, которые все трескали с большим аппетитом. Надстоятель переоделся в будничную сутану с дыркой на заду, но он как раз собирался купить себе новую, так как рассчитывал прикарманить изрядный куш из тех 5000 инфлянков, которые заплатили за свадьбу. Кроме того, как водится, обсчитал оркестр и наотрез отказался заплатить дирижеру, поскольку тот расшибся еще до увертюры. Пьяномаре священник помогали пивунчикам разоблачиться, чтобы поскорее убрать их костюмы. Причем священник занимался исключительно девочками. Священочки, которых пригласили на халтуру, уже смылись. Грузовик с краскомазами уже стоял перед церковью. Они собирались отскоблить желтую и фиолетовую краски, чтобы снова разложить им по маленьким баночкам. Рядом с Коленом и Хлоей стояли Ализа с Шиком и Исида с Николя и тоже принимали поздравления. Особенно тут усердствовали братья Демаре. Когда Пегас замечал, что его братец слишком уж плотно прижимается к Исиде, он изо всех сил щипал его за бедро и обзывал извращенцем. Теперь в трезнице оставалось всего лишь человек 12 самых близких друзей Колена и Хлои, которых пригласили на дневной прием. Наконец все двинулись к выходу, окинув прощальным взглядом цветы, украшавшие алтарь. Когда они вышли на паперть, холодный ветер обжег им лица. Хлоя закашлялась и быстро сбежала по ступенькам к теплой машине. Там она забилась в уголок в ожидании Колена. Остальные наблюдали с паперти, как увозят музыкантов в тюремной машине, поскольку все они сидели за долги. Музыкантов набилось в кузов, как сельдей в бочке, и они в отместку подняли ужасный шум. Изо всех сил задудели в свои трубы, особенно усердствовали скрипачи.

0: Спальня Колена была, несомненно, квадратной, с высоким потолком. А окно тянулось 50-сантиметровой стеклянной лентой вдоль всей стены в 120 сантиметрах от пола, устланного мохнатым светло-оранжевым ковром. Стены были обиты натуральной кожей. Кровать стояла не на полу, а на своего рода антресолях, построенных на половине высоты комнаты. Наверх вела лесенка из умуренного дуба, отделанная латунью. Ниша под антресолями служила будуаром. Там стояли книги и мягкие кресла, а также висела фотография Далай-ламы. Колен еще спал. Хлоя только проснулась и глядела на него. Волосы ее растрепались, и от этого она казалась еще более юной. На кровати не было ничего, кроме простыни, на которой они лежали. Все остальные постельные принадлежности почему-то оказались разбросанными по комнате, хорошо прогретые огнедышащими бронзбойтами. Хлоя сидела, уперев подбородок в колени, и терла глаза. Потом она потянулась и опрокинулась навзничь, примяв подушку. Колен лежал ничком и пускал слюни, словно старый младенец. Хлоя рассмеялась, встала на колени и, взяв его за плечи, сильно тряхнула. Колен проснулся и принялся целовать ее раньше, чем открыл глаза. Хлоя с охотой поддавалась ему, подводя его к избранным местам. Ее кожа янтарная и душистая была похожа на марципан. Серая мышка с черными усами взобралась к ним по лесенке и сообщила, что пришел Николя и ждет их. Они вспомнили о предстоящем путешествии и разом вскочили на ноги. Мышка воспользовалась этим и основательно поработала над коробкой шоколадных конфет, стоящей у изголовья кровати. Они быстро умылись, надели дорожные костюмы и поспешили на кухню. Николя пригласил их позавтракать в своих владениях. Мышка пошла было за ними, но остановилась в коридоре. Она хотела поглядеть, почему солнце сегодня не сияли так ярко, как обычно, и при случае наорать на них за это. «Ну, как вам спалось?» – спросил Николя. Под глазами у него темнели синяки, а цвет лица был землистый. «Превосходно!» – сказала Хлоя и плюхнулась на стул, потому что ноги ее не держали. «А ты?» – спросил Колен. Он поскользнулся и сел на пол, не попытавшись даже подняться. «Я проводил Исиду домой», – ответил Николя, – «и она, как водится, предложила мне выпить». «А ее родителей не было дома?» – спросила Хлоя. «Нет», – подтвердил Николя. «Были только две кузины, и они упросили меня остаться». «Сколько им лет?» – коварно спросил Колен. «Точно не знаю», – сказал Николя. «Но на ощупь я дал бы одной не меньше 16 и не больше 18 другой». «Ты провел с ними ночь?» – спросил Колен. «Угу. Они слегка выпили, так что мне пришлось убаюкивать всю троицу. У Исиды широченная кровать. Там было как раз еще одно место. Я не хотел тревожить вас и остался там спать». «Спать?» – переспросила Хлоя. «Кровать эта, видно, была очень неудобная, потому что вид у тебя, я бы сказала...» Николя смущенно покашлял и чрезмерно деловито стал возиться со своими электрическими приборами. «Попробуйте-ка это», – сказал он, меняя тему разговора, и подал начиненные финиками и сливами глазированные абрикосы в ароматном сиропе. «А машину ты сможешь вести?» – спросил Колен. «Попробуем», – ответил Николя. «Как вкусно!» – воскликнула Хлоя. «Поешь с нами?» «Я предпочел бы что-нибудь бодрящее». И на глазах Колена и Хлои он составил для себя чудовищную смесь из кварты белого вина, ложки уксуса, 5 яичных желтков, 2 устриц и 100 граммов рубленного мяса, залитого сливками и посыпанного щепоткой гипосульфида натрия. Все это исчезло в его глотке со свистом пущенного на полную мощность циклотрона. «Как пошло?» – спросил Колен и рассмеялся, увидев гримасу Николя. «Порядок!» – через силу ответил Николя. И в самом деле синяки под глазами у него разом исчезли, словно их стерли смоченной в бензине ваткой, а лицо заметно посвежело. Он фыркнул, как конь, стиснул кулаки и зарычал. Хлоя с некоторой тревогой взглянула на него. «У тебя схватило живот, Николя?» – спросила она. «Наоборот!» – рявкнул он. «Все как рукой сняло. Сейчас подам вам еще одно блюдо и в путь». Большой белый лимузин осторожно продвигался вперед, объезжая рытвины. Колен и Хлоя сидели сзади и глядели в окно, но им было как-то не по себе от проносящегося мимо пейзажа. Небо висело совсем низко, красные птицы едва не задевали телеграфные провода, поднимаясь и опускаясь вместе с ними от столба к столбу. их пронзительные крики отражались в свинцовой воде луж. «Почему ты велел свернуть на эту дорогу?» – спросила Хлоя у Колина. «Так короче», – ответил он. «Да и по-другому нельзя. Старое шоссе в конец износилось. Все так и норовили по нему промчаться, потому что над ними всегда ясное небо. И вот теперь остался только этот путь. Не волнуйся, Николя хорошо ведет машину». «Ненавижу этот тусклый свет, эту мглу», – сказала Хлоя. Ее сердце колотилось, словно стиснутое жесткой скорлупой. Колин положил ей руку на плечи и бережно, как котенка, обхватил пальцами ее тонкую шею. «Да-да», – прошептала Хлоя и, поеживаясь от щекотки, чуть втянула голову в плечи. «Не убирай руку, мне страшно одной». «Хочешь, я подниму, пес, цветные стекла?» – предложил Колин. «Ага, пусть будет попестрей». Колин нажал на зеленые, синие, желтые и красные кнопки, и разноцветные фильтры заменили автомобильные стекла. Теперь Колин и Хлоя оказались словно внутри радуги, и цветные тени плясали по белому меху сиденья каждый раз, когда машина проскакивала мимо телеграфных столбов. Хлоя почувствовала себя лучше. Равнина по обе стороны дороги была покрыта жиденьким, ползучим, блекло-зеленоватым мхом, да кое-где мелькали растрепанные деревья с корявыми стволами. Воздух был недвижим, даже малый ветерок не рябил жидкую грязь, которая черными фонтанами разлеталась из-под колес. Николя изо всех сил старался не потерять дороги. Он с трудом удерживал машину посреди не в конец разбитого скользкого шоссе. «Не волнуйтесь», — сказал он, обернувшись к Хлое. «Осталось совсем чуть-чуть. Скоро дорога изменится». Хлоя посмотрела в правое окно и вздрогнула. Привалившись к телеграфному столбу, чешуйчатая тварь провожала их пристальным взглядом.
1: «Гляди, Колин, кто это?»
0: «Не знаю. По-моему, оно не злое». «Это рабочие из бригады, обслуживающие телеграфную линию», — сказал Николя через плечо. «Все они носят вот такие противогрязевые комбинезоны».
1: «Это жутко уродливо», — прошептала Хлоя.
0: Колин поцеловал ее. «Не волнуйся, Хлоя, ведь он всего-навсего человек». Грунт под колесами как будто уплотнился, рыжеватый свет забрезжил над горизонтом. «А вот и солнце», — сказал Колин. «Погляди». Николя покачал головой. «Нет, это медные копи. Мы мимо них проедем». Мышь, сидевшая рядом с Николя, навострила ушки. «Да», — сказал Николя, — «скоро будет тепло». Дорога повернула несколько раз. Жидкая грязь дымилась. Машина пробивалась сквозь завесу белых испарений с сильным запахом меди. Наконец грязь совсем затвердела, и обнаружилось шоссе, пыльное и растрескавшееся. Вдалеке перед ними, как раз над огромной раскаленной плитой, дрожал воздух.
1: «Мне здесь не нравится», — сказала Хлоя. «Может, объедем другой дорогой?»
0: «Другой дороги нет», — сказал Колин.
1: «Не хочешь ли ты почитать Гуффе? Я взял его с собой».
0: Кроме этой книги, они ничего не взяли из вещей, так как рассчитывали покупать все необходимое в пути. «Давай опустим цветные стекла», — предложил Колин. «Давай. Теперь стало светлее». Внезапно дорога еще раз повернула, и они оказались посреди медных рудников, которые раскинулись ярусами по обе стороны шоссе. Бескрайняя пересохшая равнина, покрытая зеленоватой медной рудой, уходила за горизонт. Сотни рабочих в герметических комбинезонах возились вокруг огнедышащих горнов. Другие складывали угольные брикеты, которые непрерывно подвозили электровагонетки в аккуратные пирамиды. Медь от жары плавилась и текла красными ручьями, окаймленными бордюром из твердого, как камень застывшего ноздреватого шлака. Ручьи эти впадали в большие резервуары, откуда медь выкачивали насосами и гнали по овальным трубам.
1: «Какая ужасная работа», — сказала Хлоя.
0: «Зато платят хорошо», — сказал Николя. Несколько рабочих остановились, чтобы поглядеть на проезжающую машину. Их взгляды не выражали ничего, кроме презрения и, пожалуй, насмешки. Это были широкоплечие и сильные люди, и вид у них был невозмутимый.
1: «Они нас ненавидят», — сказала Хлоя. «Поедем поскорей».
0: «Они на работе», — сказал Колин.
1: «Ну и что?» — сказала Хлоя.
0: Николя прибавил газу, и автомобиль мчался по растрескавшемуся шоссе под урчание машины, бульканье плавящейся меди. «Мы скоро выскочим на старую дорогу», — сказал Николя.

0: «Почему они так высокомерны?» – спросила Хлоя. «Ведь работать не очень-то приятно».
1: «Принято считать иначе», – сказал Колен. «Работают по привычке и как раз для того, чтобы не думать».
0: «Во всяком случае, выполнять работу, которую могут делать машины, – полный идиотизм».
1: «Должен же кто-то делать машины», – сказал Колен.
0: «О, конечно», – воскликнула Хлоя. «Чтобы получить яйцо, нужна курица. Но когда есть курица, можно получить не одно яйцо, а целую кучу. Следовательно, лучше начать с курицы».
1: «Надо бы узнать, что мешает выпускать машины. Вероятно, просто не хватает на это времени. Люди тратят все время на то, чтобы жить, а на работу у них не остается времени».
0: «А может быть, совсем наоборот?» – спросила Хлоя.
1: «Нет», – ответил Колен. «Если бы у них было время сделать машины, они могли бы потом ничего не делать. Я хочу сказать, что они работают, чтобы жить, вместо того, чтобы работать над созданием машин, которые дали бы им возможность жить, не работая».
0: «Это чересчур сложно», – заметила Хлоя.
1: «Нет, это очень просто. Конечно, такие перемены могут произойти только постепенно, но когда подумаешь, сколько времени уходит, чтобы сделать то, что так быстро изнашивается...
0: По-твоему, рабочие не предпочли бы сидеть дома и целовать своих жен, и ходить в бассейн и на танцы?»
1: «Нет», – сказал Колен, – «потому что они об этом не думают.
0: Даже если они считают, что работать хорошо, разве они в этом виноваты?»
1: «Нет, не виноваты. Ведь им все твердят: труд священен, работать хорошо, это благородно, труд превыше всего, и только трудящиеся имеют право на все. Но при этом общество организовано так, что они работают все время и просто не успевают воспользоваться своими правами».
0: «Выходит, они глупые?»
1: «Да, глупые», – сказал Колен. «Поэтому и согласны с теми, кто им внушает, что нет ничего выше труда. Таким образом, они ни о чем не думают и не стараются освободиться от бремени такой работы».
0: «Давай поговорим о чем-нибудь другом», – предложила Хлоя. «Я от этого устала. Скажи мне лучше, нравятся ли тебе мои волосы?»
1: «Я тебе уже говорил».
0: Он посадил ее к себе на колени и снова почувствовал себя совершенно счастливым. «Я тебе уже говорил, что люблю тебя и в целом, и в частности».
1: «Тогда переходи к частностям», – сказала Хлоя, и с гибкостью змейки

Простите, месье, не угодно ли месье здесь остановиться? Спросил Николя. Машина затормозила у придорожной гостиницы. Шоссе было уже хорошим, с гладким покрытием, испещренным солнечными бликами, которые так эффектно выглядят на рекламных фотографиях, а по обе его стороны раскинулся прекрасный ландшафт. Деревья правильной цилиндрической формы, свежая травка, освещенная солнцем, коровы, пасущиеся на луговинах, источенные червяком ветхие ограды, живые изгороди из цветущей жимолости, яблони, усыпанные яблоками, желтые листья, собранные в аккуратные кучки, кое-где снежные овраги, для разнообразия пальмы, мимоза, а в саду гостиницы северные сосны и еще вихрастый огненно-рыжий мальчишка, который гонит по дороге двух овец и одну пьяную собаку. По одну сторону шоссе дул сильный ветер, по другую же ветра не было вовсе. Каждый выбирал то, что ему нравится. Тень отбрасывали не все деревья, а лишь некоторые, и только в одной из канав квакали лягушки. «Да, давайте здесь остановимся», — ответил Колен. «Все равно до юга нам сегодня уже не добраться». Николя распахнул дверцу и вылез из машины. На нем был красивый шоферский костюм из свиной кожи и элегантная кожаная каскетка. Он отошел на два шага и оглядел автомобиль. Колен и Хлоя тоже вышли. «Наш экипаж, увы, не блещет чистотой», — сказал Николя. «Ведь мы ехали по такой грязи». «Неважно», — сказала Хлоя. «В гостинице мы попросим, чтобы его помыли». «Пойди узнай, есть ли у них свободные номера», — сказал Колен. «И не грозит ли нам здесь смерть от голода». «Слушаюсь, месье», — ответил Николя и приложил два пальца к козырьку каскетки, словно стараясь вывести Колена из себя. Он толкнул калитку из вощеного дуба и нервно вздрогнул, когда ладонь его прикоснулась к обтянутой бархатом ручке. Гравий захрустел у него под ногами, затем он поднялся по ступенькам каменной лестницы и исчез в вестибюле. Жалюзи на окнах были опущены, и изнутри не доносилось ни звука. Солнце подпекало упавшие в траву яблоки, и из них прямо на глазах проклевывались новорожденные зелененькие яблоньки, которые тут же зацветали и начинали плодоносить крохотными наливными яблочками. Яблоньки третьего поколения выглядели уже зелено-розовым мхом, и с них то и дело сыпались на землю яблочки-бусинки. Несколько стрекозлят зажужжали на солнышке, предаваясь невнятным забавам, одна из которых заключалась в быстром волчковании на месте. На ветреной стороне шоссе какие-то злаки волнами склоняли колосья и гудели под сурдинку, а первые палые листья с тихим легким шелестом прилежно учились летать. Стайка жуков, трепеща крыльями, пыталась влететь против ветра с глухим бульканьем, подобным плеску плицев колесного парохода, который поднимается вверх по речке к большим озерам. Колен и Хлоя стояли рядом, молча греясь на солнышке, и сердца у обоих стучали в ритме буги-вуги. Стеклянная дверь тихо скрипнула. Появился Николя. Он был весь расхристанный, а каскетка криво сидела на голове. «Они что, вытолкали тебя в зашей?» — спросил Колен. «Никак нет, месье», — ответил Николя. «Они готовы принять месье и мадам и заняться машиной». «А что с тобой случилось?» — воскликнула Хлоя. «А-а-а!» – махнул рукой Николя. «Хозяина не оказалось на месте. Пришлось обратиться к его дочери». «Ты хоть застегнись», – сказал Колен. «У тебя неприличный вид». «Покорнейше прошу, месье, меня извинить, но я подумал, что ради двух хороших номеров стоит принести такую небольшую жертву». «Переоденься, пожалуйста, раз ты не можешь без этого нормально разговаривать», – попросил Колен. «Ты играешь в дурака на моих нервах». Хлоя остановилась у маленького сугроба. Снежинки были пушистые и свежие, они ослепляли белизной и не таяли. «Погляди, какая прелесть», — сказала она Колену. «Под снегами цвели примулы, васильки и маки». «Ага», — ответил Колен. «Только зря ты трогаешь снег, простудишься». «Да что ты, нет», — сказала Хлоя, и вдруг зашлась кашлем, похожим на треск рвущегося шелка. «Милая моя Хлоя!» Колен обнял ее и притянул к себе. «Не кашляй так ужасно, мне больно». Она выпустила снежинки из рук, и они медленно, словно пух, упали на землю и снова засверкали на солнце. «Мне не нравится этот снег», — пробормотал Николя, но тут же спохватился. «Я прошу месье извинить меня за то, что я позволил себе высказаться». Колен снял полуботинок с ноги и швырнул его Николя в лицо. Но тот как раз в эту секунду нагнулся, чтобы оттереть пятнышко на своих брюках. Услышав за собой звон разбитого стекла, Николя выпрямился. «О, месье», — проговорил он с упреком, — «это ведь окно вашей комнаты». «Ну и черт с ним, воздуха будет больше. И тебе наука, чтоб ты не вел себя как идиот».
Опираясь о плечо Хлои, Колен поскакал на одной ноге к дверям гостиницы. Разбитое стекло тут же начало отрастать. По краям рамы уже появилась тоненькая прозрачная пленка опалового цвета, отливающая цветами радуги.

0: как ты спал?» – спросил Колян.
1: «Недурно. А ты?» – ответил Николя, не надевший в то утро шоферской одежды.
0: Хлоя зевнула и придвинула к себе кувшин с каперсовым сиропом. «Из окна так дуло, что я не могла уснуть».
1: «Разве оно не затянулось стеклом?» – спросил Николя.
0: «Не совсем. Родничок пока не зарос, и сквозь него садил ветер. Утром у меня заложила грудь, она забилась снегом».
1: «Это просто ужасно», – сказал Николя. «Ну, я их обматерю самым строгим образом. Так мы сейчас едем дальше?»
0: «Нет, после обеда», – ответил Колян.
1: «Надо будет снова надеть шоферский костюм».
0: «О, Николя», – пригласил ему Колян, – «если будешь продолжать в таком же духе, я тебя...»
1: «Хорошо», – перебил его Николя, – «но только не сейчас». Он залпом выпил кружку сиропа и доел бутерброд. «Загляну-ка я на кухню», – сообщил он, поднимаясь из-за стола и с помощью карманной дрели поправляя узел на галстуке. Он вышел из комнаты, и звуки его шагов постепенно затихали, видимо, в направлении кухни.
0: «А мы что будем делать, милая моя Хлоя?»
1: «Целоваться. Это уж потом.
0: А дальше?»
1: «Дальше?»
0: «Этого я не могу произнести вслух».
1: «Ясно. Ну а еще потом?»
0: «Потом уже пора будет обедать. Обними меня, мне холодно. Этот снег...»
1: Солнце лилось в комнату золотистыми волнами.
0: «Здесь не холодно», — сказал Колян.
1: «Да», — согласилась Хлоя, прижималась к нему.
0: «Но мне холодно. А еще потом я напишу письмо Ализе».

Улица была из конца в конец запружена народом. Все яростно толкались, пытаясь прорваться в зал, где Жан Соль должен был читать свою лекцию. Люди прибегали к самым изощренным уловкам, чтобы обмануть бдительных экспертов-искусствоведов, поставленных для проверки подлинности пригласительных билетов, поскольку в продажу были пущены десятки тысяч подделок. Кто-то приезжал на катафалках, но полицейские протыкали гробы длинными стальными пиками, навеки предваждая ловчил к дубовым доскам. И тогда те и вправду давали дуба, что, к слову сказать, представляло известное удобство, так как новопредставленные оказывались уже упакованными для похорон. Данная операция приносила ущерб только истинным покойникам, потому что от нее страдали их саваны. Многие почитатели Жан-Соля сигали на парашютах со специальных самолетов. В аэропорту Бурже шла форменная драка, чтобы попасть на такой самолет. И становились мишенями для пожарников, которые, струя из бронспойта, загоняли смельчаков прямо на сцену, где и топили их, как котят. Находились и такие, кто пытались проникнуть в здание по трубам для нечистот. Но стоило им ухватиться пальцами за края канализационных колодцев, чтобы выбраться наружу, как их били подкованными каблуками по суставам, а дальнейшее было уже делом крыс. Но ничто не могло умерить пыл одержимых поклонников лектора. Однако, надо признаться, вовсе не те, что тонули, а другие упорствовали в своих отчаянных попытках проникнуть в зал. И тысячеголосый рокот толпы не угасал, а напротив поднимался к зениту, распространяясь по Поднебесью раскатистым пещерным гулом. Только чистые, ко всему причастные, посвященные являлись обладателями подлинных приглашений, отличить которые от фальшивых не составляло, кстати, труда. И потому эти избранные души беспрепятственно двигались по узенькому коридору, отгороженному вдоль стен домов. Их охраняли стоящие через каждые 50 сантиметров тайные агенты, замаскированные под огнетушители. Однако счастливцев оказывалось все-таки чрезвычайно много, и в зал, уже забитый до отказа, то и дело врывались вновь прибывшие. Шик появился здесь еще накануне. За баснословные деньги швейцар согласился, чтобы Шик заменил его, но это оказалось возможным только после того, как Шик ломом перебил ему левую ногу. Когда речь шла о партере, Шик не скупился на инфлянке. А Лиза и Исида вместе с ним ждали появления лектора. Они тоже провели тут ночь, боясь пропустить такое событие. В темно-зеленой униформе швейцара Шик был просто неотразим. С тех пор, как Колен подарил ему 25 тысяч инфлянков, он все больше пренебрегал своей работой. В зале собралась особая публика. Очкарики с блуждающими взглядами, всклокоченными волосами, замусоленными окурками в зубах и громкой отрыжкой. Женщины с жидкими, словно траченными молью, косичками, плотно уложенными вокруг головы, в кожаных канатках с вытертыми белесыми пятнами на груди, надетых прямо на голое тело. В большом зале на первом этаже, потолок которого был наполовину застеклен, а наполовину расписан красками, разведенными на тяжелой воде, от этих многофигурных кресок зарождалось сомнение, представляет ли хоть какой-нибудь интерес жизни, если женские формы так безнадежно тяжелые и уродливы. Так вот, в зале набивалось все.

Студентов пытались посеять смуту в умах, скандируя искаженный текст Нагорной проповеди баронессы Орцы. Но Жан-Соль был уже на подступах к залу. Шик услышал, что на улице затрубил слон и высунулся в окно. Вдали, в глубине бронированного паланкина, вырисовывался силуэт Жана-Соля, а слоновья спина под ним, бугристая и морщинистая, в луче красного прожектора, казалась чем-то инопланетным. В четырех углах паланкина стояли отборные стрелки, держа на изготовку топорики. Слон прокладывал себе дорогу в толпе, шагая прямо по людям, и глухой топот его четырех колонн неумолимо приближался. Перед подъездом слон опустился на колени, и отборные стрелки сошли первыми. Изящно спрыгнув вслед за ними, Партер оказался в их кольце. Ловко орудуя топориками, стрелки повели Партера в зал. Полицейские заперли все двери, а Шик, подталкивая перед собой Ализу и Сиду, поспешил по потайному коридору за кулисы. В глубине сцены висел бархатный занавес, в котором Шик загодя проделал дырочки, чтобы все хорошо видеть. Трое молодых людей уселись на подушки и стали ждать. На расстоянии метра от них, не более, Партер готовился начать свою лекцию. Его гибкое аскетическое тело излучало особые флюиды, и публика, покоренная неотразимым обаянием любого его жеста, в томлении замирала, ожидая вожделенного сигнала к старту. Было много обмороков, связанных с внутриматочным перевозбуждением, которое охватывало главным образом женскую часть зала, и Ализа, и Сида, и Шик явственно слышали хриплое дыхание двух дюжин слушательниц и слушателей, которые пробрались под сцену и там, в кромешной тьме, на ощупь раздевались, чтобы занимать меньше места. «Ты помнишь?» — шепнула Ализа, с нежностью взглянув на Шика. «Еще бы! Там мы нашли друг друга». Он наклонился к Ализе и ласково поцеловал ее. «Вы тоже были там, под сценой?» — спросила Исида. «Да», — ответила Ализа, — «и это было очень приятно». «Не сомневаюсь», — сказала Исида. «Что это, Шик?» Шик как раз снимал крышку со стоящего рядом с ним большого черного прибора. «Фонограф», — ответил он. «Я приобрел его ради этой лекции». «Колоссально!» — воскликнула Исида. «Значит, сейчас можно и не слушать». «Конечно, а дома хоть всю ночь напролет слушай, но мы не будем этого делать, чтобы не заиграть пластинки. Прежде я должен сделать копии. Пожалуй, я даже закажу у фирмы «Крик» владельца серию этих пластинок для продажи». «Этот ящик влетел вам, небось, в копеечку», — сказала Исида. «Какое это имеет значение?» — ответил Шик. Ализа вздохнула. Вздох ее был таким легким, что услышала его только она одна. Да и то едва ли. «Все! Он начинает!» — воскликнул Шик. «Я положил свой микрофон рядом с микрофонами радиостудии. Они его не заметят». Жан-Соль начал говорить. Сперва ничего, кроме щелканья затворов, не было слышно. Фотографы, кинорепортеры просто удержу не знали. Потом один из них был сбит с ног отдачей своего и своей камеры, и тут же поднялось не весь что. Озверелые коллеги набросились на несчастного и принялись осыпать его порошком магния. Ослепительно вспыхнув, он ко всеобщему ликованию исчез навсегда, а полицейские отправили в тюрьму всех остальных репортеров. «Прекрасно!» — Шик ликовал. «Теперь я один буду обладать этой записью!» Публика, которая поначалу вела себя все более или менее спокойно, начала волноваться и все громче проявляла свое восхищение Партером, отзываясь восторженными воплями и аплодисментами буквально на каждое его слово. И это несколько затрудняло понимание того, что он говорил. «А вы не пытаетесь во все это вникнуть?» — сказал Шик. «Мы потом послушаем на свободе запись». «Тем более, что здесь все равно ничего не слышно», — подхватила Исида. «Он тих, как мышка. Кстати, у вас нет известий от Хлои?» «Я получила от нее письмо», — ответила Ализа. «Они уже приехали?» «Да, им все-таки удалось уехать, но они собираются вернуться раньше, чем думали, потому что Хлоя чувствует себя не очень хорошо», — сказала Ализа. «А Николя?» — спросила Исида. «С ним все в порядке. Хлоя пишет, что он вел себя просто ужасно с дочерьми всех хозяев гостиниц, где они останавливались». «Николя отличный парень», — сказала Исида. «Не понимаю, почему он работает поваром?» «Это действительно странно», — сказал Шик. «А что такого? Это куда лучше, чем коллекционировать парт», — рассказала Ализа и ущипнула Шиха за ухо. «Надеюсь, у Хлои ничего серьезного?» — спросила Исида. «Она не пишет, чем больна, но жалуется, что у нее ноет грудь», — ответила Ализа. «Хлоя такая красивая, невозможно себе представить, что она захворала». «Ой!» — прошептал Шик. «Смотрите, смотрите!»
часть застекленного потолка приоткрылась, и по периметру образовавшегося проема появились чьи-то головы. Оказывается,

Отважные поклонники парт разобрались на крышу и успешно провели задуманную операцию. Но на этих смельчаков наседали сзади такие же смельчаки, и чтобы удержаться, первым смельчакам пришлось изо всех сил вцепиться в края рамы. «Их можно понять», — сказал Шик. «Лекция совершенно выдающаяся». Партер вышел из-за стола и продемонстрировал слушателям муляжи различных типов блевотины. Самое прекрасное из них, непереваренное яблоко в красном вине, имело огромный успех. Шум стоял такой, что даже за занавесом, там, где сидели Ализа, Исида и Шик, стало уже почти невозможно разговаривать. «Когда же они приезжают?» — спросила Исида. «Завтра или послезавтра?» — ответила Ализа. «Мы их так давно не видели», — сказала Исида. «Да», — подхватила Ализа, — «со дня их свадьбы». «Что и говорить, свадьба удалась на славу», — воскликнула Исида. «Еще бы», — сказал Шик, — «ведь именно в тот вечер Николя проводил тебя домой». К счастью, в этот миг весь потолок обрушился, завалив зал, и это избавило Исиду от необходимости что-либо уточнять. Вихрем взметнулась битая штукатурка, выбеленные звездкой фигуры метались, спотыкались и падали среди обвалившихся кусков бетона, задыхаясь в ядовитом тяжелом облаке пыли, нависшем над обломками. Партер перестал читать. Он хохотал от души и хлопал себя поляшком, радуясь, что столько людей втянуто в это светопредставление. Но все же и он поперхнулся пылью и ужасно закашлялся. Шик лихорадочно нажимал на кнопки аппарата. Из фонографа выбился какой-то зеленоватый всполох, шустро пополз по паркету и скрылся в щели. За ним второй и третий. Шик вырубил ток как раз вовремя, чтобы не успел вылезти в омерзительного вида многоножка. «Что я делаю?» — воскликнул Шик. «Он вышел из строя, микрофон забит пылью!» Адское игрище в зале достигло своего апогея. Партер, дочитав лекцию, стал залпом пить воду прямо из графина. Он явно собрался уходить. Тогда Шик решился. «Я предложу ему выйти через заднюю дверь», — сказал он. «Уматывайте отсюда, я вас догоню».

0: Николя остановился посреди коридора. Два солнца и в самом деле теперь не заливали его, как прежде. Желтые керамические плитки как-то потускнели, они словно подернулись легкой пеленой, и солнечные лучи, вместо того, чтобы разбиваться, разлетаться во все стороны брызгами мельчайших металлических шариков, вяло лились на пол и растекались по нему бесформенными лужицами. Стены, изгрызенные солнечными зайчиками, уже не сверкали так ровно, как прежде. Впрочем, мышки, казалось, не были встревожены этими изменениями, не считая, правда, серой с черными усиками. Ее удрученный вид сразу же поразил Николя. Но он подумал, что мышка просто не хотела так быстро возвращаться домой, что она тоскует по новым знакомым, которых приобрела во время путешествия. «Ты недовольна?» – спросил он ее. Мышка с отвращением указала Николя на стены. «Да», – согласился Николя. «Что-то здесь изменилось. Раньше было лучше. Не пойму, в чем тут дело?» Мышка на минуту словно задумалась, потом горестно покачала головой и беспомощно развела лапками. «Я тоже не понимаю», — сказал Николя. «Даже когда протираешь стекла, ничего не меняется. Видимо, воздух здесь стал едким». Он еще постоял в задумчивости, покачал в свою очередь головой и пошел дальше. Мышка же скрестила лапки на груди и с отсутствующим видом принялась жевать, но тут же сплюнула, почувствовав вкус жевательной резинки для кошек. Продавец, видно, ошибся. Хлоя и Колен завтракали. «Ну как?» – спросил Николя, заглянув в столовую. «Дело идет на поправку?»
1: «Гляди-ка!» – воскликнул Колен. «Наконец-то ты заговорил нормально».
0: «Я не в форменной обуви», – объяснил Николя. «Я чувствую себя неплохо», – сказала Хлоя. Глаза ее блестели, щеки заливал румянец, и по всему было видно, что она счастлива вернуться домой.
1: «Она съела полпирога с курицей», – сказал Колен.
0: «Очень рад. Я его испек, не заглядывая в труды Гуфе». «Ну что же будем делать, Хлоя?» – спросил Колен. «И когда обедать?» – спросил Николя. «Мне хочется пойти вместе с вами двумя, и с Ализой, и с Исидой на каток, и в магазин, и на вечеринку», – сказала Хлоя. «И еще мне хочется купить зеленое кольцо».
1: «Ясно», – сказал Николя. «Тогда я, не теряя времени, займусь обедом».
0: «Только, пожалуйста, Николя, не надевай свою шоферскую одежду», – попросила Хлоя. «А то с тобой очень утомительно разговаривать, и тебе придется лишний раз переодеваться».
1: «Я пойду возьму деньги из сейфа, а ты, Хлоя, позвони друзьям. Мы отлично проведем день».
0: «Иду звонить», – сказала Хлоя.
1: Она встала из-за стола, побежала к телефону, сняла трубку и пронзительно мяукнула. Это означало, что ее надо соединить с Шиком.
0: Николя убирал со стола. Он нажал рычажок, и грязная посуда поползла на кухню прямо в мойку, поспрятанной под ковром в широкой пневматической трубе. Затем он вышел в коридор. Мышка, стоя на задних лапках, передними скребла одну из потускневших кафельных плиток. Протертый ей уголок сверкал, как прежде.
1: «Вот это да!» – воскликнул Николя. «У тебя получается!»
0: «Невероятно!» Мышка остановилась и, тяжело дыша, протянула Николя свои стертые в кровь лапки.
1: «О, ты себя изувечила», — сказал Николя. «Брось это. В конце концов, здесь и так немало солнца. Пошли, я тебя полечу».
0: Николя сунул мышку в нагрудный карман, а она, все еще задыхаясь и полузакрыв глаза, выставила наружу свои бедные израненные лапки. Колен, напевая, быстро вращал ручки замков своего сейфа. Тревога, которая мучила его последние дни, отлегла от сердца, и оно, это он чувствовал, обрело теперь форму апельсина. Беломраморный сейф с аметистовыми с черно-зелеными ручками был украшен инкрустациями из слоновой кости. Шкала указывала на наличие 60 тысяч инфлянков. Крышка сейфа откинулась, щелкнув, как хорошо смазанный замок, и Колен разом перестал улыбаться. Стрелка, освободившись от какой-то помехи, тут же двинулась по шкале и после некоторых колебаний остановилась на уровне 35 тысячных флянков. Он сунул руку в сейф и судорожно пересчитал деньги, проверяя точность показания. Прикинув в уме свои траты, он убедился, что все сходится. Из своих 100 тысяч инфлянков он 25 тысяч отдал Шику, чтоб тот женился на Ализе, 15 тысяч стоила машина, свадьба обошлась в 5 тысяч. Остальное разошлось по мелочам. Колен немного успокоился.
1: «Все нормально», — произнес он вслух, но заметил, что голос его дрогнул. Он взял сперва столько, сколько хотел, потом заколебался, усталым жестом положил половину назад и захлопнул крышку сейфа. Рукоятки, позвякивая как бубенчики, быстро завертелись. Он постучал по шкале, чтобы проверить, верно ли она указывает оставшееся количество денег. Затем он поднялся, застыл на несколько мгновений, пораженный огромностью сумм, которые ему пришлось потратить, чтобы создать Хлое ту жизнь, которой она достойна, и улыбнулся, вспомнив, какой растрепанной Хлоя была утром в постели, и округлости простыни, прикрывавшей ее тело, и янтарный цвет ее кожи, когда он скинул простыню. Но он тут же заставил себя снова думать, сосредоточиться на сейфе, потому что сейчас не время было думать о таких вещах. Хлоя одевалась. «Попроси Николя сделать бутерброды», — сказала она. «Нам пора уходить. Я всем назначила свидание у Исиды». Колян поцеловал ее в плечо, воспользовавшись вырезом платья, и побежал на кухню. Николя все еще возился с мышкой, он мастерил ей костыли из бамбука. «Вот», — сказал он, — «ходи на них до вечера, и все пройдет». «Что с ней?» — спросил Колян, погладив мышку по голове. «Оттирала кафель в коридоре», — объяснил Николя, — «и кусочек очистила, но она, бедняжка, стерла себе лапки». «Не волнуйся из-за плиток», — сказал Колян мышке, — «это само пройдет». «Не знаю», — сказал Николя. «Как-то странно, будто плиткам не хватает воздуха». «Вот увидишь, они снова заблестят», — сказал Колен. «Во всяком случае, я надеюсь». «Ты прежде этого никогда не замечал?» «Нет». Колен постоял немного у кухонного стола. «Возможно, кафель всегда со временем тускнеет», — сказал он. «Не заменить ли его?» «Это будет очень дорого стоить». «Да», — согласился Колен. «Лучше подождем». «Что ты хотел мне сказать?» — спросил Николя. «Не готовь обеда, сделай только бутерброды. Мы сейчас все вместе уедем». «Хорошо, я только оденусь». Николя опустил мышку на пол, и она засеменила к двери, пошатываясь на маленьких костылях. Даже сзади были видны кончики ее топорщившихся усов. Неведомую ей злую силу, чье-то недоброе присутствие, и не знала, как ей с этим совладать. Она все время кашляла, чтобы хоть немного потеснить противника, вцепившегося в ее плоть. Хлое казалось, что с каждым глубоким вздохом она живьем отдает себя во власть коварного, полного глухой ярости врага. Грудь Хлои едва вздымалась. Прикосновение гладких простынь к ее длинным голым ногам почему-то успокаивало. Сгорбившись, Колян сидел рядом и глядел на нее. Темнело, сумерки сгущались концентрическими кругами вокруг светящегося венчика лампы, вмонтированной в стену у изголовья кровати и прикрытой круглым плафоном из матового хрусталя.

0: «Давай послушаем музыку, Колин», — сказала Хлоя. «Поставь одну из твоих любимых пластинок». «Это утомит тебя», — ответил Колин, словно издалека. Он плохо выглядел. Сердце заполонило всю его грудь. Только сейчас он это заметил. «Ну, пожалуйста, прошу тебя», — сказала Хлоя. Колин встал, спустился по маленькой дубовой лестнице и зарядил проигрыватель пластинками. Динамики были во всех комнатах. Он включил тот, который висел в спальне. «Ты что поставил?» — спросила Хлоя. Она улыбнулась. Она сама знала. «Помнишь?» — спросил Колин. «Помню. Тебе больно?» «Не очень». При впадении реки в море всегда есть порог, который трудно преодолеть, где кипит вода и в пене кружатся обломки затонувших кораблей. Воспоминания нахлынули из темноты, натолкнулись на барьер между ночью за окном и светом лампы и то погружались в глубину, то выныривали на поверхность, оборачиваясь либо белесым брюшком, либо серебристой спинкой. Хлоя слегка приподнялась. «Сядь ко мне». Колин подошел к ней и лег поперек кровати так, что Хлоя могла положить голову на сгиб его левого локтя. Кружева тонкой ночной рубашки рисовали причудливые узоры на ее золотистой коже, трогательно набухшей в основании грудей. Хлоя пальцами стиснула плечо Колина. «Ты не сердишься?» «На что?» «На то, что у тебя такая глупая жена». Колин поцеловал Хлою в ямочку ее доверчивого плеча. «Спрячь руку, моя милая Хлоя, ты простынешь». «Мне не холодно. Слушай пластинку». В игре Джонни Ходжеса было что-то возвышенное, необъяснимое и абсолютно чувственное. Чувственность, так сказать, в чистом виде, освобожденная от всего телесного. Под воздействием музыки все углы комнаты округлились. Колин и Хлоя лежали теперь в центре некой сферы. «Что это?» – спросила Хлоя. «The mood to be wood», — ответил Колин. «Я это почувствовала», — сказала Хлоя. «А как же доктор войдет в комнату такой формы?» Николя открыл дверь. На пороге стоял доктор. «Я доктор», — сказал он. «Не угодно ли вам проследовать за мной?» И Николя повел доктора по коридору. «Вот», — произнес Николя, когда они оказались на кухне, «отведайте и скажите свое мнение». В большом сосуде из остекленевшего кремнисольдокальциевого соединения отстаивалось варево весьма своеобразного цвета. Оно отливало как пурпуром кассиуса, так и зеленью рыбленого пузыря, но при этом со слабым оттенком синеватого хрома. «Что это такое?» – спросил доктор. «Отвар», – объяснил Николя. «Это я вижу, но для чего он?» «Для бодрости». Доктор поднес сосуд к носу, осторожно понюхал, воодушевился, снова понюхал, но уже со смаком. Попробовал, потом залпом выпил и схватился обеими руками за живот, уронив при этом саквояж с инструментами для врачевания. «Ну как, действует?» – поинтересовался Николя. «Ух!» – крякнул доктор. «Эта вещь! Сдохнешь! Вы ветеринар?» «Нет», – сказал Николя. «Повар. Одним словом, сработало?» «В некотором роде я чувствую такой прилив сил». «Теперь пройдите, пожалуйста, к больной. Вы продезинфицированы». Доктор двинулся, но почему-то в обратном направлении. Судя по всему, ноги перестали его слушаться. «О!» – воскликнул Николя. «Гляди-ка! А вы в состоянии осмотреть больную?» «Видите ли, мне хотелось узнать мнение своего коллеги, поэтому я попросил прийти профессора Дерьмо». «Все ясно. Тогда, пожалуйста, пройдите вот сюда». И Николя отворил дверь черного хода. «Вы спуститесь тремя этажами ниже, поверните направо и окажетесь там, где нужно». «Понятно», — сказал доктор и стал спускаться, но вдруг обернулся и спросил: «А где я, собственно говоря, нахожусь?» «Тут, а где же еще?» — ответил Николя. «А, понятно», — сказал доктор. Не успел Николя захлопнуть за ним дверь, как Колин заглянул на кухню. «Кто это приходил?» — спросил он. «Доктор, но у него был такой идиотский вид, что я решил от него избавиться». «Но нам ведь так нужен врач», — сказал Колин. «Конечно», — сказал Николя. «Сейчас придет Дерьмо». «Тогда порядок». Снова зазвенел звонок. «Не бегай, я сам открою», — сказал Колин. В коридоре мышка стала взбираться по ноге Колина и в конце концов пристроилась на его правом плече. Колин прибавил шагу и открыл дверь профессору. «Здравствуйте», — сказал он. На профессоре были черный костюм и ярко-желтая сорочка. «Физиологически, — заявил он, — черное на желтом фоне является собой максимальный цветовой контраст. Добавляю, что данное сочетание не утомляет глаз и предупреждает несчастные случаи на улице».
1: «Наверное, — согласился Колен».
0: Профессору Дерьмо было лет 40. Их ему и давали, а больше он бы все равно не взял. Щеки его были лишены растительности, однако он носил маленькую остроконечную бородку и невыразительные очки. «Не угодно ли вам пройти со мной?» — сказал Колен.
1: «Не знаю», — сказал профессор. «Я колеблюсь».
0: В конце концов, он все же решился.
1: «Кто болен?» — спросил он.
0: «Хлоя», — ответил Колен.
1: «А, припоминаю мелодию».
0: «Да», — сказал Колен, — «это самое».
1: «Хорошо», — решился Дерьмо. «Пошли. Вы должны были сказать мне это раньше. Что с ней?»
0: «Я не знаю».
1: «Я тоже», — признался профессор. «Теперь я могу вам в этом признаться».
0: «Но вы разберетесь с тревогой?» — спросил Колен.
1: «Не исключено», — ответил профессор с сомнением в голосе.
0: «Следовало бы ее посмотреть».
1: «Так пошли?»
0: «Да, конечно». Колен повел было его в спальню, но вдруг спохватился.
1: «Только имейте в виду, она округлилась. Будьте осторожны», — предупредил он.
0: «Я к этому привык», — сказал Дерьмо.
1: «Она беременна?»
0: «Да нет», — воскликнул Колен. «Что за глупость? Комната круглая».
1: «Совсем круглая?» — спросил профессор.
0: «А вы что, ставили пластинку Эллингтона?»
1: «Да», — сказал Колен.
0: «У меня тоже есть его пластинки», — сказал Дерьмо.
1: «А вы знаете Slap Happy?»
0: «Я больше люблю», — начал было Колен, но, вспомнив, что Хлоя ждет, втолкнул профессора в комнату.
1: «Здравствуйте», — сказал профессор.
0: Он поднялся по лесенке к кровати.
1: «Здравствуйте», — ответила Хлоя. «Как поживаете?»
0: «Неважно», — воскликнул профессор. «Вот печень часто пошаливает. Вы знаете, что это такое?»
1: «Нет».
0: «Еще бы, откуда вам знать? У вас печень здоровая». Он подошел к Хлое и взял ее за руку.
1: «Горячая, не правда ли?»
0: «Я не чувствую», — ответила Хлоя.
1: «Конечно», — сказал профессор. «Это меня и беспокоит». Он присел на кровать.
0: «Я вас послушаю, если не возражаете».
1: «Пожалуйста».
0: Профессор вынул из своего саквояжа стетоскоп с усилителем и приложил мембрану к спине Хлои.
1: «Считайте», — попросил он.
0: Хлоя стала считать.
1: «Плохо считаете. После 26 идет 27».
0: «Да», — согласилась Хлоя. «Извините меня».
1: «Впрочем, достаточно. Вы кашляете?»
0: «Да», — сказала Хлоя и закашлялась.
1: «Что у нее, доктор?» — спросил Колен. «Это серьезно?»
0: ответил профессор.
1: «У нее что-то в правом легком, но я не знаю, что это».
0: «Как же быть?» — спросил Колен.
1: «Ей придется приехать ко мне, чтобы я мог ее всесторонне обследовать у себя в кабинете», — сказал профессор.
0: «Мне не хотелось бы, чтобы она вставала», — сказал Колен. «Вдруг ей опять станет плохо, как сегодня?»
1: «Этого бояться нечего. Я дам вам назначение, но его надо выполнять».
0: «Конечно, доктор», — сказала Хлоя. Она поднесла руку к рту и закашлялась.
1: «Не кашляйте», — сказал Дерьмо.
0: «Не кашляй, дорогая», — сказал Колен.
1: «Я не могу удержаться», — сказала Хлоя прерывающимся голосом.
0: «Я слышу какую-то странную музыку в ее легком», — сказал профессор. Вид у него был расстроенный.
1: «Так бывает, доктор?» — спросил Колен.
0: «Да как вам сказать?» — ответил профессор. Он потянул себя за бородку, и она с сухим щелчком вернулась на свое место.
1: «Когда к вам прийти, доктор?» — спросил Колен.
0: «Через 3 дня. Мне надо привести в порядок свою аппаратуру».
1: «А обычно вы ею не пользуетесь?» — удивилась Хлоя.
0: «Нет», — сказал профессор. «Я предпочитаю заниматься авиамоделизмом. А ко мне без конца пристают с консультациями. Вот уже год, как я все вожусь с одной моделью, и у меня не хватает времени довести ее до конца. Я просто прихожу в отчаяние».
1: «Конечно», — согласился Колен.
0: «Это настоящие акулы!» — воскликнул профессор. «Я всегда сравниваю себя с беднягой, потерпевшим кораблекрушение, которого со всех сторон окружили эти прожорливые хищники и ждут, когда он задремлет, чтобы опрокинуть его утлый член».
1: «Челн! Какой красивый образ!» — сказала Хлоя и засмеялась, но тихонько, чтобы снова не закашляться.
0: «Не будьте так доверчивы, милая», — сказал профессор Дерьмо и положил ей руку на плечо. «Это совершенно дурацкий образ, поскольку по справочнику, изданному 15 октября 1944 года, из 35 известных видов акул только 3 или 4 являются людоедами, но и они реже нападают на человека, чем человек на них».
1: «Как интересно вы рассказываете, доктор», — сказала Хлоя с восхищением.
0: Доктор ей явно нравился.
1: «Это не я, это справочник. На этом я вас покину».
0: Он громко чмокнул Хлою в правую щеку, похлопал ее по плечу и стал спускаться с антресолей. Правой ногой он зацепил левую, а левая зацепилась за последнюю ступеньку лесенки, и он грохнулся на пол.
1: «У вас тут весьма оригинальная конструкция», — заметил он Колену, энергично растирая себе поясницу. «Извините меня», — сказал Колен. «И кроме того», — добавил профессор, — «эта сферическая комната действует угнетающе. Поставьте пластинку «Slap Happy». Может быть, она примет прежний вид. А если нет, то вам придется ее обтесать». «Договорились», — сказал Колен. «Могу ли я предложить вам аперитив?» «Вполне», — сказал профессор. И прежде чем выйти из спальни, крикнул Хлое. «До свидания, детка!» Хлоя все еще смеялась. Она сидела в своей широкой кровати на антресолях, подсвеченной сбоку лампочкой, а снизу казалось, что она находится на ярко освещенной эстраде. Свет лампы играл в ее волосах, как солнце в молодых травах, и после соприкосновения с ее кожей золотил все предметы вокруг. «У вас красивая жена», — сказал профессор Дремо Колену, когда они вышли в прихожую. «Ага», — сказал Колен. И вдруг заплакал, потому что знал, что Хлоя страдает. «Ну, полноте», — сказал профессор. «Вы ставите меня в затруднительное положение. Мне придется вас утешать. Минуточку». Он пошарил во внутреннем кармане пиджака и вытащил оттуда маленькую записную книжечку в сафьяновом красном переплете. «А это моя... Вот, поглядите». «Ваша?» — спросил Колен, стараясь успокоиться. «Ну да, моя жена», — объяснил профессор Дремо. Колен машинально раскрыл книжечку и расхохотался. «Так и есть», — сказал профессор. «Это действует безотказно. Все всегда смеются. Но скажите, что же в ней уж такого смешного?» «Я не знаю», — с трудом пробормотал Колен и рухнул в приступе неудержимого хохота. Профессор Дерьмо спрятал свою записную книжечку. «Все вы одинаковы», — сказал он. «Вы все считаете, что женщина непременно должна быть красивой. Ну-с, так где же наш аперитив?»

0: Колян и Шик толкнули входную дверь аптеки. Раздалось громкое «дзынь», и дверное стекло упало на сложную композицию из колб и иных предметов лабораторного оборудования. Тут же вышел аптекарь, оповещенный этим шумом. Он был высокий, старый и худой. Седые патлы султаном торчали на его голове. Он кинулся к своей конторке, схватил телефонную трубку и набрал номер с быстротой, свидетельствующей о многолетнем навыке. «Алло?» Голос аптекаря был подобен гудению сигнального рожка в тумане, и пол под его плоскостопыми огромными черными ногами раскачивался вперед-назад, вперед-назад, а мельчайшие брызги долетали до прилавка. «Алло? Это мастерская Гершвина? Я прошу вас снова вставить у меня стекло во входную дверь. Через 15 минут? Поторопитесь, пожалуйста, а то может прийти новый клиент». «Хорошо». Он бросил трубку, которая тут же повисла на рычаге. «Чем могу служить, господа?»
1: «Пожалуйста, изготовьте этот препарат», — сказал Кулен. «Изготовить препарат значит препарировать, а препарируют трупы, поэтому сначала изготовим труп».
0: Аптекарь взял рецепт, сложил его пополам, так что получилась длинная узкая полоска, и отправил его в настольную гильотину. «Сказано, сделано!» И он нажал красную кнопку. Нож гильотины ударил по рецепту, он вздрогнул и затих. «Заходите часов в 6 вечера, лекарство будет готово», — сказал аптекарь.
1: «Дело в том», — сказал Колен, — «что это срочно. Нельзя ли его сейчас получить?» — добавил Шик.
0: «Хорошо, тогда подождите немного, а я тут же этим займусь». Колен и Шик сели напротив конторки на скамейку, обтянутую пурпурным бархатом, и стали ждать. А аптекарь согнулся в три погибели и почти без шума пополз через потайной ход в лабораторию. Звук скольжения его тела по паркету становился все тише, а потом и совсем замер. Колен и Шик обвели взглядом стены. На покрытых паутиной медных полках рядами стояли банки с простыми химическими веществами и с готовыми сильнодействующими препаратами. Последняя банка в каждом ряду флюоресцировала. В большой конической колбе из толстого корродированного стекла раздутые головастики штопором ввинчивались в воду, но, едва достигнув дна, стрелой взмывали вверх, чтобы снова начать свое винтовое движение, оставляя за собой белесый след взвихренной воды. В стоящем рядом аквариуме длиной в несколько метров аптекарь устроил испытательный полигон для реактивных лягушек. И там же валялись те, кто не выдержал перегрузок. Однако у них еще слабо бились 4 сердца. Всю стену за скамейкой, на которой сидели Шик и Колен, занимала фреска, изображающая самого аптекаря в костюме Цезаря Борджа на колеснице, предающегося весьма сомнительным забавам со своей матерью. На столах стояло множество автоматов для изготовления пилюль, и некоторые из них работали, хотя и не в полную мощь. Пилюли, выкатывавшиеся из патрубков голубого стекла, тут же подхватывались восковыми руками, которые расфасовывали их по пакетикам из гофрированной бумаги. Колен встал со скамейки, чтобы получше рассмотреть ближайший аппарат, и снял заржавевший кожух, который прикрывал механизм. Внутри оказалось некое составное животное, наполовину из плоти, наполовину из металла. Оно без устали заглатывало лекарственное сырье и тут же извергало шарики правильной формы. «Гляди-ка, Шик!» — сказал Колен. «Что там?» — спросил Шик. «Поразительно!» — воскликнул Колен. Шик посмотрел. У животного были удлиненные челюсти, которые быстро двигались из стороны в сторону. Сквозь прозрачную кожу можно было хорошо рассмотреть трубчатые ребра из тонкой стали и вяло сокращающийся пищеварительный тракт.
2: «Обыкновенный усовершенствованный кролик», — объяснил Шик.
0: «Ты думаешь?»
2: «Это широко применяется. У животного сохраняют только ту функцию, которая нужна. В данном случае этому кролику сохранили деятельность пищевода, но, конечно, без химических процессов. Это куда проще, чем изготовлять пилюли обычным способом».
0: «А чем он питается?» – спросил Колен.
2: «Хромированными морковками. Их производили на том заводе, где я работал по совместительству. А кроме морковок, ему дают химические ингредиенты, необходимые для производства пилюль».
0: «Отличная выдумка», – сказал Колен.
2: «И пилюли получаются первоклассные».
0: «Да», — согласился Колен.
2: «Очень круглые».
0: «Послушай», — сказал Колен, снова садясь.
2: «Что?»
0: «А сколько у тебя осталось от тех 25 тысяч инфлянков, которые я дал тебе перед нашим отъездом?»
2: «Тебе давно пора жениться на Ализе. Так длиться не может, ей должно быть очень обидно».
0: «Да».
2: «Ну, 20 тысяч инфлянков у тебя, надеюсь, еще есть. Как-никак, этих денег хватит для женитьбы».
0: «Дело в том, что...» Шик запнулся и замолчал, так как сказать это было трудно.
2: «В чем же все-таки дело?» — настаивал Колен. «Не у тебя одного денежные затруднения?»
0: «Знаю, знаю», — сказал Шик.
2: «Так что же?» А то, что у меня осталось всего 3200 инфлянков. Колен разом почувствовал себя очень усталым. В голове с шумом морского прибоя вращались разные колючие и тусклые предметы. Он с трудом собрался с силами. «Это неправда», — проговорил он наконец. Он был измотан. Так измотан, словно только что прошел трассу Стипльчеза со стеком. «Это неправда», — повторил Колен. «Ты шутишь?» «Нет», — сказал Шик. Шик ковырял пальцем угол стола, возле которого стоял. Пилюли вкатывались в стеклянные патрубки с легким постукиванием, напоминающим тихую барабанную дробь, да еще шорох гофрированной бумаги в восковых руках. Эти звуки создавали атмосферу восточного ресторана. «Куда ты их дел?» — спросил Колен. «Я покупал Партра». Шик сунул руку в карман. «Вот взгляни на этот экземпляр. Я вчера его раздобыл. Разве не чудо?» Это было издание «Мертвецов без потребления» в софьяновом переплете, отделанном жемчугом с комментариями Кьеркегора. Колен взял книжку, уставился на нее, полистал, но видел не страницы, а глаза Ализы во время его свадьбы, ее восхищенно-печальный взгляд, которым она окинула подвенечное платье Хлои. Но Шик не мог этого понять. Он не глядел выше книжного прилавка. «Что я могу тебе сказать?» — пробормотал Колен. «Значит, ты все истратил?» «На той неделе мне удалось перехватить две его рукописи», — сказал Шик, и голос его задрожал от сдерживаемого волнения. «А кроме того, я записал на фонограф 7 его лекций». «Да», — вздохнул Колен. «И вообще, почему ты меня об этом спрашиваешь? Для Ализы не имеет значения, поженимся мы или нет. Она и так счастлива. И кроме того, Ализа и сама необычайно увлечена Партером». Один из пилюльных автоматов как будто забарахлил. Пилюли хлынули из него сплошным потоком, и когда они сыпались в гофрированные пакетики, вспыхивали лиловые искры. «Что там происходит?» — спросил Колен. «Это опасно?» «Вряд ли», — ответил Шик. «Но все-таки нам лучше отойти подальше». Они услышали, как где-то вдалеке хлопнула дверь, а аптекарь вдруг вынырнул из-под прилавка. «Я заставил вас ждать», — начал он. «Это не имеет значения», — заверил его Колен. «Нет, имеет, но я это сделал нарочно, чтобы придать себе весу». «Один из ваших аппаратов, похоже, сломался», и Колен указал на то, что извергал пилюли потоком. «А-а-а!» — воскликнул аптекарь. Он нагнулся, вытащил из-под прилавка карабин, прицелился и выстрелил. Автомат подскочил на месте и, содрогаясь, повалился на бок. «Пустяки», — сказал аптекарь. «Время от времени кролик берет верх над сталью, и тогда его приходится убивать». Он приподнял автомат, нажал на рейджерный рычажок, чтобы выпустить мочу, и повесил его на гвоздь. «А вот ваше лекарство», — сказал он, вытаскивая коробку из кармана. «Только будьте очень внимательны, это весьма сильные средства. Строго придерживайтесь указанной дозировки». «Понял», — сказал Колен. «А как, по-вашему, это лекарство против чего?» «Трудно сказать». Он засунул в свою седую шевелюру длинные пальцы с завитыми ногтями. «Это средство применяется в разных случаях, но вот растение от него очень скоро погибло бы». «Так», — сказал Колен, — «сколько я вам должен?» «О, это стоит очень дорого. Вам следовало бы меня оглушить и смыться, не заплатив». «Ну, для этого я слишком устал». «Тогда с вас 2 инфлянка». Колен вытащил бумажник. «Да это же просто грабеж», — сказал аптекарь. «Мне все равно», — сказал Колен упавшим голосом. Он заплатил и двинулся к выходу. Шик за ним. «Вы оба просто идиоты», — сказал аптекарь, провожая их к двери. «Я старый и не смог бы оказать сопротивление». «Мне некогда», — пробормотал Колен. «Это неправда», — сказал аптекарь. «А то вы не стали бы так долго ждать». «Теперь у меня уже есть лекарство», — сказал Колен. «До свидания, мсье». Он шел по улице, срезая углы, чтобы не расходовать сил понапрасну. «Знаешь», — снова начал Шик, — «даже если я не женюсь на Ализе, это вовсе не значит, что я с ней расстанусь». «Мне нечего тебе сказать», — ответил Колен. «В конце концов, это твое дело». «Такова жизнь», — заключил Шик. «Нет», — сказал Колен.

0: Ветер прокладывал себе путь сквозь кроны деревьев и вырывался на простор, пропитанный запахами лопающихся почек и цветов. Прохожие выше подняли головы и дышали глубже, потому что воздуха было хоть отбавляй. Но и пылающий каркас неторопливо приближался к зениту, потом замер в неподвижности, выпаривая континентальные водоемы, а башенные стенные часы города пробили 3 раза. Колен читал Хлое роман. Это был роман о любви со счастливым концом. Он как раз дошел до того места, где герои и героиня стали писать друг другу письма. «Какая длинная история», — сказала Хлоя. «В жизни все происходит куда быстрее. А у тебя большой опыт в таких делах?» Колен больно ущипнул кончик солнечного луча, который так и норовил угодить Хлое в глаз. Луч вяло съежился и заскользил по мебели. Хлоя покраснела. «Нет, никакого опыта у меня нет», — сказала она застенчиво. «Но так мне кажется». Колен захлопнул книгу. «Ты права, Хлоя». Он встал и подошел к кровати. «Сейчас надо принять лекарство». Хлоя вздрогнула. «Так не хочется. Это обязательно?»
1: «По-моему, да. Сегодня вечером ты пойдешь к доктору, и мы наконец-то узнаем, что у тебя. А сейчас прими пилюлю. Потом он, может быть, назначит тебе что-нибудь другое».
0: «Ты не знаешь, до чего это ужасно», — сказала Хлоя. «Будь умницей. Когда я проглатываю эту пилюлю, у меня в груди будто 2 зверя рвут друг друга на части. А потом неправда, что всегда надо быть умницей».
1: «Конечно, не всегда, но иногда надо».
0: Колян открыл маленькую коробочку. «Какой у них противный цвет!» — воскликнула Хлоя. «И они так дурно пахнут!»
1: «Они какие-то странные, не спорю, но принимать их необходимо».
0: «Погляди-ка! Они сами двигаются, и это полупрозрачная оболочка. Они, наверное, живые».
1: «Ты их запьешь водой, так что они долго не проживут».
0: «Глупости! А может, они рыбы?»
1: Колян рассмеялся. «Вот ты заодно и позавтракаешь». Он наклонился к ней и поцеловал ее.
0: «Ну, пожалуйста, прошу тебя».
1: «Хорошо, но за это ты меня поцелуешь».
0: «Конечно», — сказал Колян. «Если тебе не противно целоваться с таким уродом, как я».
1: «Ты правда не очень-то красивый», — поддразнила его Хлоя.
0: «Я не виноват», — Колян опустил голову. «Я не досыпаю». «Поцелуй меня, Колен, я очень злая. Давай я приму за это 2 пилюли».
1: «С ума сошла!» — воскликнул Колен. «Только 1. Ну, глотай».
0: Хлоя зажмурилась, побледнела и прижала руку к груди. «Готово», — произнесла она с трудом. «Сейчас начнется».
1: У корней ее шелковистых волос выступила испарина. Колян сел рядом с ней и обнял ее за плечи. Хлоя обеими руками стиснула его руку и застонала.
0: «Успокойся, ну, пожалуйста», — сказал Колян. «У нас нет другого выхода».
1: «Мне больно», — прошептала Хлоя. Из-под ее век выкатились 2 слезы, такие же огромные, как глаза, и, упав, оставили холодный след на ее округлых, нежных.

0: совсем нет сил», – прошептала Хлоя. Она опустила ноги на пол и попробовала встать. «Ничего не получается, я вся какая-то ватная». Колин подошел к ней и приподнял ее. Она обхватила его за плечи. «Держи меня, Колин, я сейчас упаду». «Ты устала от лежания», — сказал Колин. «Нет, это из-за пилюль твоего старого аптекаря». Она снова попыталась встать на ноги, но пошатнулась. Колин поддержал ее, но она, падая, увлекла его за собой на кровать. «Мне так хорошо», — сказала Хлоя. «Обними меня. Мы очень давно не были вместе». «Не надо», — сказал Колин. «Нет, надо. Поцелуй меня. Я жена твоя или нет?»
1: «Жена», — подтвердил Колин. «Но ты нездорова».
0: «Я в этом не виновата», — сказала Хлоя, и губы ее дрогнули, словно она вот-вот заплачет. Колин наклонился к ней и стал целовать ее так бережно, как целовал бы цветок.
1: «Еще», — сказала Хлоя. «И не только лицо. Выходит, ты меня больше не любишь. Ты больше не хочешь меня любить как жену?»
0: Он крепко прижал ее к себе. Она была теплой и благоухающей. Флакон духов, вынутый из коробки, обтянутый белым шелком.
1: «Да», — сказала Хлоя, вытянувшись.

0: «Опоздаем?» – предупредил Колин. «Неважно», – сказала Хлоя. «Переставь часы». «Ты правда не хочешь поехать на машине?» «Правда. Я хочу пройтись с тобой по улице». «Но это далеко». «Неважно», – сказала Хлоя. «Когда ты меня целовал, ко мне вернулись силы. Мне хочется идти пешком».
1: «Тогда я попрошу Николя заехать за нами, ладно?» – предложил Колин.
0: «Ну, если хочешь».
1: Чтобы пойти к доктору, Хлоя надела нежно-голубое платье с очень глубоким остроконечным вырезом, а поверх накидку из рыси и шапочку из того же меха. Туфли из крашеной змеиной кожи завершали ансамбль.
0: «Пошли, кошка», — сказал Колин. «И вовсе не кошка, а рысь. Это слово рычит».
1: Они вышли из спальни. У окна Хлоя остановилась.
0: «Что такое? Здесь не так светло, как обычно».
1: «Тебе кажется», — сказал Колин. «Спроси, смотри, сколько солнца».
0: «Нет», — настаивала Хлоя. «Я отлично помню, что раньше солнце доходило вот до этого места на ковре, а теперь доходит только до сюда».
1: «Это зависит от часа дня».
0: «Нет, не зависит, потому что был тот же час».
1: «Проверим завтра в это же время».
0: «Нет, ты погляди, оно доходило до 7-й черты, а теперь только до 5-й».
1: «Идем, мы опаздываем». Проходя мимо большого зеркала в выложенном плитками коридоре, Хлоя улыбнулась своему отражению. «Не может быть, чтобы она серьезно заболела. Они теперь часто будут вместе гулять. Он научится экономить. У них пока еще хватит инфлянков, чтобы жить без забот. А потом он пойдет работать».
0: Звякнул язычок замка, и дверь за ними захлопнулась.
1: Хлоя взяла Колина под руку. Она шла короткими легкими шагами. Два ее шага соответствовали одному шагу Колина.
0: «Как хорошо», — сказала Хлоя. «Солнышко светит и пахнет деревьями».
1: «Конечно», — сказал Колин.
0: «Весна».
1: «Разве?»
0: И Хлоя лукаво улыбнулась.
1: Они повернули направо и, миновав два длинных строения, вошли в медицинский квартал. Не пройдя и 100 метров, они почувствовали резкий запах анестезирующих средств, а в ветреные дни он ощущался еще раньше. Тротуар тут стал совсем другим. Он представлял собой уложенную на бетонных опорах решетку из тонких металлических прутьев, тесно приваренных друг к другу. Она прикрывала широкую, но неглубокую канаву, по которой текла смесь спирта с эфиром. Использованные тампоны ваты, перепачканные гноем, сукровицей, иногда и кровью, неслись в грязном потоке. Сгустки полусвернувшейся крови кое-как подкрашивали эту летучую жижу, которая уносила куски разлагающейся человеческой плоти, вращающиеся вокруг своей оси, как сильно подтаявшие айсберги. Однако эфир забивал все прочие запахи. Под решеткой проплывали и клочья марли, и скомканные бинты. Намокнув, они вяло раскручивали свои уснувшие кольца. Вертикально по фасадам домов в канаву спускались сочные трубы, и достаточно было несколько минут понаблюдать за тем, что из них вываливается, чтобы определить специальность врача, практикующего в этом доме. Из одного сточного жерла выкатился глаз, завертелся волчком, и прежде чем исчезнуть под большим куском разбрюшкой красноватной ваты, подобной ядовитой медузе, на мгновение уставился на них.
0: «Мне тут не нравится», — сказала Хлоя. «Воздух, правда, здесь продезинфицированный, но глядеть на все это не очень-то приятно».
1: «Конечно.
0: Пошли по мостовой».
1: «Можно, но тогда мы попадем под машину».
0: «Зря я решила идти пешком. У меня ноги отваливаются».
1: «Твое счастье, что наш доктор живет недалеко от квартала общей хирургии».
0: «Замолчи», — воскликнула Хлоя. «Мы скоро дойдем».
1: Она вдруг снова закашлялась, а Колин побледнел, как полотно.
0: «Не кашляй, Хлоя», — взмолился он.
1: «Не буду, Колин», — сказала Хлоя, силясь сдержать кашель.
0: «Не кашляй. Мы пришли. Это здесь».
1: На вывеске профессора Дерьмо были нарисованы огромные челюсти, из которых торчала лопата землекопа. Это рассмешило Хлою. Она смеялась очень осторожно, почти беззвучно, так как боялась снова закашляться. На стене дома были развешаны цветные фотографии, свидетельствующие о чудодейственном лечении профессора. Они освещались специальными прожекторами, которые в данный момент не были включены.
0: «Видишь, какой это крупный специалист», — сказал Колин.
1: «Другие дома украшены не так пышно».
0: «Это только доказывает, что у него много денег», — сказала Хлоя.
1: «Либо что он человек со вкусом», — заметил Колин. «Фасад оформлен очень художественно».
0: «Ага,
1: напоминает образцовую мясную лавку», — сказала Хлоя. Они вошли в подъезд и оказались в большом круглом вестибюле, полностью покрытом белой эмалью. Их встретила медицинская сестра.
0: «Вы записаны на прием?» — спросила она.
1: «Да», — ответил Колин. «Правда, мы, быть может, немного опоздали».
0: «Это не имеет значения», — сказала сестра. «Сегодня у профессора больше операций не будет. Прошу вас».
1: Они послушно двинулись за ней, и их каблуки гулко зацокали по эмалированному полу. В круглой стене было множество дверей, и сестра подвела их к той, на которой была воспроизведена из чеканного золота в миниатюре гигантская эмблема вывески. Сестра отворила дверь и пропустила их вперед. Колен толкнул вторую дверь, массивную и прозрачную, и они оказались в кабинете. Стоя у окна, профессор, вооружившись зубной щеткой, покрывал свою бороду благовонным экстрактом апопанокса. Он повернулся на шум и, протянув руку, двинулся навстречу Хлое.
0: «Ну так как же вы себя сегодня чувствуете?»
1: «Эти пилюли ужасны», — сказала Хлоя. Профессор потемнел в лице и стал похож на мулата.
0: «Досадно», — пробормотал он. «Впрочем, так я и думал».
1: С минуту он постоял, размышляя, потом заметил, что все еще держит в руке зубную щетку.
0: «Возьмите», — сказал он Колену, протянув ему щетку, и добавил, повернувшись к Хлое. «Садитесь, детка».
1: Дерьмо обошел вокруг своего письменного стола и тоже сел.
0: «Видите ли», — сказал он ей, — «это у вас что-то с легким, точнее, в легком. Я надеюсь, что это...» Он оборвал фразу и резко встал. «Да чего попусту болтать? Идемте со мной».
1: «А вы», — добавил он, обращаясь к Колену, который решительно не знал, что ему делать с зубной щеткой, — «положите ее куда хотите». Колен хотел было пойти вслед за Хлоей и профессором, но не смог, пока не отодвинул невидимую, но плотную пелену, которая вдруг оказалась между ними. Он почувствовал странное теснение в груди, и сердце его забилось с перебоями. Он сжал кулаки, силясь прийти в себя. Собрав всю свою волю, он все же ухитрился сделать несколько шагов, и как только он коснулся руки Хлои, все разом прошло.
0: Профессор вел Хлою за руку. Они вошли в небольшой кабинет с белыми стенами и хромированным потолком. Какой-то приземистый, сверкающий полированным металлом аппарат занимал целиком одну из стен.
1: «Вам лучше сесть», — сказал профессор. «Это не займет много времени».
0: Напротив аппарата висел экран из червонного серебра в хрустальной раме, и только одна черная эмалированная ручка посверкивала на цоколе.
1: «Вы хотите присутствовать?» — спросил профессор Колена.
0: «Да, если можно», — ответил Колен.
1: Профессор Дерьмо повернул ручку. Свет из кабинета убегал ярким потоком в щель под дверью и в вентиляционную решетку над аппаратом, и постепенно экран осветился.

0: Профессор Дерьмо ободряюще похлопывал Колена по спине. «Да вы не огорчайтесь, старина, может, обойдется!» Колен стоял, не поднимая глаз, вид у него был раздавленный. Хлоя держала его под руку. Она изо всех сил старалась казаться веселой. «Ну, конечно», — сказала она. «Должно же это когда-нибудь пройти». «Наверное», — пробормотал Колен. «Короче говоря», — заключил профессор, «если она будет точно выполнять мои назначения, то ей, вероятно, станет лучше».
1: «Вероятно», — повторил Колен.
0: Они стояли втроем в круглом белом вестибюле, и голос Колена, отражаясь от потолка, звучал словно издалека. «Как бы то ни было», — добавил Дерьмо, — «я пошлю вам счет».
1: «Само собой разумеется», — сказал Колен. «Благодарю вас за ваши хлопоты».
0: «Если дело не пойдет на поправку, вы снова ко мне придете. Остается еще возможность оперативного вмешательства, которую мы пока еще даже не обсуждали».
1: «Да, конечно», — сказала Хлоя, стиснув локоть Колена, и на этот раз она зарыдала. Профессор обеими руками подергивал бородку.
0: «Весьма досадно», — сказал он.
1: Воцарилась тишина. Сквозь прозрачную дверь они увидели, как появилась медицинская сестра и дважды коротко постучала. В толще двери вспыхнули зеленые буквы указателя «Войдите».
2: «Приехал какой-то месье», — доложила она. «Он просит передать, что Николя уже здесь».
1: «Благодарю вас, шлюха», — сказал ей профессор. «Вы свободны». И сестра удалилась.
0: «Ну что ж», — пробормотал Колен. «До свидания, профессор Дерьмо».
1: «Несомненно», — сказал профессор. «До свидания, лечитесь. Постарайтесь куда-нибудь уехать».

«Что, плохо?» – спросил, не поворачивая головы, Николя, прежде чем машина дрогнулась с места. Хлоя все еще рыдала, уткнувшись в белый мех, а Колен выглядел как мертвец. Запах тротуаров заметно усиливался, испарение эфира обволокли всю улицу. «Поехали», — сказал Колен. «Что у нее?» — снова спросил Николя. «Самое скверное...» Тут Колен сообразил, что он говорит, и взглянул на Хлою. Он так любил ее в эту минуту, что готов был убить себя за неосторожно вырвавшиеся у него слова. Хлоя, забившись в угол сиденья, кусала себе пальцы. Ее шелковистые волосы упали ей на лицо, а меховая шапочка валялась под ногами. Она вся исходила в плаче, будто грудной младенец, только плач этот был беззвучный. «Прости меня, Хлоя, я чудовище!» Колен придвинулся к ней и прижал ее к себе. Он целовал ее бедные обезумевшие глаза и слышал глухие и редкие удары своего сердца. «Мы тебя вылечим», — сказал он. «Я только хотел сказать, что для меня нет ничего ужаснее, чем видеть тебя больной, какой бы ни была твоя болезнь». «Мне страшно», — сказала Хлоя. «Он наверняка сделает мне операцию». «Нет», — сказал Колен, — «до этого дела не дойдет, ты вылечишься». «Что у нее?» — снова спросил Николя. «Я могу чем-нибудь помочь?» Он тоже выглядел крайне несчастным. От его обычной самоуверенности не осталось и следа. «Хлоя, милая моя Хлоя», — умолял Колен, — «успокойся». «Конечно», — сказал Николя, — «она очень быстро вылечится». «Нимфея», — произнес Колен. «Подумать только, где она могла ее схватить?» «У нее нимфея?» — с недоверием переспросил Николя. «Ну да, нимфея, или, если угодно, водяная лилия в правом легком. Профессор сперва думал, что там всего лишь какой-то зверек, но оказалось нимфея. Мы видели ее на экране, она уже довольно большая, но в конце концов с ней, наверное, все же удастся справиться». «Разумеется», — сказал Николя. «Вы не представляете себе, что это такое», — рыдала Хлоя. «Мне так больно, когда она там колышется». «Не плачьте», — сказал Николя. «Слезами горю не поможешь, а вы только устанете». Машина тронулась. Николя медленно вел ее, пробираясь через нагромождение домов. Солнце постепенно исчезало за деревьями, и ветер свежал. «Доктор советует ей уехать в горы», — сказал Колен. «Он уверяет, что холод убьет эту мерзость». «Она подцепила ее во время нашего путешествия», — сказал Николя. «На той дороге было полно всякой дряни этого рода. А еще он сказал, что вокруг Хлои все время должны быть цветы. Это испугает нимфею». «А зачем ее пугать?» — спросил Николя. «Чтобы она не зацвела? Не то она даст новые побеги», — ответил Колен. «Но мы этого не допустим». «В этом и состоит все лечение?» — спросил Николя. «Нет, не все. А что еще?» Колен ответил не сразу.

и пар уже рвет легкие, освобождая от болезни. А у девушки в руках огромный веник. Она торжественно омывает его водой, что-то приговаривает про себя, шевеля губами, словно заклинание. А потом раскаленные иголки впиваются в мою спину. Жгучая боль растирает кожу, проникает все глубже в тело. Веник хлещет с интенсивностью парового молота. Хочется безоглядно кричать, но стон лишь прорывается сквозь стиснутые зубы. По лицу течет то ли слезы, то ли пот, но чувствую, что с каждым мгновением боль уходит куда-то далеко-далеко, и я возрождаюсь из небытия. Поворачиваю голову и вижу, как девушка замахивается веником, парит меня. От жары она скинула с себя одежду. Лицо ее сосредоточено, она как бегун на стометровке выкладывается полностью. Заметив мое движение, она бросает веник и выливает на меня пару тазиков теплой, сдобренной ароматом трав очищающей воды, смывая саму болезнь. И, о чудо, я сам самостоятельно, свободно встаю, возвращаюсь из непроглядного забытья, можно сказать, с того света. Девушка смотрит мне в глаза совершенно беззащитным взглядом. На лице ожидание, словно она боится, что я снова могу упасть и потерять сознание, а потом, встряхивая оцепенение, кидает мне полотенце. «Вытирайтесь побыстрее!» «Вытирайтесь, слоны, в дом! Самовар уже, наверное, поспел!» Я хочу спросить, откуда она знает, как звали меня в детстве мои друзья, но не успеваю. Девушка распахивает дверь бани и бежит, нагая, к дому под яркой луной. Одеваюсь, медленно стараясь не делать резких движений. Сейчас надо особенно поберечься. Ведь мой организм еще слаб, работает неустойчиво и готов в любое мгновение перекинуться за ту черту сознания. Но постепенно ощущаю, что приступ окончательно миновал, и я воскрес и в этот раз. И только тогда выхожу во двор. Таких крупных звезд на летнем небосклоне еще никогда не видел. Все они с кулак величиной весело мигают мне из своего непостижимого далека. А Млечный Путь, словно фата невесты, нежно полощется на ветру.

Чай сильно отдавал незнакомым привкусом, но напиток радовал язык, а организм жадно впитывал влагу. Девушка, ее звали Вера, уже дважды меняла содержимое заварного чайника, и я разглядел, чем же она меня подчивала. Какие-то листочки, веточки, стебельки заливались крутым кипятком и настаивались. И тут я вспомнил, как несколько лет назад после соревнований возвращался из Орджоникидзе. И там совершенно случайно купил в приаэродромной лавочке сувенир. Это был так называемый горный чай. Симпатичная фабричная упаковка, наполненная вместе с чайным листом, травами зверобоя, душицы, живицы. Другой аналогичный сувенир привез себе из Белоруссии. Он назывался «Фирменный напиток Заря» и содержал запах чабреца и тмина, витамина шиповника. «Это верно», — соглашается Вера. «Только у меня средства гораздо сильнее. Вас надо побыстрее на ноги поставить, слон». «Знаешь же, как меня зовут, а называешь слоном», — говорю я. «А мне так больше нравится», — замечает девушка. Она с удовольствием грызет сушки, которые я достал из рюкзака, обильно запивая чаем. На вид ей лет 16-17, невысокая, худенькая, совсем не похожа на деревенскую. Поражают глаза. Большие, карие, в которых хитринки светятся зеленоватые искорки. Русые волосы коротко стрижены. Издали вполне можно принять за мальчишку. «И, по-моему, никогда не надо делать то, что не нравится», — провозглашает девушка и неожиданно спрашивает. «Вот вам ваша работа нравится?» «Как тебе сказать, замечаю, я лихорадочно пытаюсь найти максимально правдивый ответ. Все не так однозначно в жизни, как ты себе представляешь. Я журналист, работаю в молодежной газете. К этой работе себя готовил, учился в университете, но есть мешающие факторы, которые не позволяют, если так можно выразиться, трудиться с максимальной отдачей. Ну и отдельные моменты бывают тоже не очень интересные». Наши взгляды встретились. Я вновь поразился, насколько беззащитно смотрела она на меня. Но все ее существо выражало мне такое доверие и спокойствие, что хотелось в этих глазах утонуть и раствориться, словно сама судьба сидела передо мной. И надо было сделать в это мгновение душевного единения лишь немногое – протянуть руку, погладить девушку по щеке и повести рядом по жизни. Такие глаза не могут лгать, даже если надеть на них темные очки. Сознание вновь вернуло меня за стол, за которым мы пили чай, и я вновь увидел свою хозяйку, максималистки, требовавшую от людей совершенства. «Вы ведь журналист, слон!» «Сколько тебе лет?» Она посмотрела на меня своими большими глазами и ответила: «По метрике 17. А по-настоящему даже я не знаю. Возраст — это ведь прожитые годы, это события, которые помнишь, мелкие детали, оставшиеся в памяти». «Тогда сколько же?» – спрашиваю очень серьезно, обоснованно боясь иронии в своем голосе. Глаза у Веры сейчас задумчивы, она погружена в себя. Кажется, даже не замечает, что рядом есть кто-то. Я жду, терпеливо жду ответа, и тут комната начинает кружиться в малиновом круговороте. Сначала медленно, а потом все быстрее, быстрее. И я понимаю, что сейчас начинается новый приступ этой непонятной болезни, что сейчас мое тело начнет ломать боль, от которой нет спасения. Ее можно пережить, лишь погрузив сознание за край бытия. Но сквозь малиновый круговорот я еще успеваю запечатлеть, как через плотно сомкнутые губы Вера выдыхает тягучим старческим языком: «Запомни, отрок, лето 1380-е – знамение нашей победы». Комната исчезает в темноте. Я сижу у костра, огонь лижет толстые поленья. А рядом высохшая и побеленная временем старуха. Волосы паклей торчат во все стороны, но большие глаза разумные и серьезны. Рот старухи медленно открывается в такт словам. Но она очень внимательно смотрит, как ее внучка, худенькая бледная девушка, длинной деревянной ложкой помешивает варево в котелке. Девушка боится смотреть на меня, знаю, ей очень не хочется, чтобы я завтра ушел в свою деревню. Я благодарен ей за это, ведь мне тоже совершенно не хочется возвращаться домой.
с огромной радостью остался бы в этой семье. Но ничего не могу поделать. Мои малолетние дети без меня просто погибнут от голода. Слова старухи проходят мимо меня. Они лишь рождают образы воспоминаний. Я вижу события совсем недавних дней, кишащую неприятельской конницей степь, оскаленные лица, слышу ревущие звуки боя. Небо черно от стрел. Они водопадом сыплются на русские дружины, укрывшиеся толстыми щитами. Под прикрытием такой защиты вперед продвигаются стрельцы с неуклюжими самострелами. Мои пальцы тянут неподатливую тетиву, вкладывая в углубление тяжелую металлическую стрелу. Она способна пробить не только щит кочевника, но и прочные доспехи. Есть у нас оружие и пострашнее. Гигантскую тетиву натягивают десятки людей, и швыряет она в нападающих огромные бревна. Я ухожу на рассвете. Спину мне сверлят влюбленные глаза девушки, которая спасла меня, залечила мне глубокую рану на шее, но не оглядываюсь. Знаю, стоит мне еще раз увидеть их, не смогу сделать дальше ни одного шага. И чувствую, я, конечно, переживу эту невысказанную обиду, но потом буду жалеть всю свою жизнь об этом. Время летит галопом. На сельской улице, во дворах и на своих клочках земли падают от голода люди. Хлеб сгорел. Было знамение небес, но люди не послушались и сеяли. А земля обманула. Она прокалилась от солнца, зной выжег последнюю влагу, и всходов не было. Люди ели жухлую траву и кору деревьев, почерневших от жары, а воду доставали, спускаясь в самые глубокие колодцы. Весь скот пропал. Лишь в соседском дворе каким-то чудом уцелели две курицы. А мы врываемся в усадьбы помещиков, пускаем красного петуха, забираем добро и уходим в леса. За нами снаряжают войска, мы гибнем тысячами, но нам все нипочем. Мой товарищ постоянно пытается что-то мне сказать, но я не понимаю его мимики. А слов у него нет. Вырван язык. Тот тоже клеймен, разорваны ноздри, у другого нет уха. Вдоль дороги на деревьях тесно от повешенных. Птицы трещат день и ночь, но мы сидим в засаде. Верный человек сообщил, что по этой дороге пойдет преследующий нас отряд.

Пуля меня миновала, а сыпняк ударил в спину. Я мечусь в бреду в госпитале, и врач, стоя надо мной, говорит, он до утра не доживет. Сестричка в белом халате, лицо которой я иногда вижу сквозь туман в глазах, выхаживает меня. Судьбе еще недостаточно испытывать меня. Я увижу и газовые камеры с зарешеченными сверху окошками, и жирную копоть из труб крематория. Успеваю еще насладиться сладким воздухом победы и покайлить замерзший навечно грунт. И всегда, когда боль снедала тело, кровоточили раны и болезни рвали меня, всегда рядом появлялась добрая девичья душа. Она исцеляла меня, ничего не требуя взамен, лечила лишь по праву долга и сострадания. И уходила, наверное, туда, где люди больше нуждались в ее помощи. Я открываю глаза и вновь вижу напротив себя Веру, подперевшую кулачком щеку. Девушка задумчиво молчит, давая мне прекрасную возможность прийти в себя. И лишь через несколько минут, когда сердце вошло в нормальный ритм и перестало испуганно трепетать в груди, я начинаю задавать вопросы.

Так это была крапива, начинаю. Я совсем глупо начинаю, но ничего с собой поделать не могу. Еще не отошел от бешеной скачки времен. Мне нужен разбег. Да и при виде ее прекрасных глаз совершенно не знаю, какой надо взять тон, какие найти слова. Интересно, как бы вы смотрели на исцелившую вас фею? Как бы вы с ней говорили, совершенно обоснованно боясь вспугнуть в себе зарождающееся чувство любви к ней? «Крапива!» — усмехается девушка. «Но не думайте, что она сорная трава и только на веники для бани годится. Крапива. Ее и в щи кладут, и салаты из нее делают. Вкусно. А что это вы про крапиву спросили?» «Да только сейчас сообразил, чем ты меня так отстегала. Пригрезилась, хотя и не спал. И еще много разного видел. Я говорю, никчемные слова, совершенно проходные, а мне хочется носить на руках это нежное создание, прижать к себе, целовать ее длинные ресницы. Разве о крапиве должен быть разговор, когда ты восстал из мертвых, начал жить сначала, и разве... Разве надо эту новую жизнь начинать с пустяков?» «Но девушка серьезна. Она хочет, чтобы я и понял ее до конца». «Так это все правда было на самом деле. И с вами, и с вашими предками какая разница? Вы же помните все в деталях?» «И что же это?» «По-разному называют. Ученые толкуют, что генная память. Один писатель назвал памятью предков. Только они не правы. Это просто жизнь, где все соприкасается, и старина, и сегодняшний день. Разве человек, умирая, исчезает навсегда? И его мысли, стремления... Такого быть не может. Мы просто не помним, как перерождаемся из одной оболочки в другую, как обогащается наш разум опытом прежних поколений. Природа слишком бережно относится к своему потенциалу. Она даже старые деревья перерабатывает в уголь, а уголь — в алмазы. И чтобы губить интеллектуальное богатство, это только человек, противоставляя себя природе, может сделать. Но она старается исправить его ошибки». Вера потихоньку втягивала меня в серьезный разговор. Она открывалась мне с другой стороны, и от этого я начинал...